0: Выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено на официальном сайте его мирового тура. Концерты пройдут на «Газпром-арене» 10-11 октября. Организатор с российской стороны агентства Say Agency, билеты сразу после появления продажи уже попали к перекупщикам. Параллельно ряд депутатов и общественников уже выступили с призывами запретить артисту выступать в нашей стране. Иван Медведев подробнее.
1: Канье Уэст хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. «Очень много денег», – рассказал Business FM президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Канье Уэста, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Канье, по его словам, просила около 8 миллионов долларов за один концерт, но за эту сумму организаторы хотели провести два. На этом переговоры зашли в тупик. Агентству Say Agency, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены», за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники Business FM считают, что с экономической точки зрения все вопросы по концерту решаемы. Остаются вопросы политические. Так, некоторые российские депутаты и активисты уже припомнили Уэсту его высказывания о симпатиях к Гитлеру, антисемитские посты и выпущенную им футболку со свастикой и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар, а Уэста при всей его одиозности в России будут встречать хлебосольно.
2: Мы можем вспомнить, как носились гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов с папой Илона Маска, с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
1: Вопрос, отпустят ли его в Россию, не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
3: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертами. И поэтому Канье Уэст, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
1: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Канье приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналист нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Канье кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Канье Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что «да», так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
0: Канье Уэст питает огромную симпатию к президенту России Владимиру Путину и мечтает увидеться с ним во время визита в Россию, сообщила РИА Новости владелец и гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамане приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Евгений Перельчук подробнее.
4: Бизнес говорит.
5: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области,

0: Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамане временно приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
1: Причиной говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как «Альфа-мобиль», «Европлан», «Газпром-лизинг», с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, «Флит» готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за одну единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают «Европлан» и «Альфа-мобиль». Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
0: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс, один из крупнейших на Черном море, принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из трех зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа. И о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
2: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить, и спрос будет. Второе, что вероятно, через некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать, пускай с меньшей скоростью, но все равно принимать они будут. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых. Эта ситуация, в первую очередь, как сельхозпроизводитель. Ведь цены на их продукцию падают совершенно страшной силой.
0: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе, и, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
3: Между тем, Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума с августа 2018 года, выяснила РИА Новости. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшениц в страну, уступив лишь США и Австралия. Криптобиржа Binance передала Следственному комитету России данные о своем клиенте, которого затем арестовали за перевод денег в СУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. При этом Binance еще в 2023 году заявила, что ушла из России. Исполнять требования российские правоохранители она формально была не обязана.
4: Подробности. О том, что бывший топ-менеджер российской IT-компании Юрий Беленький был арестован, сообщалось еще в октябре прошлого года. Тогда Следственный комитет России заявлял, что в 2023 и в 2024 году он переводил деньги в криптовалюте журналисту Аркадию Бабченко, признан в России иноагентом. Общая сумма переводов составила 60 тысяч рублей. Этот журналист собирал средства на поддержку ВСУ. В частности, как уточняет Рейтер, часть денег уходила бригаде Азов, признанной террористическим объединением и запрещена в России. Сейчас стало известно, что данные об этих переводах Беленького предоставила Binance по требованию российского следственного комитета. Примечательно, что Юрий Беленький, помимо гражданства РФ, также имеет вид на жительство в Болгарии. Поэтому, по мнению Рейтера, Binance, предоставив данные о переводах следственному комитету России, могла нарушить европейские законы о защите персональных данных. И в целом Binance была не обязана выполнять требования российских правоохранителей, так как в 2022 году криптобиржа заявляла, что продает весь свой бизнес в России, а в 2023 сообщила, что полностью уходит с российского рынка и даже не оставляет себе возможность выкупа бизнеса. Сама Binance, однако, считает иначе. Агентству Reuters представитель криптобиржи сообщил, что, цитата, «как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных запросов информации».
3: Сам Юрий Беленький в настоящий момент ожидает суда в России. Его адвокат, как пишет Рейтер, отказался от комментариев. Пора осознанно начать борьбу со сквернословием. К этому призвал население губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал, мы в большой беде, сквернословие становится обыденным. В итоге теме борьбы с матом было даже посвящено оперативное совещание в краевом правительстве. Губернатор Осипов привел пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых тяжелых боях летчики-истребители не могли позволить себе материться, а уж если проскальзывало словечко, то потом извинялись.
5: Без комментариев.
6: Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос среди фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
5: Без комментариев.
7: Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минсельхоз предложил меры поддержки аграриев, которые оказались в сложной ситуации с экспортом зерна. Обсуждается пролонгация сроком до года льготных кредитов в регионах с профицитом зерна. Субсидии и закупочные зерновые инвестиции, рассказали источники РБК. Экспорт российского зерна затруднен из-за ограничения судоходства в акватории Азовского моря. Также сложная ситуация сохраняется в портах Черного моря на фоне атак украинских дронов. Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума. Так, поставки в июле превысили 14 миллионов долларов. Это максимум с августа 2018-го, выяснили РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшеницы в страну, уступив лишь США и Австралии. Соединенные Штаты потребуют от 35 стран определиться со своей позицией в гонке искусственного интеллекта, чтобы они не были членами дублирующих друг друга альянсов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники в Госдепартаменте. Вашингтон предупредит, что в противном случае государства могут быть исключены из американской инициативы Pax Silica, направленной на обеспечение безопасности цепочек поставок для моделей ИИ. Конкурирующей инициативой является китайская Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта, но при этом КНР в письме не упоминается. Пока к обеим инициативам присоединился только Казахстан. Alibaba Group продает свое игровое подразделение, чтобы сфокусироваться на искусственном интеллекте, пишет Bloomberg. По данным агентства, в рамках сделки актив могут оценить в 1,5 миллиарда долларов. Также Alibaba представила бета-версию своей ИИ-модели, способной генерировать музыку, а ее модели с открытым кодом скачали более 3 миллиардов раз. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая волна нехватки топлива за лето. Во многих регионах водители снова стоят в очередях на заправках и продолжают изучать мобильные приложения в поисках нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива, выясняла Наталья Воробьева.
10: Приложение для поиска бензина – это лотерея. Данные делятся на народные – это отметки водителей – и автоматические по реальным банковским транзакциям. Самый популярный независимый краудсорсинговый сервис – «Где-бенз». Работает прямо в браузере. Водители сами пишут, есть ли топливо и большая ли очередь. Главное – смотреть на свежесть отметки. Идеально – 10-20 минут назад. Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор показывают статус АЗС, цены и очереди на основе активности пользователей и данных сети. Топливо от Т-банка строит прогноз наличия марок бензина по реальным покупкам клиентов банка каждые несколько минут. Сервисы Сбера и 2GIS интегрируют информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется «Где-бенз», считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность. Например, на трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях «Где-бенз» помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует «Где-бенз» и «Газпромнефть», и это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
11: «Где-бенз», я его верифицировал еще по приложению «Газпромнефти», я в основном этой сети пользуюсь, и смотрел, что если есть возможность онлайн-заправки, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, ехать и заправляться. А на «Где-бенз» еще подтвердить, есть ли там в очереди. Вот и сейчас я в основном пользуюсь приложением «Газпромнефти», потому что там появилось отображение, какой бензин есть. И там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации, уже давно назрел вопрос замены автомобиля, и вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6, я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
10: Москвич Андрей написал нам, что пользовался «Где-бенз.ру», отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением Т-банка. Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение «Лукойла», поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга Данила поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
12: Я попробовал 2GIS, Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках, и также пробовал Тинькофф, точнее, это банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях «Лукойл» и «Газпрома», и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок, и выезжал даже в том числе в пригород. То есть, начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотового бензина, и в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
10: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение «Яндекс.Про». В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
13: Ну, я пользуюсь давно именно «Яндекс.Про» для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад. Здесь на это в «Татнефть» заезжаю, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был «Роснефть», там было написано «Ай-92» есть, я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме кроме дизеля.
10: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Платить самому, зато не связывать себя договором с будущим работодателем. Крупнейшие медвузы страны объявили дополнительный набор на сотни бюджетных мест в ординатуре. Речь идет о местах, которые изначально предназначались для целевого приема, но остались незаполненными и перешли в общий конкурс. Почему так получилось и как новые правила приема меняют предпочтения? Подробнее Олеся Савоськина.
14: Почти 300 свободных мест сейчас в Пироговском университете, около 200 в Сеченовском. По данным медицинского вестника, добор идет и в Петербурге, и в регионах. Для поступающих в ординатуру – это получение квалификации по врачебным специальностям для выпускников медвузов. Были три варианта – обычно бюджетный, платный и целевой. Еще год назад можно было поступить на обычный бюджет, бесплатно отучиться по выбранной специальности, а затем самому решать, где работать. Для целевых мест обучение тоже оплачивало государство, но после выпуска врач должен был несколько лет работать по договору. С 1 марта правила изменились. Теперь и поступившему на обычный бюджет придется заключить целевой договор. Если ему предложат подходящий место для будущей работы. А для тех, кто сразу идет по целевой квоте, выросла цена расторжения договора. Новые требования касаются нынешнего набора. Те, кто поступил раньше, остаются на прежних условиях. О том, как это выглядит глазами самого поступающего, Бизнес ФМ написал выпускник медвуза Алексей. Сам он решил идти на платное обучение.
15: По новому правилу, если ты поступаешь на бюджетную ординатуру, ты обязан заключить целевой договор с кем-либо. Если ты его не заключаешь, тебя либо переводят на платное, если есть место, либо тебя отчисляют, и ты должен выплатить штраф еще сверху. Поэтому в этом году все решили массово идти на платку. В этом году на нее конкурс бешеный. Люди, у которых 313 баллов, идут на платку, и бюджетные места свободны, потому что никто не хочет все это потом отрабатывать. Если идешь сразу на целевое, и если ты не исполняешь обязательства, то ты выплачиваешь штраф в трехкратном размере. По факту у нас в сфере есть только платная ординатура и целевая. Целевая как бы делится, либо сразу целевая, либо ты поступаешь на бюджет, но ты обязан заключить целевой договор.
14: Поступившему сразу по целевой квоте при нарушении договора придется вернуть стоимость обучения и заплатить сверху штраф еще в двукратном размере. В сумме три стоимости обучения. Но для тех, кто поступил на обычный бюджет и заключит целевой договор уже во время учебы, условия мягче, объясняет основатель профильного медицинского медиа ординатура.орг Владислав Ледовский.
16: Плюс таких целевых договоров в том, что при их расторжении нужно будет возместить только однократную компенсацию стоимости обучения. Ординаторам выгоднее не занимать сразу целевое место, которое предполагает по той же самой программе трехкратное возмещение, а скорее поступить на чистый бюджет, если есть возможность, и затем уже подписать целевой договор, который подразумевает меньшую компенсацию. Что у нас произойдет? Это то, что у нас параллельно будут учиться на одной и той же программе ординатуры два человека. Один учится, и он должен будет возместить трехкратную стоимость обучения, а другой должен будет возместить только однократную стоимость обучения. При этом оба могут быть даже вот одного того же заказчика. И если говорить про то, что не заполняются места целевого бюджета, то действительно в прошлые годы тоже такое бывало. Но по моим наблюдениям, конечно, в этом году сильно больше не заполнившихся мест.
14: При этом свободные места распределились по специальностям неравномерно. Особенно заметен недобор на скорой помощи, в анестезиологии, в реаниматологии, онкологии. Среди причин эксперты называют высокую нагрузку, невысокие доходы и юридические риски для врачей. Но интерес к медицинскому образованию в целом не падает. По данным Минздрава, на бюджет специалиста в этом году было в среднем 19 заявлений на место. В отдельных медвузах 40 и больше. А вот в оценке масштабов нынешнего недобора мнения расходятся. Замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что ситуация принципиально не изменилась.
17: Изначально было больше открыто мест, чем требовалось, и та оптимизация образования, которая прошла в системе здравоохранения, высвободила определенные места. места. В основном это центральные вузы, в столицах студенты, окончившие высшее учебное заведение, идут доучиваться ближе к тому месту, где находится их альма-матер. Все-таки система распределения существовала и в советское время, и ситуация однозначно не стала более критической. Она примерно одинакова в процентном несоответствии с количеством мест в ординатуре и числу поступивших на этих места. Такие же примерно цифры была в прошлом, позапрошлом году. Я думаю, что в течение нескольких лет эта система сама себя скорректирует, отрегулирует.
14: Дополнительный набор в некоторых медвузах продлится до конца августа. Всего в этом году за счет федерального бюджета предусмотрено около 19 тысяч мест в ординатуре. Больше 80% из них изначально отвели под целевой прием. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
3: Есть у реформы еще одна часть наставничества. С этого года после получения образования молодые врачи должны до 3 лет работать под руководством наставника. Формально от этого можно отказаться, но тогда через 5 лет придется заново сдавать аккредитационный экзамен для допуска к работе.
8: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
18: Турецкие спортивные клубы – это интересная история. Рядовой российский болельщик обычно на них не обращает внимания. Про турецкий футбол, кроме названий команд, мы мало что знаем. А тот же Фенербахче – это спортивное общество, такое же, как ЦСКА или Динамо, в котором есть команды по многим видам спорта. Футбольный Фенербахче – 19-кратный чемпион Турции, а свою историю ведет с 1907 года. И за это время ни разу не вылетал из высшего дивизиона страны. В прошлом сезоне команда заняла 2-е место в национальном первенстве, и в групповой этап Лиги чемпионов придется пробиваться через квалификацию. Для этого Фенер собрал очень забавный состав. Практически вся команда укомплектована сбитыми летчиками, звездами на закате своих карьер. Общая трансферная стоимость оценивается в 337 миллионов евро, и теперь это клуб из топ-40. Самый дорогой игрок – левый вингер, англичанин Мейсон Гринвуд, который начинал свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Но это перспективная молодежь. А вот какие тут ветераны! Бывший вратарь Ман-Сити Эдерсон, трансфер которого когда-то стоил 70 миллионов евро, а теперь 10. На острие атаки гигант Ромелу Лукаку. 7 лет назад в составе МЮ он стоил 100 миллионов, а теперь скромные 6. В полузащите Нголо Канте, подешевевший со 100 до 4 миллионов. В защите Семедо и Аки. Незаметно для всех Фенербахче собрал мощный ветеранский состав. Успех не гарантирован, но опыта хоть отбавляй. В ближайшие 2 недели предстоят игры с Лионом за выход в основную фазу Лиги чемпионов. Зная, как заключаются и расторгаются контракты в турецком спорте, в случае неудачи в стыковых матчах мы можем скоро увидеть совсем другой состав Фенера. Ну а пока будет очень интересно наблюдать за этим экспериментом.
8: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России обвинило Великобританию в поддержке ударов Украины по России. В диппредставительстве заявили, что сообщения о применении Киевом британских беспилотников подтверждают курс Лондона на эскалацию. 16 августа газета Sunday Times со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины сообщила, что британские дроны впервые использовались Киевом для атак вглубь российской территории, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям. CNN сообщает о практическом исчерпании Украиной запасов ракет-перехватчиков для американских комплексов «Патриот». Одна из пусковых установок не производила запусков уже около 6 недель, передает телеканал, получивший доступ к одной из установок на украинской территории. CNN связывает дефицит таких ракет с их масштабным применением в ходе войны США и Израиля с Ираном. Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов отказался участвовать в выборах в Госдуму в составе федерального списка «Единой России». Его кандидатура исключена из списков, сообщили в Центре избиркоме. Заявление было принято единогласно и отзыву не подлежит. Бричалов возглавлял Удмуртию с 2017 года. Он досрочно ушел в отставку в конце июля. Посол Китая в Москве Джан Ханьхуэй выступил за постоянный безвизовый режим с Россией. Сейчас между странами действует соглашение о безвизе, рассчитанное до конца будущего года. По мнению дипломата, после завершения этого периода действие механизма следует продолжить. Еще 4 страны Евросоюза откажутся от российских небиометрических паспортов. С 1 октября признавать 5-летние загранпаспорта перестанут Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. Таким образом, число европейских стран, не признающих российские загранпаспорта без биометрических данных, достигнет 15. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером стали заявления главы дипломатии ЕС Кая Калласа о подготовке нового масштабного пакета санкций. Ранее в пятницу рынок акций упал после того, как глава МИДа Сергей Лавров исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарий Георгия Бофта. США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект, сообщает Рейтер. Госдеп подготовил письмо для 35 стран, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. А ранее Пекин создал Всемирную организацию сотрудничества в области ИИ. У какой коалиции больше потенциал и где находится Россия? Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших от атак на маркетплейсы. Среди предложений компенсацию убытков из федерального бюджета, отсрочка по налогам и взносам и льготное кредитование. Что из этого наиболее реалистично? Подробности на Business FM. Российский рынок акций в состоянии нервного срыва. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки в 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером для падения стали заявления главы дипломатии ЕС Кая Калласа о подготовке масштабного нового пакета санкций. Ранее, 14 августа, рынок акций резко упал. Тогда главным катализатором распродаж стали жесткие геополитические заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью программе «Вести», где он исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
19: 14 августа рынок потерял более 4%, что стало сильнейшим дневным падением сентября 2022 года. 17-го еще добавил к движению ко дну. При том, что не произошло ничего, кроме слов. Правда, Лавров, повторив давно известную позицию Москвы, несколько повысил пафос, заявив, что заморозка конфликта в Украине по линии фронта стала бы предательством подвигов отцов и дедов, сражавшихся с нацизмом во Второй мировой. Глава евродипломатии тоже не произвела на свет сенсации, заявив о подготовке очередного уже 22-го пакета санкций. ЕС никогда и не говорил, что остановит этот процесс, пока идет война. Разве что Каллас заявил, что новый пакет станет самым масштабным с 22-го года, а охват рестрикций увеличится сразу на треть. Все это происходит на фоне непрекращающихся атак на топливную инфраструктуру и склады маркетплейсов, заметного ослабления рубля в последние дни и остановки экспорта нефти из Новороссийска. Но триггером, который превратил вялое снижение в обвал, повторим, стали именно слова. По итогу трех последних сессий два интервью умножили на ноль до 2,5 триллиона рублей рыночной капитализации. Причин такой пугливой волатильности несколько. Во-первых, рынок сильно усох. Совокупный объем торгов акциями, расписками и паями за первое полугодие этого года составил чуть более 15 триллионов рублей, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Среднедневной оборот акций до 135 миллиардов рублей, тогда как денежный рынок прокручивает 7,5 триллионов рублей в день и занимает 80% всего оборота площадки. Проще говоря, рынок очень тонкий. Во-вторых, на нем, в отличие от довоенных времен, доминируют инвесторы-физлица. Их доля в обороте 2/3. Формально на бирже 42 миллиона частных инвесторов с 80 миллионами счетов. Но сделки в июле заключали лишь 3 миллиона человек. Нерезидентов в акциях нет с 22 года. Таким образом, главный ценообразующий игрок – это розничный инвестор, читающий новостную ленту непосредственно в мобильном приложении брокера. Он реагирует прежде всего на заголовок и реагирует нервно. Почти весь объем торгов сосредоточен в десятке ценных бумаг, может чуть больше. Получается идеальная среда для стадного шарахания в любую сторону. В-третьих, если инвесторы еще используют плечи в торговле, то при пробое технических уровней у клиентов с маржинальными позициями срабатывают маржин-колы, и такое принудительное закрытие еще больше усиливает общее движение. Ну и, наконец, Инвесторы действуют фактически в информационном вакууме, реагируя только на новостные заголовки. Опасаясь санкций, компании-эмитенты резко сократили объем раскрываемой информации, отказываются публиковать прогнозы, скрывают значительную часть отчетности, чтобы не давать санкционерам дополнительных подсказок. Ну а когда фундаментальных вводных мало, геополитика остается единственной переменной, притом непредсказуемой. К концу июля, помимо падения общей капитализации почти на треть, средняя просадка по всем торгуемым бумагам составила более 25%. Из 263 акций в плюсе оказались лишь 27 эмитентов. Причем рост был сосредоточен в малоликвидных нефтегазовых дочках крупных компаний. Отношение капитализации рынка ценных бумаг к ВВП около 26% на начало года и минимум за четверть века сейчас. И это откат к значениям нулевых. Между тем, в майском указе президента 2024 года зафиксирована цель достичь капитализации до уровня не менее 66% ВВП к 30 году. Так что нынешний показатель нужно нарастить более чем втрое. При том, что сейчас весь российский рынок акций стоит дешевле, чем сумма банковских вкладов населения. Кое-какие аргументы в пользу роста все же имеются. ЦБ прогнозирует среднюю ставку в 10,5-12,5% в следующем году. При таких уровнях депозит перестает конкурировать с дивидендной доходностью Сбер, МТС, Транснефти, X5 и ряда других компаний. Слабеющий рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и привлекательность их акций. В высокой степени готовности к IPO, по словам участников рынка, находится до 20 компаний. Они могут попробовать привлечь средства, в том числе физиков. Однако в краткосрочной перспективе негатива все же больше. Это и новый пакет евросанкций, и законопроект Грэма Блюменталя в США, который вступит в силу не позже октября. Стратегический разворот рынка в пользу роста возможен лишь при трех условиях. Если ставка ЦБ упадет ниже 10%, если геополитический фон, по крайней мере, перестанет ухудшаться, если на рынок придет институциональный капитал. Пока нет предпосылок к выполнению хотя бы одного из них.
18: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Как сообщает Рейтер, Госдеп подготовил письмо для 35 стран Европы и Азии, многие из которых входят в коалицию Pax Silica, его координирует американский Госдеп. Ее конкурент – Всемирная организация сотрудничества в области и со штаб-квартирой в Китае. Штаты контролируют цепочки поставок, тогда как Пекин настроен на развитие стран глобального юга, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин. Трансформируется ли технологическая гонка между США и Китаем в полноценное противостояние? Валерий Обадоев про то, что.
20: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
21: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах – OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира – использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес и инженерных задачах.
20: Недавно агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось, условно, с месяцев до недель. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
1: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, какие модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить различные политические решения, связанные именно с экспортными ограничениями, самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель в случае, если та, которой вы пользуетесь сейчас, вдруг стала недоступна или, например, появилась новая информация о том, как данные внутри этой модели обрабатываются. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
20: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций, это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
19: Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. И создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, комментирует гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
2: Если отвечать на вопрос, почему мер поддержки до сих пор нет, конечно, не хочется верить в то, что никто не хочет. И скорее проблема в том, что раздавать можно только то, что уже посчитано и подтверждено. Непонятно, что именно возмещать. Ущерб оценивают в 600-800 миллиардов. По себестоимости сгоревшего же товара 200-300. Это принципиально разные деньги. И если упущенную выгоду не компенсируют нигде и никогда, и обещать ее – это обманывать людей. А вот себестоимость – это деньги, которые селлер уже заплатил поставщику. Они существовали, и они сгорели. Вторая развилка – подтвердить потери нечем, и они до сих пор не посчитаны. Нет единого реестра, где государство увидело бы, что лежало на складе и сколько стоило. А раздавать бюджетные деньги по самодекларации – это нарушать финансовый здравый смысл. Что же сейчас действительно нужно селлерам? И это можно разложить на три шага. Первый – дать людям дожить. Налоги за прошлые периоды начислены справедливо, но с состоявшихся продаж, но платить их собирались деньгами от следующих партий. А следующая партия сгорела. Источник уплаты уничтожен. Обязательства остались. И рядом висит кредит, взятый ровно под этот товар. Поэтому отсрочка по налогам и заморозка процентов – это не льгота. Это признание простого факта – денег в моменте физически нет. Второй – дать возможность перезапуститься. Здесь нужно понимать, что именно сгорело. Сгорела не прибыль, сгорел оборотный капитал. Живые, часто заемные деньги, уже уплаченные поставщику. У кого-то 95% запасов. Без новой закупки бизнес не встает, а покупать не на что. Это закрывается либо частичной компенсацией по себестоимости, либо льготным кредитом строго на восстановление товарного запаса. И третий, на период восстановления сделать правила работы на площадке простыми и предсказуемыми. Сейчас продавец не может посчитать собственную экономику. Расходы на логистику непрозрачные, тарифы меняются. Соинвест не позволяет управлять ценами. Одна цифра вместо 10 переменных, когда человек восстанавливает бизнес после пожара, он должен считать закупку, а не разгадывать тарифы. Что же из этого реализуемо? Быстрее всего, конечно, то, что не стоит бюджету ни рубля. Отсрочки, каникулы, моратории на взыскание – это вопрос решений, а не денег здесь и сейчас.
19: Павел Вишаев, гендиректор компании FinHelp. Недавно Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей, но эксперт отмечает, что вряд ли банки массово начнут реструктурировать долги селлеров.
22: Компании и корпорации.
10: студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Ценные бумаги.
10: Акционерное общество ВТС «Мост Холдинг» выставило оферту миноритариям ПАО «Южурал Золото» по цене 74 рубля 25 копеек на акцию, сообщил холдинг. Принимать заявки будут в течение 70 дней. Акции золотодобытчика на этой новости выросли почти на 4%. ООО «Брусника строительство и девелопмент» увеличило объем выпуска трехлетних облигаций на 1 миллиард рублей. До 3 миллиардов, пишет «Интерфакс». По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны по ставке 21,75% годовых. Доходность к погашению соответствует 24,05% годовых. Сбор заявок прошел 17 августа. Техническое размещение запланировано на 19 августа.
0: Отчеты и планы.
10: Разработчик и инструмента для диктовки WhisperFlow привлек 280 миллионов долларов при оценке в 2 миллиарда. Whisper планирует направить средства на развитие новых направлений помимо голосовой диктовки. Компания уже запустила инструмент для создания заметок во время встреч. Корпорация NVIDIA инвестирует около 105 миллиардов долларов в дата-центр OpenAI в штате Огайо. Изначально сумма составляла 250 миллиардов, но ее сократили по просьбе акционеров NVIDIA. Мощность центра достигнет 10 гигаватт. В первую очередь заработает в 2028 году. Полностью объект ведут в строй к 2032 году. Проект создаст 35 тысяч рабочих мест на стройке и 2500 постоянных. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. А заинтересованы ли российские разработчики видеоигр в выходе на Мосбиржу? Ранее там заявили, что они собираются создать совет по видеоигровой индустрии. Он поможет финансовой площадке сформировать критерии отбора для потенциальных эмитентов среди разработчиков компьютерных игр. Зарубежный опыт показывает, что размещение акций для них – это хороший способ привлечь финансирование. Валерий Бадуев продолжит.
22: Инициативу по привлечению разработчиков к размещению акций Мосбиржа обсуждает совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии, передают «Ведомости». Важно отметить, что на данный момент лишь ведется отбор потенциальных кандидатов. То есть не все представленные ниже компании заинтересованы в выходе на биржу. Они лишь соответствуют базовым критериям размещения на Мосбирже. То есть их выручка больше 1 миллиарда рублей, срок работы бизнеса более 3 лет и так далее. В списке подходящих под эти критерии компания CarX Technologies. Она уже больше 10 лет создает гоночные игры и автосимуляторы, как для компьютеров, так и для мобильных платформ. Однако компания на биржу выходить не планирует по ряду причин. Об этом Business FM рассказал генеральный директор CarX Technologies Дмитрий Фокин.
23: В нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бытовой выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. Как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Другие проблемы более приоритетных местах стоят.
22: За рубежом, например, выход игровой компании на IPO – дело практически заурядное, в том числе и среди именитых компаний. Например, польская CD Projekt, выпустившая серию «Ведьмак» и тайтл «Киберпанк 2077», торгуется на Варшавской фондовой бирже. Всего в этой стране таких более 100. Японская Capcom – это серии «Resident Evil», «Devil May Cry» и другие – размещена на Токийской бирже. Еще по нескольку десятков торгуются в Штатах, Швеции и других странах. Среди потенциальных кандидатов в российском геймдеве также называются «Леста Игры». Она разрабатывает и издает «Мир танков» и «Мир кораблей». Astrum Entertainment, которая занимается шутером Warface, также она выступила издателем для мирового блокбастера Atomic Heart. Компания «Кефир», которая выпускает проекты для мобильных платформ и другие. В том числе и «Hobby World». Это дистрибьютор и издатель настольных игр. Среди собственных ее проектов «Соображари» и прочее. Кроме того, она локализовала для российского рынка, например, серию «Манчкин». Но также у нее есть и видеоигровое подразделение, поэтому она и попала в список потенциальных кандидатов. В выходе на биржу компания заинтересована, сообщил гендиректор издательского холдинга «Hobby World» Михаил Акулов.
24: Мы давно обсуждаем выход на IPO и рассматриваем это как
5: как один из вариантов движения финансирования компании путем публичного размещения акций. Это, на наш взгляд, как-то естественный путь развития компаний и становления их публичностями. И мы поддерживаем начинание Московской биржи, которая обратила внимание в том числе и на игровую индустрию. Проблему с кадрами мы решаем. Она, безусловно, в России есть. Да, мы развиваемся по всем направлениям. Как по сути, можно сказать, мы один из лидеров, наверное, игровой индустрии, как в игрушках, так и в видеоиграх. И нам интересны оба эти направления.
20: Мы также связывались и с другими разработчиками и издателями из представленного списка. На биржу выходить планируют также не все, но комментировать новость в эфире они отказались. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес FM.
4: Российские структуры Nestlé могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила компания КС «Логистика», пишет «Коммерсант». Речь идет о 5 юридических лицах: Nestlé Россия, Nestlé Кубань, Сериал Партнерс Рус, ЦПБ Nestlé и Атриум Innovations Рус. КС «Логистика» мотивирует необходимость ввести временное управление тем, что Nestlé не собирается расширять мощности своего производства в России и прекратила экспорт товаров. Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ, как ожидается, будет дан до конца года. Nestlé ограничила работу в России с 2022 года, но полностью рынок не покинула. Ассортимент продукции был сокращен, убрана реклама, оставлена на производство продуктов первой необходимости, говорит независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
6: Они оставили хрутко у нас, вот эти вот снеки, кофе из кафе «Киткат» убрали, потом у них «Магги» остался, бульоны, приправы, ну вот шоколад, конфеты России, щедрая душа, батончики нас оставили, вот в основном такие, которые знает потребитель. По большому счету свернули рекламную кампанию всю и так обязательно выполняют, но ничего нового на рынке не предлагают.
7: И это был для них момент идеологический, как для многих производителей. Деятельность не свернули, но вот, значит, продукты первой необходимости.
6: Идеологически, то есть как бы немножко остались на рынке, но такие знаковые какие-то бренды свернули.
7: 4 года в этом режиме функционировали, вопросов не было никаких, и вот мы видим сообщение от никому неизвестной компании, которая делает запрос, значит, прощупывает почву, что ли, таким образом.
6: Да, они же сами не продавались, и получается, что какой-то неясный игрок, новый, активно заинтересовался, видимо, долей рынка, видя возможность эту долю рынка каким-то образом перекупить. Мы не знаем, что это за игрок пока, мы не знаем, как отреагирует правительство. Так-то это вообще выглядит пока непонятно, да, это нельзя назвать рейдерством, но и по большому счету с идеологической точки зрения, скажем так, местной компании за 4 года надо было бы определиться там, в каком они окопе, с красными или с белыми.
7: Это от государства может быть таким сигналом о том, что вот правила игры, так сказать, корректируются, да, более такой жесткий импульс?
6: Конечно, мы можем предположить, потому что у компании есть собственники. Эти собственники, мы не понимаем, как они вообще работают с Евросоюзом, куда они направляют заработанные деньги. Ну, наверное, нас тоже должно это интересовать.
4: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Оценки активов Nestlé в России разнятся. С текущим портфелем брендов сумма может составить около 125 миллиардов рублей. Средняя рыночная стоимость экспертами оценивается в 160-170 миллиардов. Компания КС «Логистика», подавшая обращение о временном управлении, на рынке малоизвестна. По данным Spark, бенефициар компании, бизнесмен Герасим Богомолов, владеет ООО «Абатемпро». Компания занимается поставками в Россию немецких электроинструментов Метаба. Обращение в целом очень странное, говорит гендиректор Инфолайн аналитики Михаил Бурмистров.
11: Обращение странное и неожиданное, как бы оно ни было, оно в любом случае будет рассматриваться. То есть очевидно, что это какие-то вещи, которые не выглядят непонятными, неочевидными. То есть что это за компания, какое ей дело до бизнеса Nestlé и так далее. Более того, в письме ряд тезисов, они такие как бы очень спорные. И по поводу инвестиций в развитие активов они осуществляются. И по поводу там ситуации с экспортом там тоже не все понятно, потому что в нашем мониторинге показывают, что продукция как минимум в Казахстане присутствует. То есть на самом деле как бы вопросов здесь очень много. Поэтому мне кажется, что последние события на рынке, связанные с рядом крупных активов, они могли вызвать какой-то такой несколько нездоровый ажиотаж. Соответственно, мы видим вот такое обращение. Возможно, оно не единичное будет, потому что, в принципе, международные компании в России работают. И вопрос, еще раз повторюсь, он в большей степени касается того, что, первое, что это выглядит очень странно и нелогично. Второй вопрос, это, конечно, выглядит очень деструктивно. потому что крупные компании, которые много лет инвестировали в Россию, построили здесь там предприятия и так далее, и сейчас мы вдруг видим такие какие-то странные обращения.
7: Скажите, пожалуйста, факт того, что в 2022 году компания приостановила инвест-программу, отказалась от рекламы, приостановила продажи части брендов и вот стала выпускать только продукты первой необходимости, это является самим по себе поводом для того, чтобы и разговоры такие велись, и правительство могло оценить?
11: Я не очень понимаю эту логику. В принципе, Nestlé всегда выпускала товары первой необходимости. Компания выпускает пищевую продукцию, компания выпускает корма для домашних животных. На том, на другом рынке компания ведет себя там абсолютно понятным, логичным образом, и поэтому я не знаю, почему здесь еще возник вопрос каким-то пресс-релизом 2022 года. Ну, то есть сейчас много удивительного происходит, конечно, в России, но мне не очень понятно, почему так происходит. В данном случае я не вижу каких-то особенностей бизнеса, которые могли бы вызывать такого рода вопрос.
4: Михаил Бурмистров, гендиректор Инфолайн-аналитики. В российском офисе Nestlé на запрос Бизнес-ФМ заявили, что офисы и фабрики Nestlé продолжают работу в России. Компания не получала каких-либо запросов от государственных органов относительно обращения. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед сотрудниками, потребителями, клиентами, поставщиками и местными сообществами, добавили в Nestlé.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
12: Одним из старейших кафе в мире считается парижское заведение «Ле Прокоп», расположенное в Сан-Жермен-де-Пре. Сицилийский шеф-повар Прокопио Кута открыл двери своего заведения в 1686 году, чтобы радовать посетителей свежим кофе, чаем, горячим шоколадом и новомодным лакомством мороженым. Через три года через дорогу от кафе открылся театр «Комедии Францез». И завсегдатаями Прокопа стали актеры, писатели, музыканты, драматурги, режиссеры, философы и ученые. Это было первое литературное кафе, которое в разные годы посещали Ла Фонтен, Вольтер, Бенджамин Франклин, Марат, Робеспьер, Наполеон Бонапарт, Бальзак, Виктор Гюго. Кафе не раз закрывалось, но с 1952 года работает без перебоев. Уже как ресторан.
8: Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Дело вкуса. С Катей Калиной.
13: Новое пространство на Покровском бульваре от человека, который опытным путем научился мастерски создавать идеальную городскую среду для современных москвичей. Камерно, зелено, немножко электронно, винно-кофейно и журнально-фотогенично. Идеальный такой мир планеты Альфа из Кинзадза. Создатель Яузы, Блан, Нюансы и ДК «Кристалл» в новом его виде Алексей Ольховой представил летнюю веранду «Аманка-дом» во дворе усадьбы Телешовых-Корзинкиных. Придуманную им, впрочем, совместно с продюсером и диджеем Евгением Машковым. Усадьба, где расположился «Аманка-дом» – это ресторан и креативное пространство, место для творческой Москвы конца 19 века значимое. Здесь собирался литературный кружок Николая Телешова «Среда», на которых бывали Чехов и Бунин, Горький и Шаляпин, Куприн и Рахманинов. Теперь здесь другая публика, преимущественно, надо сказать, дамская с собачками, но не менее требовательная к красоте себя и окружающих – друзей, еды, среды. Поэтому множество сценариев приземлится. Маленькие столики под белую скатерть, диваны низкой лаунжевой посадки, уличные кресла в стиле мид-сенчури на газоне под липой и большие столы на компанию. Летние коктейли – очень внятная, надо сказать, в отличие от того же «Блан», еда. Берешь томатный суп цвета красного ткемали с измельченными креветками, шашлык из премиального рибая, что уже само по себе вызов. Пьешь тигуанинь, заедая клафути с персиком и соленым миндалем, и как будто машинку перемещения нажал. Телепортировался в прошлое. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В НАТО разработали три стратегии на случай конфликта с Россией. Планы включают удары по российской территории, пишет немецкая газета «Бильд». Главной целью Североатлантического альянса будет остановить и ослабить российские войска. В рамках концепции НАТО задействуют истребители, ракеты и беспилотники. Одновременно альянс намерен создать автономную зону вдоль границы балтийских стран с Россией и Белоруссией. Солдаты НАТО там размещаться не будут. Стратегия также предусматривает создание воздушного моста, по которому с помощью самолетов в Россию будут перебрасываться дроны и робототехника. Биньямин Нетаньяху договорился с Советом мира по созданию двух рабочих групп для сектора Газа по разоружению и демилитаризации, а также по вопросам общественного здравоохранения. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля по итогам переговоров в Иерусалиме с зятем президента США Джаредом Кушнером. По данным СМИ, Нетаньяху в ходе встречи потребовал, чтобы восстановление сектора Газа не начиналось до полного разоружения палестинского движения «Хамас». Посол Японии Акира Мута ожидается во вторник на Смоленской площади. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее глава ведомства Сергей Лавров заявил, что японские власти перешли черту приличий в своих заявлениях о визите президента Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД вызвал посла Японии, однако тот сообщил, что не может приехать ни 14, ни 17 августа под предлогом недомогания. Лавров сказал, что поведение посла вызывает удивление. В Молдове отменили показ российского фильма «Последний богатырь Колобок». Премьера была намечена на 13 августа. Картину анонсировали на сайте сети кинотеатров «Синеплекс». Для проката подготовили афишу на румынском языке, однако впоследствии информация о фильме исчезла с сайта кинотеатра. Ранее с требованием не допустить показ картины выступила Мария Мадан из молдавского неправительственного аналитического центра «Watchdog». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канье Уэст может все же доехать до России. Агентство Say Agency обещает, что он выступит в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10-11 октября. Вип-ложи за 160 тысяч рублей почти все раскупили. Перекупщики уже предлагают билеты по двойной цене. А ряд депутатов призывает запретить рэперу выступать в России за любовь к нацистской символике. Грузоперевозчики на юге России оказались на грани разорения из-за простоя зерновых терминалов Новороссийске и Тамани. Лизинговые компании готовы предоставить им отсрочку платежей за грузовики, но бизнес говорит, что условия неподъемны. И вторая волна нехватки топлива пришла во многие регионы. Водители снова стоят в очередях на заправках и изучают мобильные приложения в поиске нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива? Подробности на Business FM. Канье Уэст едет в Россию. Вопрос, доедет ли. А выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено

0: Этой эдженси, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены», за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники Business FM считают, что с экономической точки зрения все вопросы по концерту решаемы. Остаются вопросы политические. Так, некоторые российские депутаты и активисты уже припомнили Уэсту его высказывания о симпатиях к Гитлеру, антисемитские посты и выпущенную им футболку со свастикой и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар. А Уэста, при всей его одиозности, в России будут встречать хлебосольно.
1: Мы можем вспомнить, как носились с гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов с папой Илона Маска, с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
0: Вопрос, отпустят ли его в Россию, не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
2: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертами. И поэтому Канье Уэст, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
0: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Канье приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналисты нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Кани кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Кани Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что да, так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
3: Канье Уэст питает огромную симпатию к президенту России Владимиру Путину и мечтает увидеться с ним во время визита в Россию, сообщила РИА Новости владелец и гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамани приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Евгений Перельчук подробнее.
4: Бизнес говорит.
5: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамани временно приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
6: Причина говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как Альфа-Мобиль, Европлан, Газпром-Лизинг, с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, в

0: Флит готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за 1 единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают Европолан и Альфа-Мобиль. Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
1: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс, один из крупнейших на Черном море, принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из 3 зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа, и о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту, и потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна, но не смертельна, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
2: Первое, спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить, и спрос будет. Второе, что вероятно, через некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать, пускай с меньшей скоростью, но зерно принимать они будут. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых этой ситуации, в первую очередь как сельхозпроизводитель. Ведь цены на их продукцию падают в совершенно страшные силы.
1: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе, и, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Между тем, Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума с августа 2018 года, выяснила РИА Новости. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшениц в страну, уступив лишь США и Австралия. Криптобиржа Binance передала Следственному комитету России данные о своем клиенте, которого затем арестовали за перевод денег в СУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. При этом Binance еще в 2023 году заявила, что ушла из России. Исполнять требования российских правоохранителей она формально была не обязана.
4: Подробности. О том, что бывший топ-менеджер российской IT-компании Юрий Беленький был арестован, сообщалось еще в октябре прошлого года. Тогда Следственный комитет России заявлял, что в 2023 и в 2024 году он переводил деньги в криптовалюте журналисту Аркадию Бабченко, признан в России иноагентом. Общая сумма переводов составила 60 тысяч рублей. Этот журналист собирал средства на поддержку ВСУ. В частности, как уточняет Рейтер, часть денег уходила бригаде Азов, признанной террористическим объединением и запрещена в России. Сейчас стало известно, что данные об этих переводах Беленького предоставила Binance по требованию российского следственного комитета. Примечательно, что Юрий Беленький, помимо гражданства РФ, также имеет вид на жительство в Болгарии. Поэтому, по мнению Рейтера, Binance, предоставив данные о переводах Следственному комитету России, могла нарушить европейские законы о защите персональных данных. И в целом Binance была не обязана выполнять требования российских правоохранителей, так как в 2022 году криптобиржа заявляла, что продает весь свой бизнес в России, а в 2023 сообщила, что полностью уходит с российского рынка и даже не оставляет себе возможность выкупа бизнеса. Сама Binance, однако, считает иначе. Агентству Рейтер представитель криптобиржи сообщил, что, цитата, «как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных запросов информации».
3: Сам Юрий Беленький в настоящий момент ожидает суда в России. Его адвокат, как пишет Рейтер, отказался от комментариев. Пора осознанно начать борьбу со сквернословием. К этому призвал население губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал: «Мы в большой беде, сквернословие становится обыденным». В итоге теме борьбы с матом было даже посвящено оперативное совещание в краевом правительстве. Губернатор Осипов привел пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых тяжелых боях летчики-истребители не могли позволить себе материться, а уж если проскальзывало словечко, то потом извинялись.
5: Без комментариев.
6: Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос в среде фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
5: Без комментариев. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. В многонациональном Непале 10 малых народностей признаны малочисленными, их представители имеют право на пенсию от государства независимо от возраста. Всего таких получателей в стране около 25 тысяч, а размер ежемесячных выплат составляет примерно $30 в пересчете на американскую валюту. Подобных пожизненных пособий по национальному признаку в мире больше нет. Еще одна уникальность Непала – пенсия для богини, девочки, которая является воплощением индуистского божества Талиджу Бхавани. Буддийские жрецы выбирают на роль воплощения ребенка до 5 лет в соответствии со строжайшими критериями. Ее миссия – участвовать в религиозных церемониях и дарить божественные благословения. После служения, которое заканчивается при наступлении половой зрелости, девочки назначают пожизненную выплату порядка $110 в месяц. Особая пенсия на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минсельхоз предложил меры поддержки аграриев, которые оказались в сложной ситуации с экспортом зерна. Обсуждается пролонгация сроком до года льготных кредитов в регионах с профицитом зерна. Субсидии и закупочные зерновые инвестиции, рассказали источники РБК. Экспорт российского зерна затруднен из-за ограничения судоходства в акватории Азовского моря. Также сложная ситуация сохраняется в портах Черного моря на фоне атак украинских дронов. Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума. Так, поставки в июле превысили $14 миллионов. Это максимум с августа 2018-го, выяснили РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшеницы в страну, уступив лишь США и Австралии. Соединенные Штаты потребуют от 35 стран определиться со своей позицией в гонке искусственного интеллекта, чтобы они не были членами дублирующих друг друга альянсов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте. Вашингтон предупредит, что в противном случае государства могут быть исключены из американской инициативы Pax Silica, направленной на обеспечение безопасности цепочек поставок для моделей ИИ. Конкурирующей инициативой является Китайская Всемирная Организация Сотрудничества в области искусственного интеллекта, но при этом КНР в письме не упоминается. Пока к обеим инициативам присоединился только Казахстан. Alibaba Group продает свое игровое подразделение, чтобы сфокусироваться на искусственном интеллекте, пишет Bloomberg. По данным агентства, в рамках сделки актив могут оценить в $1.5 миллиарда. Также Alibaba представила бета-версию своей ИИ-модели, способной генерировать музыку, а ее модели с открытым кодом скачали более 3 миллиардов раз. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая волна нехватки топлива за лето. Во многих регионах водители снова стоят в очередях на заправках и продолжают изучать мобильные приложения в поисках нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива, выясняла Наталья Воробьева.
8: Приложение для поиска бензина – это лотерея. Данные делятся на народные – это отметки водителей – и автоматические по реальным банковским транзакциям. Самый популярный независимый краудсорсинговый сервис «Где-бенз» работает прямо в браузере. Водители сами пишут, есть ли топливо и большая ли очередь. Главное – смотреть на свежесть отметки. Идеально 10-20 минут назад. Яндекс.Заправки и Яндекс.Навигатор показывают статус АЗС, цены и очереди на основе активности пользователей и данных сетей. Топливо от Т-банка строит прогноз наличия марок бензина по реальным покупкам клиентов банка каждые несколько минут. Сервисы Сбера и 2GIS интегрируют информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется «Где-бенз», считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность. Например, на трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях «Где-бенз» помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует «Где-бенз» и «Газпромнефть», и это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
9: «Где-бенз» я его верифицировал еще по приложению «Газпромнефти», потому что я в основном этой сети пользуюсь, и смотрел, что если есть возможность онлайн-заправки, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, заехать и заправляться. А на «Где-бенз» еще подтвердить, если там было очереди. А то сейчас я в основном пользуюсь приложением «Газпромнефти», потому что там появилось отображение, какой бензин есть, и там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации, уже давно назрел вопрос о замене автомобиля, и вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6, я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
8: Москвич Андрей написал нам, что пользовался «Где-бенз.ру», отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением «Т-банка». Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение «Лукойла», поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга Данилы поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
10: Я попробовал 2GIS, Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках, и также пробовал Тинькофф, точнее, это банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях «Лукойл» и «Газпрома», и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок и выезжал даже в том числе в пригород. То есть, начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотого бензина, и в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
8: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение «Яндекс.Про». В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
11: Ну, я пользуюсь давно именно «Яндекс.Про» для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад, если на это встать нефть, а заезжаю, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был «Роснефть», там было написано «АЭ-92 есть», я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме дизеля.
8: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Платить самому, зато не связывать себя договором с будущим работодателем. Крупнейшие медвузы страны объявили дополнительный набор на сотни бюджетных мест в ординатуре. Речь идет о местах, которые изначально предназначались для целевого приема, но остались незаполненными и перешли в общий конкурс. Почему так получилось и как новые правила приема меняют предпочтения? Подробнее Олеся Савоськина.
12: Почти 300 свободных мест сейчас в Пироговском университете, около 200 в Сеченовском. По данным медицинского вестника, добор идет и в Петербурге, и в регионах. Для поступающих в ординатуру это получение квалификации по врачебным специальностям для выпускников медвузов. Были три варианта – обычный бюджетный, платный и целевой. Еще год назад можно было поступить на обычный бюджет, бесплатно отучиться по выбранной специальности, а затем самому решать, где работать. Для целевых мест обучение тоже оплачивало государство, но после выпуска врач должен был несколько лет работать по договору. С 1 марта правила изменились. Теперь и поступившему на обычный бюджет придется заключить целевой договор, если ему предложат подходящее место для будущей работы. А для тех, кто сразу идет по целевой квоте, выросла цена расторжения договора. Новые требования касаются нынешнего набора. Те, кто поступил раньше, остаются на прежних условиях. О том, как это выглядит глазами самого поступающего, Бизнес FM написал выпускник медвуза Алексей. Сам он решил идти на платное обучение.
13: По новому правилу, если ты поступаешь на бюджетную ординатуру, ты обязан заключить целевой договор с кем-либо. Если ты его не заключаешь, тебя либо переводят на платное, если есть место, либо тебя отчисляют, и ты должен выплатить штраф еще сверху. Поэтому в этом году все решили массово идти на платку. В этом году на нее конкурс бешеный. Люди, у которых 313 баллов, идут на платку, и бюджетные места свободны, потому что никто не хочет все это потом отрабатывать. Если идешь сразу на целевое, и если ты не исполняешь обязательства, то ты выплачиваешь штраф в трехкратном размере. По факту у нас в сфере есть только платная ординатура и целевая. Целевая как бы делится, либо сразу целевая, либо ты поступаешь на бюджет, но ты обязан заключить целевой договор.
12: Поступившему сразу по целевой квоте при нарушении договора придется вернуть стоимость обучения и заплатить сверху штраф еще в двукратном размере. В сумме три стоимости обучения. Но для тех, кто поступил на обычный бюджет и заключит целевой договор уже во время учебы, условия мягче, объясняет основатель профильного медицинского медиа ординатура.орг Владислав Ледовский.
14: Плюс таких целевых договоров в том, что при их расторжении нужно будет возместить только однократную компенсацию стоимости обучения. Ординаторам выгоднее не занимать сразу целевое место, которое предполагает по той же самой программе трехкратное возмещение, а скорее поступить на чистый бюджет, если есть возможность, и затем уже подписать целевой договор, который подразумевает меньшую компенсацию. Что у нас произойдет? Это то, что у нас параллельно будут учиться на одной и той же программе ординатуры два человека. Один учится, и он должен будет возместить трехкратную стоимость обучения, а другой должен будет возместить только однократную стоимость обучения. При этом оба могут быть даже у одного и того же заказчика. И если говорить про то, что не заполняются места целевого бюджета, то действительно, в прошлые годы тоже такое бывало, но по моим наблюдениям, конечно, в этом году сильно больше не заполнившихся мест.
12: При этом свободные места распределились по специальностям неравномерно. Особенно заметен недобор на скорой помощи, в анестезиологии, в реаниматологии, онкологии. Среди причин эксперты называют высокую нагрузку, невысокие доходы и юридические риски для врачей. Но интерес к медицинскому образованию в целом не падает. По данным Минздрава, на бюджет специалистов в этом году было в среднем 19 заявлений на место. В отдельных медвузах 40 и больше. А вот в оценке масштабов нынешнего недобора мнения расходятся. Замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что ситуация принципиально не изменилась.
15: Изначально было больше открыто мест, чем требовалось. И та оптимизация образования, которая прошла в системе здравоохранения, высвободила определенные места. В основном это центральные вузы в столицах. Студенты, окончившие высшее учебное заведение, идут доучиваться ближе к тому месту, где находится их альма-матер. Все-таки система распределения существовала и в советское время. И ситуация однозначно не стала более критической. Она примерно одинакова в процентном несоответствии с количеством мест в ординатуре и числу поступивших на этих места. Такие же примерно цифры была в прошлом, позапрошлом году. Я думаю, что в течение нескольких лет эта система сама себя скорректирует, отрегулирует.
12: Дополнительный набор в некоторых медвузах продлится до конца августа. Всего в этом году за счет федерального бюджета предусмотрено около 19 тысяч мест в ординатуре. Больше 80% из них изначально отвели под целевой прием. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Business FM.
3: Есть у реформы еще одна часть – наставничество. С этого года после получения образования молодые врачи должны до 3 лет работать под руководством наставника. Формально от этого можно отказаться, но тогда через 5 лет придется заново сдавать аккредитационный экзамен для допуска к работе.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Выступая в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы «Бизнес-миссии» Ассоциации парков России, руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова предложила свой взгляд на тему идентичности городских пространств. Собранные воедино, ее мысли и рекомендации обрели вид 7 ключевых постулатов благоустройства. Эксперты, с которыми «Бизнес-ФМ» обсудила их, считают наиболее значимыми 3. Первый – сначала смысл, потом проект. Принципиально до начала работ провести исследование территории. Историческое, культурное, природно-ландшафтное, экономическое и так далее. Второй – человек должен узнавать себя в пространстве. Идентичность – это же про эмоциональную связь. Когда человек говорит «это мой город», «это мой объект», «я носитель кода этого места», вот тогда все состоялось. И третий – жители, соавторы городской среды. Наглядным можно считать пример, который привела автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова. С целью возрождения традиций аптекарских садов братьев Юргенсен в Твери мы при участии более 300 горожан высадили 3 аптекарских сада. Это не просто красиво. Это 300 человек, которые стали соучастниками и амбассадорами проекта. Без этого идентичность остается навязанной сверху, а не выращенной изнутри. Как напоминает SEOMAT Architects Мария Николаева, есть простой профессиональный тест. Если убрать с проекта орнамент, надпись с названием города, специально придуманные символы, останется ли в нем связь с местом? Будет ли она читаться в плане, масштабе, материале, работе первых этажей, отношении к рельефу? Если нет, то идентичность пока существует только на рендерах, утверждает эксперт. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
5: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России обвинило Великобританию в поддержке ударов Украины по России. В диппредставительстве заявили, что сообщения о применении Киевом британских беспилотников подтверждают курс Лондона на эскалацию. 16 августа газета Sunday Times со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины сообщила, что британские дроны впервые использовались Киевом для атак вглубь российской территории, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям. CNN сообщает о практическом исчерпании Украиной запасов ракет-перехватчиков для американских комплексов «Патриот». Одна из пусковых установок не производила запусков уже около 6 недель, передает телеканал, получивший доступ к одной из установок на украинской территории. CNN связывает дефицит таких ракет с их масштабным применением в ходе войны США и Израиля с Ираном. Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов отказался участвовать в выборах в Госдуму в составе федерального списка «Единой России». Его кандидатура исключена из списков, сообщили в Центре избиркоме. Заявление было принято единогласно и отзыву не подлежит. Бричалов возглавлял Удмуртию с 2017 года. Он досрочно ушел в отставку в конце июля. Посол Китая в Москве Джан Ханьхуэй выступил за постоянный безвизовый режим с Россией. Сейчас между странами действуют соглашения о безвизе, рассчитанные до конца будущего года. По мнению дипломата, после завершения этого периода действия механизма следует продолжить. Еще 4 страны Евросоюза откажутся от российских небиометрических паспортов. С 1 октября признавать 5-летние загранпаспорта перестанут Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. Таким образом, число европейских стран, не признающих российские загранпаспорта без биометрических данных, достигнет 15. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером стали заявления главы дипломатии ЕС Кая Каллас о подготовке нового масштабного пакета санкций. Ранее в пятницу рынок акций упал после того, как глава МИДа Сергей Лавров исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарий Георгия Бофта. США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект, сообщает Рейтер. Госдеп подготовил письмо для 35 стран, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. А ранее Пекин создал Всемирную организацию сотрудничества в области ИИ. У какой коалиции больше потенциал и где находится Россия? Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших от атак на маркетплейсы. Среди предложений компенсации убытков из федерального бюджета, отсрочка по налогам и взносам и льготное кредитование. Что из этого наиболее реалистично? Подробности на Business FM. Российский рынок акций в состоянии нервного срыва. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки в 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером для падения стали заявления главы дипломатии Ская Калласа о подготовке масштабного нового пакета санкций. Ранее, 14 августа, рынок акций резко упал. Тогда главным катализатором распродаж стали жесткие геополитические заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью программе «Вести», где он исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: 14 августа рынок потерял более 4%, что стало сильнейшим дневным падением сентября 2022 года. 17-го еще добавил к движению ко дну. При том, что не произошло ничего, кроме слов. Правда, Лавров, повторив давно известную позицию Москвы, несколько повысил пафос, заявив, что заморозка конфликта в Украине по линии фронта стала бы предательством подвигов отцов и дедов, сражавшихся с нацизмом во Второй мировой. Глава евродипломатии тоже не произвела на свет сенсации, заявив о подготовке очередного уже 22-го пакета санкций. ЕС никогда и не говорил, что остановит этот процесс, пока идет война. Разве что Каллас заявил, что новый пакет станет самым масштабным с 22-го года, а охват рестрикций увеличится сразу на треть. Все это происходит на фоне непрекращающихся атак на топливную инфраструктуру и склады маркетплейсов, заметного ослабления рубля в последние дни и остановки экспорта нефти из Новороссийска. Но триггером, который превратил вялое снижение в обвал, повторим, стали именно слова. По итогу трех последних сессий два интервью умножили на ноль до 2,5 триллиона рублей рыночной капитализации. Причин такой пугливой волатильности несколько. Во-первых, рынок сильно усох. Совокупный объем торгов акциями, расписками и паями за первое полугодие этого года составил чуть более 15 триллионов рублей, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Среднедневной оборот акций до 135 миллиардов рублей, тогда как денежный рынок прокручивает 7,5 триллионов рублей в день и занимает 80% всего оборота площадки. Проще говоря, рынок очень тонкий. Во-вторых, на нем, в отличие от довоенных времен, доминируют инвесторы-физлица. Их доля в обороте 2/3. Формально на бирже 42 миллиона частных инвесторов с 80 миллионами счетов. Но сделки в июле заключали лишь 3 миллиона человек. Нерезидентов в акциях нет с 22 года. Таким образом, главный ценообразующий игрок – это розничный инвестор, читающий новостную ленту непосредственно в мобильном приложении брокера. Он реагирует прежде всего на заголовок и реагирует нервно. Почти весь объем торгов сосредоточен в десятке ценных бумаг, может чуть больше. Получается идеальная среда для стадного шарахания в любую сторону. В-третьих, если инвесторы еще используют плечи в торговле, то при пробое технических уровней у клиентов смаржи финальными позициями срабатывают маржин-колы, и такое принудительное закрытие еще больше усиливает общее движение. Ну и наконец, инвесторы действуют фактически в информационном вакууме, реагируя только на новостные заголовки. Опасаясь санкций, компании-эмитенты резко сократили объем раскрываемой информации, отказываются публиковать прогнозы, скрывают значительную часть отчетности, чтобы не давать санкционерам дополнительных подсказок. Ну а когда фундаментальных вводных мало, геополитика остается единственной переменной, притом непредсказуемой. К концу июля, помимо падения общей капитализации почти на треть, средняя просадка по всем торгуемым бумагам составила более 25%. Из 263 акций в плюсе оказались лишь 27 эмитентов. Причем рост был сосредоточен в малоликвидных нефтегазовых дочках крупных компаний. Отношение капитализации рынка ценных бумаг к ВВП около 26% на начало года и минимум за четверть века сейчас. И это откат к значениям нулевых. Между тем, в майском указе президента 2024 года зафиксирована цель достичь капитализации до уровня не менее 66% ВВП к 2030 году. Так что нынешний показатель нужно нарастить более чем втрое. При том, что сейчас весь российский рынок акций стоит дешевле, чем сумма банковских вкладов населения. Кое-какие аргументы в пользу роста все же имеются. ЦБ прогнозирует среднюю ставку в 10,5-12,5% в следующем году. При таких уровнях депозит перестает конкурировать с дивидендной доходностью Сбера, МТС, Транснефти, X5 и ряда других компаний. Слабеющий рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и привлекательность их акций. В высокой степени готовности к IPO, по словам участников рынка, находится до 20 компаний. Они могут попробовать привлечь средства, в том числе физиков. Однако в краткосрочной перспективе негатива все же больше. Это и новый пакет евросанкций, и законопроект Грэма Блюменталя в США, который вступит в силу не позже октября. Стратегический разворот рынка в пользу роста возможен лишь при трех условиях. Если ставка ЦБ упадет ниже 10%, если геополитический фон, по крайней мере, перестанет ухудшаться, если на рынок придет институциональный капитал. Пока нет предпосылок к выполнению хотя бы одного из них.
17: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Как сообщает Рейтер, Госдеп подготовил письмо для 35 стран Европы и Азии, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. Ее координирует американский Госдеп. Ее конкурент – Всемирная организация сотрудничества в области и со штаб-квартирой в Китае. Штат контролирует цепочки поставок, тогда как Пекин настроен на развитие стран глобального юга, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин. Трансформируется ли технологическая гонка между США и Китаем в полноценное противостояние? Валерий Обадоев про то, что.
18: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность. Прямо не говорится, но это, очевидно, Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
19: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес- и инженерных задачах.
18: Недавно агентство Рейтера сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось, условно, с месяцев до недели. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия. Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
20: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, какие модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить различные политические решения, связанные именно с экспортными ограничениями. Самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель в случае, если та, которой вы пользуетесь сейчас, вдруг стала недоступна или, например, появилась новая информация о том, как данные внутри этой модели обрабатываются. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, в какой-то конкретной экосистеме.
18: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций, это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. И создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, комментирует гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
0: Если отвечать на вопрос, почему мер поддержки до сих пор нет, конечно, не хочется верить в то, что никто не хочет. И скорее проблема в том, что раздавать можно только то, что уже посчитано и подтверждено. Непонятно, что именно возмещать. Ущерб оценивают в 600-800 миллиардов. По себестоимости сгоревшего же товара 200-300. Это принципиально разные деньги. И если упущенную выгоду не компенсируют нигде и никогда, и обещать ее – это обманывать людей. А вот себестоимость – это деньги, которые селлер уже заплатил поставщику. Они существовали, и они сгорели. Вторая развилка – подтвердить потери нечем, и они до сих пор не посчитаны. Нет единого реестра, где государство увидело бы, что лежало на складе и сколько стоило. А раздавать бюджетные деньги по самодекларации – это нарушать финансовый здравый смысл. Что же сейчас действительно нужно селлерам? И это можно разложить на три шага. Первый – дать людям дожить. Налоги за прошлые периоды начислены справедливо, но с состоявшихся продаж, но платить их собирались деньгами от следующих партий. А следующая партия сгорела. Источник уплаты уничтожен. Обязательства остались. И рядом висит кредит, взятый ровно под этот товар. Поэтому отсрочка по налогам и заморозка процентов – это не льгота. Это признание простого факта – денег в моменте физически нет. Второй – дать возможность перезапуститься. Здесь нужно понимать, что именно сгорело. Сгорела не прибыль, сгорел оборотный капитал. Живые, часто заемные деньги, уже уплаченные поставщику. У кого-то 95% запасов. Без новой закупки бизнес не встает, а покупать не на что. Это закрывается либо частичной компенсацией по себестоимости, либо льготным кредитом строго на восстановление товарного запаса. И третий, на период восстановления сделать правила работы на площадке простыми и предсказуемыми. Сейчас продавец не может посчитать собственную экономику. Расходы на логистику непрозрачные, тарифы меняются. Соинвест не позволяет управлять ценами. Одна цифра вместо 10 переменных, когда человек восстанавливает бизнес после пожара, он должен считать закупку, а не разгадывать тарифы. Что же из этого реализуемо? Быстрее всего, конечно, то, что не стоит бюджету ни рубля. Отсрочки, каникулы, моратории на взыскание – это вопрос решений, а не денег здесь и сейчас.
3: Павел Вишаев, гендиректор компании FinHelp. Недавно Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей, но эксперт отмечает, что вряд ли банки массово начнут реструктурировать долги селлеров.
5: Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
21: Акционерное общество БТС «Мост Холдинг» выставило оферту миноритариям ПАО «Юж-Урал-Золото» по цене 74 рубля 25 копеек на акцию, сообщил холдинг. Принимать заявки будут в течение 70 дней. Акции золотодобытчика на этой новости выросли почти на 4%. ООО «Брусника строительство и девелопмент» увеличило объем выпуска трехлетних облигаций на 1 миллиард рублей. До 3 миллиардов, пишет Интерфакс. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны по ставке 21,75% годовых. Доходность к погашению соответствует 24,05% годовых. Сбор заявок прошел 17 августа. Техническое размещение запланировано на 19 августа.
5: Отчеты и планы.
21: Разработчик и инструмента для диктовки WhisperFlow привлек 280 миллионов долларов при оценке в 2 миллиарда. Whisper планирует направить средства на развитие новых направлений помимо голосовой диктовки. Компания уже запустила инструмент для создания заметок во время встреч. Корпорация NVIDIA инвестирует около 105 миллиардов долларов в дата-центр OpenAI в штате Огайо. Изначально сумма составляла 250 миллиардов, но ее сократили по просьбе акционеров NVIDIA. Мощность центра достигнет 10 гигаватт. В первую очередь заработает в 2028 году. Полностью объект ведут в строй в 2032 году. Проект создаст 35 тысяч рабочих мест на стройке и 2500 постоянных. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. А заинтересованы ли российские разработчики видеоигр в выходе на Мосбиржу? Ранее там заявили, что они собираются создать совет по видеоигровой индустрии. Он поможет финансовой площадке сформировать критерии отбора для потенциальных эмитентов среди разработчиков компьютерных игр. Зарубежный опыт показывает, что размещение акций для них – это хороший способ привлечь финансирование. Валерий Бадуев продолжит.
1: Инициативу по привлечению разработчиков к размещению акций Мосбиржа обсуждает совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии, передают «Ведомости». Важно отметить, что на данный момент лишь ведется отбор потенциальных кандидатов. То есть не все представленные ниже компании заинтересованы в выходе на биржу. Они лишь соответствуют базовым критериям размещения на Мосбирже. То есть их выручка больше 1 миллиарда рублей, срок работы бизнеса более 3 лет и так далее. В списке подходящих под эти критерии компания CarX Technologies. Она уже больше 10 лет создает гоночные игры и автосимуляторы, как для компьютеров, так и для мобильных платформ. Однако компания на биржу выходить не планирует по ряду причин. Об этом Business FM рассказал генеральный директор CarX Technologies Дмитрий Фокин.
2: В нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бытовой выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. Как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Другие проблемы более приоритетных местах стоят.
1: За рубежом, например, выход игровой компании на IPO – дело практически заурядное, в том числе и среди именитых компаний. Например, польская CD Projekt, выпустившая серию «Ведьмак» и тайтл «Киберпанк 2077», торгуется на Варшавской фондовой бирже. Всего в этой стране таких более 100. Японская Capcom – это серии «Resident Evil», «Devil May Cry» и другие – размещена на Токийской бирже. Еще по нескольку десятков торгуются в Штатах, Швеции и других странах. Среди потенциальных кандидатов в российском геймдеве также называются «Леста Игры». Она разрабатывает и издает «Мир танков» и «Мир кораблей». Astrum Entertainment, которая занимается шутером Warface, также она выступила издателем для мирового блокбастера Atomic Heart, компания Кефир, которая выпускает проекты для мобильных платформ и другие. В том числе и Hobby World. Это дистрибьютор и издатель настольных игр. Среди собственных ее проектов Соображарий и прочее. Кроме того, она локализовала для российского рынка, например, серию Манчкин. Но также у нее есть и видеоигровое подразделение, поэтому она и попала в список потенциальных кандидатов. В выходе на биржу компания заинтересована, сообщил гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.
22: Мы давно обсуждаем выход на IPO и рассматриваем это как один из вариантов движения финансирования компании путем публичного размещения акций. Это, на наш взгляд, как-то естественный путь развития компаний и становления их публичностями. И мы поддерживаем начинание Московской биржи, которая обратила внимание в том числе и на игровую индустрию. Проблем с кадрами мы решаем. Она, безусловно, в России есть. Да, мы развиваемся по всем направлением, как по сути, можно сказать, мы один из лидеров, наверное, игровой индустрии, как в игрушках, так и в видеоиграх, и нам интересны оба эти направления.
1: Мы также связывались и с другими разработчиками и издателями из представленного списка. На биржу выходить планируют также не все, но комментировать новость в эфире они отказались. Валерий Убадов, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
3: Российские структуры Nestlé могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила компания КС «Логистика», пишет «Коммерсант». Речь идет о 5 юридических лицах: Nestlé Россия, Nestlé Кубань, сериал «Партнерс Рус»,
16: ЦПБ «Nestle» и «Atrium Innovations Rus». КС «Логистика» мотивирует необходимость ввести временное управление тем, что «Nestle» не собирается расширять мощности своего производства в России и прекратила экспорт товаров. Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ, как ожидается, будет дан до конца года. «Nestle» ограничила работу в России с 2022 года, но полностью рынок не покинула. Ассортимент продукции был сокращен, убрано. Реклама оставлена на производство продуктов первой необходимости, говорит независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
4: Они оставили хрутко у нас, вот эти вот снеки, кофе из кафе «Киткат» убрали, потом у них «Магги» остался, бульоны, приправы, ну вот шоколад-конфеты России, «Щедрая душа», батончики «Нац» оставили, вот в основном такие, которые знает потребитель. По большому счету свернули рекламную кампанию всю и так обязательства выполняют, но ничего нового на рынке не предлагают.
6: И это был для них момент идеологический, как для многих производителей, деятельность не свернули, но вот, значит, продукты первой необходимости.
4: Идеологически, то есть как бы немножко остались на рынке, но такие знаковые какие-то бренды свернули.
6: 4 года в этом режиме функционировали, вопросов не было никаких, и вот мы видим сообщение от никому неизвестной компании, которая делает запрос, значит, прощупывает почву, что ли, таким образом.
4: Да, они же сами не продавались, и получается, что какой-то неясный игрок, новый, активно заинтересовался, видимо, долей рынка, видя возможность эту долю рынка каким-то образом перекупить. Мы не знаем, что это за игрок пока, мы не знаем, как отреагирует правительство. Так-то это вообще выглядит пока непонятно, да, это нельзя назвать рейдерством, но и по большому счету с идеологической точки зрения, скажем так, несколько компаний за 4 года надо было бы определиться там. В каком они окопе, с красными или с белыми.
6: Это от государства может быть таким сигналом о том, что вот правила игры, так сказать, корректируются, да? Но... такой жесткий импульс.
4: Конечно, мы можем предположить, потому что у компании есть собственники. Эти собственники, мы не понимаем, как они вообще работают с Евросоюзом, куда они направляют заработанные деньги. Ну, наверное, нас тоже должно это интересовать.
16: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Оценки активов Nestle в России разнятся. С текущим портфелем брендов сумма может составить около 125 миллиардов рублей. Средняя рыночная стоимость экспертами оценивается в 160-170 миллиардов. Компания КС «Логистика», подавшая обращение о временном управлении, на рынке малоизвестна. По данным Spark, бенефициар компании бизнесмен Герасим Богомолов владеет ООО «Абатемпро». Компания занимается поставками в Россию немецких электроинструментов Метаба. Обращение в целом очень странное, говорит гендиректор Инфолайна аналитики Михаил Бурмистров.
9: Обращение странное и неожиданное, как бы оно ни было, оно в любом случае будет рассматриваться. То есть очевидно, что это какие-то вещи, которые не выглядят ни понятными, ни очевидными. То есть что это за компания, какое ей дело до бизнеса Nestle и так далее. Более того, в письме ряд тезисов, они такие как бы очень спорные. И по поводу инвестиций в развитие активов они осуществляются. И по поводу там ситуации с экспортом там тоже не все понятно, потому что в нашем мониторинге показывают, что продукция как минимум в Казахстане присутствует. То есть на самом деле как бы вопросов здесь очень много. Поэтому мне кажется, что последние события на рынке, связанные с рядом крупных активов, они могли вызвать какой-то такой несколько нездоровый ажиотаж. Соответственно, мы видим вот такое обращение. Возможно, оно не единичное будет, потому что, в принципе, международные компании в России работают. И вопрос, еще раз повторюсь, он в большей степени касается того, что, первое, что это выглядит очень странно и нелогично. Второй вопрос, это, конечно, выглядит очень деструктивно, потому что крупные компании, которые много лет инвестировали в Россию, построили здесь там предприятия и так далее, и сейчас мы вдруг видим такие какие-то странные обращения.
6: Скажите, пожалуйста, факт того, что в 2022 году компания приостановила инвест-программу, отказалась от рекламы, приостановила продажи части брендов и вот стала выпускать только продукты первой необходимости, это является самим по себе поводом для того, чтобы и разговоры такие велись, и правительство могло оценить?
9: Я не очень понимаю эту логику. В принципе, Nestle всегда выпускала товары первой необходимости. Компания выпускает пищевую продукцию, компания выпускает корма для домашних животных. На том, на другом рынке компания ведет себя там абсолютно понятным, логичным образом, и поэтому я не знаю, почему здесь еще возник вопрос каким-то пресс-релизом 2022 года. То есть сейчас много удивительного происходит, конечно, в России, но мне не очень понятно, почему так происходит. В данном случае я не вижу каких-то особенностей бизнеса, которые могли бы вызывать такого рода вопрос.
8: Михаил Бурмистров, гендиректор Инфолайн Аналитики. В российском офисе Nestle на запрос Бизнес.ФМ заявили, что офисы и фабрики Nestle продолжают работу в России. Компания не получала каких-либо запросов от государственных органов относительно обращения. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед сотрудниками, потребителями, клиентами, поставщиками и местными сообществами, добавили в Nestle.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес.ФМ на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
11: Одним из старейших кафе в мире считается парижское заведение «Ле Прокоп», расположенное в Сан-Жермен-де-Пре. Сицилийский шеф-повар Прокопио Кута открыл двери своего заведения в 1686 году, чтобы радовать посетителей свежим кофе, чаем, горячим шоколадом и новомодным лакомством мороженым. Через три года через дорогу от кафе открылся театр «Комедии Францез». И завсегдатаями Прокопа стали актеры, писатели, музыканты, драматурги, режиссеры, философы и ученые. Это было первое литературное кафе, которое в разные годы посещали Ла Фонтен, Вольтер, Бенджамин Франклин, Марат, Робеспьер, Наполеон Бонапарт, Бальзак, Виктор Гюго. Кафе не раз закрывалось, но с 1952 года работает без перебоев. Уже как ресторан.
10: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
23: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
10: Журналист Алена Копылова.
23: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждение тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
10: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
24: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В НАТО разработали три стратегии на случай конфликта с Россией. Планы включают удары по российской территории, пишет немецкая газета «Бильд». Главной целью Североатлантического альянса будет остановить и ослабить российские войска. В рамках концепции НАТО задействуют истребители, ракеты и беспилотники. Одновременно альянс намерен создать автономную зону вдоль границы балтийских стран с Россией и Белоруссией. Солдаты НАТО там размещаться не будут. Стратегия также предусматривает создание воздушного моста, по которому с помощью самолетов в Россию будут перебрасываться дроны и робототехника. Бениамин Нетаньяху договорился с Советом мира по созданию двух рабочих групп для сектора Газа по разоружению и демилитаризации, а также по вопросам общественного здравоохранения. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля по итогам переговоров в Иерусалиме с зятем президента США Джаредом Кушнером. По данным СМИ, Нетаньяху в ходе встречи потребовал, чтобы восстановление сектора Газа не начиналось до полного разоружения палестинского движения «Хамас». Посол Японии Акира Мута ожидается во вторник на Смоленской площади. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее глава ведомства Сергей Лавров заявил, что японские власти перешли черту приличий в своих заявлениях о визите президента Владимира Путина на Курильский остров и Туруп. МИД вызвал посла Японии, однако тот сообщил, что не может приехать ни 14, ни 17 августа под предлогом недомогания. Лавров сказал, что поведение посла вызывает удивление. В Молдове отменили показ российского фильма «Последний богатырь Колобок». Премьера была намечена на 13 августа. Картину анонсировали на сайте сети кинотеатров «Синеплекс». Для проката подготовили афишу на румынском языке, однако впоследствии информация о фильме исчезла с сайта кинотеатра. Ранее с требованием не допустить показ картины выступила Мария Мадан из молдавского неправительственного аналитического центра «Watchdog». Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канье Уэст может все же доехать до России. Агентство Say Agency обещает, что он выступит в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10-11 октября. Вип-ложи за 160 тысяч рублей почти все раскупили. Перекупщики уже предлагают билеты по двойной цене. А ряд депутатов призывает запретить рэперу выступать в России за любовь к нацистской символике. Грузоперевозчики на юге России оказались на грани разорения из-за простоя зерновых терминалов в Новороссийске и Тамане. Лизинговые компании готовы предоставить им отсрочку платежей за грузовики, но бизнес говорит, что условия неподъемные. И вторая волна нехватки топлива пришла во многие регионы. Водители снова стоят в очередях на заправках и изучают мобильные приложения в поиске нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива? Подробности на «Бизнес-ФМ». Канье Уэст едет в Россию. Вопрос, доедет ли. Выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено на официальном сайте его мирового тура. Концерты пройдут на Газпром-арене 10-11 октября. Организатор с российской стороны агентства Say Agency. Билеты сразу после появления продажи уже попали к перекупщикам. Параллельно ряд депутатов и общественников уже выступили с призывами запретить артисту выступать в нашей стране. Иван Медведев подробнее.
12: Канье Уэст хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. Очень много денег, рассказал Business FM президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Канье Уэста, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Канье по География

0: Мицкие посты и выпущенную им футболку со свастикой и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар, а Уэста при всей его одиозности в России будут встречать хлебосольно.
1: Мы можем вспомнить, как носились гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов с папой Илоном Маска, с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
0: Вопрос, отпустят ли его в Россию, не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
2: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертами. И поэтому Канье Уэст, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
0: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Канье приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналист нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Канье кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Канье Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что «да», так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Канье Уэст питает огромную симпатию к президенту России Владимиру Путину и мечтает увидеться с ним во время визита в Россию, сообщила РИА Новости владелец и гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамане приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Евгений Перельчук подробнее.
4: Бизнес говорит.
5: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамане временно приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
6: Причина, говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как «Альфа-мобиль», «Европлан», «Газпром-лизинг» с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, «Флит» готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за одну единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают Европолан и Альфа-Мобиль. Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 000 рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
5: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 5%.

0: 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс, один из крупнейших на Черном море, принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из трех зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа. И о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
1: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить, и спрос будет. Второе, что вероятно, что некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать, пускай с меньшей скоростью, но зерно принимать они будут. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых этой ситуации, в первую очередь, как сельхозпроизводитель. Ведь цены на их продукцию падают совершенно страшной силой.
0: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе. И, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Между тем, Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума с августа 2018 года, выяснила РИА Новости. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшениц в страну, уступив лишь США и Австралия. Криптобиржа Binance передала Следственному комитету России данные о своем клиенте, которого затем арестовали за перевод денег в СУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. При этом Binance еще в 2023 году заявила, что ушла из России. Исполнять требования российские правоохранители она формально была не обязана.
3: Подробности. О том, что бывший топ-менеджер российской IT-компании Юрий Беленький был арестован, сообщалось еще в октябре прошлого года. Тогда Следственный комитет России заявлял, что в 2023 и в 2024 году он переводил деньги в криптовалюте журналисту Аркадию Бабченко, признан в России иноагентом. Общая сумма переводов составила 60 тысяч рублей. Этот журналист собирал средства на поддержку ВСУ. В частности, как уточняет Рейтер, часть денег уходила бригаде Азов, признанной террористическим объединением и запрещена в России. Сейчас стало известно, что данные об этих переводах Беленького предоставила Binance по требованию российского следственного комитета. Примечательно, что Юрий Беленький, помимо гражданства РФ, также имеет вид на жительство в Болгарии. Поэтому, по мнению Рейтера, Binance, предоставив данные о переводах Следственному комитету России, могла нарушить европейские законы о защите персональных данных. И в целом Binance была не обязана выполнять требования российских правоохранителей, так как в 2022 году криптобиржа заявляла, что продает весь свой бизнес в России, а в 2023 сообщила, что полностью уходит с российского рынка и даже не оставляет себе возможность выкупа бизнеса. Сама Binance, однако, считает иначе. Агентству Reuters представитель криптобиржи сообщил, что, цитата, «как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных запросов информации».
2: Сам Юрий Беленький в настоящий момент ожидает суда в России. Его адвокат, как пишет Reuters, отказался от комментариев. Пора осознанно начать борьбу со сквернословием. К этому призвал население губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он сказал, мы в большой беде, сквернословие становится обыденным. В итоге теме борьбы с матом было даже посвящено оперативное совещание в краевом правительстве. Губернатор Осипов привел пример свою бабушку, участницу Великой Отечественной войны, которая рассказывала, что даже в самых тяжелых боях летчики-истребители не могли позволить себе материться, а уж если проскальзывало словечко, то потом извинялись.
3: без комментариев.
4: Призываем к началу этой борьбы изобретательно смотреть на это все, стремиться самим тоже чураться этого. Это очень сложно, мы прекрасно понимаем, много нервных минут. Но вот я хочу пример привести. Я вырос среди фронтовиков Великой Отечественной войны, и вопреки тому, что сейчас распространяется, могу из первых уст передать, как тогда было с матом. Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь, и за это потом им было стыдно.
3: Без комментариев. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Дубай Молл в столице Объединенных Арабских Эмиратов – это один из самых больших торговых центров мира. Более 1200 магазинов, и среди них весьма необычные. Один только так называемый «золотой рынок», крупнейший на Ближнем Востоке, вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото, от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления. Так, мол, и так, мол, на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минсельхоз предложил меры поддержки аграриев, которые оказались в сложной ситуации с экспортом зерна. Обсуждается пролонгация сроком до года льготных кредитов в регионах с профицитом зерна. Субсидии и закупочные зерновые инвестиции, рассказали источники РБК. Экспорт российского зерна затруднен из-за ограничения судоходства в акватории Азовского моря. Также сложная ситуация сохраняется в портах Черного моря на фоне атак украинских дронов. Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума. Так, поставки в июле превысили 14 миллионов долларов. Это максимум с августа 2018-го, выяснили РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшеницы в страну, уступив лишь США и Австралии. Соединенные Штаты потребуют от 35 стран определиться со своей позицией в гонке искусственного интеллекта, чтобы они не были членами дублирующих друг друга альянсов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники в Госдепартаменте. Вашингтон предупредит, что в противном случае государства могут быть исключены из американской инициативы Pax Silica, направленной на обеспечение безопасности цепочек поставок для моделей ИИ. Конкурирующей инициативой является китайская Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта, но при этом КНР в письме не упоминается. Пока к обеим инициативам присоединился только Казахстан. Alibaba Group продает свое игровое подразделение, чтобы сфокусироваться на искусственном интеллекте, пишет Bloomberg. По данным агентства, в рамках сделки актив могут оценить в 1,5 миллиарда долларов. Также Alibaba представила бета-версию своей ИИ-модели, способной генерировать музыку, а ее модели с открытым кодом скачали более 3 миллиардов раз. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая волна нехватки топлива за лето. Во многих регионах водители снова стоят в очередях на заправках и продолжают изучать мобильные приложения в поисках нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива, выясняла Наталья Воробьева.
6: Приложение для поиска бензина – это лотерея. Данные делятся на народные – это отметки водителей – и автоматические по реальным банковским транзакциям. Самый популярный независимый краудсорсинговый сервис «Где бенз» работает прямо в браузере. Водители сами пишут, если топлива и большая ли очередь. Главное смотреть на свежесть отметки. Идеально 10-20 минут назад. Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор показывают статус АЗС, цены и очереди на основе активности пользователей и данных сетей. Топливо от Т-банка строит прогноз наличия марок бензина при реальном покупкам клиентов банка каждые несколько минут. Сервисы Сбера и 2GIS интегрируют информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется GDBenz, считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность. Например, на трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях GDBenz помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует GDBenz и Газпром нефть, и это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
7: GDBenz, я его верифицировал еще по приложению Газпром нефти. Я в основном этой сети пользуюсь. И смотрел, что если есть возможность онлайн-заправки, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, заехать и заправляться. А на GDBenz еще подтвердить, есть ли там в очереди. Вот сейчас я в основном пользуюсь приложением Газпром нефти, потому что там появилось отображение, какой бензин есть, и там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации, уже давно назрел вопрос замены автомобиля, и вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6, я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
6: Москвич Андрей написал нам, что пользовался GDBenz.ru отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением Т-банка. Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение Лукойла, поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга Данилы поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
8: Я попробовал 2GIS. Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках. И также пробовал Тинькофф, точнее, это банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях Лукойл и Газпрома, и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок и выезжал даже в том числе в пригород. То есть, начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотового бензина. И в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
6: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение Яндекс.Про. В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
9: Ну, я пользуюсь давно именно Яндекс.Про для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад. Если на это встать нефть, то заезжай, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был Роснефть, там было написано I-92 есть, я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме дизеля.
6: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Платить самому, зато не связывать себя договором с будущим работодателем. Крупнейшие медвузы страны объявили дополнительный набор на сотни бюджетных мест в ординатуре. Речь идет о местах, которые изначально предназначались для целевого приема, но остались незаполненными и перешли в общий конкурс. Почему так получилось и как новые правила приема меняют предпочтения? Подробнее Олеся Савоськина.
10: Почти 300 свободных мест сейчас в Пироговском университете, около 200 в Сеченовском. По данным медицинского вестника, добор идет и в Петербурге, и в регионах. Для поступающих в ординатуру это это получение квалификации по врачебным специальностям для выпускников медвузов. Были три варианта: обычный бюджетный, платный и целевой. Еще год назад можно было поступить на обычный бюджет, бесплатно отучиться по выбранной специальности, а затем самому решать, где работать. Для целевых мест обучение тоже оплачивало государство, но после выпуска врач должен был несколько лет работать по договору. С 1 марта правила изменились. Теперь и поступившему на обычный бюджет придется заключить целевой договор, если ему предложат подходящее место для будущей работы. А для тех, кто сразу идет по целевой квоте, выросла цена расторжения договора. Новые требования касаются нынешнего набора. Те, кто поступил раньше, остаются на прежних условиях. О том, как это выглядит глазами самого поступающего, Бизнес FM написал выпускник медвуза Алексей. Сам он решил идти на платное обучение.
11: По новому правилу, если ты поступаешь на бюджетную ординатуру, ты обязан заключить целевой договор с кем-либо. Если ты его не заключаешь, тебя либо переводят на платное, если есть место, либо тебя отчисляют, и ты должен выплатить штраф еще сверху. Поэтому в этом году все решили массово идти на платку. В этом году на нее конкурс бешеный. Люди, у которых 313 баллов, идут на платку, и бюджетные места свободны, потому что никто не хочет все это потом отрабатывать. Если идешь сразу на целевое, и если ты не исполняешь обязательства, то ты выплачиваешь штраф в трехкратном размере. По факту у нас в сфере есть только платная ординатура и целевая. Целевая как бы делится, либо сразу целевая, либо ты поступаешь на бюджет, но ты обязан заключить целевой договор.
10: Поступившему сразу по целевой квоте при нарушении договора придется вернуть стоимость обучения и заплатить сверху штраф еще в двукратном размере. В сумме 3 стоимости обучения. Но для тех, кто поступил на обычный бюджет и заключит целевой договор уже во время учебы, условия мягче, объясняет основатель профильного медицинского медиа ординатура.орг Владислав Ледовский.
12: Плюс таких целевых договоров в том, что при их расторжении нужно будет возместить только однократную компенсацию стоимости обучения. Ординаторам выгоднее не занимать сразу целевое место, которое предполагает по той же самой программе трехкратное возмещение, а скорее поступить на чистый бюджет, если есть возможность, и затем уже подписать целевой договор, который подразумевает меньшую компенсацию. Что у нас произойдет? Это то, что у нас параллельно будут учиться на одной и той же программе ординатуры два человека. Один учится, и он должен будет возместить трехкратную стоимость обучения, а другой должен будет возместить только однократную стоимость обучения. При этом оба могут быть даже у одного и того же заказчика. И если говорить про то, что не заполняются места целевого бюджета, то действительно, в прошлые годы тоже такое бывало, но по моим наблюдениям, конечно, в этом году сильно больше не заполнившихся мест.
10: При этом свободные места распределились по специальностям неравномерно. Особенно заметен недобор на скорой помощи, в анестезиологии, в реаниматологии, онкологии. Среди причин эксперты называют высокую нагрузку, невысокие доходы и юридические риски для врачей. Но интерес к медицинскому образованию в целом не падает. По данным Минздрава, на бюджет специалистов в этом году было в среднем 19 заявлений на место. В отдельных медвузах 40 и больше. А вот в оценке масштабов нынешнего недобора мнения расходятся. Замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что ситуация принципиально не изменилась.
13: Изначально было больше открыто мест, чем требовалось. И та оптимизация образования, которая прошла в системе здравоохранения, высвободила определенные места. В основном это центральные вузы в столицах. Студенты, окончившие высшее учебное заведение, идут доучиваться ближе к тому месту, где находится их альма-матер. Все-таки система распределения существовала и в советское время. И ситуация однозначно не стала более критической. Она примерно одинакова в процентном несоответствии с количеством мест в ординатуре и числу поступивших на этих места. Такие же примерно цифры была в прошлом, позапрошлом году. Я думаю, что в течение нескольких лет эта система сама себя скорректирует, отрегулирует.
10: Дополнительный набор в некоторых медвузах продлится до конца августа. Всего в этом году за счет федерального бюджета предусмотрено около 19 тысяч мест в ординатуре. Больше 80% из них изначально отвели под целевой прием. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Есть у реформы еще одна часть наставничества. С этого года после получения образования молодые врачи должны до 3 лет работать под руководством наставника. Формально от этого можно отказаться, но тогда через 5 лет придется заново сдавать аккредитационный экзамен для допуска к работе.
14: Дело вкуса с Катей Калиной.
15: Новое пространство на Покровском бульваре от человека, который опытным путем научился мастерски создавать идеальную городскую среду для современных москвичей. камерно, зелено, немножко электронно, винно-кофейно и журнально-фотогенично. Идеальный такой мир планеты Альфа из Кинзадза. Создатель Яузы, Блан, нюансы ДК «Кристалл». В новом его виде Алексей Ольховой представил летнюю веранду «Аманка-дом» во дворе усадьбы Телешовых-Корзинкиных. Придуманную им, впрочем, совместно с продюсером и диджеем Евгением Машковым. Усадьба, где расположился «Аманка-дом» – это ресторан и креативное пространство, место для творческой Москвы конца 19 века значимое. Здесь собирался литературный кружок Николая Телешова «Среда», на которых бывали Чехов и Бунин, Горький и Шаляпин, Куприн и Рахманинов. Теперь здесь другая публика, преимущественно, надо сказать, дамская с собачками, но не менее требовательная к красоте себя и окружающих – друзей, еды, среды. Поэтому множество сценариев приземлиться. Маленькие столики под белую скатерть, диваны низкой лаунжевой посадки, уличные кресла в стиле мид-сенчури на газоне под липой и большие столы на компанию. Летние коктейли – очень внятная, надо сказать, в отличие от того же «Блан», еда. Берешь томатный суп цвета красного ткемали с измельченными креветками, шашлык из премиального рибая, что уже само по себе вызов, пьешь тигуанинь, заедая клафути с персиком и соленым миндалем, и как будто машинку перемещения нажал. Телепортировался в прошлое. С вами была Катя Калина.
14: Дело вкуса. На Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России обвинило Великобританию в поддержке ударов Украины по России. В диппредставительстве заявили, что сообщения о применении Киевом британских беспилотников подтверждают курс Лондона на эскалацию. 16 августа газета Sunday Times со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины сообщила, что британские дроны впервые использовались Киевом для атак вглубь российской территории, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям. CNN сообщает о практическом исчерпании Украины запасов ракет-перехватчиков для американских комплексов «Патриот». Одна из пусковых установок не производила запусков уже около 6 недель, передает телеканал, получивший доступ к одной из установок на украинской территории. CNN связывает дефицит таких ракет с их масштабным применением в ходе войны США и Израиля с Ираном. Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов отказался участвовать в выборах в Госдуму в составе федерального списка «Единой России». Его кандидатура исключена из списков, сообщили в Центре избиркоме. Заявление было принято единогласно и отзыву не подлежит. Бричалов возглавлял Удмуртию с 2017 года. Он досрочно ушел в отставку в конце июля. Посол Китая в Москве Джан Ханьхуэй выступил за постоянный безвизовый режим с Россией. Сейчас между странами действуют соглашения о безвизе, рассчитанные до конца будущего года. По мнению дипломата, после завершения этого периода действия механизма следует продолжить. Еще 4 страны Евросоюза откажутся от российских небиометрических паспортов. С 1 октября признавать 5-летние загранпаспорта перестанут Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. Таким образом, число европейских стран, не признающих российские загранпаспорта без биометрических данных, достигнет 15. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером стали заявления главы дипломатии ЕС Кая Калласа о подготовке нового масштабного пакета санкций. Ранее в пятницу рынок акций упал после того, как глава МИДа Сергей Лавров исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарий Георгия Бофта. США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект, сообщает Рейтер. Госдеп подготовил письмо для 35 стран, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. А ранее Пекин создал Всемирную организацию сотрудничества в области ИИ. У какой коалиции больше потенциал и где находится Россия? Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших от атак на маркетплейсы. Среди предложений компенсации убытков из федерального бюджета, отсрочка по налогам и взносам и льготное кредитование. Что из этого наиболее реалистично? Подробности на Business FM. Российский рынок акций в состоянии нервного срыва. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки в 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером для падения стали заявления главы дипломатии Кая Калласа о подготовке масштабного нового пакета санкций. Ранее, 14 августа, рынок акций резко упал. Тогда главным катализатором распродаж стали жесткие геополитические заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью программе «Вести», где он исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарии Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
16: 14 августа рынок потерял более 4%, что стало сильнейшим дневным падением сентября 2022 года. 17-го еще добавил к движению ко дну. При том, что не произошло ничего, кроме слов. Правда, Лавров, повторив давно известную позицию Москвы, несколько повысил пафос, заявив, что заморозка конфликта в Украине по линии фронта стала бы предательством подвигов отцов и дедов, сражавшихся с нацизмом во Второй мировой. Глава евродипломатии тоже не произвела на свет сенсации, заявив о подготовке очередного уже 22-го пакета санкций. ЕС никогда и не говорил, что остановит этот процесс, пока идет война. Разве что Каллас заявил, что новый пакет станет самым масштабным с 22-го года, а охват рестрикций увеличится сразу на треть. Все это происходит на фоне непрекращающихся атак на топливную инфраструктуру и склады маркетплейсов, заметного ослабления рубля в последние дни и остановки экспорта нефти из Новороссийска. Но триггером, который превратил вялое снижение в обвал, повторим, стали именно слова. По итогу трех последних сессий два интервью умножили на ноль до 2,5 триллиона рублей рыночной капитализации. Причин такой пугливой волатильности несколько. Во-первых, рынок сильно усох. Совокупный объем торгов акциями, расписками и паями за первое полугодие этого года составил чуть более 15 триллионов рублей, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Среднедневной оборот акций до 135 миллиардов рублей, тогда как денежный рынок прокручивает 7,5 триллионов рублей в день, занимает 80% всего оборота площадки. Проще говоря, рынок очень тонкий. Во-вторых, на нем, в отличие от довоенных времен, доминируют инвесторы-физлица. Их доля в обороте 2/3. Формально на бирже 42 миллиона частных инвесторов с 80 миллионами счетов. Но сделки в июле заключали лишь 3 миллиона человек. Нерезидентов в акциях нет с 22 года. Таким образом, главный ценообразующий игрок – это розничный инвестор, читающий новостную ленту непосредственно в мобильном приложении брокера. Он реагирует прежде всего на заголовок и реагирует нервно. Почти весь объем торгов сосредоточен в десятке ценных бумаг, может чуть больше. Получается идеальная среда для стадного шарахания в любую сторону. В-третьих, если инвесторы еще используют плечи в торговле, то при пробое технических уровней у клиентов с маржинальными позициями срабатывают маржин-колы, и такое принудительное закрытие еще больше усиливает общее движение. Ну и, наконец, инвесторы действуют фактически в информационном вакууме, реагируя только на новостные заголовки. Опасаясь санкций, компании-эмитенты резко сократили объем раскрываемой информации, отказываются публиковать прогнозы, скрывают значительную часть отчетности, чтобы не давать санкционерам дополнительных подсказок. Ну а когда фундаментальных вводных мало, геополитика остается единственной переменной, притом непредсказуемой. К концу июля, помимо падения общей капитализации почти на треть, средняя просадка по всем торгуемым бумагам составила более 25%. Из 263 акций в плюсе оказались лишь 27 эмитентов. Причем рост был сосредоточен в малоликвидных нефтегазовых дочках крупных компаний. Отношение капитализации рынка ценных бумаг к ВВП около 26% на начало года и минимум за четверть века сейчас. И это откат к значениям нулевых. Между тем, в майском указе президента 2024 года зафиксирована цель достичь капитализации до уровня не менее 66% ВВП к 2030 году. Так что нынешний показатель нужно нарастить более чем втрое. При том, что сейчас весь российский рынок акций стоит дешевле, чем сумма банковских вкладов населения. Кое-какие аргументы в пользу роста все же имеются. ЦБ прогнозирует среднюю ставку в 10,5-12,5% в следующем году. При таких уровнях депозит перестает конкурировать с дивидендной доходностью Сбера, МТС, Транснефти, X5 и ряда других компаний. Слабеющий рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и привлекательность их акций. В высокой степени готовности к IPO, по словам участников рынка, находится до 20 компаний. Они могут попробовать привлечь средства, в том числе физиков. Однако в краткосрочной перспективе негатива все же больше. Это и новый пакет евросанкций, и законопроект Грэма Блюменталя в США, который вступит в силу не позже октября. Стратегический разворот рынка в пользу роста возможен лишь при трех условиях. Если ставка ЦБ упадет ниже 10%, если геополитический фон, по крайней мере, перестанет ухудшаться, если на рынок придет институциональный капитал. Пока нет предпосылок к выполнению хотя бы одного из них.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Как сообщает Рейтер, Госдеп подготовил письмо для 35 стран Европы и Азии, многие из которых входят в коалицию Pax Silica, ее координирует американский Госдеп. Ее конкурент – Всемирная организация сотрудничества в области и со штаб-квартирой в Китае. Штат контролирует цепочки поставок, тогда как Пекин настроен на развитие стран глобального юга, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин. Трансформируется ли технологическая гонка между США и Китаем в полноценное противостояние? Валерий Обадоев про то, что.
17: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
18: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес- и инженерных задачах.
17: Недавно агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось, условно, с месяцев до недель. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия. Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
19: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, какие модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить различные политические решения, связанные именно с экспортными ограничениями. Самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель в случае, если та, которой вы пользуетесь сейчас, вдруг стала недоступна или, например, появилась новая информация о том, как данные внутри этой модели обрабатываются. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, какой-то конкретной экосистеме.
17: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций, это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. И создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, комментирует гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
20: Если отвечать на вопрос, почему мер поддержки до сих пор нет, конечно, не хочется верить в то, что никто не хочет. И скорее проблема в том, что раздавать можно только то, что уже посчитано и подтверждено. Непонятно, что именно возмещать. Ущерб оценивают в 600-800 миллиардов. По себестоимости сгоревшего же товара 200-300. Это принципиально разные деньги. И если упущенную выгоду не компенсируют нигде и никогда, и обещать ее – это обманывать людей. А вот себестоимость – это деньги, которые селлер уже заплатил поставщику. Они существовали, и они сгорели. Вторая развилка – подтвердить потери нечем, и они до сих пор не посчитаны. Нет единого реестра, где государство увидело бы, что лежало на складе и сколько стоило. А раздавать бюджетные деньги по самодекларации – это нарушать финансовый здравый смысл. Что же сейчас действительно нужно селлерам? И это можно разложить на три шага. Первый – дать людям дожить. Налоги за прошлые периоды начислены справедливо, но с состоявшихся продаж, но платить их собирались деньгами от следующих партий, а следующая партия сгорела. Источник уплаты уничтожен, обязательства остались. И рядом висит кредит, взятый ровно под этот товар, поэтому отсрочка по налогам и заморозка процентов – это не льгота, это признание простого факта – денег в моменте физически нет. Второй – дать возможность перезапуститься. Здесь нужно понимать, что именно сгорело. Сгорела не прибыль, сгорел оборотный капитал. Живые, часто заемные деньги, уже уплаченные поставщику. У кого-то 95% запасов. Без новой закупки бизнес не встает, а покупать не на что. Это закрывается либо частичной компенсацией по себестоимости, либо льготным кредитом строго на восстановление товарного запаса. И третий, на период восстановления сделать правила работы на площадке простыми и предсказуемыми. Сейчас продавец не может посчитать собственную экономику. Расходы на логистику непрозрачные, тарифы меняются. Соинвест не позволяет управлять ценами. Одна цифра вместо 10 переменных, когда человек восстанавливает бизнес после пожара, он должен считать закупку, а не разгадывать тарифы. Что же из этого реализуемо? Быстрее всего, конечно, то, что не стоит бюджету ни рубля. Отсрочки, каникулы, моратории на взыскание – это вопрос решений, а не денег здесь и сейчас.
2: Павел Вишаев, гендиректор компании FinHelp. Недавно Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей, но эксперт отмечает, что вряд ли банки массово начнут реструктурировать долги селлеров.
14: Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Ценные бумаги.
21: Акционерное общество БТС «Мост Холдинг» выставило оферту миноритариям ПАО «Южурал Золото» по цене 74 рубля 25 копеек на акцию, сообщил холдинг. Принимать заявки будут в течение 70 дней. Акции золотодобытчика на этой новости выросли почти на 4%. ООО «Брусника строительство и девелопмент» увеличило объем выпуска трехлетних облигаций на 1 миллиард рублей. До 3 миллиардов, пишет «Интерфакс». По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны по ставке 21,75% годовых. Доходность к погашению соответствует 24,05% годовых. Сбор заявок прошел 17 августа. Техническое размещение запланировано на 19 августа.
14: Отчеты и планы.
21: Разработчик и инструмента для диктовки WhisperFlow привлек 280 миллионов долларов при оценке в 2 миллиарда. Whisper планирует направить средства на развитие новых направлений помимо голосовой диктовки. Компания уже запустила инструмент для создания заметок во время встреч. Корпорация NVIDIA инвестирует около 105 миллиардов долларов в дата-центр OpenAI в штате Огайо. Изначально сумма составляла 250 миллиардов, но ее сократили по просьбе акционеров NVIDIA. Мощность центра достигнет 10 гигаватт. В первую очередь заработает в 2028 году. Полностью объект ведут в строй к 2032 году. Проект создаст 35 тысяч рабочих мест на стройке и 2500 постоянных. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. А заинтересованы ли российские разработчики видеоигр в выходе на Мосбиржу? А ранее там заявили, что они собираются создать совет по видеоигровой индустрии. Он поможет финансовой площадке сформировать критерии отбора для потенциальных эмитентов среди разработчиков компьютерных игр. Зарубежный опыт показывает, что размещение акций для них – это хороший способ привлечь финансирование. Валерий Убадуев продолжит.
0: Инициативу по привлечению разработчиков к размещению акций Мосбиржа обсуждает совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии, передают «Ведомости». Важно отметить, что на данный момент лишь ведется отбор потенциальных кандидатов. То есть не все представленные ниже компании заинтересованы в выходе на биржу. Они лишь соответствуют базовым критериям размещения на Мосбирже. То есть их выручка больше 1 миллиарда рублей, срок работы бизнеса более 3 лет и так далее. В списке подходящих под эти критерии компания CarX Technologies. Она уже больше 10 лет создает гоночные игры и автосимуляторы, как для компьютеров, так и для мобильных платформ. Однако компания на биржу выходить не планирует по ряду причин. Об этом Business FM рассказал генеральный директор CarX Technologies Дмитрий Фокин.
1: В нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бутерброд выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. Как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Другие проблемы более приоритетных местах стоят.
0: За рубежом, например, выход игровой компании на IPO – дело практически заурядное, в том числе и среди именитых компаний. Например, польская CD Projekt, выпустившая серию «Ведьмак» и тайтл «Киберпанк 2077», торгуется на Варшавской фондовой бирже. Всего в этой стране таких более 100. Японская Capcom – это серии «Resident Evil», «Devil May Cry» и другие – размещена на токийской бирже. Еще по нескольку десятков торгуются в Штатах, Швеции и других странах. Среди потенциальных кандидатов в российском геймдеве также называются «Леста Игры». Она разрабатывает и издает «Мир танков» и «Мир кораблей». Astrum Entertainment, которая занимается шутером Warface, также она выступила издателем для мирового блокбастера Atomic Heart, компания Кефир, которая выпускает проекты для мобильных платформ и другие. В том числе и Hobby World. Это дистрибьютор и издатель настольных игр. Среди собственных ее проектов Соображари и прочее. Кроме того, она локализовала для российского рынка, например, серию Манчкин. Но также у нее есть и видеоигровое подразделение, поэтому она и попала в список потенциальных кандидатов. В выходе на биржу компания заинтересована, сообщил гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.
22: Мы давно обсуждаем выход на IPO и рассматриваем это как один из вариантов движения финансирования компании путем публичного размещения акций. Это, на наш взгляд, как-то естественный путь развития компаний и становления их публичностями. И мы поддерживаем начинание Московской биржи, которая обратила внимание в том числе и на игровую индустрию. Проблему с кадрами мы решаем. Она, безусловно, в России есть. Да, мы развиваемся по всем направлениям. Как, по сути, можно сказать, мы один из лидеров, наверное, игровой индустрии, как в игрушках, так и в видеоиграх. И нам интересны оба эти направления.
0: Мы также связывались и с другими разработчиками и издателями из представленного списка. На биржу выходить планируют также не все, но комментировать новость в эфире они отказались. Валерий Убадов, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
2: Российские структуры Nestlé могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила компания КС «Логистика», пишет «Коммерсант». Речь идет о 5 юридических лицах: Nestlé Россия, Nestlé Кубань, сериал «Партнерс Рус»,
16: ЦПБ «Nestle» и «Atrium Innovations Rus». КС «Логистика» мотивирует необходимость ввести временное управление тем, что «Nestle» не собирается расширять мощности своего производства в России и прекратила экспорт товаров. Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ, как ожидается, будет дан до конца года. «Nestle» ограничила работу в России с 2022 года, но полностью рынок не покинула. Ассортимент продукции был сокращен, убрано. Реклама оставлена на производство продуктов первой необходимости, говорит независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
3: Они оставили хрутко у нас, вот эти вот снеки, кофе, из кафе Киткат убрали, потом у них Магги остался, бульоны, приправы, ну вот шоколад-конфеты России, щедрая душа, батончики нас оставили, вот в основном такие, которые знает потребитель. По большому счету свернули рекламную кампанию всю и так обязательства выполняют, но ничего нового на рынке не предлагают.
4: И это был для них момент идеологический, как для многих производителей, деятельность не свернули, но вот, значит, продукты первой необходимости.
3: Идеологически, то есть как бы немножко остались на рынке, но такие знаковые какие-то бренды свернули.
4: 4 года в этом режиме функционировали, вопросов не было никаких, и вот мы видим сообщение никому неизвестной компании, которая делает запрос, значит, прощупывает почву, что ли, таким образом.
3: Да, они же сами не продавались, и получается, что какой-то неясный игрок, новый, активно заинтересовался, видимо, долей рынка, видя возможность эту долю рынка каким-то образом перекупить. Мы не знаем, что это за игрок пока, мы не знаем, как отреагирует правительство. Так-то это вообще выглядит пока непонятно, да, это нельзя назвать рейдерством, но и по большому счету с идеологической точки зрения, скажем так, местной компании за 4 года надо было бы определиться там, в каком они окопе, с красными или с белыми.
4: Это от государства может быть таким сигналом о том, что вот правила игры, так сказать, корректируются, да, более такой жесткий импульс?
3: Конечно, мы можем предположить, потому что у компании есть собственники, эти собственники, мы не понимаем, как они вообще работают с Евросоюзом, куда они направляют заработанные деньги, ну, наверное, нас тоже должно это интересовать.
16: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Оценки активов Nestle в России разнятся. С текущим портфелем брендов сумма может составить около 125 миллиардов рублей. Средняя рыночная стоимость экспертами оценивается в 160-170 миллиардов. Компания КС «Логистика», подавшая обращение о временном управлении, на рынке малоизвестна. По данным Спарка, бенефициар компании бизнесмен Герасим Богомолов владеет ООО «Абатемпро». Компания занимается поставками в Россию немецких электроинструментов Метаба. Обращение в целом очень странное, говорит гендиректор инфолайна аналитики Михаил Бурмистров.
7: Обращение странное и неожиданное, как бы оно не было, оно в любом случае будет рассматриваться. То есть очевидно, что это какие-то вещи, которые не выглядят непонятными, неочевидными. То есть что это за компания, какое ей дело до бизнеса Nestle и так далее. Более того, в письме ряд тезисов, они такие как бы очень спорные. И по поводу инвестиций в развитие активов, они осуществляются. И по поводу там ситуации с экспортом, там тоже не все понятно, потому что в нашем мониторинге показывают, что продукция как минимум в Казахстане присутствует. То есть на самом деле как бы вопросов здесь очень много. Поэтому мне кажется, что последние события на рынке, связанные с рядом крупных активов, они могли вызвать какой-то такой несколько нездоровый ажиотаж. Соответственно, мы видим вот такое обращение. Возможно, оно не единичное будет, потому что, в принципе, международные компании в России работают. И вопрос, еще раз повторюсь, он в большей степени касается того, что первое, что это выглядит очень странно и нелогично. Второй вопрос, это, конечно, выглядит очень деструктивно, потому что крупные компании, которые много лет инвестировали в Россию, построили здесь там предприятия и так далее, и сейчас мы вдруг видим такие какие-то странные обращения.
4: Скажите, пожалуйста, факт того, что в 2022 году компания приостановила инвест-программу, отказалась от рекламы, приостановила продажи части брендов и вот стала выпускать только продукты первой необходимости, это является самим по себе поводом для того, чтобы и разговоры такие велись, и правительство могло оценить?
7: Я не очень понимаю эту логику. В принципе, Nestle всегда выпускала товары первой необходимости. Компания выпускает пищевую продукцию, компания выпускает корма для домашних животных. На том, на другом рынке компания ведет себя там абсолютно понятным, логичным образом, и поэтому я не знаю, почему здесь еще возник вопрос к каким-то пресс-релизам 2022 года. То есть сейчас много удивительного происходит, конечно, в России, но мне не очень понятно, почему так происходит. В данном случае я не вижу каких-то особенностей бизнеса, которые могли бы вызывать такого рода вопрос.
2: Михаил Бурмистров, гендиректор инфолайн-аналитики. В российском офисе Nestle на запрос Бизнес.ФМ заявили, что офисы и фабрики Nestle продолжают работу в России. Компания не получала каких-либо запросов от государственных органов относительно обращения. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед сотрудниками, потребителями, клиентами, поставщиками и местными сообществами, добавили в Nestle.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес.ФМ на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
6: Одним из старейших кафе в мире считается парижское заведение «Ле Прокоп», расположенное в Сан-Жермен-де-Пре. Сицилийский шеф-повар Прокопио Кута открыл двери своего заведения в 1686 году, чтобы радовать посетителей свежим кофе, чаем, горячим шоколадом и новомодным лакомством-мороженым. Через три года через дорогу от кафе открылся театр «Комедии Францез». И завсегдатаями Прокопа стали актеры, писатели, музыканты, драматурги, режиссеры, философы и ученые. Это было первое литературное кафе, которое в разные годы посещали Ла Фонтен, Вольтер, Бенджамин Франклин, Марат, Робеспьер, Наполеон Бонапарт, Бальзак, Виктор Гюго. Кафе не раз закрывалось, но с 1952 года работает без перебоев. Уже как ресторан.
14: Рестораны. Начало. На Бизнес-ФМ. Спорт и деньги. С Кириллом Гомельским.
8: Турецкие спортивные клубы – это интересная история. Рядовой российский болельщик обычно на них не обращает внимания. Про турецкий футбол, кроме названий команд, мы мало что знаем. А тот же Фенербахче – это спортивное общество, такое же, как ЦСКА или Динамо, в котором есть команды по многим видам спорта. Футбольный Фенербахче – 19-кратный чемпион Турции, а свою историю ведет с 1907 года. И за это время ни разу не вылетал из высшего дивизиона страны. В прошлом сезоне команда заняла второе место в национальном первенстве, и в групповой этап Лиги чемпионов придется пробиваться через квалификацию. Для этого Фенер собрал очень забавный состав. Практически вся команда укомплектована сбитыми летчиками, звездами на закате своих карьер. Общая трансферная стоимость оценивается в 337 миллионов евро, и теперь это клуб из топ-40. Самый дорогой игрок – левый вингер, англичанин Мейсон Гринвуд, который начинал свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Но это перспективная молодежь. А вот какие тут ветераны! Бывший вратарь Ман-Сити Эдерсон, трансфер которого когда-то стоил 70 миллионов евро, а теперь 10. На острие атаки гигант Ромелу Лукаку. 7 лет назад в составе МЮ он стоил 100 миллионов, а теперь скромные 6. Полузащитник Н'Голо Канте, подешевевший со 100 до 4 миллионов. В защите Семедо и Аки. Незаметно для всех Фенербахче собрал мощный ветеранский состав. Успех не гарантирован, но опыта хоть отбавляй. В ближайшие две недели предстоят игры с Лионом за выход в основную фазу Лиги чемпионов. Зная, как заключаются и расторгаются контракты в турецком спорте, в случае неудачи в стыковых матчах мы можем скоро увидеть совсем другой состав Фенера. Ну а пока будет очень интересно наблюдать за этим экспериментом.
14: Спорт и деньги на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В НАТО разработали три стратегии на случай конфликта с Россией. Планы включают удары по российской территории, пишет немецкая газета «Бильд». Главной целью Североатлантического альянса будет остановить и ослабить российские войска. В рамках концепции НАТО задействуют истребители, ракеты и беспилотники. Одновременно альянс намерен создать автономную зону вдоль границы балтийских стран с Россией и Белоруссией. Солдаты НАТО там размещаться не будут. Стратегия также предусматривает создание воздушного моста, по которому с помощью самолетов в Россию будут перебрасываться дроны и робототехника. Биньямин Нетаньяху договорился с Советом мира по созданию двух рабочих групп для сектора Газа по разоружению и демилитаризации, а также по вопросам общественного здравоохранения. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля по итогам переговоров в Иерусалиме с зятем президента США Джаредом Кушнером. По данным СМИ, Нетаньяху в ходе встречи потребовал, чтобы восстановление сектора Газа не начиналось до полного разоружения палестинского движения «Хамас». Посол Японии Акира Мута ожидается во вторник на Смоленской площади. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее глава ведомства Сергей Лавров заявил, что японские власти перешли черту приличий в своих заявлениях о визите президента Владимира Путина на Курильский остров и Туруп. МИД вызвал посла Японии, однако тот сообщил, что не может приехать ни 14, ни 17 августа под предлогом недомогания. Лавров сказал, что поведение посла вызывает удивление. В Молдове отменили показ российского фильма «Последний богатырь Колобок». Премьера была намечена на 13 августа. Картину анонсировали на сайте сети кинотеатров «Синеплекс». Для проката подготовили афишу на румынском языке, однако впоследствии информация о фильме исчезла с сайта кинотеатра. Ранее с требованием не допустить показ картины выступила Мария Мадан из молдавского неправительственного аналитического центра Watch Dog. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канье Уэст может все же доехать до России. Агентство Say Agency обещает, что он выступит в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10 и 11 октября. Вип-ложи за 160 тысяч рублей почти все раскупили. Перекупщики уже предлагают билеты по двойной цене. А ряд депутатов призывает запретить рэперу выступать в России за любовь к нацистской символике. Грузоперевозчики на юге России оказались на грани разорения из-за простоя зерновых терминалов в Новороссийске и Тамане. Лизинговые компании готовы предоставить им отсрочку платежей за грузовики, но бизнес говорит, что условия неподъемны. И вторая волна нехватки топлива пришла во многие регионы. Водители снова стоят в очередях на заправках и изучают мобильные приложения в поиске нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива? Подробности на Бизнес FM. Канье Уэст едет в Россию. Вопрос, доедет ли. Выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено на официальном сайте его мирового тура. Концерты пройдут на Газпром-арене 10 и 11 октября. Организатор с российской стороны агентства Say Agency. Билеты сразу после появления продажи уже попали к перекупщикам. Правильно, ряд депутатов и общественников уже выступили с призывами запретить артисту выступать в нашей стране. Иван Медведев подробнее.
11: Канье Уэст хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. Очень много денег, рассказал Business FM президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Канье Уэста, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Канье, по его словам, просила около 8 миллионов долларов за один концерт, но за эту сумму организаторы хотели провести два. На этом переговоры зашли в тупик. Агентству Say Agency, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены», за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники бизнеса

0: минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил, Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
1: Вопрос, отпустят ли его в Россию, не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
2: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертами. И поэтому Канье Уэст, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
1: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Канье приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналисты нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Кани кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Кани Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что да, так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Канье Уэст питает огромную симпатию к президенту России Владимиру Путину и мечтает увидеться с ним во время визита в Россию, сообщила РИА Новости владелец и гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамани приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Евгений Перельчук подробнее.
4: Бизнес говорит.
5: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамани временно приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
6: Причина говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как «Альфа-мобиль», «Европлан», «Газпром-лизинг», с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, «Флит» готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за одну единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают «Европлан» и «Альфа-мобиль». Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
5: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс – один из крупнейших на Черном море. Принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из трех зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа. И о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать

0: суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
1: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить, и спрос будет. Второе, что вероятно, что некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать, пускай с меньшей скоростью, но зерно принимать они будут. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых этой ситуации, в первую очередь, как сельхозпроизводитель. Ведь цены на их продукцию падают в совершенно страшные силы.
0: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе. И, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Между тем, Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума с августа 2018 года, выяснила РИА Новости. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшениц в страну, уступив лишь США и Австралия. Криптобиржа Binance передала Следственному комитету России данные о своем клиенте, которого затем арестовали за перевод денег в СУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. При этом Binance еще в 2023 году заявила, что ушла из России. Исполнять требования российских правоохранителей она формально была не обязана.
3: Подробности. О том, что бывший топ-менеджер российской IT-компании Юрий Беленький был арестован, сообщалось еще в октябре прошлого года. Тогда Следственный комитет России заявлял, что в 2023 и в 2024 году он переводил деньги в криптовалюте журналисту Аркадию Бабченко, признан в России иноагентом. Общая сумма переводов составила 60 тысяч рублей. Этот журналист собирал средства на поддержку ВСУ. В частности, как уточняет Рейтер, часть денег уходила бригаде Азов, признанной террористическим объединением и запрещена в России. Сейчас стало известно, что данные об этих переводах Беленького предоставила Binance по требованию российского следственного комитета. Примечательно, что Юрий Беленький, помимо гражданства РФ, также имеет вид на жительство в Болгарии. Поэтому, по мнению Рейтера, Binance, предоставив данные о переводах Следственному комитету России, могла нарушить европейские законы о защите персональных данных. И в целом Binance была не обязана выполнять требования российских правоохранителей, так как в 2022 году криптобиржа заявляла, что продает весь свой бизнес в России, а в 2023 сообщила, что полностью уходит с российского рынка и даже не оставляет себе возможность выкупа бизнеса. Сама Binance, однако, считает иначе. Агентству Рейтер представитель криптобиржи сообщил, что, цитата, «как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных запросов информации».
2: Сам Юрий Беленький в настоящий момент ожидает суда в России. Его адвокат, как пишет Рейтер, отказался от комментариев.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Экологический, зеленый, мягкий или природный туризм – это посещение относительно нетронутых цивилизаций мест для единения с природой, часто с минимальным комфортом. Этот вид туризма появился почти одновременно и на Западе, и в СССР примерно в середине 1980-х годов. Тогда Бюро международного молодежного туризма «Спутник» Иркутского обкома в ЛКСМ разработало первые экологические маршруты на Байкале. В специальной брошюре интуристам и советским путешественникам объяснялось, что цель тура – это наслаждение красотой первозданной природы, а девиз – «Не навреди». Сегодня среди мировых лидеров этого направления туризма страны, в которых количество нетронутых цивилизаций мест составляет большую часть их территорий. Танзания, Кения, Лаос, Коста-Рика, Непал, ЮАР, Новая Зеландия. Доля экотуризма во всей отрасли неизменно растет уже два десятка лет.
5: Тоже отдых на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минсельхоз предложил меры поддержки аграриев, которые оказались в сложной ситуации с экспортом зерна. Обсуждается пролонгация сроком до года льготных кредитов в регионах с профицитом зерна. Субсидии и закупочные зерновые инвестиции, рассказали источники РБК. Экспорт российского зерна затруднен из-за ограничения судоходства в акватории Азовского моря. Также сложная ситуация сохраняется в портах Черного моря на фоне атак украинских дронов. Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума. Так, поставки в июле превысили 14 миллионов долларов. Это максимум с августа 2018-го, выяснили РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшеницы в страну, уступив лишь США и Австралии. Соединенные Штаты потребуют от 35 стран определиться со своей позицией в гонке искусственного интеллекта, чтобы они не были членами дублирующих друг друга альянсов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте. Вашингтон предупредит, что в противном случае государства могут быть исключены из американской инициативы Pax Silica, направленной на обеспечение безопасности цепочек поставок для моделей ИИ. Конкурирующей инициативой является Китайская Всемирная Организация Сотрудничества в области искусственного интеллекта, но при этом КНР в письме не упоминается. Пока к обеим инициативам присоединился только Казахстан. Alibaba Group продает свое игровое подразделение, чтобы сфокусироваться на искусственном интеллекте, пишет Bloomberg. По данным агентства, в рамках сделки актив могут оценить в 1,5 миллиарда долларов. Также Alibaba представила бета-версию своей ИИ-модели, способной генерировать музыку, а ее модели с открытым кодом скачали более 3 миллиардов раз. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая волна нехватки топлива за лето. Во многих регионах водители снова стоят в очередях на заправках и продолжают изучать мобильные приложения в поисках нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива, выясняла Наталья Воробьева.
7: Приложение для поиска бензина – это лотерея. Данные делятся на народные – это отметки водителей и автоматические по реальным банковским транзакциям. Самый популярный независимый краудсорсинговый сервис – «Где-бенз». Работает прямо в браузере. Водители сами пишут, если топливо, и большая ли очередь. Главное смотреть на свежесть отметки. Идеально 10-20 минут назад. Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор показывают статус АЗС, цены и очереди на основе активности пользователей и данных сетей. Топливо от Т-банка строит прогноз наличия марок бензина по реальным покупкам клиентов банка каждые несколько минут. Сервисы Сбера и 2GIS интегрируют информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется «Где-бенз». Считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность. Например, на трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях «Где-бенз» помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует «Где-бенз» и «Газпромнефть». И это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
8: «Где-бенз», я его верифицировал еще по приложению «Газпромнефти», потому что я в основном этой сети пользуюсь, и смотрел, что если есть возможность онлайн-заправки, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, заехать и заправляться. А на «Где-бенз» еще подтвердить, если там было очереди. Вот и сейчас я в основном пользуюсь приложением «Газпромнефти», потому что там появилось отображение, какой бензин есть, и там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации, уже давно назрел вопрос о замене автомобиля, и вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6 я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
7: Москвич Андрей написал нам, что пользовался GDBenz.ru, отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением Т-банка. Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение «Лукойла», поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга Данилы поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
9: Я попробовал 2GIS, Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках, и также пробовал Тинькофф, точнее, это банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях «Лукойл» и «Газпрома», и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок и выезжал даже в том числе в пригород. То есть, начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотого бензина, и в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
7: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение Яндекс.Про. В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
10: Ну, я пользуюсь давно именно Яндекс.Про для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад, если на это встать нефть, а заезжаю, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был Роснефть, там было написано I-92 есть, я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме дизеля.
7: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Платить самому, зато не связывать себя договором с будущим работодателем. Крупнейшие медвузы страны объявили дополнительный набор на сотни бюджетных мест в ординатуре. Речь идет о местах, которые изначально предназначались для целевого приема, но остались незаполненными и перешли в общий конкурс. Почему так получилось и как новые правила приема меняют предпочтения, подробнее Олеся Савоськина.
11: Почти 300 свободных мест сейчас в Пироговском университете, около 200 в Сеченовском. По данным медицинского вестника, добор идет и в Петербурге, и в регионах. Для поступающих в ординатуру это получение квалификации по врачебным специальностям для выпускников медвузов. Были 3 варианта – обычный бюджетный, платный и целевой. Еще год назад можно было поступить на обычный бюджет, бесплатно отучиться по выбранной специальности, а затем самому решать, где работать. Для целевых мест обучение тоже оплачивало государство, но после выпуска врач должен был несколько лет работать по договору. С 1 марта правила изменились. Теперь и поступившему на обычный бюджет придется заключить целевой договор, если ему предложат подходящий место для будущей работы. А для тех, кто сразу идет по целевой квоте, выросла цена расторжения договора. Новые требования касаются нынешнего набора. Те, кто поступил раньше, остаются на прежних условиях. О том, как это выглядит глазами самого поступающего, Бизнес ФМ написал выпускник медвуза Алексей. Сам он решил идти на платное обучение.
12: По новому правилу, если ты поступаешь на бюджетную ординатуру, ты обязан заключить целевой договор с кем-либо. Если ты его не заключаешь, тебя либо переводят на платное, если есть место, либо тебя отчисляют, и ты должен выплатить штраф еще сверху. Поэтому в этом году все решили массово идти на платку. В этом году на нее конкурс бешеный. Люди, у которых 313 баллов, идут на платку, и бюджетные места свободны, потому что никто не хочет все это потом отрабатывать. Если идешь сразу на целевое, и если ты не исполняешь обязательства, то ты выплачиваешь штраф в трехкратном размере. По факту у нас в сфере есть только платная ординатура и целевая. Целевая как бы делится, либо сразу целевая, либо ты поступаешь на бюджет, но ты обязан заключить целевой договор.
11: Поступившему сразу по целевой квоте при нарушении договора придется вернуть стоимость обучения и заплатить сверху штраф еще в двукратном размере. В сумме 3 стоимости обучения. Но для тех, кто поступил на обычный бюджет и заключит целевой договор уже во время учебы, условия условия мягче. Объясняет основатель профильного медицинского медиа ординатура.орг Владислав Ледовский.
13: Плюс таких целевых договоров в том, что при их расторжении нужно будет возместить только однократную компенсацию стоимости обучения. Ординаторам выгоднее не занимать сразу целевое место, которое предполагает по той же самой программе трехкратное возмещение, а скорее поступить на чистый бюджет, если есть возможность, и затем уже подписать целевой договор, который подразумевает меньшую компенсацию. Что у нас произойдет? Это то, что у нас параллельно будут учиться на одной и той же программе ординатуры два человека. Один учится, и он должен будет возместить трехкратную стоимость обучения, а другой должен будет возместить только однократную стоимость обучения. При этом оба могут быть даже у одного и того же заказчика. И если говорить про то, что не заполняются места целевого бюджета, то действительно в прошлые годы тоже такое бывало. Но по моим наблюдениям, конечно, в этом году сильно больше не заполнившихся мест.
11: При этом свободные места распределились по специальностям неравномерно. Особенно заметен недобор на скорой помощи, в анестезиологии, в реаниматологии, онкологии. Среди причин эксперты называют высокую нагрузку, невысокие доходы и юридические риски для врачей. Но интерес к медицинскому образованию в целом не падает. По данным Минздрава, на бюджет специалиста в этом году было в среднем 19 заявлений на место. В отдельных медвузах 40 и больше. А вот в оценке масштабов нынешнего недобора мнения расходятся. Замдиректор Высшей школы госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что ситуация принципиально не изменилась.
14: Изначально было больше открыто мест, чем требовалось, и та оптимизация образования, которая прошла в системе здравоохранения, высвободила определенные места. В основном это центральные вузы в столицах. Студенты, окончившие высшее учебное заведение, идут доучиваться ближе к тому месту, где находится их альма-матер. Все-таки система распределения существовала и в советское время, и ситуация однозначно не стала более критической, она примерно одинакова в процентном несоответствии с количеством мест в ординатуре и числу поступивших на этих места. Такие же примерно цифры была в прошлом, позапрошлом году. Я думаю, что в течение нескольких лет эта система сама себя скорректирует, отрегулирует.
11: Дополнительный набор в некоторых медвузах продлится до конца августа. Всего в этом году за счет федерального бюджета предусмотрено около 19 тысяч мест в ординатуре. Больше 80% из них изначально отвели под целевой прием. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Есть у реформы еще одна часть наставничества. С этого года после получения образования молодые врачи должны до 3 лет работать под руководством наставника. Формально от этого можно отказаться, но тогда через 5 лет придется заново сдавать аккредитационный экзамен для допуска к работе.
5: Продолжительность жизни.
15: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
5: Журналист Алена Копылова.
15: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменение микробиома или повреждение тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России обвинило Великобританию в поддержке ударов Украины по России. В диппредставительстве заявили, что сообщения о применении Киевом британских беспилотников подтверждают курс Лондона на эскалацию. 16 августа газета Sunday Times со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины сообщила, что британские дроны впервые использовались Киевом для атак вглубь российской территории, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям. CNN сообщает о практическом исчерпании Украиной запасов ракет-перехватчиков для американских комплексов «Патриот». Одна из пусковых установок не производила запусков уже около 6 недель, передает телеканал, получивший доступ к одной из установок на украинской территории. CNN связывает дефицит таких ракет с их масштабным применением в ходе войны США и Израиля с Ираном. Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов отказался участвовать в выборах в Госдуму в составе федерального списка «Единой России». Его кандидатура исключена из списков, сообщили в Центре избиркоме. Заявление было принято единогласно и отзыву не подлежит. Бричалов возглавлял Удмуртию с 2017 года. Он досрочно ушел в отставку в конце июля. Посол Китая в Москве Джан Ханьхуэй выступил за постоянный безвизовый режим с Россией. Сейчас между странами действуют соглашения о безвизе, рассчитанные до конца будущего года. По мнению дипломата, после завершения этого периода действия механизма следует продолжить. Еще 4 страны Евросоюза откажутся от российских небиометрических паспортов. С 1 октября признавать 5-летние загранпаспорта перестанут Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. Таким образом, число европейских стран, не признающих российские загранпаспорта без биометрических данных, достигнет 15. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером стали заявления главы дипломатии ЕС Кая Калласа о подготовке нового масштабного пакета санкций. Ранее в пятницу рынок акций упал после того, как глава МИДа Сергей Лавров исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарий Георгия Бофта. США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект, сообщает Рейтер. Госдеп подготовил письмо для 35 стран, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. А ранее Пекин создал Всемирную организацию сотрудничества в области ИИ. У какой коалиции больше потенциал и где находится Россия? Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших от атак на маркетплейсы. Среди предложений компенсацию убытков из федерального бюджета, отсрочка по налогам и взносам и льготное кредитование. Что из этого наиболее реалистично? Подробности на Business FM. Российский рынок акций в состоянии нервного срыва. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки в 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером для падения стали заявления главы дипломатии ЕС Кая Калласа о подготовке масштабного нового пакета санкций. Ранее, 14 августа, рынок акций резко упал. Тогда главным катализатором распродаж стали жесткие геополитические заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью программе «Вести», где он исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: 14 августа рынок потерял более 4%, что стало сильнейшим дневным падением сентября 2022 года. 17-го еще добавил к движению ко дну. При том, что не произошло ничего, кроме слов. Правда, Лавров, повторив давно известную позицию Москвы, несколько повысил пафос, заявив, что заморозка конфликта в Украине по линии фронта стала бы предательством подвигов отцов и дедов, сражавшихся с нацизмом во Второй мировой. Глава евродипломатии тоже не произвела на свет сенсации, заявив о подготовке очередного уже 22-го пакета санкций. ЕС никогда и не говорил, что остановит этот процесс, пока идет война. Разве что Каллас заявил, что новый пакет станет самым масштабным с 22-го года, а охват рестрикций увеличится сразу на треть. Все это происходит на фоне непрекращающихся атак на топливную инфраструктуру и склады маркетплейсов, заметного ослабления рубля в последние дни и остановки экспорта нефти из Новороссийска. Но триггером, который превратил вялое снижение в обвал, повторим, стали именно слова. по итогу трех последних сессий два интервью умножили на 0 до 2,5 триллионов рублей рыночной капитализации. Причин такой пугливой волатильности несколько. Во-первых, рынок сильно усох. Совокупный объем торгов акциями, расписками и паями за первое полугодие этого года составил чуть более 15 триллионов рублей, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Среднедневной оборот акций до 135 миллиардов рублей, тогда как денежный рынок прокручивает 7,5 триллионов рублей в день и занимает 80% всего оборота площадки. Проще говоря, рынок очень тонкий. Во-вторых, на нем, в отличие от довоенных времен, доминируют инвесторы-физлица. Их доля в обороте 2/3. Формально на бирже 42 миллиона частных инвесторов с 80 миллионами счетов. Но сделки в июле заключали лишь 3 миллиона человек. Нерезидентов в акциях нет с 22 года. Таким образом, главный ценообразующий игрок – это розничный инвестор, читающий новостную ленту непосредственно в мобильном приложении брокера. Он реагирует прежде всего на заголовок и реагирует нервно. Почти весь объем торгов сосредоточен в десятке ценных бумаг, может чуть больше. Получается идеальная среда для стадного шарахания в любую сторону. В-третьих, если инвесторы еще используют плечи в торговле, то при пробое технических уровней у клиентов с маржинальными позициями срабатывают маржин-колы, и такое принудительное закрытие еще больше усиливает общее движение. Ну и, наконец, инвесторы действуют фактически в информационном вакууме, реагируя только на новостные заголовки. Опасаясь санкций, компании-эмитенты резко сократили объем раскрываемой информации, отказываются публиковать прогнозы, скрывают значительную часть отчетности, чтобы не давать санкционерам дополнительных подсказок. Ну а когда фундаментальных вводных мало, геополитика остается единственной переменной, притом непредсказуемой. К концу июля, помимо падения общей капитализации почти на треть, средняя просадка по всем торгуемым бумагам составила более 25%. Из 263 акций в плюсе оказались лишь 27 эмитентов. Причем рост был сосредоточен в малоликвидных нефтегазовых дочках крупных компаний. Отношение капитализации рынка ценных бумаг к ВВП около 26% на начало года и минимум за четверть века сейчас. И это откат к значениям нулевых. Между тем, в майском указе президента 2024 года зафиксирована цель достичь капитализации до уровня не менее 66% ВВП к 2030 году. Так что нынешний показатель нужно нарастить более чем втрое. При том, что сейчас весь российский рынок акций стоит дешевле, чем сумма банковских вкладов населения. Кое-какие аргументы в пользу роста все же имеются. ЦБ прогнозирует среднюю ставку в 10,5-12,5% в следующем году. При таких уровнях депозит перестает конкурировать с дивидендной доходностью Сбер, МТС, Транснефти, X5 и ряда других компаний. Слабеющий рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и привлекательность их акций. В высокой степени готовности к IPO, по словам участников рынка, находится до 20 компаний. Они могут попробовать привлечь средства, в том числе физиков. Однако в краткосрочной перспективе негатива все же больше. Это и новый пакет евросанкций, и законопроект Грэма Блюменталя в США, который вступит в силу не позже октября. Стратегический разворот рынка в пользу роста возможен лишь при трех условиях. Если ставка ЦБ упадет ниже 10%, если геополитический фон, по крайней мере, перестанет ухудшаться, если на рынок придет институциональный капитал. Пока нет предпосылок к выполнению хотя бы одного из них.
17: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». США хотят запретить своим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Как сообщает Рейтер, Госдеп подготовил письмо для 35 стран Европы и Азии, многие из которых входят в коалицию Pax Silica. Ее координирует американский Госдеп. Ее конкурент – Всемирная организация сотрудничества в области и со штаб-квартирой в Китае. Штат контролирует цепочки поставок, тогда как Пекин настроен на развитие стран глобального юга, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин. Трансформируется ли технологическая гонка между США и Китаем в полноценное противостояние? Валерий Обадоев про то, что.
18: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, «контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность». промышленность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
19: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес и инженерных задачах.
18: Недавно агентство Reuters сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось условно с месяцев до недели. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
20: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, какие модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить различные политические решения, связанные именно с экспортными ограничениями, самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель в случае, если та, которой вы пользуетесь сейчас, вдруг стала недоступна или, например, появилась новая информация о том, как данные внутри этой модели обрабатываются. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
18: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций, это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
21: Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Среди главных предложений – списывать утраченные товары как убытки и не восстанавливать по ним НДС, компенсировать убытки бизнеса через прямые выплаты из федерального бюджета, дать отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам до года и запустить льготное кредитование. И создать механизм перестрахования рисков для логистических объектов, комментирует гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
22: Если отвечать на вопрос, почему мер поддержки до сих пор нет, конечно, не хочется верить в то, что никто не хочет. Скорее, проблема в том, что раздавать можно только то, что уже посчитано и подтверждено. Непонятно, что именно возмещать. Ущерб оценивают в 600-800 миллиардов. По себестоимости сгоревшего же товара 200-300. Это принципиально разные деньги. И если упущенную выгоду не компенсируют нигде и никогда, и обещать ее – это обманывать людей. А вот себестоимость – это деньги, которые селлер уже заплатил поставщику. Они существовали, и они сгорели. Вторая развилка – подтвердить потери нечем, и они до сих пор не посчитаны. Нет единого реестра, где государство увидело бы, что лежало на складе и сколько стоило. А раздавать бюджетные деньги по самодекларации – это нарушать финансовый здравый смысл. Что же сейчас действительно нужно селлерам? И это можно разложить на три шага. Первый – дать людям дожить. Налоги за прошлые периоды начислены справедливо, но с состоявшихся продаж, но платить их собирались деньгами от следующих партий. А следующая партия сгорела. Источник уплаты уничтожен. Обязательства остались. И рядом висит кредит, взятый ровно под этот товар. Поэтому отсрочка по налогам и заморозка процентов – это не льгота. Это признание простого факта – денег в моменте физически нет. Второй – дать возможность перезапуститься. Здесь нужно понимать, что именно сгорело. Сгорела не прибыль, сгорел оборотный капитал. Живые прямые, часто заемные деньги, уже уплаченные поставщику. У кого-то 95% запасов. Без новой закупки бизнес не встает, а покупать не на что. Это закрывается либо частичной компенсацией по себестоимости, либо льготным кредитом строго на восстановление товарного запаса. И третий, на период восстановления сделать правила работы на площадке простыми и предсказуемыми. Сейчас продавец не может посчитать собственную экономику. Расходы на логистику непрозрачные, тарифы меняются. Соинвест не позволяет управлять ценами. Одна цифра вместо 10 переменных, когда человек восстанавливает бизнес после пожара, он должен считать закупку, а не разгадывать тарифы. Что же из этого реализуемо? Быстрее всего, конечно, то, что не стоит бюджету ни рубля. Отсрочки, каникулы, моратории на взыскание – это вопрос решений, а не денег здесь и сейчас.
21: Павел Вишаев, гендиректор компании «Финхелп». Недавно Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших предпринимателей, но эксперт отмечает, что вряд ли банки массово начнут реструктурировать долги селлеров.
4: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Вначале был бизнес.
0: Как появлялись города?
5: Новосибирск. 1 600 000 жителей. Отправной точкой становления города стала необходимость построить мост через Обь для продолжения Западно-Сибирской железной дороги на восток. Дата прибытия первых строителей в апреле 1893 года теперь считается официальным днем рождения Новосибирска.
0: Как появлялись города на Business FM. Наизусть. Марк Твен.
5: Человек готов сделать многое, чтобы его полюбили. Но он сделает вообще что угодно, чтобы вызвать зависть.
0: Наизусть. На Business FM.
5: Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
1: Акционерное общество БТС «Мост Холдинг» выставило оферту миноритариям ПАО «Южурал Золото» по цене 74 рубля 25 копеек на акцию, сообщил холдинг. Принимать заявки будут в течение 70 дней. Акции золотодобытчика на этой новости выросли почти на 4%. ООО «Брусника строительство и девелопмент» увеличило объем выпуска трехлетних облигаций на 1 000 000 000 рублей. До 3 миллиардов, пишет «Интерфакс». По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны по ставке 21,75% годовых. Доходность к погашению соответствует 24,5% годовых. Сбор заявок прошел 17 августа. Техническое размещение запланировано на 19 августа.
5: Отчеты и планы.
1: Разработчик и инструмента для диктовки WhisperFlow привлек 280 миллионов долларов при оценке в 2 миллиарда. Whisper планирует направить средства на развитие новых направлений помимо голосовой диктовки. Компания уже запустила инструмент для создания заметок во время встреч. Корпорация NVIDIA инвестирует около 105 миллиардов долларов в дата-центр OpenAI в штате Огайо. Изначально сумма составляла 250 миллиардов, но ее сократили по просьбе акционеров NVIDIA. Мощность центра достигнет 10 гигаватт. В первую очередь заработает в 2028 году. Полностью объект ведут в строй к 2032 году. Проект создаст 35 тысяч рабочих мест на стройке и 2500 постоянных. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
21: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. А заинтересованы ли российские разработчики видеоигр в выходе на Мосбиржу? Ранее там заявили, что они собираются создать совет по видеоигровой индустрии. Он поможет финансовой площадке сформировать критерии отбора для потенциальных эмитентов среди разработчиков компьютерных игр. Зарубежный опыт показывает, что размещение акций для них – это хороший способ привлечь финансирование. Валерий Убадуев продолжит.
18: Инициативу по привлечению разработчиков к размещению акций Мосбиржа обсуждает совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии, передают «Ведомости». Важно отметить, что на данный момент лишь ведется отбор потенциальных кандидатов, то есть не все представленные ниже компании заинтересованы в выходе на биржу, они лишь соответствуют базовым критериям размещения на Мосбирже. То есть их выручка больше 1 миллиарда рублей, срок работы бизнеса более 3 лет и так далее. В списке подходящих под эти критерии компания CarX Technologies. Она уже больше 10 лет создает гоночные игры и автосимуляторы, как для компьютеров, так и для мобильных платформ. Однако компания на биржу выходить не планирует по ряду причин. Об этом Business FM рассказал генеральный директор CarX Technologies Дмитрий Фокин.
3: В нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бутерброд выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые им нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. Как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Другие проблемы в более приоритетных местах стоят.
18: За рубежом, например, выход игровой компании на IPO – дело практически заурядное, в том числе и среди именитых компаний. Например, польская CD Projekt, выпустившая серию «Ведьмак» и тайтл «Киберпанк 2077», торгуется на Варшавской фондовой бирже. Всего в этой стране таких более 100. Японская Capcom – это серии «Resident Evil», «Devil May Cry» и другие – размещена на Токийской бирже. Еще по нескольку десятков торгуются в Штатах, Швеции и других странах. Среди потенциальных кандидатов в российском геймдеве также называются «Леста Игры». Она разрабатывает и издает «Мир танков» и «Мир кораблей». Astrum Entertainment, которая занимается шутером Warface, также она выступила издателем для мирового блокбастера Atomic Heart, компания Кефир, которая выпускает проекты для мобильных платформ и другие. В том числе и Hobby World. Это дистрибьютор и издатель настольных игр. Среди собственных ее проектов Соображарий и прочее. Кроме того, она локализовала для российского рынка, например, серию Манчкин. Но также у нее есть и видеоигровое подразделение, поэтому она и попала в список потенциальных кандидатов. В выходе на биржу компания заинтересована, сообщил гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.
8: Мы давно обсуждаем выход на IPO и рассматриваем это как один из вариантов движения финансирования компании путем публичного размещения акций. Это, на наш взгляд, как-то естественный путь развития компаний и становления их публичностями. И мы поддерживаем начинание Московской биржи, которая обратила внимание в том числе и на игровую индустрию. Проблему с кадрами мы решаем. Она, безусловно, в России есть. Да, мы развиваемся по всем направлением, как по сути, можно сказать, мы один из лидеров, наверное, игровой индустрии, как в игрушках, так и в видеоиграх, и нам интересны оба эти направления.
18: Мы также связывались и с другими разработчиками и издателями из представленного списка. На биржу выходить планируют также не все, но комментировать новость в эфире они отказались. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Business FM.
21: Российские структуры Nestlé могут оказаться под временным управлением. Обращение с призывом ввести такой режим направила компания КС «Логистика», пишет «Коммерсант». Речь идет о 5 юридических лицах: «Nestlé Россия», «Nestlé Кубань», «Сериал Партнерс Рус», ЦПБ «Nestlé» и «Атриум Innovations Рус». КС «Логистика» мотивирует необходимость ввести временное управление тем, что «Nestlé» не собирается расширять мощности своего производства в России и прекратила экспорт товаров. Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ, как ожидается, будет дан до конца года. «Nestlé» ограничила работу в России с 2022 года, но полностью рынок не покинула. Ассортимент продукции был сокращен, убрана реклама, оставлена на производство продуктов первой необходимости, говорит независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
9: Они оставили хрутко у нас, вот эти вот снеки, кофе из кафе «Киткат» убрали, потом у них «Магги» остался, бульоны, приправы, ну вот шоколад-конфеты России, «Щедрая душа», батончики «Нац» оставили, вот в основном такие, которые знает потребитель. По большому счету свернули рекламную кампанию всю и так обязательно выполняют, но ничего нового на рынке не предлагают.
23: И это был для них момент идеологический, как для многих производителей. Деятельность не свернули, но вот, значит, продукты первой необходимости.
9: Полу идеологически. То есть, как бы немножко остались на рынке, но такие знаковые какие-то бренды свернули.
7: 4 года в этом режиме функционировали, вопросов не было никаких. И вот мы видим сообщение от никому неизвестной компании, которая делает запрос, значит, прощупывает почву, что ли, таким образом.
9: Да, они же сами не продавались, и получается, что какой-то неясный игрок, новый, активно заинтересовался, видимо, долей рынка, видя возможность эту долю рынка каким-то образом перекупить. Мы не знаем, что это за игрок пока, мы не знаем, как отреагирует правительство. Так-то это вообще выглядит пока непонятно, да, это нельзя назвать рейдерством, но и, по большому счету, с идеологической точки зрения, скажем так, несколько компаний за 4 года надо было бы определиться там, в каком они окопе, красными или с белыми.
7: Это от государства может быть таким сигналом о том, что вот правила игры, так сказать, корректируются, да? Но... такой жесткий импульс.
9: Конечно, мы можем предположить, потому что у компании есть собственники. Эти собственники, мы не понимаем, как они вообще работают с Евросоюзом, куда они направляют заработанные деньги. Ну, наверное, нас тоже должно это интересовать.
21: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Оценки активов Nestlé в России разнятся. С текущим портфелем брендов сумма может составить около 125 миллиардов рублей. Средняя рыночная стоимость экспертами оценивается в 160-170 миллиардов. Компания КС «Логистика», подавшая обращение о временном управлении, на рынке малоизвестна. По данным Spark, бенефициар компании бизнесмен Герасим Богомолов владеет Abatempro. Компания занимается поставками в Россию немецких электроинструментов Метаба. Обращение в целом очень странное, говорит гендиректор Инфолайна аналитики Михаил Бурмистров.
10: Обращение странное и неожиданное, как бы оно ни было, оно в любом случае будет рассматриваться. То есть очевидно, что это какие-то вещи, которые не выглядят непонятными, неочевидными. То есть что это за компания, какое ей дело до бизнеса несли и так далее. Более того, в письме ряд тезисов, они такие как бы очень спорные. И по поводу инвестиций в развитие активов они осуществляются. И по поводу там ситуации с экспортом там тоже не все понятно, потому что в нашем мониторинге показывают, что продукция как минимум в Казахстане присутствует. То есть на самом деле как бы вопросов здесь очень много. Поэтому мне кажется, что последние события на рынке, связанные с рядом крупных активов, они могли вызвать какой-то такой несколько нездоровый ажиотаж. Соответственно, мы видим вот такое обращение. Возможно, оно не единичное будет, потому что, в принципе, международные компании в России работают. И вопрос, еще раз повторюсь, он в большей степени касается того, что первое, что это выглядит очень странно и нелогично. Второй вопрос, это, конечно, выглядит очень деструктивно, потому что крупные компании, которые много лет инвестировали в Россию, построили здесь предприятия и так далее, и сейчас мы вдруг видим такие какие-то странные обращения.
7: Скажите, пожалуйста, факт того, что в 2022 году компания приостановила инвест-программу, отказалась от рекламы, приостановила продажи части брендов и вот стала выпускать только продукты первой необходимости, это является самим по себе поводом для того, чтобы и разговоры такие велись, и правительство могло оценить?
10: Я не очень понимаю эту логику. В принципе, Nestlé всегда выпускала товары первой необходимости. Компания выпускает пищевую продукцию, компания выпускает корма для домашних животных. На том, на другом рынке компания ведет себя там абсолютно понятным, логичным образом, и поэтому я не знаю, почему здесь еще возник вопрос каким-то пресс-релизом 2022 года. То есть сейчас много удивительного происходит, конечно, в России, но мне не очень понятно, почему так происходит. В данном случае я не вижу каких-то особенностей бизнеса, которые могли бы вызывать такого рода вопрос.
21: Михаил Бурмистров, гендиректор Инфолайн аналитики. В российском офисе Nestlé на запрос Business FM заявили, что офисы и фабрики Nestlé продолжают работу в России. Компания не получала каких-либо запросов от государственных органов относительно обращения. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед сотрудниками, потребителями, клиентами, поставщиками и местными сообществами, добавили в Nestlé.
12: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слово и деньги. После определенной точки деньги перестают быть целью. Они перестают вообще иметь значение. Сама игра вот что захватывает.
11: Аристотель Сократ Анасис. Греческий предприниматель, судовладелец, инвестор, миллиардер, дипломат, второй муж Жаклин Кеннеди.
13: Слово и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 6.57, студия Вероника Романова. Минувшей ночью массированная атака БПЛА произошла в столичном регионе. На подлете к Московской области силы ПВО уничтожили более 150 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Раменском округе из-за падения обломков дрона на частный дом пострадала 10-летняя девочка. В Богородском округе медпомощь понадобилась женщине, в Коломне мужчине. Как сообщает Воробьев, самые серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. Там в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, а в Павловском в осаде загорелся многоквартирный дом. Жильцов оттуда эвакуировали, пострадавших нет. В Богородском были повреждены два частных дома в СНТ. Загорелся гостевой дом в Ногинске. В районе Атлант-парка беспилотник ударил по складу Wildberries. Пожар уже локализовали. В Коломне из-за обломков дрона загорелся торговый павильон в районе ТЦ «Глобус». Также повреждены здания ЗАГСа, магазина. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. А на подлете к Москве сбили еще 7 беспилотников. Это сообщает мэр столицы Сергей Собянин. Незадолго до этого он заявил, что со вчерашнего вечера в сторону Москвы летели 620 БПЛА, 180 из которых уничтожили под столичным регионом. Сейчас в Москве не работают аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский и частично ограничена работа Шереметьево. Филиппу Киркорову на 3 года запретили открывать бизнес в России. Налоговая инспекция принудительно исключила из ЕГРЮЭЛ компанию российского певца Филипп Киркоров Корпорейшн из-за недостоверной информации в реестре. По закону в таком случае владелец компании с долей от 50% автоматически лишается права открывать бизнес на 3 года. Ограничение на открытие новых компаний для Киркорова продлится до 18 сентября 2028. И кроме того, другая компания артиста Feel For You, занимающаяся торговлей одеждой и обувью, указала в реестре неверный адрес. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Масштабная атака дронов на столичный регион зафиксирована сегодня ночью и утром. 3 человека пострадали. При отражении атаки есть повреждения в Павлово-Посадском, Богородском округах, Коломне, Котельниках, Электростали. Было попадание в склад Wildberries в Богородском округе. Зерновые терминалы на юге России в последние дни встали из-за атак. Следом встали и грузовики. Лизинговые компании теперь предлагают перевозчикам послабления, но те называют их кабальными. О слишком дорогих лизинговых каникулах сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Kanye West выступит в Петербурге в октябре, хотя многие считают, что это еще не точно. Билеты на американского рэпера уже активно продаются. Ценники от 9 тысяч рублей до 160 тысяч. Эти и другие темы в нашем эфире. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамане приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Подробнее Евгений Перельчук.
13: Бизнес говорит.
24: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все 3 крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамане временно приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
25: Причина говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как Альфа-Мобиль, Европлан, Газпром-Лизинг, с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, Флит готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за 1 единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают Европолан и Альфа-Мобиль. Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
24: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс, один из крупнейших на Черном море, принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из 3 зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа. И о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
2: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда

0: и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе, и, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
1: Между тем, Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до 8-летнего максимума. С августа 2018 года выяснила РИА Новости. Благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пшеницы в страну, уступив лишь США и Австралии. Что касается поставок, ну и не могу не затронуть еще тему атак, которая сегодня была на московский регион. Сергей Собянин сообщил, что с вечера вчерашнего Москву пытались атаковать 620 БПЛА. А мэр не сообщал о том, что есть повреждения в городе, но есть повреждения в Московской области, в Котельниках, Электростали, в Павлово-Посадском округе, в Богородском округе, в Коломне. Попал дрон в склад Wildberries в Богородском округе. Там, судя по всему, все повреждения были несерьезными. Компания говорит, что товары не пострадали. Но, по данным губернатора Воробьева, пострадали 3 человека, в том числе 10-летняя девочка. В результате налета остановили работу столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Введены ограничения и в работе Шереметьево. Но к этой теме мы еще вернемся позже. Kanye West едет в Россию. Вопрос, доедет ли? Выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено на официальном сайте его мирового тура. Концерты пройдут на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. Организатор с российской стороны агентства Say Agency. Билеты сразу после появления в продаже уже попали к перекупщикам. Параллельно ряд депутатов и общественников уже выступил с призывами запретить артисту выступать в нашей стране. Подробнее Иван Медведев.
2: Kanye West хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. Очень много денег, рассказал Business FM президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Kanye West, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Kanye, по его словам, просила около 8 миллионов долларов за один концерт, но за эту сумму организаторы хотели провести 2. На этом переговоры зашли в тупик. Агентству Say Agency, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены», за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники Business FM считают, что с экономической точки зрения все вопросы по концерту решаемы. Остаются вопросы политические. Так, некоторые российские депутаты и активисты уже припомнили Уэсту его высказывания о симпатиях к Гитлеру, антисемитские посты и выпущенную им футболку со свастикой и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар, а Уэста при всей его одиозности в России будут встречать хлебосольно.
3: Мы можем вспомнить, как носились гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов с папой Илона Маска, с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
2: Вопрос, отпустят ли его в Россию, не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
4: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертами. И поэтому Kanye West, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
2: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Kanye приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналисты нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право

0: Заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Кани кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Кани Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что да, так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Канье Уэст испытывает огромную симпатию к Владимиру Путину и мечтает увидеться с ним. Во время визита в Россию сообщил РИА Новости владелец и гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева. Индекс Мосбиржи на утренней сессии начал день с роста на 0,8%. Сейчас растет индекс и 2110 пунктов. Взяли снова отметку в 2100. Позже вернемся к этому. И будет комментарий Георгия Бофта. А сейчас о том, что криптобиржа Binance передала Следственному комитету России данные о своем клиенте, которого затем арестовали за перевод денег в ВСУ. При этом Binance еще в 2023 году заявила, что из России ушла.
2: Подробности. О том, что бывший топ-менеджер российской IT-компании Юрий Беленький был арестован, сообщалось еще в октябре прошлого года. Тогда Следственный комитет России заявлял, что в 2023 и в 2024 году он переводил деньги в криптовалюте журналисту Аркадию Бабченко, признан в России иноагентом. Общая сумма переводов составила 60 тысяч рублей. Этот журналист собирал средства на поддержку ВСУ. В частности, как уточняет Рейтер, часть денег уходила бригаде Азов, признанной террористическим объединением и запрещена в России. Сейчас стало известно, что данные об этих переводах Беленького предоставила Binance по требованию российского следственного комитета. Примечательно, что Юрий Беленький, помимо гражданства РФ, также имеет вид на жительство в Болгарии. Поэтому, по мнению Рейтера, Binance, предоставив данные о переводах Следственному комитету России, могла нарушить европейские законы о защите персональных данных. И в целом Binance была не обязана выполнять требования российских правоохранителей, так как в 2022 году криптобиржа заявляла, что продает весь свой бизнес в России, а в 2023 сообщила, что полностью уходит с российского рынка и даже не оставляет себе возможность выкупа бизнеса. Сама Binance, однако, считает иначе. Агентству Рейтер представитель криптобиржи сообщил, что, цитата, «как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных запросов информации».
1: Сам Беленький сейчас ожидает суда в России.
3: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
6: Транширы. Джеймс Гордон Беннетт-младший, наследник основателя издания New York Herald, был вполне успешным бизнесменом, а кроме того, известным тусовщиком, гулякой и, конечно, транжирой. Например, Джеймс купил ресторан, в который привык ходить, только для того, чтобы его любимый столик всегда оставался за ним. Но главной страстью Беннета были яхты. От гоночных, ставивших мировые рекорды, до круизных. Самая известная из них – почти 100-метровая Лисистрата. В начале 20 века обошлась Беннету в 650 тысяч долларов. Сегодня это почти 20 миллионов. Помимо самого современного оборудования, роскошных кают, на яхте были сауна, гараж с автомобилем и хлев с коровой и доярками. Просто, чтобы миллионеру, который обожал свежее молоко, не приходилось отказываться от него даже посреди океана.
7: Транширы на Бизнес FM.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде введен в эксплуатацию. Спортивный объект появился на кадастровой карте региона. Открыть новую «Волга-арену» планируют в ближайшее время, сообщил губернатор Глеб Никитин в соцсетях. Это единственный комплекс в России с тремя ледовыми аренами. Он рассчитан на 12 тысяч зрителей. Его строили в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и компанией «Ледовый дворец». Хоккейный клуб «Торпедо» переедет на арену после того, как пройдут необходимые проверки, в том числе инспекция КХЛ, которая должна посетить комплекс и вынести свой вердикт. Экономика Нижегородской области сохранила рост по итогам первого полугодия. Валовый региональный продукт по предварительным итогам прибавил 0,8%, в целом в России 0,3%. Наибольший рост отмечается в розничной торговле на 5,5% в сопоставимых ценах, в IT-секторе на 4,2%, в агропромышленном комплексе на 2,5%, по обрабатывающим производствам на 0,2%. Сдерживающим фактором остается ситуация в строительстве, автопромышленности, металлургическом производстве и нефтепереработке. Для скорой экономической помощи нижегородским предприятиям по поручению губернатора была возобновлена регулярная работа оперштаба. Это позволяет оперативно принимать решения о точечных и системных мерах поддержки, не допускать откровенно кризисных ситуаций. Вероятно, деятельность оперштаба стала одной из причин сохранения роста экономики региона. Работа будет продолжена. Ближайшее заседание планируется посвятить легкой промышленности, рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков. Выставленное на продажу здание бывшей компании «Линтек» на площади Театральной в Нижнем Новгороде подешевело. Согласно информации сайта объявлений, сейчас за него хотят получить 190 миллионов рублей. Минувшей зимой оно продавалось за 250 миллионов. Помимо продажи рассматривается вариант долгосрочной аренды. Здание было построено в конце 90-х годов по проекту архитекторов Харитонова и Пестова. Долгое время его занимала нижегородская зерновая компания «Линтек», которую возглавлял Любомир Тян. Демонтаж троллейбусных проводов в Нижнем Новгороде планируют завершить до 1 октября. Сейчас убрали уже более 15 километров контактной сети в верхней части города. С этого года балансодержателем сети является Рекнедвижимость. Там отметили, что проводится демонтаж технически устаревшей, выработавшей свой нормативный срок службы инфраструктуры, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Многочисленные коррозийные повреждения тросов и консольных конструкций создали прямую угрозу их обрушения на проезжую часть, тротуары и пешеходные зоны, в особенности в случае неблагоприятных погодных условий. В предприятии утверждают, что демонтаж недействующих аварийных участков контактной сети в данной ситуации является единственным способом снятия рисков для обеспечения безопасности. Работы ведутся на участках троллейбусных маршрутов номер 1, 6, 9, 13 и 17. Оставшийся комплекс работ по демонтажу аварийных участков в Нагорной части города планируется завершить до 1 октября. В каждой 12-й компании в России животные работают вместе с человеком. Чаще всего о наличии животных сотрудников рассказывали представители охранных и производственных предприятий, складских комплексов, строительных компаний, организаций культуры и здравоохранения. Это показал опрос «Суперджоб». Например, собаки охраняют и спасают, коты борются с грызунами, хищные птицы защищают памятники архитектуры от посягательств других пернатых. Верными помощниками человека всегда являлись лошади, напоминают эксперты. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода.
8: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 22 градуса. Вечером чуть прохладнее, плюс 20, облачность сохранится. Ночью синоптики обещают пасмурную погоду и до плюс 16.
5: Валюта.
8: На 18 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
7: Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар с торговым представителем России в Аргентине Виталием Кондратенко. Онлайн-встречу организует региональный центр поддержки экспорта. Участники смогут разобраться в специфике делового общения и получить советы для уверенной работы с потенциальными партнерами. Мероприятие состоится 8 сентября. Для того, чтобы присутствовать на встрече, необходимо заполнить заявку. Мероприятие запрещено для детей. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, нижегородские экспортеры регулярно расширяют логистические маршруты для поставок продукции на внешние рынки. В числе перспективных направлений – Аргентинская республика. Ассортимент продукции, которую нижегородские предприниматели могут поставлять партнерам, очень широк. Всего же предприятия региона поставляют свою продукцию более чем в 70 стран мира. В этом году уже состоялся вебинар с торговым представителем России в Монголии. На 2 сентября запланирована онлайн-встреча с торговым представителем России в Алжирской Народной Демократической Республике. Компания «Саровский сервисный центр» получила статус резидента территории опережающего развития Саров и планирует запустить производство автокомпонентов. Предприятие будет выпускать и восстанавливаться детали для автомобильной, строительной и сельскохозяйственной техники, сообщили в управляющей компании «Атомтор». Компания намерена производить корпусные, подвижные и стационарные узлы, ремонтировать изношенные детали, а также собирать и отлаживать заменяемые компоненты. Проект ориентирован на предприятие Сарова, которым приходится отправлять технику и комплектующие на ремонт в другие города. Напомню, территория опережающего развития Саров создали в 2017 году. После регистрации Саровского сервисного центра число ее резидентов достигло 9. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области согласовало облик центра по изготовлению промышленных образцов. Документ размещен на сайте ведомства. Объект будет расположен на земельном участке площадью 6,5 тысяч квадратных метров на проспекте Гагарина, 178. Функциональное назначение – обеспечение научной деятельности. Заявителем выступил компания «Перфаком». Все фасады здания будут исполнены в оттенках серого. Рефинансирование ипотеки растет более чем на треть ежемесячно, таковы данные аналитиков ВТБ. Банк за 7 месяцев года нарастил объем в этом сегменте до почти 5,5 миллиардов рублей при среднемесячном темпе роста в 37%. По прогнозам ВТБ, по мере смягчения денежно-кредитной политики, востребованность продукта и его экономическая целесообразность будут повышаться. Пока этот сегмент занимает не более 10% в общей структуре выдач, рефинансировать ипотеку других банков ВТБ можно при отсутствии просроченной задолженности по действующему кредиту. Подать заявку можно дистанционно. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
9: STO Xvantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
13: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод «Нобелей» в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 1988 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 1998 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
12: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Back of the envelope calculations. Буквально с английского это означает «вычисление на обратной стороне конверта». Так сегодня называют быстрые предварительные расчеты на основе не точных, а приблизительных данных. Обычно их делают на любом первом подвернувшемся клочке бумаги, на телефонном счете, салфетке в ресторане или на обратной стороне конверта. Ближайший русский аналог – расчеты, сделанные на коленке. Срочные переводы на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 7:28, студия Вероника Романова. Спасатели эвакуировали пропавшую на Эльбрусе группу туристов, об этом сообщают в МЧС. Все 9 альпинистов живы, их поиски продолжались более 6 часов. Группа во главе Василия Ржанова вышла на маршрут 2 дня назад. Последняя связь с ними была 17 августа в 4 утра. Тогда они были на косой полке, со взрослыми шел 14-летний подросток. Туристы двигались самостоятельно, нигде не регистрировались. Ранее не исключалось, что на всех рациях группы сели батарейки, из-за чего они не смогли выйти на связь.
14: Беспилотник ударил по греческому танкеру «Скирос» в Черном море после погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. На судне начался пожар, об этом сообщает греческий телеканал Sky. По его данным, ВПЛА принадлежал Украине. Атака произошла накануне, как писала Bloomberg, на танкер загрузили сырую российскую нефть. При ударе никто не пострадал, разлива нефти не произошло. Мэр Богородицка в Тульской области уснул во время оперативного совещания с губернатором Дмитрием Миляевым. Он обратил внимание на спящего чиновника Вадима Игонина во время выступления регионального министра спорта. Миляев прервал доклад, попросил отключить мэра от совещания. «Пусть Игонин выспится, потом придет ко мне лично. Я ему все расскажу про загруженность спортивных объектов», — сказал губернатор. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина восьмого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Самая крупная атака на столице за 2 года. С прошлого вечера Москву пытались атаковать более 600 беспилотников. Более 180 были сбиты уже в столичном регионе, сообщил Сергей Собянин. Последние были ликвидированы буквально несколько минут назад. О повреждениях, собственно, в столице информации не поступало, но есть повреждения в Подмосковье. Там пострадали 3 человека. Слова стоят дорого. Индекс Мосбиржи вчера закончил день ниже отметки в 2200 пунктов, хотя сейчас пытаются вернуться 2110 на утренней сессии. Настроение рынку испортили новые угрозы санкций со стороны ЕС, при том, что в пятницу тоже было падение, но на риторике уже из Москвы. Об этом Георгий Буфт. Ассоциация компаний интернет-торговли попросила правительство поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. А вице-премьер Новак ранее поручил нескольким ведомствам представить меры поддержки до 10 августа. Сегодня уже 18-е. О каких-либо мерах до сих пор публично ничего не сообщалось. Эти другие темы в нашем эфире.
15: Прямо сейчас.
1: Особый режим работы введен в Павлово-Посадском филиале АО «Мособлэнерго» из-за повреждения электросетевого оборудования вышестоящей электросетевой организации. Об этом сообщает сама компания. Этот особый режим введен с 5:30 утра в связи с повреждением, которое повлекло обесточение 109 ТП АО «Мособлэнерго» в Лукино-Дулево и Орехово-Зуево, говорится в сообщении в телеграм-канале. Остались без электроснабжения. По данным этого сообщения, 10 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов. Российский рынок акций в состоянии нервного срыва. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером стало заявление главы евродипломатии Каи Каллас. Ну а в пятницу рынок тоже падал после слов Сергея Лаврова. Продолжит Георгий Буфт.
16: 14 августа рынок потерял более 4%, что стало сильнейшим дневным падением сентября 2022 года. 17-го еще добавил к движению ко дну. При том, что не произошло ничего, кроме слов. Правда, Лавров, повторив давно известную позицию Москвы, несколько повысил пафос, заявив, что заморозка конфликта в Украине по линии фронта стала бы предательством подвигов отцов и дедов, сражавшихся с нацизмом во Второй мировой. Глава евродипломатии тоже не произвела на свет сенсации, заявив о подготовке очередного уже 22-го пакета санкций. ЕС никогда и не говорил, что остановит этот процесс, пока идет война. Разве что Каллас заявил, что новый пакет станет самым масштабным с 2022 года, а охват рестрикций увеличится сразу на треть. Все это происходит на фоне непрекращающихся атак на топливную инфраструктуру и склады маркетплейсов, заметного ослабления рубля в последние дни и остановки экспорта нефти из Новороссийска. Но триггером, который превратил вялое снижение в обвал, повторим, стали именно слова. По итогу 3 последних сессий 2 интервью умножили на 0 до 2,5 триллионов рублей рыночной капитализации. Причин такой пугливой волатильности несколько. Во-первых, рынок сильно усох. Совокупный объем торгов акциями, расписками и паями за первое полугодие этого года составил чуть более 15 триллионов рублей, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Среднедневной оборот акций до 135 миллиардов рублей, тогда как денежный рынок прокручивает 7,5 триллионов рублей рублей в день занимает 80% всего оборота площадки. Проще говоря, рынок очень тонкий. Во-вторых, на нем, в отличие от довоенных времен, доминируют инвесторы, физлица. Их доля в обороте 2/3. Формально на бирже 42 миллиона частных инвесторов с 80 миллионами счетов. Но сделки в июле заключали лишь 3 миллиона человек. Нерезидентов в акциях нет с 22 года. Таким образом, главный ценообразующий игрок – это розничный инвестор, читающий новостную ленту непосредственно в мобильном приложении брокера. Он реагирует прежде всего на заголовок и реагирует нервно. Почти весь объем торгов сосредоточен в десятке ценных бумаг, может чуть больше. Получается идеальная среда для стадного шарахания в любую сторону. В-третьих, если инвесторы еще и используют плечи в торговле, то при пробое технических уровней у клиентов с маржинальными позициями срабатывают маржин-колы, и такое принудительное закрытие еще больше усиливает общее движение. Ну и наконец, инвесторы действуют фактически в информационном вакууме, реагируя только на новостные заголовки. Опасаясь санкций, компании-эмитенты резко сократили объем раскрываемой информации, отказываются публиковать прогнозы, скрывают значительную часть отчетности, чтобы не давать санкционерам дополнительных подсказок. Ну а когда фундаментальных вводных мало, геополитика остается единственной переменной, притом непредсказуемой. К концу июля, помимо падения общей капитализации почти на треть, средняя просадка по всем торгуемым бумагам составила более 25%. Из 263 акций в плюсе оказались лишь 27 эмитентов. Причем рост был сосредоточен в малоликвидных нефтегазовых дочках крупных компаний. Отношение капитализации рынка ценных бумаг к ВВП около 26% на начало года и минимум за четверть века сейчас. И это откат к значениям нулевых. Между тем, в майском указе президента 24 года зафиксирована цель достичь капитализации до уровня не менее 66% ВВП к 30 году. Так что нынешний показатель нужно нарастить более чем втрое. При том, что сейчас весь российский рынок акций стоит дешевле, чем сумма банковских вкладов населения. Кое-какие аргументы в пользу роста все же имеются. ЦБ прогнозирует среднюю ставку в 10,5-12,5% в следующем году. При таких уровнях депозит перестает конкурировать с дивидендной доходностью Сбера, МТС, Транснефти, X5 и ряда других компаний. Слабеющий рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и привлекательность их акций. В высокой степени готовности к IPO, по словам участников рынка, находится до 20 компаний. Они могут попробовать привлечь средства, в том числе физиков. Однако в краткосрочной перспективе негатива все же больше. Это и новый пакет евросанкций, и законопроект Грэма Блюменталя в США, который вступит в силу не позже октября. Стратегический разворот рынка в пользу роста возможен лишь при трех условиях. Если ставка ЦБ упадет ниже 10%, если геополитический фон по крайней мере перестанет ухудшаться, если на рынок придет институциональный капитал. Пока нет предпосылок к выполнению хотя бы одного из них.
1: Ассоциация компаний интернет-торговли просит правительство поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейс. Ранее вице-премьер Новак поручил Минэкономразвитию, Минфину и ФНС представить меры поддержки до 10 августа, но пока о таких мерах не сообщалось. Комментирует гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
17: Если отвечать на вопрос, почему мер поддержки до сих пор нет, конечно, не хочется верить в то, что никто не хочет. И скорее проблема в том, что раздавать можно только то, что уже посчитано и подтверждено. Непонятно, что именно возмещать. Ущерб оценивают в 600-800 миллиардов. По себестоимости сгоревшего же товара 200-300. Это принципиально разные деньги. И если упущенную выгоду не компенсируют нигде и никогда, и обещать ее – это обманывать людей. А вот себестоимость – это деньги, которые селлер уже заплатил поставщику. Они существовали, и они сгорели. Вторая развилка – подтвердить потери нечем, и они до сих пор не посчитаны. Нет единого реестра, где государство увидело бы, что лежало на складе и сколько стоило. А раздавать бюджетные деньги по самодекларации – это нарушать финансовый здравый смысл. Что же сейчас действительно нужно селлерам? И это можно разложить на три шага. шага. Первый – дать людям дожить. Налоги за прошлые периоды начислены справедливо с состоявшихся продаж, но платить их собирались деньгами от следующих партий, а следующая партия сгорела. И рядом висит кредит, взятый ровно под этот товар. Поэтому отсрочка по налогам и заморозка процентов – это не льгота, это признание простого факта – денег в моменте физически нет. Второй – дать возможность перезапуститься. Сгорела не прибыль, сгорел оборотный капитал. Без новой закупки бизнес не встает, а покупать не на что. Это закрывается либо частичной компенсацией по себестоимости, либо льготным кредитом строго на восстановление товарного запаса. И третий – на период восстановления сделать правила работы на площадке простыми и предсказуемыми. Сейчас продавец не может посчитать собственную экономику. Расходы на логистику непрозрачные, тарифы меняют. Одна цифра вместо 10 переменных, когда человек восстанавливает бизнес после пожара, он должен считать закупку, а не разгадывать тарифы. Что же из этого реализуемо? Быстрее всего, конечно, то, что не стоит бюджету ни рубля. Отсрочки, каникулы, моратории на взыскание.
1: Павел Вишаев, эксперт «Опоры России». Этой ночью московский регион подвергся очередной массированной атаке дронов. Есть пострадавшие. Беспилотник попал в склад «Вайлдберриз» в Богородском округе в районе Атлантпарка. Это район Ногинска. Пожар локализовали. А компания «Вайлдберриз» заявила, что склад получил незначительные повреждения. Обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидировали. Подробнее о ночной атаке в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Трансформируется ли технологическая гонка между Америкой и Китаем в полноценное противостояние? Сейчас существуют две коалиции по развитию искусственного интеллекта. Pax Silica, которую координирует Госдеп, и конкурент Всемирной организации сотрудничества в области ИИ, на ее штаб-квартира в Китае. Штат контролирует цепочки поставок, а Пекин настроен на развитие стран глобального юга. А продолжит тему Валерий Убадуев.
18: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
19: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира, использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес и инженерных задачах.
18: Недавно агентство Reuters сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось, условно, с месяцев до недель. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
20: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, какие модели могут закрыть закрыть доступ, какие могут ограничить различные политические решения, связанные именно с экспортными ограничениями. Самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель в случае, если та, которой вы пользуетесь сейчас, вдруг стала недоступна или, например, появилась новая информация о том, как данные внутри этой модели обрабатываются. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
18: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций, это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
21: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
12: Деньги.
22: Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад.
12: История денег на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
23: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Бизнес и власть.
23: Немецкий антимонопольный регулятор обязал Apple изменить правила сбора пользовательских данных. Расследование показало, что ее система запроса согласия App Tracking Transparency создавала привилегии для собственных приложений Apple, ущемляя сторонних разработчиков. Теперь у компании есть 4 месяца, чтобы сделать всплывающие окна для сторонних приложений визуально и текстово нейтральными. Изменения затронут почти все страны Евросоюза. Ранее Франция и Италия уже оштрафовали Apple на 150 миллионов и почти 100 миллионов евро, соответственно, в рамках аналогичных разбирательств.
12: Отчеты и планы.
23: Uber инвестировал в стартап Zipline и запускает доставку заказов Uber Eats с помощью беспилотников. Первые дроны появятся на платформе до конца года. Затем сервис расширит на десятки городов США. Время доставки обещают сократить до 5-10 минут. К 2029 году партнеры планируют выйти на 1 000 000 доставок дронами в день. Глава Uber назвал сверхбыструю доставку ключевым двигателем роста для сервиса на ближайшие годы. Ранее компания уже вложила свыше 10 миллиардов долларов в проекты с роботакси и аэротакси. Автоконцерн Stellantis внедрил на заводах в США роботов с искусственным интеллектом. Теперь у них есть камера и компьютер своего рода глаза и мозг, сообщает газета New York Times. Робот может распознавать детали, рассчитывать расстояние до них и корректировать движение. Ранее, 2 года назад, такие же манипуляторы на заводе в Детройте постоянно зависали и останавливались. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Семь сорок семь в Москве. С теми, кто в теме, сегодня лично деловая тема. С Анитой Цой, певицей, основательницей бренда экопродуктов «Цойкины рецепты», обсудили, что сегодня приносит больше дохода. Музыка или производство фермерских консервов? И как ее бизнес пережил атаки на склады «Wildberries»?
0: У нас были товары все на ФБО. Кто работает на маркетплейсах, знает, что это такое. Теперь мы часть товаров вывели на ФБС. То есть мы сейчас часть товара, как это странно бы не звучало, например, с центральной части России, с югов отправили во Владивосток на склады. Казалось бы, что это дорого, но реально просчитав все до деталей, мы поняли, что мы можем даже выиграть.
15: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Лично деловая тема с Анитой Цой сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес-ФМ. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью». Топливный кризис. Разгонит ли он снова инфляцию? Как новые атаки на НПЗ могут повлиять на цены, рынок и рубль?
2: Ну что, судя по новым атакам на НПЗ, в частности в Волгограде и Ярославле, а также ударам по складам в Подольске и Домодедове на выходных, инфляция имеет снова все шансы ускориться. Если удары БПЛА не прекратятся, а если честно, то предпосылок к этому я особо не вижу. И переработка на российских НПЗ в августе может, естественно, сократиться. До 3,8, может быть, 4,1 миллиона баррелей в сутки из-за внеплановых ремонтов, ну и простоев против обычных цифр, которые где-то составляют примерно 4,2 миллиона баррелей, ну это средние цифры по июлю. Проще говоря, бензина на рынке станет меньше, к сожалению. Впрочем, уже судя по тому, что на заправках снова многочасовые очереди, бензин в ряде мест торгуется по 150 рублей и возвращаются ограничения, ну, например, в Калужской области с 15 августа бензин продают по четным и нечетным дням, в зависимости от последней цифры номера машины. Допустим, новую волну топливного кризиса не удастся купировать, ну, в частности, импортом бензина. Чем все это может обернуться для нас с вами? В плане житейском я бы готовился к очередному удару по карманам. Причем не только водители, здесь цепочка. Цены растут на все, где в цепочке производства используется топливо. Что касается рынков, первую реакцию на отсутствие хороших новостей в геополитике мы уже видели на прошлой неделе. За три неполных дня индекс Мосбиржи с локальных максимумов упал примерно на 7%. Ну, если честно, мы не раз писали в нашем канале Биткоган в Телеграм и в Максе, что мы как раз видели вот этот вот отскок именно как отскоком, а не как разворотом тренда. Ну вот оно, похоже, так и случилось. Поэтому, кстати, мы открыли на днях хеджирующий шорт по фьючерсу на Московскую биржу выше 2300 пунктов. Говоря о перспективах, уж очень сильно продажи последних двух дней мне лично напоминают продажи в 19-недельном предыдущем падении. В том смысле, что без хороших новостей в геополитике с высокой вероятностью рынок, похоже, продолжит тянуть вниз. Что касается рубля, смотрите, закупка бензина за рубежом требует валюты, что, соответственно, не очень хорошо для рубля. Плюс доходы от экспорта энергоносителей снова будут снижаться. В конце концов, Россия одна из самых крупных в мире производителей нефтепродуктов, ну и, соответственно, продавец крупнейший. Поэтому, естественно, что сокращение этих доходов будет тоже влиять и будет давить на рубль. Ну а если инфляция ускорится из-за дорожающего бензина и логистики, то мягкая риторика Центрального банка тоже, к сожалению, может исчезнуть. Кстати, судя по падению индекса гособлигаций RGBI на прошлой неделе, инвесторы уже несколько дней как закладывают именно такой сценарий.
1: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Заинтересованы ли российские разработчики видеоигр в выходе на Мосбиржу? Там ранее заявили, что собираются создать совет по видеоигровой индустрии. Он поможет финансовой площадке сформировать критерии отбора для потенциальных эмитентов среди разработчиков компьютерных игр. Зарубежный опыт показывает, что размещение акций для них – это хороший способ привлечь финансирование, продолжит Валерий Убадоев.
18: Инициативу по привлечению разработчиков к размещению акций Мосбиржа обсуждает совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии, передают «Ведомости». Важно отметить, что на данный момент лишь ведется отбор потенциальных кандидатов. То есть не все представленные ниже компании заинтересованы в выходе на биржу. Они лишь соответствуют базовым критериям размещения на Мосбирже. То есть их выручка больше 1 миллиарда рублей, срок работы бизнеса более 3 лет и так далее. В списке подходящих под эти критерии компания CarX Technologies. Она уже больше 10 лет создает гоночные игры и автосимуляторы, как для компьютеров, так и для мобильных платформ. Однако компания на биржу выходить не планирует по ряду причин. Об этом Business FM рассказал генеральный директор CarX Technologies Дмитрий Фокин.
3: В нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бутерброд выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые им нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. Как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Другие проблемы более приоритетных местах стоят.
18: За рубежом, например, выход игровой компании на IPO – дело практически заурядное, в том числе и среди именитых компаний. Например, польская CD Projekt, выпустившая серию «Ведьмак» и тайтл «Киберпанк 2077», торгуется на Варшавской фондовой бирже. Всего в этой стране таких более 100. Японская Capcom – это серии «Resident Evil», «Devil May Cry» и другие – размещена на Токийской бирже. Еще по нескольку десятков торгуются в Штатах, Швеции и других странах. Среди потенциальных кандидатов в российском геймдеве также называются «Леста Игры». Она разрабатывает и издает «Мир танков» и «Мир кораблей». Astrum Entertainment, которая занимается шутером Warface, также она выступила издателем для мирового блокбастера Atomic Heart, компания Кефир, которая выпускает проекты для мобильных платформ и другие. В том числе и Hobby World, это дистрибьютор и издатель настольных игр. Среди собственных ее проектов Соображарий и прочее. Кроме того, она локализовала для российского рынка, например, серию Манчкин. Но также у нее есть и видеоигровое подразделение, поэтому она и попала в список потенциальных кандидатов. В выходе на биржу компания заинтересована, сообщил гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.
4: Мы давно обсуждаем выход на IPO и рассматриваем это как один из вариантов движения финансирования компании путем публичного размещения акций. Это, на наш взгляд, как-то естественный путь развития компаний и становления их публичностями. И мы поддерживаем начинание Московской биржи, которая обратила внимание в том числе и на игровую индустрию. Проблему с кадрами мы решаем. Она, безусловно, в России есть. Да, мы развиваемся по всем направлениям. Как по сути, можно сказать, мы один из лидеров, наверное, игровой индустрии, как в игрушках, так и в видеоиграх. И нам интересны оба эти направления.
18: Мы также связывались и с другими разработчиками и издателями из представленного списка. На биржу выходить планируют также не все, но комментировать новость в эфире они отказались. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Business FM.
6: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
24: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец. На Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Деньги.
25: Своим появлением герб страны Советов обязан художникам госзнака Адрианову, Корзану и Дубасову, которые изобразили окруженный колоссиями земной шар в лучах восходящего солнца. На гербе было написано воззвание «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», которое дублировалось на языках республик, вошедших в состав Союза. Эскиз, предложенный сотрудниками госзнака, был утвержден ЦИКом как окончательный вариант в 1923 году.
22: История денег на Business FM.
5: наизусть.
7: Николай Бердяев.
9: Демократия – это строй, когда еще не знают, кого слушаться, но уже знают, кого не надо слушаться.
7: Наизусть. На Бизнес FM.
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 7.58, студия Вероника Романова. В связи с атакой БПЛА на московский регион аэропорты столичного авиаузла работают с ограничениями. Так, в Домодедове корректируют расписание рейсов из-за временных ограничений. Внуково и Жуковский закрыты на прилет и вылет с ночи. Частично ограничена работа Шереметьево. Компания «Победа» ранее сообщила, что вынуждена корректировать расписание своих рейсов в связи с ограничениями в аэропортах московского авиаузла и Сочи. Минувшей ночью столичный регион подвергся массированной атаке беспилотников. По последним данным от мэра Сергея Собянина, число сбитых на подлете к столице дронов выросло до 103, а в Подмосковье заявлялось, что ночью было перехвачено 150 БПЛА. Производители овощей и зерновых культур во Франции, Италии и Испании заявляют о катастрофически низких урожаях из-за продолжительной рекордной жары, сопровождаемой засухой. Как пишет Guardian, во Франции, крупнейшем производителе зерновых в Европе, урожай кукурузы сократится на 35% до 9 миллионов тонн. Последний раз такие показатели наблюдались в 1980 году. Производство сена для зимнего корма скота упало примерно на треть ниже среднего показателя за период с 1989 по 2018 годы. Умеренная и сильная засуха затронули около 60% сельскохозяйственных угодий в Италии. В Испании урожай зерновых культур в разных регионах упал на 24-49%. Правительства стран Евросоюза пообещали выделить значительные пакеты помощи для поддержки сельского хозяйства. Рейтинг одобрения президента США упал до самого низкого уровня за все время его президентства. Лишь треть, 33% респондентов, одобряют деятельность Дональда Трампа. 64% высказались против. Согласно опросу компании Ipsos, около 80% американцев, в том числе 87% демократов и 71% республиканцев, считают, что участие США в иранском конфликте будет продолжаться в течение длительного времени. Из-за этого, в том числе, рейтинг Трампа падает. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Масштабная атака дронов на столичный регион зафиксирована сегодня ночью и утром. 3 человека пострадали в Подмосковье. При отражении атаки есть повреждения в Павлово-Посадском, Богородском округах, Коломне, Котельниках, Электростали. Было попадание в склад Вайлдберрис в Богородском округе. В Павлово-Посадском филиале Мособлэнерго введен особый режим работы из-за повреждений электросетевого оборудования. А без электроснабжения остались по состоянию на утро более 10 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов. Зерновые терминалы на юге России встали из-за атак. Следом встали и грузовики. Лизинговые компании теперь предлагают перевозчикам послабления, но те называют их кабальными, о слишком дорогих лизинговых каникулах. Сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Канье Уэст выступит в Петербурге в октябре, хотя многие считают, что это еще не точно. Билеты на американского рэпера уже активно продаются. Ценники от 9 тысяч рублей до 160 тысяч. Эти и другие темы в нашем эфире. Ночная массированная атака беспилотников на Подмосковье крупнейшая за 2 года, подсчитали в ТАСС. 3 человека ранены, включая ребенка. Основные удары пришлись на восток и юго-восток области. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, наиболее серьезные последствия в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В Павловском Посаде загорелась крыша многоквартирного дома. Жители были эвакуированы. В Богородском повреждены 2 частных дома. В СНТ «Альбатрос» произошло сгорание гостевого дома в Ногинске. В Коломне после падения беспилотников загорелся торговый павильон в районе ТЦ «Глобус». Также повреждены здания ЗАГСа, магазина, окна жилого дома в Котельниках. Загорелись строительные леса и изоляционные материалы на территории строящегося ЖК. В Электростали повреждены автомобили, трансформаторная подстанция. В Раменском округе поврежден частный дом в СНТ «Раменье». Незначительные повреждения получил один из складов «Вайлдберрис» в Богородском округе в районе Атлант-парка пожар локализован. Как сообщили в пресс-службе РВБ, товары не пострадали. Компания «Мособлэнерго» объявила о введении особого режима работы из-за повреждения электросетевого оборудования. Без электроснабжения остались более 10 тысяч потребителей, 46 социально значимых объектов. Этой ночью 620 БПЛА летели на Москву. Из них 180 были уничтожены в московском регионе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Происходящее комментирует Дмитрий Корнев, военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона. Заказ».
5: Первая гипотеза, которая появляется, когда мы говорим о таких количествах дронов, это то, что это была попытка превысить боевые возможности противовоздушной обороны. Любая ПВО имеет определенный предел своей боевой производительности, и, грубо говоря, кончаются ракеты на зенитных комплексах, быстродействие систем обнаружения и наведения зенитных ракетных систем, оно конечно. И любую противовоздушную оборону можно пресытить, превысить ее боевую производительность и пробить. Вопрос тут, наверное, в другом, что действительно, если летело 600 или даже больше дронов, а сбито только 180, то куда улетели остальные? Если, в принципе, доверять таким количествам, то тогда это означает только то, что эти дроны пошли дальше. Ну, то есть они полетели в другие регионы, пройдя сквозь тот рубеж, на котором были обнаружены. Надо понимать, что если это дроны дальнего действия, которые могут лететь, допустим, до Урала, то путь до Урала от Москвы они будут идти, ну, скажем так, несколько часов и, возможно, еще в полете. Либо где-то здесь они могли быть повреждены и могли упасть, просто пока не обнаружены. Поэтому, ну, вот здесь пока не ясно. Такое количество, несколько сотен дронов, не могли, конечно же, просто пропасть. Исчезнуть. Либо, конечно, есть еще один такой вариант, что огромное количество дронов, это были дроны-обманки, которые упали, но просто они шли без боевых частей, допустим, и их падение, ну,

0: Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам, но условия лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Продолжит Евгений Перельчук.
1: «Бизнес говорит».
2: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамане временно приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
3: Причина говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как «Альфа-Мобиль», «Европлан», «Газпром-Лизинг», с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, «Флит» готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за одну единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают «Европлан» и «Альфа-Мобиль». Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
2: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс, один из крупнейших на Черном море, принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из 3 зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа. И о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
4: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить, и спрос будет. Второе, что вероятно, через некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать, пускай с меньшей скоростью, но зерно принимать они будут. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых этой ситуации, в первую очередь, как сельхозпроизводитель. Ведь цены на их продукцию падают в совершенно страшные силы.
2: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе. И, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, «Бизнес.ФМ».
0: Криптобиржа Binance передала Следственному комитету России данные о своем клиенте, которого затем арестовали за перевод денег в СУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. При этом Binance еще в 2023 году заявил, что из России ушла, и исполнять требования российских правоохранителей она формально была не обязана.
5: Подробности. О том, что бывший топ-менеджер российской IT-компании Юрий Беленький был арестован, сообщалось еще в октябре прошлого года. Тогда Следственный комитет России заявлял, что в 2023 и в 2024 году он переводил деньги в криптовалюте журналисту Аркадию Бабченко, признан в России иноагентом. Общая сумма переводов составила 60 тысяч рублей. Этот журналист собирал средства на поддержку ВСУ. В частности, как уточняет Рейтер, часть денег уходила бригаде Азов, признанной террористическим объединением и запрещена в России. Сейчас стало известно, что данные об этих переводах Беленького предоставила Binance по требованию российского следственного комитета. Примечательно, что Юрий Беленький, помимо гражданства РФ, также имеет вид на жительство в Болгарии. Поэтому, по мнению

0: Райтера. Binance, предоставив данные о переводах Следственному комитету России, могла нарушить европейские законы о защите персональных данных. И в целом Binance была не обязана выполнять требования российских правоохранителей, так как в 2022 году криптобиржа заявляла, что продает весь свой бизнес в России, а в 2023 сообщила, что полностью уходит с российского рынка и даже не оставляет себе возможность выкупа бизнеса. Сама Binance, однако, считает иначе. Агентству Рейтер представитель криптобиржи сообщил, что, цитата, «как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных запросов информации».
1: Сам Юрий Беленький сейчас ожидает суда в России, а его адвокат, как пишет Рейтер, отказался от комментариев.
2: Прямо сейчас.
1: В Рио губернатора Белгородской области Шуваев сейчас сообщает, что 20 человек были ранены из-за атаки ВСУ на Белгородскую область за сутки, а остаются в больницах 13 человек, из них трое раненых в тяжелом состоянии, им оказывают медицинскую помощь. Ну, то есть не только столичный регион, на самом деле. Она пережила атаку за последнее время. Ночью несколько десятков беспилотников было сбито, а в том числе над Ростовской областью. Ну, и вот сейчас СМИ сообщают, что столб черного дыма поднимается сейчас после прилета по Броварам. Это под Киевом. То есть украинская сторона тоже зафиксировала атаку беспилотников. В Броварах прозвучали взрывы, начался пожар. Пока вся информация.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
5: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги. Первый кассовый аппарат придумал американец Джеймс Рипти, чтобы защититься от недобросовестных буфетчиков. Механизм его действия он скопировал с устройства в машинном отделении корабля. Рипти придумал, как фиксировать каждую денежную операцию на бумаге. Доход его кафе вырос, и не только из-за честности буфетчиков. Зеваки приходили посмотреть на необычный аппарат. Они прозвали его «неподкупный кассир Рипти».
8: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Тверской суд Москвы признал виновным нижегородского бизнесмена, бывшего совладельца ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова в мошенничестве организации преступного сообщества. Его приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет РБК. Бывший руководитель компании Сергей Афанасьев получил 17 лет колонии. Два его заместителя в 17 и 16 лет с отсрочкой приговора. Все участники процесса приговорены к выплате штрафов от 39 до 850 миллионов рублей. Также все подсудимые на 3 года лишены права занимания заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях. Напомню, Дмитрий Аржанов вместе с управленцами группы энергосбытовых компаний был арестован в ноябре 2020 года по обвинению в особо крупном мошенничестве. Дело было связано с выводом средств, полученных от клиентов ТНС Энерго и дочерней ТНС Энерго Нижний Новгород в 2011-2020 годах. Следствие установило, что топ-менеджеры главной компании вместо того, чтобы расплачиваться с поставщиком, переводили деньги в другие компании, в том числе кипрские офшоры. 10 из 29 крупнейших банков России сократили прибыли по итогам первой половины года, следует из отчетности игроков. На статистику обратила внимание Франкмедиа. Заметнее остальных сократили прибыль дочки иностранных банков. Так, прибыль у Райффайзенбанка просела вдвое, у ОТП банк на 20%, Юникредитбанк потерял 40% возможной прибыли. На 30% сократились профиты связанного с Казахстаном Азиатско-Тихоокеанского банка до 6 миллиардов рублей. Приволжский федеральный округ занял второе место по количеству DOS-атак в стране. Наибольшее число атак специалисты Red Security зафиксировали в Самаре, Ижевске, Казани и Нижнем Новгороде. Чаще всего злоумышленников выбирали в качестве цели организации сфер информационных технологий, финансового сектора, а также промышленные предприятия. По словам экспертов, например, в Нижегородской области сосредоточены крупные промышленные производства, финансовые организации и IT-разработчики. Понимая это, злоумышленники осознают, остановка местных предприятий принесет им максимальный экономический ущерб и общественный резонанс. Пиковая активность злоумышленников пришлась на май. Самая продолжительная DOS-атака в регионе длилась более суток. Прямой поезд из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург через Москву продолжит курсировать до начала сентября, сообщили в ГЖД. Напомню, состав в северную столицу запустили в конце июля. Он курсирует по отдельным датам, выезжая из Нижнего Новгорода в 14:42 и отправляясь обратно в столицу Приволжья на следующие сутки в 17:59. По обновленному графику отправление поезда в Санкт-Петербург запланировано 18, 21, 22, 24, 27 и 30 августа, а также 2 сентября. Поезд останавливается не только в Москве, но и во Владимире, Твери и Балагом. В Нижегородской области временно разрешили отстреливать бобров, лисиц и кабанов для предотвращения распространения болезни. Приказы областного Минлесхоза появились на портале официального опубликования правовых актов. Разрешения будут действовать в охотничьих хозяйствах региона до 5 сентября. Кроме того, в Нижегородской области открылась любительская и спортивная охота на бровую, болотно-луговую, водоплавающую и полевую дичь. Разрешена добыча дупеля, бекаса, вальдшнепов, гусей, уток, лысух, серых куропаток, перепелов и голубей, глухарей, тетерева и рябчика. Сезон охоты на большинство видов пернатой дичи продлится до конца ноября включительно. В Лондоне откроется супермаркет, посвященный саге о Гарри Поттере, объявила компания Warner Brothers. Флагманский магазин откроется на главной торговой улице Оксфорд-стрит в ноябре за несколько недель до премьеры сериала от HBO. Посетителям обещают 2 этажа, площадь почти 2000 квадратных метров и стилистику волшебной торговой улицы Косой переулок. Кроме того, поклонников волшебного мальчика и его друзей будет ждать полноразмерный рыцарь-автобус и филиал паба «Дырявый котел». Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 22 градуса. Вечером чуть прохладнее, плюс 20, облачность сохранится. Ночью синоптики обещают пасмурную погоду и до плюс 16.
11: Валюта.
10: На 18 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
9: Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар с торговым представителем России в Аргентине Виталием Кондратенко. Онлайн-встречу организует региональный центр поддержки экспорта. Участники смогут разобраться в специфике делового общения и получить советы для уверенной работы с потенциальными партнерами. Мероприятие состоится 8 сентября. Для того, чтобы присутствовать на встрече, необходимо заполнить заявку. Мероприятие запрещено для детей. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, нижегородские экспортеры регулярно расширяют логистические маршруты для поставок продукции на внешние рынки. В числе перспективных направлений – Аргентинская республика. Ассортимент продукции, которую нижегородские предприниматели могут поставлять партнерам, очень широк. Всего же предприятия региона поставляют свою продукцию более чем в 70 стран мира. В этом году уже состоялся вебинар с торговым представителем России в Монголии. На 2 сентября запланирована онлайн-встреча с торговым представителем России в Алжирской Народной Демократической Республике. Компания «Саровский сервисный центр» получила статус резидента территории опережающего развития Саров и планирует запустить производство автокомпонентов. Предприятие будет выпускать и восстанавливаться детали для автомобильной, строительной и сельскохозяйственной техники, сообщили в управляющей компании «Атомтор». Компания намерена производить корпусные, подвижные и стационарные узлы, ремонтировать изношенные детали, а также собирать и отлаживать заменяемые компоненты. Проект ориентирован на предприятие Сарова, которым приходится отправлять технику и комплектующие на ремонт в другие города. Напомню, территория опережающего развития Саров создали в 2017 году. После регистрации Саровского сервисного центра число ее резидентов достигло 9. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области согласовало облик центра по изготовлению промышленных образцов. Документ размещен на сайте ведомства. Объект будет расположен на земельном участке площадью 6500 квадратных метров на проспекте Гагарина, 178. Функциональное назначение – обеспечение научной деятельности. Заявителем выступил компания «Перфаком». Все фасады здания будут исполнены в оттенках серого. Рефинансирование ипотеки растет более чем на треть ежемесячно, таковы данные аналитиков ВТБ. Банк за 7 месяцев года нарастил объем в этом сегменте до почти 5,5 миллиардов рублей при среднемесячном темпе роста в 37%. По прогнозам ВТБ, по мере смягчения денежно-кредитной политики, востребованность продукта и его экономическая целесообразность будут повышаться. Пока этот сегмент занимает не более 10% в общей структуре выдач, рефинансировать ипотеку других банков ВТБ можно при отсутствии просроченной задолженности по действующему кредиту. Подать заявку можно дистанционно. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
12: Проверено практикой.
9: Сегодня все чаще можно услышать, что представление об идеальном жилье меняется. Если раньше главным ориентиром была квартира в городе, то теперь все больше россиян задумываются о собственном доме. Это действительно долгосрочный тренд или временная реакция? Об этом поговорим с руководителем отдела продаж компании «Проект Территория» Алексеем Быбиным. Алексей, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Если говорить о рынке в целом, мы действительно наблюдаем изменения покупательских предпочтений. Это подтверждают исследования. По данным ВЦИОМ, 65% россиян хотели бы жить в собственном доме. Загородную недвижимость все чаще рассматривают не как сезонную дачу, а как полноценное жилье для постоянного проживания.
9: Алексей, как вы думаете, вот на ваш взгляд, что стало причиной такого изменения? Ведь еще несколько лет назад большинство стремилось жить именно в городе.
13: На это повлияли сразу несколько факторов. Первый – пандемия. Она заставила многих по-новому взглянуть на собственное жилье. Квартира стала одновременно офисом, местом отдыха, пространством для детей и центром повседневной жизни. Многие впервые задумались, хватает ли площади, тишины и возможности проводить больше времени на свежем воздухе. Так сформировался запрос на собственный дом и участок. Второй фактор – изменение формата работы. Благодаря удаленной и гибридной занятости для многих перестало быть принципиальным жить рядом с офисом. Люди получили возможность выбирать место для жизни, ориентируясь не только на дорогу до работы, но и на качество повседневной среды. И третий фактор – изменились сами критерии выбора жилья. Если раньше основными были цена и площадь, то теперь все чаще оценивают, насколько жилье соответствует образу жизни семьи.
9: То есть получается, что сегодня люди выбирают уже не столько сам дом, сколько совершенно другой образ жизни.
13: Да, именно так. Если раньше загородный дом ассоциировался с дачей или статусной покупкой, то сегодня его воспринимают как удобный формат для постоянного проживания. Людям важно, чтобы дом был местом, где можно отдохнуть после рабочего дня и провести время с семьей. При этом заметно изменился и сам рынок. Современные коттеджные поселки уже существенно отличаются от тех, что строились 10-15 лет назад. Мы в компании «Проект Территория» видим, что у каждой семьи свои потребности, поэтому предлагаем разные форматы домов. Одна- и двухэтажные, с различной площадью и планировками. Не менее важна и сама территория. Сегодня люди ожидают благоустроенные общественные пространства, детские и спортивные площадки, а также современные решения для безопасности, контролируемый въезд и видеонаблюдение. Поэтому выбор между квартирой и домом уже не становится противопоставлением город или природа. Современные проекты позволяют сохранить привычный уровень инфраструктуры и при этом пользоваться преимуществами загородной жизни.
9: Как вы считаете, этот интерес сохранится или через несколько лет рынок вернется к прежней модели?
13: Я считаю, что речь идет не о временном всплеске, а о долгосрочном изменении рынка. Когда меняются привычки людей, формат работы и требования к жилью, это неизбежно влияет и на рынок недвижимости. Покупатели стали гораздо осознаннее подходить к своему выбору. Сегодня для них них важно не только где находится дом, но и насколько он соответствует их образу жизни. И именно этот подход, на мой взгляд, будет определять развитие рынка в ближайшие годы.
9: Большое спасибо. Напомню, что сегодня мы говорили с руководителем отдела продаж компании «Проект Территория» Алексеем Быбиным. Алексей, большое спасибо. До свидания.
12: Проверено практикой на Business FM.
6: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
16: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
18: Даси прокуруну колену вертат. В дословном переводе с чешского языка эта фраза означает «за крону он позволит сверлить себе колено». Так говорят о человеке, который, чтобы заработать или не лишиться денег, согласен на что угодно. А в русском языке такие люди либо готовы удавиться за копейку, либо родную мать за грош продадут.
17: Срочные переводы на Business FM.
19: О чем это? Листинг. Правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. Контролирует соответствие акций эмитента и самого эмитента требованиям биржи. Обеспечивает включение в котировальные списки и позволяет существенно расширить круг инвесторов компании.
12: Главные слова на Business FM.
6: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.28, студия Вероника Романова. 791 беспилотник самолетного типа сбили силы ПВО над российскими регионами. Минувшей ночью, сообщает Минобороны. Одна из самых массированных атак произошла в столичном регионе. В Подмосковье перехватили 150 БПЛА, на подлете к Москве более 100. И более 5000 потребителей в Московской области остались без света. Также сообщалось о 3 пострадавших. В Белгородской области 20 человек ранены за сутки из-за атак на регионы. Это сообщает в РИО губернатор Александр Шуваев. Россиянам с кредитами перестали выдавать ипотеку. Банки массово отказывают тем, у кого половина дохода уходит на обслуживание долгов. Граждане с долговой нагрузкой выше 80% от дохода вообще не могут получить ипотечные займы, говорится в исследовании Freedom Global. Раньше банки по-другому оценивали платежеспособность и одобряли 40-50% поданных заявок на ипотеку, если половина дохода уходит на кредиты. Сейчас доля рухнула до 17-25%. Взять ипотеку, если у человека есть кредит или тем более несколько, сейчас практически невозможно. Разработчиков модели искусственного интеллекта в России могут обязать выплачивать компенсации правообладателям за использование их произведений при обучении нейросетей. Это следует из поправок к законодательству об ИИ и Гражданскому кодексу, пишет газета «Ведомости». Согласно проекту, обучение ИИ-моделям предлагается признать способом использования объектов авторских и смежных прав, а действующее законодательство этого не подразумевает. Согласно законопроекту, правообладатели смогут публично запретить использовать свои материалы для обучения нейросетей. Если такого запрета нет, разработчики смогут использовать произведения, но при отсутствии отдельного договора или разрешения на бесплатное использование должны будут выплачивать вознаграждение. Его размер, порядок сбора и периодичность распределения средств определит правительство. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Самая крупная атака на столичный регион за 2 года. С прошлого вечера Москву пытались атаковать более 600 беспилотников. А 180 были сбиты уже в столичном регионе, сообщил Сергей Собянин. О повреждениях, собственно, в столице информации не поступало, но повреждения есть в Подмосковье. Пострадали 3 человека в Павлово-Посадском филиале Мособлэнерго. Ввели особый режим работы из-за повреждения электрооборудования. Без электроснабжения остались более 10 тысяч потребителей. Слова стоят дорого. Индекс Мосбиржи вчера закончил день ниже отметки в 2100. А настроение рынку испортили новые угрозы санкций от ЕС. При том, что в пятницу тоже было падение. На риторике уже из Москвы. О цене слов сегодня Георгий Буфт. Профильные ассоциации попросили правительство поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейс. Ранее вице-премьер Новак поручил подотчетным ведомствам представить меры до 10 августа. Сегодня 18 число. О мерах ничего до сих пор не известно. О чем это говорит? Все подробности в нашем эфире.
3: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Российский рынок акций в состоянии нервного срыва. Вчера индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки в 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером стали заявления главы евродипломатии Кая Каллас о подготовке масштабного пакета санкций против России. До этого в пятницу рынок резко упал после слов российского министра иностранных дел Лаврова, который отверг заморозку военного конфликта по линии соприкосновения. Комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
4: 14 августа рынок потерял более 4%, что стало сильнейшим дневным падением сентября 2022 года. 17-го еще добавил к движению ко дну. При том, что не произошло ничего, кроме слов. Правда, Лавров, повторив давно известную позицию Москвы, несколько повысил пафос, заявив, что заморозка конфликта в Украине по линии фронта стала бы предательством подвигов отцов и дедов, сражавшихся с нацизмом во Второй мировой. Глава евродипломатии тоже не произвела на свет сенсации, заявив о подготовке очередного уже 22-го пакета санкций. ЕС никогда и не говорил, что остановит этот процесс, пока идет война. Разве что Каллас заявил, что новый пакет станет самым масштабным с 22-го года, а охват рестрикций увеличится сразу на треть. Все это происходит на фоне непрекращающихся атак на топливную инфраструктуру и склады маркетплейсов, заметного ослабления рубля в последние дни и остановки экспорта нефти из Новороссийска. Но триггером, который превратил вялое снижение в обвал, повторим, стали именно слова. По итогу трех последних сессий два интервью умножили на ноль до 2,5 триллиона рублей рыночной капитализации. Причин такой пугливой волатильности несколько. Во-первых, рынок сильно усох. Совокупный объем торгов акциями, расписками и паями за первое полугодие этого года составил чуть более 15 триллионов рублей, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Среднедневной оборот акций до 135 миллиардов рублей, тогда как денежный рынок прокручивает 7,5 триллионов рублей в день, занимает 80% всего оборота площадки. Проще говоря, рынок очень тонкий. Во-вторых, на нем, в отличие от довоенных времен, доминируют инвесторы, физлица. Их доля в обороте 2/3. Формально на бирже 42 миллиона частных инвесторов с 80 миллионами счетов. Но сделки в июле заключали лишь 3 миллиона человек. Нерезидентов в акциях нет с 22 года. Таким образом, главный ценообразующий игрок – это розничный инвестор, читающий новостную ленту непосредственно в мобильном приложении брокера. Он реагирует прежде всего на заголовок и реагирует нервно. Почти весь объем торгов сосредоточен в десятке ценных бумаг, может чуть больше. Получается идеальная среда для стадного шарахания в любую сторону. В-третьих, если инвесторы еще используют плечи в торговле, то при пробое технических уровней у клиентов с маржинальными позициями срабатывают маржин-колы, и такое принудительное закрытие еще больше усиливает общее движение. Ну и, наконец, инвесторы действуют фактически в информационном вакууме, реагируя только на новостные заголовки. Опасаясь санкций, компании-эмитенты резко сократили объем раскрываемой информации, отказываются публиковать прогнозы, скрывают значительную часть отчетности, чтобы не давать санкционерам дополнительных подсказок. Ну а когда фундаментальных вводных мало, геополитика остается единственной переменной, притом непредсказуемой. К концу июля, помимо падения общей капитализации почти на треть, средняя просадка по всем торгуемым бумагам составила более 25%. Из 263 акций в плюсе оказались лишь 27 эмитентов. Причем рост был сосредоточен в малоликвидных нефтегазовых дочках крупных компаний. Отношение капитализации рынка ценных бумаг к ВВП около 26% на начало года и минимум за четверть века сейчас. И это откат к значениям нулевых. Между тем, в майском указе президента 2024 года зафиксирована цель достичь капитализации до уровня не менее 66% ВВП к 2030 году. Так что нынешний показатель нужно нарастить более чем втрое. При том, что сейчас весь российский рынок акций стоит дешевле, чем сумма банковских вкладов населения. Кое-какие аргументы в пользу роста все же имеются. ЦБ прогнозирует среднюю ставку в 10,5-12,5% в следующем году. При таких уровнях депозит перестает конкурировать с дивидендной доходностью Сбера, МТС, Транснефти, X5 и ряда других компаний. Слабеющий рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и привлекательность их акций. В высокой степени готовности к IPO, по словам участников рынка, находится до 20 компаний. Они могут попробовать привлечь средства, в том числе физиков. Однако в краткосрочной перспективе негатива все же больше. Это и новый пакет евросанкций, и законопроект Грэма Блюменталя в США, который вступит в силу не позже октября. Стратегический разворот рынка в пользу роста возможен лишь при трех условиях. Если ставка ЦБ упадет ниже 10%, если геополитический фон, по крайней мере, перестанет ухудшаться, если на рынок придет институциональный капитал. Пока нет предпосылок к выполнению хотя бы одного из них.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Канье Уэст едет в Россию. Вопрос, доедет ли? Выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено. На официальном сайте его мирового тура концерты пройдут на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. Организатор с российской стороны агентство Say Agency. На билеты сразу после появления в продаже уже попали к перекупщикам. Параллельно ряд депутатов и общественников уже выступил с призывами запретить артисту выступать в нашей стране. Продолжит тему Иван Медведев.
5: Канье Уэст хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. Очень много денег, рассказал Business FM президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Канье Уэста, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Канье, по его словам, просила около 8 миллионов долларов за один концерт, но за эту сумму организаторы хотели провести два. На этом переговоры зашли в тупик. Агентству Say Agency, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены», за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники Business FM считают, что с экономической точки зрения все вопросы по концерту решаемы. Остаются вопросы политические. Так, некоторые российские депутаты и активисты уже припомнили Уэсту его высказывания о симпатиях к Гитлеру, антисемитские посты и выпущенную им футболку со свастикой и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар, а Уэста при всей его одиозности в России будут встречать хлебосольно.
6: Мы можем вспомнить, как носились гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов с папой Илона Маска, с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
5: Вопрос, отпустят ли его в Россию, не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
7: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертом. И поэтому Канье Уэст, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
5: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Канье приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналист нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Канье кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Канье Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что «да», так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
2: С теми, кто в теме. Сегодня личная деловая тема. С Анитой Цой, певицей и основательницей бренда экопродуктов «Цойкины рецепты», обсудили, что сегодня приносит больше дохода – музыка или производство фермерских консервов, и как ее бизнес пережил атаки на склады «Wildberries».
8: У нас были товары все на ФБО. Кто работает на маркетплейсах, знает, что это такое. Теперь мы часть товаров вывели на ФБС. То есть мы сейчас часть товара, как это странно бы не звучало, например, с центральной части России, с югов отправили во Владивосток. на склады. Казалось бы, что это дорого, но реально, просчитав все до деталей, мы поняли, что мы можем даже выиграть.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Лично-деловая тема с Анитой Цой сегодня в дневном эфире, полностью после полудня, 18.30 на Бизнес-ФМ. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
10: Немецкий антимонопольный регулятор обязал Apple изменить правила сбора пользовательских данных. Расследование показало, что ее система запроса согласия App Tracking Transparency создавала привилегии для собственных приложений Apple, ущемляя сторонних разработчиков. Теперь у компании есть 4 месяца, чтобы сделать всплывающие окна для сторонних приложений визуально и текстово нейтральными. Изменения затронут почти все страны Евросоюза. Ранее Франция и Италия уже оштрафовали Apple на 150 миллионов и почти 100 миллионов евро, соответственно, в рамках аналогичных разбирательств.
0: Отчеты и планы.
10: Uber инвестировал в стартап Zipline и запускает доставку заказов Uber Eats с помощью беспилотников. Первые дроны появятся на платформе до конца года. Затем сервис расширит на десятки городов США. Время доставки обещают сократить до 5-10 минут. К 2029 году партнеры планируют выйти на 1 000 000 доставок дронами в день. Глава Uber назвал сверхбыструю доставку ключевым двигателем роста для сервиса на ближайшие годы. Ранее компания уже вложила свыше 10 миллиардов долларов в проекты с роботакси и аэротакси. Автоконцерн Stellantis внедрил на заводах в США роботов с искусственным интеллектом. Теперь у них есть камера и компьютер своего рода глаза и мозг, сообщает газета New York Times. Робот может распознавать детали, рассчитывать расстояние до них и корректировать движение. Ранее, 2 года назад, такие же манипуляторы на заводе в Детройте постоянно зависали и останавливались. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 8:47 в Москве. Ассоциация компаний интернет-торговли просит правительство поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвитию, Минфину и ФНС представить меры поддержки до 10 августа, но пока о таких документах не сообщалось. Комментирует гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
11: Если отвечать на вопрос, почему мер поддержки до сих пор нет, конечно, не хочется верить в то, что никто не хочет. И скорее проблема в том, что раздавать можно только то, что уже посчитано и подтверждено. Непонятно, что именно возмещать. Ущерб оценивают в 600-800 миллиардов. По себестоимости сгоревшего же товара 200-300. Это принципиально разные деньги. И если упущенную выгоду не компенсируют нигде и никогда, и обещать ее – это обманывать людей. А вот себестоимость – это деньги, которые селлер уже заплатил поставщику. Они существовали, и они сгорели. Вторая развилка – подтвердить потери нечем, и они до сих пор не посчитаны. Нет единого реестра, где государство увидело бы, что лежало на складе и сколько стоило. А раздавать бюджетные деньги по самодекларации – это нарушать финансовый здравый смысл. Что же сейчас действительно нужно селлерам? Первый – дать людям дожить. Налоги за прошлые периоды начислены справедливо с состоявшихся продаж, но платить их собирались деньгами от следующих партий, а следующая партия сгорела. И рядом висит кредит, взятый ровно под этот товар. Поэтому отсрочка по налогам и заморозка процентов – это не льгота, это признание простого факта – денег в моменте физически нет. Второй – дать возможность перезапуститься. Сгорела не прибыль, сгорел оборотный капитал. Без новой закупки бизнес не встает, а покупать не на что. Это закрывается либо частичной компенсацией по себестоимости, либо льготным кредитом строго на восстановление товарного запаса. И третий, на период восстановления сделать правила работы на площадке простыми и предсказуемыми. Сейчас продавец не может посчитать собственную экономику. Расходы на логистику непрозрачные, тарифы меняют. Одна цифра вместо 10 переменных, когда человек восстанавливает бизнес после пожара, он должен считать закупку, а не разгадывать тарифы. Что же из этого реализуемо? Быстрее всего, конечно, то, что не стоит бюджету ни рубля. Отсрочки, каникулы, моратории на взыскание.
2: Это был Павел Вишаев, гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России. Ночью в результате атаки БПЛА на московский регион был поврежден склад Wildberries в Богородском округе в районе Атлант-парка. Пожар локализовали, сообщил губернатор Воробьев. Компания Wildberries заявила, что обломки дрона задели стену здания. Товары не пострадали.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Алексей, приветствую.
12: Доброе утро.
2: Но я вынужден добавить, извини, что перебиваю. Пришли новости из Рязанской области. 3 человека там пострадали в результате атаки дронов. 2 госпитализированы. И еще есть информация о том, что 1 человек погиб и 15 пострадали в Энергодаре, в Запорожской области, в результате атаки беспилотника. Вот такие данные. Все же переходим к нашему рынку. У нас на утренней сессии позитив.
12: Ну, я бы не сказал, что это прям позитив. Все-таки...
2: Ну, если сравнивать с тем, что...
12: С предыдущим... Да, то в большей степени это все-таки технический момент, на мой взгляд, учитывая, что падали 4 дня, падали стремительно, пробили даже 200 вниз по индексу Московской биржи, даже закрылись чуть ниже вот этого уровня. Но сегодня, видимо, все-таки закрываются короткие позиции, может частично, может кто-то полностью закрывает, и, соответственно, вот такой технический утренний отскок мы наблюдаем, 2100, почти 17 пунктов, индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Но здесь посмотрим, в лучшем случае, скорее всего, вот в основную торговую сессию перейдем к консолидации, с учетом того, что, ну, сложно сейчас найти какие-то новости и факторы фундаментальные, которые могли бы помочь все-таки дальше расти российскому рынку акций. И это такой не очень пока позитивный момент. Ну, для тех, кто, естественно, покупает и ждет, что акции вырастут. Для тех, кто играл на падение, конечно, были хорошие 4 дня. И здесь вот, я бы не исключал, что сегодня мы пока будем наблюдать некую вот эту фиксацию позиций, закрытие позиций. Внешние факторы, в принципе, остаются неплохими. Ну, с учетом того, что цены на нефть продолжают расти выше 91 доллара, уже торгуется баррель смеси Brent. И здесь пока, ну, есть неопределенность дальнейших действий США против Ирана, учитывая, что подошел к концу вот этот меморандум о понимании или о взаимопонимании США и Ирана накануне 17 августа, и президент США Дональд Трамп, как обычно, общаясь с журналистами, заявил, что не планирует продлевать срок действия этого меморандума. Помимо этого, Трамп сказал, что не исключает сценарий, при котором ему придется пойти на обострение конфликта с Ираном. Ну, цены на нефть, по его мнению, будут падать, если этого обострения не будет. Но, тем не менее, здесь Трамп выразил еще одно мнение, что Иран в настоящее время испытывает большие сложности. И поэтому Тегерану следовало бы пойти на заключение соглашения по спорным вопросам США. Ну и по-прежнему там Трамп, конечно, спрашивает про Ормузский пролив, и он по-прежнему говорит, вот это новая у него тема, то, что Ормуз может стать территорией США. Ну, вот такие, ну, интересные заявления от Трампа звучат. Соответственно, пока о каких-то переговорах речи не идет, а цены на нефть продолжают расти.
13: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
15: Особая пенсия. В многонациональном Непале 10 малых народностей признаны малочисленными, их представители имеют право на пенсию от государства независимо от возраста. Всего таких получателей в стране около 25 тысяч, а размер ежемесячных выплат составляет примерно 30 долларов в пересчете на американскую валюту. Подобных пожизненных пособий по национальному признаку в мире больше нет. Еще одна уникальность Непала – пенсия для богини, девочки, которая является воплощением индуистского божества Талиджу Бхавани. Буддийские жрецы выбирают на роль воплощения ребенка до 5 лет в соответствии со строжайшими критериями. Ее миссия – участвовать в религиозных церемониях и дарить божественные благословения. После служения, которое заканчивается при наступлении половой зрелости, девочки назначают пожизненную выплату порядка 110 долларов в месяц.
13: Особая пенсия на Бизнес FM. Тест-драйв с Алексеем Аксеновым. Продолжаем знакомство с семейством автомобилей под возрожденным брендом «Волга». Первым был седан S50. Как без него? Вообще, автомобилей этого класса очень мало на нашем рынке. Кроссоверы все заполонили. А ведь S50 с его просторным салоном, полным набором помощников водителю, багажником на 500 литров, вполне может занять место, которое раньше занимали классические «Волги». То есть возить руководителей, работать на госслужбе и, конечно же, в такси. Внедорожников под брендом «Волга» никогда не выпускали. Но если не брать полноприводную штучную 24-ку, сделанную экспериментально для охотничьих забав Леонида Ильича Брежнева. Но и она ему, по слухам, даже не понравилась. Были попытки создать футуристический внедорожник под индексом 3106 в конце 90-х, но проект так и остался на уровне концепт-кара. И вот «Волга К50». Полноразмерный SUV с постоянным полным приводом, набором опций для езды по бездорожью, с современным 2-литровым турбомотором на 238 лошадиных сил, огромным салоном и полным набором так называемых теплых опций. Кроссовер чуть короче седана, но также относится к классу D. Собственно, на этой платформе, пришедшей к нам изначально из Европы, можно построить целую линейку автомобилей, что, кстати, и будет сделано. А еще у «Волги» появится в перспективе, разумеется, свой индивидуальный стиль. То есть дизайн будет оригинальный, разработанный у нас и для нас. Но во всяком случае, так обещают в компании. Будем ждать. А пока продолжим знакомиться с моделями возрожденного бренда «Волга». Но в следующей передаче. Тест-драйв на Business FM. Приемника нет, а радио есть.
16: Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 791 беспилотник над российскими регионами. Так, на подлете к столице сбили более 100 БПЛА с начала суток. Как уточнял мэр Сергей Собянин, с вечера столицу пытались атаковать более 600 дронов. В результате атаки БПЛА в Подмосковье есть последствия на земле. В том числе загорелись многоквартирный дом, склад «Вайлдберрис». Пострадали ребенок и двое взрослых. США и Канада обсуждают возможное снижение пошлин на канадские автомобили до 15% с учетом вычета доли их стоимости. Это сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сейчас действует пошлина в 25%. По данным агентства, главным предметом спора остается механизм вычета стоимости комплектующих. Вашингтон настаивает на том, чтобы из подпадающей под пошлину базы вычиталась стоимость только американских деталей. А Оттава добивается вычета стоимости всех североамериканских компонентов, включая детали из Канады и Мексики. В бюджете Тайваня на 27-й год отдельным пунктом заложили почти 7,5 миллиардов долларов на выплаты населению дивидендов от искусственного интеллекта. Доля каждого гражданина составит 314 долларов наличными в долларовом эквиваленте. Это заявил глава островной администрации Уильям Лай. Выплату должна получить каждая семья вне зависимости от того, в каких секторах экономики она трудится. По словам Лая, рост экономики в первом полугодии достиг 14%. Это самый высокий показатель за аналогичный отрезок в последние 50 лет. Прогноз роста на весь год был повышен с 9,6% до 11%. И это станет самым высоким показателем за 39 лет. И эти высокие показатели власти объясняют надежностью цепочек поставок в производстве полупроводников, используемых в информационно-коммуникационных технологиях и обрабатывающей промышленности, которая обеспечивает растущий мировой спрос на искусственный интеллект. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Масштабная атака дронов на столичный регион зафиксирована ночью и утром. Пострадали 3 человека. При отражении атаки есть повреждения в Павлово-Посадском, Богородском округах, Коломне, Котельниках, Электростали. Было попадание в склад «Вайлдберрис» в Богородском округе, в Павлово-Посадском филиале «Мособлэнерго» ввели особый режим работы. Из-за повреждений электрооборудования без света остались более 10 тысяч потребителей. Зерновые терминалы на юге России встали из-за атак, следом встали и грузовики. Лизинговые компании теперь предлагают перевозчикам послабления, но те называют их кабальными. О слишком дорогих лизинговых каникулах сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Мосбиржа предлагает разработчикам видеоигр провести IPO на своей площадке. Мы спросили у представителей отрасли, интересно ли им это предложение. Большинство, судя по всему, говорит, что на данный момент к этому не готовы. Но есть и исключения. Все подробности в ближайшее время. Ночная массированная атака беспилотников на Подмосковье – крупнейшая за 2 года, как посчитал ТАСС. Трое раненых, включая ребенка. Основные удары пришлись на восток и юго-восток области. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, наиболее серьезные последствия в Павлово-Посадском округе. А в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом в самом городе. Загорелась крыша многоэтажки. Обломки БПЛА повредили линии электропередач. Около 10 тысяч человек и более 40 соцобъектов в Павлово-Посадском округе остались без света. В Коломне после падения обломков БПЛА загорелся павильон у торгового центра «Глобус». Также пострадали здания ЗАГС, магазин, окна жилого дома. В Котельниках горели строительные леса в одном ЖК. В Раменском округе частный дом в СНТ Раменье. Осколочное ранение получила 10-летняя девочка. Поврежден склад «Вайлдберрис» в Богородском округе в районе Атлант-парка. Пожар локализован, товары не пострадали. Это ночью 620 БПЛА летели на Москву, 180 из них были уничтожены в московском регионе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: То, что дроны на Москву и Московскую область шли с востока, конечно же, это является таким своеобразным обманным маневром, призванным обойти, пробить систему противовоздушной обороны, организовав атаку с такого направления, откуда система ПВО не ожидает атаки. То есть, возможно, неполный комплект зенитных ракет на таком направлении у зенитных комплексов. Ну, плотность систем ПВО может быть меньшей. Ну и, конечно, здесь возникает только один вопрос. То есть, если летело там 500-600 беспилотных летательных аппаратов, а уничтожено только там 180, то куда делись остальные? С огромной вероятностью они все-таки упали на землю и где-то в Московской области. Но есть одно простое объяснение, что большая часть этих дронов — это были дроны-обманки, ну то есть дроны, которые летели для того, чтобы отвлекать на себя противовоздушную оборону, но при этом они не выполняли непосредственно ударную миссию и несли мощных боевых частей, и, соответственно, их падение где-либо не вызвало каких-то разрушений на земле. Либо эти дроны улетели куда-то дальше, но пока мы не видим их ни на западе, ни на востоке, ни на севере, ни на юге. Скорее всего, все-таки они упали где-то на территории центрального региона. Вопрос в том, чтобы обнаружить остатки этих дронов и обезвредить на всякий пожарный, потому что они все равно могут содержать какие-то опасные вещества, в том числе взрывчатые.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Из-за атаки БПЛА приостанавливали работу все московские аэропорты. В столице не смогли сесть 8 самолетов, в частности, рейсы из нескольких городов Турции и Самары. Бизнес грузоперевозок на «Эге России» оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамани приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса все равно оказываются неподъемными. Подробнее Евгений Пеличук.
18: «Бизнес говорит».
19: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в

0: нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за одну единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают Европолан и Альфа-Мобиль. Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
1: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс – один из крупнейших на Черном море, принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из 3 зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа. И о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
2: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить, и спрос будет. Второе, что вероятно, через некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать, пускай с меньшей скоростью, но все равно принимать они будут. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых. Это ситуация, в первую очередь, как сельхозпроизводитель. Эти цены на их продукцию падают совершенно страшной силой.
1: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе. И, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Заинтересованы ли российские разработчики видеоигр в выходе на Мосбиржу? Там ранее заявили, что они собираются создать совет по видеоигровой индустрии. Он поможет финансовой площадке сформировать критерии отбора для потенциальных эмитентов среди разработчиков компьютерных игр. Зарубежный опыт показывает, что размещение акций для них – это хороший способ привлечь финансирование. А продолжит Валерий Убадоев.
4: Инициативу по привлечению разработчиков к размещению акций Мосбиржа обсуждает совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии, передают Ведомости. Важно отметить, что на данный момент лишь ведется отбор потенциальных кандидатов, то есть не все представленные ниже компании заинтересованы в выходе на биржу, они лишь соответствуют базовым критериям размещения на Мосбирже, то есть их выручка больше 1 миллиарда рублей, срок работы бизнеса более 3 лет и так далее. В списке подходящих под эти критерии компания CarX Technologies. Она уже больше 10 лет создает гоночные игры и автосимуляторы, как для компьютеров, так и для мобильных платформ. Однако компания на биржу выходить не планирует по ряду причин. Об этом Business FM рассказал генеральный директор CarX Technologies Дмитрий Фокин.
5: В нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании, поэтому такой бытовой выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. Как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Другие проблемы более приоритетных местах стоят.
4: За рубежом, например, выход игровой компании на IPO – дело практически заурядное, в том числе и среди именитых компаний. Например, польская CD Projekt, выпустившая вышедшая серию «Ведьмак» и тайтл «Киберпанк 2077» торгуется на Варшавской фондовой бирже. Всего в этой стране таких более 100. Японская Capcom, эта серия Resident Evil, Devil May Cry и другие, размещена на токийской бирже. Еще по нескольку десятков торгуются в Штатах, Швеции и других странах. Среди потенциальных кандидатов в российском геймдеве также называются «Леста Игры». Она разрабатывает

0: разрабатывает и издает «Мир танков» и «Мир кораблей». Astrum Entertainment, которая занимается шутером Warface, также она выступила издателем для мирового блокбастера Atomic Heart, компания Кефир, которая выпускает проекты для мобильных платформ и другие. В том числе и Hobby World. Это дистрибьютор и издатель настольных игр. Среди собственных ее проектов «Соображарий» и прочее. Кроме того, она локализовала для российского рынка, например, серию «Манчкин». Но также у нее есть и видеоигровое подразделение, поэтому она и попала в список потенциальных кандидатов. В выходе на биржу компания заинтересована, сообщил гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.
1: Мы давно обсуждаем выход на IPO и рассматриваем это как один из вариантов движения финансирования компании путем публичного размещения акций. Это, на наш взгляд, как-то естественный путь развития компаний и становления их публичностями. И мы поддерживаем начинание Московской биржи, которая обратила внимание в том числе и на игровую индустрию. Проблему с кадрами мы решаем. Она, безусловно, в России есть. Да, мы развиваемся по всем направлениям. Как, по сути, можно сказать, мы один из лидеров, наверное, игровой индустрии, как в игрушках, так и в видеоиграх. И нам интересны оба эти направления.
0: Мы также связывались и с другими разработчиками и издателями из представленного списка. На биржу выходить планируют также не все, но комментировать новость в эфире они отказались. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес FM.
2: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Пебанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Знакомьтесь, и помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. «Яндекс.Директ». Используйте ИИ по делу.
5: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
8: Слова, проверенные делом.
9: Идея лежать на пляже в качестве основного занятия звучит чудовищно. Я бы утопился или спятил со скуки. Мне нравится высокая интенсивность. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
8: Слова, проверенные делом. На Business FM.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. На конец августа запланирован визит Владимира Путина в Нижний Новгород. Предполагается, что он примет участие в пленарном заседании форума «Сильная идея для нового времени», сообщается на сайте проекта. Он состоится в Нижнем Новгороде 24-25 августа. Основная деловая программа пройдет в первый день в Академии «Маяк» и молодежном центре «Куб на старт», а заседание с участием Владимира Путина на следующий день на ярмарке, пишет в городе Н. Число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие выросло на 60%, пишет «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России. В таких случаях мошенники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем и похищают полученные деньги. Возвращать долг с начисленными процентами приходится пострадавшему. Кроме того, ЦБ зафиксировал резкий рост жалоб на проблемы с погашением микрозаймов. Их число увеличилось в 3 раза в сравнении с прошлым годом. В деревне Степанково Павловского округа в будущем году планируют открыть туристический комплекс с глэмпинг-отелем. Инвесторы вложат в проект более 100 миллионов рублей, создадут 10 рабочих мест, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области. На территории комплекса уже строят модульные дома, рестораны, туристическую инфраструктуру. Проект реализуется с использованием универсального инвестиционного предложения Корпорации развития, которое содержит параметры объекта и сведения о земельных участках. Для создания глэмпингов в Нижегородской области Корпорация развития сформировала реестр из 63 земельных участков в 26 муниципалитетах. Нижегородская область заняла 27 место среди российских регионов по доле работников с зарплатой выше средней по стране. По оценкам экспертов РИА Новости, почти 28% нижегородцев получают больше, чем средние жители России. А доход 5% жителя региона превышает 2 среднероссийские зарплаты. Лидером рейтинга с заметным отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где почти 66% работников получают зарплату выше среднероссийской. Второе место у Магаданской области, на третьем месте находится Чукотка. Нижегородцы с октября не смогут въехать еще в 4 страны ЕС по 5-летнему загранпаспорту. Швеция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта, цитирует Коммерсант заявление Еврокомиссии. Власти Швеции пообещали до конца этого года пускать россиян с такими документами в страну, если шенгенская виза или ВНЖ будут получены до октября. Ассоциация туроператоров России отметила, что после вступления новых ограничений в силу небиометрические российские загранпаспорта не будут признаваться уже в 15 европейских странах. Среди них Германия, Финляндия, Франция и Чехия. Ларек с фастфудом в Сормовском районе закрыли из-за нелегальных мигрантов, сообщили Федеральной службе судебных приставов по Нижегородской области. Торговый павильон отключили от электроснабжения, продукты питания из него вывезли, входные двери опечатали. Приставы также предупредили владелицу точки общепита об ответственности за неисполнение решения суда. Нейросеть Клод впервые уволила человека. Компания Enden Labs решила дать нейросети управлять бизнесом, магазином Enden Market в Сан-Франциско. Результаты, которые показал искусственный интеллект, оказались скромными. Однако Клод обратила внимание, что один из сотрудников опоздал на 17 смен из 23. Оказалось, что нейросеть без особой строгости относилась к опозданиям в целом, но на прямой вопрос о том, нужен ли здесь такой работник, приняла решение о его увольнении. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 22 градуса. Вечером чуть прохладнее, плюс 20, облачность сохранится. Ночью синоптики обещают пасмурную погоду и до плюс 16.
12: Валюта.
11: На 18 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
10: Нижегородские экспортеры могут бесплатно получить пиар-продвижение. Российский экспортный центр запустил новый инструмент поддержки – услугу рекламно-информационная поддержка экспорта. Она представляет собой репутационный пиар-инструмент, направленный на повышение узнаваемости российских компаний и их продукции на приоритетных иностранных рынках. В одном сервисе объединено пиар-продвижение через зарубежные СМИ, социальные сети блогеров под зонтичным брендом «Сделано в России». Экспортеры в том числе смогут воспользоваться пиар-сопровождением на зарубежных рынках, которое включает подготовку и распространение текстовых материалов, организацию публикаций в отраслевых, деловых и общественно-политических СМИ за рубежом, размещение материалов в официальных аккаунтах программы «Сделано в России», продвижение в социальных сетях за рубежом, адаптацию контента под специфику целевого рынка, а также работу с иностранными лидерами мнений, размещение информации блогеров, инфлюенсеров и в популярных аккаунтах в социальных сетях. Продукты будут внедрять поэтапно. На данный момент услуга доступна экспортерам, ориентированным на выход в Китай, Объединенные Арабские Эмираты и в Турцию. В скором времени географии проекта добавятся Саудовская Аравия, Индонезия, Вьетнам, Индия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Таджикистан. Сеть Fix Price вышла на рынок Сербии. Первые магазины заработали в Белграде и Нови Саде, сообщает Shoppers. Всего запланировано открытие 10 торговых точек. Сеть будет развиваться по привычной для себя бизнес-модели – продавать дешевые товары повседневного спроса. Нижегородский завод мостовых конструкций претендует на преференции. СМК «Кулебаки» могут получить налоговую льготу для модернизации производства мостовых металлоконструкций. Проект соглашения предприятия с правительством Нижегородской области о преференции опубликован в базе ЗАГС Собрания. Инвестиции в расширение производства оцениваются более чем в 2,5 миллиарда рублей. Мощность предприятия увеличится на треть, до 46 тысяч тонн металлоконструкции в год. Планируется создать почти 270 рабочих мест. СМК «Кулебаки» попросила льготу по налогу на имущество до конца марта 31 года на 98 миллионов рублей. Бюджетный эффект от преференции составит 440 миллионов рублей. По окончании срока предоставления льготы налоговые поступления в бюджет ежегодно составят более 150 миллионов рублей, а НДФЛ почти 80 миллионов, подсчитали в правительстве. ЗАГС Собрание рассмотрит проект соглашения с инвестором в августе. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
13: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
16: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
17: Главные капиталы России. Борис Абрамович Каменко. Состояние около 40 миллионов рублей.
18: В топ-10 российских дореволюционных банков перед Первой мировой войной четвертую строку уверенно занимал региональный Азовско-Донской банк с основным капиталом в 50 миллионов и балансом в 500 000 000 рублей. На это почетное место банк вышел под руководством купца первой гильдии, коммерции советника Бориса Абрамовича Каменки. Его молодость окутана туманом слухов. Достоверно известно лишь, что родился в Киеве в 1855 году, что занимался финансовыми операциями на юге России, а в 1903 году объявился в столице, где стал стремительно укреплять свои позиции в финансовых кругах. В 1910-м он возглавил Азовско-Донской банк. Этот банк отличился тем, что отказался от участия в российской генеральной нефтяной корпорации, организованной в Лондоне крупнейшими российскими банками. Будучи тесно связанным с товариществом братьев Нобель, Борис Абрамович сформировал собственную группу нефтяных предприятий, которую Азовско-Донской банк и поддержал. Помимо контроля за деятельностью банка, Каменко также являлся членом правления страхового общества России, русского общества «Сименс-Шукерт» и «Токмакской железной дороги». Также он занимал высокие посты председателя правлений Общества Соединенных Цементных Заводов и русского общества вывозной торговли. Азовско-Донской банк был национализирован в декабре 1917 года. В 1918 французское правительство пригласило Каменко наладить финансовые операции между русскими эмигрантскими кругами и Францией. Он создал российский торгово-промышленный союз «Торгпром». В руководство организации вошли крупнейшие российские промышленники из числа эмигрантов – Третьяков, Гукасов, братья Рябушинские. В том же году генерал Врангель предложил Борису Абрамовичу занять пост министра финансов в правительстве Крыма, но тот отказался. В Париже Каменко возглавил французский банк северных стран, контроль над которым получил еще в 1912 году. Он также стал председателем русского страхового общества в Париже и продолжил активно заниматься бизнесом. Борис Абрамович Каменко скончался и был похоронен в Париже 2 апреля 1942 года.
17: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Аномалии. Наводнение, которое случилось в Центральной Европе в 1997 году, в Польше и Германии называют наводнением тысячелетия. Вероятность таких дождей составляет менее 0,1%, и явление подобного масштаба происходит раз в 1000 лет. С 3 по 10 и с 17 по 22 июля в юго-западной Польше и северной Чехии прошли сильнейшие дожди. Реки Одер и Морава вышли из берегов. Всего за полдня уровень воды вырос на 4 метра. На польско-немецкой границе уровень воды в Одере достиг наивысшего показателя за последние 50 лет. Тысячи домов были разрушены. Погибло 114 человек. Совокупный ущерб оценивается в 4,5 миллиарда долларов.
19: Аномалии на Бизнес ФМ.
20: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес ФМ.
21: Что только не использовали люди для освещения. Всевозможные масла, растительные и животные жиры. Для получения китового жира, который прекрасно горел, практически извели поголовье китов в северных морях. В середине 19 века путем нагрева научились получать горючую жидкость из угля, сланца и битума. Одним из первых, кто получил горючее при перегонке нефти, стал шотландский медик Авраам Гесснер. Причем продукт горел лучше и был дешевле, чем тот же китовый жир. В 1854-м Гесснер зарегистрировал торговую марку «Керосин» от греческого «керос», то есть «воск». Но опыты с нефтью проводили во всех промышленно развитых на тот момент странах. И в русской энциклопедии, изданной в конце 19 века, сказано: «Керосин введен в продажу торговым домом «Кер и сын». Отсюда название. Но какая бы версия ни была верной и кому бы ни принадлежало первенство, слово «керосин» 100 с лишним лет одинаково звучит во всем мире.
20: Имя нарицательное на Бизнес ФМ.
22: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28. Студия Вероника Романова. В Энергодаре при ударе БПЛА рядом с остановкой погиб человек, 15 пострадали. Это сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В Энергодаре находится Запорожская АЭС. Ее территории и сам город регулярно подвергаются обстрелам. А в двух городах Подмосковья сегодня произошел блэкаут. После атаки БПЛА в Ликино-Дулево и Орехово-Зуево более 10 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов оказались без электроснабжения, сообщили в МОСОБЛЭНЕРГО. По последним данным, подача света уже восстановлена. Минувшей ночью силы ПВО сбили над подмосковным регионом более 150 БПЛА. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об удвоении числа выдворенных мигрантов из Москвы за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, число иностранных граждан, покинувших столицу в связи с нарушениями миграционного законодательства, выросло с 8300 до 16 тысяч. Володин уточнил, что показатель по Москве составляет треть от общего числа выдворений из страны за нарушение правил въезда или режима пребывания. При этом общее количество административных решений о выдворении мигрантов за полгода достигло порядка 100 тысяч, что в более чем 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2025 года. В российских школах запретили проводить больше 7 уроков в день. Это сообщили в Минпросвещение. Для 2-4 классов допустимо не более 5 уроков. Для 5-6 – 6 уроков. Для 7-11 – 7. Первоклассникам в сентябре и октябре разрешено не более 3 уроков в день, а с ноября – 4. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: План 10 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Самая крупная атака на столицу за 2 года. С прошлого вечера Москву пытались атаковать 620 беспилотников. 180 были сбиты уже в столичном регионе. О повреждениях, собственно, в столице информации не поступало. Есть повреждения в Подмосковье. Там 3 человека пострадали. В Павлово-Посадском районе без электричества остались 10 тысяч абонентов. Но сейчас, спустя несколько часов, все уже починили. Слова стоят дорого. Индекс Мосбиржи вчера закончил день ниже отметки в 2100. Настроение рынку испортили новые угрозы санкций от ЕС. И это при том, что в пятницу тоже было падение на риторике уже из Москвы. На цене слов сегодня Георгий Буфт. Канье Уэст выступит в Петербурге в октябре, хотя многие считают, что это еще не точно. Билеты на американского рэпера уже активно продаются. Ценники от 9 тысяч рублей до 160 тысяч. Эти и другие темы в нашем эфире. Российский рынок акций в состоянии нервного срыва. Накануне индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки в 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером стали заявления главы евродипломатии Каи Каллас о подготовке масштабного пакета санкций против России. До этого в пятницу рынок резко упал после слов российского министра иностранных дел Лаврова, который отверг заморозку военного конфликта по линии соприкосновения. Комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
3: 14 августа рынок потерял более 4%, что стало сильнейшим дневным падением сентября 2022 года. 17-го еще добавил к движению ко дну. При том, что не произошло ничего, кроме слов. Правда, Лавров, повторив давно известную позицию Москвы, несколько повысил пафос, заявив, что заморозка конфликта в Украине по линии фронта стала бы предательством подвигов отцов и дедов, сражавшихся с нацизмом во Второй мировой. Глава евродипломатии тоже не произвела на свет сенсации, заявив о подготовке очередного уже 22-го пакета санкций. ЕС никогда и не говорил, что остановит этот процесс, пока идет война. Разве что Каллас заявила, что новый пакет станет самым масштабным с 22-го года, а охват рестрикций увеличится сразу на треть. Все это происходит на фоне непрекращающихся атак на топливную инфраструктуру и склады маркетплейсов, заметного ослабления рубля в последние дни и остановки экспорта нефти из Новороссийска. Но триггером, который превратил вялое снижение в обвал, повторим, стали именно слова. По итогу трех последних сессий два интервью умножили на ноль до 2,5 триллиона рублей рыночной капитализации. Причин такой пугливой волатильности несколько. Во-первых, рынок сильно усох. Совокупный объем торгов акциями, расписками и паями за первое полугодие этого года составил чуть более 15 триллионов рублей, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Среднедневной оборот акций до 135 миллиардов рублей, тогда как денежный рынок прокручивает 7,5 триллионов рублей в день и занимает 80% всего оборота площадки. Проще говоря, рынок очень тонкий. Во-вторых, на нем, в отличие от довоенных времен, доминируют инвесторы, физлица. Их доля в обороте 2/3. Формально на бирже 42 миллиона частных инвесторов с 80 миллионами счетов. Но сделки в июле заключали лишь 3 миллиона человек. Нерезидентов в акциях нет с 2022 года. Таким образом, главный ценообразующий игрок – это розничный инвестор, читающий новостную ленту непосредственно в мобильном приложении брокера. Он реагирует прежде всего на заголовок и реагирует нервно. Почти весь объем торгов сосредоточен в десятке ценных бумаг, может чуть больше. Получается идеальная среда для стадного шарахания в любую сторону. В-третьих, если инвесторы еще и используют плечи в торговле, то при пробое технических уровней у клиентов с маржинальными позициями срабатывают маржин-колы, и такое принудительное закрытие еще больше усиливает общее движение. Ну и, наконец, инвесторы действуют фактически в информационном вакууме, реагируя только на новостные заголовки. Опасаясь санкций, компании-эмитенты резко сократили объем раскрываемой информации, отказываются публиковать прогнозы, скрывают значительную часть отчетности, чтобы не давать санкционерам дополнительных подсказок. Ну а когда фундаментальных вводных мало, геополитика остается единственной переменной, притом непредсказуемой. К концу июля, помимо падения общей капитализации почти на треть, средняя просадка по всем торгуемым бумагам составила более 25%. Из 263 акций в плюсе оказались лишь 27 эмитентов. Причем рост был сосредоточен в малоликвидных нефтегазовых дочках крупных компаний. Отношение капитализации рынка ценных бумаг к ВВП около 26% на начало года и минимум за четверть века сейчас. И это откат к значениям нулевых. Между тем, в майском указе президента 2024 года зафиксирована цель достичь капитализации до уровня не менее 66% ВВП к 2030 году. Так что нынешний показатель нужно нарастить более чем втрое. При том, что сейчас весь российский рынок акций стоит дешевле, чем сумма банковских вкладов населения. Кое-какие аргументы в пользу роста все же имеются. ЦБ прогнозирует среднюю ставку в 10,5-12,5% в следующем году. При таких уровнях депозит перестает конкурировать с дивидендной доходностью Сбер, МТС, Транснефти, X5 и ряда других компаний. Слабеющий рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и привлекательность их акций. В высокой степени готовности к IPO, по словам участников рынка, находится до 20 компаний. Они могут попробовать привлечь средства, в том числе физиков. Однако в краткосрочной перспективе негатива все же больше. Это и новый пакет евросанкций, и законопроект Грэма Блюменталя в США, который вступит в силу не позже октября. Стратегический разворот рынка в пользу роста возможен лишь при трех условиях. Если ставка ЦБ упадет ниже 10%, если геополитический фон, по крайней мере, перестанет ухудшаться, если на рынок придет институциональный капитал. Пока нет предпосылок к выполнению хотя бы одного из них.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Канье Уэст едет в Россию. Вопрос, доедет ли? Выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено. На официальном сайте его мирового тура концерты пройдут на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. Организатор с российской стороны агентство Say Agency. На билеты сразу после появления в продаже уже попали к перекупщикам. Параллельно ряд депутатов и общественников уже выступил с призывами запретить артисту выступать в нашей стране. Продолжит тему Иван Медведев.
4: Канье Уэст хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. Очень много денег, рассказал Business FM президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Канье Уэста, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Канье, по его словам, просила около 8 миллионов долларов за один концерт, но за эту сумму организаторы хотели провести два. На этом переговоры зашли в тупик. Агентству Say Agency, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 5 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены», за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники Business FM считают, что с экономической точки зрения все вопросы по концерту решаемы. Остаются вопросы политические. Так, некоторые российские депутаты и активисты уже припомнили Уэсту его высказывания о симпатиях к Гитлеру, антисемитские посты и выпущенную им футболку со свастикой, и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар. А Уэста, при всей его одиозности, в России будут встречать хлебосольно.
5: Мы можем вспомнить, как носились гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов с папой Илона Маска, с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
4: Вопрос, отпустят ли его в Россию. Не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
6: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертами. И поэтому Канье Уэст, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
4: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Канье приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналист нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Кани кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Кани Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что «да», так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
2: С теми, кто в теме. Сегодня личная деловая тема. С Анитой Цой, певицей и основательницей бренда экопродуктов «Цойкины рецепты», обсудили, что сегодня приносит больше дохода – музыка или производство фермерских консервов, и как ее бизнес пережил атаки на склады «Wildberries».
7: У нас были товары все на ФБО. Кто работает на маркетплейсах, знает, что это такое. Теперь мы часть товаров вывели на ФБС. То есть мы сейчас часть товара, как это странно бы не звучало, например, с центральной части России, с югов отправили во Владивосток на склады. Казалось бы, что это дорого, но реально просчитав все до деталей, мы поняли, что мы можем даже выиграть.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Личная деловая тема с Анитой Цой сегодня в дневном эфире, полностью после полудня, 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
8: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
11: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
12: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Правительство одобрило сделку госкорпорации «Росатом» и DP World из Арабских Эмиратов по созданию совместного предприятия, пишет РБК. В «Росатоме» заявили, что компания внесет в СП транспортную группу «Феска», а DP World – денежные средства, объем которых пока не определен. На этой новости акции головной компании группы «Феска» дальневосточного морского пароходства подскочили почти на 10%.
13: Арбитраж.
12: Прокуратура потребовала доплатить в бюджет по старой сделке, когда выкупались иностранные активы. Арбитражный суд Москвы принял иск о выплате свыше 400 миллионов рублей с компанией GS Investment, структуры семьи бывшего акционера Челябинского трубопрокатного завода «Комарова», которая приобрела заводы упаковки у швейцарской «Амкор». Сделка состоялась в 2022 году. Предварительное заседание назначено на 29 сентября. Как пишет «Коммерсант», суть претензий не сообщается, но можно предположить, что речь идет о взыскании в бюджет части взноса, который не был выплачен в рамках покупки активов «Амкор».
13: Отчеты и планы.
12: Налоговая инспекция принудительно исключила из «Егрюл» компанию «Филипп Киркоров Корпорейшн» из-за недостоверной информации в реестре. Как итог, певец автоматически на 3 года лишился возможности открывать бизнес в России. Для Киркорова ограничения продлятся до сентября 2028 года. Другая компания исполнителя «Feel4U» указала в реестре некорректный адрес. Ее гендиректор Арсен Айрапетов, бывший стилист Киркорова, также попал под запрет о создании нового бизнеса до октября 2027 года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
14: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 9:46 в Москве. Ассоциация компаний интернет-торговли просит правительство поддержать селлеров, пострадавших в результате атак на маркетплейсы. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвитию, Минфину и ФНС представить меры поддержки до 10 августа, но пока о таких документах не сообщалось. Сегодня, напомню, 18 августа. Комментирует гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
16: Если отвечать на вопрос, почему мер поддержки до сих пор нет, конечно, не хочется верить в то, что никто не хочет. И скорее проблема в том, что раздавать можно только то, что уже посчитано и подтверждено. Непонятно, что именно возмещать. Ущерб оценивают в 600-800 миллиардов. По себестоимости сгоревшего же товара 200-300. Это принципиально разные деньги. И если упущенную выгоду не компенсируют нигде и никогда, и обещать ее – это обманывать людей, А вот себестоимость – это деньги, которые селлер уже заплатил поставщику. Они существовали, и они сгорели. Вторая развилка – подтвердить потери нечем, и они до сих пор не посчитаны. Нет единого реестра, где государство увидело бы, что лежало на складе и сколько стоило. А раздавать бюджетные деньги по самодекларации – это нарушать финансовый здравый смысл. Что же сейчас действительно нужно селлерам? Первый – дать людям дожить. Налоги за прошлые периоды начислены справедливо с состоявшихся продаж, но платить их собирались деньгами от следующих партий, а следующая партия сгорела. И рядом висит кредит, взятый ровно под этот товар. Поэтому отсрочка по налогам и заморозка процентов – это не льгота, это признание простого факта – денег в моменте физически нет. Второй – дать возможность перезапуститься. Сгорела не прибыль, сгорел оборотный капитал. Без новой закупки бизнес не встает, а покупать не на что. Это закрывается либо частичной компенсацией по себестоимости, либо льготным кредитом строго на восстановление товарного запаса. И третий – на период восстановления сделать правила работы на площадке простыми и предсказуемыми. Сейчас продавец не может посчитать собственную экономику. Расходы на логистику непрозрачные, тарифы меняют. Одна цифра вместо 10 переменных, когда человек восстанавливает бизнес после пожара, он должен считать закупку, а не разгадывать тарифы. Что же из этого реализуемо? Быстрее всего, конечно, то, что не стоит бюджету ни рубля. Отсрочки, каникулы, моратории на взыскание.
2: Это был Павел Вишаев, глава компании «Финхелп», эксперт опоры России. Ночью в результате атаки БПЛА на московский регион был поврежден склад «Вайлдберрис» в Богородском округе в районе Атлант-парка. Пожар локализован, сообщил губернатор Воробьев. Компания «Вайлдберрис» заявила, что обломки дрона задели стену здания, товары не пострадали. Подробнее об атаке на Подмосковье в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Алексей, приветствую еще раз.
17: Доброе утро.
2: Начнем мы, наверное, сегодня день с роста и с красивой цифры выше 2100.
17: Ну, видимо, начнем, учитывая, что все-таки падали 4 дня до этого и потеряли там по совокупности около 10%. Почему бы не нарисовать хотя бы небольшой технический отскок?
2: Ну, вот он и есть, проценты
17: 7%. Вечером, да. Вечером падали, утром вот процент как росли, так, в принципе, и открываемся на процент по индексу Московской биржи. Но пока можно сказать, что это... Скажем, закрытие коротких позиций. Все-таки больше, на мой взгляд, технический момент, чем какой-то фундаментальный. Не было просто каких-то новостей, которые могли бы вот развернуть рынок сейчас, да и вряд ли их стоит ждать в ближайшем будущем. Единственное, что цены на сырьевые товары все-таки росли в последнее время, на некоторые сырьевые товары продолжают расти и сегодня, прежде всего, это цены на нефть отчасти, и сохраняется рост в драгоценных, но не во всех, но больше, конечно, в промышленных металлах. Вот никель растет сегодня в пределах 1%. Что касается нефти, в районе $91.5 торгуется баррель смеси Brent. Но меморандум о понимании между США и Ираном, он подошел к концу или закончил свое существование 17 августа. Я напомню, что этот меморандум, он подразумевал и прекращение огня, то, что, в принципе, рынок наблюдал на Ближнем Востоке. В Персидском заливе не было горячей фазы противостояния между США и Ираном, но вот он истек. Президент США Дональд Трамп говорит о том, что не планирует продлевать срок действия меморандума о понимании с Ираном. Так что вот здесь тоже рынок сейчас задается вопросом, а не вернется ли все к тому, что наблюдалось в начале лета, то есть взаимные обстрелы и бомбардировки, и это рынок не исключает. Причем президент США также сам по себе не исключает сценарий, при котором придется пойти на обострение конфликта с Ираном. Об этом накануне Трамп сказал, общаясь с журналистами. Ну, конечно, он там еще и говорил о том, что Иран в настоящее время испытывает определенные сложности. Тегерану надо пойти на заключение соглашения по спорным вопросам с США. Ну, все, в принципе, в том ключе, в котором Трамп обычно в последнее время говорит. Ну, и вот эта новая тема Трампа – это американский Ормузский пролив. Вот он уже не раз говорит о том, что Ормуз должен стать территорией США. Понятно, что в Иране отвечают и говорят, что никогда он не станет территорией, но тем не менее, все-таки здесь продолжается блокада. Вот накануне были данные о движении танкеров, сухогрузов, ну, в целом, судов через Ормуз. Вот ноль судов прошло в воскресенье. Ну, вот такая ситуация сейчас. Естественно, сейчас рынок играет на повышение стоимости барреля. Ну, и что касается рубля, видим, сегодня, ну, более-менее спокойно будет открытие, учитывая, что фьючерсные контракты не сильно меняются. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, это район 85 рублей, ну и китайская валюта район 12 рублей 60 копеек. В принципе, то, что мы наблюдали накануне на закрытии торгов. Ну и глобально доллар США сегодня по-прежнему без движения уже вторую торговую сессию. Индекс доллара по отношению к 6 основным валютам в районе 99,9 пункта.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
18: Нижний Новгород 2026. Хорошо знакомый бренд в новом времени и в новых технологиях. С новыми перспективами сразу в трех амбициозных моделях. Так во что вырос микс из передовых международных инноваций, современных разработок отечественной конструкторской школы и стремлений к мировым стандартам и технологической независимости? Кроссоверы Volga K40 и K50, седан бизнес-класса Volga S50. В тест-драйве с Алексеем Аксеновым. На этой неделе на Бизнес FM.
19: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
20: Одним из старейших кафе в мире считается парижское заведение «Ле Прокоп», расположенное в Сан-Жермен-де-Пре. Сицилийский шеф-повар Прокопио Кута открыл двери своего заведения в 1686 году, чтобы радовать посетителей свежим кофе, чаем, горячим шоколадом и новомодным лакомством-мороженым. Через 3 года через дорогу от кафе открылся театр «Комедии Францез». И завсегдатаями Прокопа стали актеры, писатели, музыканты, драматурги, режиссеры, философы и ученые. Это было первое литературное кафе, которое в разные годы посещали Ла Фонтен, Вольтер, Бенджамин Франклин, Марат, Робеспьер, Наполеон Бонапарт, Бальзак, Виктор Гюго. Кафе не раз закрывалось, но с 1952 года работает без перебоев. Уже как ресторан.
0: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
2: Турецкие спортивные клубы – это интересная история. Рядовой российский болельщик обычно на них не обращает внимания. Про турецкий футбол, кроме названий команд, мы мало что знаем. А тот же Фенербахче – это спортивное общество, такое же, как ЦСКА или Динамо, в котором есть команды по многим видам спорта. Футбольный Фенербахче – 19-кратный чемпион Турции, а свою историю ведет с 1907 года. И за это время ни разу не вылетал из высшего дивизиона страны. В прошлом сезоне команда заняла 2-е место в национальном первенстве, и в групповой этап Лиги чемпионов придется пробиваться через квалификацию. Для этого Фенер собрал очень забавный состав. Практически вся команда укомплектована сбитыми летчиками, звездами на закате своих карьер. Общая трансферная стоимость оценивается в 337 миллионов евро, и теперь это клуб из топ-40. Самый дорогой игрок – левый вингер, англичанин Мейсон Гринвуд, который начинал свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Но это перспективная молодежь. А вот какие тут ветераны! Бывший вратарь Ман-Сити Эдерсон, трансфер которого когда-то стоил 70 миллионов евро, а теперь 10. На острие атаки гигант Ромелу Лукаку. 7 лет назад в составе МЮ он стоил 100 миллионов, а теперь скромные 6. В полузащите Н'Голо Канте, подешевевший со 100 до 4 миллионов. В защите Семедо и Аки. Незаметно для всех Фенербахче собрал мощный ветеранский состав. Успех не гарантирован, но опыта хоть отбавляй. В ближайшие 2 недели предстоят игры с Лионом за выход в основную фазу Лиги чемпионов. Зная, как заключаются и расторгаются контракты в турецком спорте, в случае неудачи в стыковых матчах мы можем скоро увидеть совсем другой состав Фенера. Ну а пока будет очень интересно наблюдать за этим экспериментом.
0: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Правительство перенесло введение экспортной пошлины на алмазы на полгода с 1 сентября 2026 года на 1 марта 2027. Отсрочка даст Алросе еще полгода без дополнительной нагрузки. Поддержит денежный поток и экономику экспортных сделок, но существенно не увеличит продажи компании, так считают опрошенные РБК аналитики. После введения пошлины Алроса, вероятно, придется принять издержки на себя или дать покупателям дополнительный дисконт. При этом пошлина может перенаправить часть сырья на отечественную огранку, но существенно повлиять на мировые цены сможет только при заметном сокращении российского экспорта. Пентагон потребовал от 30 вузов США отчитаться о сотрудничестве с Россией, Китаем и Ираном. Как заявляют в ведомстве, эта мера направлена на защиту расходов американских налогоплательщиков, на научные исследования от несанкционированной передачи технологий, кражи интеллектуальной собственности и использования в неблаговидных целях. Чтобы сохранить право на получение федерального финансирования исследований в будущем, университеты должны провести комплексную проверку всех выявленных случаев сотрудничества с зарубежными организациями и сообщить о результатах не позднее 31 августа этого года. Какие именно вузы должны провести проверку и отчитаться, по ней не сообщается. Почти половина россиян, 46%, планируют подрабатывать этой осенью. В среднем они рассчитывают получать от дополнительной занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Среди будущих исполнителей 12% уже нашли подходящие смены, 21% активно изучают предложения, еще 13% собираются начать поиск в ближайшее время. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Масштабная атака дронов на столичный регион. Ночью и утром 3 человека пострадали. При отражении атаки есть повреждения в ряде районов. Был попадание в склад Wildberries в Павлово-Посадском филиале Мособлэнерго. Пришлось вводить режим работы особый из-за повреждения электрооборудования. На несколько часов без света оставались 10 тысяч потребителей. Зерновые терминалы на юге России встали из-за атак, следом встали и грузовики. Лизинговые компании теперь предлагают перевозчикам послабления, но те называют их кабальными, о слишком дорогих лизинговых каникулах сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Открылись дневные торги на Московской бирже, и основная сессия начинает день с роста в 1%, 2112 пунктов. Ну, снова выше 2100. Что касается рубля, то он укрепляется на 3%. К юаню 12,57. Ну и доллар сейчас не биржевой курс, конечно, 84,73. Ночная массированная атака беспилотников на Подмосковье крупнейшая за 2 года, как посчитали в ТАСС. 3 человека пострадали, в том числе девочка. Основные удары пришлись на восток и юго-восток области. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, наиболее серьезные последствия в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом в самом городе. Сгорелась крыша многоэтажки. Обломки БПЛА повредили линии электропередач. 4 часа в Павлово-Посадском округе не было света. У 10 тысяч человек человек. Сейчас электроснабжение восстановили. В Коломне после падения обломков БПЛА загорелся павильон УТЦ «Глобус». Также пострадали здания ЗАГС, магазин, окна жилого дома. В Котельниках горели строительные леса в одном ЖК, в Раменском округе частный дом в СНТ Раменье. Осколочное ранение получила 10-летняя девочка. Поврежден склад «Вайлдберрис» в Богородском округе в районе Атлант-парка. Пожар локализован, товары не пострадали. Этой ночью 620 БПЛА летели на Москву, 180 из них были уничтожены в московском регионе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: То, что дроны на Москву и Московскую область шли с востока, конечно же, это является таким своеобразным обманным маневром, призванным обойти, пробить систему противовоздушной обороны, организовав атаку с такого направления, откуда система ПВО не ожидает атаки. То есть, возможно, неполный комплект зенитных ракет на таком направлении у зенитных комплексов. Ну, плотность систем ПВО может быть меньшей. Ну и, конечно, здесь возникает только один вопрос. То есть, если летело там 500-600 беспилотных летательных аппаратов, а уничтожено только там 180, то куда делись остальные? С огромной вероятностью они все-таки упали на землю и где-то в Московской области. Но есть одно простое объяснение, что большая часть этих дронов — это были дроны-обманки, ну то есть дроны, которые летели для того, чтобы отвлекать на себя противовоздушную оборону, но при этом они не выполняли непосредственно ударную миссию и несли мощных боевых частей, и, соответственно, их падение где-либо не вызвало каких-то разрушений на земле. Либо эти дроны улетели куда-то дальше, но пока мы не видим их ни на западе, ни на востоке, ни на севере, ни на юге. Скорее всего, все-таки они упали где-то на территории центрального региона. Вопрос в том, чтобы обнаружить остатки этих дронов и обезвредить на всякий пожарный, потому что они все равно могут содержать какие-то опасные вещества, в том числе взрывчатые.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Россия пригрозила Британии последствиями из-за поставок дронов Украине, обвинив Лондон в сознательной эскалации конфликта. Ранее была подтверждена информация об использовании беспилотников британского производства для нанесения ударов по российской территории. У этих действий Лондона неизбежно будут последствия, за которые ему придется отвечать, заявили накануне в российском посольстве в Лондоне. В ответ Минобороны Великобритании заявила, что продолжит поддерживать Украину и, цитирую, предоставлять ей оборудование, необходимое для защиты от незаконного вторжения. Конец цитаты. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамане приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Подробнее Евгений Перельчук.
21: «Бизнес говорит».
22: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамане приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
23: Причина говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как «Альфа-мобиль», «Европлан», «Газпром-лизинг», с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые

0: месячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс – один из крупнейших на Черном море, принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из трех зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа, и о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна, но не смертельна, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
1: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить. Второе, вероятно, что некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых этой ситуации, в первую очередь, как сельхозпроизводитель, где цены на их продукцию падают в совершенно страшные силы.
0: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе. И, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Прямо сейчас.
3: Центр избирком исключал Яблоко из избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах в Госдуму 9-го созыва. А ЦИК представил скорректированный бюллетень без сведений об этой партии. Таким образом, в бюллетене остаются 10 политических партий. При этом строка номер 2, которая ранее досталась в результате жеребьевки Яблоку, никому другому не перейдет. 2 просто будет отсутствовать в бюллетене. Экологическая гонка или полноценное противостояние? Рейтер сообщил, что американские власти хотят запретить Европе и другим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Госдеп уже потребовал от 35 стран отказаться от китайского ИИ под угрозой исключения из коалиции. Сейчас существует два объединения по развитию искусственного интеллекта. Pax Silica, которую координирует американский Госдеп, и конкурент Всемирной организации сотрудничества в области ИИ со штаб-квартирой в Пекине. Продолжит тему Валерий Убадоев.
4: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
5: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира, использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству Ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес и инженерных задачах.
4: Недавно агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось условно.

0: внезапно, с месяцев до недель. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
1: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, какие модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить, самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
0: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций, это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Альметьевск, Татарстан. 150 тысяч жителей. Судьбу деревни Альметьево решила найденное рядом с ней в начале 20 века месторождение нефти. Теперь это центр юго-восточной экономической зоны Республики Татарстан и четвертый по численности населения город в ее составе.
4: Как появлялись города на Business FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Штрафы за нарушение благоустройства в Нижегородской области увеличат в 5-10 раз. Поправки планируют внести в региональный кодекс об административных правонарушениях, выяснила Российская газета. Например, штрафы за невывоз мусора могут вырасти в 5-8 раз. Компания за складирование грунта после строительных работ, спиленных веток и неубранный снег будут платить уже не 50-100 тысяч рублей, а 400-500 тысяч. За неочищенные от наледи сосулек кровли нежилых зданий штраф также вырастет до 300-500 тысяч рублей. За грязные площадки для сбора отходов и сломанные контейнеры взыскание составит до 300 тысяч рублей, а перевозка грунта и щебня без герметичного кузова обойдется компаниям в 100-200 тысяч. Изменения затронуты тех, кто самовольно устанавливает шлагбаумы во дворах, препятствуя проезду спецтехники. Сейчас за такие действия штраф для юридических лиц составляет 8-14 тысяч рублей, но в будущем он может вырасти до 100-300 тысяч. Авторы инициативы отмечают, что размеры штрафов не пересматривались с 2012 года, и за это время компаниям стало выгоднее платить, чем устранять нарушения. Новые меры направлены на изменение этой ситуации. Годовая инфляция в России в июле, по данным ЦБ, составила 11,6%. В начале лета показатель был на уровне 11,4%. В Центробанке отметили, что наиболее заметный прямой вклад в текущий прирост цен в июле внесло подорожание бензина и дизеля. Помимо этого, повышенным темпом продолжал дорожать сахар, а овощи и фрукты подешевели слабее, чем обычно это происходит в июле. Кроме того, в справке регулятора сказано, что стоимость топлива стала влиять на цены широкого круга товаров. В Нижнем Новгороде завершилась приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Свои двери для детей и подростков 1 сентября распахнут 517 организаций, сообщил мэр Юрий Шалабаев. На подготовку школ, детских садов и учреждений доп. Образования потрачено более 2 миллиардов рублей. Деньги вложили в ремонт зданий, новую технику и многое другое. Отмечу, что в сентябре за парты сядут около 160 тысяч школьников из Нижнего Новгорода. 14 тысяч из них пойдут в первый класс. И в продолжение темы. Новая мошенническая схема с продажей цветов появилась перед 1 сентября. Родители стали получать сообщения с предложениями купить букеты и подарки для учителей по заниженным ценам. Переход по полученной ссылке грозит попаданием на поддельный сайт и потерей денег. 3 сентября на улице маршала Баграмяна, которая находится рядом с Окским съездом, запретят стоянку автомобилей, сообщается на сайте городской администрации. Ограничения будут действовать около домов номер 1-4. Мера необходима для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут отправлять на штрафстоянку. Крупнейшее предприятие общественного транспорта «Дзержинска» «Экспресс» получит новые маршруты. Перевозчик обслуживал 14 городских автобусных маршрутов, но на последний конкурс организация не заявилась. В результате несколько маршрутов достались частному предприятию. После этого были сокращены рабочие смены и зарплаты ряда сотрудников предприятия. Как считают работники, виной тому неэффективное управление руководства. После встречи с коллективом предприятия состоялось совещание в городской администрации, а следом стало известно, что действующий директор «Экспресса» будет освобожден от должности. Отмечу, что «Экспресс» работает с 2003 года, является крупнейшим предприятием общественного транспорта в Дзержинске. В его штате числится более 400 сотрудников, более 150 единиц подвижного состава. В австрийском Зальцбурге украли 210 мини-статуэток Моцарта. Воры заинтересовались инсталляцией к 270-летию композитора. Это небольшие позолоченные садовые фигурки, которые всего лишь пару недель назад установили у бывшего дома Моцарта, а также в жилых комнатах и павильонах усадьбы. Выручить на это много вряд ли получится. После выставки статуэтки планировали продавать примерно по 100 евро. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 22 градуса. Вечером чуть прохладнее, плюс 20, облачность сохранится. Ночью синоптики обещают пасмурную погоду и до плюс 16.
9: Валюта.
8: На 18 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
7: Нижегородские экспортеры могут бесплатно получить пиар-продвижение. Российский экспортный центр запустил новый инструмент поддержки – услугу рекламно-информационная поддержка экспорта. Она представляет собой репутационный пиар-инструмент, направленный на повышение узнаваемости российских компаний и их продукции на приоритетных иностранных рынках. В одном сервисе объединено пиар-продвижение через зарубежные СМИ, социальные сети блогеров под зонтичным брендом «Сделано в России». Экспортеры в том числе смогут воспользоваться пиар-сопровождением на зарубежных рынках, которое включает подготовку и распространение текстовых материалов, организацию публикаций в отраслевых, деловых и общественно-политических СМИ за рубежом, размещение материалов в официальных аккаунтах программы «Сделано в России», продвижение в социальных сетях за рубежом, адаптацию контента под специфику целевого рынка, а также работу с иностранными лидерами мнений, размещение информации блогеров, инфлюенсеров и в популярных аккаунтах в социальных сетях. Продукты будут внедрять поэтапно. На данный момент услуга доступна экспортерам, ориентированным на выход в Китай, Объединенные Арабские Эмираты и в Турцию. В скором времени географии проекта добавится Саудовская Аравия, Индонезия, Вьетнам, Индия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Таджикистан. Сеть Fix Price вышла на рынок Сербии. Первые магазины заработали в Белграде и Нови Саде, сообщает Shoppers. Всего запланировано открытие 10 торговых точек. Сеть будет развиваться по привычной для себя бизнес-модели, продавать дешевые товары повседневного спроса. Нижегородский завод мостовых конструкций претендует на преференции. СМК «Кулебаки» могут получить налоговую льготу для модернизации производства мостовых металлоконструкций. Проект соглашения предприятия с правительством Нижегородской области о преференции опубликован в базе ЗАГС Собрания. Инвестиции в расширение производства оцениваются более чем в 2,5 миллиарда рублей. Мощность предприятия увеличится на треть, до 46 тысяч тонн металлоконструкции в год. Планируется создать почти 270 рабочих мест. СМК «Кулебаки» попросила льготу по налогу на имущество до конца конца марта 31 года на 98 миллионов рублей. Бюджетный эффект от преференции составит 440 миллионов рублей. По окончании срока предоставления льготы налоговые поступления в бюджет ежегодно составят более 150 миллионов рублей, а НДФЛ почти 80 миллионов, подсчитали в правительстве. ЗАГС Собрание рассмотрит проект соглашения с инвестором в августе. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Павел Павлович Рябушинский. Родился в 1871 году. Отец – крупный фабрикант и банкир Павел Михайлович Рябушинский был представителем известнейшей купеческой династии, основанной в начале 19 века выходцем из крепостных. Именно он составил основной капитал семьи. Окончив в 1891 году Московскую практическую академию коммерческих наук золотой медалью и пройдя стажировку в Англии, Павел Павлович 20 с небольшим лет от роду занялся семейным делом. После смерти отца и раздела наследства он, как и семь его братьев, получил пай в основном бизнесе на сумму около 400 тысяч рублей и столько же наличными деньгами. С 1900 года он стал главой семейной фирмы. К началу века во владении клана Рябушинских было несколько предприятий текстильной и стекольной промышленности, фабрики по производству бумаги и лесоторговые фирмы. Бизнес успешно развивался. Постоянно совершенствовалась организация труда на предприятиях, внедрялись технологические новшества. Рябушинские были старообрядцами и относились к рабочим по-христиански. Например, одними из первых сократили рабочий день на своих мануфактурах с 11 до 9 часов. Одним из основных дел, доставшихся Павлу Павловичу в наследство от отца, было ростовщичество. Рябушинский-старший значительную часть прибыли вкладывал не в производство, а сужал под проценты нуждавшимся в кредите предпринимателям. В результате доходы Рябушинских от долговых операций были приблизительно равны доходам от текстильного производства. В мае 1901 года Алексей Кириллович Алчевский, владелец Харьковского ипотечного банка, бросился под поезд на Царско-сельском вокзале Санкт-Петербурга после того, как получил отказ в помощи от Министерства финансов. Алчевский был крупнейшим должником клана Рябушинских. После его смерти на фоне резкого падения акций банка Павел Рябушинский получил контрольный пакет проблемного актива. А министр финансов Витте в нарушении всех процедур быстро организовал кредит Госбанка на санацию. Эта история с моральной точки зрения выглядела сомнительно. Поговаривали, что глава клана Рябушинских договорился с министром заранее. В 1902 году, развивая свой неформальный кредитный бизнес на основе новообретенного банка, Рябушинский создал официальное коммерческое учреждение – банкирский дом «Братья Рябушинские» с капиталом в 1 000 000 рублей. Через 10 лет он был реорганизован в Московский банк. А в 1917 году с капиталом в 25 миллионов рублей он уже являлся 13-м по величине в России. Но не только бизнес интересовал Павла Павловича. На пике революции 1905 года он активно включился в общественно-политическую деятельность. В ходе состоявшегося в Москве торгово-промышленного съезда Рябушинский выступил сторонником создания в России полноценного парламента и с этого момента стал одним из самых заметных лидеров группы оппозиционно настроенных молодых московских капиталистов, выступавших за коренное реформирование страны. После неудачной попытки создать собственную оппозиционную партию, он несколько раз менял политические конфессии, пока в 1912 году не примкнул к прогрессистам. Несмотря на то, что деятельность этой партии была преимущественно сосредоточена в Государственной Думе, Павел Павлович никогда не выставлял свою кандидатуру на выборах, так как был сильно загружен ведением бизнеса и общественной деятельностью. Звездным часом Павла Рябушинского как политика стала Первая мировая война. Он принял самое активное участие в создании сети комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны и был избран председателем Московского военно-промышленного комитета. Одновременно Павла Павловича избрали и председателем Московского биржевого комитета, главной представительной организации столичных предпринимателей. Рябушинский поступательно воплощал в жизнь свою мечту – привести к власти в стране русскую буржуазию. 25 августа 1915 года на совещании Московского ВПК он уже призывал путем давления на центральную власть добиться участия общественных сил в управлении Россией. Там же прозвучало его предсказание, что нынешняя власть ведет страну к безудержному прорыву народного гнева. После событий февраля 1917 года Рябушинский был избран председателем Всероссийского торгово-промышленного союза, первой политической организации предпринимателей. Но радоваться торжеству революции пришлось недолго. Страну стремительно заносило влево, и представители крупной буржуазии оказались не в чести. После прихода к власти большевиков Пал Палыч эмигрировал во Францию, где пытался в меру сил работать над созданием объединения, способного освободить Россию от советской власти и вывести ее на путь буржуазного развития. Рассуждая в эмиграции о причинах своего политического поражения, Рябушинский говорил: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу. Мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с ним ошибся весь мир». Павел Рябушинский умер в Париже в 1924 году.
4: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
10: Sie können goldene Nase verdienen.
0: С немецкого языка это буквально переводится «заработать золотой нос». Так говорят о людях, которые получают прибыль, не прилагая особых усилий. Ведь у них золотой нос, то есть хороший нюх на ситуации, сулящие выгоду. В русском языке у таких людей деловая хватка, предпринимательская жилка и коммерческое чутье.
4: Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, в студии Вероника Романова. Центр избирком вычеркнул яблоко из бюллетеня на выборах в Госдуму. Решение основано на окончательной позиции Верховного суда. Апелляция этой партии на недопуск к выборам рассматривалась накануне. Яблоко заняло вторую строчку в бюллетене в результате жеребьевки 30 июля. И после этого началось публичное осуждение антивоенной позиции партии со стороны лидеров парламентской оппозиции, чьим итогом стал иск непарламентской родины в Верховный суд. Теперь в обновленном бюллетене сразу за первым номером от «Единой России» будет следовать третий – это ЛДПР. Добровольные взносы бизнеса в бюджет составили рекордные 384 миллиарда рублей на середину августа. Это следует из данных электронного бюджета. Показатель за 7,5 месяцев 2026 года уже превысил в полтора раза объем поступлений за весь прошлый год. Тогда было чуть более 251 миллиарда. И это почти в 2,5 раза больше, чем было собрано на начало августа 2025-го. Если в предыдущие годы основную часть средств по этой статье бюджет получал за счет налога на выход иностранцев, то в этом источником поступлений могли стать добровольные пожертвования крупных российских бизнесменов, анонсированные весной, пишет ведомости. В конце марта на съезде РСПП от некоторых крупных предпринимателей прозвучала инициатива о добровольных пожертвованиях в бюджет, но, как говорил Владимир Путин, такие взносы – дело абсолютно добровольное. Искусственный интеллект все чаще используют для подготовки законопроектов в Палате представителей США, и большинство таких текстов содержит юридические ошибки, неверные ссылки и расплывчатые формулировки, это пишет издание «Политика». В итоге сотрудникам управления законодательного советника Конгресса приходится тратить на исправление подготовленных ИИ-проектов больше времени, чем на написание документов с нуля. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Самая крупная атака на столицу за два года. С прошлого вечера Москву пытались атаковать более 600 беспилотников. О повреждениях, собственно, в столице информации не поступало, но повреждения есть в Подмосковье. Пострадали 3 человека, а в Павлово-Посадском районе без электричества оставались несколько часов 10 тысяч абонентов. Сейчас уже все починили. Слова стоят дорого. Индекс Мосбиржи вчера закончил день ниже отметки в 2100 пунктов. Сейчас, правда, пытается хоть немножечко восстановиться и вернулся выше этой отметки. Настроение рынка вчера испортили новые угрозы санкций от ЕС, а в пятницу тоже было падение, но риторики уже из Москвы. Об этом комментарий Георгия Буфта. Канье Уэст выступит в Петербурге в октябре, хотя многие считают, что это еще не точно. Билеты на американского рэпера уже активно продаются. Ценники от 9 тысяч рублей до 160. Эти и другие темы в нашем эфире.

0: Срыва. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером стали заявления главы евродипломатии Кая Калласа о подготовке масштабного пакета санкций против России. А до этого в пятницу рынок резко упал после слов российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который отверг заморозку. Комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
1: 14 августа рынок потерял более 4%, что стало сильнейшим дневным падением сентября 2022 года. 17-го еще добавил к движению ко дну. При том, что не произошло ничего, кроме слов. Правда, Лавров, повторив давно известную позицию Москвы, несколько повысил пафос, заявив, что заморозка конфликта в Украине по линии фронта стала бы предательством подвигов отцов и дедов, сражавшихся с нацизмом во Второй мировой. Глава евродипломатии тоже не произвела на свет сенсации, заявив о подготовке очередного уже 22-го пакета санкций. ЕС никогда и не говорил, что остановит этот процесс, пока идет война. Разве что Каллас заявил, что новый пакет станет самым масштабным с 22-го года, а охват рестрикций увеличится сразу на треть. Все это происходит на фоне непрекращающихся атак на топливную инфраструктуру и склады маркетплейсов, заметного ослабления рубля в последние дни и остановки экспорта нефти из Новороссийска. Но триггером, который превратил вялое снижение в обвал, повторим, стали именно слова. По итогу трех последних сессий два интервью умножили на ноль до 2,5 триллиона рублей рыночной капитализации. Причин такой пугливой волатильности несколько. Во-первых, рынок сильно усох. Совокупный объем торгов акциями, расписками и паями за первое полугодие этого года составил чуть более 15 триллионов рублей, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Среднедневной оборот акций до 135 миллиардов рублей, тогда как денежный рынок прокручивает 7,5 триллионов рублей в день и занимает 80% всего оборота площадки. Проще говоря, рынок очень тонкий. Во-вторых, на нем, в отличие от довоенных времен, доминируют инвесторы, физлица. Их доля в обороте 2/3. Формально на бирже 42 миллиона частных инвесторов с 80 миллионами счетов. Но сделки в июле заключали лишь 3 миллиона человек. Нерезидентов в акциях нет с 22 года. Таким образом, главный ценообразующий игрок – это розничный инвестор, читающий новостную ленту непосредственно в мобильном приложении брокера. Он реагирует прежде всего на заголовок и реагирует нервно. Почти весь объем торгов сосредоточен в десятке ценных бумаг, может чуть больше. Получается идеальная среда для стадного шарахания в любую сторону. В-третьих, если инвесторы еще и используют плечи в торговле, то при пробое технических уровней у клиентов с маржинальными позициями срабатывают маржин-колы, и такое принудительное закрытие еще больше усиливает общее движение. Ну и, наконец, инвесторы действуют фактически в информационном вакууме, реагируя только на новостные заголовки. Опасаясь санкций, компании-эмитенты резко сократили объем раскрываемой информации, отказываются публиковать прогнозы, скрывают значительную часть отчетности, чтобы не давать санкционерам дополнительных подсказок. Ну а когда фундаментальных вводных мало, геополитика остается единственной переменной, притом непредсказуемой. К концу июля, помимо падения общей капитализации почти на треть, средняя просадка по всем торгуемым бумагам составила более 25%. Из 263 акций в плюсе оказались лишь 27 эмитентов. Причем рост был сосредоточен в малоликвидных нефтегазовых дочках крупных компаний. Отношение капитализации рынка ценных бумаг к ВВП около 26% на начало года и минимум за четверть века сейчас. И это откат к значениям нулевых. Между тем, в майском указе президента 2024 года зафиксирована цель достичь капитализации до уровня не менее 66% ВВП к 2030 году. Так что нынешний показатель нужно нарастить более чем втрое. При том, что сейчас весь российский рынок акций стоит дешевле, чем сумма банковских вкладов населения. Кое-какие аргументы в пользу роста все же имеются. ЦБ прогнозирует среднюю ставку в 10,5-12,5% в следующем году. При таких уровнях депозит перестает конкурировать с дивидендной доходностью Сбера, МТС, Транснефти, X5 и ряда других компаний. Слабеющий рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и привлекательность их акций. В высокой степени готовности к IPO, по словам участников рынка, находится до 20 компаний. Они могут попробовать привлечь средства, в том числе физиков. Однако в краткосрочной перспективе негатива все же больше. Это и новый пакет евросанкций, и законопроект Грэма Блюменталя в США, который вступил вступит в силу не позже октября. Стратегический разворот рынка в пользу роста возможен лишь при трех условиях. Если ставка ЦБ упадет ниже 10%, если геополитический фон, по крайней мере, перестанет ухудшаться, если на рынок придет институциональный капитал. Пока нет предпосылок к выполнению хотя бы одного из них.
0: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Kanye West едет в Россию. Вопрос, доедет ли? Выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено. На официальном сайте его мирового тура концерты пройдут на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. Организатор с российской стороны агентство Say Agency. На билеты сразу после появления в продаже уже попали к перекупщикам. Параллельно ряд депутатов и общественников уже выступил с призывами запретить артисту выступать в нашей стране. Продолжит тему Иван Медведев.
2: Kanye West хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. Очень много денег, рассказал Business FM президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Kanye West, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Kanye, по его словам, просила около 8 миллионов долларов за один концерт, но за эту сумму организаторы хотели провести два. На этом переговоры зашли в тупик. Агентству Say Agency, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены», за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники Business FM считают, что с экономической точки зрения все вопросы по концерту решаемы. Остаются вопросы политические. Так, некоторые российские депутаты и активисты уже припомнили Уэсту его высказывания о симпатиях к Гитлеру, антисемитские посты и выпущенную им футболку со свастикой и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар, а Уэста при всей его одиозности в России будут встречать хлебосольно.
3: Мы можем вспомнить, как носились гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов с папой Илоном Маска, с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Kanye West, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
2: Вопрос, отпустят ли его в Россию, не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
4: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертами. И поэтому Kanye West, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
2: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Kanye приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналист нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартна используются при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Кани кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Кани Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что да, так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
0: С теми, кто в теме, сегодня личная деловая тема. С Анитой Цой, певицей и основательницей бренда экопродуктов «Цойкины рецепты», обсудили, что сегодня приносит больше дохода – музыка или производство фермерских консервов, и как ее бизнес пережил атаки на склады «Wildberries».
5: У нас были товары все на ФБО. Кто работает на маркетплейсах, знает, что это такое. Теперь мы часть товаров вывели на ФБС. То есть мы сейчас часть товара, как это странно бы не звучало, например, с центральной части России, с югов отправили во Владивосток на склады. Казалось бы, что это дорого, но реально просчитав все до деталей, мы поняли, что мы можем даже выиграть.
6: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: Личная деловая тема с Анитой Цой сегодня в дневном эфире, полностью после полудня, 18.30 на Бизнес-ФМ. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
6: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
7: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Курс истории. Или история курса.
10: Изначально в Канаде в качестве денежной единицы использовались завезенные колонистами французские монеты или реалы, выпускавшиеся для испанских колоний. В 1841 году главной денежной единицей стал канадский фунт, равный 4 долларам США. В 1858 объявили о переходе на канадский доллар, хотя еще более 10 лет в разных районах ходили свои деньги. До 1933 года в стране применялся золотой стандарт. Потом котировки фиксировались относительно доллара США. После ввели плавающий курс, потом снова привязали к американским деньгам. Окончательно вернулись к плавающему курсу в 70-е годы. Курс канадского доллара зависит от экономики США и мировых тенденций роста стоимости денежных единиц. Но колебания курса незначительны. В основном вокруг отметки 75 канадских центов за американский доллар.
9: Курс истории или история курса на Бизнес FM.
11: Компании и корпорации.
12: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Правительство одобрило сделку госкорпорации «Росатом» и DP World из Арабских Эмиратов по созданию совместного предприятия, пишет РБК. В «Росатоме» заявили, что компания внесет в СП транспортную группу «Феска», а DP World – денежные средства, объем которых пока не определен. На этой новости акции головной компании группы «Феска» дальневосточного морского пароходства подскочили почти на 10%.
13: Арбитраж.
12: Прокуратура потребовала доплатить в бюджет по старой сделке, когда выкупались иностранные активы. Арбитражный суд Москвы принял иск о выплате свыше 400 миллионов рублей с компанией GS Investment, структуры семьи бывшего акционера Челябинского трубопрокатного завода «Комарова», которая приобрела заводы упаковки у швейцарской «Амкор». Сделка состоялась в 2022 году. Предварительное заседание назначено на 29 сентября. Как пишет «Коммерсант», суть претензий не сообщается, но можно предположить, что речь идет о взыскании в бюджет части взноса, который не был выплачен в рамках покупки активов «Амкор».
13: Отчеты и планы.
12: Налоговая инспекция принудительно исключила из «Егрюл» компанию «Филипп Киркоров Корпорейшн» из-за недостоверной информации в реестре. Как итог, певец автоматически на 3 года лишился возможности открывать бизнес в России. Для Киркорова ограничения продлятся до сентября 2028 года. Другая компания-исполнителя, «Feel4U», указала в реестре некорректный адрес. Ее гендиректор Арсен Айрапетов, бывший стилист Киркорова, также попал под запрет о создании нового бизнеса до октября 2027 года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «10.46 в Москве. Заинтересованы ли российские разработчики видеоигр в выходе на Мосбиржу? Там ранее заявили, что они собираются создать совет по видеоигровой индустрии. Он поможет финансовой площадке сформировать критерии отбора для потенциальных эмитентов среди разработчиков компьютерных игр. Зарубежный опыт показывает, что размещение акций для них – это хороший способ привлечь финансирование, продолжит Валерий Убадоев.
14: Инициативу по привлечению разработчиков к размещению акций Мосбиржа обсуждает совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии, передают Ведомости. Важно отметить, что на данный момент лишь ведется отбор потенциальных кандидатов. То есть не все представленные ниже компании заинтересованы в выходе на биржу. Они лишь соответствуют базовым критериям размещения на Мосбирже. То есть их выручка больше 1 миллиарда рублей, срок работы бизнеса более 3 лет и так далее. В списке подходящих под эти критерии компания CarX Technologies. Она уже больше 10 лет создает гоночные игры и автосимуляторы, как для компьютеров, так и для мобильных платформ. Однако компания на биржу выходить не планирует по ряду причин. Об этом Business FM рассказал генеральный директор CarX Technologies Дмитрий Фокин.
15: В нашем случае люди нужны гораздо сильнее, чем деньги. Людей же нет. Ищем людей, а не деньги. Плюс я там не являюсь экспертом в управлении акционерным капиталом. Но когда выходишь на IPO, теряешь часть своего владения компании. Поэтому такой бутерброд выбор для чистого такого, знаете, игровика. Потому что хозяин игровой компании, ну или несколько, они всегда ценят возможность делать такие игры, которые им нравятся, без влияния совета директоров или других акционеров. Как генеральный директор могу сказать, что таких планов у нас нету. Другие проблемы более приоритетных местах стоят.
14: За рубежом, например, выход игровой компании на IPO – дело практически заурядное, в том числе и среди именитых компаний. Например, польская CD Projekt, выпустившая серию «Ведьмак» и тайтл «Киберпанк 2077», торгуется на Варшавской фондовой бирже. Всего в этой стране таких более 100. Японская Capcom – это серии «Resident Evil», «Devil May Cry» и другие – размещена на Токийской бирже. Еще по нескольку десятков торгуются в Штатах, Швеции и других странах. Среди потенциальных кандидатов в российском геймдеве также называются «Леста Игры». Она разрабатывает и издает «Мир танков» и «Мир кораблей». Astrum Entertainment, которая занимается шутером Warface, также она выступила издателем для мирового блокбастера Atomic Heart, компания Kefir, которая выпускает проекты для мобильных платформ и другие. В том числе и Hobby World. Это дистрибьютор и издатель настольных игр. Среди собственных ее проектов Соображарий и прочее. Кроме того, она локализовала для российского рынка, например, серию Munchkin. Но также у нее есть и видеоигровое подразделение, поэтому она и попала в список потенциальных кандидатов. В выходе на биржу компания заинтересована, сообщил гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.
16: Мы давно обсуждаем выход на IPO и рассматриваем это как один из вариантов движения финансирования компании путем публичного размещения акций. Это, на наш взгляд, как-то естественный путь развития компаний и становления их публичностями. И мы поддерживаем начинание Московской биржи, которая обратила внимание в том числе и на игровую индустрию. Проблем с кадрами мы решаем. Она, безусловно, в России есть. Да, мы развиваемся по всем направлениям, как по сути, можно сказать, мы один из лидеров, наверное, игровой индустрии, как в игрушках, так и в видеоиграх, и нам интересны оба эти направления.
14: Мы также связывались и с другими разработчиками и издателями из представленного списка. На биржу выходить планируют также не все, но комментировать новость в эфире они отказались. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес FM.
17: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Зато мы сейчас, не стесняясь, все прокомментируем. Доброе утро.
18: Доброе утро.
0: Индекс Мосбиржи час назад был на уровне 2111 пунктов. Да, прибавка была более 1%. И куда же все делось?
18: Ну, как мы с утра обсуждали, лучшее, что может быть пока для российского рынка акций, это консолидация. И то, что мы наблюдали на открытии, в утренние часы, тот отскок небольшой, это все технический отскок, связанный в основном с тем, что участники торгов закрывали короткие позиции. Причем падали мы 4 дня подряд, довольно длительный период, и потеряли мы около 10% по рынку. Ну, конечно, это не там сколько-то, я уж не помню, 15 недель падения было у нас подряд, или даже больше почти 20 недель мы падали до вот как раз июльского уже обратного отскока. Но вот сегодня, в принципе, после 4 дней падения, пока, скорее всего, перейдем мы в консолидацию где-то в районе вот этом, то, что мы сейчас наблюдаем, 2100 пунктов. Ну, а там, конечно, будем уже следить за дальнейшим развитием событий. Риски у нас остаются прежние. Ничего пока не поменялось. Это геополитика, это санкционные риски. Но единственный плюс – это рост цен на сырьевые товары. Хотя и здесь сегодня, во всяком случае, не наблюдается роста цен на драгоценные металлы. Отчасти есть рост в металлах промышленных. Ну и, конечно, цены на нефть, которые преодолели еще накануне $91 за баррель. Но и здесь рынок продолжает следить за ситуацией в Персидском заливе. А там закончился меморандум, действие его завершилось. И завершилось оно накануне, 17 августа. Меморандум о понимании или взаимопонимании между США и Ираном. Но он, что важно, предусматривал прекращение боевых действий. Вот той активной фазы, которая была в начале лета. И вроде вот этот фактор, он выполнялся. То есть вот этого горячей фазы противостояния рынок не видел. И, наверное, это все было все-таки неким сдерживающим фактором в дальнейшем росте мировых цен на нефть. Ну и все, меморандум завершил пока свое действие. И президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует продлевать срок действия меморандума с Ираном. Ну и, соответственно, пока нет, ответил президент США. Причем, общаясь с журналистами, Дональд Трамп заявил, что не исключает сценарий, при котором ему придется пойти на обострение конфликта с Ираном. Хотя добавил, что у Ирана сейчас не лучшее положение, а то, что испытывает страна большие сложности, и Тегерану следовало бы пойти на заключение соглашения по спорным вопросам с США. Ну, здесь, в принципе, вот риторика не сильно меняется в последнее время. Посмотрим, сможет ли Трамп или перейдет ли Трамп как раз вот к худшему сценарию, то есть сценарию обострения конфликта. Ну, тогда, естественно, цены на нефть продолжат свой рост. Пока осторожно, но все-таки рост сохраняется и, видимо, сохранится в ближайшем будущем. Рубль стабилизировался пока. Во всяком случае, китайская валюта даже немножко снижается. Ну, там в пределах всего 1 копейки. Но юань по-прежнему торгуется в районе 12 рублей 60 копеек.
17: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Дубай Молл в столице Объединенных Арабских Эмиратов – это один из самых больших торговых центров мира. Более 1200 магазинов, и среди них весьма необычные. Один только так называемый «золотой рынок», крупнейший на Ближнем Востоке, вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото – от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления. Так, мол, и так, мол, на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
19: Новое пространство на Покровском бульваре от человека, который опытным путем научился мастерски создавать идеальную городскую среду для современных москвичей. Камерно, зелено, немножко электронно, винно-кофейно и журнально-фотогенично. Идеальный такой мир планеты Альфа из Кинзадза. Создатель Яузы, Блан, нюансы ДК «Кристалл». В новом его виде Алексей Ольховой представил летнюю веранду «Аманка-дом» во дворе усадьбы Телешовых-Корзинкиных. Придуманную им, впрочем, совместно с продюсером и диджеем Евгением Машковым. Усадьба, где расположился «Аманка-дом» – это ресторан и креативное пространство, место для творческой Москвы конца XIX века значимое. Здесь собирался литературный кружок Николая Телешова «Среда», на которых бывали Чехов и Бунин, Горький и Шаляпин, Куприн и Рахманинов. Теперь здесь другая публика, преимущественно, надо сказать, дамская, с собачками, но не менее требовательная к красоте себя и окружающих – друзей, еды, среды. Поэтому множество сценариев приземлиться. Маленькие столики под белую скатерть, диваны низкой лаунжевой посадки, уличные кресла в стиле мид-сенчури на газоне под липой и большие столы на компанию. Летние коктейли – очень внятная, надо сказать, в отличие от того же «Блан», еда. Берешь томатный суп цвета красного ткемали с измельченными креветками, шашлык из премиального рибая, что уже само по себе вызов. Пьешь тигуанинь, заедая клафути с персиком и соленым миндалем, и как будто машинку перемещения нажал. Телепортировался в прошлое. С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: В Москве 10:58, в студии Вероника Романова. Си Цзиньпин пропустит заседание Генассамблеи ООН перед встречей с Дональдом Трампом в США в сентябре. Это пишет издание «Политика» со ссылкой на свои источники. Генассамблея начнет работу в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 22 сентября, а встреча лидеров двух стран запланирована на 24 сентября. По данным источников «Политика», Си Цзиньпин прилетит в Штаты вечером 23 и улетит уже 25. Как говорится в статье, в дипломатической среде США многие полагали, что китайский лидер воспользуется визитом в США для выступления на Генассамблее, чтобы представить планы Китая по мирному международному развитию в противовес затянувшейся войне США против Ирана. В последний раз Си Цзиньпин приезжал в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генассамблее ООН в 15 году по случаю 70-летия организации. В 21-м, выступая по видеосвязи из-за эпидемии ковида, он в своей речи косвенно упомянул провал США в Афганистане, предложив развивающимся странам обсудить постамериканский мировой порядок, основанный на китайской модели экономического развития. Автомобиль скорой помощи, который попал сегодня в ДТП на Первой Тверской Ямской улице, принадлежит коммерческой организации. Это сообщает агентство ТАСС. Сегодня утром в центре Москвы столкнулись машина скорой помощи и мотоцикл. Байкер погиб. Из-за аварии движение в сторону центра города затруднено на 3 километра. Один из ключевых руководителей FIFA лишился должности после критики инициативы Джанни Инфантино. Как сообщает BBC Sport, главный операционный директор FIFA Кевин Ламур был уволен менее чем через 3 недели после того, как выступил с резкой критикой плана президента организации по продаже долей в футбольных турнирах частным инвесторам. FIFA уже подтвердили, что трудовые отношения с Ламуром были прекращены 17 августа 2026 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новая масштабная атака дронов на столичный регион. 3 человека пострадали при отражении атаки. Есть повреждения в Павлово-Посадском, Богородском округах, Коломне, Котельниках и Электростали. Было попадание и в склад Вайлдберрис в Богородском округе. Зерновые терминалы на юге России встали из-за атак. Следом встали и грузовики. Лизинговые компании теперь предлагают перевозчикам послабления, но те называют их кабальными. О слишком дорогих лизинговых каникулах сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Разработчиков модели искусственного интеллекта могут обязать однократно выплачивать компенсацию правообладателям. Это следует из поправок к законодательству об ИИ и Гражданскому кодексу, пишет «Ведомости». А порядок выплаты будет устанавливать правительство. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Новая массированная атака беспилотников на Подмосковье – крупнейшая за 2 года, как подсчитал ТАСС. Трое раненых, включая ребенка, основные удары пришлись на восток и юго-восток области. Как сообщил глава региона Воробьев, наиболее серьезные последствия в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, а в самом городе загорелась крыша многоэтажки. Обломки БПЛА повредили линии электропередач. 4 часа в Павлово-Посадском округе не было света у 10 тысяч человек. Сейчас электроснабжение восстановили. В Коломне после падения обломков БПЛА загорелся павильон у торгового центра «Глобус». Также пострадали здания ЗАГС, магазин и окна жилого дома. В Котельниках горели строительные леса в одном ЖК. В Раменском округе частный дом в СНТ Рамине, а осколочное ранение получила 10-летняя девочка. Поврежден склад «Вайлдберрис» в Богородском округе в районе Атлант-парка. Там пожар локализован, товары не пострадали. Этой ночью 620 БПЛА летели на Москву, 180 из них были уничтожены в московском регионе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: То, что дроны на Москву и Московскую область шли с востока, конечно же, это является таким своеобразным обманным маневром, призванным обойти, пробить систему противовоздушной обороны, организовав атаку с такого направления, откуда система ПВО не ожидает атаки. То есть, возможно, неполный комплект зенитных ракет на таком направлении у зенитных комплексов. Ну, плотность систем ПВО может быть меньшей. Ну и, конечно, здесь возникает только один вопрос. То есть, если летело там 500-600 беспилотных летательных аппаратов, а уничтожено только там 180, то куда делись остальные? С огромной вероятностью они все-таки упали на землю и где-то в Московской области. Но есть одно простое объяснение, что большая часть этих дронов — это были дроны-обманки, ну то есть дроны, которые летели для того, чтобы отвлекать на себя противовоздушную оборону, но при этом они не выполняли непосредственно ударную миссию и несли мощных боевых частей, и, соответственно, их падение где-либо не вызвало каких-то разрушений на земле. Либо эти дроны улетели куда-то дальше, но пока мы не видим их ни на западе, ни на востоке, ни на севере, ни на юге. Скорее всего, все-таки они упали где-то на территории центрального региона. Вопрос в том, чтобы обнаружить остатки этих дронов и обезвредить на всякий пожарный, потому что они все равно могут содержать какие-то опасные вещества, в том числе взрывчатые.
22: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Россия пригрозила Британии последствиями из-за поставок дронов в Украине, обвинив Лондон в сознательной эскалации конфликта. Ранее была подтверждена информация об использовании беспилотников британского производства для нанесения ударов по российской территории. У этих действий Лондона неизбежно будут последствия, за которые ему придется отвечать, заявили накануне в российском посольстве в Лондоне. В ответ Минобороны Великобритании заявила, что продолжит поддерживать Украину и, цитирую, предоставлять ей оборудование, необходимое для защиты от незаконного вторжения. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамане приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Подробнее Евгений Перельчук.
3: «Бизнес говорит».
2: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамане приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
3: Причина говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как «Альфа-Мобиль», «Европлан», «Газпром-Лизинг» с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, «Флит» готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за одну единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают «Европлан» и «Альфа-Мобиль». Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые

0: 6,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
1: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить. Второе, вероятно, через некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых этой ситуацией, в первую очередь, как сельхозпроизводители, где цены на их продукцию падают в совершенно страшные силы.
0: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе. И, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Технологическая гонка или полноценное противостояние? Рейтер сообщил, что американские власти хотят запретить Европе и другим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Госдепартамент уже потребовал от 35 стран отказаться от китайского ИИ под угрозой исключения из коалиции. Сейчас существует два объединения по развитию искусственного интеллекта. Это Pax Silica, которую координирует американский госдеп. Ее конкурент – Всемирная организация сотрудничества в области ИИ со штаб-квартирой в Китае. Валерий Убадоев продолжит.
3: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
4: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира, использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес- и инженерных задачах.
3: Недавно агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось условно с месяцев до недель. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
5: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, каким модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить. Самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
3: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций – это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов.

0: сигналов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
2: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
2: Особые показания.
1: Дефицит времени.
2: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
2: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
2: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Добровольные взносы бизнеса в бюджет составили рекордные 384 миллиарда рублей на середину августа. Это следует из данных электронного бюджета. Показатель за 7,5 месяцев этого года уже превысил в 1,5 раза объем поступлений за весь прошлый год. Тогда было чуть более 251 миллиарда. И это почти в 2,5 раза больше, чем было собрано на начало августа 25-го. Если в предыдущие годы основную часть средств по этой статье бюджет получал за счет налога на выход иностранцев, то в этом источником поступлений могли стать добровольные пожертвования крупных российских бизнесменов, анонсированные весной, пишет «Ведомости». В конце марта на съезде РСПП от некоторых крупных предпринимателей прозвучала инициатива о добровольных пожертвованиях в бюджет. Доля незаконного оборота табачной продукции в России во втором квартале этого года составила 9,4% в пересчете на курящее население страны. Она снизилась с 9,5% во втором квартале 2025-го. Об этом говорится в 10-м всероссийском исследовании рынка табачной продукции. Сигареты, незаконно ввезенные из стран-членов ЕАЭС, по-прежнему составляют более половины объема незаконного оборота в стране – 56%. Здесь доминирует продукция белорусских брендов. Ее доля составляет 79,6%. На втором месте Армения – 19,6%. Почти половина россиян, 46%, планируют подрабатывать этой осенью. В среднем они рассчитывают получать от дополнительной занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Среди будущих исполнителей 12% уже нашли подходящие смены, 21% активно изучают предложения, еще 13% собираются начать поиск в ближайшее время. 27% готовы рассмотреть подработку, если появится подходящий вариант, говорится в исследовании Авито. Самыми популярными направлениями для подработок стали социальная сфера, образование, здравоохранение, культура, спорт, соцзащита, ЖКХ, производство и промышленность, а также складская логистика. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
4: Плюс 22. Сейчас в столице днем до плюс 23. Если верить синоптикам, будет облачно временами, но без дождей. Завтра, кстати, тоже без осадков. В среду до плюс 20. Одиннадцать 17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Вторая волна нехватки топлива за летом. Во многих регионах водители снова стоят в очередях на заправках и продолжают изучать мобильные приложения в поисках нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива, выясняла Наталья Воробьева.
5: Приложение для поиска бензина – это лотерея. Данные делятся на народные – это отметки водителей – и автоматические по реальным банковским транзакциям. Самый популярный независимый краудсорсинговый сервис – «Где-бенз». Работает прямо в браузере. Водители сами пишут, есть ли топливо и большая ли очередь. Главное – смотреть на свежесть отметки. Идеально – 10-20 минут назад. Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор показывают статус АЗС, цены и очереди на основе активности пользователей и данных сервиса. Сетей. Топливо от Т-банка строит прогноз наличия марок бензина по реальным покупкам клиентов банка каждые несколько минут. Сервисы Сбера и 2GIS интегрируют информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется «Где-бенз», считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность. Например, на трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях «Где-бенз» помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует «Где-бенз» и «Газпромнефть», и это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
6: Так, «Где-бенз», я его верифицировал еще по приложению «Газпромнефть», я в основном этой сети пользуюсь, и смотрел, что если есть возможность онлайн-заправки, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, ехать и заправляться. А на «Где-бенз» еще подтвердить, если там было очереди. Вот и сейчас я в основном пользуюсь приложением «Газпромнефти», потому что там появилось отображение, какой бензин есть, и там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации, уже давно назрел вопрос о замене автомобиля, и вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6, я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
5: Москвич Андрей написал нам, что пользовался «Где-бенз.ру», отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением Т-банка. Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение «Лукойла», поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга Данилы поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
7: Я попробовал 2GIS, Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках, и также пробовал Тинькофф, точнее, Т-банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях «Лукойл» и «Газпрома», и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок и выезжал даже в том числе в пригород. То есть, начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотого бензина, и в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
5: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение «Яндекс.Про». В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
8: Ну, я пользуюсь давно именно «Яндекс.Про» для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад. Если на это в «Татнефть» заезжаю, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был «Роснефть», там было написано «АЭ-92 есть», я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме дизеля.
5: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: За последние 2 недели ситуация с топливом осложнилась. На АЗС Краснодарского края признали местные власти. Для поддержания порядка на заправках дежурят волонтеры и казаки. Действует ограничение на отпуск топлива на 1 автомобиль. Приостановлена продажа в канистры и другие емкости. Платить самому, зато не связывать себя договором с будущим работодателем. Крупнейшие медвузы страны объявили дополнительный набор на сотни бюджетных мест в ординатуре. Речь идет о местах, которые изначально предназначались для целевого приема, но остались незаполненными и перешли в общий конкурс. При этом сами поступающие рассказывают, что за платные места порой приходится побороться. Одной из причин называют новые правила, которые впервые действуют в нынешнюю приемную кампанию. Бесплатно учиться теперь может оказаться дороже, чем за деньги. Подробнее об этом Олеся Савоськина.
9: Почти 300 свободных мест сейчас в Пироговском университете, около 200 в Сеченовском. По данным медицинского вестника, добор идет и в Петербурге, и в регионах. Для поступающих в ординатуру это получение квалификации по врачебным специальностям для выпускников медвузов. Были три варианта – обычно бюджетный, платный и целевой. Еще год назад можно было поступить на обычный бюджет, бесплатно отучиться по выбранной специальности, а затем самому решать, где работать. Для целевых мест обучение тоже оплачивало государство. Но после выпуска врач должен был несколько лет работать по договору. С 1 марта правила изменились. Теперь и поступившему на обычный бюджет придется заключить целевой договор, если ему предложат подходящее место для будущей работы. А для тех, кто сразу идет по целевой квоте, выросла цена расторжения договора. Новые требования касаются нынешнего набора. Те, кто поступил раньше, остаются на прежних условиях. О том, как это выглядит глазами самого поступающего, Business FM написал выпускник медвуза Алексей. Сам он решил идти на платное обучение.
10: По новому правилу, если ты поступаешь на бюджетную ординатуру, ты обязан заключить целевой договор с кем-либо. Если ты его не заключаешь, тебя либо переводят на платное, если есть место, либо тебя отчисляют, и ты должен выплатить штраф еще сверху. Поэтому в этом году все решили массово идти на платку. В этом году на нее конкурс бешеный. Люди, у которых 313 баллов, идут на платку, и бюджетные места свободны, потому что никто не хочет все это потом отрабатывать. Если идешь сразу на целевое, и если ты не исполняешь обязательства, то ты выплачиваешь штраф в трехкратном размере. По факту у нас в сфере есть только платная ординатура и целевая. Целевая как бы делится, либо сразу целевая, либо ты поступаешь на бюджет, но ты обязан заключить целевой договор.
9: Поступившему сразу по целевой квоте при нарушении договора придется вернуть стоимость обучения и заплатить сверху штраф еще в двукратном размере. В сумме три стоимости обучения. Но для тех, кто поступил на обычный бюджет и заключит целевой договор уже во время учебы, условия мягче. Объясняет основатель профильного медицинского медиа ординатура.орг Владислав Ледовский.
11: Плюс таких целевых договоров в том, что при их расторжении нужно будет возместить только однократную компенсацию стоимости обучения. Ординаторам выгоднее не занимать сразу целевое место, которое предполагает по той же самой программе трехкратное возмещение, а скорее поступить на чистый бюджет, если есть возможность, и затем уже подписать целевой договор, который подразумевает меньшую компенсацию. Что у нас произойдет? Это то, что у нас параллельно будут учиться на одной и той же программе ординатуры два человека. Один учится, и он должен будет возместить трехкратную стоимость обучения, а другой должен будет возместить только однократную стоимость обучения. При этом оба могут быть даже вот одного и того же заказчика. И если говорить про то, что не заполняются места целевого бюджета, то действительно в прошлые годы тоже такое бывало. Но по моим наблюдениям, конечно, в этом году сильно больше не заполнившихся мест.
9: При этом свободные места распределились по специальностям неравномерно. Особенно заметен недобор на скорой помощи, в анестезиологии, в реаниматологии, онкологии. Среди причин эксперты называют высокую нагрузку, невысокие доходы и юридические риски для врачей. Но интерес к медицинскому образованию в целом не падает. По данным Минздрава, на бюджет специалиста в этом году было в среднем 19 заявлений на место. В отдельных медвузах 40 и больше. А вот в оценке масштабов нынешнего недобора мнения расходятся. Директор Высшей школы госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что ситуация принципиально не изменилась.
12: Изначально было больше открыто мест, чем требовалось. И та оптимизация образования, которая прошла в системе здравоохранения, высвободила определенные места. В основном это центральные вузы в столицах. Студенты, окончившие высшее учебное заведение, идут доучиваться ближе к тому месту, где находится их альма-матер. Все-таки система распределения существовала и в советское время. И ситуация однозначно не стала более критической. Она примерно одинакова в процентном несоответствии с количеством мест в ординатуре и числу поступивших на этих места. Такие же примерно цифры была в прошлом, позапрошлом году. Я думаю, что в течение нескольких лет эта система сама себя скорректирует, отрегулирует.
9: Дополнительный набор в некоторых медвузах продлится до конца августа. Всего в этом году за счет федерального бюджета предусмотрено около 19 тысяч мест в ординатуре. Больше 80% из них изначально отвели под целевой прием. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Есть у реформы и еще одна часть – наставничество. С этого года после получения образования молодые врачи должны до 3 лет работать под руководством наставника. Формально от этого можно отказаться, но тогда через 5 лет придется заново сдавать аккредитационный экзамен для допуска к работе.
1: Наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Разыгрывают легковерных.

0: и зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 11:30, в студии Вероника Романова. Введение технологического сбора обойдется российским производителям и импортерам электроники в 136 миллиардов рублей за 6 лет. По 22 миллиарда 700 миллионов в год. Это следует из проекта Минпромторга. При этом ранее Минфин прогнозировал, что к концу 28-го доходы бюджета от введения технологического сбора составят 218 миллиардов рублей, около 20 миллиардов за неполный 26-й, приблизительно 88 миллиардов рублей в 27-м и примерно 110 миллиардов рублей, начиная с 28-го. Новые правила должны заработать с 1 декабря 26-го года. Глава Центра избиркома считает, что россиян, которые уехали и предали страну, нужно лишить права голоса на выборах. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила в интервью на радио «Комсомольская правда». Так она ответила на вопрос об избирательном праве людей, которых российские власти считают иноагентами. Памфилова убеждена, что сбежали из страны те, кто готовит сорвать и дискредитировать выборы в Госдуму. В Москве погиб зампред правления Крымского генбанка Дмитрий Ларин. Это пишет агентство ТАСС. В его мотоцикл врезалась скорая помощь на 1-й Тверской Ямской улице. Авария произошла утром. Ларину было 50. В генбанке он курировал информационную безопасность и IT. Банк считается одним из основных в Крыму и Севастополе. Ранее сообщалось, что автомобиль скорой помощи принадлежит коммерческой организации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Слова стоят дорого. Индекс Мосбиржи вчера закончил день ниже отметки в 2100. Сейчас немного выше. Настроение рынка испортили новые угрозы санкций от ЕС. При том, что в пятницу тоже было падение, но риторика из Москвы. О цене слов сегодня Георгий Бофт. Картофель, который летом обычно дешевеет, подорожал в опте почти на 40% год к году. Как пишет Forbes, причина в сокращении урожая на 500 000 тонн по сравнению с прошлым годом. Что будет с ценами дальше? Kanye West выступит в Петербурге в октябре, хотя многие считают, что это еще не точно. Билеты на американского рэпера уже активно продаются. Ценники от 9 тысяч рублей до 160. Эти и другие темы в эфире Business FM. Российский рынок акций в состоянии нервного срыва. В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки в 2100 пунктов, потеряв более 2%. Триггером стали заявления главы евродипломатии Кая Каллас о подготовке масштабного пакета санкций против России. До этого в пятницу рынок резко упал после слов российского министра иностранных дел Лаврова, который отверг заморозку военного конфликта по линии соприкосновения. Об этом комментарий Георгия Бофта.
3: 14 августа рынок потерял более 4%, что стало сильнейшим дневным падением сентября 2022 года. 17-го еще добавил к движению ко дну. При том, что не произошло ничего, кроме слов. Правда, Лавров, повторив давно известную позицию Москвы, несколько повысил пафос, заявив, что заморозка конфликта в Украине по линии фронта стала бы предательством подвигов отцов и дедов, сражавшихся с нацизмом во Второй мировой. Глава евродипломатии тоже не произвела на свет сенсации, заявив о подготовке очередного уже 22-го пакета санкций. ЕС никогда и не говорил, что остановит этот процесс, пока идет война. Разве что Каллас заявил, что новый пакет станет самым масштабным с 22-го года, а охват рестрикций увеличится сразу на треть. Все это происходит на фоне непрекращающихся атак на топливную инфраструктуру и склады маркетплейсов, заметного ослабления рубля в последние дни и остановки экспорта нефти из Новороссийска. Но триггером, который превратил вялое снижение в обвал, повторим, стали именно слова – По итогу трех последних сессий два интервью умножили на ноль до 2,5 триллионов рублей рыночной капитализации. Причин такой пугливой волатильности несколько. Во-первых, рынок сильно усох. Совокупный объем торгов акциями, расписками и паями за первое полугодие этого года составил чуть более 15 триллионов рублей, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Среднедневной оборот акций до 135 миллиардов рублей, тогда как денежный рынок прокручивает 7,5 триллионов рублей в день и занимает 80% всего оборота площадки. Проще говоря, рынок очень тонкий. Во-вторых, на нем, в отличие от довоенных времен, доминируют инвесторы-физлица. Их доля в обороте 2/3. Формально на бирже 42 миллиона частных инвесторов с 80 миллионами счетов. Но сделки в июле заключали лишь 3 миллиона человек. Нерезидентов в акциях нет с 22 года. Таким образом, главный ценообразующий игрок – это розничный инвестор, читающий новостную ленту непосредственно в мобильном приложении брокера. Он реагирует прежде всего на заголовок и реагирует нервно. Почти весь объем торгов сосредоточен в десятке ценных бумаг, может чуть больше. Получается идеальная среда для стадного шарахания в любую сторону. В-третьих, если инвесторы еще используют плечи в торговле, то при пробое технических уровней у клиентов смаржи финальными позициями срабатывают маржин-колы, и такое принудительное закрытие еще больше усиливает общее движение. Ну и, наконец, инвесторы действуют фактически в информационном вакууме, реагируя только на новостные заголовки. Опасаясь санкций, компании-эмитенты резко сократили объем раскрываемой информации, отказываются публиковать прогнозы, скрывают значительную часть отчетности, чтобы не давать санкционерам дополнительных подсказок. Ну а когда фундаментальных вводных мало, геополитика остается единственной переменной, притом непредсказуемой. К концу июля, помимо падения общей капитализации почти на треть, средняя просадка по всем торгуемым бумагам составила более 25%. Из 263 акций в плюсе оказались лишь 27 эмитентов. Причем рост был сосредоточен в малоликвидных нефтегазовых дочках крупных компаний. Отношение капитализации рынка ценных бумаг к ВВП около 26% на начало года и минимум за четверть века сейчас. И это откат к значениям нулевых. Между тем, в майском указе президента 2024 года зафиксирована цель достичь капитализации до уровня не менее 66% ВВП к 2030 году. Так что нынешний показатель нужно нарастить более чем втрое. При том, что сейчас весь российский рынок акций стоит дешевле, чем сумма банковских вкладов населения. Кое-какие аргументы в пользу роста все же имеются. ЦБ прогнозирует среднюю ставку в 10,5-12,5% в следующем году. При таких уровнях депозит перестает конкурировать с дивидендной доходностью Сбера, МТС, Транснефти, X5 и ряда других компаний. Слабеющий рубль улучшает рублевую выручку экспортеров и привлекательность их акций. В высокой степени готовности к IPO, по словам участников рынка, находится до 20 компаний. Они могут попробовать привлечь средства, в том числе физиков. Однако в краткосрочной перспективе негатива все же больше. Это и новый пакет евросанкций, и законопроект Грэма Блюменталя в США, который вступит в силу не позже октября. Стратегический разворот рынка в пользу роста возможен лишь при трех условиях. Если ставка ЦБ упадет ниже 10%, если геополитический фон, по крайней мере, перестанет ухудшаться, если на рынок придет институциональный капитал. Пока нет предпосылок к выполнению хотя бы одного из них.
2: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Канье Уэст едет в Россию. Вопрос, доедет ли? Выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлено на официальном сайте его мирового тура. Концерты пройдут на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. Организатор с российской стороны агентство Say Agency. Билеты сразу после появления в продаже уже попали к перекупщикам. Параллельно ряд депутатов и общественников уже выступили с призывами запретить артисту выступать в нашей стране. Иван Медведев подробнее.
4: Канье Уэст хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. «Очень много денег», – рассказал Business FM президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Канье Уэста, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Канье, по его словам, просила около 8 миллионов долларов за один концерт, но за эту сумму организаторы хотели провести два. На этом переговоры зашли в тупик. Агентству Say Agency, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 29 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены» за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники Business FM считают, что с экономической точки зрения все вопросы по концерту решаемы. Остаются вопросы политические. Так, некоторые российские депутаты и активисты уже припомнили Уэсту его высказывания о симпатиях к Гитлеру, антисемитские посты и выпущенную им футболку со свастикой и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар. А Уэста, при всей его одиозности, в России будут встречать хлебосольно.
5: Мы можем вспомнить, как носились с гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов с папой Илона Маска, с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
4: Вопрос, отпустят ли его в Россию, не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
6: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертами. Поэтому Канье Уэст, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
4: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Канье приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналисты нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Кани кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Кани Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что да, так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
2: С теми, кто в теме. Сегодня лично деловая тема. С Анитой Цой, певицей и основательницей бренда экопродуктов «Цойкины рецепты», обсудили, что сегодня приносит больше дохода – музыка или производство фермерских консервов, и как ее бизнес пережил атаки на склады «Wildberries».
7: У нас были товары все на ФБО. Кто работает на маркетплейсах, знает, что это такое. Теперь мы часть товаров вывели на ФБС. То есть мы сейчас часть товара, как это странно бы не звучало, например, с центральной части России, с югов отправили во Владивосток на склады. Казалось бы, что это дорого, но реально просчитав все до деталей, мы поняли, что мы можем даже выиграть.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Личная деловая тема с Анитой Цой сегодня в дневном эфире полностью после полудня и в 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Наизусть. Мольер. Из всех безумств нет более великого, чем желание сделать мир лучше. Наизусть. На Business FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 1 по 4 сентября Владивосток, 11-й Восточный экономический форум. Главная тема — Дальний Восток, развитие во благо людей. В центре деловой программы — привлечение инвестиций, технологическое развитие, международное сотрудничество и новые возможности для бизнеса. Участники обсудят решения для роста экономики региона. Организатор — фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
8: Валюты.
0: Современный российский рубль был введен в обращение в 1991 году, а впервые он был упомянут в берестяной грамоте 13 века. Считается, что название произошло от глагола «рубить», поскольку рубль, как платежное средство, стал наследником серебряных осколков, на которые было принято рубить слитки драгметалла для оплаты разных товаров.
8: Валюты на Бизнес FM.
0: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
8: Компании и корпорации.
9: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Правительство одобрило сделку госкорпорации «Росатом» и DP World из Арабских Эмиратов по созданию совместного предприятия, пишет РБК. В «Росатоме» заявили, что компания внесет в СП транспортную группу «Феска», а DP World – денежные средства, объем которых пока не определен. На этой новости акции головной компании группы «Феска» дальневосточного морского пароходства подскочили почти на 10%.
10: Арбитраж.
9: Прокуратура потребовала доплатить в бюджет по старой сделке, когда выкупались иностранные активы. Арбитражный суд Москвы принял иск о выплате свыше 400 миллионов рублей с компанией ГС Инвестмент, структуры семьи бывшего акционера Челябинского трубопрокатного завода «Комарова», которая приобрела заводы упаковки у швейцарской «Амкор». Сделка состоялась в 2022 году. Предварительное заседание назначено на 29 сентября. Как пишет «Коммерсант», суть претензий не сообщается, но можно предположить, что речь идет о взыскании в бюджет части взноса, который не был выплачен в рамках покупки активов «Амкор».
10: Отчеты и планы.
9: Налоговая инспекция принудительно исключила из «Егрюл» компанию «Филипп Киркоров Корпорейшн» из-за недостоверной информации в реестре. Как итог, певец автоматически на 3 года лишился возможности открывать бизнес в России. Для Киркорова ограничения продлятся до сентября 2028 года. Другая компания-исполнителя, «Feel4You», указала в реестре некорректный адрес. Ее гендиректор Арсен Айрапетов, бывший стилист Киркорова, также попал под запрет о создании нового бизнеса до октября 2027 года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 11:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Топливный кризис снова разгонит инфляцию. Как новые атаки на НПЗ могут повлиять на цены, рынок и рубль?
13: Ну что, судя по новым атакам на НПЗ, в частности в Волгограде и Ярославле, а также ударам по складам в Подольске и Домодедове на выходных, инфляция имеет снова все шансы ускориться. Если удары БПЛА не прекратятся, а если честно, то предпосылок к этому я особо не вижу. И переработка на российских НПЗ в августе может, естественно, сократиться. До 3,8, может быть, 4,1 миллиона баррелей в сутки. Из-за внеплановых ремонтов, ну и простоев против обычных цифр, которые где-то составляют примерно 4,2 миллиона баррелей, ну это средние цифры по июлю. Проще говоря, бензина на рынке станет меньше, к сожалению. Впрочем, уже судя по тому, что на заправках снова многочасовые очереди, бензин в ряде мест торгуется по 150 рублей и возвращаются ограничения, ну например, в Калужской области с 15 августа бензин продают по четным и нечетным дням, в зависимости от последней цифры номера машины. Допустим, новую волну топливного кризиса не удастся купировать, ну, в частности, импортом бензина. Чем все это может обернуться для нас с вами? В плане житейском я бы готовился к очередному удару по карманам. Причем не только водители, здесь цепочка. Цены растут на все, где в цепочке производства используется топливо. Что касается рынков, первую реакцию на отсутствие хороших новостей в геополитике мы уже видели на прошлой неделе. За 3 неполных дня индекс Мосбиржи с локальных максимумов упал примерно на 7%. Ну, если честно, мы не раз писали в нашем канале Биткоган в Телеграм и в Максе, что мы как раз видели вот этот вот отскок именно как отскоком, а не как разворотом тренда. Ну вот оно, похоже, так и случилось. Поэтому, кстати, мы открыли на днях хеджирующий шорт по фьючерсу на московскую биржу выше 2300 пунктов. Говоря о перспективах, уж очень сильно продажи последних двух дней мне лично напоминают продажи в 19-недельном предыдущем падении. В том смысле, что без хороших новостей в геополитике с высокой вероятностью рынок, похоже, продолжит тянуть вниз. Что касается рубля, смотрите, закупка бензина за рубежом требует валюту, что, соответственно, не очень хорошо для рубля. Плюс доходы от экспорта энергоносителей снова будут снижаться. В конце концов, Россия одна из самых крупных в мире производителей нефтепродуктов, ну и, соответственно, продавец крупнейший. Поэтому, естественно, что сокращение этих доходов будет тоже влиять и будет давить на рубль. Ну а если инфляция ускорится из-за дорожающего бензина и логистики, то мягкая риторика Центрального банка тоже, к сожалению, может исчезнуть. Кстати, судя по падению индекса гособлигаций RGBI на прошлой неделе, инвесторы уже несколько дней как закладывают именно такой сценарий.
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией.
8: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, приветствую.
14: Добрый день.
2: С чего будем начинать? Наверное, с настроения индекса Мосбиржи.
14: Ну, действительно, растем сегодня. Я вот ожидал все-таки в большей степени консолидацию, то, что наблюдалось утром, но здесь покупатели появились, скорее всего, на российские акции, потому что утром это больше было похоже на закрытие коротких позиций, но сейчас большинство наиболее ликвидных бумаг растут и растут довольно заметно. Неплохо смотрится по-прежнему нефтегазовый сектор, производители металлов и в целом сырьевые компании сегодня у нас одни из лидеров роста. Но не будем забывать, что до этого падали мы 4 дня подряд. Практически 10% потеряли от максимальных значений. Так что пока это такое немножко обратное движение, я бы сказал, даже обратный отскок, который будет сложно развить. Все-таки действительно геополитических новостей хороших в последнее время нет. А геополитика, пожалуй, стоит сейчас на первом месте у участников торгов, у инвесторов при принятии решений. Конечно, на втором месте уже денежно-кредитная политика Банка России. Ну и здесь пока нету тоже подтверждений того, что цикл смягчения продолжится. Наоборот, большинство участников торгов все-таки ожидает паузу в цикле снижения ставки Банком России. Но, конечно, можно опереться на дефляцию, хотя это сезонный фактор. Тоже не будем про это забывать. И посмотрим, что завтра уже нам предоставит Росстат, какие данные. Вот сохранится ли этот, я бы сказал, даже не тренд дефляционный, дефляционная тенденция. Сезонная дефляционная тенденция. Вот если сохранится, ну, может быть, потихонечку рынок начнет менять свое мнение относительно ставки ключевой. Но до 11 сентября еще довольно много времени. И не один релиз мы получим от Росстата. Так что здесь тоже, ну, какой-то особой поддержки для рынка ждать не стоит. Но, с другой стороны, есть цены на нефть, которые сегодня, ну, после, скажем, незначительного роста потихонечку переходит в консолидацию. 0,3% лишь сейчас добавляют контракты в Лондоне, но, тем не менее, смесь Brent торгуется выше $91 за баррель. Здесь целый ряд факторов сказывается, и то, что закрыт по-прежнему Ормузский пролив, фактически закрыт, но судя по тем отчетам, которые предоставляют компании, отслеживающие движение судов, движение танкеров, конечно, в первую очередь интересует рынок нефти, они вот говорят, что все снизилось до минимальных значений, даже по некоторым данным, в прошлое воскресенье ни одно судно не прошло через Ормузский пролив. Оман и Иран пытались договориться, но пока пытались, потому что все-таки никаких окончательных решений рынок не увидел. И США явно будут против, чтобы и Оман, и Иран хоть вместе, хоть по отдельности управляли Ормузским проливом. Наоборот, президент США Дональд Трамп в последнее время, во всяком случае, говорил о том, что Ормузский пролив будет или станет территорией США. Такие интересные заявления делает американский президент. Ну и еще важный момент. Все-таки в последние недели наблюдалось затишье, то есть не было такой острой фазы противостояния между США и Ираном. И вот этот меморандум о взаимопонимании или просто о понимании, он закончился 17-го, то есть уже понедельник в прошлый, 17 августа, и, соответственно, сейчас непонятно, будет ли продлен вот этот режим прекращения огня, либо не будет. Но, опять же, вернемся к президенту США Дональду Трампу. Накануне, общаясь с журналистами, Трамп сказал, что не исключает сценарий, при котором ему придется снова пойти на обострение конфликта. Хотя тут же он, вот, в принципе, выразил мнение, что Иран в настоящее время испытывает большие сложности. Тегерану было бы хорошо сейчас пойти на заключение соглашения по спорным вопросам с США. Ну, вот такие неоднозначные заявления делает президент США. Рынок пока смотрит, что, ну, о переговорах вообще речь сейчас не идет. Даже о каких-то консультациях. Так что пока цены на нефть остаются довольно высокими, рынок не спешит исключать вот эту так называемую военную премию или премию за геополитику и стоимости барреля.
8: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 28 августа, театр «Кукол Образцова», спектакль «Кошкин дом». Это постановка по сказке Самуила Яковлевича Маршака. На сцене удивительный звериный город, где яркие кукольные образы, кокетливые кошки и ее зазнавшихся гостей соседствуют с трогательными историями котят-сироток. Действие наполнено шутливыми трюками, буфонадой и веселыми песнями, которые создают неповторимую атмосферу. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 6+. Знай меру. Лот. Русская мера массы. В 3 золотника или около 13 граммов. Номинал первых российских почтовых марок привязывался к весу письма и на самой марке указывался, например, так. 10 копеек за лот. В «Преступлении и наказании» Достоевский писал: «Письмо от матери Раскольникова было большое, плотное, в 2 лота». Знай меру. На Бизнес FM. Тест-драйв с Алексеем Аксеновым.
15: Продолжаем знакомство с семейством автомобилей под возрожденным брендом «Волга». Первым был седан S50. Как без него? Вообще, автомобилей этого класса очень мало на нашем рынке. Кроссоверы все заполонили. А ведь S50 с его просторным салоном, полным набором помощников водителю, багажником на 500 литров, вполне может занять место, которое раньше занимали классические «Волги». То есть возить руководителей, работать на госслужбе и, конечно же, в такси. Внедорожников под брендом «Волга» никогда не выпускали. Ну, если не брать полноприводную штучную 24-ку, сделанную экспериментально для охотничьих забав Леонида Ильича Брежнева. Но и она им, по слухам, даже не понравилась. Были попытки создать футуристический внедорожник под индексом 3106 в конце 90-х, но проект так и остался на уровне концепт-кара. И вот «Волга К50». Полноразмерный SUV с постоянным полным приводом, набором опций для езды по бездорожью, с современным 2-литровым турбомотором на 238 лошадиных сил, огромным салоном и полным набором так называемых теплых опций. К
16: Кроссовер чуть короче седана, но также относится к классу D. Собственно, на этой платформе, пришедшей к нам изначально из Европы, можно построить целую линейку автомобилей, что, кстати, и будет сделано. А еще у «Волги» появится в перспективе, разумеется, свой индивидуальный стиль. То есть дизайн будет оригинальный, разработанный у нас и для нас. Но во всяком случае, так обещают в компании. Будем ждать. А пока продолжим знакомиться с моделями возрожденного бренда «Волга». Но в следующей передаче.
17: Тест-драйв на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков. Никогда ничего не просите. Никогда и ничего. В особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 11:58. В студии Олеся Потапова. МИД России выразил протест послу Японии в Москве из-за антироссийских высказываний руководства страны. Речь идет о комментариях японской стороны относительно поездки Владимира Путина на Курильский остров и Туруп. Послу Японии было заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курилами являются незыблемыми. Любые попытки японской стороны прямо или косвенно поставить под сомнение принадлежность Южных Курильских островов незаконны. Центр избирком исключил «Яблоко» из избирательного бюллетеня на выборах депутатов Госдумы. ЦИК представил скорректированный бюллетень, в котором останутся 10 политических партий. Это произошло после вступления в силу решения Верховного суда об отмене регистрации партии «Яблоко». Суд первой инстанции 10 августа удовлетворил административный иск партии «Родина», а 17 августа апелляционная инстанция отклонила жалобу «Яблоко» и оставила это решение в силе. При этом полученное «Яблоком» по итогам жеребьевки номер 2 не будет передан другой партии. Остальные участники сохраняют свои номера в бюллетене. «Единая Россия» идет под первым номером. Число иностранцев, которые были выдворены из России за нарушение миграционного законодательства, выросло вдвое за первое полугодие. Этот показатель составил 16 тысяч человек, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это треть от общего числа выдворенных из России иностранцев за нарушение режима проживания. При этом в МВД отметили снижение числа преступлений, совершенных иностранными гражданами. За полгода зафиксировано на 40% меньше. Конституционный совет Франции отменил запрет на социальные сети для детей. Запрет должен был вступить в силу с 1 сентября, и под него должны были попасть такие социальные сети, как TikTok, Snapchat, X, Instagram. Последний принадлежит Мета, экстремистской запрещенной в России организации. Также под запретом мог оказаться YouTube. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новая масштабная атака дронов на столичный регион. 3 человека пострадали при отражении ночной атаки. Есть повреждения в Павлово-Посадском, Богородском округах, Коломне, Котельниках и Электростале. Было попадание в склад Wildberries в Богородском округе. Зерновые терминалы на юге России встали из-за атак, следом встали и грузовики. Лизинговые компании теперь предлагают перевозчикам послабления, но те называют их кабальными. О слишком дорогих лизинговых каникулах сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Разработчиков модели искусственного интеллекта могут обязать однократно выплачивать компенсацию правообладателям. Следует из поправок к законодательству об ИИ и Гражданскому кодексу, пишут ведомости. Порядок выплаты установит правительство. Все подробности в эфире. Business FM. Ночная массированная атака беспилотников на Подмосковье. Крупнейшая за 2 года, как подсчитал ТАСС. 3 раненых, включая ребенка. Основные удары пришлись на восток и юго-восток области. Как сообщил глава региона Воробьев, наиболее серьезные последствия в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, а в самом городе загорелась крыша многоэтажки. Обломки БПЛА повредили линии электропередач. 4 часа в Павлово-Посадском округе не было света у 10 тысяч человек. Сейчас электроснабжение восстановили. А в Коломне после падения обломков БПЛА загорелся павильон у торгового центра «Глобус». Также пострадали здания ЗАГС, магазин и окна жилого дома. Кроме того, сейчас власти говорят, что мужчина получил порез ноги после атаки БПЛА в Коломне. Медицинская помощь ему не потребовалась. А также произошло возгорание торговых павильонов. Повреждения получили 6 автомобилей. В Котельниках горели строительные леса в одном ЖК. В Раменском округе частный дом в СНТ. Осколочное ранение получила 10-летняя девочка. Поврежден склад «Вайлдберрис» в Богородском округе в районе Атлант-парка. Пожар локализован, товары не пострадали. Этой ночью 620 БПЛА летели на Москву. 180 из них были уничтожены в московском регионе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: То, что дроны на Москву и Московскую область шли с востока, конечно же, это является таким своеобразным обманным маневром, призванным обойти, пробить систему противовоздушной обороны, организовав атаку с такого направления, откуда система ПВО не ожидает атаки. То есть, возможно, неполный комплект зенитных ракет на таком направлении у зенитных комплексов. Ну, плотность систем ПВО может быть меньшей. Ну и, конечно, здесь возникает только один вопрос. То есть, если летело там 500-600 беспилотных летательных аппаратов, а уничтожено только там 180, то куда делись остальные? С огромной вероятностью они все-таки упали на землю и где-то в Московской области. Но есть одно простое объяснение, что большая часть этих дронов — это были дроны-обманки, ну то есть дроны, которые летели для того, чтобы отвлекать на себя противовоздушную оборону, но при этом они не выполняли непосредственно ударную миссию и несли мощных боевых частей, и, соответственно, их падение где-либо не вызвало каких-то разрушений на земле. Либо эти дроны улетели куда-то дальше, но пока мы не видим их ни на западе, ни на востоке, ни на севере, ни на юге. Скорее всего, все-таки они упали где-то на территории центрального региона. Вопрос в том, чтобы обнаружить остатки этих дронов и обезвредить на всякий пожарный, потому что они все равно могут содержать какие-то опасные вещества, в том числе взрывчатые.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Украинские власти заявили о ракетном ударе по Харьковской области. Погибли как минимум 10 человек, около 20 раненые. Владимир Зеленский заявил, что прилет был по оживленному перекрестку в поселке Печенеги, пообещал ответить на удар. Сообщается, что в результате атаки повреждены 10 частных домов, кафе, почта, магазины, автомобили. Кроме того, в Броварах Киевской области атакован распределительный центр «Ева». Сама компания опубликовала фото последствий и сообщила о возможных задержках товара. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамане приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Евгений Перельчук продолжит.
19: Бизнес говорит. В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все 3 крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамане приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
20: Причина говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как Альфа-Мобиль, Европлан, Газпром-Лизинг, с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, Флит готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за 1 единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают Европолан и Альфа-Мобиль. Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
19: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс – один из крупнейших

0: потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до мест хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить. Второе, вероятно, через некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых. Это ситуация, в первую очередь, как сельхозпроизводитель. Ведь цены на их продукцию падают в совершенно страшные силы.
1: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе. И, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Технологическая гонка или полноценное противостояние? Рейтер сообщил, что американские власти хотят запретить Европе и другим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Госдепартамент уже потребовал от 35 стран отказаться от китайского ИИ под угрозой исключения из коалиции. Сейчас существует два объединения по развитию искусственного интеллекта. Это ПАКС Силика, которую координирует американский Госдеп. Ее конкурент – Всемирная организация сотрудничества в области ИИ со штаб-квартирой в Китае. Валерий Убадоев продолжит.
3: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
4: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира, использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес- и инженерных задачах.
3: Недавно агентство Рейтера сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось условно с месяцев до недели. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
5: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, каким модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить. Самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
3: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций – это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов. Поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Нижний Новгород 2026. Хорошо знакомый бренд в новом времени и в новых технологиях. С новыми перспективами сразу в трех амбициозных моделях. Так во что вырос микс из передовых международных инноваций с

0: Современных разработок отечественной конструкторской школы и стремлений к мировым стандартам и технологической независимости. Кроссоверы «Волга К40» и К50, седан бизнес-класса «Волга С50» в тест-драйве с Алексеем Аксеновым. На этой неделе на «Бизнес-ФМ».
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
2: Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на «Бизнес-ФМ».
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
3: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Штрафы за нарушение благоустройства в Нижегородской области увеличат в 5-10 раз. Поправки планируют внести в региональный кодекс об административных правонарушениях, выяснила «Российская газета». Например, штрафы за невывоз мусора могут вырасти в 5-8 раз. Компания за складирование грунта после строительных работ, спиленных веток и неубранный снег будут платить уже не 50-100 тысяч рублей, а 400-500 тысяч. За неочищенные от наледи сосулек кровли нежилых зданий штраф также вырастет до 300-500 тысяч рублей. За грязные площадки для сбора отходов и сломанные контейнеры взыскание составит до 300 тысяч рублей, а перевозка грунта и щебня без герметичного кузова обойдется компаниям в 100-200 тысяч. Изменения затронуты тех, кто самовольно устанавливает шлагбаумы во дворах, препятствуя проезду спецтехники. Сейчас за такие действия штраф для юридических лиц составляет 8-14 тысяч рублей, но в будущем он может вырасти до 100-300 тысяч. Авторы инициативы отмечают, что размеры штрафов не пересматривались с 2012 года, и за это время компаниям стало выгоднее платить, чем устранять нарушения. Новые меры направлены на изменение этой ситуации. Годовая инфляция в России в июле, по данным ЦБ, составила 11,6%. В начале лета показатель был на уровне 11,4%. В Центробанке отметили, что наиболее заметный прямой вклад в текущий прирост цен в июле внесло подорожание бензина и дизеля. Помимо этого, повышенным темпом продолжал дорожать сахар, а овощи и фрукты подешевели слабее, чем обычно это происходит в июле. Кроме того, в справке регулятора сказано, что стоимость топлива стала влиять на цены широкого круга товаров. В Нижнем Новгороде завершилась приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Свои двери для детей и подростков 1 сентября распахнут 517 организаций, сообщил мэр Юрий Шалабаев. На подготовку школ, детских садов и учреждений доп. Образования потрачено более 2 миллиардов рублей. Деньги вложили в ремонт зданий, новую технику и многое другое. Отмечу, что в сентябре за парты сядут около 160 тысяч школьников из Нижнего Новгорода. 14 тысяч из них пойдут в первый класс. И в продолжение темы. Новая мошенническая схема с продажей цветов появилась перед 1 сентября. Родители стали получать сообщения с предложениями купить букеты и подарки для учителей по заниженным ценам. Переход по полученной ссылке грозит попаданием на поддельный сайт и потерей денег. 3 сентября на улице маршала Баграмяна, которая находится рядом с Окским съездом, запретят стоянку автомобилей, сообщается на сайте городской администрации. Ограничения будут действовать около домов номер 1-4. Мера необходима для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут отправлять на штрафстоянку. Крупнейшее предприятие общественного транспорта Дзержинска «Экспресс» получит новые маршруты. Перевозчик обслуживал 14 городских автобусных маршрутов, но на последний конкурс организация не заявилась. В результате несколько маршрутов достались частному предприятию. После этого были сокращены рабочие смены и зарплаты ряда сотрудников предприятия. Как считают работники, виной тому неэффективное управление руководства. После встречи с коллективом предприятия состоялось совещание в городской администрации, а следом стало известно, что действующий директор «Экспресса» будет освобожден от должности. Отмечу, что «Экспресс» работает с 2003 года, является крупнейшим предприятием общественного транспорта в Дзержинске. В его штате числится более 400 сотрудников, более 150 единиц подвижного состава. В австрийском Зальцбурге украли 210 мини-статуэток Моцарта. Воры заинтересовались инсталляцией к 270-летию композитора. Это небольшие позолоченные садовые фигурки, которые всего лишь пару недель назад установили у бывшего дома Моцарта, а также в жилых комнатах и павильонах усадьбы. Выручить на этом много вряд ли получится. После выставки статуэтки планировали продавать примерно по 100 евро. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
4: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 22 градуса. Вечером чуть прохладнее, плюс 20, облачность сохранится. Ночью синоптики обещают пасмурную погоду и до плюс 16.
2: Валюта.
4: На 18 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
3: Нижегородские экспортеры могут бесплатно получить пиар-продвижение. Российский экспортный центр запустил новый инструмент поддержки – услугу рекламно-информационная поддержка экспорта. Она представляет собой репутационный пиар-инструмент, направленный на повышение узнаваемости российских компаний и их продукции на приоритетных иностранных рынках. В одном сервисе объединено пиар-продвижение через зарубежные СМИ, социальные сети блогеров под зонтичным брендом «Сделано в России». Экспортеры в том числе смогут воспользоваться пиар-сопровождением на зарубежных рынках, которое включает подготовку и распространение текстовых материалов, организацию публикаций в отраслевых, деловых и общественно-политических СМИ за рубежом, размещение материалов в официальных аккаунтах программы «Сделано в России», продвижение в социальных сетях за рубежом, адаптацию контента под специфику целевого рынка, а также работу с иностранными лидерами мнений, размещение информации блогеров, инфлюенсеров и в популярных аккаунтах в социальных сетях. Продукты будут внедрять поэтапно. На данный момент услуга доступна экспортерам, ориентированным на выход в Китай, Объединенные Арабские Эмираты и в Турцию. В скором времени географии проекта добавится Саудовская Аравия, Индонезия, Вьетнам, Индия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Таджикистан. Сеть Fix Price вышла на рынок Сербии. Первые магазины заработали в Белграде и Нови Саде, сообщает Shoppers. Всего запланировано открытие 10 торговых точек. Сеть будет развиваться по привычной для себя бизнес-модели – продавать дешевые товары повседневного спроса. Нижегородский завод мостовых конструкций претендует на преференции. СМК «Кулебаки» могут получить налоговую льготу для модернизации производства мостовых металлоконструкций. Проект соглашения предприятия с правительством Нижегородской области о преференции опубликован в базе ЗАГС Собрания. Инвестиции в расширение производства оцениваются более чем в 2,5 миллиарда рублей. Мощность предприятия увеличится на треть, до 46 тысяч тонн металлоконструкции в год. Планируется создать почти 270 рабочих мест. СМК «Кулебаки» попросила льготу по налогу на имущество до конца марта 31 года на 98 миллионов рублей. Бюджетный эффект от преференции составит 440 миллионов рублей. По окончании срока предоставления льготы налоговые поступления в бюджет ежегодно составят более 150 миллионов рублей, а НДФЛ почти 80 миллионов, почитали в правительстве. ЗАГС Собрание рассмотрит проект соглашения с инвестором в августе. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Платить самому, зато не связывать себя договором с будущим работодателем. Крупнейшие медвузы страны объявили дополнительный набор на сотни бюджетных мест в ординатуре. Речь идет о местах, которые изначально предназначались для целевого приема, но остались незаполненными и перешли в общий конкурс. При этом сами поступающие рассказывают, что за платные места порой приходится побороться. Одной из причин называют новые правила, которые впервые действуют в нынешнюю приемную кампанию. Бесплатно учиться теперь может оказаться дороже, чем за деньги. Подробнее Олеся Савоськина.
5: Почти 300 свободных мест сейчас в Пироговском университете, около 200 в Сеченовском. По данным медицинского вестника, добор идет и в Петербурге, и в регионах. Для поступающих в ординатуру это получение квалификации по врачебным специальностям для выпускников медвузов. Были три варианта – обычный бюджетный, платный и целевой. Еще год назад можно было поступить на обычный бюджет, бесплатно отучиться по выбранной специальности, а затем самому решать, где работать. Для целевых мест обучение тоже оплачивало государство, но после выпуска отпуска врач должен был несколько лет работать по договору. С 1 марта правила изменились. Теперь и поступившему на обычный бюджет придется заключить целевой договор, если ему предложат подходящее место для будущей работы. А для тех, кто сразу идет по целевой квоте, выросла цена расторжения договора. Новые требования касаются нынешнего набора. Те, кто поступил раньше, остаются на прежних условиях. О том, как это выглядит глазами самого поступающего, Бизнес FM написал выпускник медвуза Алексей. Сам он решил идти на платное обучение.
6: По новому правилу, если ты поступаешь на бюджетную ординатуру, ты обязан заключить целевой договор с кем-либо. Если ты его не заключаешь, тебя либо переводят на платное, если есть место, либо тебя отчисляют, и ты должен выплатить штраф еще сверху. Поэтому в этом году все решили массово идти на платку. В этом году на нее конкурс бешеный. Люди, у которых 313 баллов, идут на платку, и бюджетные места свободны, потому что никто не хочет все это потом отрабатывать. Если идешь сразу на целевое, и если ты не исполняешь обязательства, то ты выплачиваешь штраф в трехкратном размере. По факту у нас в сфере есть только платная ординатура и целевая. Целевая как бы делится, либо сразу целевая, либо ты поступаешь на бюджет, но ты обязан заключить целевой договор.
5: Поступившему сразу по целевой квоте при нарушении договора придется вернуть стоимость обучения и заплатить сверху штраф еще в двукратном размере. В сумме 3 стоимости обучения. Но для тех, кто поступил на обычный бюджет и заключит целевой договор уже во время учебы, условия мягче, объясняет основатель профильного медицинского медиа ординатура.орг Владислав Ледовский.
7: Плюс таких целевых договоров в том, что при их расторжении нужно будет возместить только однократную компенсацию стоимости обучения. Ординаторам выгоднее не занимать сразу целевое место, которое предполагает по той же самой программе трехкратное возмещение, а скорее поступить на чистый бюджет, если есть возможность, и затем уже подписать целевой договор, который подразумевает меньшую компенсацию. Что у нас произойдет? Это то, что у нас параллельно будут учиться на одной и той же программе ординатуры два человека. Один учится, и он должен будет возместить трехкратную стоимость обучения, а другой должен будет возместить только однократную стоимость обучения. При этом оба могут быть даже у одного и того же заказчика. И если говорить про то, что не заполняются места целевого бюджета, то действительно в прошлые годы тоже такое бывало. Но по моим наблюдениям, конечно, в этом году сильно больше не заполнившихся мест.
5: При этом свободные места распределились по специальностям неравномерно. Особенно заметен недобор на скорой помощи, в анестезиологии, в реаниматологии, онкологии. Среди причин эксперты называют высокую нагрузку, невысокие доходы и юридические риски для врачей. Но интерес к медицинскому образованию в целом не падает. По данным Минздрава, на бюджет специалиста в этом году было в среднем 19 заявлений на место. В отдельных медвузах 40 и больше. А вот в оценке масштабов нынешнего недобора мнения расходятся. Директор Высшей школы госуправления президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что ситуация принципиально не изменилась.
8: Изначально было больше открыто мест, чем требовалось. И та оптимизация образования, которая прошла в системе здравоохранения, высвободила определенные места. В основном это центральные вузы в столицах. Студенты, окончившие высшее учебное заведение, идут доучиваться ближе к тому месту, где находится их альма-матер. Все-таки система распределения существовала и в советское время, и ситуация однозначно не стала более критической, она примерно одинакова в процентном несоответствии с количеством мест в ординатуре и числу поступивших на этих места. Такие же примерно цифры была в прошлом, позапрошлом году. Я думаю, что в течение нескольких лет эта система сама себя скорректирует, отрегулирует.
5: Дополнительный набор в некоторых медвузах продлится до конца августа. Всего в этом году за счет федерального бюджета предусмотрено около 19 тысяч мест в ординатуре. Больше 80% из них изначально отвели под целевой прием. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
9: Есть у реформы еще одна часть – наставничество. С этого года после получения образования молодые врачи должны до 3 лет работать под руководством наставника. Формально от этого можно отказаться, но тогда через 5 лет придется заново сдавать аккредитацию для допуска к работе.
2: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: О чем это? Институциональный инвестор. Юридическое лицо, выступающее в роли держателя денежных средств в виде взносов, паев и осуществляющее их вложение в ценные бумаги, недвижимое имущество с целью извлечения прибыли. К институциональным инвесторам относятся инвестиционные, пенсионные фонды, страховые организации, кредитные союзы, банки. Они обеспечивают почти половину торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже, торгуя, как правило, большими пакетами акций.
2: Главные слова на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в столице, в студии Олеся Потапова. Зампред правления Генбанка Дмитрий Ларин погиб в ДТП в центре Москвы. Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице. Ларин находился за рулем мотоцикла, который столкнулся со скорой помощью. Судя по видеокадрам, скорая ехала по встречной полосе. Точная причина аварии будет установлена позже. МИД России выразил протест послу Японии в Москве из-за антироссийских высказываний руководства страны. Речь идет о комментариях японской стороны относительно поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуру. Послу Японии было заявлено, что суверенитет юрисдикции России над Южными Курилами являются незыблемыми. Любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение принадлежность Южных Курильских островов незаконны. Горячее водоснабжение восстановлено в нескольких районах Екатеринбурга, в том числе в центре города. Специалисты обещают вернуть горячую воду в полной мере до 20 августа. К вечеру вторника должны возобновить ГВС еще в ряде домов областной столицы. Половина Екатеринбурга осталась без горячей воды в прошлую пятницу. При этом проблемы с водоснабжением наблюдались в городе 7 августа, когда фильтры на городской станции водоканала не справлялись с загрязненной после паводка водой. Петербургская биржа запустила торги бензинами пониженных стандартов, сообщила площадка. Начались торги АЕ-92 стандартов Евро-2, Евро-3, Евро-4, а также АЕ-95 и АЕ-98 стандартов Евро-4. Правительство в начале июля разрешило оборот бензина со скорректированными требованиями к содержанию серы. Мера была обусловлена стабилизацией на внутреннем топливном рынке. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Картофель, который летом обычно дешевеет, подорожал вовсе почти на 40% год-году. Как пишет Forbes, причина в сокращении урожая на 500 000 тонн по сравнению с прошлым годом. Что будет с ценами дальше? Индекс Мосбиржи сегодня вернулся к росту. Рост почти на 3%. Сейчас находится на отметке 2152 пункта. Размышления о том, что российский рынок зря испугался Каи Каллас и ее заявлений о масштабном пакете европейских санкций в ближайшем эфире. Канье Уэст выступит в Петербурге в октябре, хотя многие считают, что это еще не точно. Билеты на американского рэпера уже активно продаются. Ценники от 9000 рублей до 160. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM.
0: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Российский рынок зря испугался обещанного Каи Каллас самого масштабного 22-го пакета европейских санкций, потому что реальные экономические проблемы связаны не с этим, рассуждает колумнист bfm.ru Семен Новопроцкий.
4: То, как исполняются эти санкции, вызывает большие сомнения в возможностях ЕС выполнить свои заявленные цели. Вот две самые свежие новости последних дней, которые показывают, как это выглядит на практике. Правительство Латвии запросило у Евросоюза дополнительно 7 миллиардов долларов в 7-летнем бюджете объединения, в том числе на покрытие издержек от возможного разрыва экономических связей с Россией, к которому правительство Латвии само и призвало. Вторая важная новость. В июле доля перевозок странами большой семерки, среди которых, естественно, есть крупные страны ЕС, российской нефти по морю достигла исторических рекордов. А крупнейший морской перевозчик нефти в мире, не входящий в большую семерку, но входящий в Евросоюз, Греция, вообще нарастила эту долю свыше 30% всех своих перевозок. То есть, на самом деле, Евросоюз продолжает активно пользоваться российскими энергоносителями. Идея о запрете импорта нефти из России вообще не обсуждается. Идея запрета морских перевозок российской нефти провалилась. Важным показателем того, насколько Евросоюз способен исполнять свои угрозы, станет судьба введения поэтапного полного запрета на покупку российского газа. Пока нет никаких предпосылок для того, чтобы все страны ЕС полностью отказались от закупок российского газа. Кроме того, у Евросоюза практически нет механизмов контроля за исполнением антироссийских санкций, и без американского участия Евросоюз зачастую не в состоянии проконтролировать собственные санкции. А администрация Дональда Трампа как минимум не собирается ужесточать этот контроль и сама не собирается усиливать санкционное давление на Россию. У ЕС нет никаких рычагов воздействия на крупнейших покупателей России. Российских энергоносителей прямо сейчас, прежде всего российской нефти, речь идет о Китае и Индии. Даже США, которые сейчас в качестве некоторой потенциальной угрозы держат возможное одобрение нового законопроекта, который предусматривает введение 100% пошлин для 5 крупнейших стран-импортеров российских энергоносителей, едва ли способны применить эту меру к Китаю и Индии, потому что последствия этого, в том числе для американской и мировой экономики, были бы крайне разрушительны.
2: Колумнист bfm.ru Семен Новопроцкий. С теми, кто в теме. Сегодня лично-деловая тема. С Анитой Цой, певицей и основательницей бренда экопродуктов «Цойкины рецепты», обсудили, что сегодня приносит больше дохода – музыка или производство фермерских консервов, и как ее бизнес пережил атаки на склады в Wildberries.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме». У микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас лично деловая тема. Атаки на склады Wildberries затронули множество маленьких селлеров, средних и крупных предпринимателей и людей, чьи имена знакомы каждому россиянину. О бизнесе и о том, как на него влияют последние события, мы поговорим с необычным гостем. С нами Анита Цой. Народная артистка России, певица, композитор, режиссер-постановщик собственных концертных шоу, директор Института креативных индустрий Донского государства. Государственного технического университета, основатель бренда экопродуктов «Цойкины рецепты». Анита, здравствуйте.
6: Да, добрый день всем.
5: Думаю, для многих слушателей будет сюрпризом узнать, что вы выпускаете фермерские консервы. Это маринованные огурцы, помидоры, кабачковая икра. Анита, как зародился ваш бизнес?
6: Я всегда любила сама выращивать овощи, фрукты, ягоды. И это для меня своего рода такая медитация, способ быть ближе к природе. Ну а готовка и консервация давно стали нашей такой семейной доброй традицией. С раннего детства я помогала маме, бабушке по кухне, запоминала их секреты. И со временем мои домашние заготовки стали пользоваться большой популярностью у друзей, знакомых. А в соцсетях меня все часто спрашивали о рецептах и даже просили продать или приготовить что-то на заказ. И в какой-то момент я поняла, что почему бы и нет? Ведь то, что я делаю с душой, для всей семьи, для близких, все это может приносить радость не только семье, но и другим людям. И вот так и появилась линейка «Цойкины рецепты», то есть настоящая здоровая домашняя еда, где я все выращиваю самостоятельно на своей фермочке.
5: Анита, я даже видела у вас на карточках ваших консервов, там написано «руками Аниты Цой». Это правда?
6: Ну, вначале, конечно, было «руками Аниты Цой». Сейчас уже мы запустили заводик, и, соответственно, ручками я больше не катаю, но зато выращивать продолжаю, потому что это любимое дело.
5: То есть это ваша экоферма такая небольшая?
6: Да, это все находится прямо в моем загородном доме, и из ангара, в котором я когда-то хранила декорации и костюмы, я сотворила маленький мини-завод.
5: Я видела, что у вас есть и традиционные для корейской кухни кимчи, и даже, как ни странно, черемша. Сейчас это растение, кстати, стало мемом среди зумеров, потому что, кажется, молодежь вообще часто не понимает, что это такое. Насколько вообще выгодна торговля консервированными продуктами сейчас?
6: Ну, я вам должна сказать, что бизнес именно на территории, назовем так, северных стран, где холодно, бизнес по-прежнему жизнеспособен. И если говорить о цифрах, рынок консервированных продуктов в России, например, за 2025 год – показывает очень стабильный рост. Только объем производства овощной консервации вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и превысил 600 тысяч тонн. Я говорю именно данные по Москве. И столичный рынок пищевой продукции ежегодно растет на 16-17% и около 15% сегодня приходится на консервы и ферментированные продукты. И еще один важный тренд. Рынок кимчи в России за последние 3 года увеличился более чем на 30%. А в Москве ежегодный прирост продаж достигает 10-12%. То есть это связано не только с интересом к новым кухням, да, но и с общей модой, молодежной модой на кей-поп, а также на здоровое функциональное питание. Мы как раз занимаемся органикой. И вот в этом году, например, я увеличила свои фермерские территории не за счет увеличения личных земель, а именно за счет того, что я взяла шефство над органическими фермами в других областях России, которые уже были и которые в это трудное время собирались закрываться, а мы, наоборот, их поддержали.
7: Фермы, которые к вам еще присоединились, что там выращивают? Это огурцы или что?
6: Да-да-да, мы брали именно фермы овощные. Мы даем свои семена, мы даем свои органические удобрения, мы даем свое ТЗ, мы постоянно на онлайне, на проверках, как растет урожай, не заболел ли он, учим работать с прогнозами погод, выстраивать коллективы и даже бухгалтерию.
7: Вы уже 4 года на рынке. Что является основным каналом сбыта? Это все-таки маркетплейсы или торговые сети, может быть, тоже?
6: Для меня, как для предпринимателя, крайне важно не ограничиваться одним каналом. Маркетплейсы, да. Это наш надежный и быстрый способ дойти до широкой аудитории. И, скорее всего, для нас это такая рекламная мощная платформа, где ты можешь заявиться и плюс еще очень классно протестировать свой продукт. Но мы одновременно строим долгосрочные отношения с крупными федеральными региональными сетями. Я сама люблю ходить в магазин. Люблю посмотреть, пощупать, понюхать. Иногда даже попробовать, да, если это позволяет ситуация в магазине. Поэтому Азбука Вкуса, Лента, Мираторг, Ашан, Самбери, Бахетле. Мы с ними работаем. В этом году развиваем сегмент хорику.
7: Я видела в соцсетях Цойкиных рецептов, что, к сожалению, продукция ваша была и на пострадавших складах Wildberries. Насколько велик для вас ущерб?
6: К сожалению, наша продукция, как и продукция других селлеров, пострадала. Сбились все у нас сроки поставки. Первые дни были особенно тревожными, потому что рынок буквально как бы сжался, и клиенты ждали, а мы старались спасать ситуацию всеми имеющимися силами. Кризис объединил нас всех в одну большую единую команду. Селлеров, платформу, покупателей. В социальных сетях, например, была запущена волна поддержки хэштег «Корзина ВБ». Это когда покупатели заказывали товары у пострадавших брендов. Я тоже поставила себе хэштег «Корзину ВБ» на Цойкины рецепты. А в это время площадка, значит, сам Wildberries сделал все возможное, помогал с ускоренным каким-то распределением товара, с логистикой по уцелевшим складам. Я честно скажу, да, мы не очень крупная компания, мы не триллионами там ворочаем на маркетплейсах, но мне было все равно, как небольшому предпринимателю приятно, там сколько-то минимум процентов, но 60 тысяч рублей, раз, и упали в личный кабинет. И, знаете, какое-то доверие сразу, еще больше сближения произошло с площадкой. Я особые слова благодарности, пользуясь случаем, хочу сказать моим подписчикам, друзьям, коллегам, всем, кто поддержал добрым словом, постом, репостом, покупкой. Мы действительно вместе не дали встать торговле. Безусловно, ценные уроки есть. Мы усилили контроль за складскими запасами, за диверсификацией логистики. И, как говорится, вот кто ни разу не горел, тот не вставал на ноги, да? Но уже совершенно другим опытом и взглядом на жизнь.
7: Вы упомянули диверсификацию логистики. Как сейчас вы меняете в моменте ваш бизнес для того, чтобы пережить это непростое время?
6: У нас были товары все на ФБО. Кто работает на маркетплейсах, знает, что это такое. Теперь мы частично, не все. Мы просто очень внимательно посчитали. Это очень важные просчеты, иначе можно на самом деле тоже прогореть. Часть товаров вывели на ФБС. То есть мы сейчас часть товаров с центральной части России, с югов отправили во Владивосток на склады. Казалось бы, что это дорого, но реально, просчитав все до деталей, мы поняли, что мы можем даже выиграть. Мы точно не собираемся уходить с Wildberries'а. То есть для нас эта площадка настоящий дом. Здесь мы вырастили настоящую семью клиентов, единомышленников. И сейчас для нас очень важно не терять их доверие. Мы изучаем, безусловно, новые маркетплейсы. Открылось достаточное количество всего нового. Насколько это все будет устойчиво, насколько у них есть интересные инновационные подходы. Вот, например, Wildberries сейчас предложили всем, у кого есть склады от 200 квадратных метров, сделать ту же самую историю, как ПВЗ, да, то есть наоборот, только брать товары на себя. Это совершенно новая незанятая ниша, я думаю, что она принесет больше дивидендов всем, у кого есть склады, и самому маркетплейсу, чем окажется эта история в провале. Но мы развиваем по-любому свой собственный интернет-магазин именно с бесконтактной доставкой. Постоянно экспериментируем с онлайн-мероприятиями для повышения вовлеченности покупателей. Я искренне верю, что вот только объединившись сейчас, селлеры, покупатели, маркетплейсы, мы сможем не только сохранить, но и усилить этот рынок, пройти любой шторм.
7: Все-таки на данный момент, что сейчас приносит вам больший доход, бизнес или музыкальное творчество?
6: Вот это очень-очень сложный вопрос. Музыка — это жизненная энергия. Вот она меня вдохновляет и вдохновляет весь мир вокруг меня. Вот выход новой песни, наш дуэт с Григорием Лепсом, да, песня «Линии». И вы не представляете, сколько людей вокруг меня окрыляются. И я сама поднимаюсь на новую высоту. А бизнес — это дело не только ради дохода, но и ради идеи, ответственности за команду, любимых клиентов. И если говорить формально, то вот последние пару лет бизнес однозначно стабильно догоняет мою творческую деятельность по объему дохода, а то и перегоняет. Но на самом деле это вот два крыла, и без одного взлететь нельзя.
7: Спасибо. Теперь мы тоже в вашей теме. Это была Анита Цой, певица, композитор, основатель бренда «Цойкины рецепты».
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С Анитой Цой беседовала Наталья Шашина. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
3: Компании и корпорации.
9: Студия Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
9: Супермаркет ОК запустил массовую распродажу из-за ребрендинга и закрытия части магазинов. Гипермаркет ОК переходит Ленте. Она выкупила все магазины сети за 0 рублей из-за долгов компании на 55 миллиардов. До конца года большинство магазинов ОК будут переформированы в Гиперленту. На стендах с распродажей в некоторых ОК стоят таблички «Спасибо, что были с нами». Выручка Anthropic в пересчете на год превысила 65 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. OpenAI, в свою очередь, ожидают выручку в районе 40 миллиардов долларов. Однако компании могут использовать разные методики подсчета. Ожидается, что Anthropic выйдет на IPO уже этой осенью. Стремительный рост выручки лишь укрепляет ее планы по выходу на биржу. Tesla готовится к публичному запуску CyberCab – автономной машины без педалей и руля, сообщает The Information со ссылкой на источники. Запуск должен начаться в этом месяце в Техасе. CyberCab играет ключевую роль для амбиций Tesla в сфере роботакси, так как компания намерена использовать такой автомобиль для своего сервиса автономного вызова такси. YouTube теперь будет засчитывать просмотры длинных роликов с первой секунды. Такое правило вступит в силу 24 августа. В Google объяснили нововведение желанием устранить путаницу в статистике. Раньше просмотр засчитывался лишь после 30 секунд. Конкуренты вроде TikTok уже давно используют метод первой секунды. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Топливный кризис снова разгонит инфляцию? Как новые атаки на НПЗ могут повлиять на цены, рынок и рубль? Об этом инвестбанкир и основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган.
10: Ну что, судя по новым атакам на НПЗ, в частности, в Волгограде и Ярославле, а также ударам по складам в Подольске и Домодедове на выходных, инфляция имеет снова все шансы ускориться. Если удары БПЛА не прекратятся, а если честно, то предпосылок к этому я особо не вижу. И переработка на российских НПЗ в августе может, естественно, сократиться. До 3,8, может быть, 4,1 миллиона баррелей в сутки. Из-за внеплановых ремонтов, ну и простоев против обычных цифр, которые где-то составляют примерно 4,2 миллиона баррелей, ну это средние цифры по июлю. Проще говоря, бензина на рынке станет меньше, к сожалению. Впрочем, уже судя по тому, что на заправках снова многочасовые очереди, бензин в ряде мест торгуется по 150 рублей и возвращаются ограничения. Ну, например, в Калужской области с 15 августа бензин продают по четным и нечетным дням, в зависимости от последней цифры номера машины. Допустим, новую волну топливного кризиса не удастся купировать, ну, в частности, импортом бензина. Чем все это может обернуться для нас с вами? В плане житейском я бы готовился к очередному удару по карманам. Причем не только водители, здесь цепочка. Цены растут на все, где в цепочке производства используется топливо. Что касается рынков, первую реакцию на отсутствие хороших новостей в геополитике мы уже видели. На прошлой неделе. За три неполных дня индекс Мосбиржи с локальных максимумов упал примерно на 7%. Ну, если честно, мы не раз писали в нашем канале Биткоган в Телеграм и в Максе, что мы как раз видели вот этот вот отскок именно как отскоком, а не как разворотом тренда. Ну вот оно, похоже, так и случилось. Поэтому, кстати, мы открыли на днях хеджирующий шорт по фьючерсу на Московскую биржу выше 2300 пунктов. Говоря о перспективах, уж очень сильно продажи последних двух дней мне лично напоминают продажи в 19-недельном предыдущем падении. В том смысле, что без хороших новостей в геополитике с высокой вероятностью рынок, похоже, продолжит тянуть вниз. Что касается рубля, смотрите, закупка бензина за рубежом требует валюты, что, соответственно, не очень хорошо для рубля. Плюс доходы от экспорта энергоносителей снова будут снижаться. В конце концов, Россия одна из самых крупных в мире производитель нефтепродуктов, ну и, соответственно, продавец крупнейший. Поэтому, естественно, что сокращение этих доходов будет тоже влиять и будет давить на рубль. Ну а если инфляция ускорится из-за дорожающего бензина и логистики, то мягкая риторика Центрального банка тоже, к сожалению, может исчезнуть. Кстати, судя по падению индекса гособлигаций RGBI на прошлой неделе, инвесторы уже несколько дней как закладывают именно такой сценарий.
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Куган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией.
8: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, добрый день.
11: Добрый день.
2: Ну, а теперь тебе слово по ситуации на рынке в эти минуты.
11: Ну, стоит заметить, что цены на нефть по-прежнему остаются на довольно высоких уровнях, и здесь по-прежнему нету конкретики для рынка в отношении дальнейших каких-то возможных договоренностей между США и Ираном, не в плане вообще прекращения огня, хотя мы наблюдали несколько все-таки недель спокойствия, и вот эти удары США и Ирана они не производились, но с другой стороны закончился меморандум, и, который тоже предусматривал, кстати, прекращение огня накануне, то есть в понедельник 17 августа, а о дальнейших договоренностях пока тишина на самом деле, хотя были сообщения из Пакистана. Пакистан все-таки сейчас, ну, так довольно, в общем-то, неплохо информирует всех в плане вот этих переговорных процессов. Все-таки Пакистан посредник этих переговоров между США и Ираном. Но вот это тоже тема потихонечку сошла на нет, хотя там вроде как были сообщения о том, что продлят режим прекращения огня, но пока официально об этом не объявлено. А президент США Дональд Трамп по-прежнему говорит о том, что не исключает сценарий, при котором ему придется пойти на обострение конфликта с Ираном. Хотя параллельно он говорит, что Иран испытывает большие сложности, и Тегерану неплохо было бы пойти на заключение соглашения по спорным вопросам США. Ну, спорный вопрос мы все прекрасно знаем. Ну и, соответственно, здесь иранский ответ тоже последовал. Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят условия меморандума, подписанного в середине июня. Об этом спикер парламента и главный переговорщик Ирана говорит Мохаммад Багер Галибаф. И говорит он, что, во-первых, должна быть снята блокада со стороны США, должны быть разблокированы замороженные активы, снят нефтяные санкции, прекратится угрозы и военные действия на всех фронтах. И другие условия тоже должны выполняться. В общем, Иран тоже сопротивляется, серьезно сопротивляется, и Ормузский пролив открывать не собирается. Ну и также где-то на паузе, видимо, вот эти переговоры между Оманом и Ираном относительно управления этим проливом. Здесь тоже тишина, в последнее время никаких заявлений и особо-то никакой информации не поступало. Ну, единственная какая информация поступала, это то, что практически действительно остановлено движение, учитывая, что в воскресенье ни одно судно пролив не прошло. В субботу там около 5 что-то проходило. Так что цены на нефть пока учитывают действительно всю эту ситуацию. Район $91 за баррель. Это если рассматривать смесь Brent. Ну, вот рост цен на нефть и, в принципе, довольно высокие уровни, они каким-то образом стабилизируют российский рынок акций, который сегодня чувствует себя достаточно неплохо. Во всяком случае, в отсутствии каких-то геополитических новостей мы все равно растем. Ну, не будем забывать, что 4 дня падали, так что пока история роста сегодняшняя – это история одного дня, но, тем не менее, почти 3%. Добавляет индекс Московской биржи 2152 пункта. При этом рубль, ну, не то чтобы снижается. Ну, вот этот тренд на медленное снижение, такое сползание российского рубля, он сохраняется. И китайская валюта потихонечку приблизилась к уровням 12 рублей 65 копеек.
8: Капитал на бизнес FM. Реклама.
12: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
13: Существует огромное кладбище предыдущих попыток, и наверняка на нем есть свежевырытые ямы, которые ждут, чтобы их заполнили. Мы все стремимся этого избежать. Существует фантастическое предубеждение против риска. И когда Генри Форд изобрел свой первый автомобиль, поверил в него и начал массовое производство, то многие сказали: «Да ладно, чем вам лошадь не подходит?» Он сделал огромный и рискованный шаг. Но это сработало. Элон Маск. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
8: Слова, проверенные делом. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Выступая в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы «Бизнес-миссии» Ассоциации парков России, руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова предложила свой взгляд на тему идентичности городских пространств. Собранные воедино, ее мысли и рекомендации обрели вид 7 ключевых постулатов благоустройства. Эксперты, с которыми «Бизнес-ФМ» обсудила их, считают наиболее значимыми 3. Первый – сначала смысл, потом проект. Принципиально до начала работ провести исследование территории. Историческое, культурное, природно-ландшафтное, экономическое и так далее. Второй. Человек должен узнавать себя в пространстве. Идентичность – это же про эмоциональную связь. Когда человек говорит «это мой город», «это мой объект», «я носитель кода этого места», вот тогда все состоялось. И третий. Жители – соавторы городской среды. Наглядным можно считать пример, который привела автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова. С целью возрождения традиций аптекарских садов братьев Юргенсен в Твери мы при участии более 300 горожан высадили 3 аптекарских сада. Это не просто красиво. Это 300 человек, которые стали соучастниками и амбассадорами проекта. Без этого идентичность остается навязанной сверху, а не выращенной изнутри. Как напоминает SEOMAT Architects Мария Николаева, есть простой профессиональный тест. Если убрать с проекта орнамент, надпись с названием города, специально придуманные символы, останется ли в нем связь с местом? Будет ли она читаться в плане, масштабе, материале, работе первых этажей, отношении к рельефу? Если нет, то идентичность пока существует только на рендерах, утверждает эксперт. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
8: Недвижимость на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:58 в Москве, в студии Олеся Потапова. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Красноподолье в ДНР. Это открывает российским подразделениям прямой выход к Доброполью, крупному узлу обороны ВСУ, заявили в Минобороны. По данным военного ведомства, российские войска в течение суток улучшили положение в зоне специальной военной операции. Хормузский пролив останется закрытым до полного выполнения США обязательств меморандума о взаимопонимании, заявил агентство МЕХР спикер парламента Ирана Мохаммед Багир Галибаф. По его словам, пролив не откроется, пока Соединенные Штаты не снимут блокаду с Исламской Республики, также не будут разморожены ее активы, отменено нефтяное эмбарго, прекращены военные угрозы, операции на всех направлениях. Новое землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в Испании недалеко от Гранады. Очаг залегал на глубине 5 километров, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Последний раз землетрясение магнитудой 4,8 произошло в субботу в этом же районе. Узбекистан вводит 3-летний мораторий на проверки малого бизнеса. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев. По его словам, мораторий коснется любых проверок субъектов малого бизнеса, не связанных с угрозой здоровью людей или причинением вреда интересам других предпринимателей. Средние и крупные компании смогут добровольно проводить профилактический аудит, результаты которого будут признаваться налоговыми органами. Повторные проверки в течение года будут проводиться только с разрешения бизнес-омбудсмена. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Начнется ли пересмотр старых сделок с иностранными активами? Вопрос возник после двух похожих исков, поступивших в арбитражные суды Москвы и Петербурга. Суммы приличные. Подробности через минуту. Новая масштабная атака дронов на столичный регион. 3 человека пострадали при отражении атаки. Сегодня есть повреждения в Павлово-Посадском, Богородском округах, Коломне, Котельниках и Электростали. Было попадание и в склад Wildberries в Богородском округе. Зерновые терминалы на юге России встали из-за атак, следом встали и грузовики. Лизинговые компании теперь предлагают перевозчикам послабление, но те называют их кабальными. О слишком дорогих лизинговых каникулах сегодня наша рубрика «Бизнес говорит» в ближайшем эфире. Будет ли волна ревизии старых сделок с иностранными активами? С СМИ появились рассуждения на эту тему на фоне двух похожих исков, поступивших в арбитражные суды Москвы и Петербурга. В начале августа был подписан иск прокуратуры к Илим Глобал Тимбер Рус, которая в 2023 году купила 50% лесопромышленной группы Илим у американской International Paper. Теперь с нее через суд требуют взыскать 1,8 млрд рублей. Спор касался курсовой разницы при расчете суммы добровольного взноса в бюджет при покупке активов у иностранцев, связанных с недружественными государствами. Газета «Коммерсант» пишет, что вслед за этим появился еще один иск из-за разногласий по размеру взноса в бюджет. Прокуратура потребовала более 400 млн рублей от компании GS Investments, которая еще в 2022 году приобрела завод упаковки у швейцарской «Амкор». Правда, суть претензий неизвестна. На фоне этого эксперты не исключают. Начинается ревизия по сделкам прошлых лет. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
15: Я не исключаю, что сейчас действительно может быть изменение позиции регуляторов по отношению вот к такого рода сделкам, когда активы выкупались у иностранцев. Почему? Потому что в период 22-го, 23-го, 24-го годов все-таки главный акцент делался на то, чтобы сохранить этот бизнес в работающем состоянии. То есть все понимали, что если предъявлять какие-то претензии по такого рода сделкам, в том числе и финансовые, или иные регуляторные вопросы задавать, то сами предприятия могут оказаться в зоне риска с точки зрения стабильности выпуска продукции. И тогда все-таки совершенно справедливо на первое место выходили вот эти соображения. Пусть лучше заводы работают, будем сделки побыстрее закрывать, поддерживать бизнес, потому что самое главное – сохранить их работающими в реальном секторе экономики. Сейчас, может быть, иная логика, понятно, чем продиктованная, растущим бюджетным дефицитом и активным поиском дополнительных доходов. И логика может быть совершенно иной. Ну все, вы завод купили, он же работает? Работает. Все в порядке? В порядке. Давайте тогда посмотрим, нет ли у вас возможности доплатить денег в бюджет. Вот исходя из того, что, ну, действительно, там многие активы приобретались по достаточно комфортным ценам, так само государство же этому способствовало, устанавливая довольно жесткие условия продажи этого бизнеса. Хотя тема достаточно тонкая, потому что мы не знаем до конца, на каких условиях совершались все эти сделки. Ходит очень много слухов относительно возможных притворных сделках, то есть где в контрактах есть право обратного выкупа. И тут тоже вопрос, как, собственно, вот здесь расценивать эти сделки как финальные или промежуточные, где есть подводные части в контрактах, которые не опубличены. Конечно, тут есть риск, как и в любом усилении фискального регулирования. Но вот если перегнуть палку, то, конечно, есть риск, что это ударит по самому производству. Это, в общем-то, классическое деление. Если вы увеличиваете сборы с бизнеса, ну, есть риск, что у него будут проблемы с точки зрения выпуска. Но, возможно, есть сейчас позиция, что нужно деньги в бюджет изыскивать. Собственно, это вот одна из таких вполне понятных опций – посмотреть на реальную стоимость этих сделок. И ведь на самом деле есть и гораздо худший сценарий, когда эти сделки, предположим, могут вообще признаваться притворными, или там говорится о том, что иностранный собственник сохранил влияние. И вообще тогда собственность может изыматься. Мы знаем, такие прецеденты были, когда говорили, что собственник компании связан с зарубежными бенефициарами, и это является основанием для изъятия активов. В этом плане, когда РСПП заявляет, что вот отлично, мы зафиксировали срок давности по такого рода сделкам, и больше изъятия собственности не будет, меня это немного удивляет, потому что, опять же, есть и другие основания, не только приватизация с нарушениями. Можно же говорить о том, что иностранцы сохранили влияние на этот актив, значит, актив может изыматься. Так что в ряде случаев, я думаю, что дополнительные финансовые изъятия могут быть еще и не самой большой проблемой для бизнеса.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Юристы полагают, что два иска с интервалом в несколько недель говорят о том, что власти начали последовательную проверку закрытых сделок. Шансы ответчика в случае подобных исков эксперты считают невысокими. Ночная массированная атака беспилотников на Подмосковье. Как подсчитал ТАСС, крупнейшее за 2 года. 3 раненых, включая ребенка. Основные удары пришлись на восток и юго-восток области. Как сообщил глава региона Воробьев, наиболее серьезные последствия. В Павлово-Посадском округе в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, а в самом городе загорелась крыша многоэтажки. Обломки БПЛА повредили линии электропередач. 4 часа в Павлово-Посадском округе не было света у 10 тысяч человек. Сейчас электроснабжение восстановили. В Коломне после падения обломков БПЛА загорелся павильон УТЦ «Глобус». Также пострадали здания ЗАГС, магазин и окна жилого дома. В Котельниках сгорели строительные леса в одном ЖК. В Раменском округе частный дом в СНТ. Осколочные ранения получила 10-летняя девочка. Поврежден склад «Вайлдберрис» в Богородском округе в районе Атлант-парка. Пожар локализован, и товары не пострадали. Этой ночью 620 БПЛА летели на Москву, 180 из них были уничтожены в московском регионе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: То, что дроны на Москву и Московскую область шли с востока, конечно же, это является таким своеобразным обманным маневром, призванным обойти, пробить систему противовоздушной обороны, организовав атаку с такого направления, откуда система ПВО не ожидает атаки. То есть, возможно, неполный комплект зенитных ракет на таком направлении у зенитных комплексов. Ну, плотность систем ПВО может быть меньшей. Ну и, конечно, здесь возникает только один вопрос. То есть, если летело там 500-600 беспилотных летательных аппаратов, а уничтожено только там 180, то куда делись остальные? С огромной вероятностью они все-таки упали на землю и где-то в Московской области. Но есть одно простое объяснение, что большая часть этих дронов это были дроны обманывающие.

0: В Киевской области погибли как минимум 10 человек, около 20 ранены. Владимир Зеленский заявил, что прилет был по оживленному перекрестку в поселке Печенеги, пообещал ответить на удар. Сообщается, что в результате атаки повреждены 10 частных домов, кафе, почта, магазины и автомобили. Кроме того, в Броварах Киевской области атакован распределительный центр ЕВА. Сама компания опубликовала фото последствий пожара и сообщила о возможных задержках онлайн-заказов. Оптовые цены на картофель выросли на 40%. На 7 августа средняя оптовая цена достигла почти 25 рублей за килограмм. В рознице превысила 68 рублей, рост на 22% год к году. Обычно с началом сбора нового урожая цены снижаются, но в этом году тренд нарушился, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса АБ-центра. Проблема в сокращении урожая по сравнению с рекордным сбором прошлого года. Но оценивать объемы собранного картофеля пока рано, а значит и цены тоже к концу года могут замедлить рост. Хотя на текущее подорожание картофеля мог повлиять, в том числе, дефицит топлива этим летом, говорит руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
1: Я еще не вижу плохого урожая. Да, погода внесла свои коррективы в некоторые регионы, но те регионы, которые являются донорами, где профицит, там еще только начинается массовая уборка. И единственный фактор, который непредсказуем, это погода, но она еще впереди. Мы ждем сейчас массовые закладки, и только потом будем оценивать урожай. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано со многими вещами, в том числе с экономикой, потому что фермеров, если бы он продавал по прошлому году ценам, просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических 5-летних цен.
2: А вот как-то топливный фактор, он играет роль,
1: да,
2: свою?
1: Да, поэтому в цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. Вот то, что везут с южных регионов.
2: А закупки картошки из Египта, Азербайджана или Китая?
1: Они в этом году не росли, они были ниже, и это связано с разными моментами, в том числе с логистическими. И мы всегда призываем самых главных импортеров, торговые сети, корректировать свои будущие контракты и все же с отраслью советоваться. Вот в этом году они посоветовались, введено было определенное количество, допустим, Египта, который лег на полки, но не ломал рынок.
2: Ну а сейчас вообще больше всего картошки из каких стран?
1: Пока не из каких. Мы видим на оптовом рынке, который является флагманским возле Москвы, и в основном это Россия. Уже сейчас практически на 100% Россия.
0: Татьяна Губина, руководитель аппарата картофельного союза. Погодные факторы в этом году благоприятные, а вот топливный действительно может привести хозяйство к убыткам, даже несмотря на хороший урожай, говорит председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитные картофели» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
3: Урожай, это считается закрытым, и вот он сейчас в поле. А предполагаемый, где-то на уровне прошлого года, то на реализации нас устроило бы где-то рублей 25 за килограмм. Нормально сложившийся заряд лета, если только не услугу вид, это дизельное топливо и бензин. Вот мы сейчас находимся в Вадинском районе Пензенской области. Покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? И зерно то же самое мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживают, мы пока не представляем. У нас мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. А семенной картофель, он требует определенных размеров, не больше, чем 50 миллиметров в диаметре, да? И мы вынуждены, конечно, у нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем у продовольственного картофеля. Тут вот получается такая вилочка. И продавать зерно, конечно, там за бесценок не хочется, но вынуждены будем продавать за бесценок. Ну а потом, да ведь и будущий год надо жить. Если мы сработаем с убытками, то как дальше-то?
0: Владимир Акатьев, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель». Другой фактор не в пользу стоимости картофеля, а сокращение посевных площадей. Как пишет Forbes, в промышленном

0: Некоторые они стали минимальными за 18 лет, а увеличивать их сельские хозяйства не могут из-за того, что закупочные цены не покрывают рост себестоимости.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Добровольные взносы бизнеса в бюджет составили рекордные 384 миллиарда рублей на середину августа. Это следует из данных электронного бюджета. Показатель за 7,5 месяцев этого года уже превысил в полтора раза объем поступлений за весь прошлый год. Тогда было чуть более 251 миллиарда. И это почти в 2,5 раза больше, чем было собрано на начало августа 25-го. Если в предыдущие годы основную часть средств по этой статье бюджет получал за счет налога на выход иностранцев, то в этом источником поступлений могли стать добровольные пожертвования крупных российских бизнесменов, анонсированные весной, пишет «Ведомости». В конце марта на съезде РСПП от некоторых крупных предпринимателей прозвучала инициатива о добровольных пожертвованиях в бюджет. Доля незаконного оборота табачной продукции в России во втором квартале этого года составила 9,4% в пересчете на курящее население страны. Она снизилась с 9,5% во втором квартале 25-го. Об этом говорится в 10-м всероссийском исследовании рынка табачной продукции. Сигареты, незаконно ввезенные из стран-членов ЕАЭС, по-прежнему составляют более половины объема незаконного оборота в стране – 56%. Здесь доминирует продукция белорусских брендов. Ее доля составляет 79,6%. На втором месте Армения – 19,6%. Почти половина россиян, 46%, планируют подрабатывать этой осенью. В среднем они рассчитывают получать от дополнительной занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Среди будущих исполнителей 12% уже нашли подходящие смены, 21% активно изучают предложения, еще 13% собираются начать поиск в ближайшее время. 27% готовы рассмотреть подработку, если появится подходящий вариант, говорится в исследовании Авито. Самыми популярными направлениями для подработок стали социальная сфера, образование, здравоохранение, культура, спорт, соцзащита, ЖКХ, производство и промышленность, а также складская логистика. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
0: Столица сейчас плюс 23, осадков сегодня не ожидается, завтра тоже. В среду в городе чуть прохладнее, днем до плюс 20. 13:17 в Москве, вы слушаете «Бизнес FM». Вторая волна нехватки топлива за лето. Во многих регионах водители снова стоят в очередях на заправках и продолжают изучать мобильные приложения в поисках нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива? Выясняла Наталья Воробьева.
3: Приложение для поиска бензина – это лотерея. Данные делятся на народные – это отметки водителей – и автоматические по реальным банковским транзакциям. Самый популярный независимый краудсорсинговый сервис «Где-бенз» работает прямо в браузере. Водители сами пишут, есть ли топливо и большая ли очередь. Главное – смотреть на свежесть отметки. Идеально 10-20 минут назад. Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор показывают статус АЗС, цены и очереди на основе активности пользователей и данных сервиса. Сетей. Топливо от Т-банка строит прогноз наличия марок бензина по реальным покупкам клиентов банка каждые несколько минут. Сервисы Сбера и 2GIS интегрируют информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется «Где-бенз», считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность. Например, на трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях «Где-бенз» помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует «Где-бенз» и «Газпромнефть», и это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
4: Так, «Где-бенз», я его верифицировал еще по приложению «Газпромнефть», потому что я в основном этой сети пользуюсь, и смотрел, что если есть возможность на заправке, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, заехать заехать и заправляться. А на Гдевенц еще подтвердить, если там было очереди. Вот а сейчас я в основном пользуюсь приложением «Газпромнефти», потому что там появилось отображение, какой бензин есть. И там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации, уже давно назрел вопрос о замене автомобиля. И вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6, я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
3: Москвич Андрей написал нам, что пользовался Гдебенц.ру отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением Т-банка. Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение «Лукойла», поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга Данилы поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
5: Я попробовал 2GIS. Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках, и также пробовал Тинькофф, точнее, Т-банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях «Лукойл» и «Газпрома», и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок и выезжал даже в том числе в пригород. То есть, начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотого бензина, и в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
3: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение Яндекс.Про. В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
6: Ну, я пользуюсь давно именно Яндекс.Про для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад, если на это встать нефть, а заезжаю, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был Роснефть, там было написано I-92 есть, я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме дизеля.
3: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: За последние 2 недели ситуация с топливом осложнилась. На АЗС Краснодарского края признали местные власти. Для поддержания порядка на заправках дежурят волонтеры и казаки. Действует ограничение на отпуск топлива на 1 автомобиль. Приостановлена продажа в канистры и другие емкости. Kanye West едет в Россию. Вопрос, доедет ли? Выступления американского рэпера в Санкт-Петербурге уже заявлены на официальном сайте его мирового тура. Концерты пройдут на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. Организатор с российской стороны – агентство Say Agency. Билеты появились сразу после появления в продаже и уже попали к перекупщикам. Параллельно ряд депутатов и общественников уже выступили с призывами запретить артисту выступать в нашей стране. Иван Медведев подробнее.
7: Kanye West хочет приехать в Россию, но еще больше он хочет денег. Очень много денег, рассказал Business FM президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который ранее сам участвовал в переговорах с командой Kanye West, но как раз по деньгам договориться не смог. Сторона Kanye, по его словам, просила около $8 миллионов за один концерт, но за эту сумму организаторы хотели провести 2. На этом переговоры зашли в тупик. Агентству Say Agency, видимо, удалось согласовать более выгодные для себя условия. Билеты выставили по цене от 9 до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены», за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около $9 миллионов. При этом перекупщики уже предлагают билеты с наценкой вдвое. Собеседники Business FM считают, что с экономической точки зрения все вопросы по концерту решаемы. Остаются вопросы политические. Так, некоторые российские депутаты и активисты уже припомнили Уэсту его высказывания о симпатиях к Гитлеру, антисемитские посты и выпущенную им футболку со свастикой и призвали отменить его выступление в России. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров уверен, что это просто личный пиар. А Уэста, при всей его одиозности, в России будут встречать хлебосольно.
8: Мы можем вспомнить, как носились с гостями Питерского экономического форума и некоторых других форумов. С папой Илона Маска, с Такером Карлсоном, визит которого был описан в государственных агентствах вплоть до минуты, включая то, что съел Такер Карлсон, куда он сходил, Такер Карлсон, как Такер Карлсон восхитился московским метро. Поэтому и визит Канье Уэста, я думаю, несмотря на некоторые заявления российских депутатов, будет обставлен каким-то таким вот фоновым валом из новостей.
7: Вопрос, отпустят ли его в Россию, не физически, конечно, а с точки зрения потенциального ущерба для репутации самого рэпера, перспектив его отмены и так далее. Политолог-американист Малик Дудаков считает, что и с той стороны особых проблем возникнуть не должно.
9: Мы видим, что уже сейчас довольно большое количество американских исполнителей, особенно исполнителей рэпа и хип-хопа, посещает нашу страну с концертами. Причем, в основном, кстати говоря, да, это афроамериканцы. Я думаю, что это связано с тем, что, скажем так, их сложнее подвергнуть культуре отмены внутри Соединенных Штатов, потому что они такое особое привилегированное меньшинство в этом плане, и поэтому им проще, скажем так, расширять пространство возможного, да, и в данном случае прорывать эту попытку культурной блокады в отношении России, и поэтому приезжать в нашу страну с концертом. И поэтому Канье Уэст, я думаю, что вполне может себе это все позволить, тем более, что у него и так такой довольно провокационный, провокативный образ.
7: Но в России многие все еще сомневаются в том, что Канье приедет. Так, в оферте на сайте по продаже билетов журналисты нашли пункт о том, что организаторы оставляют за собой право заменить список артистов и не возвращать деньги. В Say Agency позднее пояснили, что этот пункт попал в документ случайно, так как эта формулировка стандартно используется при продаже билетов в театр, а тут замена невозможна. И этот пункт из оферты действительно исчез. Также организаторы официально заявили, что американский рэпер будет выступать в России без разогревающих артистов. А до этого фантазия комментаторов и даже некоторых СМИ разыгралась бурно. Потенциально на разогреве у Кани кто-то представлял себе Сергея Лазарева с Димой Биланом, а кто-то Шамана и Надежду Кадышеву. Но главный вопрос заключается в том, многие ли мировые звезды после удачного выступления Кани Уэста в России, если таковое состоится, поймут, что да, так можно было. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
1: Продолжительность жизни.
10: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
1: Журналист Алена Копылова.
10: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждение ткани. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 13 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Россия начинает реализацию договоренности по сооружению в Мьянме атомной станции малой мощности. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Мьянмы Мин Ауном Хлайном. Тот находится в России с официальным визитом. По словам премьер-министра, этот проект даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях, включая фундаментальные и прикладные научные исследования. В Петербурге впервые вынесен штраф за видео с последствиями атак беспилотников. Мировой суд оштрафовал местного жителя на 4000 рублей. Как сообщили в пресс-службе суда, 24 июля мужчина разместил в интернете видеоролик с последствиями прилета атак дрона. А это запрещено постановлением губернатора. Российский МИД выразил протест послу Японии в Москве из-за антироссийских высказываний руководства страны. Речь идет о комментариях японской страны относительно поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. Послу Японии было заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курилами являются незыблемыми. Любые попытки японской страны прямо или косвенно ставить под сомнение принадлежность Южных Курил незаконны. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Ореховатка и Красноподолье в ДНР. Это открывает российским подразделениям прямой выход к Доброполью, крупному узлу обороны ВСУ, заявили в Минобороны. По данным военного ведомства, российские войска в течение суток улучшили положение в зоне специальной военной операции. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина второго в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Российский рынок отскакивает после 4 дней снижения, за которое индекс Мосбиржи потерял около 10%. Сейчас ускорил рост до 3%, находится на отметке 2154 пункта и растут почти все бумаги. Самая крупная атака на столицу за 2 года. С прошлого вечера Москву пытались атаковать 620 беспилотников. 180 были сбиты уже в столичном регионе, сообщил мэр Сергей Собянин. О повреждениях в столице информации не было, но повреждения есть в Подмосковье. И там пострадали 3 человека. Разработчиков моделей искусственного интеллекта могут обязать однократно выплачивать компенсацию. Правообладателям следует из поправок к законодательству об ИИ и Гражданскому кодексу, пишет ведомости. Порядок выплаты будет устанавливать правительство. А подробности в эфире. Бизнес ФМ. Хотите обучить нейросеть? Заплатите. Разработчиков искусственного интеллекта могут обязать платить правообладателям за обучение на их контенте. О разработке такого законопроекта пишут ведомости. По данным издания, те, кто владеют правами на фильмы, музыку и другой контент, смогут публично запретить использовать свои материалы. Как рассказал источник Бизнес ФМ, пока поправки не носят публичного характера и будут дорабатываться в ближайшие недели. Пока предполагается, что правообладатель может напрямую заключить лицензионное соглашение с разработчиком большой фундаментальной модели. А для тех, кто не заключил такое соглашение и не запретил использовать свой контент, так называемых молчащих правообладателей, будет механизм компенсации. Их сумма определит правительство. Идею комментирует гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии, кандидат юридических наук Никита Данилов.
12: Когда мы проходили несколько обсуждений законопроекта, который в итоге был принят как закон, да, о развитии искусственного интеллекта в России, когда проходили обсуждения с разработчиками этого закона, нам напрямую говорили, что на самом деле большие фундаментальные модели уже на всем обучились. Они обучились уже на всем контенте, без согласия правообладателей. И вот такой компенсационный механизм, возможно, будет действен для правообладателей-мучунов, да, которые не придут к заключению прямых лицензионных соглашений с разработчиками системы искусственного интеллекта. Но мы надеемся, что прямые лицензионные соглашения, они закроют больше 90% потребностей в обучении системы искусственного интеллекта, потому что, например, если взять компании-члены Национальной федерации музыкальной индустрии, которые возглавляют, у нас в составе 10 музыкальных лейбов издательств, и совокупность компаний-членов МИИ принадлежит, я думаю, что порядка 70% каталогов российской музыки и музыки, которые представлены в России. То есть уже можно, заключив 10 договоров с членами ФМИ, очистить для цели обучения искусственного интеллекта контент, и это будет порядка 70% контента. Если добавить к этим 10 членам ФМИ еще 4-5 крупных музыкальных компаний в России, то это будет, я думаю, что уже порядка 90% музыки, которая используется и может использоваться для обучения. А что делать с оставшимися 10% каталога и правообладателей? Тоже не проблема будет для бигтех-компаний заключить лицензионные договоры или расширить существующие уже лицензионные договоры. Если взять средний каталог российских стриминговых сервисов, например, Звука или Яндекс.Музыки, других сервисов, то это будет порядка 70 миллионов, а то уже и больше треков. И весь этот каталог, он очищен. В отношении всего этого каталога уже у компании Бигтеха есть лицензионные договоры. И нет никаких проблем расширить сферу действия существующих лицензионных договоров на цели обучения машинных моделей и искусственного интеллекта.
0: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Однако, когда речь заходит об обучении искусственного интеллекта, разработчики оказываются между двумя полюсами – пиратством и избыточным регулированием, рассуждает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
13: Я когда думаю про данные для обучения, я представляю себе всегда такую шкалу, где у нас с одной стороны это такое абсолютное пиратство, где любой разработчик вот что нашел из данных, то его. Ну а с другой это такая максимально легитимизированная, прописанная с точки зрения права сфера, где даже пользователю вписать согласие на обработку персональных данных без явного его согласия нельзя. У каждого максимума есть свои плюсы и минусы. В этом варианте пиратства компании, которые создают искусственный интеллект, они могут двигаться очень быстро, прогрессировать. С другой же стороны, введение большого количества законов создает огромный потенциал для, как вот существует понятие патентного троллинга, когда кто-то создает патенты против какой-то компании, чтобы их засудить. Ну, вообще, надо понимать, что компенсацию получить не через суд практически невозможно. То есть суд — это основной способ вообще, как можно что-то достать. И в этом плане, конечно, практики какой-то простроенной в России, там с размером компенсации, что вокруг этого будет, очень сложно это предсказать и понять. Ну, то, что там всякие сущности вроде упущенной прибыли должны возникать, там, в общем, вложенных средств, это все очень широко манипулятивная история. Непонятно, там, не знаю, мы использовали фильм для обучения искусственного интеллекта. И разработчик скажет, ну вот, а я на фильм потратил 30 миллионов долларов. Вот компенсацию, которую мне должны заплатить. Ну и пойди там оспорь, сколько вообще на самом деле здесь будет подходить.
0: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Поправки, как пишут ведомости, завтра планирует рассмотреть рабочая группа по регулированию и административным барьерам, которую возглавляет статс-секретарь замминистра цифрового развития Иван Лебедев. Российский рынок зря испугался обещанного Кая Каллас самого масштабного 22-го пакета европейских санкций. Потому что реальные экономические проблемы связаны не с этим, рассуждает колумнист BFM.ru Семен Новопроцкий.
14: То, как исполняются эти санкции, вызывает большие сомнения в возможностях ЕС выполнить свои заявленные цели. Вот две самые свежие новости последних дней, которые показывают, как это выглядит на практике. Правительство Латвии запросило у Евросоюза дополнительно 7 миллиардов долларов в 7-летнем бюджете объединения, в том числе на покрытие издержек от возможного разрыва экономических связей с Россией, к которому правительство Латвии само и призвало. Вторая важная новость. В июле доля перевозок странами большой семерки, среди которых, естественно, есть крупные страны ЕС, российской нефти по морю достигла исторических рекордов. А крупнейший морской перевозчик нефти в мире, не входящий в большую семерку, но входящий в Евросоюз, Греция, вообще нарастила эту долю свыше 30% всех своих перевозок. То есть на самом деле Евросоюз продолжает активно пользоваться российскими энергоносителями. Идея о запрете импорта нефти из России вообще не обсуждается. Идея запрета морских перевозок российской нефти провалилась. Важным показателем того, насколько Евросоюз способен исполнять свои угрозы, станет судьба введения поэтапного полного запрета на покупку российского газа. пока нет никаких предпосылок для того, чтобы все страны ЕС полностью отказались от закупок российского газа. Кроме того, у Евросоюза практически нет механизмов контроля за исполнением антироссийских санкций, и без американского участия Евросоюз зачастую не в состоянии проконтролировать собственные санкции. А администрация Дональда Трампа как минимум не собирается ужесточать этот контроль и сама не собирается усиливать санкционное давление на Россию. У ЕС нет никаких рычагов воздействия на крупнейших покупателей российских энергоносителей прямо сейчас, прежде всего российской нефти, речь идет о Китае и Индии. Даже США, которые сейчас в качестве некоторой потенциальной угрозы держат возможное одобрение нового законопроекта, который предусматривает введение 100% пошлин для 5 крупнейших стран-импортеров российских энергоносителей, едва ли способны применить эту меру к Китаю и Индии, потому что последствия этого, в том числе для американской и мировой экономики, были бы крайне разрушительны.
0: Полные комментарии Семена Новопроцкого можно прочитать на сайте bfm.ru. Российский рынок акций растет сегодня более чем на 3%. Рынок отскакивает после 4 дней снижения, за которые индекс потерял около 10%, и растут почти все бумаги. Тесла Илона Маска готовится к запуску беспилотного такси Кибер-Кэб уже в августе. Компания планирует использовать этот автомобиль для своего сервиса автономного вызова такси, пишет издание Information. Первыми в поездке отправятся сотрудники Tesla в Техасе. Отличительные черты кибертакси от Илона Маска – схожий дизайн с кибертраком и полное отсутствие каких-либо органов управления. В салоне нет ни педалей, ни руля. Есть лишь тачпад. Как уточнили в Tesla, компания планирует внедрять кибер-кэб с поездок по дорогам общего пользования, а затем через несколько дней интегрировать кибер-кэб в отдельную службу роботакси в Остине. Уже проведены тест-драйв и тренировки с местными службами быстрого реагирования. О перспективах беспедального и безрулевого проекта Илона Маска говорит главред сетевого автомобильного издания Qt.ru Максим Ракитин.
15: Здесь вариантов два. Или господин Маск настолько здорово наладил свой искусственный интеллект, что автомобиль способен, в принципе, обходиться без водителя и без его помощи. Либо существуют какие-то сертификационные ограничения, которые в любом случае заставят Теслу установить какие-то органы управления. Кнопку экстренного торможения, кнопку выключения автомобиля, что-то типа того. Потому что даже сейчас в самых продвинутых беспилотниках, понятное дело, кнопка экстренного торможения, она есть, и она под контролем у инженера, например. У человека всегда находится. Здесь как раз вопрос сертификации, насколько я понимаю, это все будет начинаться с Техаса. Вопрос заключается в том, допускается ли Национальной ассоциацией безопасности дорожного движения США вот такие вольности на открытых дорогах. Хотя, с другой стороны, мы видим, что те же самые беспилотные такси во многих городах США ездят и тоже там и людей за рулем не наблюдается, хотя органы управления у многих машин есть. Здесь как раз вопрос чисто юридический. С точки зрения безопасности, уповать можно только на продвинутую систему лидаров, хорошее машинное обучение, что автомобиль действительно знает максимальное количество сценариев и знает, как в этом случае реагировать.
16: Получается, дизайн — это продолжение кибертрака, и кибертраки есть в России. Можно ли представить, что киберкары будут в России тоже?
15: Ну, представить можно, но это перспектива достаточно туманная. Во-первых, у нас запрещены беспилотники, ну, автомобильные беспилотные конструкции. У нас нет для них ни законодательной базы, ни сертификационной. То, что сейчас мы видим у нас на дорогах, в том числе и российские разработки, в любом случае сидит инженер-водитель и контролирует автомобиль. С точки зрения дизайна, ну, у Теслы дизайн всегда был странный. И что вот этот вот киберкэп, что кибертрак, это все-таки такое, это больше соригинальничает. Здесь нет никакого дизайнерского языка. Это просто вот такие оригинальные.

0: будет наращиваться к концу года.
1: Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Business FM. Реклама. Пенсия в 70% от зарплаты для большинства граждан страны. Как сделать это реальностью? О потенциале корпоративных пенсионных программ, реализуемых негосударственными пенсионными фондами, о возможностях, которые открывает участие работодателей в формировании дополнительных пенсий, о том, что такое установленная пенсионная программа и какие перспективы у этой инициативы, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. В четверг после 17 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Ботсванская пула. Название в переводе с языка «цвана» означает «пусть будет дождь». Введена в 1976 году, в 2005 из-за инфляции обесценилась почти на четверть. Но все еще одна из самых крепких африканских валют. В новейшей истории на порядок с лишним дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Супермаркет «Окей» запустил массовую распродажу из-за ребрендинга и закрытия части магазинов. Гипермаркет «Окей» переходит Ленте. Она выкупила все магазины сети за 0 рублей из-за долгов компании на 55 миллиардов. До конца года большинство магазинов «Окей» будут переформатированы в гиперленту. На стендах с распродажей в некоторых «Океях» стоят таблички «Спасибо, что были с нами». Выручка Anthropic в пересчете на год превысила 65 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. OpenAI, в свою очередь, ожидает выручку в районе 40 миллиардов долларов. Однако компании могут использовать разные методики подсчета. Ожидается, что Anthropic выйдет на IPO уже этой осенью. Стремительный рост выручки лишь укрепляет ее планы по выходу на биржу. YouTube теперь будет засчитывать просмотры длинных роликов с первой секунды. Такое правило вступит в силу 24 августа. В Google объяснили нововведение желанием устранить путаницу в статистике. Раньше просмотр засчитывался лишь после 30 секунд. Конкуренты вроде TikTok уже давно используют метод первой секунды.
3: Бизнес и власть.
2: Китай отказывается от Microsoft Windows в госучреждениях, опережая намеченный план, пишет Bloomberg. Этот шаг стал очередным этапом кампании по снижению зависимости от зарубежных технологий. Как сообщили источники агентства, Министерство государственной безопасности Китая недавно предписало ряду организаций, связанных с государственным сектором, удалить со своих компьютеров адаптированную для госучреждений версию Windows 10. Она была разработана совместно Microsoft и китайской госкомпанией. Изначально ее планировали вывести из эксплуатации в феврале 2027 года, однако сроки перенесли на более ранний период из-за опасений по поводу безопасности данных. Такая спешка свидетельствует о растущем недовольстве Пекина в связи с использованием американских технологий в госучреждениях. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Тринадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Business FM. Кто в теме? Сегодня лично-деловая тема. С Анитой Цой, певицей и основательницей бренда экопродуктов «Цойкины рецепты», обсудили, что сегодня приносит больше дохода – музыка или производство фермерских консервов, и как ее бизнес пережил атаки на склады Wildberries.
1: Business FM. С теми, кто в теме.
4: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме». У микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас лично деловая тема. Атаки на склады Wildberries затронули множество маленьких селлеров, средних и крупных предпринимателей и людей, чьи имена знакомы каждому россиянину. О бизнесе и о том, как на него влияют последние события, мы поговорим с необычным гостем. С нами Анита Цой, народная артистка России, певица, композитор, режиссер-постановщик собственных концертных шоу, директор Института креативных индустрий Донского государственного технического университета, основатель бренда экопродуктов «Цойкины рецепты». Анита, здравствуйте.
5: Да, добрый день всем.
4: Думаю, для многих слушателей будет сюрпризом узнать, что вы выпускаете фермерские консервы. Это маринованные огурцы, помидоры, кабачковая икра. Они

0: Так как зародился ваш бизнес?
1: Я всегда любила сама выращивать овощи, фрукты, ягоды. И это для меня своего рода такая медитация, способ быть ближе к природе. Ну а готовка и консервация давно стали нашей такой семейной доброй традицией. С раннего детства я помогала маме, бабушке по кухне, запоминала их секреты. И со временем мои домашние заготовки стали пользоваться большой популярностью у друзей, знакомых. А в соцсетях меня все часто спрашивали о рецептах и даже просили продать или приготовить что-то на заказ. И в какой-то момент я поняла, что почему бы и нет? Ведь то, что я делаю с душой, для всей семьи, для близких, все это может приносить радость не только семье, но и другим людям. И вот так и появилась линейка Цойкины рецепты, то есть настоящая здоровая домашняя еда, где я все выращиваю самостоятельно на своей фермочке.
0: Анита, я даже видела у вас на карточках ваших консервов, там написано «руками Аниты Цой». Это правда?
1: Ну, вначале, конечно, было «руками Аниты Цой». Сейчас уже мы запустили заводик, и, соответственно, ручками я больше не катаю, но зато выращивать продолжаю, потому что это любимое дело.
0: То есть это ваша экоферма такая небольшая?
1: Да, это все находится прямо в моем загородном доме, и из ангара, в котором я когда-то хранила декорации и костюмы, я сотворила маленький мини-завод.
0: Я видела, что у вас есть и традиционные для корейской кухни кимчи, и даже, как ни странно, черемша. Сейчас это растение, кстати, стало мемом среди зумеров, потому что, кажется, молодежь вообще часто не понимает, что это такое. Насколько вообще выгодна торговля консервированными продуктами сейчас?
1: Ну, я вам должна сказать, что бизнес именно на территории, назовем так, северных стран, где холодно, бизнес по-прежнему жизнеспособен. И если говорить о цифрах, рынок консервированных продуктов в России, например, за 25-й год показывает очень стабильный рост. Только объем производства овощной консервации вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и превысил 600 тысяч тонн. Я говорю именно данные по Москве. И столичный рынок пищевой продукции ежегодно растет на 16-17%, и около 15% сегодня приходится на консервы и ферментированные продукты. И еще один важный тренд. Рынок кимчи в России за последние 3 года увеличился более чем на 30%, а в Москве ежегодный прирост продаж достигает 10-12%. То есть это связано не только с интересом к новым кухням, да, но и с общей модой, молодежной модой на кей-поп, а также на здоровое функциональное питание. Мы как раз занимаемся органикой. И вот в этом году, например, я увеличила свои фермерские территории не за счет увеличения личных земель, а именно за счет того, что я взяла шефство над органическими фермами в других областях России, которые уже были и которые в это трудное время собирались закрываться, а мы, наоборот, их поддержали.
0: Фермы, которые к вам еще присоединились, что там выращивают? Это огурцы или что?
1: Да-да-да, мы брали именно фермы овощные. Мы даем свои семена, мы даем свои органические удобрения, мы даем свое ТЗ, мы постоянно на онлайне, на проверках, как растет урожай, не заболел ли он, учим работать с прогнозами погод, выстраивать коллективы и даже бухгалтерию.
0: Вы уже 4 года на рынке. А что является основным каналом сбыта? Это все-таки маркетплейсы или торговые сети, может быть, тоже?
1: Для меня, как для предпринимателя, крайне важно не ограничиваться одним каналом. Маркетплейсы, да. Это наш надежный и быстрый способ дойти до широкой аудитории. И, скорее всего, для нас это такая рекламная мощная платформа, где ты можешь заявиться и плюс еще очень классно протестировать свой продукт. Но мы одновременно строим долгосрочные отношения с крупными федеральными региональными сетями. Я сама люблю ходить в магазин. Люблю посмотреть, пощупать, понюхать. Иногда даже попробовать, да, если это позволяет ситуация в магазине. Поэтому «Азбука вкуса», «Лента», «Мираторг», «Ашан», «Самбери», «Бахетле», мы с ними работаем. В этом году развиваем сегмент хорику.
0: Я видела в соцсетях Цойкиных рецептов, что, к сожалению, продукция ваша была и на пострадавших складах Wildberries. Насколько велик для вас ущерб?
1: К сожалению, наша продукция, как и продукция других селлеров, пострадала. Сбились все у нас сроки поставки. Первые дни были особенно тревожными, потому что рынок буквально как бы сжался, и клиенты ждали, а мы старались спасать ситуацию всеми имеющимися силами. Кризис объединил нас всех в одну большую единую команду – селлеров, платформу, покупателей. В социальных сетях, например, была запущена волна поддержки хэштег «Корзина ВБ». Это когда покупатели заказывали товары у пострадавших брендов. Я тоже поставила себе хэштег «Корзину ВБ» на Цойкины рецепты. А в это время площадка, значит, сам Wildberries сделал все возможное, помогал с ускоренным каким-то распределением товара, с логистикой по уцелевшим складам. Я честно скажу, да, мы не очень крупная компания, мы не триллионами там ворочаем на маркетплейсах, но мне было все равно, как небольшому предпринимателю приятно, там сколько-то минимум процентов, но 60 тысяч рублей раз и упали в личный кабинет. И, знаете, какое-то доверие сразу, еще больше сближения произошло с площадкой. Я особые слова благодарности, пользуясь случаем, хочу сказать моим подписчикам, друзьям, коллегам, всем, кто поддержал добрым словом, постом, репостом, покупкой. Мы действительно вместе не дали встать торговле. Безусловно, ценные уроки есть. Мы усилили контроль за складскими запасами, за диверсификацией логистики. И, как говорится, вот кто ни разу не горел, тот не вставал на ноги, да? Но уже совершенно другим опытом и взглядом на жизнь.
0: Вы упомянули диверсификацию логистики. Как сейчас вы меняете в моменте ваш бизнес для того, чтобы пережить это непростое время?
1: У нас были товары все на ФБО. Кто работает на маркетплейсах, знает, что это такое. Теперь мы частично, не все. Мы просто очень внимательно посчитали. Это очень важные просчеты, иначе можно на самом деле тоже прогореть. Часть товаров вывели на ФБС. То есть мы сейчас часть товаров с центральной части России, с югов отправили во Владивосток на склады. Казалось бы, что это дорого, но реально, просчитав все до деталей, мы поняли, что мы можем даже выиграть. Мы точно не собираемся уходить с Wildberries'а. То есть для нас эта площадка настоящий дом. Здесь мы вырастили настоящую семью клиентов, единомышленников. И сейчас для нас очень важно не терять их доверие. Мы изучаем, безусловно, новые маркетплейсы. Открылось достаточное количество всего нового. Насколько это все будет устойчиво, насколько у них есть интересные инновационные подходы. Вот, например, Wildberries сейчас предложили всем, у кого есть склады от 200 квадратных метров, сделать ту же самую историю, как ПВЗ, да, то есть наоборот, только брать товары на себя. Это совершенно новая незанятая ниша, я думаю, что она принесет больше дивидендов всем, у кого есть склады, и самому маркетплейсу, чем окажется эта история в провале. Но мы развиваем по-любому свой собственный интернет-магазин именно с бесконтактной доставкой. Постоянно экспериментируем с онлайн-мероприятиями для повышения вовлеченности покупателей. Я искренне верю, что вот только объединившись сейчас, селлеры, покупатели, маркетплейсы, мы сможем не только сохранить, но и усилить этот рынок, пройти любой шторм.
0: Все-таки на данный момент, что сейчас приносит вам больший доход, бизнес или музыкальное творчество?
1: Вот это очень-очень сложный вопрос. Музыка — это жизненная энергия. Вот она меня вдохновляет и вдохновляет весь мир вокруг меня. Вот выход новой песни, наш дуэт с Григорием Лепсом, да, песня «Линии». И вы не представляете, сколько людей вокруг меня окрыляются. И я сама поднимаюсь на новую высоту. А бизнес — это дело не только ради дохода, но и ради идеи, ответственности за команду, любимых клиентов. И если говорить формально, то вот последние пару лет бизнес однозначно стабильно догоняет мою творческую деятельность по объему дохода, а то и перегоняет. Но на самом деле это вот два крыла, и без одного взлететь нельзя.
0: Спасибо. Теперь мы тоже в вашей теме. Это была Анита Цой, певица, композитор, основатель бренда «Цойкины рецепты».
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С Анитой Цой беседовала Наталья Шашина. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
4: Одним из старейших кафе в мире считается парижское заведение «Ле Прокоп», расположенное в Сан-Жермен-де-Пре. Сицилийский шеф-повар Прокопио Кута открыл двери своего заведения в 1686 году, чтобы радовать посетителей свежим кофе, чаем, горячим шоколадом и новомодным лакомством мороженым. Через три года через дорогу от кафе открылся театр «Комедии Францез». И завсегдатаями Прокопа стали актеры, писатели, музыканты, драматурги, режиссеры, философы и ученые. Это было первое литературное кафе, которое в разные годы посещали Ла Фонтен, Вольтер, Бенджамин Франклин, Марат, Робеспьер, Наполеон Бонапарт, Бальзак, Виктор Гюго. Кафе не раз закрывалось, но с 1952 года работает без перебоев. Уже как ресторан.
2: Рестораны. Начало. На Бизнес FM.
5: Business FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
7: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение.
7: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
2: Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 13:58. В студии Олеся Потапова. В результате землетрясения в испанской Гранаде пострадали 3 человека. Сила подземных колебаний составила 4,7, сообщает ABC. Пострадавшие получили незначительные травмы. Один из них был доставлен в больницу. В качестве мер предосторожности в Гранаде были закрыты все административные здания, музей, спортивный комплекс. Продолжают работу лишь учреждения социального обслуживания. Местные спасательные службы получили десятки звонков по поводу оползней и трещин на дорогах, на улицах повалены деревья, повреждены автомобили. Россия начинает реализацию договоренности по сооружению в Мьянме атомной станции малой мощности. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом республики Мин Аун Хлайном. Тот находится в России с официальным визитом. По словам Мишустина, этот проект даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях, включая фундаментальные, прикладные и научные исследования. Центризбирком исключил Яблоко из избирательного бюллетеня на выборах депутатов Госдумы. ЦИК представил скорректированный бюллетень, в котором останутся 10 политических партий. Это произошло после вступления в силу решения Верховного суда об отмене регистрации партии. Суд первой инстанции 10 августа удовлетворил административный иск партии «Родина», а 17 августа апелляционная инстанция отклонила жалобу Яблока и оставила это решение в силе. При этом полученный Яблоком по итогам жеребьевки номер 2 не будет передан другой партии. Остальные участники сохранят свои номера в бюллетене. Машину скорой помощи, в столкновении с которой погиб зампред Генбанка Дмитрий Ларин, эвакуировали. Ранее сообщилось об аварии на Тверской и Имской улице. Мотоциклист врезался в машину скорой помощи, которая ехала по встречной полосе. Байкер не выжил. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 2 часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Начнется ли пересмотр старых сделок с иностранными активами? Вопрос возник после 2 похожих исков, поступивших в арбитражные суды Москвы и Петербурга. Суммы приличные. Подробности через минуту. Новая масштабная атака дронов на столичный регион. 3 человека пострадали при отражении атаки. Есть повреждения в Павлово-Посадском, Богородском округах, Коломне, Котельниках и Электростале. Было попадание в склад Wildberries. Повреждения там небольшие, товар цел. Картофель, который летом обычно дешевеет, подорожал в опте почти на 40% год к году. Как пишет Forbes, причина в сокращении урожая на 500 000 тонн по сравнению с прошлым годом. Но впереди еще сбор урожая. Что будет с ценами дальше? Все подробности в эфире Business FM. Будет ли волна ревизии старых сделок с иностранными активами? В СМИ появились рассуждения на эту тему на фоне 2 похожих исков, поступивших в арбитражные суды Москвы и Петербурга. В начале августа был подан иск прокуратуры к Илим Глобал Тимбер Рус, которая в 2023 году купила 50% лесопромышленной группы Илим у американской International Paper. Теперь с нее через суд требуют взыскать 1 800 000 000 рублей. Спор касался курсовой разницы при расчете сумма добровольного взноса в бюджет при покупке активов у иностранцев, связанных с недружественными государствами. Газета «Коммерсант» пишет, что вслед за этим появился еще один иск из-за разногласий по размеру взноса в бюджет. Прокуратура потребовала более 400 миллионов рублей от компании GS Investments, которая еще в 2022 году приобрела заводы упаковки у швейцарской Amcor. Правда, детали иска неизвестны. На фоне этого эксперты не исключают. Начинается ревизия по сделкам прошлых лет, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
9: Я не исключаю, что сейчас действительно может быть изменение позиции регуляторов по отношению вот к такого рода сделкам, когда активы выкупались у иностранцев. Почему? Потому что в период 22-го, 23-го, 24-го годов все-таки главный акцент делался на то, чтобы сохранить этот бизнес в работающем состоянии. То есть все понимали, что если предъявлять какие-то претензии по такого рода сделкам, в том числе и финансовые, или иные регуляторные вопросы задавать, то сами предприятия могут оказаться в зоне риска с точки зрения стабильности выпуска продукции. И тогда все-таки совершенно справедливо на первое место выходили вот эти соображения. Пусть лучше заводы работают, будем сделки побыстрее закрывать, поддерживать бизнес, потому что самое главное – сохранить их работающими в реальном секторе экономики. Сейчас, может быть, иная логика, понятно, чем продиктованная, растущим бюджетным дефицитом и активным поиском дополнительных доходов. И логика может быть совершенно иной. Ну все, вы завод купили, он же работает? Работает. Все в порядке? В порядке. Давайте тогда посмотрим, нет ли у вас возможности доплатить денег в бюджет. Вот исходя из того, что, ну, действительно, там многие активы приобретались по достаточно комфортным ценам. Так само государство же этому способствовало, устанавливая довольно жесткие условия продажи этого бизнеса. Хотя тема достаточно тонкая, потому что мы не знаем до конца, на каких условиях совершались все эти сделки. Ходит очень много слухов относительно возможных притворных сделках, то есть где в контрактах есть право обратного выкупа. И тут тоже вопрос, как, собственно, вот здесь расценивать эти сделки как финальные или промежуточные, где есть подводные части в контрактах, которые не опубличены. Конечно, тут есть риск, как и в любом усилении фискального регулирования. Но вот если перегнуть палку, то, конечно, есть риск, что это ударит по самому производству. Это, в общем-то, классическая деление. Если вы увеличиваете сборы с бизнеса, ну, есть риск, что у него будут проблемы с точки зрения выпуска. Но, возможно, есть сейчас позиция, что нужно деньги в бюджет изыскивать. Собственно, это вот одна из таких вполне понятных опций – посмотреть на реальную стоимость этих сделок. И ведь на самом деле есть и гораздо худший сценарий, когда эти сделки, предположим, могут вообще признаваться притворными, или там говорится о том, что иностранный собственник сохранил влияние. И вообще тогда собственность может изыматься. Мы знаем, такие прецеденты были, когда говорили, что собственник компании связан с зарубежными бенефициарами, и это является основанием для изъятия активов. В этом плане, когда РСПП заявляет, что вот отлично, мы зафиксировали срок давности по такого рода сделкам, и больше изъятия собственности не будет, меня это немного удивляет, потому что, опять же, есть и другие основания, не только приватизация с нарушениями. Можно же говорить о том, что иностранцы сохранили влияние на этот актив, значит, актив может изыматься. Так что в ряде случаев, я думаю, что дополнительные финансовые изъятия могут быть еще и не самой большой проблемой для бизнеса.
3: Константин Симонов, профессор финансового университета. Юристы полагают, что два иска с интервалом в несколько недель говорят о том, что власти начали последовательную проверку закрытых сделок. Шансы ответчиков в случае подобных исков эксперты считают невысокими. Российские силы ПВО за сутки сбили 1671 беспилотник. Это абсолютный рекорд, сообщили в Минобороны России. Ночная масштабная атака БПЛА на Подмосковье стала крупнейшей за два года, подсчитал ТАСС. Трое раненых, включая ребенка. Основные удары пришлись на восток и юго-восток области. Как сообщил глава региона Воробьев, наиболее серьезные последствия в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, а в самом городе загорелась крыша многоэтажки. Обломки БПЛА повредили линии электропередач. 4 часа в Павлово-Посадском округе не было света у 10 тысяч человек. Сейчас электроснабжение восстановили. В Коломне после падения обломков БПЛА загорелся павильон УТЦ «Глобус». Также пострадали здания ЗАГС, магазин и окна жилого дома. В Котельниках горели строительные леса в одном ЖК. В Раменском округе частный дом в СНТ. Осколочное ранение получила 10-летняя девочка. Поврежден склад «Вайлдберрис» в Богородском округе в районе Атлант-парка. Пожар локализован, товары не пострадали, заявили в компании. Этой ночью 620 БПЛА летели на Москву, 180 из них были уничтожены в московском регионе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: То, что дроны на Москву и Московскую область шли с востока, конечно же, это является таким своеобразным обманным маневром, призванным обойти, пробить систему противовоздушной обороны, организовав атаку с такого направления, откуда система ПВО не ожидает атаки. То есть, возможно, неполный комплект зенитных ракет на таком направлении у зенитных комплексов. Ну, плотность систем ПВО может быть меньшей. Ну и, конечно, здесь возникает только один вопрос. То есть, если летело там 500-600 беспилотных летательных аппаратов, а уничтожено только там 180, то куда делись остальные? С огромной вероятностью они все-таки упали на землю и где-то в Московской области. Но есть одно простое объяснение, что большая часть этих дронов — это были дроны-обманки, ну то есть дроны, которые летели для того, чтобы отвлекать на себя противовоздушную оборону, но при этом они не выполняли непосредственно ударную миссию и несли мощных боевых частей, и, соответственно, их падение где-либо не вызвало каких-то разрушений на земле. Либо эти дроны улетели куда-то дальше, но пока мы не видим их ни на западе, ни на востоке, ни на севере, ни на юге. Скорее всего, все-таки они упали где-то на территории центрального региона. Вопрос в том, чтобы обнаружить остатки этих дронов и обезвредить на всякий пожарный, потому что они все равно могут содержать какие-то опасные вещества, в том числе взрывчатые.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Украинский.

0: агробизнеса АБ-центра. Проблема в сокращении урожая по сравнению с рекордным сбором прошлого года. Но оценивать объемы собранного картофеля пока рано, а значит и цены тоже к концу года могут замедлить рост. Хотя на текущее подорожание картофеля мог повлиять в том числе дефицит топлива этим летом, говорит руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
1: Я еще не вижу плохого урожая. Да, погода внесла свои коррективы в некоторые регионы, но те регионы, которые являются донорами, где профицит, там еще только начинается массовая уборка. И единственный фактор, который непредсказуем, это погода, но она еще впереди. Мы ждем сейчас массовые закладки, и только потом будем оценивать урожай. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано со многими вещами, в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал по прошлому году ценам, просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических пятилетних цен.
2: А вот как-то топливный фактор, он играет роль
1: в
2: своем?
1: Да, поэтому в цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. Вот то, что везут с южных регионов.
2: А закупки картошки из Египта, Азербайджана или Китая?
1: Они в этом году не росли, они были ниже, и это связано с разными моментами, в том числе с логистическими. И мы всегда призываем самых главных импортеров, торговые сети, корректировать свои будущие контракты и все же с отраслью советоваться. Вот в этом году они посоветовались, введено было определенное количество, допустим, Египта, который лег на полки, но не ломал рынок.
2: Ну а сейчас вообще больше всего картошки из каких стран?
1: Пока ни из каких. Мы видим на оптовом рынке, который является флагманским возле Москвы, и в основном это Россия уже сейчас. Практически на 100% Россия.
0: Татьяна Губина, руководитель аппарата картофельного союза. Погодные факторы в этом году благоприятные, а вот топливные действительно может привести хозяйство к убыткам. Даже несмотря на хороший урожай, говорит председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
3: Урожай, это считается закрытым, и вот он сейчас в поле. А предполагаемый, где-то на уровне прошлого года, то на реализации нас устроило бы где-то рублей 25 за килограмм. Нормально сложившись за ряд лет, если только не услугу вид, это дизельное топливо и бензин. Вот мы сейчас находимся в Вадинском районе Пензенской области. Покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? И зерно то же самое мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживать, мы пока не представляем. У нас мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. А семенной картофель, он требует определенных размеров, не больше, чем 50 миллиметров в диаметре, да? И мы вынуждены, конечно, у нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем у продовольственного картофеля. Тут получается такая вилочка. И продавать зерно, конечно, за бесценок не хочется, но вынуждены будем продавать за бесценок. Ну а потом, да ведь и будущий год надо жить. Если мы сработаем с убытками, то как дальше-то?
0: Владимир Акатьев, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель». Другой фактор не в пользу стоимости картофеля – сокращение посевных площадей. Как пишет Forbes, в промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет. А увеличивать их сельские хозяйства не могут из-за того, что закупочные цены не покрывают рост себестоимости.
4: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82

0: 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM.
1: Смены 21% активно изучают предложение, еще 13% собираются начать поиск в ближайшее время. 27% готовы рассмотреть подработку, если появится подходящий вариант, говорится в исследовании Авито. Самыми популярными направлениями для подработок стали социальная сфера, образование, здравоохранение, культура, спорт, соцзащита, ЖКХ, производство и промышленность, а также складская логистика. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: Плюс 24 сейчас в столице. Осадков сегодня не ожидается. Завтра тоже не должно быть дождей, и плюс 20. 14.17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Топливный кризис снова разгонит инфляцию. Как новые атаки на НПЗ могут повлиять на цены, рынок и рубль? Об этом инвестбанкир и основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
3: Ну что, судя по новым атакам на НПЗ, в частности, в Волгограде и Ярославле, а также ударам по складам в Подольске и Домодедове на выходных, инфляция имеет снова все шансы ускориться. Если удары БПЛА не прекратятся, а если честно, то предпосылок к этому я особо не вижу. И переработка на российских НПЗ в августе может, естественно, сократиться. До 3,8, может быть, 4,1 миллиона баррелей в сутки. Из-за внеплановых ремонтов, ну и простоев против обычных цифр, которые где-то составляют примерно 4,2 миллиона баррелей, ну это средние цифры по июлю. Проще говоря, бензина на рынке станет меньше, к сожалению. Впрочем, уже судя по тому, что на заправках снова многочасовые очереди, бензин в ряде мест торгуется по 150 рублей и возвращаются ограничения, ну например, в Калужской области с 15 августа бензин продают по четным и нечетным дням, в зависимости от последней цифры номера машины. Допустим, новую волну топливного кризиса не удастся купировать, ну, в частности, импортом бензина. Чем все это может обернуться для нас с вами? В плане житейском я бы готовился к очередному удару по карманам. Причем не только водители, здесь цепочка. Цены растут на все, где в цепочке производства используется топливо. Что касается рынков, первую реакцию на отсутствие хороших новостей в геополитике мы уже видели. На прошлой неделе. За 3 неполных дня индекс Мосбиржи с локальных максимумов упал примерно на 7%. Ну, если честно, мы не раз писали в нашем канале Биткоган в Телеграм и в Максе, что мы как раз видели вот этот вот отскок именно как отскоком, а не как разворотом тренда. Ну вот оно, похоже, так и случилось. Поэтому, кстати, мы открыли на днях хеджирующий шорт по фьючерсу на Московскую биржу выше 2300 пунктов. Говоря о перспективах. Уж очень сильно продажи последних двух дней мне лично напоминают продажи в 19-недельном предыдущем падении. В том смысле, что без хороших новостей в геополитике с высокой вероятностью рынок, похоже, продолжит тянуть вниз. Что касается рубля, смотрите, закупка бензина за рубежом требует валюты, что, соответственно, не очень хорошо для рубля. Плюс доходы от экспорта энергоносителей снова будут снижаться. В конце концов, Россия одна из самых крупных в мире производителей нефтепродуктов, ну и, соответственно, продавец крупнейший. Поэтому, естественно, что сокращение этих доходов будет тоже влиять и будет давить на рубль. Ну а если инфляция ускорится из-за дорожающего бензина и логистики, то мягкая риторика Центрального банка тоже, к сожалению, может исчезнуть. Кстати, судя по падению индекса гособлигаций RGBI на прошлой неделе, инвесторы уже несколько дней как закладывают именно такой сценарий.
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Вторая волна нехватки топлива за лето. Бензин есть только на каждой третьей заправке, написали «Известия» со ссылкой на данные мониторинга. Журналисты издания, побывавшие на 21 столичной АЗС, рассказали, что 92-й бензин был лишь на 7, 95-й на 6, а 98-й на 5 станциях. Во многих регионах водители снова изучают мобильные приложения в поисках нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива, выясняла Наталья Воробьева.
4: Приложение для поиска бензина – это лотерея. Данные делятся на народные – это отметки водителей и автоматические по реальным банковским транзакциям. Самый популярный независимый краудсорсинговый сервис «Где-бенз» работает прямо в браузере. Водители сами пишут, есть ли топливо и большая ли очередь. Главное – смотреть на свежесть отметки. Идеально 10-20 минут назад. Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор показывают статус АЗС, цены и очереди на основе активности пользователей и данных сервиса. Топливо от Т-банка строит прогноз наличия марок бензина по реальным покупкам клиентов банка каждые несколько минут. Сервисы Сбера и 2GIS интегрируют информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется «Где-бенз», считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность. Например, на трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях «Где-бенз» помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует «Где-бенз» и «Газпромнефть», и это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
5: «Где-бенз» я его верифицировал еще по приложению «Газпромнефти». Я в основном этой сети пользуюсь. И смотрел, что если есть возможность онлайн-заправки, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, заехать и заправляться. А на «Где-бенз» еще подтвердить, есть ли там в очереди. Вот и сейчас я в основном пользуюсь приложением «Газпромнефти», потому что там появилось отображение, какой бензин есть, и там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации уже давно назрел вопрос замены автомобиля, и вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6 я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
4: Москвич Андрей написал нам, что пользовался «Где-бенз.ру», отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением Т-банка. Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение «Лукойла», поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга Данилы поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
6: Я попробовал 2GIS, Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках, и также пробовал Тинькофф, точнее, это банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях «Лукойл» и «Газпрома», и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок и выезжал даже в том числе весь пригород, то есть начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотового бензина, и в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
4: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение Яндекс.Про. В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
7: Ну, я пользуюсь давно именно Яндекс.Про для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад. Если на это встать нефть, то заезжаю, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был Роснефть, там было написано АИ-92 есть, я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме дизеля.
4: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
8: Турецкие спортивные клубы – это интересная история. Рядовой российский болельщик обычно на них не обращает внимания. Про турецкий футбол, кроме названий команд, мы мало что знаем. А тот же Фенербахче – это спортивное общество, такое же, как ЦСКА или Динамо, в котором есть команды по многим видам спорта. Футбольный Фенербахче – 19-кратный чемпион Турции, а свою историю ведет с 1907 года. И за это время ни разу не вылетал из высшего дивизиона страны. В прошлом сезоне команда заняла 2-е место в национальном первенстве, и в групповой этап Лиги чемпионов придется пробиваться через квалификацию. Для этого Фенер собрал очень забавный состав. Практически вся команда укомплектована сбитыми летчиками, звездами на закате своих карьер. Общая трансферная стоимость оценивается в 337 миллионов евро, и теперь это клуб из топ-40. Самый дорогой игрок – левый вингер, англичанин Мейсон Гринвуд, который начинал свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Но это перспективная молодежь. А вот какие тут ветераны? Бывший вратарь Ман-Сити Эдерсон, трансфер которого когда-то стоил 70 миллионов евро, а теперь 10. На острие атаки гигант Ромелу Лукаку. 7 лет назад в составе МЮ он стоил 100 миллионов, а теперь скромные 6. Полузащитник Н'Голо Канте, подешевевший со 100 до 4 миллионов. В защите Семедо и Аки. Незаметно для всех Фенербахче собрал мощный ветеранский состав. Успех не гарантирован, но опыта хоть отбавляй. В ближайшие 2 недели предстоят игры с Лионом за выход в основную фазу Лиги чемпионов. Зная, как заключаются и расторгаются контракты в турецком спорте, в случае неудачи в стыковых матчах мы можем скоро увидеть совсем другой состав Фенера. Ну а пока будет очень интересно наблюдать за этим экспериментом.
0: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: В Москве 14 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. МИД Азербайджана вызвал российского посла Михаила Евдокимова на фоне заявлений в российских СМИ. В Баку посчитали их провокационными. Российскому дипломату был заявлен решительный протест. Днем ранее в Азербайджане возбудили дело против 3 журналистов из России из-за высказываний на YouTube-канале. Международный розыск были объявлены. Советник главы Минтранс России Алексей Чедаев, политконсультант Семен Уралов и журналист Иван Князев. По мнению Генпрокуратуры Азербайджана, они призывали к насильственному свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны, а также разжигали национальную ненависть. В тот же день агентство АРА сообщило о депортации из России главы азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияра Гасанова. Женщина, устроившая поджог в квартире, проданной под влиянием мошенников, скончалась в больнице от ожогов, сообщает агентство ТАСС. Ранее стало известно, что 68-летняя пенсионерка подожгла, по указанию аферистов, один из столичных военкоматов. Свое жилье она также продала под воздействием мошенников за 9 миллионов рублей. А когда новые собственники пришли в купленное жилье и пытались выселить пенсионерку, она облила себя горючей жидкостью, устроила пожар. Женщина получила серьезные ожоги, была доставлена в больницу. Суд Москвы удовлетворил иск о ликвидации фонда содействия развитию городов «Городские проекты» блогеров Ильи Варламова и Максима Каца. Оба признаны в России иноагентами. Варламов внесен в перечень экстремистов-террористов. В прошлом году после проверки деятельности организации на соответствие заявленным целям и соблюдение российских законов Минюст выявил нарушения. «Городские проекты» были основаны в 2012 году для улучшения городской среды с помощью современной урбанистики. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи ускорил сегодня рост до 3%. Сейчас на отметке 2156 пунктов. Российский рынок отскакивает после 4 дней снижения, за которое индекс потерял около 10%. Растут почти все бумаги. Разработчиков моделей искусственного интеллекта могут обязать однократно выплачивать компенсацию правообладателям. Следует из поправок к законодательству об ИИ и Гражданскому кодексу, пишут ведомости. Порядок выплаты установит правительство. Телеграм-каналы сообщают об отравлениях сотен собак по всей России после прививки от бешенства вакцины Мультикан-8 московского производителя Ветбиохим. В компании уточняют, что сообщения в основном поступают из Ярославской области, а связь вакцины и реакции собак пока не доказана, но обещают вакцину отозвать. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. Хотите обучить нейросеть? Заплатите. Разработчиков искусственного интеллекта могут обязать платить правообладателям за обучение на их контенте. О разработке такого законопроекта пишут ведомости. По данным издания, те, кто владеют правами на фильмы, музыку и другой контент, смогут публично запретить использовать свои материалы. Как рассказал источник Business FM, пока поправки не носят публичного характера и будут дорабатываться в ближайшие недели. Пока предполагается, что правообладатель может напрямую заключить лицензионное соглашение с разработчиком большой фундаментальной модели. А для тех, кто не заключил такое соглашение и не запретил использовать свой контент, так называемых молчащих правообладателей, будет механизм компенсации. Их сумма определит правительство. Идею комментирует гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии, кандидат юридических наук Никита Данилов.
10: Когда мы проходили несколько обсуждений законопроекта, который в итоге был принят как закон, да, о развитии искусственного интеллекта в России, когда проходили обсуждения с разработчиками этого закона, нам напрямую говорили, что на самом деле большие фундаментальные модели уже на всем обучились. Они обучились уже на всем контенте, без согласия правообладателей. И вот такой компенсационный механизм, возможно, будет действен для правообладателей мучинов, да, которые не придут к заключению прямых лицензионных соглашений с разработчиками системы искусственного интеллекта. Но мы надеемся, что прямые лицензионные соглашения, они закроют больше 90% потребностей в обучении системы искусственного интеллекта, потому что, например, если взять компании-члены Национальной федерации музыкальной индустрии, которые возглавляют, у нас в составе 10 музыкальных лейблов издательств, и совокупность компаний-членов мы принадлежит, я думаю, что порядка 70% каталогов российской музыки, музыки, которая представлена в России. То есть уже можно, заключив 10 договоров с членами ФМИ, очистить для цели обучения искусственного интеллекта контент, и это будет порядка 70%. 70% контента. Если добавить к этим 10 членам НФМИ еще 4-5 крупных музыкальных компаний в России, то это будет, я думаю, что уже порядка 90% музыки, которая используется и может использоваться для обучения. А что делать с оставшимися 10% каталога и правообладателей? Тоже не проблема будет для бигтех компаний заключить лицензионные договоры или расширить существующий уже лицензионный договор. Если взять средний каталог российских стриминговых сервисов, например, Звука или Яндекс.Музыки, других сервисов, то это будет порядка 70 миллионов, а то уже и больше треков. И весь этот каталог, он очищен. В отношении всего этого каталога уже у компании Бигтеха есть лицензионные договоры. И нет никаких проблем расширить сферу действия существующих лицензионных договоров на цели обучения машинных моделей и искусственного интеллекта.
2: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Однако, когда речь заходит об обучении искусственного интеллекта, разработчики оказываются между двумя полюсами – пиратством и избыточным регулированием, рассуждает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
11: Я когда думаю про данные для обучения, я представляю себе всегда такую шкалу, где у нас с одной стороны это такое абсолютное пиратство, где любой разработчик вот что нашел из данных, то его. Ну а с другой это такая максимально легитимизированная, прописанная с точки зрения права сфера, где даже пользователю вписать согласие на обработку персональных данных без явного его согласия нельзя. У каждого максимума есть свои плюсы и минусы. В этом варианте пиратства компании, которые создают искусственный интеллект, они могут двигаться очень быстро, прогрессировать. С другой же стороны, введение большого количества законов создает огромный потенциал для, как вот существует понятие патентного троллинга, когда кто-то создает патенты против какой-то компании, чтобы их засудить. Ну, вообще, надо понимать, что компенсацию получить не через суд практически невозможно. То есть суд — это основной способ вообще, как можно что-то достать. И в этом плане, конечно, практики какой-то простроенной в России, там, с размером компенсации, что вокруг этого будет, очень сложно это предсказать и понять. Ну, то, что там всякие сущности вроде упущенной прибыли должны возникать, там, в общем, вложенных средств. Это все очень широко манипулятивная история. Непонятно, там, не знаю, мы использовали фильм для обучения искусственного интеллекта. И разработчик скажет, ну вот, а я на фильм потратил 30 миллионов долларов. Вот компенсацию, которую мне должны заплатить. Ну и пойди там оспорь, сколько вообще на самом деле здесь будет подходить.
2: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Поправки, как пишут ведомости, завтра планирует рассмотреть рабочая группа по регулированию и административным барьерам, которую возглавляет статс-секретарь замминистра цифрового развития Иван Лебедев. Российский рынок зря испугался обещанного Кайкала, самого масштабного 22-го пакета европейских санкций. Потому что реальные экономические проблемы связаны не с этим, рассуждает колумнист BFM.ru Семен Новопроцкий.
12: То, как исполняются эти санкции, вызывает большие сомнения в возможностях ЕС выполнить свои заявленные цели. Вот две самые свежие новости последних дней, которые показывают, как это выглядит на практике. Правительство Латвии запросило у Евросоюза дополнительно 7 миллиардов долларов в 7-летнем бюджете объединения, в том числе на покрытие издержек от возможного разрыва экономических связей с Россией, к которому правительство Латвии само и призвало. Вторая важная новость. В июле доля перевозок странами большой семерки, среди которых, естественно, есть крупные страны ЕС, российской нефти по морю достигла исторических рекордов. А крупнейший морской перевозчик нефти в мире, не входящий в большую семерку, но входящий в Евросоюз, Греция, вообще нарастила эту долю свыше 30% всех своих перевозок. То есть на самом деле Евросоюз продолжает активно пользоваться российскими энергоносителями. Идея о запрете импорта нефти из России вообще не обсуждается. Идея запрета морских перевозок российской нефти провалилась. Важным показателем того, насколько Евросоюз способен исполнять свои угрозы, станет судьба введения поэтапного полного запрета на покупку российского газа. Пока нет никаких предпосылок для того, чтобы все страны ЕС полностью отказались от закупок российского газа. Кроме того, у Евросоюза практически нет механизмов контроля за исполнением антироссийских санкций, и без американского участия Евросоюз зачастую не в состоянии проконтролировать собственные санкции. А администрация Дональда Трампа как минимум не собирается ужесточать этот контроль и сама не собирается усиливать санкционное давление на Россию. У ЕС нет никаких рычагов воздействия на крупнейших покупателей российских российских энергоносителей прямо сейчас, прежде всего российской нефти, речь идет о Китае и Индии. Даже США, которые сейчас в качестве некоторой потенциальной угрозы держат возможное одобрение нового законопроекта, который предусматривает введение 100% пошлин для 5 крупнейших стран-импортеров российских энергоносителей, едва ли способны применить эту меру к Китаю и Индии, потому что последствия этого, в том числе для американской и мировой экономики, были бы крайне разрушительны.
2: Полные комментарии Семена Новопроцкого можно прочитать на сайте bfm.ru. И российский рынок акций растет сегодня более чем на 3%. Рынок отскакивает после 4 дней снижения, за которые индекс потерял около 10%, и растут почти все бумаги. Тесла Илона Маска готовится к запуску беспилотного такси Кибер-Кэб уже в августе. Компания планирует использовать этот автомобиль для своего сервиса автономного вызова такси, пишет издание Information. Первыми в поездке отправятся сотрудники Tesla в Техасе. Отличительные черты кибертакси от Илона Маска – схожий дизайн с кибертраком и полное отсутствие каких-либо органов управления. В салоне нет ни педалей, ни руля. Есть лишь тачпад. Как уточнили в Tesla, компания планирует внедрять кибер-кэб с поездок по дорогам общего пользования, а затем через несколько дней интегрировать кибер-кэб в отдельную службу роботакси в Остине. Уже проведены тест-драйв и тренировки с местными службами быстрого реагирования. О перспективах беспедального и безрулевого проекта Илона Маска говорит главред сетевого автомобильного издания Qt.ru Максим Ракитин.
13: Здесь вариантов два. Или господин Маск настолько здорово наладил свой искусственный интеллект, что автомобиль способен, в принципе, обходиться без водителя и без его помощи. Либо существуют какие-то сертификационные ограничения, которые в любом случае заставят Теслу установить какие-то органы управления. Кнопку экстренного торможения, кнопку выключения автомобиля, что-то типа того. Потому что даже сейчас в самых продвинутых беспилотниках, понятное дело, кнопка экстренного торможения, она есть, и она под контролем у инженера, например. У человека всегда находится. Здесь как раз вопрос сертификации, насколько я понимаю, это все будет начинаться с Техаса. Вопрос заключается в том, допускается ли Национальной ассоциации безопасности дорожного движения США вот такие вольности на открытых дорогах. Хотя, с другой стороны, мы видим, что те же самые беспилотные такси во многих городах США ездят и тоже там людей за рулем не наблюдается, хотя органы управления у многих машин есть. Здесь как раз вопрос чисто юридический. С точки зрения безопасности уповать можно только на продвинутую систему лидаров, хорошее машинное обучение, что автомобиль действительно знает максимальное количество сценариев и знает, как в этом случае реагировать.
14: Получается, дизайн — это продолжение кибертрака, и кибертраки есть в России. Можно ли представить, что киберкары будут в России тоже?
13: Ну, представить можно, но это перспектива достаточно туманная. Во-первых, у нас запрещены беспилотники, ну, автомобильные беспилотные конструкции. У нас нет для них ни законодательной базы, ни сертификационной. То, что сейчас мы видим у нас на дорогах, в том числе и российские разработки, в любом случае сидит инженер-водитель и контролирует автомобиль. С точки зрения дизайна, ну, у Теслы дизайн всегда был странный. И что вот этот вот кибер-кэп, что кибертрак, это все-таки такое, это больше соригинальничает. Здесь нет никакого дизайнерского языка. Это просто вот такие оригинальные линии, чтобы человек точно знал, что это Тесла. По поводу появления в России, ну, это практически нереально, потому что, опять же, у нас автономное вождение пока находится, ну, не то, что там на уровне начала, и законодательно, и технически мы к таким автомобилям пока не готовы.
2: Максим Ракитин, главред сетевого автомобильного издания Qt.ru. Tesla начала испытание серийной версии своего кибер-кэб на дорогах общего пользования в июне. Ожидается, что производство роботакси будет наращиваться к концу года.
0: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Необычный способ рекламы медицинских страховых продуктов использовала одна британская компания. Рекламное агентство по заказу страховщиков установило на автобусных остановках специальные бокс-автоматы. Каждую минуту такой автомат выдает по одному апельсину. К фруктам прикреплено приглашение пройти тест состояния здоровья и слоган акции «Угощайтесь». Реклама. Наша профессия. Компании и корпорации.
15: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
15: Супермаркет «Окей» запустил массовую распродажу из-за ребрендинга и закрытия части магазинов. Гипермаркет «Окей» переходит Ленте. Она выкупила все магазины сети за 0 рублей из-за долгов компании на 55 миллиардов. До конца года большинство магазинов «Окей» будут переформатированы в гиперленту. На стендах с распродажей в некоторых «Океях» стоят таблички «Спасибо, что были с нами». Выручка «Антропик» в пересчете на год превысила 65 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. OpenAI, в свою очередь, ожидает выручку в районе 40 миллиардов долларов. Однако компании могут использовать разные методики подсчета. Ожидается, что «Антропик» выйдет на IPO уже этой осенью. Стремительный рост выручки лишь укрепляет ее планы по выходу на биржу. YouTube теперь будет засчитывать просмотры длинных роликов с первой секунды. Такое правило вступит в силу 24 августа. В Google объяснили нововведение желанием устранить путаницу в статистике. Раньше просмотр засчитывался лишь после 30 секунд. Конкуренты вроде TikTok уже давно используют метод первой секунды.
0: Бизнес и власть.
15: Китай отказывается от Microsoft Windows в госучреждениях, опережая намеченный план, пишет Bloomberg. Этот шаг стал очередным этапом кампании по снижению зависимости от зарубежных технологий. Как сообщили источники агентства, Министерство государственной безопасности Китая недавно предписало ряду организаций, связанных с государственным сектором, удалить со своих компьютеров адаптированную для госучреждений версию Windows 10. Она была разработана совместно Microsoft и китайской госкомпанией. Изначально ее планировали вывести из эксплуатации в феврале 2027 года, однако сроки перенесли на более ранний период из-за опасений по поводу безопасности данных. Такая спешка свидетельствует о растущем недовольстве Пекина в связи с использованием американских технологий в госучреждениях. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Без четверти три в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Теме, кто в теме. Сегодня лично деловая тема. С Анитой Цой, певицей и основательницей бренда экопродуктов «Цойкины рецепты», обсудили, что сегодня приносит больше дохода – музыка или производство фермерских консервов, и как ее бизнес пережил атаки на склады «Wildberries».
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
16: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме». У микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас лично деловая тема. Атаки на склады Wildberries затронули множество маленьких селлеров, средних и крупных предпринимателей и людей, чьи имена знакомы каждому россиянину. О бизнесе и о том, как на него влияют последние события, мы поговорим с необычным гостем. С нами Анита Цой, народная артистка России, певица, композитор, режиссер-постановщик собственных концертных шоу, директор Института креативных индустрий Донского государственного технического университета, основатель бренда экопродуктов «Цойкины рецепты». Анита, здравствуйте.
17: Да, добрый день всем.
16: Думаю, для многих слушателей будет сюрпризом узнать, что вы выпускаете фермерские консервы. Это маринованные огурцы, помидоры, кабачковая икра. Анита, как зародился ваш бизнес?
17: Я всегда любила сама выращивать овощи, фрукты, ягоды. И это для меня своего рода такая медитация, способ быть ближе к природе. Ну а готовка и консервация давно стали нашей такой семейной доброй традицией. С раннего детства я помогала маме, бабушке по кухне, запоминала их секреты. И со временем мои домашние заготовки стали пользоваться большой популярностью у друзей, знакомых. А в соцсетях меня все часто спрашивали о рецептах и даже просили продать или приготовить что-то на заказ. И в какой-то момент я поняла, что почему бы и нет? Ведь то, что я делаю с душой, для всей семьи, для близких, все это может приносить радость не только семье, но и другим людям. И вот так и появилась линейка «Цойкины рецепты», то есть настоящая здоровая домашняя еда, где я все выращиваю самостоятельно на своей фермочке.
16: Анита, я даже видела у вас на карточках ваших консервов, там написано «руками Аниты Цой». Это правда?
17: Ну, вначале, конечно, было «руками Аниты Цой». Сейчас уже мы запустили заводик, и, соответственно, ручками я больше не катаю, но зато выращивать продолжаю, потому что это любимое дело.
16: То есть это ваша экоферма такая небольшая?
17: Да, это все находится прямо в моем загородном доме, и из ангара, в котором я когда-то хранила декорации и костюмы, я сотворила маленький мини-завод.
2: Я видела, что у вас есть и традиционные для корейской кухни кимчи, и даже, как ни странно, черемша. Сейчас это растение, кстати, стало мемом среди зумеров, потому что, кажется, молодежь вообще часто не понимает, что это такое. Насколько вообще выгодна торговля консервированными продуктами сейчас?
17: Ну, я вам должна сказать, что бизнес именно на территории, назовем так, северных стран, где холодно, бизнес по-прежнему жизнеспособен. И если говорить о цифрах, рынок консервированных продуктов в России, например, за 25 год показывает очень стабильный рост. Только объем производства овощной консервации вырос на 14%. По сравнению с прошлым годом и превысил 600 тысяч тонн. Я говорю именно данные по Москве. И столичный рынок пищевой продукции ежегодно растет на 16-17%, и около 15% сегодня приходится на консервы и ферментированные продукты. И еще один важный тренд. Рынок кимчи в России за последние 3 года увеличился более чем на 30%. А в Москве ежегодный прирост продаж достигает 10-12%. То есть это связано не только с интересом к новым кухням, да, но и с общей модой, молодежной модой на кей-поп, а также на здоровое функциональное питание. Мы как раз занимаемся органикой. И вот в этом году, например, я увеличила свои фермерские территории не за счет увеличения личных земель, а именно за счет того, что я взяла шефство над органическими фермами в других областях России, которые уже были и которые в это трудное время собирались закрываться, а мы, наоборот, их поддержали.
2: Фермы, которые к вам еще присоединились, что там выращивают? Это огурцы или что?
17: Да-да-да, мы брали именно фермы овощные. Мы даем свои семена, мы даем свои органические удобрения, мы даем свое ТЗ, мы постоянно на онлайне, на проверках, как растет урожай, не заболел ли он, учим работать с прогнозами погод, выстраивать коллективы и даже бухгалтерию.
2: Вы уже 4 года на рынке. Что является основным каналом сбыта? Это все-таки маркетплейсы или торговые сети, может быть, тоже?
17: Для меня, как для предпринимателя, крайне важно не ограничиваться одним каналом. Маркетплейсы, да. Это наш надежный и быстрый способ дойти до широкой аудитории. И, скорее всего, для нас это такая рекламная мощная платформа, где ты можешь заявиться и плюс еще очень классно протестировать свой продукт. Но мы одновременно строим долгосрочные отношения с крупными федеральными региональными сетями. Я сама люблю ходить в магазин. Люблю посмотреть, пощупать, понюхать. Иногда даже попробовать, да, если это позволяет ситуация в магазине. Поэтому Азбука Вкуса, Лента, Мираторг, Ашан, Самбери, Бахетле. Мы с ними работаем. В этом году развиваем сегмент хорику.
2: Я видела в соцсетях Цойкиных рецептов, что, к сожалению, продукция ваша была и на пострадавших складах Wildberries. Насколько велик для вас ущерб?
17: К сожалению, наша продукция, как и продукция других селлеров, пострадала. Сбились все у нас сроки поставки. Первые дни были особенно тревожными, потому что рынок буквально как бы сжался, и клиенты ждали, а мы старались спасать ситуацию всеми имеющимися силами. Кризис объединил нас всех в одну большую единую команду селлеров, платформу, покупателей. В социальных сетях, например, была запущена волна поддержки хэштег «Корзина ВБ». Это когда покупатели заказывали товары у пострадавших брендов. Я тоже поставила себе хэштег «Корзину ВБ» на Цойкины рецепты. А в это время площадка, значит, сам Wildberries сделал все возможное, помогал с ускоренным каким-то распределением товара, с логистикой по уцелевшим складам. Я честно скажу, да, мы не очень крупная компания, мы не триллионами там ворочаем на маркетплейсах, но мне было все равно, как небольшому предпринимателю приятно, там сколько-то минимум процентов, но 60 тысяч рублей раз и упали в личный кабинет. И, знаете, какое-то доверие сразу, еще больше сближения произошло с площадкой. Я особые слова благодарности, пользуясь случаем, хочу сказать моим подписчикам, друзьям, коллегам, всем, кто поддержал добрым словом, постом, репостом, покупкой. Мы действительно вместе не дали встать торговле. Безусловно, ценные уроки есть. Мы усилили контроль за складскими запасами, за диверсификацией логистики. И, как говорится, вот кто ни разу не горел, тот не вставал на ноги, да? Но уже совершенно другим опытом и взглядом на жизнь.
2: Вы упомянули диверсификацию логистики. Как сейчас вы меняете в моменте ваш бизнес для того, чтобы пережить это непростое время?
17: У нас были товары все на ФБО. Кто работает на маркетплейсах, знает, что это такое. Теперь мы частично, не все. Мы просто очень внимательно посчитали. Это очень важные просчеты, иначе можно на самом деле тоже прогореть. Часть товаров вывели на ФБС. То есть мы сейчас часть товаров с центральной части России, с югов отправили во Владивосток на склады. Казалось бы, что это дорого, но реально просчитав все до деталей, мы поняли, что мы можем даже выиграть. Мы точно не собираемся уходить с Wildberries'а. То есть для нас эта площадка настоящий дом. Здесь мы вырастили настоящую семью клиентов, единомышленников. И сейчас для нас очень важно не терять их доверие. Мы изучаем, безусловно, новые маркетплейсы. Открылось достаточное количество всего нового. Насколько это все будет устойчиво, насколько у них есть интересные инновационные подходы. Вот, например, Wildberries сейчас предложили всем, у кого есть склады от 200 квадратных метров, сделать ту же самую историю, как ПВЗ. Да? То есть наоборот, только брать товары на себя. Это совершенно новая незанятая ниша. Я думаю, что она принесет больше дивидендов всем, у кого есть склады, и самому маркетплейсу, чем окажется эта история в провале. Но мы развиваем по-любому свой собственный интернет-магазин именно с бесконтактной доставкой. Постоянно экспериментируем с онлайн-мероприятиями для повышения вовлеченности покупателей. Я искренне верю, что вот только объединившись сейчас, селлеры, покупатели, маркетплейсы, мы сможем не только сохранить, но и усилить этот рынок, пройти любой им шторм.
14: Все-таки на данный момент что сейчас приносит вам больший доход, бизнес или музыкальное творчество?
17: Вот это очень-очень сложный вопрос. Музыка — это жизненная энергия. Вот она меня вдохновляет и вдохновляет весь мир вокруг меня. Вот выход новой песни, наш дуэт с Григорием Лепсом, да, песня «Линии». И вы не представляете, сколько людей вокруг меня окрыляются. И я сама поднимаюсь на новую высоту. А бизнес — это дело не только ради дохода, но и ради идеи, ответственности за команду, любимых клиентов. И если говорить формально, то вот последние пару лет бизнес однозначно стабильно догоняет мою творческую деятельность по объему дохода, а то и перегоняет. Но на самом деле это вот два крыла, и без одного взлететь нельзя.
16: Спасибо. Теперь мы тоже в вашей теме. Это была Анита Цой, певица, композитор, основатель бренда «Цойкины рецепты».
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
14: С Анитой Цой беседовала Наталья Шашина. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
18: Одним из старейших кафе в мире считается парижское заведение «Ле Прокоп», расположенное в Сан-Жермен-де-Пре. Сицилийский шеф-повар Прокопио Кута открыл двери своего заведения в 1686 году, чтобы радовать посетителей свежим кофе, чаем, горячим шоколадом и новомодным лакомством мороженым. Через три года через дорогу от кафе открылся театр «Комедии Францез». И завсегдатаями Прокопа стали актеры, писатели, музыканты, драматурги, режиссеры, философы и ученые. Это было первое литературное кафе, которое в разные годы посещали Ла Фонтен, Вольтер, Бенджамин Франклин, Марат, Робеспьер, Наполеон Бонапарт, Бальзак, Виктор Гюго. Кафе не раз закрывалось, но с 1952 года работает без перебоев. Уже как ресторан.
0: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
19: Новое пространство на Покровском бульваре от человека, который опытным путем научился мастерски создавать идеальную городскую среду для современных москвичей. Камерно, зелено, немножко электронно, винно-кофейно и журнально-фотогенично. Идеальный такой мир планеты Альфа из Кинзадза. Создатель Яузы, Блан, Нюансы и ДК «Кристалл» в новом его виде Алексей Ольховой представил летнюю веранду «Аманка-дом» во дворе усадьбы Телешовых-Корзинкиных. Придумано им, впрочем, совместно с продюсером и диджеем Евгением Машковым. Усадьба, где расположился «Аманка-дом» – это ресторан и креативное пространство, место для творческой Москвы конца 19 века значимое. Здесь собирался литературный кружок Николая Телешова «Среда», на которых бывали Чехов и Бунин, Горький и Шаляпин, Куприн и Рахманинов. Теперь здесь другая публика, преимущественно, надо сказать, дамская с собачками, но не менее требовательная к красоте себя и окружающих – друзей, еды, среды. Поэтому множество сценариев приземлится. Маленькие столики под белую скатерть, диваны низкой лаунжевой посадки, уличные кресла в стиле мид-сенчури на газоне под липой и большие столы на компанию. Летние коктейли – очень внятная, надо сказать, в отличие от того же «Блан», еда. Берешь томатный суп цвета красного ткемали с измельченными креветками, шашлык из премиального рибая, что уже само по себе вызов, пьешь тигуанинь, заедая клафути с персиком и соленым миндалем, и как будто машинку перемещения нажал. Телепортировался в прошлое. С вами была Катя Калина.
0: «Дело вкуса» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 14:58. В студии Олеся Потапова. МИД Азербайджана вызвал российского посла Михаила Евдокимова на фоне заявлений в российских СМИ. В Баку посчитали их провокационными. Российскому дипломату был заявлен решительный протест. Днем ранее в Азербайджане возбудили дело против трех журналистов из России из-за их высказываний. Подозреваемую, напавшую с ножом на двух сестер в Уфе, отправили под арест на 2 месяца. Накануне сообщалось, что в результате ссоры 16-летняя девушка ударила ножом своих подруг 9 и 16 лет, после чего сбежала с места преступления. Позже полицейским удалось задержать подозреваемую. В результате землетрясения в испанской Гранаде пострадали 3 человека. Силы подземных колебаний составила 4,7, сообщают местные СМИ. Пострадавшие получили незначительные травмы, один был доставлен в больницу. В качестве мер предосторожности в Гранаде закрыты все административные учреждения. Местные спасательные службы получили десятки звонков по поводу оползней. В Петербурге впервые вынесен штраф за видео с последствиями атаки беспилотников. Мировой суд оштрафовал местного жителя на 4000 рублей. Как сообщили в пресс-службе, 24 июля мужчина разместил в интернете видеоролик с последствиями прилета беспилотников, что запрещено постановлением губернатора. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ажиотажный спрос на железнодорожные билеты в Петербург. Вслед за новостью о 2 концертах Канье Уэста в октябре фанаты рэпера пустились с бешеной скоростью бронировать поездки и места в гостиницах. Подробности через минуту. Ждет ли бизнес серийный пересмотр старых сделок с иностранными активами? Вопрос возник в связи с 2 похожими исками, поступившими в арбитражные суды Москвы и Петербурга. В обоих случаях речь идет о суммах со многими нулями, которые прокуратура требует перечислить в бюджет. В России рекордно подорожал картофель, несмотря на летний сезон. Оптовые цены год к году выросли на 40%, а вместе с розничной надбавкой на все 62%. Forbes называет одной из причин сокращение урожая. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов Канье Уэста в Петербурге. Пока билеты, цены на которые стартуют от 9 000 рублей и доходят до 160 000, активно раскупают, резко подскочил спрос на питерские отели и билеты до северной столицы. Теперь актуален не только вопрос, доедет ли сам рэпер в Россию, но доедут ли его поклонники до Санкт-Петербурга. Концерты Е, намеченные на 10-11 октября, как сообщили ТАСС в сервисе Туту, спрос на ЖД-билеты в Петербург на эти даты вырос за вчерашний день в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. СМИ также сообщают о резком росте цен на номера в отелях вблизи «Газпром-арены», где пройдет концерт. Как пишет РБК со ссылкой на Яндекс.Путешествия, за последние сутки россияне забронировали столько же отелей в Санкт-Петербурге 10-11 октября, сколько за всю первую половину августа на те же числа. Мы поговорили с теми, кто ухватил билет на американского рэпера. Вот что рассказала москвичка Чингисма.
21: Первую новость, которую я увидела про то, что он приезжает к нам, я сразу нашла телеграм-канал организатора, смотрела на эти билеты, там было еще дофига билетов за 9 000. И пока я долго думала, это все-таки реально или это мошенники, все разобрали. И я решалась на покупку где-то 1 или 2. Мы купили билеты за 17 000. Вот сегодня решила сесть и как раз смотрела отель на Василия Островском, что было не супер далеко от арены. И у меня был закинут отель один в Избранное, и я решила, я к нему позже вернусь. И когда я уже вернулась, там ценник уже скаканул на косарь, я думаю, за час. А на поезда я посмотрела на Сапсан, в среднем 5 000, по-моему, было. На Василия Островском там много вариантов. Там есть варианты и за 6 000, и за 10, и за 12, и так далее. Но пока отель и билет на поезд я еще не покупала, но уже как бы надо сейчас этим заняться. Но у нас пока есть еще вариант поехать на машине до Питера, поэтому у нас пока все висит в воздухе.
20: Чингисма, москвичка, которая собирается посетить концерт Kanye West в Петербурге. Агентство SA Agency, которое занимается организацией концерта Kanye West в Петербурге, выпустило промо-ролик выступления рэпера. В видеоряд вошли кадры с концерта, где он стоит на глобусе, виды Санкт-Петербурга и кадры полета в космос Юрия Гагарина. На приезд Е в Россию обратил внимание и зарубежная пресса. Нью-Йорк Таймс пишет, что это будет первое выступление крупного западного исполнителя в России с 22 года. Издание даже поговорило с одним из петербургских ательеров, который подтвердил им шквал звонков и бронирования после анонса концертов. При этом газета отмечает, что приезд американского рэпера, вероятно, вызовет протесты российских патриотов, которые утверждают, что страна должна избавиться от последних остатков западной культуры. Будет ли волна ревизии старых сделок с иностранными активами? В СМИ появились рассуждения на эту тему на фоне двух похожих исков, поступивших в арбитражные суды Москвы и Петербурга. В начале августа был подан иск прокуратуры Kelim Global Timber Rus, которая в 2023 году купила 50% лесопромышленной группы Илим у американской International Paper. Теперь с нее через суд требуют взыскать 1,8 миллиарда рублей. Спор касался курсовой разницы при расчете суммы добровольного взноса в бюджет при покупке активов иностранцев, связанных с недружественными государствами. Газета «Коммерсант» пишет, что вслед за этим появился еще один иск из-за разногласий по размеру взноса в бюджет. Прокуратура потребовала более 400 миллионов рублей от компании «Гайес Инвестментс», которая еще в 2022 году приобрела заводы упаковки у швейцарской «Амкор». Правда, детали иска неизвестны. На фоне этого эксперты не исключают, что начинается ревизия по сделкам прошлых лет, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
1: Я не исключаю, что сейчас действительно может быть изменение позиции регуляторов по отношению вот к такого рода сделкам, когда активы выкупались у иностранцев. Почему? Потому что в период 22-го, 23-го, 24-го годов все-таки главный акцент делался на то, чтобы сохранить этот бизнес в работающем состоянии. То есть все понимали, что если предъявлять какие-то претензии по такого рода сделкам, в том числе и финансовые или иные регуляторные вопросы задавать, то сами предприятия могут оказаться в зоне риска с точки зрения стабильности выпуска продукции. И тогда все-таки совершенно справедливо на первое место выходили вот эти соображения. Пусть лучше заводы работают, будем сделки побыстрее закрывать, поддерживать бизнес, потому что самое главное – сохранить их работающими в реальном секторе экономики. Сейчас, может быть, иная логика, понятно, чем продиктованная, растущим бюджетным дефицитом и активным поиском дополнительных доходов. И логика может быть совершенно иной. Ну все, вы завод купили, он же работает, работает. Все в порядке? В порядке. Давайте тогда посмотрим, нет ли у вас возможности доплатить денег в бюджет. Вот исходя из того, что, ну, действительно, там многие активы приобретались по достаточно комфортным ценам. Так само государство же этому способствовало, устанавливая довольно жесткие условия продажи этого бизнеса. Хотя тема достаточно тонкая, потому что мы не знаем до конца, на каких условиях совершали все эти сделки. Ходит очень много слухов относительно возможных притворных сделках, то есть где в контрактах есть право обратного выкупа. И тут тоже вопрос, как, собственно, вот здесь расценивать эти сделки как финальные или промежуточные, где есть подводные части в контрактах, которые не опубличены. Конечно, тут есть риск, как и в любом усилении фискального регулирования. Но вот если перегнуть палку, то, конечно, есть риск, что это ударит по самому производству. Это, в общем-то, классическая дилемма. Если вы увеличиваете сборы с бизнеса, ну, есть риск, что у него будут проблемы с точки зрения выпуска. Но, возможно, есть сейчас позиция, что нужно деньги в бюджет изыскивать. Собственно, это вот одна из таких вполне понятных опций, посмотреть на реальную стоимость этих сделок. И ведь на самом деле есть и гораздо худший сценарий, когда эти сделки, предположим, могут вообще признаваться притворными, или там говорится о том, что иностранный собственник сохранил влияние. И вообще тогда собственность может изыматься. Мы знаем, такие прецеденты были, когда говорили, что собственник компании связан с зарубежными бенефициарами, и это является основанием для изъятия активов. В этом плане, когда РСПП заявляет, что вот отлично, мы зафиксировали срок давности по такого рода сделкам, и больше изъятия собственности не будет, меня это немного удивляет, потому что, опять же, есть и другие основания, не только приватизация с нарушениями. Можно же говорить о том, что иностранцы сохранили влияние на этот актив, значит, актив может изыматься. Так что в ряде случаев, я думаю, что дополнительные финансовые изъятия могут быть еще и не самой большой проблемой для бизнеса.
20: Константин Симонов, профессор финансового университета. Юристы полагают, что два иска с интервалом в несколько недель говорят о том, что власти начали последовательную проверку закрытых сделок. Шансы ответчиков в случае подобных исков эксперты считают невысокими. Оптовые цены на картофель выросли на 40%. На 7 августа средняя оптовая цена почти достигла 25 рублей за килограмм. В рознице она превысила 68 рублей, рост на 22% год к году. Обычно с началом сбора нового урожая цены снижаются, но в этом году тренд нарушился, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса АБ-центра. Проблема в сокращении урожая по сравнению с рекордным сбором прошлого года. Хотя оценивать объемы собранного картофеля пока рано, а значит и цены тоже к концу года могут замедлить рост. Но текущее подорожание картофеля мог повлиять в том числе дефицит топлива этим летом, говорит руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.
3: Я еще не вижу плохого урожая. Да, погода внесла свои коррективы в некоторые регионы, но те регионы, которые являются донорами, где профицит, там еще только начинается массовая уборка. И единственный фактор, который непредсказуем, это погода, но она еще впереди. Мы ждем сейчас массовые закладки, и только потом будем оценивать урожай. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано со многими вещами, в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал по прошлому году ценам, просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичны.

0: определенное количество, допустим, Египта, который лег на полки, но не ломал рынок.
1: Ну, а сейчас вообще больше всего картошки из каких стран?
0: Пока ни из каких. Мы видим на оптовом рынке, который является флагманским, возле Москвы, и в основном это Россия. Уже сейчас практически на 100% Россия.
2: Татьяна Губина, «Картофельный союз». Погодный фактор в этом году благоприятный, а вот топливный действительно может привести хозяйство к убыткам, даже несмотря на хороший урожай, говорит председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирма «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
3: Урожай, это считается закрыли, и вот он сейчас в поле. А предполагаемые, ну, где-то на уровне прошлого года, цена реализации нас устроила бы где-то рублей 25 за килограмм. Ну, она вот нормально сложившись за ряд лет, ну, если только не усугубит, это вот, скажем, дизельное топливо и бензин. Вот мы сейчас находимся в Вадинском районе Пензенской области. Покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? И зерно нового то же самое. Мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживают, мы пока не представляем. Но у нас мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. А семенной картофель, он требует определенных размеров, вот не больше, чем 50 миллиметров в диаметре, да? И мы вынуждены, конечно, у нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем у продовольственного картофеля. Тут вот получается такая вилочка. И продавать зерно, конечно, там за бесценок не хочется, но вынуждены будем продавать за бесценок. Ну а потом, да ведь и будущий год надо жить. Если мы сработаем с убытками, то как дальше-то?
2: Владимир Акатьев, председатель сельскохозяйственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель». Другой фактор не в пользу стоимости картофеля – это сокращение посевных площадей. Как пишет Forbes, в промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет, а увеличивать их сельские хозяйства не могут из-за того, что закупочные цены не покрывают рост себестоимости.
4: Реклама. Нижний Новгород 2026. Хорошо знакомый бренд в новом времени и в новых технологиях. С новыми перспективами сразу в трех амбициозных моделях. Так во что вырос микс из передовых международных инноваций, современных разработок отечественной конструкторской школы и стремлений к мировым стандартам и технологической независимости? Кроссоверы «Волга» К40 и К50, седан бизнес-класса «Волга С50». В тест-драйве с Алексеем Аксеновым. На этой неделе на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Олеся Потапова. Российский бизнес намерен подключиться к работе специальной экономической зоны Давы в Мьянме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. По словам Мишустина, особое внимание уделяется инвестиционной сфере. Этот масштабный проект позволит увеличить взаимный товарооборот и создать новые рабочие места, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Продажи новых Тесла в России снизились на 80% в июле этого года и составили 9 штук. Такую статистику привели в Автостате. С начала года реализация электрокаров этой марки сократилась на 54%. Продажи Тесла снижаются третий год подряд, отмечают эксперты. Узбекистан вводит 3-летний мораторий на проверки малого бизнеса. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев. По его словам, мораторий коснется любых проверок субъектов малого бизнеса.

0: бизнеса, не связанных с угрозой здоровья людей или причинением вреда интересам других предпринимателей. Средние и крупные компании смогут добровольно проводить профилактический аудит, результаты которого будут признаваться налоговыми органами. Повторные проверки в течение года будут проводиться только с разрешения бизнес-омбудсмена. Российские туристы сократили траты на зарубежные поездки на 5-10% в зависимости от выбранного направления. Это обусловлено стремлением путешественников сэкономить, сообщит Интерфакс. По словам туроператоров, продолжительность туров существенно не изменилась, но снижается общая сумма, которую россияне тратят на поездку. Экономия происходит в том числе за счет выбора бюджетных категорий отелей или номеров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: В столице плюс 25, температура в городе достигла пиковых значений понедельника, но вот завтра будет попрохладнее, не выше 20 градусов. В Москве вы слушаете Бизнес FM. Российские силы ПВО за сутки сбили 1671 беспилотник. Это абсолютный рекорд, сообщили в Минобороны. Ночная масштабная атака БПЛА на Подмосковье стала крупнейшей за 2 года, подсчитал ТАСС. Трое раненых, включая ребенка, основные удары пришлись на восток и юго-восток области. Как сообщил глава региона Воробьев, наиболее серьезные последствия в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, а в самом городе загорелась крыша многоэтажки. Обломки БПЛА повредили линии электропередач. 4 часа в Павлово-Посадском округе не было света у 10 тысяч человек. Сейчас электроснабжение восстановилось. В Коломне после падения обломков БПЛА загорелся павильон УТЦ «Глобус». Также пострадали здания ЗАГС, магазины и окна жилого дома. В Котельниках горели строительные леса, в одном из ЖК. В Раменском округе частный дом в СНТ «Раменье». Осколочное ранение там получила 10-летняя девочка. Поврежден склад «Вайлдберрис» в Богородском округе в районе Атлант-парка. Пожар локализован, товары не пострадали, заявили в компании. Этой ночью 620 БПЛА летели на Москву, 180 из них были уничтожены в московском регионе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: То, что дроны на Москву и Московскую область шли с востока, конечно же, это является таким своеобразным обманным маневром, призванным обойти, пробить систему противовоздушной обороны, организовав атаку с такого направления, откуда система ПВО не ожидает атаки. То есть, возможно, неполный комплект зенитных ракет на таком направлении у зенитных комплексов. Ну, плотность систем ПВО может быть меньшей. Ну и, конечно, здесь возникает только один вопрос. То есть, если летело там 500-600 беспилотных летательных аппаратов, а уничтожено только там 180, то куда делись остальные? С огромной вероятностью они все-таки упали на землю и где-то в Московской области. Но есть одно простое объяснение, что большая часть этих дронов — это были дроны-обманки, ну то есть дроны, которые летели для того, чтобы отвлекать на себя противовоздушную оборону, но при этом они не выполняли непосредственно ударную миссию и несли мощных боевых частей, и, соответственно, их падение где-либо не вызвало каких-то разрушений на земле. Либо эти дроны улетели куда-то дальше, но пока мы не видим их ни на западе, ни на востоке, ни на севере, ни на юге. Скорее всего, все-таки они упали где-то на территории центрального региона. Вопрос в том, чтобы обнаружить остатки этих дронов и обезвредить на всякий пожарный, потому что они все равно могут содержать какие-то опасные вещества, в том числе взрывчатые.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Украинские власти заявили о ракетном ударе по Харьковской области. Погибли как минимум 10 человек, около 20 ранены. Владимир Зеленский заявил, что прилет был по оживленному перекрестку в поселке Печенеги и пообещал ответить на этот удар. Сообщается, что в результате атаки повреждены 10 частных домов, кафе, почта, магазин и автомобили. Кроме того, в Броварах Киевской области атакован распределительный центр «Ева». Сама компания опубликовала фото последствий пожара и сообщила о возможных задержках онлайн-заказов. Топливный кризис снова разгонит инфляцию. Как новые атаки на НПЗ могут повлиять на цены, рынок и рубль?
1: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
4: Ну что, судя по новым атакам на НПЗ, в частности в Волгограде и Ярославле, а также ударам по складам в Подольске и Домодедове на выходных, инфляция имеет снова все шансы ускориться. Если удары БПЛА не прекратятся, а если честно, то предпосылок к этому я особо не вижу. И переработка на российских НПЗ в августе может, естественно, сократиться. До 3,8, может быть, 4,1 миллиона баррелей в сутки. Из-за внеплановых ремонтов, ну и простоев против обычных цифр, которые где-то составляют примерно 4,2 миллиона баррелей, ну это средние цифры по июлю. Проще говоря, бензина на рынке станет меньше, к сожалению. Впрочем, уже судя по тому, что на заправках снова многочасовые очереди, бензин в ряде мест торгуется по 150 рублей и возвращаются ограничения, ну например, в Калужской области с 15 августа бензин продают по четным и нечетным дням, в зависимости от последней цифры номера машины. Допустим, новую волну топливного кризиса не удастся купировать, ну, в частности, импортом бензина. Чем все это может обернуться для нас с вами? В плане житейском я бы готовился к очередному удару по карманам. Причем не только водители, здесь цепочка. Цены растут на все, где в цепочке производства используется топливо. Что касается рынков, первую реакцию на отсутствие хороших новостей в геополитике мы уже видели. На прошлой неделе. За 3 неполных дня индекс Мосбиржи с локальных максимумов упал примерно на 7%. Ну, если честно, мы не раз писали в нашем канале Биткоган в Телеграм и в Максе, что мы как раз видели вот этот вот отскок именно как отскоком, а не как разворотом тренда. Ну вот оно, похоже, так и случилось. Поэтому, кстати, мы открыли на днях хеджирующий шорт по фьючерсу на Московскую биржу выше 2300 пунктов. Говоря о перспективах, уж очень сильно продажи последних двух дней мне лично напоминают продажи в 19-недельном предыдущем падении. В том смысле, что без хороших новостей в геополитике с высокой вероятностью рынок, похоже, продолжит тянуть вниз. Что касается рубля, смотрите, закупка бензина за рубежом требует валюты, что, соответственно, не очень хорошо для рубля. Плюс доходы от экспорта энергоносителей снова будут снижаться. В конце концов, Россия одна из самых крупных в мире производитель нефтепродуктов, ну и, соответственно, продавец крупнейший. Поэтому, естественно, что сокращение этих доходов будет тоже влиять и будет давить на рубль. Ну а если инфляция ускорится из-за дорожающего бензина и логистики, то мягкая риторика Центрального банка тоже, к сожалению, может исчезнуть. Кстати, судя по падению индекса гособлигаций RGBI на прошлой неделе, инвесторы уже несколько дней как закладывают именно такой сценарий.
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Технологическая гонка или полноценное противостояние? Рейтер сообщил, что американские власти хотят запретить Европе и другим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Госдепартамент уже потребовал от 35 стран отказаться от китайского ИИ под угрозой исключения из коалиции. Сейчас существует два объединения по развитию искусственного интеллекта. Это Pax Silica, которую координирует американский Госдеп, и ее конкурент Всемирная организация сотрудничества в области ИИ со штаб-квартирой в Китае. Валерий Убадоев продолжит.
5: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Фокина.ai Дарья Фокина.
6: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира, использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес- и инженерных задачах.
5: Недавно агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось условно с месяцев до недель. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
7: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, какие модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить, самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
5: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций, это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес ФМ. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: 15:28 в Москве. В студии Олеся Потапова. Шумовая граната взорвалась во время тренировочных учений в подмосковной школе в Щелково. По данным Минздрава Подмосковья, всего пострадали 4 человека. Трое из них госпитализированы. Щелковская городская прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП. Президент Владимир Путин проведет завтра заседание Госсовета, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. Ожидается, что с докладом выступит зампред правительства Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов и заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко, сообщает пресс-служба Кремля. Столица Болгарии София оказалась в дыму из-за лесного пожара на территории Сербии. Всего поступило более 40 сообщений о задымлении, смоге и неприятном запахе в разных районах города. По предварительным данным, крупных пожаров на территории столицы или в непосредственной близости от нее нет. На данный момент измерения не показывают превышения нормативов загрязнения воздуха по основным показателям. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Обучение нейросетей может стать платным. Разработчиков моделей искусственного интеллекта хотят обязать выплачивать компенсации правообладателям контента. По данным ведомостей, соответствующие поправки в законодательство уже готовятся. Как это может работать? Индекс Мосбиржи ускорил рост до 3%. Российский рынок отыгрывает потери 4 дней, за которые индекс потерял порядка 10%. Растут почти все бумаги, а вот рубль, напротив, после утреннего укрепления развернулся и снижается ко всем основным валютам. Правда, незначительно. Вместо руля и педалей сенсорная панель управления. Тесла Илона Маска готовится к запуску беспилотного такси «Киберкэб». Первый рейс состоится уже в этом месяце. Каковы перспективы у роботакси и могут ли они потеснить обычные? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Хотите обучить нейросеть? Заплатите. Разработчиков искусственного интеллекта хотят обязать платить правообладателям за обучение на их контенте. О разработке такого законопроекта пишут в «Ведомости». По данным издания, те, кто владеют правами на фильмы, музыку и другой контент, смогут публично запретить использовать свои материалы. Как рассказал источник Business FM, пока поправки не носят публичного характера и будут дорабатываться в ближайшие недели. Предполагается, что правообладатель может напрямую заключить лицензионный соглашение с разработчиком большой фундаментальной модели. А для тех, кто не заключил такое соглашение и не запретил использовать свой контент, так называемых молчащих правообладателей, будет механизм компенсации. Их суммы определит правительство. Идею комментирует гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии, кандидат юридических наук Никита Данилов.
8: Когда мы проходили несколько обсуждений законопроекта, который в итоге был принят как закон, да, о развитии искусственного интеллекта в России, когда проходили обсуждения с разработчиками этого закона, нам напрямую говорили, что на самом деле большие фундаментальные модели уже на всем обучились. Они обучились уже на всем контенте, без согласия правообладателей. И вот такой компенсационный механизм, возможно, будет действен для правообладателей-мучунов, да, которые не придут к заключению прямых лицензионных соглашений с разработчиками системы искусственного интеллекта. Но мы надеемся, что прямые лицензионные соглашения, они закроют больше 90% потребностей в обучении системы искусственного интеллекта, потому что, например, если взять компании-члены Национальной федерации музыкальной индустрии, которые возглавляют, у нас в составе 10 музыкальных лейблов издательств, и совокупность компаний-членов мы принадлежит, я думаю, что порядка 70% каталогов российской музыки и музыки, которые представлены в России. То есть уже можно, заключив 10 договоров с членами ФМИ, очистить для цели обучения искусственного интеллекта контент, и это будет порядка 70% контента. Если добавить к этим 10 членам НФМИ еще 4-5 крупных музыкальных компаний в России, то это будет, я думаю, что уже порядка 90% музыки, которая используется и может использоваться для обучения. А что делать с оставшимися 10% каталога и правообладателей? Тоже не проблема будет для Big Tech компаний заключить лицензионные договоры или расширить существующие уже лицензионные договоры. Если взять средний каталог российских стриминговых сервисов, например, Звука или Яндекс.Музыки, других сервисов, то это будет порядка 70 миллионов, а то уже и больше треков. И весь этот каталог, он очищен. В отношении всего этого каталога уже у компании Big Tech есть лицензионные договоры. И нет никаких проблем расширить сферу действия существующих лицензионных договоров на цели обучения машинных моделей и искусственного интеллекта.
2: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Однако, когда речь заходит об обучении искусственного интеллекта, разработчики оказываются между двумя полюсами – пиратством и избыточным регулированием, рассуждает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
9: Я когда думаю про данные для обучения, я представляю себе всегда такую шкалу, где у нас с одной стороны это такое абсолютное пиратство, где любой разработчик вот что нашел из данных, то его. Ну а с другой это такая максимально легитимизированная, прописанная с точки зрения права сфера, где даже пользователю вписать согласие на обработку персональных данных без явного его согласия нельзя. У каждого максимума есть свои плюсы и минусы. В этом варианте пиратства компании, которые создают искусственный интеллект, они могут двигаться очень быстро, прогрессировать. С другой же стороны, введение большого количества законов создает огромный потенциал для, как вот существует понятие патентного троллинга, когда кто-то создает патенты против какой-то компании, чтобы их засудить. Ну, вообще, надо понимать, что компенсацию получить не через суд практически невозможно. То есть суд — это основной способ вообще, как можно что-то достать. И в этом плане, конечно, практики какой-то простроенной в России, там с размером компенсации, что вокруг этого будет. Очень сложно это предсказать и понять. Ну, то, что там всякие сущности вроде упущенной прибыли должны возникать, там, в общем, вложенных средств. Это все очень широко манипулятивная история. Непонятно, там, не знаю, мы использовали фильм для обучения искусственного интеллекта. И разработчик скажет, ну вот, а я на фильм потратил 30 миллионов долларов. Вот компенсацию, которую мне должны заплатить. Ну и пойди там оспорь, сколько вообще на самом деле здесь будет подходить.
2: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Поправки, как пишут ведомости, завтра планирует рассмотреть рабочая группа по регулированию и административным барьерам, которую возглавляет статс-секретарь замминистра цифрового развития Иван Лебедев. Российский рынок зря испугался обещанного Каи Каллас самого масштабного 22-го пакета европейских санкций. Реальные экономические проблемы, связанные не с этим, рассуждает колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
10: То, как исполняются эти санкции, вызывает большие сомнения в возможностях ЕС выполнить свои заявленные цели. Вот две самые свежие новости последних дней, которые показывают, как это выглядит на практике. Правительство Латвии запросило у Евросоюза дополнительно 7 миллиардов долларов в 7-летнем бюджете объединения, в том числе на покрытие издержек от возможного разрыва экономических связей с Россией, к которому правительство Латвии само и призвало. Вторая важная новость. В июле доля перевозок странами большой семерки, среди которых, естественно, есть крупные страны ЕС, российской нефти по морю достигла исторических рекордов. А крупнейший морской перевозчик нефти в мире, не входящий в большую семерку, но входящий в Евросоюз, Греция, вообще нарастила эту долю свыше 30% всех своих перевозок. То есть на самом деле Евросоюз продолжает активно пользоваться российскими энергоносителями. Идея о запрете импорта нефти из России вообще не обсуждается. Идея запрета морских перевозок российской нефти провалилась. Важным показателем того, насколько Евросоюз способен исполнять свои угрозы, станет судьба введения поэтапного полного запрета на покупку российского газа. Пока нет никаких предпосылок для того, чтобы все страны ЕС полностью отказались от закупок российского газа. Кроме того, у Евросоюза практически нет механизмов контроля за исполнением антироссийских санкций, и без американского участия Евросоюз зачастую не в состоянии проконтролировать собственные санкции. А администрация Дональда Трампа как минимум не собирается ужесточать этот контроль и сама не собирается усиливать санкционное давление на Россию. У ЕС нет никаких рычагов воздействия на крупнейших покупателей российских энергоносителей прямо сейчас, прежде всего российской нефти, речь идет о Китае и Индии. Даже США, которые сейчас в качестве некоторой потенциальной угрозы держат возможное одобрение нового законопроекта, который предусматривает введение 100% пошлин для 5 крупнейших стран-импортеров российских энергоносителей, едва ли способны применить эту меру к Китаю и Индии, потому что последствия этого, в том числе для американской и мировой экономики, были бы крайне разрушительны.
2: Полные комментарии Семена Новопрудского можно прочитать на сайте BFM.ru. Российский рынок акций прямо сейчас растет более чем на 2%. Рынок корректируется после 4 дней снижения, за которые индекс потерял около 10%. Растут почти все бумаги. Тесла Илона Маска готовится к запуску беспилотного такси Кибер-Кэб уже в августе. Компания планирует использовать этот автомобиль для своего сервиса автономного вызова такси, пишет издание Information. Первыми в поездке отправятся сотрудники Tesla в Техасе. Отличительные черты кибертакси от Илона Маска – схожий дизайн с кибертраком и полное отсутствие каких-либо органов управления. В салоне нет ни педалей, ни руля, есть лишь тачпад. Как уточнили в Tesla, компания планирует внедрять кибер-кэб с поездок по дорогам общего пользования, а затем через несколько дней интегрировать кибер-кэб в отдельную службу роботакси в Остине. Уже проведены тест-драйв и тренировки с местными службами быстрого реагирования. О перспективах беспедального и безрулевого проекта Илона Маска говорит главред сетевого автомобильного издания Qt.ru Максим Ракитин.
11: Здесь вариантов два. Или господин Маск настолько здорово наладил свой искусственный интеллект, что автомобиль способен, в принципе, обходиться без водителя и без его помощи. Либо существуют какие-то сертификационные ограничения, которые в любом случае заставят Теслу установить какие-то органы управления. Кнопку экстренного торможения, кнопку выключения автомобиля, что-то типа того. Потому что даже сейчас в самых продвинутых беспилотниках, понятное дело, кнопка экстренного торможения, она есть, и она под контролем у инженера, например. У человека всегда находится. Здесь как раз вопрос сертификации. Насколько я понимаю, это все будет начинаться с Техаса. Вопрос заключается в том, допускается ли Национальной ассоциации безопасности дорожного движения США вот такие вольности на открытых дорогах. Хотя, с другой стороны, мы видим, что те же самые беспилотные такси во многих городах США ездят, и тоже там людей за рулем не наблюдается, хотя органы управления у многих машин есть. Здесь как раз вопрос чисто юридический. С точки зрения безопасности, уповать можно только на продвинутую систему лидаров, хорошее машинное обучение, что автомобиль действительно знает максимальное количество сценариев и знает, как в этом случае реагировать.
12: Получается, дизайн — это продолжение кибертрака, и кибертраки есть в России. Можно ли представить, что киберкары будут в России тоже?
11: Ну, представить можно, но это перспектива достаточно туманная. Во-первых, у нас запрещены беспилотники, ну, автомобильные.
12: Будут в России тоже?
11: Ну, представить можно, но это перспектива достаточно туманная. Во-первых, у нас запрещены беспилотники, ну, автомобильные беспилотные конструкции. У нас нет для них ни законодательной базы, ни сертификационной. То, что сейчас мы видим у нас на дорогах, в том числе и российские разработки, в любом случае сидит инженер-водитель и контролирует автомобиль. С точки зрения дизайна, ну, у Теслы дизайн всегда был странный. И что вот этот вот киберкэп, что кибертрак, это все-таки такое, это больше соригинальничает. Здесь нет никакого дизайнерского языка. Это просто вот такие оригинальные линии, чтобы человек точно знал, что это Тесла. По поводу появления в России, ну, это практически нереально, потому что, опять же, у нас автономное вождение пока находится, ну, не то, что там на уровне начала, и законодательно, и технически мы к таким автомобилям пока не готовы.
2: Максим Ракитин, Кьютеру. Тесла начала испытание серийной версии своего киберкэп на дорогах общего пользования в июне. Ожидается, что производство роботакси будет наращиваться к концу года.
1: Инструкция по применению.
13: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
1: Дефицит времени.
13: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
13: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
1: Реклама.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ наличности на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
15: Супермаркет «Окей» запустил массовую распродажу из-за ребрендинга и закрытия части магазинов. Гипермаркет «Окей» приходит Ленте. Она выкупила все магазины сети за 0 рублей из-за долгов компании на 55 миллиардов. До конца года большинство магазинов «Окей» будут переформатированы в гиперленту. На стендах с распродажей в некоторых «Океях» стоят таблички «Спасибо, что были с нами». Выручка «Антропик» в пересчете на год превысила 65 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. OpenAI, в свою очередь, ожидает выручку в районе 40 миллиардов долларов. Однако компании могут использовать разные методики подсчета. Ожидается, что «Антропик» выйдет на IPO уже этой осенью. Стремительный рост выручки лишь укрепляет ее планы по выходу на биржу. YouTube теперь будет засчитывать просмотры длинных роликов с первой секунды. Такое правило вступит в силу 24 августа. В Google объяснили нововведение желанием устранить путаницу в статистике. Раньше просмотр засчитывался лишь после 30 секунд. Конкуренты вроде TikTok уже давно используют метод первой секунды.
1: Бизнес и власть.
15: Китай отказывается от Microsoft Windows в госучреждениях, опережая намеченный план, пишет Bloomberg. Этот шаг стал очередным этапом кампании по снижению зависимости от зарубежных технологий. Как сообщили источники агентства, Министерство государственной безопасности Китая недавно предписало ряду организаций, связанных с государственным сектором, удалить со своих компьютеров адаптированную для госучреждений версию Windows 10. Она была разработана совместно Microsoft и китайской госкомпанией.

0: компанией. Изначально ее планировали вывести из эксплуатации в феврале 2027 года, однако сроки перенесли на более ранний период из-за опасений по поводу безопасности данных. Такая спешка свидетельствует о растущем недовольстве Пекина в связи с использованием американских технологий в госучреждениях. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В 15:45 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». И прямо сейчас теми, кто в теме сегодня, лично деловая тема. С Анитой Цой, певицей и основательницей бренда экопродуктов «Цойкины рецепты», обсудили, что сегодня приносит больше дохода – музыка или производство фермерских консервов, и как ее бизнес пережил атаки на склады «Wildberries».
2: «Бизнес ФМ». Теми, кто в теме.
3: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме». У микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас лично деловая тема. Атаки на склады Wildberries затронули множество маленьких селлеров, средних и крупных предпринимателей и людей, чьи имена знакомы каждому россиянину. О бизнесе и о том, как на него влияют последние события, мы поговорим с необычным гостем. С нами Анита Цой, народная артистка России, певица, композитор, режиссер-постановщик собственных концертных шоу, директор Института креативных индустрий Донского государственного технического университета, основатель бренда экопродуктов «Цойкины рецепты». Анита, здравствуйте.
4: Да, добрый день всем.
3: Думаю, для многих слушателей будет сюрпризом узнать, что вы выпускаете фермерские консервы. Это маринованные огурцы, помидоры, кабачковая икра. Анита, как зародился ваш бизнес?
4: Я всегда любила сама выращивать овощи, фрукты, ягоды. И это для меня своего рода такая медитация, способ быть ближе к природе. Ну а готовка и консервация давно стали нашей такой семейной доброй традицией. С раннего детства я помогала маме, бабушке по кухне, запоминала их секреты. И со временем мои домашние заготовки стали пользоваться большой популярностью у друзей, знакомых. А в соцсетях меня все часто спрашивали о рецептах и даже просили продать или приготовить что-то на заказ. И в какой-то момент я поняла, что почему бы и нет? Ведь то, что я делаю с душой, для всей семьи, для близких, все это может приносить радость не только семье, но и другим людям. И вот так и появилась линейка «Цойкины рецепты», то есть настоящая здоровая домашняя еда, где я все выращиваю самостоятельно на своей фермочке.
3: Анита, я даже видела у вас на карточках ваших консервов, там написано «руками Аниты Цой». Это правда?
4: Ну, вначале, конечно, было «руками Аниты Цой». Сейчас уже мы запустили заводик, и, соответственно, ручками я больше не катаю, но зато выращивать продолжаю, потому что это любимое дело.
3: То есть это ваша экоферма такая небольшая?
4: Да, это все находится прямо в моем загородном доме, и из ангара, в котором я когда-то хранила декорации и костюмы, я сотворила маленький мини-завод.
3: Я видела, что у вас есть и традиционные для корейской кухни кимчи, и даже, как ни странно, черемша. Сейчас это растение, кстати, стало мемом среди зумеров, потому что, кажется, молодежь вообще часто не понимает, что это такое. Насколько вообще выгодна торговля консервированными продуктами сейчас?
4: Ну, я вам должна сказать, что бизнес именно на территории, назовем так, северных стран, где холодно, бизнес по-прежнему жизнеспособен. И если говорить о цифрах, рынок консервированных продуктов в России, например, за 2025 год показывает очень стабильный рост. Только объем производства овощной консервации вырос на 14%. По сравнению с прошлым годом и превысил 600 тысяч тонн. Я говорю именно данные по Москве. И столичный рынок пищевой продукции ежегодно растет на 16-17%. И около 15% сегодня приходится на консервы и ферментированные продукты. И еще один важный тренд. Рынок кимчи в России за последние 3 года увеличился более чем на 30%. А в Москве ежегодный прирост продаж достигает 10-12%. То есть это связано не только с интересом к новым кухням, да, но и с общей модой, молодежной модой на кей-поп, а также на здоровое функциональное питание. Мы как раз занимаемся органикой. И вот в этом году, например, я увеличила свои фермерские территории не за счет увеличения личных земель, а именно за счет того, что я взяла шефство над органическими фермами в других областях России, которые уже были и которые в это трудное время собирались закрываться, а мы, наоборот, их поддержали.
3: Фермы, которые к вам еще присоединились, что там выращивают? Это огурцы или что?
4: Да-да-да, мы брали именно фермы овощные. Мы даем свои семена, мы даем свои органические удобрения, мы даем свое ТЗ, мы постоянно на онлайне, на проверках, как растет урожай, не заболел ли он, учим работать с прогнозами погод, выстраивать коллективы и даже бухгалтерию.
3: Вы уже 4 года на рынке. Что является основным каналом сбыта? Это все-таки маркетплейсы или торговые сети, может быть, тоже?
4: Для меня, как для предпринимателя, крайне важно не ограничиваться одним каналом. Маркетплейсы, да. Это наш надежный и быстрый способ дойти до широкой аудитории. И, скорее всего, для нас это такая рекламная мощная платформа, где ты можешь заявиться и плюс еще очень классно протестировать свой продукт. Но мы одновременно строим долгосрочные отношения с крупными федеральными и региональными сетями. Я сама люблю ходить в магазин. Люблю посмотреть, пощупать, понюхать. Иногда даже попробовать, да, если это позволяет ситуация в магазине. Поэтому Азбука Вкуса, Лента, Мираторг, Ашан, Самбери, Бахетле. Мы с ними работаем. В этом году развиваем сегмент хорику.
3: Я видела в соцсетях Цойкиных рецептов, что, к сожалению, продукция ваша была и на пострадавших складах Wildberries. Насколько велик для вас ущерб?
4: К сожалению, наша продукция, как и продукция других селлеров, пострадала. Сбились все у нас сроки поставки. Первые дни были особенно тревожными, потому что рынок буквально как бы сжался, и клиенты ждали, а мы старались спасать ситуацию всеми имеющимися силами. Кризис объединил нас всех в одну большую единую команду селлеров, платформу, покупателей. В социальных сетях, например, была запущена волна поддержки хэштег «Корзина ВБ». Это когда покупатели заказывали товары у пострадавших брендов. Я тоже поставила себе хэштег «Корзину ВБ» на Цойкины рецепты. А в это время площадка, значит, сам Wildberries сделал все возможное, помогал с ускоренным каким-то распределением товара, с логистикой по уцелевшим складам. Я честно скажу, да, мы не очень крупная компания, мы не триллионами там ворочаем на маркетплейсах, но мне было все равно, как небольшому предпринимателю приятно, там сколько-то минимум процентов, но 60 тысяч рублей раз и упали в личный кабинет. И, знаете, какое-то доверие сразу, еще больше сближения произошло с площадкой. Я особые слова благодарности, пользуясь случаем, хочу сказать моим подписчикам, друзьям, коллегам, всем, кто поддержал добрым словом, постом, репостом, покупкой. Мы действительно вместе не дали встать торговле. Безусловно, ценные уроки есть. Мы усилили контроль за складскими запасами, за диверсификацией логистики. И, как говорится, вот кто ни разу не горел, тот не вставал на ноги, да? Но уже совершенно другим опытом и взглядом на жизнь.
3: Вы упомянули диверсификацию логистики. Как сейчас вы меняете в моменте ваш бизнес для того, чтобы пережить это непростое время?
4: У нас были товары все на ФБО. Кто работает на маркетплейсах, знает, что это такое. Теперь мы частично, не все. Мы просто очень внимательно посчитали. Это очень важные просчеты, иначе можно на самом деле тоже прогореть. Часть товаров вывели на ФБС. То есть мы сейчас часть товаров с центральной части России, с югов отправили во Владивосток на склады. Казалось бы, что это дорого, но реально, просчитав все до деталей, мы поняли, что мы можем даже выиграть. Мы точно не собираемся уходить с Wildberries'а. То есть для нас эта площадка настоящий дом. Здесь мы вырастили настоящую семью клиентов, единомышленников. И сейчас для нас очень важно не терять их доверие. Мы изучаем, безусловно, новые маркетплейсы. Открылось достаточное количество всего нового. Насколько это все будет устойчиво, насколько у них есть интересные инновационные подходы. Вот, например, Wildberries сейчас предложили всем, у кого есть склады от 200 квадратных метров, сделать ту же самую историю, как ПВЗ, да, то есть наоборот, только брать товары на себя. Это совершенно новая незанятая ниша, я думаю, что она принесет больше дивидендов всем, у кого есть склады, и самому маркетплейсу, чем окажется эта история в провале. Но мы развиваем по-любому свой собственный интернет-магазин именно с бесконтактной доставкой. Постоянно экспериментируем с онлайн-мероприятиями для повышения вовлеченности покупателей. Я искренне верю, что вот только объединившись сейчас, селлеры, покупатели, маркетплейсы, мы сможем не только сохранить, но и усилить этот рынок, пройти любой им шторм.
3: Все-таки на данный момент, что сейчас приносит вам больший доход, бизнес или музыкальное творчество?
4: Вот это очень-очень сложный вопрос. Музыка — это жизненная энергия. Вот она меня вдохновляет и вдохновляет весь мир вокруг меня. Вот выход новой песни — наш дуэт с Григорием Лепсом, да, песня «Линии». И вы не представляете, сколько людей вокруг меня окрыляются. И я сама поднимаюсь на новую высоту. А бизнес — это дело не только ради дохода, но и ради идеи, ответственности за команду, любимых клиентов. И если говорить формально, то вот последние пару лет бизнес однозначно стабильно догоняет мою творческую деятельность по объему дохода, а то и перегоняет. Но на самом деле это вот два крыла, и без одного взлететь нельзя.
3: Спасибо. Теперь мы тоже в вашей теме. Это была Анита Цой, певица, композитор, основатель бренда «Цойкины рецепты».
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С Анитой Цой беседовала Наталья Шашина. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Рестораны. Начало.
5: Одним из старейших кафе в мире считается парижское заведение «Ле Прокоп», расположенное в Сан-Жермен-де-Пре. Сицилийский шеф-повар Прокопио Кута открыл двери своего заведения в 1686 году, чтобы радовать посетителей свежим кофе, чаем, горячим шоколадом и новомодным лакомством мороженым. Через три года через дорогу от кафе открылся театр «Комедии Францез». И завсегдатаями Прокопа стали актеры, писатели, музыканты, драматурги, режиссеры, философы и ученые. Это было первое литературное кафе, которое в разные годы посещали Ла Фонтен, Вольтер, Бенджамин Франклин, Марат, Робеспьер, Наполеон Бонапарт, Бальзак, Виктор Гюго. Кафе не раз закрывалось, но с 1952 года работает без перебоев. Уже как ресторан.
2: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Тест-драйв с Алексеем Аксеновым.
6: Продолжаем знакомство с семейством автомобилей под возрожденным брендом «Волга». Первым был седан S50. Как без него? Вообще, автомобилей этого класса очень мало на нашем рынке. Кроссоверы все заполонили. А ведь S50 с его просторным салоном, полным набором помощников водителю, багажником на 500 литров, вполне может занять место, которое раньше занимали классические «Волги». То есть возить руководителей, работать на госслужбе и, конечно же, в такси. Внедорожников под брендом «Волга» никогда не выпускали. Но если не брать полноприводную штучную 24-ку, сделанную экспериментально для охотничьих забав Леонида Ильича Брежнева. Но и она им, по слухам, даже не понравилась. Были попытки создать футуристический внедорожник под индексом 3106 в конце 90-х, но проект так и остался на уровне концепт-кара. И вот «Волга К50». Полноразмерный SUV с постоянным полным приводом, набором опций для езды по бездорожью, с современным двухлитровым турбомотором на 238 лошадиных сил, огромным салоном и полным набором так называемых теплых опций. Кроссовер чуть короче седана, но также относится к классу D. Собственно, на этой платформе, пришедшей к нам изначально из Европы, можно построить целую линейку автомобилей, что, кстати, и будет сделано. А еще у «Волги» появится в перспективе, разумеется, свой индивидуальный стиль. То есть дизайн будет оригинальный, разработанный у нас и для нас. Но во всяком случае, так обещают в компании. Будем ждать. А пока продолжим знакомиться с моделями возрожденного бренда «Волга». Но в следующей передаче.
2: Тест-драйв на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 15:58. В студии Алиса Потапова. Кремль пока ничего не может сказать по поводу возможного приезда в Россию эмиссаров США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Такие встречи требуют серьезной подготовки и согласования. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также добавил, что дипломатия всегда ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, а публичные заявления, сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Предупреждения от Федеральной антимонопольной службы поступили участникам рынка топлива в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях. Ведомство указывает на необоснованное изменение стоимости бензина и дизеля на АЗС, отказ в рассмотрении заявок на поставку топлива сельхозпроизводителям. 30 июля правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до конца января 2027 года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Россия начинает реализацию договоренности по сооружению в Мьянме атомной станции малой мощности, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом республики Мин Аун Хлайном. Он находится в России с официальным визитом. По словам Мишустина, этот проект даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях, включая фундаментальные прикладные научные исследования. Суд Санкт-Петербурга впервые назначил штраф местному жителю за публикацию последствий атак беспилотников. Сумма административного взыскания составила 4000 рублей. Ранее на мужчину был составлен административный протокол за публикацию в соцсетях видео с моментами налета дронов на склады Wildberries 24 июля. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ажиотажный спрос на железнодорожные билеты в Петербург. Вслед за новостью о двух концертах Канье Уэста в октябре фанаты рэпера пустились с бешеной скоростью бронировать поездки и места в гостиницах. Цены на номера в отелях рядом с «Газпром-ареной» резко выросли. Подробности через минуту. Ждет ли бизнес серийный пересмотр старых сделок с иностранными активами? Вопрос возник в связи с двумя похожими исками, поступившими в арбитражные суды Москвы и Петербурга. В обоих случаях речь идет о суммах со многими нулями, которые прокуратура требует перечислить в бюджет. В России рекордно подорожал картофель. Несмотря на летний сезон, оптовые цены год к году выросли на 40%, а вместе с розничной надбавкой на все 62%. Forbes называет одной из причин сокращения урожая. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов Канье Уэста в Петербурге. Пока билеты, цены на которые стартуют от 9000 рублей и доходят до 160 тысяч, активно раскупают, резко подскочил спрос и на питерские отели и билеты до северной столицы. Теперь актуален не только вопрос, доедет ли сам рэпер в Россию, но и доедут ли его поклонники до Санкт-Петербурга. Концерты Е намечены на 10 и 11 октября, как сообщили ТАСС в сервисе Tuturu. Спрос на ЖД-билеты в Петербург на эти даты вырос за вчерашний день в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. Мы поговорили с теми, кто ухватил билет на американского рэпера. Вот что рассказала москвичка Чингис Ма.
8: Первую новость, которую я увидела, про то, что он приезжает к нам, я сразу нашла телеграм-канал организатора, смотрела на эти билеты, там было еще дофига билетов за 9 тысяч, и пока я долго думала, это все-таки реальные или это мошенники, все разобрали, и я решалась на покупку где-то час или два. Мы купили билеты за 17 тысяч. Вот сегодня решила сесть, и как раз смотрела отель на Василеостровском, что было не супер далеко от арены, и у меня был закинут отель один в Избранное, и я решила, я к нему позже вернусь. И когда я уже вернулась, там ценник уже скаканул на косарь, я думаю, за час. А на поезда я посмотрела на Сапсан, в среднем 5 тысяч, по-моему, было. На Василеостровском там много вариантов, там есть варианты и за 6 тысяч, и за 10, и за 12 и так далее. Но пока отель и билет на поезд я еще не покупала, но уже как бы надо сейчас этим заняться. Но у нас пока есть еще вариант поехать на машине до Питера, поэтому у нас пока все висит в воздухе.
1: Чингис Ма, москвичка, которая собирается на концерт Канье Уэста в Петербурге. СМИ также сообщают о резком росте цен на номера в отелях вблизи «Газпром-арены», где пройдет концерт, а отдельные турагентства начали продавать комплексные туры в Петербург, куда уже входят два билета на концерт Канье Уэста. Мы дозвонились в отель «Лахта-Плаза», один из ближайших к «Газпром-арене», и там нам подтвердили резкий скачок бронирований после анонса концерта.
9: Конечно, скачок имеется. Это произошло буквально в один час, когда неожиданно, наверное, все отели в округе сошли с ума, и до сих пор действительно сыпется бронирование. Спрос крайне высокий, и тарифы, соответственно, с этим также растут. Динамика заметно возросла.
10: А цены подскочили?
9: В зависимости от ситуации, тариф все равно остается динамическим. Где-то он действительно подскакивает, где-то, наоборот, понижается. То есть это не совсем контролируемый процесс.
10: Скажите, пожалуйста, а какая загрузка была до анонса этого концерта? И сейчас какая?
9: Количество, наверное, бронирование выросло в два раза точно. Именно с 10 по 12 октября, вот, в основном, конечно, бронено эти даты в превалирующем большинстве.
10: А есть опасения, что ближайшие корени гостиницы, в том числе вашего, вообще закончатся задолго до концерта?
9: В данный момент такой ситуации не предвидится, так как в целом отель у нас большой, и все равно есть номера на выездах, поэтому в целом пока балансируем.
1: Повышенный спрос пока наблюдается в отелях непосредственно у стадиона, где состоятся выступления Канье Уэста, до отелей в центре Петербурга. Волна бронирований пока не дошла, но это вопрос времени, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
10: Действительно ли такой ажиотаж возник? То заметили ли вы вчера какой-то резкий скачок бронирования именно на эти даты?
11: Прямо на сегодняшний день-то нету на самом деле. Чтобы 10-11 октября было так ярко видно, в настоящий момент этого нет. А если начали бронировать на октябрь, то малые отели это видят не сразу. В первую очередь видят там же билеты дорогущие. В первую очередь это должны видеть 5-4-звездочные отели, потому что сколько стоит билет, такие граждане не едут. И апартаменты, и квартиры в этом районе могут быть забронированы, если люди будут именно к этому месту стремиться. Но вообще-то оно на метро легко достижимо, поэтому спрос должен распространиться на все отели Санкт-Петербурга. Даже если, предположим, 40 тысяч приедет на концерт, 80 тысяч вместимость, 40 тысяч приедет на концерт именно иногородние граждане, это большой объем. Это должны почувствовать все гостиницы Санкт-Петербурга.
10: А могут ближайшие к арене гостиницы и апартаменты вообще задолго до концерта закончиться?
11: Конечно. Могут однозначно.
1: Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга. На приезд Е в Россию обратила внимание и зарубежная пресса. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что это будет первое выступление крупного западного исполнителя в России с 22 года. При этом газета отмечает, что оно вызовет протесты российских патриотов, которые утверждают, что страна должна избавиться от последних остатков западной культуры. А BBC отмечает, что концерты Уэста в России приходятся на время, когда он пытается восстановить свою репутацию после многолетних антисемитских и пронацистских высказываний. BBC напоминает, что масштабный европейский тур Канье Уэста этим летом провалился. Несколько концертов были отменены на фоне общественного возмущения по поводу взглядов рэпера. Оптовые цены на картофель выросли на 40%. На 7 августа средняя оптовая цена почти достигла 25 рублей за килограмм. В рознице она превысила 68 рублей. Рост на 22% год к году. Обычно с началом сбора нового урожая цены снижаются, но в этом году тренд нарушился, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса АБ-центра. Проблема в сокращении объемов картофеля по сравнению с рекордным сбором прошлого года. Но оценивать урожай пока рано, а значит и цены тоже к концу года могут замедлить рост. Хотя на текущее подорожание картофеля мог повлиять в том числе дефицит топлива этим летом, говорит руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
12: Я еще не вижу плохого урожая. Да, погода внесла свои коррективы в некоторые регионы, но те регионы, которые являются донорами, где профицит, там еще только начинается массовая уборка. И единственный фактор, который непредсказуем, это погода, но она еще впереди. Мы ждем сейчас массовые закладки, и только потом будем оценивать урожай. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано со многими вещами, в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал по прошлому году ценам, просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических 5-летних цен.
10: А вот как-то топливный фактор, он играет роль,
12: да,
10: свою?
12: Да, поэтому в цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. Вот то, что везут с южных регионов.
10: А закупки картошки из Египта, Азербайджана или Китая?
12: Они в этом году не росли, они были ниже, и это связано с разными моментами, в том числе с логистическими. И мы всегда призываем самых главных импортеров, торговые сети, корректировать свои будущие контракты и все же с отраслью советоваться. Вот в этом году они посоветовались, ввезено было определенное количество, допустим, Египта, которые лег на полке, но не ломал рынок.
10: Ну а сейчас вообще больше всего картошки из каких стран?
12: Пока ни из каких. Мы видим на оптовом рынке, который является флагманским возле Москвы, и в основном это Россия. Уже сейчас практически на 100% Россия.
1: Татьяна Губина, картофельный союз. Погодный фактор в этом году благоприятный, а вот топливный действительно может привести хозяйство к убыткам, даже несмотря на хороший урожай, говорит председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев.
13: Урожай, это считается закрыто, и вот он сейчас в поле. А предполагаемое, ну, где-то на уровне прошлого года, то на реализации нас устроило бы где-то рублей 25 за килограмм. Ну, на вот нормальный сложившийся заряд лета, ну, если только не усугубит, это вот, скажем, дизельное топливо и бензин. Вот мы сейчас находимся в Вадинском районе Пензенской области. Покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? Зерно то же самое мы убрали уже, больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживать, они пока не представляют. Но у нас мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. А семенной картофель, он требует определенных

0: абсолютный рекорд, сообщили в Минобороны. Ночная масштабная атака БПЛА на Подмосковье стала крупнейшей за 2 года, подсчитал ТАСС. 3 ранены, включая ребенка. Основные удары пришлись на восток и юго-восток области. Как сообщил глава региона Воробьев, наиболее серьезные последствия в Павлово-Посадском округе. Там загорелась крыша многоэтажки, обломки БПЛА повредили линии электропередач, и 4 часа в Павлово-Посадском округе не было света у 10 тысяч человек. В Коломне после падения обломков БПЛА загорелся павильон УТЦ «Глобус». В котельниках горели строительные леса в одном из ЖК. В Раменском округе частный дом в СНТ Раменье. Осколочное ранение получила 10-летняя девочка. Поврежден склад Wildberries в Богородском округе в районе Атлант-парка. Пожар локализован, товары не пострадали, заявили в компании. Этой ночью 620 БПЛА летели на Москву, 180 из них были уничтожены в московском регионе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: То, что дроны на Москву и Московскую область шли с востока, конечно же, это является таким своеобразным обманным маневром, призванным обойти, пробить систему противовоздушной обороны, организовав атаку с такого направления, откуда система ПВО не ожидает атаки. То есть, возможно, неполный комплект зенитных ракет на таком направлении у зенитных комплексов. Ну, плотность систем ПВО может быть меньшей. Ну и, конечно, здесь возникает только один вопрос. То есть, если летело там 500-600 беспилотных летательных аппаратов, а уничтожено только там 180, то куда делись остальные? С огромной вероятностью они все-таки упали на землю и где-то в Московской области. Но есть одно простое объяснение, что большая часть этих дронов — это были дроны-обманки, ну то есть дроны, которые не несли мощных боевых частей, и, соответственно, их падение где-либо не вызвало каких-то разрушений на земле. Либо эти дроны улетели куда-то дальше.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Украинские власти заявили о ракетном ударе по Харьковской области. Погибли как минимум 10 человек, около 20 ранены. Владимир Зеленский заявил, что прилет был по оживленному перекрестку в поселке Печенеги и пообещал ответить на этот удар. В Броварах Киевской области атакован распределительный центр «Ева». Компания опубликовала фото последствий пожара и сообщила о возможных задержках онлайн-заказов.
2: Наизусть. Мольер. Кто выиграл время, тот выиграл все. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Олеся Потапова. Российский бизнес намерен подключиться к работе специальной экономической зоны Давы в Мьянме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Мьянмы Мин Аунг Хлайном. По словам Мишустина, особое внимание уделяется инвестиционной сфере. Этот масштабный проект позволит увеличить взаимный товарооборот и создать новые рабочие места, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Продажи новых Тесла в России снизились на 80% в июле этого года и составили 9 штук. Такую статистику привели в Автостате. С начала года реализация электрокаров в этой марке сократилась на 54%. Продажи Тесла снижаются 3-й год подряд, отмечают эксперты. Узбекистан вводит 3-летний мораторий на проверки малого бизнеса. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев. По его словам, мораторий коснется любых проверок субъектов малого бизнеса, не связанных с угрозой здоровья людей или причинением вреда интересам других предпринимателей. Средние и крупные компании смогут добровольно проводить профилактический аудит, результаты которого будут признаваться налоговыми органами. Повторные проверки в течение года будут проводиться только с разрешения бизнес-омбудсмена. Российские туристы сократили траты на зарубежные поездки на 5-10% в зависимости от выбранного направления. Это обусловлено стремлением путешественников сэкономить, сообщит Интерфакс. По словам туроператоров, продолжительность туров существенно не изменилась, но снижается общая сумма, которую россияне тратят на поездку. Экономия происходит в том числе за счет выбора бюджетных категорий отелей или номеров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
3: В
0: столице плюс 25, облачно с прояснениями, около 9 вечера начнется слабый дождь, он будет недолгим.

0: Зима и закончится ближе к полуночи. Шестнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Будет ли волна ревизии старых сделок с иностранными активами? В СМИ появились рассуждения на эту тему на фоне двух похожих исков, поступивших в арбитражные суды Москвы и Петербурга. В начале августа был подан иск прокуратуры Клим Глобал Тимбер Рус, которая в 2023 году купила 50% лесопромышленной группы Илим у американской International Paper. Теперь с нее через суд требуют взыскать 1,8 миллиарда рублей. Спор касался курсовой разницы при расчете суммы добровольного взноса в бюджет при покупке активов у иностранцев, связанных с недружественными государствами. Газета «Коммерсант» пишет, что вслед за этим появился еще один иск из-за разногласий по размеру взноса в бюджет. Прокуратура потребовала более 400 миллионов рублей от компании «ГС Инвестментс», которая еще в 22-м приобрела заводы упаковки у швейцарской «Амкор». Правда, детали иска неизвестны. На фоне этого эксперты не исключают. Начинается ревизия по сделкам прошлых лет, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
1: Я не исключаю, что сейчас действительно может быть изменение позиции регуляторов по отношению вот к такого рода сделкам, когда активы выкупались у иностранцев. Почему? Потому что в период 22-го, 23-го, 24-го годов все-таки главный акцент делался на то, чтобы сохранить этот бизнес в работающем состоянии. То есть все понимали, что если предъявлять какие-то претензии по такого рода сделкам, в том числе и финансовые, или иные регуляторные вопросы задавать, то сами предприятия могут оказаться в зоне риска с точки зрения стабильности выпуска продукции. И тогда все-таки совершенно справедливо на первое место выходили вот эти соображения. Пусть лучше заводы работают, будем сделки побыстрее закрывать, поддерживать бизнес, потому что самое главное – сохранить их работающими в реальном секторе экономики. Сейчас, может быть, иная логика, понятно, чем продиктованная, растущим бюджетным дефицитом и активным поиском дополнительных доходов. И логика может быть совершенно иной. Ну все, вы завод купили, он же работает, работает. Все в порядке? В порядке. Давайте тогда посмотрим, нет ли у вас возможности доплатить денег в бюджет. Вот исходя из того, что, ну, действительно, там многие активы приобретались по достаточно комфортным ценам. Так само государство же этому способствовало, устанавливая довольно жесткие условия продажи этого бизнеса. Хотя тема достаточно тонкая, потому что мы не знаем до конца, на каких условиях совершались все эти сделки. Ходит очень много слухов относительно возможных притворных сделках, то есть где в контрактах есть право обратного выкупа. И тут тоже вопрос, как, собственно, вот здесь расценивать эти сделки как финальные или промежуточные, где есть подводные части в контрактах, которые не опубличены. Конечно, тут есть риск, как и в любом усилении фискального регулирования. Но вот если перегнуть палку, то, конечно, есть риск, что это ударит по самому производству. Это, в общем-то, классическая дилемма. Если вы увеличиваете сборы с бизнеса, ну, есть риск, что у него будут проблемы с точки зрения выпуска. Но, возможно, есть сейчас позиция, что нужно деньги в бюджет изыскивать. Собственно, это вот одна из таких вполне понятных опций – посмотреть на реальную стоимость этих сделок. И ведь на самом деле есть и гораздо худший сценарий, когда эти сделки, предположим, могут вообще признаваться притворными, или там говорится о том, что иностранный собственник сохранил влияние. И вообще тогда собственность может изыматься. Мы знаем, такие прецеденты были, когда говорили, что собственник компании связан с зарубежными бенефициарами, и это является основанием для изъятия активов. В этом плане, когда РСПП заявляет, что вот отлично, мы зафиксировали срок давности по такого рода сделкам, и больше изъятия собственности не будет, меня это немного удивляет, потому что, опять же, есть и другие основания, не только приватизация с нарушениями. Можно же говорить о том, что иностранцы сохранили влияние на этот актив, значит, актив может изыматься. Так что в ряде случаев я думаю, что дополнительные финансовые изъятия могут быть еще и не самой большой проблемой для бизнеса.
0: Константин Симонов, профессор финансового университета. Юристы полагают, что два иска с интервалом всего в несколько недель говорят о том, что власти начали последовательную проверку закрытых сделок. Шансы ответчиков в случае подобных исков эксперты считают невысокими. Суд заочно приговорил братьев Ананьевых, бывших банкиров, к 8 годам колонии по делу о хищении 39 миллиардов рублей у Промсвязьбанка. Позже подробности. Ну а прямо сейчас о том, как Верховный суд Франции заблокировал законопроект о запрете соцсетей для детей. Документ должен был вступить в силу с 1 сентября и предполагал запрет на создание аккаунта в соцсетях лицами младше 15 лет, пишет Рейтер. Уже открытые страницы платформы должны были заблокировать в течение 4 месяцев. Также сервисы хотели обязать внедрить проверку возраста. Конституционный совет Франции пришел к выводу, что законопроект не определяет условия и ограничения, при которых должно осуществляться подтверждение возраста. Также документ нарушает права на прикосновенность частной жизни, свободу выражения мнений и коммуникации. Как пишет Guardian, это решение стало ударом для президента Эммануэля Макрона, который поддерживал эту инициативу. Теперь придется переписывать закон, но Макрон не отказывается от идеи и хочет принять новую версию до весны 2027 года, говорит гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
2: Обсуждение данного закона оживило политическую жизнь Франции в этот летний отпускной период. Надо сказать, что вокруг закона было много шумихи и получилась парадоксальная ситуация. То, что называется сейчас в политической жизни Франции экстремальный центр, то есть сторонники Макрона, они, естественно, за него ратовали. При этом в оппозиции оказались ультралевые и ультраправые. Удивление вызвала позиция партии Ле Пен, национальное объединение, которое проголосовали, воздержались. Ключевое положение закона отменил Конституционный совет, так что нас ждет бурная политическая жизнь в сентябре-октябре месяце. После решения Конституционного совета глава государства и действующий премьер-министр сделали соответствующее заявление о том, что будут менять юридические формулировки для того, чтобы провести закон. Данный закон активно обсуждается в обществе, в социальных сетях тоже. Некоторые видят позитивную сторону, чтобы защитить молодежь от тлетворного влияния социальных сетей. Но те, кто наиболее активно обсуждают, они в этом видят угрозу личным свободам и использование закона как претексты для того, чтобы еще больше контролировать общество.
0: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. Законодатели Франции одобрили документ в июле. Франция могла стать первой европейской страной, которая ввела возрастные ограничения для соцсетей. Ряд стран последовал примеру Австралии, которая еще в декабре прошлого года запретила лицам младше 16 лет пользоваться ведущими соцсетями. Аналогичные законы приняли в Индонезии, Турции, Арабских Эмиратах, Малайзии и других государствах. Технологическая гонка или полноценное противостояние? Рейтер сообщил, что американские власти хотят запретить Европе и другим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Госдепартамент уже потребовал от 35 стран отказаться от китайского ИИ под угрозой исключения из коалиции. Сейчас существует два объединения по развитию искусственного интеллекта. Это Pax Silica, которую координирует американский Госдеп, и ее конкурент – Всемирная организация сотрудничества в области ИИ со штаб-квартирой в Китае. Валерий Убадоев продолжит.
3: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
4: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выиграют по цене. Для ориентира, использование китайских LLM уровня DeepSeek или Quantum в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес и инженерных задачах.
3: Недавно агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось условно с месяцев до недели. Тогда тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
5: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, какие модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить, самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
3: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций, это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
6: Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 16 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Росфинмониторинг внес журналистку Ксению Ларину, признанную Минюстом иноагентом, в перечень террористов и экстремистов. Ранее в отношении нее было возбуждено уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности. По версии следствия, соответствующие высказывания содержались в интервью журналистки, опубликованном в канале одного из мессенджеров. Шумовая граната взорвалась во время тренировочных учений в подмосковной школе в Щелково. По данным Минздрава, пострадали 4 педагога, трое из них были госпитализированы. Щелковская городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. МИД Азербайджана вызвал российского посла Михаила Евдокимова на фоне заявлений в российских СМИ. В Баку посчитали их провокационными. Российскому дипломату был заявлен решительный протест. Днем ранее в Азербайджане возбудили дело против 3 журналистов из России из-за высказываний на YouTube-канале. В результате землетрясения в испанской Гранаде пострадали 3 человека. Сила подземных колебаний составила 4,7. Пострадавшие получили незначительные травмы. В качестве мер предосторожности в городе закрыты все административные здания на улицах. Повалены деревья, повреждены автомобили. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Обучение нейросетей может стать платным. Разработчиков моделей искусственного интеллекта хотят обязать выплачивать компенсации правообладателям контента. По данным ведомостей, соответствующие поправки в законодательство уже готовятся. Как это может работать? Индекс Мосбиржи пошел в рост и прямо сейчас плюсует 2,4%. Российский рынок отыгрывает потери 4 дней, за которые индекс растерял порядка 10%. Растут почти все бумаги, а вот рубль, напротив, после утреннего укрепления развернулся и снижается ко всем основным валютам. Пока незначительно. Вместо руля и педалей сенсорная панель управления Tesla Илона Маска готовится к запуску беспилотного такси CyberCab. Первый рейс состоится уже в этом месяце. Каковы перспективы у роботакси Маска и могут ли они появиться в России? Об этом и многом другом в эфире Business FM.
6: Бизнес
0: Компания «Ветбиохим» отзывает 20-ю серию комплексной вакцины для собак «Мультикан-8» после сообщения об осложнениях и гибели животных. Всего выпущено 60 тысяч доз, которые разошлись более чем по 10 регионам России. Больше всего случаев зафиксировано в Ярославской области. Телеграм-каналы также пишут о похожих случаях в Петербурге, Саратове, Вологде и Подмосковье. Производитель заявил, что связь между вакцинацией и гибелью животных еще предстоит установить. Препарат проверяют повторно. Образцы направят на независимую экспертизу. На какую компенсацию владельцы собак могут рассчитывать, Бизнес ФМ рассказала председатель Ассоциации зооправа, юрист Анастасия Федюнина.
8: В данном случае на правоотношения сторон распространяется закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков. А здесь у нас убытками будет рыночная стоимость животного, которое погибло. А также те расходы, которые владелец понес в связи либо с лечением собаки, либо на производство патологоанатомического вскрытия трупа животного, дальнейшую утилизацию трупа животного. А также в рамках закона о защите прав потребителей владельцы могут рассчитывать на возмещение неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. Ответчиком может быть как ветеринарная клиника, ветеринарный врач, так и производитель вакцины. В части доказательств необходимо подтвердить факт вакцинации животного, факт приобретения вакцины, непосредственно факт гибели животного или дальнейшего лечения животного, собрать все ветеринарные документы, в случае, если наступила гибель, желательно провести вскрытие трупа животного и иные документы, которые могут понадобится для защиты прав владельцев животных.
9: Обязательна ли эта вакцина вообще для питомцев?
8: У нас не прописано в законе, что именно данным препаратом необходимо производить вакцинацию. Но мы ограничены в выборе препаратов на сегодняшний день. У нас есть сложности с тем, что вакцины, которыми пользовались большинство владельцев в нашей стране, это вакцины были иностранного происхождения, они были запрещены. В связи с чем мы, как владельцы, вынуждены либо делать вакцину препаратами безопасными, но которые запрещены, либо вообще не вакцинировать животных, соответственно, рисковать и жизнью своих животных, и других животных в том числе.
0: Анастасия Федюнина, председатель Ассоциации зооправа. Среди симптомов, о которых рассказывают хозяева животных, судороги, слюнотечение, высокая температура и рвота. Некоторые владельцы испугались, что состояние питомцев напоминает бешенство. Но заразиться им от самой прививки невозможно, объясняет ветеринарный врач, хирург, член правления Национальной ветеринарной палаты Александр Пьянов.
10: Здесь самое главное, самое первое, что вакцины все инактивированные, то есть они вообще не содержат вирус бешенства, чтобы можно было им заболеть. Поэтому никак это не может быть сопряжено с самой вакциной, потому что там содержится кусочек стенки вируса для того, чтобы к нему вырабатывался иммунитет. Заболеть бешенством при этой вакцинации невозможно. От вакцин есть ряд каких-то осложнений, так же, как от любого другого медицинского препарата. Наиболее частые аллергические, анафилактические реакции. Так, чтобы это была массовая гибель, такого в исследованиях нигде еще пока установлено не было. Но здесь нужно такое полноценное расследование, вскрытие, пробы, тесты. Ситуация с этой вакциной, ее применяют уже на протяжении многих лет и давно себя зарекомендовала. У нас довольно сильно продвинулось производство за последние несколько лет фармкомпаний. Это касается не только ветеринарных, кстати, и человеческих тоже. С точки зрения вакцины, во всяком случае, наша вакцина считалась одной из лучших против бешенства. Она дает великолепные титры, прекрасные их держит.
9: Что сейчас имеет смысл вообще делать владельцам собак, которые уже получили серию 20, если животное чувствует себя нормально?
10: Как минимум наблюдать за питомцами, если что-то беспокоит, то сходить на осмотр, либо просто на плановый осмотр к ветеринарному врачу. И если нет никаких признаков, то ничего не сделаем, да, если ничего не болит. Если бы какая-то реакция случилась, она случается сразу после введения вакцины, максимум в первые сутки. И если всего этого не произошло, можно считать, что вакцинация прошла успешно и хорошо.
0: Александра Пьянова, член правления Национальной ветеринарной палаты. Мультикан-8 – комплексная российская вакцина. Она защищает собак, в том числе от чумы, лептоспироза и бешенства. Попавшая под отзыв 20-я серия выпущена в июле этого года. Срок ее годности до января 28-го. По данным Ветбиохима, перед выпуском в обращение она прошла предусмотренный контроль качества. Сам препарат выпускается с 1996 года. Ежегодно компания реализует более 2 миллионов доз. Вакцинация собак от бешенства в России предусмотрено обязательными ветеринарными правилами. Однако использовать именно мультикан-8 владельцы не обязаны. Можно выбрать другой зарегистрированный препарат. В государственной ветслужбе прививку от бешенства можно сделать бесплатно вакциной, закупленной за счет государства. Бизнес-ФМ направила запрос производителю мультикан-8 компании «Ветбиохим». На момент выхода материала ответ в редакцию не поступил. Хотите обучить нейросеть? Заплатите. Разработчиков искусственного интеллекта хотят обязать платить правообладателям за обучение на их контенте. О разработке такого законопроекта пишут «Ведомости». По данным издания, те, кто владеют правами на фильмы, музыку и другой контент, смогут публично запретить использовать свои материалы. Как рассказал источник «Бизнес-ФМ», пока поправки не носят публичного характера и будут дорабатываться в ближайшие недели. Предполагается, что правообладатель может напрямую заключить лицензионное соглашение с разработчиком большой фундаментальной модели. А для тех, кто не заключил такое соглашение и не запретил использовать свой контент, так называемых молчащих правообладателей, будет механизм компенсации. Их суммы определит правительство. Идею комментирует гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии, кандидат юридических наук Никита Данилов.
11: Когда мы проходили несколько обсуждений законопроекта, который в итоге был принят как закон, да, о развитии искусственного интеллекта в России, когда проходили обсуждения с разработчиками этого закона, нам напрямую говорили, что на самом деле большие фундаментальные модели уже на всем обучились. Они обучились уже на всем контенте, без согласия правообладателей. И вот такой компенсационный механизм, возможно, будет действен для правообладателей мучинов, да, которые не придут к заключению прямых лицензионных соглашений с разработчиками системы искусственного интеллекта. Но мы надеемся, что прямые лицензионные соглашения, они закроют больше 90% потребностей в обучении системы искусственного интеллекта, потому что, например, если взять компании члены Национальной федерации музыкальной индустрии, которые возглавляют, у нас в составе 10 музыкальных лейблов издательств, и совокупность компаний-членов МИИ принадлежит, я думаю, что порядка 70% каталогов российской музыки, музыки, которая представлена в России. То есть уже можно, заключив 10 договоров с членами МИИ, очистить для цели обучения искусственного интеллекта контент, и это будет порядка 70% контента. Если добавить к этим 10 членам НФМИ еще 4-5 крупных музыкальных компаний в России, то это будет, я думаю, что уже порядка 90% музыки, которая используется и может использоваться для обучения. А что делать с оставшимися 10% каталога и правообладателей? Тоже не проблема будет для Big Tech компаний заключить лицензионные договоры или расширить существующие уже лицензионные договоры. Если взять средний каталог российских стриминговых сервисов, например, Звука или Яндекс.Музыки, других сервисов, то это будет порядка 70 миллионов, а то уже и больше треков. И весь этот каталог, он очищен. В отношении всего этого каталога уже у компании Big Tech есть лицензионные договоры. И нет никаких проблем расширить сферу действия существующих лицензионных договоров на цели обучения машинных моделей и искусственного интеллекта.
0: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Однако, когда речь заходит об обучении искусственного интеллекта, разработчики оказываются между двумя полюсами – пиратством и избыточным регулированием, рассуждает гендиректор компании Nevel AI Алексей Хохунов.
12: Я когда думаю про данные для обучения, я представляю себе всегда такую шкалу, где у нас, с одной стороны, это такое абсолютное пиратство, где любой разработчик, вот что нашел из данных, то его. Ну, а с другой, это такая максимально легитимизированная, прописанная с точки зрения права сфера, где даже пользователю вписать согласие на обработку персональных данных без явного его согласия нельзя. У каждого максимума есть свои плюсы и минусы. В этом варианте пиратства компании, которые создают искусственный интеллект, они могут двигаться очень быстро, прогрессировать. С другой же стороны, введение большого количества законов создает огромный потенциал для, как вот существует понятие патентного троллинга, когда кто-то создает патенты против какой-то компании, чтобы их засудить. Ну, вообще, надо понимать, что компенсацию получить не через суд практически невозможно. То есть суд — это основной способ вообще, как можно что-то достать. И в этом плане, конечно, практики какой-то простроенной в России, там с размером компенсации, что вокруг этого будет, очень сложно это предсказать и понять. Ну, то, что там всякие сущности вроде упущенной прибыли должны возникать, там, в общем, вложенных средств, это все очень широко манипулятивная история. Непонятно, там, не знаю, мы использовали фильм для обучения искусственного интеллекта. И разработчик скажет, ну вот, а я на фильм потратил 30 миллионов долларов. Вот компенсацию, которую мне должны заплатить. Ну и пойди там оспорь, сколько вообще на самом деле здесь будет подходить.
0: Алексей Хохунов, гендиректор компании Nevel AI. Поправки, как пишут ведомости, завтра планирует рассмотреть рабочая группа по регулированию и административным барьерам, которую возглавляет статс-секретарь замминистра цифрового развития Иван Лебедев. Тесла Илона Маска готовится к запуску беспилотного такси «Киберкэб» уже в августе. Компания планирует использовать этот автомобиль для своего сервиса автономного вызова такси, пишет издание Information. Первыми в поездке отправятся сотрудники Тесла в Техасе. Отличительные черты кибертакси от Илона Маска – схожий дизайн с кибертраком и полное отсутствие каких-либо органов управления. В салоне нет ни педалей, ни руля, есть лишь тачпад. Как уточнили в Тесла, компания планирует внедрять киберкэб с поездок по дорогам общего пользования, а затем через несколько дней интегрировать киберкэб в отдельную службу роботакси в Остине. Уже проведены тест-драйв и тренировки с местными службами быстрого реагирования. А перспективы беспедального и безрулевого проекта Илона Маска, говорит главред сетевого автомобильного издания Qtoru Максим Ракитин.
13: Здесь вариантов два. Или господин Маск настолько здорово наладил свой искусственный интеллект, что автомобиль способен, в принципе, обходиться без водителя и без его помощи. Либо существуют какие-то сертификационные ограничения, которые в любом случае заставят Теслу установить какие-то органы управления. Кнопку экстренного торможения, кнопку выключения автомобиля, что-то типа того. Потому что даже сейчас в самых продвинутых беспилотниках, понятное дело, кнопка экстренного торможения, она есть, и она под контролем у инженера, например. У человека всегда находится. Здесь как раз вопрос сертификации, насколько я понимаю, это все будет начинаться с Техаса. Вопрос заключается в том, допускается ли Национальной ассоциацией безопасности дорожного движения США вот такие вольности на открытых дорогах. Хотя, с другой стороны, мы видим, что те же самые беспилотные такси во многих городах США ездят и тоже там и людей за рулем не наблюдается, хотя органы управления у многих машин есть. Здесь как раз вопрос чисто юридический. С точки зрения безопасности, уповать можно только на продвинутую систему лидаров, хорошее машинное обучение, что автомобиль действительно знает максимальное количество сценариев и знает, как в этом случае реагировать.
14: Получается, дизайн — это продолжение кибертрака, и кибертраки есть в России. Можно ли представить, что киберкары будут в России тоже?
13: Ну, представить можно, но это перспектива достаточно туманная. Во-первых, у нас запрещены беспилотники, ну, автомобильные беспилотные конструкции. У нас нет для них ни законодательной базы, ни сертификационной. То, что сейчас мы видим у нас на дорогах, в том числе и российские разработки, в любом случае сидит инженер-водитель и контролирует автомобиль. С точки зрения дизайна, ну, у Теслы дизайн всегда был странный. И что вот этот вот киберкэп, что кибертрак, это все-таки такое, это больше соригинальничает. Здесь нет никакого дизайнерского языка. Это просто

0: будет наращиваться к концу года.
1: Реклама. Пенсия в 70% от зарплаты для большинства граждан страны. Как сделать это реальностью? О потенциале корпоративных пенсионных программ, реализуемых негосударственными пенсионными фондами, о возможностях, которые открывает участие работодателей в формировании дополнительных пенсий, о том, что такое установленная пенсионная программа и какие перспективы у этой инициативы, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. В четверг после 17 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Валюты. Ангольская кванза была введена в обращение в 1977 после обретения страной независимости. Названа в честь крупнейшей реки в Анголе, пережила три деноминации. Во время последней в 1999 году новые кванзы меняли на старые в соотношении 1 к миллиону, на 3 порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
2: Студия Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Бизнес и власть.
2: Таганский суд Москвы назначил Google и Telegram штрафы по 3,8 миллиона рублей каждому, причины неудаления запрещенного в России контента. Обе компании признали виновными по одной и той же статье. За первое полугодие суммарный размер штрафов, назначенных Telegram, превысил 100 миллионов рублей. Paramount Skydance потребовала от 12 штатов, которые оспаривают ее слияние с Warner Bros. Discovery, в суде залог почти на 2 миллиарда долларов. В эту сумму вошла неустойка, которую Paramount должна выплатить Warner Bros., если сделку не закроют до 30 сентября 2026 года, и другие расходы на разбирательство. Слушание по иску штатов назначили на март 2027 года.
3: Отчеты и планы.
2: В ближайшие 3 года РЖД планирует внедрить посадку по биометрии на всех ключевых направлениях, включая поезда федеральной пассажирской компании. Пока технология работает только на начальных станциях, но в будущем ее распространят и на промежуточные. Пилотный проект запустили в этом году на маршрутах из Москвы в Нижний Новгород, Кострому и Иваново, а также между Нижним Новгородом и Кировом, Нижним Новгородом и Ивановым. Автоконцерн Stellantis отзывает около 850 тысяч автомобилей в США и еще более 100 тысяч в Канаде, Мексике и других странах. Причина – программная ошибка, из-за которой может отключиться дисплей камеры заднего вида. Под отзыв попали модели 26-27 годов от Chrysler и Jeep до пикапов Ram и фургонов ProMaster. Владельцам бесплатно обновят ПО, аварии и травм из-за неисправности не зафиксировано. До ремонта водителям советуют пользоваться зеркалами и быть внимательнее при движении назад. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Шестнадцать 47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Российский рынок зря испугался обещанного Каи Каллас самого масштабного 22-го пакета европейских санкций. Потому что реальные экономические проблемы связаны не с этим, рассуждает колумнист BFM.ru Семен Новопроцкий.
4: То, как исполняются эти санкции, вызывает большие сомнения в возможностях ЕС выполнить свои заявленные цели. Вот две самые свежие новости последних дней, которые показывают, как это выглядит на практике. Правительство Латвии запросило у Евросоюза дополнительно 7 миллиардов долларов в 7-летнем бюджете объединения, в том числе на покрытие издержек от возможного разрыва экономических связей с Россией, к которому правительство Латвии само и призвало. Вторая важная новость. В июле доля перевозок странами большой семерки, среди которых, естественно, есть крупные страны ЕС, российской нефти по морю достигла исторических рекордов. А крупнейший морской перевозчик нефти в мире, не входящий в большую семерку, но входящий в Евросоюз, Греция, вообще нарастила эту долю свыше 30% всех своих перевозок. То есть на самом деле Евросоюз продолжает активно пользоваться российскими энергоносителями. Идея о запрете импорта нефти из России вообще не обсуждается. Идея запрета морских перевозок российской нефти провалилась. Важным показателем того, насколько Евросоюз способен исполнять свои угрозы, станет судьба введения поэтапного полного запрета на покупку российского газа. Пока нет никаких предпосылок для того, чтобы все страны ЕС полностью отказались от закупок российского газа. Кроме того, у Евросоюза практически нет механизма

0: в контроле за исполнением антироссийских санкций. И без американского участия Евросоюз зачастую не в состоянии проконтролировать собственные санкции. А администрация Дональда Трампа как минимум не собирается ужесточать этот контроль и сама не собирается усиливать санкционное давление на Россию. У ЕС нет никаких рычагов воздействия на крупнейших покупателей российских энергоносителей прямо сейчас, прежде всего российской нефти. Речь идет о Китае и Индии. Даже США, которые сейчас в качестве некоторой потенциальной угрозы держит возможное одобрение нового законопроекта, который предусматривает введение 100% пошлин для 5 крупнейших стран-импортеров российских энергоносителей, едва ли способны применить эту меру к Китаю и Индии, потому что последствия этого, в том числе для американской и мировой экономики, были бы крайне разрушительны.
1: Полные комментарии Семена Новопрусского можно прочитать на сайте BFM.ru. Российский рынок акций прямо сейчас растет на 2,2%. Рынок корректируется после 4 дней снижения, за которые индекс потерял около 10%. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов. Терминалы в Новороссийске и Тамане приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей. Но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Евгений Перельчук подробнее.
2: Бизнес говорит. В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все 3 крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамане приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
3: Причина говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как «Альфа-мобиль», «Европлан», «Газпром-лизинг» с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, «Флит» готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за 1 единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают «Европлан» и «Альфа-мобиль». Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
2: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс – один из крупнейших на Черном море. Принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из 3 зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа. И о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
4: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить. Второе, вероятно, через некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых. Это ситуация, в первую очередь, как сельхозпроизводитель, где цены на их продукцию падают в совершенно страшные силы.
2: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе. И, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 28 августа, театр «Кукол Образцова», спектакль «Кошкин дом». Это постановка по сказке Самуила Яковлевича Маршака. На сцене удивительный звериный город, где яркие кукольные образы, кокетливые кошки и ее зазнавшихся гостей соседствуют с трогательными историями котят-сироток. Действие наполнено шутливыми трюками, буфонадой и веселыми песнями, которые создают неповторимую атмосферу. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 6+.
8: Знай меру. ЛОТ. Русская мера массы. В 3 золотника или около 13 граммов. Номинал первых российских почтовых марок привязывался к весу письма и на самой марке указывался, например, так. 10 копеек за лот. В «Преступлении и наказании» Достоевский писал: «Письмо от матери Раскольникова было большое, плотное, в 2 лота». Знай меру. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
9: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
10: Журналист Алена Копылова.
9: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменение микробиома или повреждение ткани. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
7: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 16:58. В студии Олеся Батапова. Основатели Промсвязьбанка Алексея Дмитрия Ананьевых заочно приговорили к 8 годам колонии. Суд признал их виновными в хищении почти 40 миллиардов рублей. Каждый также должен выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, с братьев солидарно взыскали более 39 миллиардов рублей в пользу ПСБ и Трастбанка. По версии следствия, с 2012 по 2017 годы подконтрольные Ананьевым структуры получали заведомо невозвратные кредиты и аккредитивы, после чего средства переводились на счета связанных с ними компаний, в том числе через кипрский филиал ПСБ. Несколько районных судов эвакуировали в Петербурге после информации о минировании. На данный момент 2 из них уже открыты после проверок. Уточняется, что были эвакуированы Смольнинский, Московский, Октябрьский районные суды. Позиция России исключает возможность заморозки конфликта между Россией и Украиной по линии соприкосновения, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Так он ответил на вопрос о предложении зарубежных стран заморозить конфликт между сторонами по линии соприкосновения. США не ведут переговоры с Ираном и не планируют их, написал президент США Дональд Трамп в соцсети True Social. Он добавил, что морская блокада остается в полной силе. Армузский пролив открыт и функционирует, все морские мины обезврежены. Ранее иранская сторона заявляла, что Армузский пролив остается закрытым до полного выполнения Соединенными Штатами обязательств меморандума о взаимопонимании. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:00 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ажиотажный спрос на железнодорожные билеты в Петербург вслед за новостью о 2 концертах Kanye West в октябре. Фанаты рэпера пустились с бешеной скоростью бронировать поездки и места в гостиницах. Цены на номера в отелях рядом с Газпром-ареной резко выросли. Подробности через минуту. Ждет ли бизнес серийный пересмотр старых сделок с иностранными активами? Вопрос возник в связи с 2 похожими исками, поступившими в арбитражные суды Москвы и Петербурга. В обоих случаях речь идет о суммах со многими нулями, которые прокуратура требует перечислить в бюджет. У французских подростков большой праздник. Конституционный суд страны заблокировал законопроект о запрете соцсетей для несовершеннолетних, который активно продвигал Эммануэль Макрон. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Немыслимый ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов Kanye West в Петербурге. Пока билеты, цены на которые стартуют от 9 тысяч рублей и доходят до 160 тысяч, активно раскупают, резко подскочил спрос и на питерские отели и билеты до северной столицы. Теперь актуален не только вопрос, доедет ли сам рэпер до России, но и доедут ли его поклонники до Санкт-Петербурга. Концерты Е, намеченные на 10-11 октября, как сообщили ТАСС, сервисе Tuturu, спрос на ЖД-билеты в Петербург на эти даты вырос за вчерашний день в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. Мы поговорили с теми, кто ухватил билет на американского рэпера. Вот что рассказала москвичка Чингисма.
12: Первую новость, которую я увидела про то, что он приезжает к нам, я сразу нашла телеграм-канал организатора, смотрела на эти билеты, там было еще дофига билетов за 9 тысяч. И пока я долго думала, это все-таки реально или это мошенники, все разобрали. И я решалась на покупку где-то час или два. Мы купили билеты за 17 тысяч. Вот сегодня решила сесть и как раз смотрела отель на Василеостровском, что было не супер далеко от арены. И у меня был закинут отель один в избранное, и я решила, я к нему позже вернусь. И когда я уже вернулась, там ценник уже скаканул на косарь, я думаю, за час. А на поезда я посмотрела на Сапсан, в среднем 5 тысяч, по-моему, было. На Василеостровском там много вариантов, там есть варианты и за 6 тысяч, и за 10, и за 12 и так далее. Но пока отель и билет на поезд я еще не покупала, но уже как бы надо сейчас этим заняться. Но у нас пока есть еще вариант поехать на машине до Питера, поэтому у нас пока все висит в воздухе.
1: Чингисма «Москвичка», которая собирается на концерт Канье Уэста в Петербурге. СМИ также сообщают о резком росте цен на номера в отелях вблизи «Газпром-арены», где пройдет концерт, а отдельные турагентства начали продавать комплексные туры в Санкт-Петербург, куда уже входят билеты на концерт Канье Уэста. Мы дозвонились в отель «Лахта Плаза», один из ближайших к «Газпром-арене», и там нам подтвердили резкий скачок бронирований после анонса концерта.
13: Конечно, скачок имеется. Это произошло буквально в один час, когда неожиданно, наверное, все отели в округе сошли с ума, и до сих пор действительно сыпется бронирование. Спрос крайне высокий, и тарифы, соответственно, с этим также растут. Динамика заметно возросла.
14: А цены подскочили?
13: В зависимости от ситуации, тариф все равно остается динамическим. Где-то он действительно подскакивает, где-то, наоборот, понижается. То есть это не совсем контролируемый процесс.
14: Скажите, пожалуйста, а какая загрузка была до анонса этого концерта? И сейчас какая?
13: Количество, наверное, бронирование выросло в два раза точно. Именно с 10 по 12 октября, вот, в основном, конечно, бронены эти даты в превалирующем большинстве.
14: А есть опасения, что ближайшие в Карине гостиницы, в том числе вашего, вообще закончатся задолго до концерта?
13: В данный момент такой ситуации не предвидится, так как в целом отель у нас большой, и все равно есть номера на выездах, поэтому в целом пока балансируем.
1: Повышенный спрос пока наблюдается в гостиницах непосредственно у стадиона, где состоятся выступления Канье Уэста. До отелей в центре Петербурга волна бронирований пока не дошла, но это вопрос времени, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
14: Действительно ли такой ажиотаж возник? Заметили ли вы вчера какой-то резкий скачок бронирования именно на эти даты?
15: Прямо на сегодняшний день-то нету на самом деле. Чтобы 10-11 октября было так ярко видно, в настоящий момент этого нет. Если начали бронировать на октябрь, то малые отели это видят не сразу. В первую очередь видят там же билеты дорогущие. В первую очередь это должны видеть 5-4-звездочные отели, потому что сколько стоит билет, такие граждане не едут. И апартаменты, и квартиры в этом районе могут быть забронированы, если люди будут именно к этому месту стремиться. Ну, вообще-то оно на метро легко достижимо, поэтому спрос должен распространиться на все отели Санкт-Петербурга. Даже если, предположим, 40 тысяч приедет на концерт, 80 тысяч вместимость, 40 тысяч приедет на концерт именно иногородние граждане, это большой объем. Это должны почувствовать все гостиницы Санкт-Петербурга.
14: А могут ближайшие к Арене гостиницы и апартаменты вообще задолго до концерта закончиться?
15: Конечно, могут однозначно.
1: Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга. На приезд в Россию обратила внимание зарубежная пресса. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что это будет первое выступление крупного западного исполнителя в России с 22 года. При этом газета отмечает, что оно вызовет протесты российских патриотов, которые утверждают, что страна должна избавиться от последних остатков западной культуры. А BBC отмечает, что концерт Уэста в России приходится на время, когда он пытается восстановить свою репутацию после многолетних антисемитских и пронацистских высказываний. BBC напоминает, что масштабный европейский тур Канье Уэста этим летом провалился. Несколько концертов были отменены на фоне возмущения по поводу взглядов рэпера. Оптовые цены на картофель выросли на 40%. На 7 августа средняя оптовая цена почти достигла 25 рублей за килограмм. В рознице она превысила 68 рублей. Рост на 22% год к году. Обычно с началом сбора нового урожая цены снижаются, но в этом году тренд нарушился, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса АБ-центр. Проблема в сокращении объемов картофеля по сравнению с рекордным сбором прошлого года. Но оценивать урожай пока рано, а значит и цены тоже к концу года могут замедлить рост. Хотя на текущее подорожание картофеля мог повлиять в том числе дефицит топлива этим летом, говорит руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.
16: Я еще не вижу плохого урожая. Да, погода внесла свои коррективы в некоторые регионы, но те регионы, которые являются донорами, где профицит, там еще только начинается массовая уборка. И единственный фактор, который непредсказуем, это погода, но она еще впереди. Мы ждем сейчас массовые как бы закладки, и только потом будем оценивать урожай. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано со многими вещами. проблеме, в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал по прошлому году ценам, просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических пятилетних цен.
14: А вот как-то топливный фактор, он играет роль,
16: да,
14: свою?
16: Да, поэтому в цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. Вот то, что везут с южных регионов.
14: А закупки картошки из Египта, Азербайджана или Китая?
16: Они в этом году не росли, они были ниже. И это связано с разными моментами, в том числе с логистическими. И мы всегда призываем самых главных импортеров, торговые сети, корректировать свои будущие контракты и все же с отраслью советоваться. Вот в этом году они посоветовались, ввезено было определенное количество, допустим, Египта, который лег на полки, но не ломал рынок.
14: Ну а сейчас вообще больше всего картошки из каких стран?
16: Пока ни из каких. Мы видим на оптовом рынке, который является флагманским возле Москвы, и в основном это Россия. Уже сейчас практически на 100% Россия.
1: Татьяна Губина, «Картофельный союз». Погодный фактор в этом году благоприятный, а вот топливный действительно может привести хозяйство к убыткам, даже несмотря на хороший урожай, говорит председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев.
17: Урожай, это считается закрыли, и вот он сейчас в поле. А предполагаемый, ну, где-то на уровне прошлого года, цена реализации нас устроила бы где-то рублей 25 за килограмм. Ну, она вот нормально сложившись за ряд лет, но если только не усугубит, это вот, скажем, дизельное топливо и бензин. Вот мы сейчас находимся в Вадинском районе Пензенской области. Покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? И зерно то же самое, мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживать, они пока не представляют. Но у нас мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. А семенной картофель, он требует определенных размеров, вот не больше, чем 50 миллиметров в диаметре, да? И мы вынуждены, конечно, у нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем у продовольственного картофеля. Тут вот получается такая веточка. И продавать зерно, конечно, там за бесценок не хочется, но вынуждены будем продавать за бесценок. Ну а потом, да ведь и будущий год надо жить. Если мы сработаем с убытками, то как дальше-то?
1: Владимир Акатьев, эксперт. Другой фактор в пользу подорожания картофеля – это сокращение посевных площадей. Как пишет Forbes, в промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет. Педагоги получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были учения в городском округе Щелково. По данным Минздрава региона, пострадали 4 человека, трое были госпитализированы. Как уточняют телеграм-каналы, учения касались антитеррористической защищенности, а граната была страйкбольной. Ее закинули в окно, граната попала в деревянную балку и щепками посекло 4 человек. Комментирует эксперт по безопасности, бывший сотрудник спецслужб, полковник Сергей Петров.
18: Виновные понесут наказание.

0: аналогичными, то были случаи и вывихов, и падений, и какие-то ссадины, и, насколько мне известно, даже бывают какие-то там небольшие ранения и так далее. Но что делать? Обучение, оно без слез не бывает.
1: Сергей Петров, эксперт по безопасности, Щелковская городская прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП.
2: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
7: Деньги.
8: Первые в США бумажные деньги впервые были выпущены в штате Массачусетс в 1690 году. Весь объем эмиссии планировалось потратить на жалование солдатам, участвовавшим в первой канадской экспедиции. Денежные знаки имели номинал от 2 шиллингов до 10 фунтов и были погашены через 12 лет с уплатой 5% премии. Подобные эмиссии были повторены 4, так что за 10 лет деньги штата Массачусетс обесценились в 8 раз.
7: История денег на Business FM.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Аграрии стали работать с отрицательной рентабельностью. По данным издания «Шопперс», при выращивании риса по итогам первого квартала она ушла в минус более чем на 4%. Годом ранее этот показатель был в плюсе около 22%. Похожая ситуация у сахарной свеклы. Ее рентабельность опустилась с прошлогодних 9% до минус 22%. Причина трудности с экспортом товарных излишков. Обычному потребителю стоит подготовиться, что сахар может стать дороже, но произойдет это постепенно, отмечают эксперты. И в продолжении темы. Минсельхоз разработал меры поддержки аграриев из-за ситуации с экспортом зерна, пишет РБК со ссылкой на источники. Обсуждается продление сроком до 1 года льготных кредитов в регионах с избытком зерна, субсидии, закупочные зерновые интервенции. Экспорт российского зерна затруднен из-за ограничения судоходства в Азовском море и проблем в Черном море на фоне атак БПЛА. В Нижегородской области требуют восстановления 78 объектов культурного наследия. Об этом информагентство НТА «Приволжье» сообщили в управлении госохраны ОКН региона. Инвесторов пока ищут для 8 из них. По этим объектам объявлены конкурсы, еще 4 подготовлены к торгам. Сведения о продающихся объектах и тех, для которых уже нашли инвесторов, размещают на платформе наследие.дом.рф. На цифровой платформе публикуют информацию о расположении, технических характеристиках и собственниках исторической недвижимости, а также дорожные карты по ее восстановлению. В регионе также действует инвестиционный портал «Купить.окн.рф». На нем размещают объекты культурного наследия, историческую застройку без охранного статуса, для которых ищут инвесторов. Портал отражает текущий статус лотов, включая «Идут торги» и «Продан». С 1 января с карты Нижегородской области исчезнут сразу 3 населенных пункта, 2 деревни и поселок. Информация об этом появилась на портале официального опубликования правовых актов. Со следующего года перестанет существовать поселок Хилевая Заводь в Арнаменском районе. Решение принято в связи с отсутствием местных жителей и имущества, находящегося в собственности. Еще 2 населенных пункта объединят. Деревни Караваево и Аскордино станут частью села Смольки в Городецком районе. Кроме того,

0: Древнесосновская Никола-Погостинского сельсовета станет хутором. С начала года в Нижегородской области выявили 416 случаев ВИЧ-инфекции, сообщает представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. По данным областного центра борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями, самому молодому пациенту с ВИЧ-инфекцией 21 год, а самому возрастному 50 лет. Чаще всего ВИЧ поражает работающих мужчин, средний возраст 42 года, отмечают эксперты. Инфекция распространяется преимущественно половым путем. При этом за год показатель заболеваемости ВИЧ в регионе снизился с 14,8 до 11,4 на 100 тысяч населения. В СПИД-центре это связывают с активным внедрением новых форматов профилактики, регулярными лекциями со студентами, призывниками, будущими родителями, а также увеличением охвата тестированием на ВИЧ в медорганизациях. Подработку на осень планирует половина россиян. 46% намерены дополнительно работать, говорится в исследовании Авито-рекламы и Авито-подработки. В среднем они рассчитывают получать от дополнительной занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Самым популярным направлением стала социальная сфера, включая образование, здравоохранение, культуру, спорт, соцзащиту и ЖКХ. Ее рассматривают 17% респондентов. Производство и промышленность, а также складскую логистику выбрали по 14%. Строительство и ремонт 9%, транспорт 8%. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 21. Днем пасмурное небо сохранится, воздух прогреется до плюс 26.
1: Валюта.
2: На 18 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородские экспортеры могут бесплатно получить пиар-продвижение. Российский экспортный центр запустил новый инструмент поддержки – услугу рекламно-информационная поддержка экспорта. Она представляет собой репутационный пиар-инструмент, направленный на повышение узнаваемости российских компаний и их продукции на приоритетных иностранных рынках. В одном сервисе объединено пиар-продвижение через зарубежные СМИ, социальные сети блогеров под зонтичным брендом «Сделано в России». Экспортеры в том числе смогут воспользоваться пиар-сопровождением на зарубежных рынках, которое включает подготовку и распространение текстовых материалов, организацию публикаций в отраслевых, деловых и общественно-политических СМИ за рубежом, размещение материалов в официальных аккаунтах программы «Сделано в России», продвижение в социальных сетях за рубежом, адаптацию контента под специфику целевого рынка, а также работу с иностранными лидерами мнений, размещение информации блогеров, инфлюенсеров и в популярных аккаунтах в социальных сетях. Продукты будут внедрять поэтапно. На данный момент услуга доступна экспортерам, ориентированным на выход в Китай, Объединенные Арабские Эмираты и в Турцию. В скором времени географии проекта добавится Саудовская Аравия, Индонезия, Вьетнам, Индия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Таджикистан. Сеть Fix Price вышла на рынок Сербии. Первые магазины заработали в Белграде и Нови Саде, сообщает Shoppers. Всего запланировано открытие 10 торговых точек. Сеть будет развиваться по привычной для себя бизнес-модели – продавать дешевые товары повседневного спроса. Нижегородский завод мостовых конструкций претендует на преференции. СМК «Кулебаки» могут получить налоговую льготу для модернизации производства мостовых металлоконструкций. Проект соглашения предприятия с правительством Нижегородской области о преференции опубликован в базе ЗАГС Собрания. Инвестиции в расширение производства оцениваются более чем в 2,5 миллиарда рублей. Мощность предприятия увеличится на треть, до 46 тысяч тонн металлоконструкции в год. Планируется создать почти 270 рабочих мест. СМК «Кулебаки» попросила льготу по налогу на имущество до конца марта 31 года на 98 миллионов рублей. Бюджетный эффект от преференции составит 440 миллионов рублей. По окончании срока предоставления льготы налоговые поступления в бюджет ежегодно составят более 150 миллионов рублей, а НДФЛ почти 80 миллионов, подсчитали в правительстве. ЗАГС Собрание рассмотрит проект соглашения с инвестором в августе. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. платить самому, зато не связывать себя договором с будущим работодателем. Крупнейшие медвузы страны объявили дополнительный набор на сотни бюджетных мест в ординатуре. Речь идет о местах, которые изначально предназначались для целевого приема, но остались незаполненными и перешли в общий конкурс. При этом сами поступающие рассказывают, что за платные места порой приходится побороться. Одной из причин называют новые правила, которые впервые действуют в нынешнюю приемную кампанию. Бесплатно учиться теперь может оказаться дороже, чем за деньги. Подробнее Олеся Савуськина.
3: Почти 300 свободных мест сейчас в Пироговском университете, около 200 в Сеченовском. По данным медицинского вестника, добор идет и в Петербурге, и в регионах. Для поступающих в ординатуру это получение квалификации по врачебным специальностям для выпускников медвузов. Были три варианта – обычно бюджетный, платный и целевой. Еще год назад можно было поступить на обычный бюджет, бесплатно отучиться по выбранной специальности, а затем самому решать, где работать. Для целевых мест обучение тоже оплачивало государство, но после выпуска врач должен был несколько лет работать по договору. С 1 марта правила изменились. Теперь и поступившему на обычный бюджет придется заключить целевой договор, если ему предложат подходящее место для будущей работы. А для тех, кто сразу идет по целевой квоте, выросла цена расторжения договора. Новые требования касаются нынешнего набора. Те, кто поступил раньше, остаются на прежних условиях. О том, как это выглядит глазами самого поступающего, Бизнес FM написал выпускник медвуза Алексей. Сам он решил идти на платное обучение.
4: По новому правилу, если ты поступаешь на бюджетную ординатуру, ты обязан заключить целевой договор с кем-либо. Если ты его не заключаешь, тебя либо переводят на платное, если есть место, либо тебя отчисляют, и ты должен выплатить штраф еще сверху. Поэтому в этом году все решили массово идти на платку. В этом году на нее конкурс бешеный. Люди, у которых 313 баллов, идут на платку, и бюджетные места свободны, потому что никто не хочет все это потом отрабатывать. Если идешь сразу на целевое, и если ты не исполняешь обязательства, то ты выплачиваешь штраф в трехкратном размере. По факту у нас в сфере есть только платная ординатура и целевая. Целевая как бы делится, либо сразу целевая, либо ты поступаешь на бюджет, но ты обязан заключить целевой договор.
3: Поступившему сразу по целевой квоте при нарушении договора придется вернуть стоимость обучения и заплатить сверху штраф еще в двукратном размере. В сумме три стоимости обучения. Но для тех, кто поступил на обычный бюджет и заключит целевой договор уже во время учебы, условия мягче, объясняет основатель профильного медицинского медиа ординатура.орг Владислав Ледовский.
5: Плюс таких целевых договоров в том, что при их расторжении нужно будет возместить только однократную компенсацию стоимости обучения. Ординаторам выгоднее не занимать сразу целевое место, которое предполагает по той же самой программе трехкратное возмещение, а скорее поступить на чистый бюджет, если есть возможность, и затем уже подписать целевой договор, который подразумевает меньшую компенсацию. Что у нас произойдет? Это то, что у нас параллельно будут учиться на одной и той же программе ординатуры два человека. Один учится, и он должен будет возместить трехкратную стоимость обучения, а другой должен будет возместить только однократную стоимость обучения. При этом оба могут быть даже у одного и того же заказчика. И если говорить про то, что не заполняются места целевого бюджета, то действительно в прошлые годы тоже такое бывало, но по моим наблюдениям, конечно, в этом году сильно больше не заполнившихся мест.
3: При этом свободные места распределились по специальностям неравномерно. Особенно заметен недобор на скорой помощи, в анестезиологии, в реаниматологии, онкологии. Среди причин эксперты называют высокую нагрузку, невысокие доходы и юридические риски для врачей. Но интерес к медицинскому образованию в целом не падает. По данным Минздрава, на бюджет специалиста в этом году было в среднем 19 заявлений на место. В отдельных медвузах 40 и больше. А вот в оценке масштабов нынешнего недобора мнения расходятся. Директор Высшей школы госуправления президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что ситуация принципиально не изменилась.
6: Изначально было больше открыто мест, чем требовалось. И та оптимизация образования, которая прошла в системе здравоохранения, высвободила определенные места. В основном это центральные вузы в столицах. Студенты, окончившие высшее учебное заведение, идут доучиваться ближе к тому месту, где находится их альма-матер. Все-таки система распределения существовала и в советское время, и ситуация однозначно не стала более критической. Она примерно одинакова в процентном несоответствии с количеством мест в ординатуре и числу поступивших на этих места. Такие же примерно цифры была в прошлом, позапрошлом году. Я думаю, что в течение нескольких лет эта система сама себя скорректирует, отрегулирует.
3: Дополнительный набор в некоторых медвузах продлится до конца августа. Всего в этом году за счет федерального бюджета предусмотрено около 19 тысяч мест в ординатуре. Больше 80% из них изначально отвели под целевой прием. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Есть у реформы еще одна часть – наставничество. С этого года после получения образования молодые врачи должны до 3 лет работать под руководством наставника. Формально от этого можно отказаться, но тогда через 5 лет придется заново сдавать аккредитацию для допуска к работе.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jag Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Слова, проверенные делом.
8: Урок, который я извлек и которому следую всю жизнь, состоял в том, что надо пытаться и пытаться и опять пытаться, но никогда не сдаваться. Еще не все колеса изобретены. Мир слишком удивителен.
1: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
9: 17:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Черном море второй раз за неделю атаковано греческое судно. На Балкере под флагом Либерии начался пожар после удара беспилотника, сообщает Рейтер со ссылкой на источник, близкий к владельцу. Инцидент произошел примерно в 30 километрах от Новороссийска. Экипаж не пострадал и полностью эвакуировался. 16 августа беспилотник атаковал греческий танкер «Скирос» после погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском, после чего на судне вспыхнул пожар. Управляющая компания заявила, что никто не пострадал и загрязнений не произошло. Это был первый удар по судну, заходившему на терминал КТК после почти 3-недельного затишья. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон не ведет никаких переговоров с Ираном и не планирует. «Морская блокада остается в полной силе», написал американский лидер в соцсети Truth Social. По его словам, Ормузский пролив открыт и функционирует, а все находившиеся там морские мины обезврежены или взорваны. Впервые группа датских призывников направлена в Гренландию. Им предстоит отрабатывать и совершенствовать военные навыки на незнакомой местности, участвовать в оперативной службе во время учений и сотрудничать со своими гренландскими коллегами в рамках базовой подготовки, сообщают вооруженные силы Дании на своем сайте. Российские карты платежной системы «Мир» принимают в Мьянме. Проблема с платежами для посещающих страну россиян решена, сообщил министр экономического развития Максим Решетников по итогам российско-мьянманских переговоров. Он отметил, что Мьянма – очень туристически привлекательное направление, есть вопросы перелетов, и над этим тоже ведется работа. Ранее сегодня премьер Михаил Мишустин заявил на встрече с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, что Москва заинтересована в увеличении взаимного туристического потока. С октября прошлого года между странами действует соглашение о безвизовом режиме. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 17:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Компания «Ветбиохим» отзывает с рынка вакцину для собак «Мультикан-8» после сообщения о массовой гибели животных. Информация о пострадавших питомцах приходит из разных регионов. Однако, как заявили в «Ветбиохим», пока не доказано, что все эти случаи связаны с применением вакцины. Впереди экспертиза. Какие юридические последствия может иметь эта история? Обучение нейросетей может стать платным. Разработчиков моделей искусственного интеллекта хотят обязать выплачивать компенсации правообладателям контента. По данным ведомостей, соответствующие поправки в законодательство уже готовятся. Как это может работать? Вместо руля и педалей сенсорная панель управления Тесла Илона Маска готовится к запуску беспилотного такси «Кибер-Кэб». Первый рейс состоится уже в этом месяце. Каковы перспективы у роботакси Маска и могут ли они появиться в России? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Компания «Ветбиохим» отзывает 20-ю серию комплексной вакцины для собак «Мультикан-8» после сообщения об осложнениях и гибели животных. Всего выпущено 60 тысяч доз, которые разошлись более чем по 10 регионам страны. Больше всего случаев зафиксировано в Ярославской области. Телеграм-каналы также пишут о похожих случаях в Петербурге, Саратове, Вологде и Подмосковье. Производитель заявил, что связь между вакцинацией и гибелью животных еще предстоит установить. Препарат проверят повторно, а образцы направят на независимую экспертизу. На какую компенсацию владельцы собак могут рассчитывать? Бизнес ФМ рассказала председатель Ассоциации зооправа, юрист Анастасия Федюнина.
10: В данном случае на правоотношения сторон распространяется закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков. А здесь у нас убытками будет рыночная стоимость животного, которое погибло. А также те расходы, которые владелец понес в связи либо с лечением собаки, либо на производство патологоанатомического вскрытия трупа животного, дальнейшей утилизации трупа животного. А также в рамках закона о защите прав потребителей владельцы могут рассчитывать на возмещение неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. Ответчиком может быть как ветеринарная клиника, ветеринарный врач, так и производитель вакцины. В части доказательств необходимо подтвердить факт вакцинации животного, факт приобретения вакцины, непосредственно факт гибели животного или дальнейшего лечения животного, собрать все ветеринарные документы, в случае, если наступила гибель, желательно провести вскрытие трупа животного и иные документы, которые могут понадобиться для защиты прав владельцев животных.
11: Обязательна ли эта вакцина вообще для питомцев?
10: У нас не прописано в законе, что именно данным препаратом необходимо производить вакцинацию. Но мы ограничены в выборе препаратов на сегодняшний день. У нас есть сложности с тем, что вакцины, которыми пользовались большинство владельцев в нашей стране, это вакцины были иностранного происхождения, они были запрещены. В связи с чем мы, как владельцы, вынуждены либо делать вакцину препаратами безопасными, но которые запрещены, либо вообще не вакцинировать животных, соответственно, рисковать и жизнью своих животных, и других животных в том числе.
9: Анастасия Федюнина, председатель Ассоциации зооправа. Среди симптомов, о которых рассказывают хозяева животных, судороги, слюнотечение, высокая температура и рвота. Некоторые владельцы испугались, что состояние питомцев напоминает бешенство. Но заразиться им от самой прививки невозможно, объясняет ветеринарный врач, хирург, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.
12: Здесь самое главное, самое первое, что вакцины все инактивированные, то есть они вообще не содержат вирус бешенства, чтобы можно было им заболеть. Поэтому никак это не может быть сопряжено с самой вакциной, потому что там содержится кусочек стенки вируса для того, чтобы к нему вырабатывался иммунитет. Заболеть бешенством при этой вакцинации невозможно. От вакцин есть ряд каких-то осложнений, так же, как от любого другого медицинского препарата. Наиболее частые аллергические, анафилактические реакции. Так, чтобы это была массовая гибель, такого в исследованиях нигде еще пока установлено не было. Вот здесь нужно такое полноценное расследование, вскрытие, пробы, тесты. Ситуация с этой вакциной, ее применяют уже на протяжении многих лет и давно себя зарекомендовала. У нас довольно сильно продвинулось производство за последние несколько лет фармкомпаний. Это касается не только ветеринарных, кстати, и человеческих тоже. С точки зрения вакцины, во всяком случае, наша вакцина считалась одной из лучших против бешенства. Она дает великолепные титры, прекрасные их держит.
11: Что сейчас имеет смысл вообще делать владельцам собак, которые уже получили серию 20, если животное чувствует себя нормально?
12: Как минимум наблюдать за питомцами, если что-то беспокоит, то сходить на осмотр, либо просто на плановый осмотр к ветеринарному врачу. И если нет никаких признаков, то ничего не сделаем, да, если ничего не болит. Если бы какая-то реакция случилась, она случается сразу после введения вакцины, максимум в первые сутки. И если всего этого не произошло, можно считать, что вакцинация прошла успешно и хорошо.
9: Александра Пьянова, член правления Национальной ветеринарной палаты. Мультикан-8 – комплексная российская вакцина. Она защищает собак, в том числе от чумы, лептоспироза и бешенства. Попавшая под отзыв 20-я серия выпущена в июле этого года, и срок ее годности до января 28-го. По данным Ветбиохима, перед выпуском в обращение она прошла предусмотренный контроль качества. Вообще, сам препарат выпускается с 96-го года, и ежегодно компания реализует более 2 миллионов доз. Вакцинация собак
13: от бешенства в России предусмотрено обязательными ветеринарными правилами. Однако использовать именно мультикан-8 владельцы не обязаны. Можно выбрать другой зарегистрированный препарат. В государственной ветслужбе прививку от бешенства можно сделать бесплатно вакциной, закупленной за счет бюджета. Бизнес-ФМ направила запрос производителю мультикана-8 компании «Ветбиохим», но на момент выхода материала ответ в редакцию не поступил. Хотите обучить нейросеть? Заплатите. Разработчиков искусственного интеллекта хотят обязать платить правообладателям за обучение на их контенте. О разработке такого законопроекта пишут «Ведомости». По данным издания, те, кто владеет правами на фильмы, музыку и другой контент, смогут публично запретить использовать свои материалы. Как рассказал источник «Бизнес-ФМ», пока поправки не носят публичного характера и будут дорабатываться в ближайшие недели. Предполагается, что правообладатель может напрямую заключить лицензионное соглашение с разработчиком большой фундаментальной модели. А для тех, кто не заключил такое соглашение и не запретил использовать свой контент, так называемых молчащих правообладателей, будет механизм компенсации. Их сумма определит правительство. Идею комментирует гендиректор Национальной федеральной музыкальной индустрии, кандидат юридических наук Никита Данилов.
14: Когда мы проходили несколько обсуждений законопроекта, который в итоге был принят как закон, да, о развитии искусственного интеллекта в России, когда проходили обсуждения с разработчиками этого закона, нам напрямую говорили, что на самом деле большие фундаментальные модели уже на всем обучились. Они обучились уже на всем контенте, без согласия правообладателей. И вот такой компенсационный механизм, возможно, будет действен для правообладателей мучинов, да, которые не придут к заключению прямых лицензионных соглашений с разработчиками системы искусственного интеллекта. Но мы надеемся, что прямые лицензионные соглашения, они закроют больше 90% потребностей в обучении системы искусственного интеллекта, потому что, например, если взять компании-члены Национальной федерации музыкальной индустрии, которые возглавляют, у нас в составе 10 музыкальных лейбов издательств, и совокупность компаний-членов мы принадлежит, я думаю, что порядка 70% каталогов российской музыки, музыки, которая представлена в России. То есть уже можно, заключив 10 договоров с членами ФМИ, очистить для цели обучения искусственного интеллекта контент, и это будет порядка 70% контента. Если добавить к этим 10 членам НФМИ еще 4-5 крупных музыкальных компаний в России, то это будет, я думаю, что уже порядка 90% музыки, которая используется и может использоваться для обучения. А что делать с оставшимися 10% каталога и правообладателей? Тоже не проблема будет для Big Tech компаний заключить лицензионные договоры или расширить существующие уже лицензионные договоры. Если взять средний каталог российских стриминговых сервисов, например, Звука или Яндекс.Музыки, других сервисов, то это будет порядка 70 миллионов, а то уже и больше треков. И весь этот каталог, он очищен. В отношении всего этого каталога уже у компании Big Tech есть лицензионные договоры. И нет никаких проблем расширить сферу действия существующих лицензионных договоров на цели обучения машинных моделей и искусственного интеллекта.
13: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Но, однако, когда речь заходит об обучении искусственного интеллекта, разработчики оказываются между двумя полюсами – пиратством и избыточным регулированием, рассуждает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
15: Я когда думаю про данные для обучения, я представляю себе всегда такую шкалу, где у нас, с одной стороны, это такое абсолютное пиратство, где любой разработчик, вот что нашел из данных, то его. Ну, а с другой, это такая максимально легитимизированная, прописанная с точки зрения права сфера, где даже пользователю вписать согласие на обработку персональных данных без явного его согласия нельзя. У каждого максимума есть свои плюсы и минусы. В этом варианте пиратства компании, которые создают искусственный интеллект, они могут двигаться очень быстро, прогрессировать. С другой же стороны, введение большого количества законов создает огромный потенциал для, как вот существует понятие патентного троллинга, когда кто-то создает патенты против какой-то компании, чтобы их засудить. Ну, вообще, надо понимать, что компенсацию получить не через суд практически невозможно. То есть суд — это основной способ вообще, как можно что-то достать. И в этом плане, конечно, в практике какой-то простроенной в России, там с размером компенсации, что вокруг этого будет, очень сложно это предсказать и понять. Ну, то, что там всякие сущности вроде упущенной прибыли должны возникать, там, в общем, вложенных средств, это все очень широко манипулятивная история. Непонятно, там, не знаю, мы использовали фильм для обучения искусственного интеллекта. И разработчик скажет, ну вот, а я на фильм потратил 30 миллионов долларов. Вот компенсацию, которую мне должны заплатить. Ну и пойди там оспорь, сколько вообще на самом деле здесь будет подходить.
13: Алексей Хохунов, гендиректор компании Nevel AI. Поправки, как пишут ведомости, завтра планирует рассмотреть рабочая группа по регулированию и административным барьерам, которую возглавляет статс-секретарь замминистра цифрового развития Иван Лебедев. МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Ведомство заявило решительный протест из-за, цитата, «провокационных, оскорбительных и угрожающих заявлений в адрес республики в российском медиапространстве». Ранее азербайджанская прокуратура обвинила журналистов проекта на YouTube под названием «Чистота понимания» Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева в публичных призывах к терроризму и насильственному изменению конституционного строя, а также территориальной целостности страны. В частности, в том выпуске участники говорили о том, должны ли постсоветские страны подчиняться законодательству России как правопреемника Советского Союза. О причинах острой реакции говорит политический обозреватель, главный редактор азербайджанского издания «Вести АС» Неджат Гаджиев.
16: Нападки на азербайджанский государственный персонально самого президента со стороны российских экспертов, журналистов, отдельных СМИ и так далее на протяжении последнего года временами продолжались. Ну и азербайджанское, значит, руководство СМИ никак не реагировало, разве что на это были комментарии и реакции отдельных журналистов СМИ в отношении российского руководства асимметричны. И то это было очень аккуратно. А азербайджанские СМИ никогда не шли на провокационные заявления в отношении руководства России или отдельных персоналей. Это было достаточно аккуратно, это было на фоне конфликта и так далее. То есть очень все дипломатично делалось. Но последнее, то, что было, это было уже, как говорится, предел терпения, которого...
17: Вы имеете в виду программу, ту самую «Чистота понимания» на YouTube,
16: да,
17: проект?
16: Да. Угу. Значит, я имею в виду проект, это «Чистота понимания». Ну, во-первых, ставился под вопрос суверенитет государства. Баку прекрасно понимает, какие отделы, какие кураторы, и какие финансисты, какие группы владеют какими медийными структурами. И именно месседжем на эти круги вызывайте посол и объясняйте, что если вы так хотите играть, ну хорошо, тогда мы тоже будем играть по-другому, да?
13: Неджат Гаджиев, главный редактор азербайджанского издания «Вести АС». В МИДе Азербайджана отметили, что Баку ожидает принятия мер по прекращению подобных действий. В российском МИДе ситуацию пока не комментировали.
18: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
19: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
20: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
21: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
20: STO Exlantix ET ждет вас в STO Центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Деньги. Копейка стала непригодна для крупных торговцев еще в годы правления Софьи. Тогда это была единственная чеканившаяся монета. Купцы решили проблему, начав пользоваться так называемыми начетными деньгами. Сотня монет достоинством в одну копейку заворачивалась в бумагу. Так получался начетный рубль. В торговом обороте встречались начетные 10, 20, 25 и 50 копеек, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 30 рублей.
23: История денег на Business FM.
7: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
23: компании и корпорации.
0: Студия Наталья Воробьева. Здравствуйте.
22: Бизнес и власть.
0: Таганский суд Москвы назначил Google и Telegram штрафы по 3,8 миллиона рублей каждому. Причины неудаления запрещенного в России контента. Обе компании признали виновными по одной и той же статье. За первое полугодие суммарный размер штрафов, назначенных Telegram, превысил 100 миллионов рублей. Paramount Skydance потребовала от 12 штатов, которые оспаривают ее слияние с Warner Bros. Discovery, в суде залог почти на 2 миллиарда долларов. В эту сумму вошла неустойка, которую Paramount должна выплатить Warner Bros., если сделку не закроют до 30 сентября 2026 года, и другие расходы на разбирательство. Слушание по иску штатов назначили на март 2027 года.
22: Отчеты и планы.
0: В ближайшие 3 года РЖД планирует внедрить посадку по биометрии на всех ключевых направлениях, включая поезда федеральной пассажирской компании. Пока технология работает только на начальных станциях, но в будущем ее распространят и на промежуточные. Пилотный проект запустили в этом году на маршрутах из Москвы в Нижний Новгород, Кострому и Иваново, а также между Нижним Новгородом и Кировом, Нижним Новгородом и Ивановым. Автоконцерн Stellantis отзывает около 850 тысяч автомобилей в США и еще более 100 тысяч в Канаде, Мексике и других странах. Причина – программная ошибка, из-за которой может отключиться дисплей камеры заднего вида. Под отзыв попали модели 26-27 годов от Chrysler и Jeep до пикапов Ram и фургонов ProMaster. Владельцам бесплатно обновят ПО, аварии и травм из-за неисправности не зафиксировано. До ремонта водителям советуют пользоваться зеркалами и быть внимательнее при движении назад. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: 17:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Российский рынок акций показал коррекционный рост. Индекс Мосбиржи сегодня поднимался выше 2160 пунктов после падения ниже 2100 на прошлой неделе. Инвесторы отыгрывали техническую перепроданность и надежды на возможные переговоры, хотя конкретики в этом вопросе пока нет. Сейчас индекс откатился ниже отметки 2130. Brent по-прежнему торгуется в районе 91 доллара за баррель, что поддерживает нефтяные бумаги, а вот рубль продолжает слабеть. Официальный доллар на завтра 85 рублей 16 копеек. Обсудим все это с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым. Он на прямой связи со студией Business FM. Кирилл, добрый день.
5: Да, добрый вечер.
13: А насколько устойчив сегодняшний отскок на Мосбирже и возможен ли в ближайшее время рост к отметке в 2200 пунктов?
5: Мне кажется, сложно говорить про устойчивость динамики индекса, когда там в рамках 2 месяца у нас волатильность минус 20, плюс 20%. Сейчас движение по индексу трудно объяснить фундаментально, потому что, с одной стороны, мы видим динамику цен на нефть, видим девальвацию рубля, но при этом бумаги-экспортеры у нас также падают, также растут вместе с индексом. То есть сейчас из индекса ушла какая-то рациональность, и движение происходит там скорее спекулятивно, как вы уже сказали, там технически. Вот какую-то логику инвесторов сейчас проследить, к сожалению, не получается.
13: То есть нет каких-то очевидных причин влияния?
5: Очевидных причин нет, потому что мы видим отчетность компании, в целом отчет за второй квартал выходит очень даже неплохие, до решения по ключевой ставке еще достаточно долго. С геополитической стороны у нас тоже каких-то подвижек нет, при этом индекс там на 2-3% в рамках дня колеблется.
13: Почему юань продолжает расти, несмотря на дорогую нефть выше 90 долларов? И что вот сейчас прям важнее для рубля? Что больше влияет на курс? Бюджетное правило, импорт, цены на сырье?
5: Все понемногу. Скорее всего, сейчас основное влияние как раз-таки производит бюджетное правило, то есть покупки Минфина там больше 6 миллиардов в день. Нефтяники, валютную выручку, скорее всего, в этом месяце
1: продает не так активно, потому что сильные продажи были в июле во время налогового периода. Сейчас там с текущим долларом, с текущими ценами на нефть есть вероятность, что нефтяные компании просто решили попридержать валютную выручку и продать чуть позже подороже. Понятно, что данные мы получим уже там от Центрального банка, скорее всего, через месяц-полтора. Но вот теория пока что такая, поэтому дополнительного предложения на рынке валюты у нас не создается, а спрос, как я уже сказал, достаточно приличный со стороны Минфина.
13: А насколько значимым будет налоговый период для поддержки рубля? И хватит ли этого, чтобы развернуть тренд? Или рубль будет и дальше слабеть?
1: Базово есть, конечно, предел ослабевания рубля. То есть сейчас мы также, скорее всего, видим спрос со стороны инвесторов, которые там на фоне волатильной динамики индекса и даже облигации могут наращивать экспозицию в валютных инструментах. Вот, но, конечно, до налогового периода существенный объем высвобождающейся валюты. Но, опять же, в текущих рамках предполагать сложно, потому что, как вы уже сказали, много факторов. И вот пока всем рулит Минфин.
13: Центробанк заявил, что замедление инфляции в июле – это был технический эффект из-за переноса индексации тарифов. Можно ли считать, что это такой сигнал, что снижение ставки в сентябре не будет? И как это вообще влияет на инвестиционную привлекательность нашего рынка?
1: Не совсем, мне кажется, слова Центробанка можно трактовать так, что если бы этого переноса не было, то инфляция была на пару десятых пунктов, на пару десятых процентных пунктов выше. Это нам не сильно влияет на динамику ставки, на динамику инфляции по году, потому что все равно там в рамках года, если мы сравним динамику год к году, то эта индексация тарифов попадает в периоды. Вот тут скорее можно посмотреть на прошлую риторику Банка России, и там вне зависимости от переноса индексации мы сейчас идем сильно выше долгосрочного плана и даже среднесрочного плана ЦБ, поэтому да, излишняя жесткость может быть, есть достаточно высокая вероятность, что ставку оставят без изменений, потому что инфляционные ожидания также достаточно высокие у населения, а Банк России ориентируется на них при принятии там почти что каждого решения по ключевой ставке.
13: Спасибо, Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital, был на прямой связи со студией Business FM.
3: Реклама. Нижний Новгород 2026. Хорошо знакомый бренд в новом времени и в новых технологиях. С новыми перспективами сразу в трех амбициозных моделях. Так во что вырос микс из передовых международных инноваций, современных разработок отечественной конструкторской школы и стремлений к мировым стандартам и технологической независимости? Кроссоверы Volga K40 и K50, седан бизнес-класса Volga S50. В тест-драйве с Алексеем Аксеновым. На этой неделе на Бизнес FM.
6: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Валюты. Панамский бальбоа появился в 1904 году. Маленькие серебряные монетки диаметром всего в сантиметр прозвали панамской таблеткой. Официальное название они получили в честь испанского конкистадора Васко Нуньенса де Бальбоа. В 1934 установлена твердая привязка к американскому доллару в соотношении 1:1, которая сохраняется до сих пор.
3: Валюты на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
8: Турецкие спортивные клубы – это интересная история. Рядовой российский болельщик обычно на них не обращает внимания. Про турецкий футбол, кроме названий команд, мы мало что знаем. А тот же Фенербахче – это спортивное общество, такое же, как ЦСКА или Динамо, в котором есть команды по многим видам спорта. Футбольный Фенербахче – 19-кратный чемпион Турции, а свою историю ведет с 1907 года. И за это время ни разу не вылетал из высшего дивизиона страны. В прошлом сезоне команда заняла второе место в национальном первенстве, и в групповой этап Лиги чемпионов придется пробиваться через квалификацию. Для этого Фенер собрал очень забавный состав. Практически вся команда укомплектована сбитыми летчиками, звездами на закате своих карьер. Общая трансферная стоимость оценивается в 337 миллионов евро, и теперь это клуб из топ-40. Самый дорогой игрок – левый вингер, англичанин Мейсон Гринвуд, который начинал свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Но это перспективная молодежь. А вот какие тут ветераны! Бывший вратарь Ман-Сити Эдерсон, трансфер которого когда-то стоил 70 миллионов евро, а теперь 10. На острие атаки гигант Ромелу Лукаку. 7 лет назад в составе МЮ он стоил 100 миллионов, а теперь скромные 6. В полузащите Н'Голо Канте, подешевевший со 100 до 4 миллионов. В защите Семедо и Аки. Незаметно для всех Фенербахче собрал мощный ветеранский состав. Успех не гарантирован, но опыта хоть отбавляй. В ближайшие две недели предстоят игры с Лионом за выход в основную фазу Лиги чемпионов. Зная, как заключаются и расторгаются контракты в турецком спорте, в случае неудачи в стыковых матчах мы можем скоро увидеть совсем другой состав Фенера. Ну а пока будет очень интересно наблюдать за этим экспериментом.
23: Спорт и деньги на Business FM. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: 17:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Суд Дамаска приговорил к смертной казни двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада, Васима Асада. Его признали виновным в убийствах, сопряженных с пытками и жестокостью, которые квалифицировали как военные преступления и преступления против человечности, а также в создании и руководстве вооруженной группировки, которая с 2011 года нападала на районы Восточной Гуты, сообщает Сирия ТВ. По обвинению в торговле наркотиками Васима Асада оправдали за недостаточностью доказательств. Суд арестовал его движимое и недвижимое имущество и обязал выплатить компенсации гражданским истцам. Приговор вынесли примерно через год после задержания на сирийско-ливанской границе. Первые шведские заключенные доставлены в Эстонию для отбытия наказания. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ИРР со ссылкой на источники. По их данным, порядка 10 человек перевезли самолетом на базу эстонских ВВС Эмари для дальнейшей транспортировки в тюрьму города Тарту. В течение года туда должны доставить 600 осужденных из Швеции. По соглашению между Таллином и Стокгольмом расходы на их содержание от 31 до 61 миллиона евро в год, в зависимости от численности, покрывает Швеция. Аренда тюремных мест в Эстонии связана с напряженной ситуацией в пенитенциарных учреждениях Швеции. Договор одобрен парламентами двух стран. Соглашение действует в течение 5 лет с возможностью продления. Каждый житель Тайваня получит денежные дивиденды от искусственного интеллекта. Так, в следующем году местные власти выплатят по $314. В бюджете на эти цели будет заложено около 7,5 миллиардов долларов, пишут островные СМИ. Деньги будут выделены благодаря росту экономики Тайваня за счет увеличения экспорта устройств и сервисов полупроводниковой, информационно-коммуникационной и производственных отраслей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов в Канье-Уэсте в Петербурге. Билет стоимости до 160 тысяч рублей активно раскупает. Резко подскочил спрос на питерские отели и билеты до северной столицы. Мы поговорили с теми, кто ухватил билет на американского рэпера. 4 педагога получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были антитеррористические учения в городском округе Щелково. По данным Минздрава региона, 3 госпитализированы, как это комментируют эксперты по безопасности. не маленький ли взнос с Elim Global Timberus, которая в 23-м году купила половину лесопромышленной группы Elim у американцев, через суд потребовали почти 2 миллиарда рублей. Прокуратура посчитала заниженную сумму добровольного взноса в бюджет при покупке активов у иностранцев. Похожая ситуация и с GS Development. И будет ли волна ревизии старых сделок с иностранными активами? Подробности на Business FM. Ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов Kanye West в Петербурге. Пока билеты, цена на которые стартует от 9 тысяч рублей, доходит до 160 тысяч, активно раскупают. Резко подскочил спрос и на питерские отели и билеты до северной столицы. Теперь актуален не только вопрос, доедет ли сам рэпер до России, но доедут ли его поклонники до Санкт-Петербурга. Концерты я намечен на 10-11 октября. Как сообщили ТАСС в сервисе Tuturu, спрос на железнодорожный билет в Петербург на эти даты вырос за вчерашний день в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. Мы поговорили с теми, кто ухватил билет на американского рэпера. Вот что рассказала москвичка Чингисхна.
10: Первую новость, которую я увидела про то, что он приезжает к нам, я сразу нашла телеграм-канал организаторов, смотрела на эти билеты, там было еще дофига билетов за 9 тысяч, и пока я долго думала, это все-таки реально или это мошенники, все разобрали, и я решалась на покупку где-то час или два. Мы купили билеты за 17 тысяч. Вот сегодня решила сесть, и как раз смотрела отель на Василеостровском, что было не супер далеко от арены, и у меня был закинут отель один в Избранное, и я решила, я к нему позже вернусь. Когда я уже вернулась, там ценник уже скаканул на косарь, я думаю, за час. А на поезда я посмотрела на Сапсан, в среднем 5 тысяч, по-моему, было. На Василеостровском там много вариантов, там есть варианты и за 6 тысяч, и за 10, и за 12 и так далее. Но пока отель и билет на поезд я еще не покупала, но уже как бы надо сейчас этим заняться. Но у нас пока есть еще вариант поехать на машине до Питера, поэтому у нас пока все висит в воздухе.
9: Москвичка Чингисман. СМИ также сообщают о резком росте цен на номера в отелях вблизи «Газпром-арены», где пройдет концерт. Отдельные турагентства начали продавать комплексный тур в Санкт-Петербург, куда уже входят 2 билета на концерты Kanye West. Мы дозвонились в отель «Лахта-Плаза», один из ближайших к «Газпром-арене». Там нам подтвердили резкий скачок бронирования после анонса концерта.
11: Конечно, скачок имеется. Это произошло буквально в один час, когда неожиданно, наверное, все отели в округе сошли с ума, и до сих пор действительно сыпется бронирование. Спрос крайне высокий, и тарифы, соответственно, с этим также растут. Динамика заметно возросла.
9: А цены подскочили?
11: В зависимости от ситуации, тариф все равно остается динамическим. Где-то он действительно подскакивает, а где-то, наоборот, понижается. То есть это не совсем контролируемый процесс.
9: Скажите, пожалуйста, а какая загрузка была до анонса этого концерта? И сейчас какая?
11: Количество, наверное, бронирование выросло в 2 раза точно. Именно с 10 по 12 октября, вот, в основном, конечно, бронено эти даты в превалирующем большинстве.
9: А есть опасения, что ближайшие корени гостиницы, в том числе вашего, вообще закончатся задолго до концерта?
11: В данный момент такой ситуации не предвидится, так как в целом отель у нас большой, и все равно есть номера на выездах, поэтому в целом пока балансируем.
9: «Лахта-Плаза». Повышенный спрос пока наблюдается в гостиницах непосредственно на стадионе, где состоится выступление Kanye West. До отелей в центре Петербурга волна бронирования пока не дошла, но это вопрос времени, считает вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
12: Действительно ли такой ажиотаж возник? То заметили ли вы вчера какой-то резкий скачок бронирования именно на эти даты?
14: Прямо на сегодняшний день-то нету на самом деле. Чтобы 10-11 октября было так ярко видно, в настоящий момент этого нет. А если начали бронировать на октябрь, то малые отели это видят не сразу. В первую очередь видят там же билеты дорогущие. В первую очередь это должны видеть 5-4-звездочные отели, потому что сколько стоит билет, такие граждане не едут. И апартаменты, и квартиры в этом районе могут быть забронированы, если люди будут именно к этому месту стремиться. Но вообще-то оно на метро легко достижимо, поэтому спрос должен распространиться на все отели Санкт-Петербурга. Даже если, предположим, 40 тысяч приедет на концерт, 80 тысяч вместимость, 40 тысяч приедет на концерт именно иногородние граждане, это большой объем. Это должны почувствовать все гостиницы Санкт-Петербурга.
12: А могут ближайшие корени гостиницы и апартаменты вообще задолго до концерта закончиться?
14: Конечно. Могут, однозначно.
9: Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малой гостиницы Санкт-Петербурга. На приезд Е в России обратила внимание зарубежная пресса. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что это будет первое выступление крупного западного исполнителя в России с 22-го года. При этом газета отмечает, что оно вызывает протест российских патриотов, которые утверждают, что, цитирую, «страна должна избавиться от последних остатков западной культуры». Так пишет газета. BBC отмечает, что концерт Уэста в России приходится на время, когда он пытается восстановить свою репутацию после многолетних антисемитских и пронацистских высказываний. BBC напоминает, что масштабный европейский тур Канье Уэста этим летом провалился, несколько концертов были отменены на фоне возмущения по поводу взглядов рэпера. Педагоги получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были учения в городском округе Щелково, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру. По данным Минздрава региона, пострадали 4 человека, трое были госпитализированы. Как уточняет телеграм-канал, учения касались антитеррористической защищенности, граната была страйкбольной. Ее закинули в окно, граната попала в деревянную балку и щепками посекло 4 человек. Пострадавшим оказали помощь в больнице и отпустили домой, комментирует эксперт по безопасности, бывший сотрудник спецслужб полковник Сергей Петров.
15: Виновные понесут наказание. Если это какое-то стечение обстоятельств, случайность какая-то, то сработала страховка, что учебная граната, она не боевая, и она не принесла смертельных ранений. Ну, а мелкие там посекушки, это, так сказать, обычное дело на учениях. Люди, прошедшие через этот момент, они становятся более подготовленными, более ценными кадрами. Таких людей очень мало, их берегут, они очень полезны.
16: Ну, а насколько это стоит того в плане, что, может быть, надо какую-то более безопасную тактическую гранату выбирать, я не знаю, которая хотя бы не разрывается, и она делает вид, что она разрывается.
15: В данном случае синяки, мелкие ссадины, это нормально для таких тренировок. Зато обстановка была приближена к реальности. Я думаю, что когда мы учимся собирать грибы, это одно дело. Когда мы учимся сражаться с бандитами, это совсем другое дело. Когда я занимался тренировками аналогичными, то были случаи и вывихов, и падений, и какие-то ссадины, и, насколько мне известно, даже бывают какие-то там небольшие ранения и так далее. Но что делать? Обучение, оно без слез не бывает.
9: Сергей Петров, бывший сотрудник спецслужб, эксперт по безопасности. Щелковская городская прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП гранатой. А будет ли волна ревизии старых сделок с иностранными активами? В СМИ появились рассуждения на эту тему на фоне двух похожих исков, поступивших в арбитражные суды Москвы и Петербурга. В начале августа был подан иск прокуратуры Клим Глобал Тимберрус, которая в 23-м году купила 50% лесопромышленной группы Лиму американской International Paper. А теперь с нее через суд требует взыскать 1,8 миллиарда рублей. Спор касается курсовой разницы при расчете суммы добровольного взноса в бюджет при покупке активов у иностранцев, связанных с недружественными государствами. Газета «Коммерсант» пишет, что вслед за этим появился еще один иск из-за разногласий по размеру взноса в бюджет. Прокуратура потребовала более 400 миллионов рублей от компании GS Investments, которая еще в 2022 году приобрела заводы упаковки у швейцарской Amcor. Правда, детали пока неизвестны. На фоне этого эксперты не исключают, начинается ревизия по сделкам прошлых лет, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
17: Я не исключаю, что сейчас действительно может быть изменение позиции регуляторов по отношению вот к такого рода сделкам, когда активы выкупались у иностранцев. Почему? Потому что в период 22-го, 23-го, 24-го годов все-таки главный акцент делался на то, чтобы сохранить этот бизнес в работающем состоянии. То есть все понимали, что если предъявлять какие-то претензии по такого рода сделкам, в том числе и финансовые или иные регуляторные вопросы задавать, то сами предприятия могут оказаться в зоне риска с точки зрения стабильности выпуска продукции. И тогда все-таки совершенно справедливо на первое место выходили вот эти соображения. Пусть лучше заводы работают, будем сделки побыстрее закрывать, поддерживать бизнес, потому что самое главное – сохранить их работающими в реальном секторе экономики. Сейчас, может быть, иная логика, понятно, чем продиктованная. Растущим бюджетным дефицитом и активным поиском дополнительных доходов. заводов. И логика может быть совершенно иной. Ну все, вы завод купили, он же работает? Работает. Все в порядке? В порядке. Давайте тогда посмотрим, нет ли у вас возможности доплатить денег в бюджет. Вот исходя из того, что, ну, действительно, там многие активы приобретались по достаточно комфортным ценам. Так само государство же этому способствовало, устанавливая довольно жесткие условия продажи этого бизнеса. Хотя тема достаточно тонкая, потому что мы не знаем до конца, на каких условиях совершались все эти сделки. Ходит очень много слухов относительно возможных притворных сделках, то есть где в контрактах есть право обратного выкупа. И тут тоже вопрос, как, собственно, вот здесь расценивать эти сделки, как финальные или промежуточные, где есть подводные части в контрактах, которые не опубличены. Конечно, тут есть риск, как и в любом усилении фискального регулирования. Но вот если перегнуть палку, то, конечно, есть риск, что это ударит по самому производству. Это, в общем-то, классическая дилемма. Если вы увеличиваете сбор из бизнеса, ну, есть риск, что у него будут проблемы с точки зрения выпуска. Но, возможно, есть сейчас позиция, что нужно деньги в бюджет изыскивать. Собственно, это вот одна из таких вполне понятных опций — посмотреть на реальную стоимость этих сделок. И ведь на самом деле есть и гораздо худший сценарий, когда эти сделки, предположим, могут вообще признаваться притворными, или там говорится о том, что иностранный собственник сохранил влияние. И вообще тогда собственность может изыматься. Мы знаем, такие прецеденты были, когда говорили, что собственник компании связан с зарубежными бенефициями.

0: Реклама.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Транширы. Джеймс Гордон Беннетт-младший, наследник основателя издания «Нью-Йорк Геральд», был вполне успешным бизнесменом, а кроме того, известным тусовщиком, гулякой и, конечно, транжирой. Например, Джеймс купил ресторан, в который привык ходить, только для того, чтобы его любимый столик всегда оставался за ним. Но главной страстью Беннета были яхты. От гоночных, ставивших мировые рекорды, до круизных. Самая известная из них, почти 100-метровая, Лисистрата. В начале 20 века обошлась Беннету в 650 тысяч долларов. Сегодня это почти 20 миллионов. Помимо самого современного оборудования, роскошных кают, на яхте были сауна, гараж с автомобилем и хлев с коровой и доярками. Просто, чтобы миллионеру, который обожал свежее молоко, не приходилось отказываться от него даже посреди океана.
5: Транширы на Бизнес FM.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Изменена нижегородская программа ОМС. Соответствующие поправки внесло региональное правительство. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Так, участники СВО теперь обеспечиваются санаторно-курортным лечением и медицинской реабилитацией по направлениям в 11 федеральных бюджетных учреждениях. Также скорректированы нормативы, объемы и стоимости диагностических исследований на ближайшие 2 года. В следующем году подушевой норматив финансирования территориальной программы ОМС составит 24,7 миллиона рублей. В 2028 году 26,5 миллионов. Также добавлены новые позиции: дистанционное наблюдение за пациентами с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, а также школа для больных с хроническими заболеваниями. Прибои в работе некоторых АЗС Нижегородской области связаны с сокращением поставок топлива на 20% за последнюю неделю в сеть «Лукойла» и трудностями с логистикой. Это увеличило простой заправок, спровоцировало ажиотажный спрос и привело к каскадным остановкам АЗС. Об этом региональное министерство энергетики и ЖКХ сообщило в ответ на обращение жителей в соцсетях. С 13 августа на ключевых заправках вновь работают волонтеры. На АЗС «Газпромнефти» вернули лимиты на продажу бензина в бак автомобилей и специализированную тару. Эти ограничения ранее отменяли. Власти региона заявляют, что вместе с нефтяными компаниями работают над стабилизацией поставок. Водители просят соблюдать систему заправки по номерам автомобилей. Это должно снизить нагрузку на станции и помочь им вернуться к штатному режиму. В Нижнем Новгороде вынесли приговор группе теневых банкиров. 4 жителей региона признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. Суд установил, что с 2018 по 2021 годы подсудимые оказывали услуги по переводу денежных средств и кассовому обслуживанию, не имея соответствующей лицензии. Тем самым фигуранты обналичивали деньги в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. Для этого они создали несколько обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрировав их на подставных лиц и предоставив в налоговую инспекцию ложные данные. Доход от противоправной деятельности составил 88 миллионов рублей. В зависимости от степени вины членам преступного сообщества было назначено наказание в виде лишения свободы и принудительных работ. Гражданский иск прокурора о возмещении причиненного вреда удовлетворен в полном объеме. Абонентов, лишенных лицензий провайдеров, отдадут федеральным операторам. Им же передадут инфраструктуру компаний. Такая мера обсуждается в рамках готовящейся Минцифры реформы отрасли связи, пишет «Коммерсант». В министерстве уверяют, что изменения нужны для того, чтобы гарантировать пользователю надежность оказания услуг. Робот-бариста из столицы КНР претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Он приготовил 202 чашки кофе за час. Рекорд установлен во время открытия первой в мире беспилотной компании.

0: печенье. За минуту машина прошла все этапы – от помола зерен и заваривания до выдачи напитка клиенту. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 21. Днем пасмурное небо сохранится, воздух прогреется до плюс 26.
1: Валюта.
2: Центробанк России установил следующие курсы валют на 19 августа. Доллар США 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 62 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: В Сормовском районе предлагают запустить новое производство металлоконструкции. Разместить его инвестор «Волговятстройснаб» планировал на улице Зайцева уже до станции «Народная». Реализацию проекта он оценивает почти в 123 миллиона рублей. Однако в перспективе вдоль железнодорожных путей может пройти новая трамвайная линия. В мэрии отметили, что перспектива развития транспортной инфраструктуры ставит под сомнение реализацию инвестпроектов вдоль этого участка железнодорожного пути. Аналогичный вопрос с другим предприятием уже поднимался. Пока непонятно, с какой стороны железнодорожного полотна могут пустить трамвай. На данный момент проект планировки территории под будущей веткой разрабатывает Институт развития агломерации Нижегородской области. Земельный совет решил дождаться его, чтобы потом не пришлось изымать производственный цех. Завод производителя кофе и ингредиентов для вендинговых автоматов «Alma Food» сгорел в результате атаки беспилотников, сообщает издание «Шопперс». Предприятие находилось в логистическом комплексе «Северное Домодедово». Компания ежемесячно производила обжарку порядка 600 тонн в месяц. Володарский мукомольный завод и конкурсный управляющий обанкротченного радиотехбанка заключили мировое соглашение, по которому предприятие выплатит 180 миллионов рублей основного долга к 30-му году, пишет «Коммерсант Приволжья». Крупную сумму комбината забрала из депозита банка после его банкротства, однако агентство по страхованию вкладов признало сделку подозрительной, обязало завод вернуть средства в конкурсную массу, а позднее продало долг московским предпринимателям. Они, в свою очередь, потребовали от комбината вдвое больше, но с участием прокуратуры предприятию удалось отбиться от кредиторов, пишет издание. Если комбинат нарушит условия соглашения, его обяжут заплатить более 365 миллионов рублей неустойки с процентами. По данным ЦБ, во втором квартале банки зафиксировали более 450 тысяч операций без согласия клиентов, на 7,5% меньше, чем в первом квартале года. Снижение стало возможным благодаря развитию защитных механизмов в цифровых сервисах. Защиту клиентов усиливает и ВТБ. Банк предупредит о входе в аккаунт с другого устройства. Теперь, если во время сессии ВТБ онлайн кто-то попытается войти в аккаунт клиента с другого устройства, владелец счета сразу получит уведомление. В один клик можно завершить все активные сессии, мгновенно заблокировать доступ для злоумышленников. По данным экспертов банка, новый инструмент помогает остановить атаку на раннем этапе до того, как мошенники успеют воспользоваться счетами. После принудительного завершения сессии потребуется повторная авторизация. Это дополнительно защищает данные и деньги клиентов. Функции уже доступны в интернет-банке и мобильных приложениях на iOS и Android. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса. Вторая волна нехватки топлива за лето. Во многих регионах водители снова стоят в очередях на заправках и продолжают изучать мобильное приложение в поисках нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива, выясняла Наталья Воробьева.
3: Приложение для поиска бензина – это лотерея. Данные делятся на народные – это отметки водителей – и автоматические по реальным банковским транзакциям. Самый популярный независимый краудсорсинговый сервис «Где-бенз» работает прямо в браузере. Водители сами пишут, есть ли топливо и большая ли очередь. Главное – смотреть на свежесть отметки. Идеально 10-20 минут назад. Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор показывают статус АЗС, цены и очереди на основе активности пользователей и данных сети. Топливо от Т-банка строит прогноз наличия марок бензина по реальным покупкам клиентов банка каждые несколько минут. Сервисы Сбера и 2GIS интегрируют информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется «Где-бенз», считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность, например, на трассе. трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях, где Бенц помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует, где Бенц и Газпромнефть, и это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
4: Так, где Бенц, я его верифицировал еще по приложению Газпромнефти, потому что я в основном этой сетью пользуюсь, и смотрел, что если есть возможность онлайн-заправки, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, доехать и заправляться. А на где Бенц еще подтвердить, есть ли там в очереди. Вот и сейчас я в основном пользуюсь приложением Газпромнефти, потому что там появилось отображение, какой бензин есть, и там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации, уже давно назрел вопрос замены автомобиля, и вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6, я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
3: Москвич Андрей написал нам, что пользовался где Бенц.ру, отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением Т-банка. Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение Лукойла, поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга Данилы поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
5: Я попробовал 2GIS, Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках, и также пробовал Тинькофф, точнее, это банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях Лукойл и Газпрома, и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок, и выезжал даже в том числе в пригород. То есть, начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотового бензина, и в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
3: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение Яндекс.Про. В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
6: Ну, я пользуюсь давно именно Яндекс.Про для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад, если на это в Татнефть заезжаю, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был Роснефть, там было написано АИ-92 есть, я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме дизеля.
3: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Полезные книги.
0: Чтобы эффективно решать задачи, нужно прежде всего понимать, куда вы двигаетесь. Брайан Трейси. Оставьте брезгливость, съешьте лягушку. Брайан Трейси – мотивационный спикер. Он предлагает 21 принцип достижения высоких результатов, применяя которые можно повысить рабочую эффективность. Успешные люди не пытаются выполнить сразу все неотложные дела, потому что это невозможно. Они концентрируются на главных задачах и тщательно следят за их выполнением. То есть съедают своих лягушек. Автор дает интересные техники для запоминания наиболее важных дел и для защиты от повседневного спама. Его советы по концентрации внимания особенно эффективны в эпоху отвлекающих факторов и электронных устройств. Из книги вы узнаете, как систематизировать задачи по степени их важности и решать крупные задачи поэтапно, как научиться ставить цели и продуктивно планировать время, как аккумулировать энергию, чтобы работать на максимуме своей продуктивности. Помните, успеха чаще достигают те, кто готов пожертвовать чем-то краткосрочным сегодня, чтобы достичь большего завтра. Брайан Трейси. Удачи вам в поедании лягушек и достижении своих целей.
1: Полезные книги на Бизнес ФМ. Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Не теряй времени. Лови свой шанс. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Позиция России по урегулированию конфликта на Украине исключает его заморозку по линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в эфире «Вестей». 14 августа аналогичное мнение высказал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, прекращение огня допустимо только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования. Власти Ирана заявили, что Дональд Трамп заблуждается, называя Ормузский пролив американской территорией. На карту, опубликованную президентом США, отреагировал замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабди. Он написал в соцсети X, что заблуждение Дональда Трампа по поводу Ормуза либо будет исправлено, либо Тегеран сам исправит эти иллюзии. Замглавы МИДа также обратил внимание, что на карте, опубликованной Трампом, правильно написано название Персидского залива. Ранее источники агентства Associated Пресс сообщали, что президент США намерен переименовать залив в арабский. ТАСС предупреждает о новых схемах мошенничества, которые породила шумиха из-за приезда в Россию Канье Уэста. Злоумышленники начали звонить россиянам с предложениями приобрести билеты по заниженной цене. Аналогичные объявления также размещаются в соцсетях. Если предложение чересчур заманчивое или собеседник настойчиво торопит с решением, стоит взять паузу и самостоятельно сверить информацию, предупреждают эксперты. В Русской Православной Церкви заявили о подлинности мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля. Об этом сообщил ТАСС представитель РПЦ, сославшись на антропологическое исследование. Его провели во время реставрационных работ в соборе. У саркофага была повреждена плита, что позволило обрести доступ к останкам князя. На подлинность также указал комплекс исторических сведений и археологический облик захоронения. Сегодня патриарх Кирилл возглавил молебен в Архангельском соборе Кремля у мощей Дмитрия Донского. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В Москве в 18:30 в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российские силы ПВО за сутки сбили 1671 беспилотник. Это абсолютный рекорд, сообщили Минобороны. Атака БПЛА на Подмосковье стала крупнейшей за 2 года. По данным ТАСС, трое раненых, включая ребенка. Как сообщил глава региона Воробьев, наиболее серьезные последствия в Павлово-Посадском округе. Там загорелась крыша многоэтажки. Также обломки БПЛА повредили линии электропередач. В Коломне после падения обломков загорелся павильон ОТЦ «Глобус», а в котельниках горели строительные леса в одном ЖК. Оптовые цены на картофель подскочили в России на 40% год к году, в среднем до 25 рублей за кило, подсчитали в АБ-центре. Среди причин – урожай ниже, чем в рекордном прошлом году, а также дефицит и подорожание топлива этим летом. Что говорят аграрии и чего ждать в рознице? И российский рынок акций отскочил после 4-дневного падения. Индекс Мосбиржи в моменте рос на 3%, но к вечеру половину роста растерял. Индекс откатился к примерно 2130 пунктам. Рубль перестал падать и почти сейчас не меняется. А нефть Brent вновь подрастает. Сейчас почти на проценты торгуется выше 91 доллара за баррель. Подробности на Business FM.
1: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
9: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
8: сейчас с теми, кто в теме, сегодня лично деловая тема. С Анитой Цой, певицей и основательницей бренда экопродуктов «Цойкины рецепты», обсудили, что сегодня приносит больше дохода музыка или производство фермерских консервов, и как ее бизнес пережил атаки на склады «Валберис».
10: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
11: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме». У микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас лично деловая тема. Атаки на склады Wildberries затронули множество маленьких селлеров, средних и крупных предпринимателей и людей, чьи имена знакомы каждому россиянину. О бизнесе и о том, как на него влияют последние события, мы поговорим с необычным гостем.

0: Работа, дела по дому. Главное, строго выделить полку и следить,
1: потому что, кажется, что молодежь вообще часто не понимает, что это такое. Насколько вообще выгодна торговля консервированными продуктами сейчас?
2: Ну, я вам должна сказать, что бизнес именно на территории, назовем так, северных стран, где холодно, бизнес по-прежнему жизнеспособен. И если говорить о цифрах, рынок консервированных продуктов в России, например, за 2025 год показывает очень стабильный рост. Только объем производства овощной консервации вырос на 14%. По сравнению с прошлым годом и превысил 600 тысяч тонн. Я говорю именно данные по Москве. И столичный рынок пищевой продукции ежегодно растет на 16-17%, и около 15% сегодня приходится на консервы и ферментированные продукты. И еще один важный тренд. Рынок кимчи в России за последние 3 года увеличился более чем на 30%, а в Москве ежегодный прирост продаж достигает 10-12%. То есть это связано не только с интересом к новым кухням, да, но и с общей модой, молодежной модой на кей-поп, а также на здоровое функциональное питание. Мы как раз занимаемся органикой. И вот в этом году, например, я увеличила свои фермерские территории не за счет увеличения личных земель, а именно за счет того, что я взяла шефство над органическими фермами в других областях России, которые уже были и которые в это трудное время собирались закрываться, а мы, наоборот, их поддержали.
1: Фермы, которые к вам еще присоединились, что там выращивают? Это огурцы или что?
2: Да-да-да, мы брали именно фермы овощные. Мы даем свои семена, мы даем свои органические удобрения, мы даем свое ТЗ, мы постоянно на онлайне, на проверках, как растет урожай, не заболел ли он, учим работать с прогнозами погод, выстраивать коллективы и даже бухгалтерию.
1: Вы уже 4 года на рынке. Что является основным каналом сбыта? Это все-таки маркетплейсы или торговые сети, может быть, тоже?
2: Для меня, как для предпринимателя, крайне важно не ограничиваться одним каналом. Маркетплейсы, да. Это наш надежный и быстрый способ дойти до широкой аудитории. И, скорее всего, для нас это такая рекламная мощная платформа, где ты можешь заявиться и плюс еще очень классно протестировать свой продукт. Но мы одновременно строим долгосрочные отношения с крупными федеральными и региональными сетями. Я сама люблю ходить в магазин. Люблю посмотреть, пощупать, понюхать. Иногда даже попробовать, да, если это позволяет ситуация в магазине. Поэтому Азбука Вкуса, Лента, Мираторг, Ашан, Самбери, Бахетле. Мы с ними работаем. В этом году развиваем сегмент хорику.
1: Я видела в соцсетях Цойкиных рецептов, что, к сожалению, продукция ваша была и на пострадавших складах Wildberries. Насколько велик для вас ущерб?
2: К сожалению, наша продукция, как и продукция других селлеров, пострадала. Сбились все у нас сроки поставки. Первые дни были особенно тревожными, потому что рынок буквально как бы сжался, и клиенты ждали, а мы старались спасать ситуацию всеми имеющимися силами. Кризис объединил нас всех в одну большую единую команду селлеров, платформу, покупателей. В социальных сетях, например, была запущена волна поддержки хэштег «Корзина ВБ». Это когда покупатели заказывали товары у пострадавших брендов. Я тоже поставила себе хэштег «Корзину ВБ» на Цойкины рецепты. А в это время площадка, значит, сам Wildberries сделал все возможное, помогал с ускоренным каким-то распределением товара, с логистикой по уцелевшим складам. Я честно скажу, да, мы не очень крупная компания, мы не триллионами там ворочаем на маркетплейсах, но мне было все равно, как небольшому предпринимателю приятно, там сколько-то минимум процентов, но 60 тысяч рублей раз и упали в личный кабинет. И, знаете, какое-то доверие сразу, еще больше сближения произошло с площадкой. Я особые слова благодарности, пользуясь случаем, хочу сказать моим подписчикам, друзьям, коллегам, всем, кто поддержал добрым словом, постом, репостом, покупкой. Мы действительно вместе не дали встать торговле. Безусловно, ценные уроки есть. Мы усилили контроль за складскими запасами, за диверсификацией логистики. И, как говорится, вот кто ни разу не горел, тот не вставал на ноги, да? Но уже совершенно другим опытом и взглядом на жизнь.
1: Вы упомянули диверсификацию логистики. Как сейчас вы меняете в моменте ваш бизнес для того, чтобы пережить это непростое время?
2: У нас были товары все на ФБО. Кто работает на маркетплейсах, знает, что это такое. Теперь мы частично, не все. Мы просто очень внимательно посчитали. Это очень важные просчеты, иначе можно на самом деле тоже прогореть. Часть товаров вывели на ФБС. То есть мы сейчас часть товаров с центральной части России, с югов отправили во Владивосток. на склады. Казалось бы, что это дорого, но реально, просчитав все до деталей, мы поняли, что мы можем даже выиграть. Мы точно не собираемся уходить с Вайлдберриса. То есть для нас эта площадка настоящий дом. Здесь мы вырастили настоящую семью клиентов, единомышленников. И сейчас для нас очень важно не терять их доверие. Мы изучаем.

0: безусловно, новые маркетплейсы. Открылось достаточное количество всего нового, насколько это все будет устойчиво, насколько у них есть интересные инновационные подходы. Вот, например, Wildberries сейчас предложили всем, у кого есть склады от 200 квадратных метров, сделать ту же самую историю, как ПВЗ, да, то есть наоборот, только брать товары на себя. Это совершенно новая незанятая ниша, я думаю, что она принесет больше дивидендов всем, у кого есть склады, и самому маркетплейсу, чем окажется эта история в провале. Но мы развиваем по-любому свой собственный интернет-магазин именно с бесконтактной доставкой. Постоянно экспериментируем с онлайн-мероприятиями для повышения вовлеченности покупателей. Я искренне верю, что вот только объединившись сейчас, селлеры, покупатели, маркетплейсы, мы сможем не только сохранить, но и усилить этот рынок, пройти любой им шторм.
1: Все-таки на данный момент, что сейчас приносит вам больший доход, бизнес или музыкальное творчество?
0: Вот это очень-очень сложный вопрос. Музыка — это жизненная энергия. Вот она меня вдохновляет и вдохновляет весь мир вокруг меня. Вот выход новой песни, наш дуэт с Григорием Лепсом, да, песня «Линии». И вы не представляете, сколько людей вокруг меня окрыляются. И я сама поднимаюсь на новую высоту. А бизнес — это дело не только ради дохода, но и ради идеи, ответственности за команду, любимых клиентов. И если говорить формально, то вот последние пару лет бизнес однозначно стабильно догоняет мою творческую деятельность по объему дохода, а то и перегоняет. Но на самом деле это вот два крыла, и без одного взлететь нельзя.
1: Спасибо. Теперь мы тоже в вашей теме. Это была Анита Цой, певица, композитор, основатель бренда «Цойкины рецепты».
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С Анитой Цой беседовала Наталья Шашина. Если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
5: С древности во многих странах существовала техника ткачества, когда мастер особым способом, переплетая нити, одновременно создавал и саму ткань, и рисунок на ней. Чаще всего таким способом делали гладкие безворсовые ковры. В конце 16 века король Франции Генрих IV запретил ввоз ковров, изготовленных за границей, чтобы поднять ткацкое производство в своей стране. Он дал двум фламандцам привилегию выделки ковровых изделий, вышитых золотом и серебром, а их рабочих, также фламандцев, освободил от всех податей. Ткачам предоставили здание в предместье Сан-Марсель, принадлежавшее семье Гобеленов. В 1601 году была основана королевская мануфактура Гобеленов. Ее продукция стала настолько популярной, что с какого-то момента любой ковер, созданный фламандцем, стали называть гобеленом.
2: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Разработчик электромобилей «Атом» компания «Кама» подписал 26 договоров сервисного обслуживания в 8 городах России. В Москве, Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. А к 2027 году планируют расширить сервисную сеть до 16 городов, сообщила пресс-служба компании. Также отмечается, что к 2029 году сервисную сеть планируется расширить до 48 городов России. В ближайшие 3 года РЖД планирует внедрить посадку по биометрии на всех ключевых направлениях, включая поезда, федеральной пассажирской компании. Пока технология работает только на начальных станциях, но в будущем ее распространят и на промежуточные. Пилотный проект запустили в этом году на маршрутах из Москвы в Нижний Новгород, Кострому и Иваново, а также между Нижним Новгородом и Кировом, Нижним Новгородом и Ивановым.
2: Рейтинги.
6: Рейтинговое агентство «Акро» подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на максимальном уровне AAA со стабильным прогнозом. Очень высокая оценка бизнес-профиля банка ВТБ связана в первую очередь с занимаемыми рыночными позициями и высокой диверсификацией операционного дохода ввиду универсального характера бизнеса. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В 18:46 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Российский рынок акций показал коррекционный рост. Индекс Мосбиржи сегодня поднимался выше 2160 пунктов после падения ниже 2100 на прошлой неделе. Инвесторы отыгрывали техническую перепроданность и надежды на возможные переговоры, хотя конкретики пока нет. Сейчас индекс торгуется перед закрытием на отметке 2145 пунктов, рост 2,5%. Нефть Brent не вечером перешла к росту, достигнув $92 за баррель. Это максимум с конца июля. Это частично поддержало вечером российский рынок. Рубль к вечеру также отыграл потери дня, практически не изменился к юаню по итогам торгов на Мосбирже. При этом ЦБ повысил официальный курс доллара на завтра 85 рублей 16 копеек. А подведем итоги торгов. У нас на связи старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев. Александр, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
3: Ну вот, насколько вы считаете устойчив сегодняшний отскок? Может ли он получить продолжение, или так это явление 1-2 дней?
7: Если речь идет про рынок акций, то у меня сейчас осторожный сценарий. Боюсь, что это кратковременное явление, и те проблемы, которые были на рынке акций, они, к сожалению, сохраняются. Мне кажется, рынок пойдет ниже.
3: Ну вот ниже сейчас совершенно разные цифры называются, причем абсолютно разные. Одни говорят, что на 2000 где-то мы остановимся, другие говорят, нет, 1900, третьи говорят, да какие, 1400 нормально. У вас какие прогнозы?
7: Я думаю, осторожный сценарий пока 1900-1950.
3: Угу. Ну, то есть где-то у вас так более-менее оптимистичный взгляд на наш рынок. То есть вряд ли мы обновим минимумы этого года, как вы считаете?
7: Ну, здесь сложно прогнозировать, потому что у нас, с одной стороны, геополитика, с другой стороны, там, санкции, с третьей стороны, отсутствие, там, скажем, большого покупателя на российском рынке акций. Но при всем при этом растет валюта. И, казалось бы, экспортеров вес в индексе там порядка 46-48%. Это должно было поддержать рынок, но нет. В общем, противоречит сценарий, то есть при росте валюты, при росте курса валюты, таком большом росте мы должны были быть выше, но тем не менее, как видите, мы все равно там стремимся падать. Я думаю, в общем, движение вниз, оно ограничено, и все-таки 1900, и все-таки ожидаю разворот рынка акций после октября.
3: А почему именно после октября?
7: Нам кажется, что хоть и курс поднялся выше 85 рублей, но тем не менее 85 рублей это не то чтобы недостижимая цель. Наоборот, скоро привыкнем к курсу 90-95 рублей, и все-таки так или иначе это начнет это начнет влиять на прибыль компании, так или иначе. То есть поскольку вес экспортеров в корзине все еще большой, в отчете за третий квартал мы это в прибылях компании увидим, и, соответственно, какие-то переоценки рынка здесь могут быть. Где-то местами, может быть, возрастут дивидендные ожидания, поэтому рост курса рано или поздно в любом случае должен привести к небольшому росту рынка.
3: Угу. Но в то же время 85 тоже такое довольно приличное сопротивление. Вот сейчас не ожидаете отката доллара, то есть усиления рубля?
7: Да, наверное, на 2-3 рубля это возможно, потому что у нас что, с одной стороны, никто не отменял продажи валюты экспортерами, хоть и не снизились, но, тем не менее, они все еще есть. Поэтому здесь спекулятивное, может быть, достижение там, 82 рублей за доллар, оно возможно.
8: Ну вот, если у нас с одной стороны рубль падает, а экспортеры не растут, то значит просто деньги выводятся куда-то с рынка, в том числе с фондового. А, по-вашему, куда они могут сейчас уходить? В облигации, может быть, или еще куда?
7: Знаете, нам кажется, что здесь речь не о выводе средств, здесь речь, наверное, о низких притоках на рынок. Дело в том, что те, кто хотел купить акции, они уже в рынках акций, а новый участник рынка, он не видит заметного какого-то триггера для входа. То есть те объемы, которые мы видим по топ-5 эмитентов, они ниже среднестатистического. Это говорит о том, что нет нового участника, который хочет покупать на фоне какого-то ближайшего триггера, например, как дивиденды. У нас 50% рынка дистрибутируется дивидендов в летний сезон, затем 25% дивидендов дистрибутируется уже осенний сезон и 25% весенний сезон. Я думаю, что вот под дивиденды там, в конце осени, наверное, да. А сейчас вот такое совпадение, что с одной стороны нет ликвидности, и те, кто был готов, может быть, купить российский рынок, видит, как резко начала расти валюта и предпочел здесь валютные активы.
8: Угу. Ну а все-таки тогда почему у нас так вдруг стала резко расти валюта, несмотря на то, что нефть, в общем, тоже достаточно высокая и последние дни тоже растет?
7: Здесь совпадение нескольких факторов. С одной стороны, продажи валюты экспортерами снизились. Не помню цифры, по-моему, 5,5 или 5,6 миллиардов долларов. Это по итогу июля и по итогу августа. Там также есть падение продаж со стороны экспортера по валютной выручке. Но сейчас нефть начала расти. И если нефть на такой высокой отметке сохранится какое-то время, то вот на самом деле вот и есть точка разворота в долларе. То есть, условно, если у нас нефть сейчас еще простоит 2 недели, то эти объемы уже перейдут в сентябрьские продажи со стороны экспортеров, и там можно будет по новой пробовать набирать валютную позицию.
8: Ну, у вас все-таки, да, у вас все-таки надежда на рост рынка связана с октябрем. Тогда, может быть, и рубль будет еще слабее, чем сейчас. Ну, это, как вы говорите, окажет поддержку нашему рынку. А вот что нам ждать от Центробанка? Там заседание ЦБ, напомню, в сентябре. Вот если в прежнем заседании был некий сюрприз от Центробанка, что поддержало рынки, то ждать ли нам еще одного сюрприза от ЦБ, то есть снижение ставки? Вот ЦБ, вот последнее заявление, отметил, что замедление инфляции в июле – это технический эффект за перенос индексации тарифов. Но, значит, а индексация на следующий, если не ошибаюсь, будет в сентябре или в октябре как раз. А значит ли это, что ставку в сентябре не снизят или нет?
7: Знаете, здесь, наверное, ЦБ может действовать на опережение, напротив, несмотря на то, что там растут ценовые ожидания, это все здесь с топливом, но да, сезонный эффект есть. Действительно, у нас в августе обычно дефляция, она связана с падением цен по плодовочной продукции. Сейчас точно у регулятора на столе будет план снижения на 25 сотых. Мой прогноз, то, что ставку снизят, несмотря на отсутствие таких вот больших ожиданий со стороны других участников рынка. Потому что, когда придет индексация новых тарифов, к сожалению, в октябре у Центробанка уже не будет маневра на снижение ставки. И только останется тогда декабрь. Но текущие кредиты достаточно дорогие, они все-таки сильно влияют на прибыли компании. Это как раз и в недавней статистике по ожиданиям предприятий опубликовали. Поэтому если снижать, то нужно снижать сейчас, чтобы кредиты для компании подешевели.
8: Но на акции это, как вы считаете, сильно повлияет? Или это примерно уже будет заложено к сентябрю?
7: Нет, к сожалению, повлиять не сильно. Мне кажется, что здесь все-таки основной триггер в акциях – это либо дивиденды. Ну, мы же в российском рынке, соответственно, это либо дивидендный триггер, либо валюта. То есть если валюта уйдет, может быть, на 87-88, тогда начнут расти экспортеры. Единственное, что если вот резко если снизят ставку, а консенсус ожидает, что ее не будет снижать, очевидно, что ряд компаний предпочтет рефинансирование, соответственно, у них может быть вырастет прибыль компании. Я намекаю на то, что, может быть, компании чувствительные к ставке, у которых сейчас достаточно большой процент денег уходит на обслуживание долга, они могут быть лучше рынка. Но при этом и сам Сбербанк тоже, на самом деле, как локомотив в финансовом секторе, он тоже может быть лучше рынка. Потому что большое реинвестирование, будет в моменте большой кредитный импульс.
8: Спасибо, понял. Александр Бартенев, старший опциональный брокер БКС Мир Инвестиций. Ставка на Сбер, ставка на экспортеров. И рынок должен, по идее, порасти с октября.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
4: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
12: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Бам. Дело вкуса. С Катей Калиной.
13: Новое пространство на Покровском бульваре от человека, который опытным путем научился мастерски создавать идеальную городскую среду для современных москвичей. Камерно, зелено, немножко электронно, винно-кофейно и журнально-фотогенично. Идеальный такой мир планеты Альфа из Кинзадза. Создатель Яузы, Блан, Нюансы и ДК Кристалл. В новом его виде Алексей Ольховой представил летнюю веранду «Аманка-дом» во дворе усадьбы Телешовых-Корзинкиных. Придуманную им, впрочем, совместно с продюсером и диджеем Евгением Машковым. Усадьба, где расположился «Аманка-дом» – это ресторан и креативное пространство, место для творческой Москвы конца 19 века значимое. Здесь собирался литературный кружок Николая Телешова «Среда», на которых бывали Чехов и Бунин, Горький и Шаляпин, Куприн и Рахманинов. Теперь здесь другая публика, преимущественно, надо сказать, дамская с собачками, но не менее требовательная к красоте себя и окружающих – друзей, еды, среды. Поэтому множество сценариев приземлиться. Маленькие столики под белую скатерть, диваны низкой лаунжевой посадки, уличные кресла в стиле мид-сенчури на газоне под липой и большие столы на компанию. Летние коктейли – очень внятная, надо сказать, в отличие от того же «Блан», еда. Берешь томатный суп цвета красного ткемали с измельченными креветками, шашлык из премиального рибая, что уже само по себе вызов. Пьешь тигуанинь, заедая клафути с персиком и соленым миндалем, и как будто машинку перемещения нажал. Телепортировался в прошлое. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 18.59 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Кремль пока ничего не может сказать по поводу возможного приезда в Россию эмиссаров США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Такие встречи требуют серьезной подготовки и согласования, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос «Вестей». Комментируя публикации в СМИ о том, что Москва и Вашингтон ведут тихую дипломатию, он отметил, что дипломатия обычно и ведется по-тихому. «Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления», сказал президент. Представитель Кремля. Казахстан усилит антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов на Каспии. Собственники, владельцы, руководители и должностные лица этих объектов должны будут предоставить место для размещения сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, объявили в Министерстве энергетики республики. Место размещения штаба должно вмещать не менее 10 сотрудников, иметь вертолетную площадку, а также находиться не далее 23 километров от морских производственных объектов. Приказ казахстанского министерства опубликован на фоне украинских атак в Каспийском море. Прокуратура запросила смертную казнь для самой красивой убийцы из Южной Кореи. 20-летняя Ким Со Йон общалась с мужчинами, пока они оплачивали свидание и заказывали ей доставку. Когда же кавалеры начинали требовать что-то взамен, она подсыпала им лекарство в напитке. Всего известно о 5 жертвах, 2 мужчин погибли. Фото девушки после того, как общественность о ней узнала, стали популярными в соцсетях. Многие даже требовали ее освободить из-за ее красоты. Но позже выяснилось, что Ким Со Йон эти фото сильно редактировала. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Всем вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Страсти по Канье Уэсту. Вслед за новостью о грядущих концертах рэпера в Петербурге фанаты пустились с бешеной скоростью бронировать поездки и места в отелях. Спрос на железнодорожные билеты вырос 40 с лишним раз, а цены на гостиничные номера рядом с «Газпром-ареной» улетели в космос. Ждет ли бизнес серийный пересмотр старых сделок с иностранными активами? Вопрос возник в связи с 2 похожими исками, поступившими в арбитражные суды Москвы и Петербурга. В обоих случаях речь идет о суммах со многими нулями, которые прокуратура требует перечислить в бюджет. Антитеррористические учения в подмосковной школе с реальными пострадавшими. В Щелково расследуют обстоятельства взрыва шумовой гранаты, из-за которого 4 педагогам потребовалась помощь медиков. Что думают об этом случае эксперты по безопасности? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов Канье Уэста в Петербурге. Пока билеты, цены на которые стартуют от 9 тысяч рублей и доходят до 160 тысяч, активно раскупают, резко подскочил спрос на петербургские отели и билеты до северной столицы. Теперь актуален не только вопрос, доедет ли сам рэпер до России, но и доедут ли его в поклонники до Санкт-Петербурга. Концерты Е, намеченные на 10 и 11 октября, как сообщили ТАСС в сервисе Тутуру, спрос на ЖД-билеты в Петербург на эти даты вырос за вчерашний день в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. Мы поговорили с теми, кто ухватил билет на американского рэпера. Вот что рассказала москвичка Чингисма.
15: Первую новость, которую я увидела про то, что он приезжает к нам, я сразу нашла телеграм-канал организатора, смотрела на эти билеты, там было еще дофига билетов за 9 тысяч. И пока я долго думала, это все-таки реально или это мошенники, все разобрали. И я решалась на покупку где-то час или два. Мы купили билеты за 17 тысяч. Вот сегодня решила сесть и как раз смотрела отель на Василия Островском, что было не супер далеко от арены. И у меня был закинут отель один в избранное, и я решила, я к нему позже вернусь. И когда я уже вернулась, там ценник уже скаканул на косарь, я думаю, за час. А на поезда я посмотрела на Сапсан, в среднем 5 тысяч, по-моему, было. На Василия Островском там много вариантов, там есть варианты и за 6 тысяч, и за 10, и за 12 и так далее. Но пока отель и билет на поезд я еще не покупала, но уже как бы надо сейчас этим заняться. Но у нас пока есть еще вариант поехать на машине до Питера, поэтому у нас пока все висит в воздухе.
14: Чингисма, москвичка, которая собирается на концерт Канье Уэста. СМИ также сообщают о резком росте цен на номера в отелях рядом с «Газпром-ареной», где пройдет концерт. Отдельные турагентства начали продавать туры под ключ, куда уже входят 2 билета на Канье Уэста. Мы дозвонились в отель «Лахта Плаза», один из ближайших к «Газпром-арене». Там нам подтвердили резкий скачок бронирования после анонса концерта.
16: Конечно, скачок имеется. Это произошло буквально в 1 час, когда неожиданно, наверное, все отели в округе сошли с ума, и до сих пор действительно сыпется бронирование. Спрос крайне высокий, и тарифы, соответственно, с этим также растут. Динамика заметно возросла.
17: А цены подскочили?
16: В зависимости от ситуации, тариф все равно остается динамическим. Где-то он действительно подскакивает, где-то, наоборот, понижается. То есть это не совсем контролируемый процесс.
17: Скажите, пожалуйста, а какая загрузка была до анонса этого концерта и сейчас какая?
16: Количество, наверное, бронирований выросло в два раза точно. Именно с 10 по 12 октября, вот, в основном, конечно, бронены эти даты в превалирующем большинстве.
17: А есть опасения, что ближайшие корень гостиницы, в том числе вашего, вообще закончится задолго до концерта?
16: В данный момент такой ситуации не предвидится, так как в целом отель у нас большой, и все равно есть номера на выездах, поэтому в целом пока балансируем.
14: Повышенный спрос пока наблюдается в гостиницах непосредственно у стадиона, где состоится выступление Канье Уэста. До отелей в центре Петербурга волна бронирований пока не дошла, но это вопрос времени, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
17: Действительно ли такой ажиотаж возник? То заметили ли вы вчера какой-то резкий скачок бронирования именно на эти даты?
18: Прямо на сегодняшний день-то нету на самом деле. Чтобы 10-11 октября было так ярко видно, в настоящий момент этого нет. Если начали бронировать на октябрь, то малые отели это видят не сразу. В первую очередь видят там же билеты дорогущие. В первую очередь это должны видеть 5-4-звездочные отели, потому что сколько стоит билет, такие граждане не едут. И апартаменты, и квартиры в этом районе могут быть забронированы, если люди будут именно к этому месту стремиться. Ну, вообще-то оно на метро легко достижимо, поэтому спрос должен распространиться на все отели Санкт-Петербурга. Даже если, предположим, 40 тысяч приедет на концерт, 80 тысяч вместимость, 40 тысяч приедет на концерт именно иногородние граждане. Это большой объем. Это должны почувствовать все гостиницы Санкт-Петербурга.
17: А могут ближайшие корени гостиницы и апартаменты вообще задолго до концерта закончиться?
18: Конечно. Могут, однозначно.
14: Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга. На приезд в Россию обратила внимание зарубежная пресса. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что это будет первое выступление крупного западного исполнителя в России с 22 года. При этом газета отмечает, что оно вызовет протесты российских патриотов, которые утверждают, что страна должна избавиться от последних остатков западной культуры. BBC отмечает, что концерты Уэста в России приходятся на время, когда он пытается восстановить свою репутацию после многолетних антисемитских и пронацистских высказываний. BBC напоминает, что масштабный европейский тур Канье Уэста этим летом провалился. Несколько концертов были отменены на фоне общественного возмущения по поводу взглядов рэпера. Будет ли волна ревизии старых сделок с иностранными активами? В СМИ появились рассуждения на эту тему на фоне двух похожих исков, поступивших в арбитражные суды Москвы и Петербурга. В начале августа был подан иск прокуратуры Клим Глобал Тимбер Рус, которая в 23-м году купила 50% лесопромышленной группы Илим у американской International Paper. Теперь с нее через суд требуют взыскать 1,8 миллиарда рублей. Спор касался курсовой разницы при расчете суммы добровольного взноса в бюджет при покупке активов у иностранцев, связанных с недружественными государствами. Газета «Коммерсант» пишет, что вслед за этим появился еще один иск из-за разногласий по размеру взноса в бюджет. Прокуратура потребовала более 400 миллионов рублей от компании ГС Investments, которая еще в 22-м приобрела заводы упаковки у швейцарской Амкор. Правда, детали иска неизвестные. На фоне этого эксперты не исключают, что начинается ревизия по сделкам прошлых лет, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
19: Я не исключаю, что сейчас действительно может быть изменение позиции регуляторов по отношению вот к такого рода сделкам, когда активы выкупались у иностранцев. Почему? Потому что в период 22-го, 23-го, 24-го годов все-таки главный акцент делался на то, чтобы сохранить этот бизнес в работающем состоянии. То есть все понимали, что если предъявлять какие-то претензии по такого рода сделкам, в том числе и финансовые, или иные регуляторные вопросы задавать, то сами предприятия могут оказаться в зоне риска с точки зрения стабильности выпуска продукции. И тогда все-таки совершенно справедливо на первое место выходили вот эти соображения. Пусть лучше заводы работают, будем сделки побыстрее закрывать, поддерживать бизнес, потому что самое главное – сохранить их работающими в реальном секторе экономики. Сейчас, может быть, иная логика, понятно, чем продиктованная, растущим бюджетным дефицитом и активным поиском дополнительных доходов. заводов. И логика может быть совершенно иной. Ну все, вы завод купили, он же работает? Работает. Все в порядке? В порядке. Давайте тогда посмотрим, нет ли у вас возможности доплатить денег в бюджет. Вот исходя из того, что, ну, действительно, там многие активы приобретались по достаточно комфортным ценам. Так само государство же этому способствовало, устанавливая довольно жесткие условия продажи этого бизнеса. Хотя тема достаточно тонкая, потому что мы не знаем до конца, на каких условиях совершались все эти сделки. Ходит очень много слухов относительно возможных притворных сделках, то есть где в контрактах есть право обратного выкупа. И тут тоже вопрос, как, собственно, вот здесь расценивать эти сделки, как финальные или промежуточные, где есть подводные части в контрактах, которые не опубличены. Конечно, тут есть риск, как и в любом усилении фискального регулирования. Но вот если перегнуть палку, то, конечно, есть риск, что это ударит по самому производству. Это, в общем-то, классическая дилемма. Если вы увеличиваете сборы с бизнеса, ну, есть риск, что у него будут проблемы с точки зрения выпуска. Но, возможно, есть сейчас позиция, что нужно деньги в бюджет изыскивать. Собственно, это вот одна из таких вполне понятных опций — посмотреть на реальную стоимость этих сделок. И ведь на самом деле есть и гораздо худший сценарий, когда эти сделки, предположим, могут вообще признаваться притворными, или там говорится о том, что иностранный собственник сохранил влияние. И вообще тогда собственность может изыматься. Мы знаем, такие прецеденты были, когда говорили, что собственник компании связан с зарубежными бенефициарами, и это является основанием для изъятия активов. В этом плане, когда РСПП заявляет, что вот отлично, мы зафиксировали срок давности по такого рода сделкам, и больше изъятия собственности не будет, меня это немного удивляет, потому что, опять же, есть и другие основания, не только приватизация с нарушениями. Можно же говорить о том, что иностранцы сохранили влияние на этот актив, значит, актив может изыматься. Так что в ряде случаев, я думаю, что дополнительные финансовые изъятия могут быть еще и не самой большой проблемой для бизнеса.
14: Константин Симонов, профессор финансового университета. Юристы полагают, что два иска с интервалом в несколько недель говорят о том, что власти начали последовательную проверку закрытых сделок. Шансы ответчиков отбиться от подобных исков эксперты считают невысокими.
20: Реклама. Нижний Новгород 2026. Хорошо знакомый бренд в новом времени и в новых технологиях. С новыми перспективами сразу в трех амбициозных моделях. Так во что вырос микс из передовых международных инноваций, современных разработок отечественной конструкторской школы и стремлений к мировым стандартам и технологической независимости? Кроссоверы Volga K40 и K50, седан бизнес-класса Volga S50. В тест-драйве с Алексеем Аксеновым. На этой неделе на Бизнес-ФМ.
21: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
22: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
23: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой

0: уже слышали, кажется, знаете
1: и, очевидно, уже в курсе.
0: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
3: В эфире радио не на словах, а на деле.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Правительство Нижегородской области формирует реестр локальных предпринимателей, чей товар пострадал после ударов БПЛА на складские помещения Wildberries. Власти также рассматривают дополнительные возможности поддержки бизнеса, сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства. Там же отметили, что правительство находится в постоянном взаимодействии с компанией Wildberries. За помощью на сегодняшний день к местным властям обратились 80 предпринимателей, сообщили в ведомстве. Нижегородская бизнес-делегация посетила Сербию. По итогам переговоров стороны договорились проработать прием пациентов из Сербии в медицинских организациях Нижегородской области, а также представить нижегородцам сербские программы санаторно-курортного лечения, сообщает пресс-служба регионального правительства. Помимо медицинского туризма, участники миссии определили перспективные направления для деловых контактов: агропромышленный комплекс, пищевую промышленность, металлургию, IT, культуру и туризм. Нижегородская страна также представила возможности для кооперации в машиностроении, автомобилестроении. В состав делегации вошли представители 6 региональных организаций. 300 камер будут фиксировать нижегородцев, выбрасывающих мусор, где попало. Эксперимент по фото- и видеофиксации таких нарушителей признали успешным. Систему планируют распространить на всю Нижегородскую область, сообщил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. По каждому случаю нарушителям назначили штрафы. Для владельцев легковых автомобилей размер взыскания начинается от 10 тысяч рублей, для грузовых от 40 тысяч. Таким образом, за неделю сумма штрафов достигает 500 000. Фиксировать нарушения планируют с помощью более 300 камер. Они установлены в Нижнем Новгороде, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Избирком Нижегородской области согласовал образование избирательных участков на 131 судне Волжского пароходства, которые в день выборов в Госдуму 9-го созыва будут в плавании. Это следует из постановления комиссии. Участки отнесут к избирательной комиссии Нижегородского района Нижнего Новгорода. Напомню, на выборы в Госдуму по 5 округам в Нижегородской области зарегистрировано 39 кандидатов. В голосовании по единому округу примут участие 10 партий. Участники Неймарк IT-академии создадут цифровые копии исторических зданий. Учащиеся осваивают реальные компетенции, учатся строить информационные модели зданий, разбираются в объектно-ориентированном программировании, изучают основы проектирования конструкций. В этом году они в течение недели будут работать над созданием цифровых двойников исторических зданий заповедных кварталов в Нижнем Новгороде. Это уникальная для современного мегаполиса территория подлинной исторической среды, где удалось сохранить дух старого города. Создание цифровых двойников исторических зданий востребовано среди строителей и реставраторов. Такие виртуальные копии используются специалистами для сохранения культурного наследия и при реновации территории. Проект Неймарк IT-академия – это практика-ориентированная образовательная платформа, позволяющая школьникам погрузиться в сферу точных наук и информационных технологий. В процессе решения задач, моделирующих реальную производственную деятельность, учащиеся осваивают алгоритмы инженерного мышления. Ключевая миссия проекта заключается не только в передаче фундаментальных знаний, но и в формировании у подростков осознанной уверенности при выборе будущей профессии, рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
6: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 21. Днем пасмурное небо сохранится, воздух прогреется до плюс 26.
3: Валюта.
6: Центробанк России установил следующие курсы валют на 19 августа.

0: Доллар США 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 62 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: В Сормовском районе предлагают запустить новое производство металлоконструкции. Разместить его инвестор «Волговятстройснаб» планировал на улице Зайцева уже до станции «Народная». Реализацию проекта он оценивает почти в 123 миллиона рублей. Однако в перспективе вдоль железнодорожных путей может пройти новая трамвайная линия. В мэрии отметили, что перспектива развития транспортной инфраструктуры ставит под сомнение реализацию инвестпроектов вдоль этого участка железнодорожного пути. Аналогичный вопрос с другим предприятием уже поднимался. Пока непонятно, с какой стороны железнодорожного полотна могут пустить трамвай. На данный момент проект планировки территории под будущей веткой разрабатывает Институт развития агломерации Нижегородской области. Земельный совет решил дождаться его, чтобы потом не пришлось изымать производственный цех. Завод производителя кофе и ингредиентов для вендинговых автоматов «Alma Food» сгорел в результате атаки беспилотников, сообщает издание «Шопперс». Предприятие находилось в логистическом комплексе «Северное Домодедово». Компания ежемесячно производила обжарку порядка 600 тонн в месяц. Володарский мукомольный завод и конкурсный управляющий обанкроченного радиотехбанка заключили мировое соглашение, по которому предприятие выплатит 180 миллионов рублей основного долга к 30-му году, пишет «Коммерсант Приволжья». Крупную сумму комбината забрала из депозита банка после его банкротства, однако агентство по страхованию вкладов признало сделку подозрительной, обязало завод вернуть средства в конкурсную массу, а позднее продало долг московским предпринимателям. Они, в свою очередь, потребовали от комбината вдвое больше, но с участием прокуратуры предприятию удалось отбиться от кредиторов, пишет издание. Если комбинат нарушит условия соглашения, его обяжут заплатить более 365 миллионов рублей неустойки с процентами. По данным ЦБ, во втором квартале банки зафиксировали более 450 тысяч операций без согласия клиентов, на 7,5% меньше, чем в первом квартале года. Снижение стало возможным благодаря развитию защитных механизмов в цифровых сервисах. Защиту клиентов усиливает и ВТБ. Банк предупредит о входе в аккаунт с другого устройства. Теперь, если во время сессии ВТБ онлайн кто-то попытается войти в аккаунт клиента с другого устройства, владелец счета сразу получит уведомление. В один клик можно завершить все активные сессии, мгновенно заблокировать доступ для злоумышленников. По данным экспертов банка, новый инструмент помогает остановить атаку на раннем этапе до того, как мошенники успеют воспользоваться счетами. После принудительного завершения сессии потребуется повторная авторизация. Это дополнительно защищает данные и деньги клиентов. Функции уже доступны в интернет-банке и мобильных приложениях на iOS и Android. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса! Вторая волна нехватки топлива за лето. Во многих регионах водители снова стоят в очередях на заправках и продолжают изучать мобильное приложение в поисках нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива, выясняла Наталья Воробьева.
3: Приложение для поиска бензина – это лотерея. Данные делятся на народные – это отметки водителей – и автоматические по реальным банковским транзакциям. Самый популярный независимый краудсорсинговый сервис «Где-бенз» работает прямо в браузере. Водители сами пишут, есть ли топливо и большая ли очередь. Главное – смотреть на свежесть отметки. Идеально 10-20 минут назад. Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор показывают статус АЗС, цены и очереди на основе активности пользователей и данных сети. Топливо от Т-банка строит прогноз наличия марок бензина по реальным покупкам клиентов банка каждые несколько минут. Сервисы Сбера и 2GIS интегрируют информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется «Где-бенз», считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность. Например, на трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях «Где-бенз» помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует «Где-бенз» и «Газпромнефть», и это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
4: Так, «Где-бенз», я его верифицировал еще по приложению «Газпромнефти», потому что я в основном этой сети пользуюсь, и смотрел, что если есть возможность онлайн-заправки, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, заехать и заправляться. А на Гевент еще подтвердить, есть ли там в очереди. Вот и сейчас я в основном пользуюсь приложением «Газпромнефти», потому что там появилось отображение, какой бензин есть, и там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации, уже давно назрел вопрос о замене автомобиля, и вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6, я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
3: Москвич Андрей написал нам, что пользовался Gebenz.ru отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением Т-банка. Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение «Лукойла», поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга Данилы поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
5: Я попробовал 2GIS, Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках, и также пробовал Тинькофф, точнее, это банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях «Лукойл» и «Газпрома», и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок и выезжал даже в том числе в пригород. То есть, начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотового бензина, и в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
3: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение «Яндекс.Про». В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
6: Ну, я пользуюсь давно именно «Яндекс.Про» для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад. Естественно, это в «Татнефть», а заезжаю, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был «Роснефть», там было написано «АЭ-92 есть», я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме дизеля.
3: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jag Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Made in China. Одним из важнейших китайских изобретений стала бумага. Неудивительно, что именно в Поднебесной появились и первые бумажные купюры. Самые древние сохранившиеся образцы датированы 8 веком нашей эры. По сути, это были первые векселя с ограниченным сроком действия. Торговцы использовали их при крупных сделках, чтобы избежать неудобств, связанных с передачей огромного количества монет. Полноценные бессрочные бумажные деньги начали выпускать в Китае в 13 веке, во времена правления династии Юань. Кстати, юань в буквальном переводе означает «круглый предмет». Так в Китае 400 лет назад называли серебряные монеты династии Цин, а теперь называют современную валюту Поднебесной. В Европе первые бумажные деньги появились лишь в середине 17 века. Made in China. На Business FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM.
7: Новости. Коротко.
8: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Израиль нанес новый удар по Газе. По крайней мере, 6 человек, в том числе ребенок, погибли, 10 ранены, сообщает Times of Israel. Израильская армия заявила, что удар наносился с целью ликвидации нескольких командиров Хамас в районе лагеря беженцев Аш-Шати на севере сектора, которые планировали совершить атаки против израильских военнослужащих. Перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения, отметила армейская пресс-служба. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 33% исторического минимума за его второй президентский срок. В последний раз такой показатель фиксировался в его первый срок в декабре 2017-го в ходе непопулярной налоговой реформы и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Сейчас катализаторами спада рейтинга стали затянувшаяся война в Иране и рост цен на топливо. Новый минимум может задержаться в вопросах надолго, что ставит под сомнение перспективы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. В России зарегистрировали 59 медицинских изделий с искусственным интеллектом, рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на форуме в Казани. По ее словам, технологии ИИ уже применяются для постановки диагнозов, лечения пациентов и работы медицинского оборудования. Самойлова также сообщила, что в России зарегистрировано более 42 тысяч единиц медицинского оборудования. Этот реестр ежегодно расширяется, а для отечественных производителей действуют механизмы ускоренной регистрации продукции. Сборная России завоевала главные индивидуальные и командные награды на Международной инженерно-космической олимпиаде в Пекине, сообщает Роскосмос. Подготовкой национальной команды занимались эксперты Центрального университета и госкорпорации. Всемирный финал прошел в формате бизнес-симуляции. Школьники, разбившись на команды за 24 часа, разрабатывали проект на космическую тематику. Жюри оценивали обоснованность решений, их реалистичность и качество защиты на английском языке. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 19:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Компания «Ветбиохим» отзывает с рынка партию вакцин для собак «Мультикан-8» после сообщений о массовой гибели животных. Информация о пострадавших питомцах приходит из разных регионов, однако, как заявили в «Ветбиохим», пока не доказано, что все эти случаи связаны с применением вакцины. Экспертиза еще впереди. Какие юридические последствия может иметь эта история? Обучение нейросетей хотят сделать платным. Разработчиков моделей искусственного интеллекта собираются обязать выплачивать компенсации правообладателям контента. По данным ведомостей, соответствующие поправки в законодательство уже готовятся. Как это может работать? Вместо руля и педалей сенсорная панель управления Тесла Илона Маска готовится к запуску беспилотного такси «Кибер-Кэб». Первый рейс состоится уже в этом месяце. Каковы перспективы у роботакси Маска и могут ли они появиться в России? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Компания «Ветбиохим» отзывает 20-ю серию комплексной вакцины для собак «Мультикан-8» после сообщения об осложнениях и гибели животных. Речь идет о партии в 60 тысяч доз, которая разошлась более чем по 10 регионам России. Больше всего случаев зафиксировано в Ярославской области. Телеграм-каналы также пишут о похожих случаях в Петербурге, Саратове, Вологде и Подмосковье. Производитель заявил, что связь между вакцинацией и гибелью животных еще предстоит установить. Препарат проверят повторно, образцы направят на независимую экспертизу. На какую компенсацию владельцы собак могут рассчитывать? Бизнес FM рассказала председатель Ассоциации зооправа, юрист Анастасия Федюнина.
10: В данном случае на правоотношения сторон распространяется закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков. А здесь у нас убытками будет рыночная стоимость животного, которое погибло. А также те расходы, которые владелец понес в связи либо с лечением собаки, либо на производство патологоанатомического вскрытия трупа животного, дальнейшей утилизации трупа животного. А также в рамках закона о защите прав потребителей владельцы могут рассчитывать рассчитывать на возмещение неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. Ответчиком может быть как ветеринарная клиника, ветеринарный врач, так и производитель вакцины. В части доказательств необходимо подтвердить факт вакцинации животного, факт приобретения вакцины, непосредственно факт гибели животного или дальнейшего лечения животного, собрать все ветеринарные документы, в случае, если наступила гибель, желательно провести вскрытие трупа животного и иные документы, которые могут понадобиться для защиты прав владельцев животных.
11: Обязательна ли эта вакцина вообще для питомцев?
10: У нас не прописано в законе, что именно данным препаратом необходимо производить вакцинацию. Но мы ограничены в выборе препаратов на сегодняшний день. У нас есть сложности с тем, что вакцины, которыми пользовались большинство владельцев в нашей стране, это вакцины были иностранного происхождения, они были запрещены. В связи с чем мы, как владельцы, вынуждены либо делать вакцину препаратами безопасными, но которые запрещены, либо вообще не вакцинировать животных, соответственно, рисковать и жизнью своих животных, и других животных в том числе.
9: Анастасия Федюнина, председатель Ассоциации зооправа. Среди симптомов, о которых рассказывают хозяева животных, судороги, слюнотечение, высокая температура и рвота. Некоторые владельцы испугались, что состояние питомцев напоминает бешенство. Но заразиться им от самой прививки невозможно, объясняет ветеринарный врач, хирург, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.
12: Здесь самое главное, самое первое, что вакцины все инактивированные, то есть они вообще не содержат вирус бешенства, чтобы можно было им заболеть. Поэтому никак это не может быть сопряжено с самой вакциной, потому что там содержится кусочек стенки вируса для того, чтобы к нему вырабатывался иммунитет. Заболеть бешенством при этой вакцинации невозможно. От вакцин есть ряд каких-то осложнений, так же, как от любого другого медицинского препарата. Наиболее частые аллергические, анафилактические реакции. Так, чтобы это была массовая гибель, такого в исследованиях нигде еще пока установлено не было. Но здесь нужно такое полноценное расследование, вскрытие, пробы, тесты. Ситуация с этой вакциной, ее применяют уже на протяжении многих лет и давно себя зарекомендовала. У нас довольно сильно продвинулось производство за последние несколько лет фармкомпаний. Это касается не только ветеринарных, кстати, и человеческих тоже. С точки зрения вакцины, во всяком случае, наша вакцина считалась одной из лучших против бешенства. Она дает великолепные титры, прекрасные их держит.
11: Что сейчас имеет смысл вообще делать владельцам собак, которые уже получили серию 20, если животное чувствует себя нормально?
12: Как минимум наблюдать за питомцами, если что-то беспокоит, то сходить на осмотр, либо просто на плановый осмотр к ветеринарному врачу. И если нет никаких признаков, то ничего не сделаем, да, если ничего не болит. Если бы какая-то реакция случилась, она случается сразу после введения вакцины, максимум в первые сутки. И если всего этого не произошло, можно считать, что вакцинация прошла успешно и хорошо.
9: Александра Пьянова, член правления Национальной ветеринарной палаты. Мультикан-8 – комплексная российская вакцина. Она защищает собак, в том числе от чумы, лептоспироза и бешенства. Попавшая под отзыв 20-я серия выпущена в июле этого года. Срок ее годности до января 2028-го. По данным Ветбиохима, перед выпуском в обращении она прошла предусмотренный контроль качества. Вообще, сам препарат выпускается еще с 1996 года. Ежегодно компания реализует более 2 миллионов доз. Вакцинация собак от бешенства в России предусмотрена обязательным ветеринарным правилом. Однако использовать именно Мультикан-8 владельцы не обязаны. Можно выбрать другой зарегистрированный препарат. В государственной ветслужбе прививку от бешенства можно сделать бесплатно вакциной, закупленной за счет бюджета. В ответ на запрос Бизнес-ФМ Ветбиохим заявил, что видит признаки возможного организованного распространения недостоверной информации о вакцине. При этом 20-ю серию компания отзывает до выяснения обстоятельств. Производитель утверждает, что официальных рекламаций от владельцев животных пока не получал, а сведений о подобных обращениях в Россельхознадзор по его данным также нет. Хотите обучить нейросеть? Заплатите. Разработчиков искусственного интеллекта хотят обязать платить правообладателям за обучение на их контенте. О разработке такого законопроекта пишут «Ведомости». По данным издания, те, кто владеет правами на фильмы, музыку и другой контент, смогут публично запретить использовать свои материалы. Как рассказал источник Бизнес-ФМ, пока поправки не носят публичного характера и будут дорабатываться в ближайшие недели. Предполагается, что правообладатель может напрямую заключить лицензионное соглашение с разработчиком большой фундаментальной модели. Ну а для тех, тех, кто не заключил такое соглашение и не запретил использовать свой контент, так называемых молчащих правообладателей, будет механизм компенсации, их сумма определит правительство. Идею комментирует гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии, кандидат юридических наук Никита Данилов.
13: Когда мы проходили несколько обсуждений законопроекта, который в итоге был принят как закон, да, о развитии искусственного интеллекта в России, когда проходили обсуждения с разработчиками этого закона, нам напрямую говорили, что на самом деле большие фундаментальные модели уже на всем обучились. Они обучились уже на всем контенте, без согласия правообладателей. И вот такой компенсационный механизм, возможно, будет действен для правообладателей мучинов, да, которые не придут к заключению прямых лицензионных соглашений с разработчиками системы искусственного интеллекта. Но мы надеемся, что прямые лицензионные соглашения, они закроют больше 90% потребностей.

0: Потому что, например, если взять компании члены Национальной федерации музыкальной индустрии, которые возглавляют, у нас в составе 10 музыкальных лейблов издательств, и совокупность компаний членов мы принадлежит, я думаю, что порядка 70% каталогов российской музыки, музыки, которая представлена в России. То есть уже можно, заключив 10 договоров с членами ФМИ, очистить для цели обучения искусственного интеллекта контент, и это будет порядка 70% контента. Если добавить к этим 10 членам ФМИ еще 4-5 крупных музыкальных компаний в России, то это будет, я думаю, что уже порядка 90% музыки, которая используется и может использоваться для обучения. А что делать с оставшимися 10% каталога и правообладателей? Тоже не проблема будет для бигтех компаний заключить лицензионные договоры или расширить существующие уже лицензионные договоры. Если взять средний каталог российских стриминговых сервисов, например, Звука или Яндекс.Музыки, других сервисов, то это будет порядка 70 миллионов, а то уже и больше треков. И весь этот каталог, он очищен в отношении всего этого каталога, уже у компании Бигтеха есть лицензионные договоры. И нет никаких проблем расширить сферу действия существующих лицензионных договоров на цели обучения машинных моделей и искусственного интеллекта.
1: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Однако, когда речь заходит об обучении искусственного интеллекта, разработчики оказываются между двумя полюсами – пиратством и избыточным регулированием, рассуждает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
2: Я когда думаю про данные для обучения, я представляю себе всегда такую шкалу, где у нас с одной стороны это такое абсолютное пиратство, где любой разработчик вот что нашел из данных, то его. Ну а с другой это такая максимально легитимизированная, прописанная с точки зрения права сфера, где даже пользователю вписать согласие на обработку персональных данных без явного его согласия нельзя. У каждого максимума есть свои плюсы и минусы. В этом варианте пиратства компании, которые создают искусственный интеллект, они могут двигаться очень быстро, прогрессировать. С другой же стороны, введение большого количества законов создает огромный потенциал для, как вот существует понятие патентного троллинга, когда кто-то создает патенты против какой-то компании, чтобы их засудить. Ну, вообще, надо понимать, что компенсацию получить не через суд практически невозможно. То есть суд — это основной способ вообще, как можно что-то достать. И в этом плане, конечно, практики какой-то простроенной в России, там с размером компенсации, что вокруг этого будет, очень сложно это предсказать и понять. Ну, то, что там всякие сущности вроде упущенной прибыли должны возникать, там, в общем, вложенных средств, это все очень широко манипулятивная история. Непонятно, там, не знаю, мы использовали фильм для обучения искусственного интеллекта. И разработчик скажет, ну вот, а я на фильм потратил 30 миллионов долларов. Вот компенсацию, которую мне должны заплатить. Ну и пойди там оспорь, сколько вообще на самом деле здесь будет подходить.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Поправки, как пишут ведомости, завтра планирует рассмотреть рабочая группа по регулированию и административным барьерам, которую возглавляет статс-секретарь замминистра цифрового развития Иван Лебедев. Тесла Илона Маска готовится к запуску беспилотного такси «Киберкэб» уже в августе. Компания планирует использовать этот автомобиль для своего сервиса автономного вызова такси, пишет издание Information. Первыми в поездке отправятся сотрудники Tesla в Техасе. Отличительные черты кибертакси от Илона Маска, схожий дизайн с кибертраком и полное отсутствие каких-либо органов управления. В салоне нет ни педалей, ни руля, есть лишь тачпад. Как уточнили в Tesla, компания планирует внедрять киберкэб с поездок по дорогам общего пользования, а затем через несколько дней интегрировать киберкэб в отдельную службу роботакси в Остине. Уже проведены тест-драйв и тренировки с местными службами быстрого реагирования. О перспективах беспедального и безрулевого проекта Илона Маска говорит главред сетевого автомобильного издания Qtor.ru Максим Ракитин.
3: Здесь вариантов два. Или господин Маск настолько здорово наладил свой искусственный интеллект, что автомобиль способен, в принципе, обходиться без водителя и без его помощи. Либо существуют какие-то сертификационные ограничения, которые в любом случае заставят Теслу установить какие-то органы управления. Кнопку экстренного торможения, кнопку выключения автомобиля, что-то типа того. Потому что даже сейчас в самых продвинутых беспилотниках, понятное дело, кнопка экстренного торможения, она есть, и она под контролем у инженера, например. У человека всегда находится. Здесь как раз вопрос сертификации. Насколько я понимаю, это все будет начинаться с Техаса. Вопрос заключается в том, допускается ли Национальной ассоциацией безопасности дорожного движения США вот такие вольности на открытых дорогах. Хотя, с другой стороны, мы видим, что те же самые беспилотные такси во многих городах США ездят и тоже там людей за рулем не наблюдается, хотя органы управления у многих машин есть. Здесь как раз вопрос чисто юридический. С точки зрения безопасности, уповать можно только на продвинутую систему лидаров, хорошее машинное обучение, что автомобиль действительно знает максимальное количество сценариев и знает, как в этом случае реагировать.
4: Получается, дизайн — это продолжение кибертрака, и кибертраки есть в России. Можно ли представить, что киберкары будут в России тоже?
3: Ну, представить можно, но это перспектива достаточно туманная. Во-первых, у нас запрещены беспилотники, ну, автомобильные беспилотные конструкции. У нас нет для них ни законодательной базы, ни сертификационной. То, что сейчас мы видим у нас на дорогах, в том числе и российские разработки, в любом случае сидит инженер-водитель и контролирует автомобиль. С точки зрения дизайна, ну, у Теслы дизайн всегда был странный. И что вот этот вот киберкэп, что кибертрак, это все-таки такое, это больше соригинальничает. Здесь нет никакого дизайнерского языка. Это просто вот такие оригинальные линии, чтобы человек точно знал, что это Тесла. По поводу появления в России, ну, это практически нереально, потому что, опять же, у нас автономное вождение пока находится, ну, не то, что там на уровне начала, и законодательно, и технически мы к таким автомобилям пока не готовы.
1: Максим Ракитин, автоэксперт. Тесла начала испытание серийной версии своего киберкэп на дорогах общего пользования в июне. Ожидается, что производство роботакси будет наращиваться к концу года.
5: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
7: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM.
6: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
8: Разработчик электромобилей «Атом» компания «Кама» подписал 26 договоров сервисного обслуживания в 8 городах России. Москве, Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. А к 2027 году планируют расширить сервисную сеть до 16 городов, сообщила пресс-служба компании. Также отмечается, что к 2029 году сервисную сеть планируется расширить до 48 городов России. В ближайшие 3 года РЖД планирует внедрить посадку по биометрии на всех ключевых направлениях, включая поезда, федеральной пассажирской компании. Пока технология работает только на начальных станциях, но в будущем ее распространят и на промежуточные. Пилотный проект запустили в этом году на маршрутах из Москвы в Нижний Новгород, Кострому и Иваново, а также между Нижним Новгородом и Кировом, Нижним Новгородом и Ивановым.
6: Рейтинги.
8: Рейтинговое агентство «Акро» подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на максимальном уровне AAA со стабильным прогнозом. Очень высокая оценка бизнес-профиля банка ВТБ связана в первую очередь с занимаемыми рыночными позициями и высокой диверсификацией операционного дохода ввиду универсального характера бизнеса. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: 19:49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Вторник на российском рынке завершился ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2,6%, закрывшись на отметке 2148 пунктов. Долларовый индекс РТС вырос на 2,4%. Рынок отыгрывал техническую перепроданность после падения на прошлой неделе. Поддержку оказала дорогая нефть. Брент превышал $91 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Среди лидеров роста акции Московского кредитного банка, самолета и ДВМП. Рубль к вечеру немного укрепился. Юань опустился до 12 рублей 59 копеек, отыграв дневные потери. Официальный доллар на завтра подорожал до 85 рублей 16 копеек. Давление на валюту сохраняется из-за высокого импорта и покупок Минфина, но дорогая нефть и приближающиеся налоговые выплаты оказывают поддержку. Это все мы обсудили со старшим персональным брокером БКС Миринвестиции Александром Бартеневым.
10: Если речь идет про рынок акций, то у меня сейчас осторожный сценарий. Я боюсь, что это кратковременное явление. И те проблемы, которые были на рынке акций, они, к сожалению, сохраняются. Мне кажется, рынок пойдет ниже.
11: Сейчас совершенно разные цифры называются. Одни говорят, что на 2000 где-то мы остановимся. Другие говорят, нет, 1900. Третьи говорят, да какие, 1400 нормально. У вас какие прогнозы?
10: Думаю, осторожный сценарий пока 1900-1950. Я думаю, в общем, движение вниз, оно ограничено. И все-таки 1900. И все-таки ожидаю разворот рынка акций после октября.
11: А почему именно после октября?
10: Нам кажется, что хоть и курс поднялся выше 85 рублей, но тем не менее 85 рублей не то чтобы недостижимая цель, наоборот, скоро привыкнем к курсу 90-95 рублей, и все-таки так или иначе это начнет влиять на прибыли компании, так или иначе. То есть поскольку вес экспортеров в корзине все еще большой, в отчете за третий квартал мы это в прибылях компании увидим, и, соответственно, какие-то переоценки рынка здесь могут быть. Где-то местами может быть возрастут дивидендные ожидания, поэтому рост курса рано или поздно в любом случае должен привести к небольшому росту рынка.
11: Сейчас не ожидаете отката доллара, то есть усиления рубля?
10: Да, наверное, на 2-3 рубля это возможно, потому что у нас, с одной стороны, никто не отменял продажи валюты экспортерами, хоть и не снизились, но, тем не менее, они все еще есть, поэтому здесь спекулятивное, может быть, достижение там 82 рублей за доллар, оно возможно.
11: Ну, а все-таки тогда почему у нас так вдруг стала резко расти валюта, несмотря на то, что нефть, в общем, тоже достаточно высокая и последние дни тоже растет?
10: Здесь совпадение нескольких факторов. С одной стороны, продажи валюты экспортерами снизились, не помню цифру, по-моему, 5,5 или 5,6 миллиардов долларов. Это по итогу июля и по итогу августа. Там также падение продаж со стороны экспортера по валютной выручке. Но сейчас нефть начала расти. И если нефть на такой высокой отметке сохранится какое-то время, то вот на самом деле вот и есть точка разворота в долларе. То есть, условно, если у нас нефть сейчас еще простоит 2 недели, то эти объемы уже перейдут в сентябрьские продажи со стороны экспортеров. И там можно будет по новой пробовать набирать валютную позицию.
1: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». С ним беседовал мой коллега Алексей Пантелеев. Аналитики ожидают, что на неделе курс доллара будет в диапазоне 83-85 рублей, юаня 12.45-12.65. В центре внимания данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые могут повлиять на решение Центробанка по ключевой ставке 11 сентября.
6: Все золото мира. Золотые яблоки – это часть древнегреческой мифологии, плоды, дарующие вечную молодость. Добыча золотых яблок, которые росли в неприступном и строго охраняемом саду, стала 12-м подвигом Геракла, самым сложным и впечатляющим, если верить словам царя Микен Эфеспия. Именно он и выдал герою такое задание. Любопытно, что в легенде о Геракле вечно молодым в итоге так никто и не стал. Эфеспий подарил золотые яблоки своей покровительнице, богине Афине Палладе, а та вернула их в волшебный сад. Все золото мира на Бизнес FM. Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
13: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
14: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
15: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
14: STO Xlantix ET ждет вас в STO Центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Деньги.
17: Каждая из 7 денежных купюр евро представляет определенную историческую эпоху. Так, на банкноте достоинством 5 евро изображены ворота в классическом греко-римском стиле. На купюре 10 евро – круглая арка в романском стиле. 20, 50 и 100 евро – эти банкноты представляют готику, ренессанс и барокко. Символом банкноты 200 евро стал век индустриализации, а 500 евро отражают современные архитектурные традиции.
6: История денег на Business FM. Тест-драйв с Алексеем Аксеновым.
18: Продолжаем знакомство с семейством автомобилей под возрожденным брендом «Волга». Первым был седан S50. Как без него? Вообще автомобилей этого класса очень мало на нашем рынке. Кроссоверы все заполонили. А ведь S50 с его просторным салоном, полным набором помощников водителю, багажником на 500 литров вполне может занять место, которое раньше занимали классические «Волги». То есть возить руководителей, работать на госслужбе и, конечно же, в такси. Внедорожников под брендом «Волга» никогда не выпускали. Но если не брать полноприводную штучную 24-ку, сделанную экспериментально для охотничьих забав Леонида Ильича Брежнева. Но и она ему, по слухам, даже не понравилась. Были попытки создать футуристический внедорожник под индексом 3106 в конце 90-х, но проект так и остался на уровне концепт-кара. И вот «Волга К50». Полноразмерный SUV с постоянным полным приводом, набором опций для езды по бездорожью, с современным 2-литровым турбомотором на 238 лошадиных сил, огромным салоном и полным набором так называемых теплых опций. Кроссовер чуть короче седана, но также относится к классу D. Собственно, на этой платформе, пришедшей к нам изначально из Европы, можно построить целую линейку автомобилей, что, кстати, и будет сделано. А еще у «Волги» появится в перспективе, разумеется, свой индивидуальный стиль. То есть дизайн будет оригинальный, разработанный у нас и для нас. Но во всяком случае, так обещают в компании. Будем ждать. А пока продолжим знакомиться с моделями возрожденного бренда «Волга». Но в следующей передаче.
6: Тест-драйв на Business FM. мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Черном море второй раз за неделю атаковано греческое судно. На Балкере под флагом Либерии начался пожар после удара беспилотника, сообщает Рейтер со ссылкой на источник, близкий к владельцу. Инцидент произошел примерно в 30 километрах от Новороссийска. Экипаж не пострадал и полностью эвакуирован. 16 августа беспилотник атаковал греческий танкер «Скирос» после погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском, после чего на судне вспыхнул пожар. Управляющая компания заявила, что никто не пострадал и загрязнение не произошло. Это был первый удар по судну, находившемуся, заходившему на терминал КТК после почти трехнедельного затишья. Лефортовский суд Москвы заочно приговорил бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьева к 8 годам колонии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищением около 40 миллиардов рублей у Промсвязьбанка. По решению суда подсудимые должны выплатить 40 миллиардов рублей в качестве возмещения ущерба и штраф в размере 700 тысяч рублей. Также суд на 2,5 года запретил им заниматься деятельностью, которая связана с управлением коммерческими и кредитными организациями. Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер написал книгу о своей сестре, ее браке с принцем Чарльзом и о жизни королевской семьи после ее смерти. Мемуары под названием «Лебединая песня» поступят в продажу в Великобритании 22 сентября, сообщает Daily Mail. Чарльз Спенсер признался, что в канун 30-летней годовщины трагической гибели принцессы на него обрушился шквал просьб от журналистов об интервью о ней. По его словам, это его убедило записать свои мысли и воспоминания раз и навсегда, чтобы не испытывать неловкость, снова читая мнения других, многие из которых основаны на неправде, которая со временем стала общепринятой. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов Kanye West в Петербурге. За сутки организаторы продали уже более половины билетов. Их стоимость доходит до 160 тысяч рублей. Резко подскочил спрос на питерские отели и билеты до северной столицы. 4 педагога получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были антитеррористические учения в городском округе Щелково. По данным Минздрава региона, трое госпитализированы. Как это комментируют эксперты по безопасности? А не маленький ли взнос на Selim Global Timberus, которая в 23-м году выкупила долю в лесопромышленной группе Илиму, у американцев через суд потребовали на почти 2 миллиарда рублей. Прокуратура посчитала заниженную сумму добровольного взноса в бюджет. Похоже, ситуация и с главной ревизией старых сделок с активами иностранцев из недружественных стран. Подробности на Business FM. О том, как приехать на Kanye, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концертов Kanye West в Санкт-Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости проходок от 9 до 160 тысяч рублей те, кто попадает в продажу, разлетаются моментально. Но, как заявили Business FM, в агентстве S Agency билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы, на даты концертов, и цены на проживание уже пошли вверх. Иван Медведев подробнее.
19: Всего на концерты Kanye West 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 80 на этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. Билеты билеты еще есть, заявила Business FM гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
20: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, по 21, по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
19: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Канье Уэста могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали Business FM представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
21: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
19: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам. Некоторые

0: Туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета. Продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
1: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта, да, то есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
0: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Педагоги получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были учения в городском округе Щелково, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру. По данным Минздрава региона, пострадали 4 человека, а трое были госпитализированы. Как уточняет телеграм-канал, учения касались антитеррористической защищенности, а граната была страйкбольной. Ее закинули в окно, граната попала в деревянную балку и щепками посекло 4 человек. Пострадавшим оказали помощь в больнице и отпустили домой, комментирует эксперт по безопасности, бывший сотрудник спецслужб полковник Сергей Петров.
2: Виновные понесут наказание. Если это какое-то стечение обстоятельств, случайность какая-то, то сработала страховка, что учебная граната, она не боевая, и она не принесла смертельных ранений. Ну, а мелкие там посекушки, это, так сказать, обычное дело на учениях. Люди, прошедшие через этот момент, они становятся более подготовленными, более ценными кадрами. Таких людей очень мало, их берегут, они очень полезны.
3: Ну, а насколько это стоит того в плане, что, может быть, надо какую-то более безопасную тактическую гранату выбирать, я не знаю, которая хотя бы не разрывается, и она делает вид, что она разрывается.
2: В данном случае синяки и мелкие ссадины – это нормально для таких тренировок. Зато обстановка была приближена к реальности. Я думаю, что когда мы учимся собирать грибы – это одно дело. Когда мы учимся сражаться с бандитами – это совсем другое дело. Когда я занимался тренировками аналогичными, то были случаи и вывихов, и падений, и какие-то ссадины, и, насколько мне известно, даже бывают какие-то там небольшие ранения и так далее. Но что делать? Обучение, оно без слез не бывает.
1: Сергей Петров, эксперт по безопасности Щелковской городской прокуратуры, устанавливает обстоятельства ЧП с гранатой. А будет ли волна ревизии старых сделок с иностранными активами? В СМИ появились рассуждения на эту тему на фоне двух похожих исков, поступивших в арбитражные суды Москвы и Петербурга. В начале августа был подан иск прокуратуры Клим Глобал Тимбер Рус, которая в 2023 году выкупила 50% лесопромышленной группы Лиму, американская International Paper. Теперь с нее через суд требуют взыскать 1,8 миллиарда рублей. Спор касался курсовой разницы при расчете суммы добровольного взноса в бюджет при покупке активов иностранцев, связанных с недружественными государствами. Газета «Коммерсант» пишет, что вслед за этим появился еще один иск из-за разногласий по размеру взноса в бюджет. Прокуратура потребовала более 400 миллионов рублей от компании GS Investments, которая еще в 2022 году приобрела заводы упаковки у швейцарской Amcor. Правда, детали пока неизвестны. На фоне этого эксперты не исключают, начинается ревизия по сделкам прошлых лет, комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
4: Я не исключаю, что сейчас действительно может быть изменение позиции регуляторов по отношению вот к такого рода сделкам, когда активы выкупались у иностранцев. Почему? Потому что в период 22-го, 23-го, 24-го годов все-таки главный акцент делался на то, чтобы сохранить этот бизнес в работающем состоянии. То есть все понимали, что если предъявлять какие-то претензии по такого рода сделкам, в том числе и финансовые, или иные регуляторные вопросы задавать, то сами предприятия могут оказаться в зоне риска с точки зрения стабильности выпуска продукции. И тогда все-таки совершенно справедливо на первое место выходили вот эти соображения. Пусть лучше заводы работают, будем сделки побыстрее закрывать, поддерживать бизнес, потому что самое главное – сохранить их работающими в реальном секторе экономики. Сейчас, может быть, иная логика, понятно, чем продиктованная, растущим бюджетным дефицитом и активным поиском дополнительных доходов. И логика может быть совершенно иной. Ну все, вы завод купили, он же работает, работает. Все в порядке? В порядке. Давайте тогда посмотрим, нет ли у вас возможности доплатить денег в бюджет. Вот исходя из того, что, ну, действительно, там многие активы приобретались по достаточно комфортным ценам. Так само государство же этому способствовало, устанавливая довольно жесткие условия продажи этого бизнеса. Хотя тема достаточно тонкая, потому что мы не знаем до конца, на каких условиях совершались все эти сделки. Ходит очень много слухов относительно возможных притворных сделках, то есть где в контрактах есть право обратного выкупа. И тут тоже вопрос, как, собственно, вот здесь расценивать эти сделки, как финальные или промежуточные, где есть подводные части в контрактах, которые не опубличены. Конечно, тут есть риск, как и в любом усилении фискального регулирования, но вот если перегнуть палку, то, конечно, есть риск, что это ударит по самому производству. Это, в общем-то, классическая дилемма. Если вы увеличиваете сборы с бизнеса, ну, есть риск, что у него будут проблемы с точки зрения выпуска. Но, возможно, есть сейчас позиция, что нужно деньги в бюджет изыскивать. Собственно, это вот одна из таких вполне понятных опций — посмотреть на реальную стоимость этих сделок. И ведь на самом деле есть и гораздо худший сценарий, когда эти сделки, предположим, могут вообще признаваться притворными, или там говорится о том, что иностранный собственник сохранил влияние. И вообще тогда собственность может изыматься. Мы знаем, такие прецеденты были, когда говорили, что собственная компания связана с зарубежными бенефициарами, и это является основанием для изъятия активов. В этом плане, когда РСПП заявляет, что вот отлично, мы зафиксировали срок давности по такого рода сделкам, и больше изъятия собственности не будет, меня это немного удивляет, потому что, опять же, есть и другие основания, не только приватизация с нарушениями. Можно же говорить о том, что иностранцы сохранили влияние на этот актив, значит, актив может изыматься. Так что в ряде случаев, я думаю, что дополнительные финансовые изъятия могут быть еще и не самой большой проблемой для бизнеса.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета. Юристы полагают, что два иска с интервалом в несколько недель говорят о том, что власти начали последовательную проверку закрытых сделок. Шанс ответчиков отбиться от подобных исков эксперты считают невысокими.
5: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги. Состоятельные граждане Рима держали свои деньги в банках. Полководец Крас имел от 7 до 8 тысяч талантов. Знаменитый своими перами Лукул владел состоянием в 1 миллион сестерциев. Богатым человеком был и Брут, убивший Цезаря. Его капитал оценивают в 40 миллионов сестерциев. Наконец, Сенека, учитель Нерона, имел 300 миллионов сестерциев.
9: История денег на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
9: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
9: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
9: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
9: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.

0: скачков, а также держать на особом контроле розничные цены на АЗС, сообщил Кабмин. Там заверили, что аграрии обеспечены топливом в достаточном объеме. Уборочная компания идет штатно, северный завоз осуществляется по утвержденному графику. По сообщению правительства, власти работают над заключением типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей АЗС для обеспечения справедливых розничных цен. Большинство компаний в России, около 85%, не планируют повышать зарплату в третьем квартале этого года, несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынке труда. Другие планируют поднять ее в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. Это следует из данных мониторинга Центробанка. По данным ЦБ, увеличить зарплату готовы только предприятия в сфере сельского хозяйства из-за высокой потребности в сотрудниках в период уборки урожая. Рост, согласно оценке регулятора, составит 2,2%. Также отмечается, что планы компании по найму работников на третий квартал стали более умеренными, достигнув минимума с аналогичного периода 2020 года. Каждый житель Тайваня получит денежные дивиденды от искусственного интеллекта. Так, в следующем году местные власти выплатят гражданам по $314. В бюджете на эти цели будет заложено около 7,5 миллиардов, пишут островные СМИ. Деньги будут выделены благодаря росту экономики Тайваня за счет увеличения экспорта устройств и сервисов, полупроводников, информационно-коммуникационной и производственных отраслей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 21 с прояснениями, но ближе к ночи ожидается слабый дождь. Температура ночью плюс 18, завтра до 19 градусов, облачно с прояснениями и предварительно без осадков, хотя раньше обещали кратковременные дожди. А в четверг потеплее до 22 градусов, и тогда уже, возможно, будут кратковременные дожди. «20.17» в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Топливный кризис разогнал цены на картофель. Оптовые цены на него выросли на 40%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса АБ-центр. На 7 августа средняя закупочная цена почти достигла 25 рублей за килограмм, в рознице превысила 68. Обычно с началом сбора нового урожая цены на картошку снижаются, но в этом году тренд сменился. Проблема в сокращении собранных объемов картофеля по сравнению с прошлым годом, но не только, продолжит Алина Орлова.
3: Оценивать урожай пока рано. В большинстве регионов картошку только начали собирать. На Урале объемы могут быть ниже из-за обильных дождей, затопивших посевы. Только на Кубани уборочная кампания подходит к концу и ожидается лучше прошлогодней. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. Урожайность 257 центнеров с гектара. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Первая отличительная особенность этого сезона – топливный кризис новых масштабов. Продолжает руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
4: В цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. То, что везут с южных регионов, я еще не вижу плохого урожая. Те регионы, которые являются донорами, там еще только начинается массовая уборка. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал по прошлому году ценам, просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических пятилетних цен.
3: Другая причина – сокращение посевных площадей. В промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет, а увеличивать их аграрии не могут. Закупочные цены не покрывают рост себестоимости. Поэтому сколько будет стоить картошка к концу года, зависит не от качества урожая, а от реальных объемов производства. Председатель агрофирмы «Элитный картофель» в подмосковном Раменском и в Пензенской области Владимир Акатьев говорит, что цена реализации в 25 рублей за килограмм устроила бы сельхозпроизводителей. Акатьев тоже называет главной угрозой для хозяйств дефицит топлива, который косвенно бьет по всем отраслям.
5: В Пензенской области покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? Мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. Он требует определенных размеров. У нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем продовольственного картофеля.

0: тут получается такая веточка. И зерно вот то же самое. Мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживают, они пока не представляют. Продавать зерно за бесценок не хочется. Ну, вынуждены будем продавать за бесценок. Ну, а потом-то ведь и будущий год надо жить.
1: Если картошка продолжит дорожать, Россия может нарастить импорт из Белоруссии и Китая, Азербайджана и Египта. Цены от российских не сильно отличаются. Но пока поставки из этих стран не росли, говорят эксперты. На оптовом рынке практически 100% товара – это Россия. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Во Франции заблокирован законопроект о запрете соцсетей для несовершеннолетних. Документ должен был вступить в силу с 1 сентября и предполагал запрет на создание аккаунтов в соцсетях лицами младше 15 лет, пишет Рейтер. Уже открытые страницы платформы должны были заблокировать в течение 4 месяцев. Также сервисы хотели обязать внедрить проверку возраста. Конституционный совет Франции пришел к выводу, что законопроект не определяет условия ограничения, при которых должно осуществляться подтверждение возраста. Также документ нарушает права на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений и коммуникации. Как пишет Guardian, от решение стало ударом для президента Макрона, который поддерживал инициативу. Теперь придется переписывать закон, но Макрон не отказывается от идеи и хочет принять новую версию до весны 2027 года, говорит гид-переводчик и житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
3: Обсуждение данного закона оживило политическую жизнь Франции в этот летний отпускной период. Надо сказать, что вокруг закона было много шумихи и получилась парадоксальная ситуация. То, что называется сейчас в политической жизни Франции экстремальный центр, ну, то есть сторонники Макрона, они, естественно, за него ратовали. При этом в оппозиции оказались ультралевые и ультраправые. Удивление вызвала позиция партии Ле Пен, национальное объединение, которое проголосовали, воздержались. Ключевое положение закона отменил Конституционный совет, так что нас ждет бурная политическая жизнь в сентябре-октябре месяце. После решения Конституционного совета глава государства и действующий премьер-министр сделали соответствующее заявление о том, что будут менять юридические формулировки для того, чтобы провести закон. Данный закон активно обсуждается в обществе, в социальных сетях тоже. Некоторые видят позитивную сторону, чтобы защитить молодежь от тлетворного влияния социальных сетей. Но те, кто наиболее активно обсуждают, они в этом видят угрозу личным свободам и использование закона как претекста для того, чтобы еще больше контролировать общество.
2: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже. Законодатели Франции одобрили документ в июле. Франция могла стать первой европейской страной, которая ввела возрастные ограничения для соцсетей. Ряд стран последовали ранее примеру Австралии, которая в декабре прошлого года запретила лицам младше 16 лет пользоваться ведущими соцсетями. Аналогичные законы приняли в Индонезии, Турции, Эмиратах, Малайзии и других государствах. МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Ведомство заявило решительные протесты за, цитата, провокационных, оскорбительных и угрожающих заявлений в адрес республики в российском медиапространстве. Ранее азербайджанская прокуратура обвинила журналистов проекта на YouTube под названием «Чистота понимания» Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева, цитирую, в публичных призывах к терроризму и насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны. В частности, в том выпуске участники говорили о том, должны ли посадить советские страны подчиняться законодательству России как правопреемника Советского Союза. О причинах острой реакции говорит политический обозреватель, главред азербайджанского издания «Вести АС» Неджат Гаджиев.
4: Нападки на азербайджанское государство, персонально самого президента, со стороны российских экспертов, журналистов, отдельных СМИ и так далее, на протяжении последнего года временами продолжались. Ну и азербайджанское, значит, руководство СМИ, знаете, никак не реагировало, разве что на это были комментарии и реакции отдельных журналистов СМИ в отношении российского руководства асимметричны. И то это было очень аккуратно. А азербайджанские СМИ никогда не шли на провокационные заявления в отношении руководства России или отдельных персоналей. Это было достаточно аккуратно, это было на фоне конфликта и так далее. То есть очень все дипломатично делалось. Но последнее, то, что было, это было уже, как говорится, предел терпения, у которого...
5: Вы имеете в виду программу, ту самую «Чистота понимания» на YouTube?
4: Я имею в виду проект, это «Чистота понимания». Ну, во-первых, ставился под вопрос суверенитет государства. Баку прекрасно понимаешь, какие отделы, какие кураторы и какие финансисты, какие группы владеют какими медийными структурами. И именно месседжем на эти круги вызывайте посол и объясняйте, что если вы так хотите играть, ну хорошо, тогда да, мы тоже будем играть по-другому, да?
2: Ниджат Гаджиев, главред азербайджанского издания «Вести АЗ». Можно отметить, что градус высказывания в азербайджанских СМИ и соцсетях по отношению к России в последнее время стал гораздо выше, говорит политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко.
6: Во-первых, у Азербайджана действительно много вопросов к Российской Федерации. Азербайджанские власти, ну, в общем-то, не скрывают своих больших симпатий к Украине. В современном военном конфликте официально заявляя о том, что они признают территориальную целостность Украины, включая, соответственно, Крым и Севастополь. Честно говоря, у меня нет никаких вопросов к Семену Уралову и к Князеву. В общем-то, ну, как бы люди высказывают свои мнения, и в конце концов это какой-то неофициальный продукт. Грубо говоря, можно было бы предъявлять претензии к ним. Я не знаю, на самом деле является ли Алексей Чедаев советником министра транспорта Российской Федерации. Ну, наверное, этот статус предполагает, если он действительно существует, более аккуратное отношение к своим словам. Ну, опять же, это пусть разбираются соответствующие министерства. Уровень радикальности высказываний в азербайджанских средствах массовой информации и социальных сетях в адрес России очень сильно выше по градусу, чем то, что было высказано, как я вижу, из тех цитат, которые были выдраны, может быть, из контекста. Я бы так сказал, что уровень жесткости и агрессивности азербайджанских СМИ и блогеров в адрес России сильно жестче.
2: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. В медиа Азербайджана отметили, что Баку ожидает принятия мер по прекращению негативных высказываний российских СМИ. В российском медиа ситуацию пока не комментировали.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Первые задокументированные находки золота в Южной Африке относятся к середине 19 века, но властям региона долгое время удавалось скрывать информацию от остального мира и даже высылать иностранцев, которые занимались золотоискательством, на свой страх и риск. Первая крупная золотая жила около нынешнего Йоханнесбурга была обнаружена то ли африканером Яном Бантьесом, то ли британцем Джорджем Харрисоном. Причем вопрос первенства в свое время оказался непраздным, ведь от его решение зависело, кто станет обладателем первых золотоносных участков – буры или британцы. Выяснять это пришлось во Второй англо-бурской войне. Золотая лихорадка сыграла решающую роль в развитии экономики Южной Африки. Ее детище – это самый крупный город ЮАР, ныне 8-миллионный Йоханнесбург, который нередко называют «городом золота». Все золото мира на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 20:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Глава МИДа Сергей Лавров заявил о праве России рассматривать удары британских дронов по своей территории как прямое участие Великобритании в конфликте со всеми вытекающими последствиями. В интервью «Вестям» министр напомнил слова президента, который предупреждал о правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на интересы России и российскую собственность. 16 августа «Таймс» и другие СМИ писали, что британские беспилотники использовались при ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Волгограде и Ярославле. На следующий день посольство России назвало Британию соучастницей атак вглубь страны. Сегодня премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон продолжит на 100% поддерживать Киев, несмотря на предупреждения российского диппредставительства. Центр избирком удалит информацию о партии «Яблоко» из федерального избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму. Решение принято членами комиссии единогласно во исполнении решения суда. ЦИК обязан его исполнять, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. 10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» на выборы в Госдуму. Накануне суд отказал «Яблоку» в апелляции. Таким образом, решение вступило в законную силу. Израиль вернул на родину останки военного, погибшего в Ливане в 1982 году. Ехуд Кац был убит в бою сирийской армии возле поселка Султан-Якуб. Он числился пропавшим без вести. Вернуть его останки удалось благодаря специальной операции армии обороны Израиля и Моссад, сообщил премьер-министр Бенямин Нетаньяху. Mazda Motor Rus, которая до 2022 года позиционировалась как дистрибьютор и импортер Mazda в Россию, продлила на 10 лет срок действия исключительного права на товарный знак с логотипом автомобильной марки. Как следует из базы Роспатента, с которой ознакомился ТАСС, товарный знак регистрируется по классам автомобили, запчасти и ремонт. Впервые заявка на регистрацию товарного знака была подана в 96 году, а зарегистрирована в 97-м. Действие прав на товарный знак продлевалось два раза. В последний до 26 года. Новая дата истечения срока товарного знака – 36 год. Новости на Business FM.
9: Знай меру. Парасанг или фарсах – ближневосточная мера длины древнеперсидского происхождения. Сегодня в Иране приравнена к 6 километрам. Изначально это примерное расстояние, которое караван проходит от одного привала до другого. Европейский аналог – лига, морская лига – это 3 морских мили или 5,5 километров. «Знай меру» на Business FM. Курс истории или история курса. С 1967 года курс швейцарского франка плавающий и определяется рынком. Однако определенные привязки национальной валюты к тем или иным ориентирам сохранялись до последнего времени. До 2000 года Центробанк Швейцарии обязан был иметь в своих резервах не менее 40%
10: золотого обеспечения. Что может превысить 1,5 миллиарда долларов, подробности на Business FM. Компания «Ветбиохим» отзывает 20-ю серию комплексной вакцины для собак «Мультикан-8» после сообщения об осложнениях и гибели животных. Речь идет о партии в 60 тысяч доз, которые разошлись более чем по 10 регионам России. Больше всего случаев зафиксировано в Ярославской области. Телеграм-канал также пишет о похожих случаях в Петербурге, Саратове, Вологде и Подмосковье. Производитель заявил, что связь между вакцинацией и гибелью животных еще предстоит установить. Препарат проверит повторно, образцы направят на независимую экспертизу. На какую компенсацию владельцы собак могут рассчитывать, Business FM рассказала председатель ассоциации зооправа, юрист Анастасия Федюнина.
11: В данном случае на правоотношения сторон распространяется закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков. А здесь у нас убытками будет рыночная стоимость животного, которое погибло. А также те расходы, которые владелец понес в связи либо с лечением собаки, либо на производство патологоанатомического вскрытия трупа животного, дальнейшей утилизации трупа животного. А также в рамках закона о защите прав потребителей владельцы могут рассчитывать на возмещение неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. Ответчиком может быть как ветеринарная клиника, ветеринарный врач, так и производитель вакцины. В части доказательств необходимо подтвердить факт вакцинации животного, факт приобретения вакцины, непосредственно факт гибели животного или дальнейшего лечения животного, собрать все ветеринарные документы, в случае, если наступила гибель, желательно провести вскрытие трупа животного и иные документы, которые могут понадобиться для защиты прав владельцев животных.
12: Обязательна ли эта вакцина вообще для питомцев?
11: У нас не прописано в законе, что именно данным препаратом необходимо производить вакцинацию. Но мы ограничены в выборе препаратов на сегодняшний день. У нас есть сложности с тем, что вакцины, которыми пользовались большинство владельцев в нашей стране, это вакцины были иностранного происхождения, они были запрещены. В связи с чем мы, как владельцы, вынуждены либо делать вакцину препаратами безопасными, но которые запрещены, либо вообще не вакцинировать животных, соответственно, рисковать и жизнью своих животных, и других животных в том числе.
10: Анастасия Федюнина, представитель ассоциации «Зооправа». Среди симптомов, о которых рассказывают хозяева животных, судороги, слюнотечение, высокая температура, рвота, диарея. Некоторые владельцы испугались, что состояние питомцев напоминает бешенство. Заразиться им от самой прививки невозможно, объясняет ветеринарный врач-хирург, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.
13: Здесь самое главное, самое первое, что вакцины все инактивированные, то есть они вообще не содержат вирус бешенства, чтобы можно было им заболеть. Поэтому никак это не может быть сопряжено с самой вакциной, потому что там содержится кусочек стенки вируса для того, чтобы к нему вырабатывался иммунитет. Заболеть бешенством при этой вакцинации невозможно. От вакцин есть ряд каких-то осложнений, так же, как от любого другого медицинского препарата. Наиболее частые аллергические, анафилактические реакции. Так, чтобы это была массовая гибель, такого в исследованиях нигде еще пока установлено не было. Вот здесь нужно такое полноценное расследование, вскрытие, пробы, тесты. Ситуация с этой вакциной, ее применяют уже на протяжении многих лет и давно себя зарекомендовала. У нас довольно сильно продвинулось производство за последние несколько лет фармкомпаний. Это касается не только ветеринарных, кстати, и человеческих тоже. С точки зрения вакцины, во всяком случае, наша вакцина считалась одной из лучших против бешенства. Она дает великолепные титры, прекрасные их держит.
12: Что сейчас имеет смысл вообще делать владельцам собак, которые уже получили серию 20, если животное чувствует себя нормально?
13: Как минимум наблюдать за питомцами, если что-то беспокоит, то сходить на осмотр, либо просто на плановый осмотр к ветеринарному врачу. И если нет никаких признаков, то мы ничего не сделаем, да, если ничего не болит. Если бы какая-то реакция случилась, она случается сразу после введения вакцины, максимум в первые сутки. И если всего этого не произошло, можно считать, что вакцинация прошла успешно и хорошо.
10: Александра Пьянова, член правления Национальной ветеринарной палаты. Мультикан-8 – комплексная российская вакцина. Она защищает собак, в том числе от чумы, лептоспироза и бешенства. Попавшая под отзыв 20-я серия выпущена в июле этого года, срок ее годности до января 28-го. По данным Ветбиохима, перед выпуском обращения она прошла предусмотренный контроль качества. Сам препарат выпускается с 1996 года. Ежегодно компания реализует более 2 миллионов доз. Вакцинация собак от бешенства России предусмотрены обязательными ветеринарными правилами, однако использовать именно Мультикан-8 владельцы не обязаны, можно выбрать другой зарегистрированный препарат. А в государственной ветслужбе прививку от бешенства можно сделать бесплатной вакциной, закупленной за счет бюджета. В ответ на запрос Бизнес-ФМ, Ветбиохим заявил, что видит признаки возможного организованного распространения недостоверной информации о вакцине, при этом 20-ю серию компания отзывает до выяснения обстоятельств, производитель утверждает, что официальных рекламаций от владельцев животных пока не получала. Сведения о подобных обращениях в Россельхознадзор, по его данным, также нет. Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, изначально зародился в Китае. Однако сейчас, как пишет Рейтер, в Штатах микродрамы перекочевали. Актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда, конечно, не высшего разряда, но все же. Прогнозируют, что в этом году рынок этих сериалов в США вырастет до 1,5 миллиарда долларов. Валерий Убадоев продолжит.
14: Как напоминает Рейтер, Голливуд довольно ощутимо пострадал из-за пандемии и забастовок сценаристов и актеров. Некоторые из них до сих пор так и не смогли найти себе место на большом экране, но в итоге попали на малые, в микродрамы. Это сериалы, длительность эпизодов которых зачастую составляет примерно 2 минуты. Причем сняты они вертикально, а смотрят их на смартфонах. Разумеется, в таком жанре не увидишь Брэда Питта или работы Кристофера Нолана. В микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры не первого и даже не второго эшелона. Но рынок продолжает расти. Прогнозируется, что в США по итогам этого года микродрамы принесут до 1,5 миллиарда долларов. Ни в какое сравнение с традиционным телевизионным форматом для сериалов. Там рынок оценивается в 125 миллиардов, но ожидается, что в ближайшие годы он будет стремительно сокращаться. Микродрамы тем временем привлекают инвестиции. Зачастую пару серий можно посмотреть бесплатно, а вот за остальные придется отдать деньги в виде подписки. Но почему микродрамы смотрят? Говорит редактор раздела кино Афиша Дейли Евгений Ткачев.
15: Вертикальные микродрамы, в принципе, похожи немножко на такую дофаминовую яму. Серия длится 2-3 минуты, и она обычно заканчивается каким-то таким неожиданным сюжетным твистом, клиффхенгером. Но при этом качество, конечно, там постановочное, актерское оставляет желать лучшего, но каким-то большим искусством, мне кажется, это назвать нельзя. Я говорю, это, в принципе, сравнимо с просмотром тиктоков, когда ты просто как бы продолжаешь думскроллить какую-то ленту.
14: Ключевое преимущество таких микродрам – дешевизна производства. Платформа Candy Jar сообщила, что каждая их микродрама – это примерно 50-75 эпизодов. Съемки и монтаж занимают около 3 месяцев, а весь цикл производства обходится в сумму от 100 до 300 тысяч долларов. Традиционные телевизионные ситкомы длительностью по полчаса могут стоить от 2 до 4 миллионов долларов только за один эпизод. Темы таких микродрам при этом абсолютно избитые, но оттого, видимо, не менее интересные. Мелодрамы про безответную любовь, про безнадежную любовь, про запретную любовь и так далее. Основная аудитория – женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Встречаются и микродрамы в жанре научной фантастики или даже ужасов. Зародился этот формат в Китае, а в прошлом году такие сериалы пришли и в Россию. Отечественные стриминги запустили разделы с микродрамами. Некоторые компании и студии даже заявляли, что будут их производить. О ситуации на российском рынке рассказывает программный директор фестиваля вертикальных сериалов «Реалист», автор телеграм-канала «Пшеница на международке» Катерина Пшеницына.
16: Закупочные зарубежные проекты из Китая и других стран не нашли отклика у российского зрителя. Многие платформы начали экспериментировать со съемками российских версий по канонам микродрамы, но и эти проекты пока еще наш зритель принимает с осторожностью. Реально успешные кейсы там, где формат вертикального сериала работал не как самостоятельный контент, а именно как инструмент, который ведет зрителя на какой-то другой основной продукт. Очень крутой кейс с вертикальным сериалом про Галину Ивановну сделал «Пятерочка». Также мы видели примеры вертикальных реалити, которые вирусились в соцсетях и вели зрителя на покупку музыкальных треков.
14: В 2024 году рынок микродрам в Китае впервые обогнал по объемам традиционный кинопрокат. Тогда маленькие сериалы заработали почти 7 миллиардов долларов, а кино чуть меньше 6 миллиардов. В остальном мире рынок пока не такой большой, но аналитики ожидают, что к 2030 году микродрамы за пределами Китая заработают примерно 9,5 миллиардов долларов при существующих темпах роста. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
10: Тесла Илона Маска готовится к запуску беспилотного такси CyberCab уже в августе. Компания планирует использовать этот автомобиль для своего сервиса автономного вызова такси, пишет издание The Information. Первыми в поездке отправятся сотрудники Теслы в Техасе. Отличительные черты кибертакси от Илона Маска – схожий дизайн с кибертраком и полное отсутствие каких-либо органов управления. В салоне нет ни педалей, ни руля, есть лишь тачпад. Как уточнили в Тесле, компания планирует внедрять CyberCab с поездок по дорогам общего пользования, а затем через несколько дней интегрировать в отдельную службу роботакси в Остине. Уже проведены тест-драйв и тренировки с местными службами быстрого реагирования. О перспективах беспедального и безрулевого проекта Илона Маска говорит главред сетевого автомобильного издания Qtoru Максим Ракитин.
17: Здесь вариантов два. Или господин Маск настолько здорово наладил свой искусственный интеллект, что автомобиль способен, в принципе, обходиться без водителя и без его помощи. Либо существуют какие-то сертификационные ограничения, которые в любом случае заставят Теслу установить какие-то органы управления. Кнопку экстренного торможения, кнопку выключения автомобиля, что-то типа того. Потому что даже сейчас в самых продвинутых беспилотниках, понятное дело, кнопка экстренного торможения, она есть, и она под контролем у инженера, например. У человека всегда находится. Здесь как раз вопрос сертификации, насколько я понимаю, это все будет начинаться с Техаса. Вопрос заключается в том, допускается ли Национальной ассоциацией безопасности дорожного движения США вот такие вольности на открытых дорогах. Хотя, с другой стороны, мы видим, что те же самые беспилотные такси во многих городах США ездят и тоже там и людей за рулем не наблюдается, хотя органы управления у многих машин есть. Здесь как раз вопрос чисто юридический. С точки зрения безопасности, уповать можно только на продвинутую систему лидаров, хорошее машинное обучение, что автомобиль действительно знает максимальное количество сценариев и знает, как в этом случае реагировать.
18: Получается, дизайн — это продолжение кибертрака, и кибертраки есть в России. Можно ли представить, что киберкары будут в России тоже?
17: Ну, представить можно, но это перспектива достаточно туманная. Во-первых, у нас запрещены беспилотники, ну, автомобильные беспилотные конструкции. У нас нет для них ни законодательной базы, ни сертификационной. То, что сейчас мы видим у нас на дорогах, в том числе и российские разработки, в любом случае сидит инженер-водитель и контролирует автомобиль. С точки зрения дизайна, ну, у Теслы дизайн всегда был странный. И что вот этот вот CyberCab, что кибертрак, это все-таки такое, это больше соригинальничает. Здесь нет никакого дизайнерского языка. Это просто вот такие оригинальные линии, чтобы человек точно знал, что это Тесла. По поводу появления в России, ну, это практически нереально, потому что, опять же, у нас автономное вождение пока находится, ну, не то, что там на уровне начала, и законодательно, и технически мы к таким автомобилям пока не готовы.
10: Максим Ракитин, главред Qt.ru. Tesla начала испытание серийной версии своего киберкэба на дорогах общего пользования в июне. Ожидает, что производство роботакси будет наращиваться к концу года.
9: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 905 тысяч рублей.
19: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
9: STO Xvantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
7: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
20: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
20: Разработчик электромобилей «Атом» компания «Кама» подписал 26 договоров сервисного обслуживания в 8 городах России. Москве, Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. А к 2027 году планируют расширить сервисную сеть до 16 городов, сообщила пресс-служба компании. Также отмечается, что к 2029 году сервисную сеть планируется расширить до 48 городов России. В ближайшие 3 года РЖД планирует внедрить посадку по биометрии на всех ключевых направлениях, включая поезда, федеральной пассажирской компании. Пока технология работает только на начальных станциях, но в будущем ее распространят и на промежуточные. Пилотный проект запустили в этом году на маршрутах из Москвы в Нижний Новгород, Кострому и Иваново, а также между Нижним Новгородом и Кировом, Нижним Новгородом и Ивановым.
7: Рейтинги.
20: Рейтинговое агентство «Акро» подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на максимальном уровне AAA со стабильным прогнозом. Очень высокая оценка бизнес-профиля банка ВТБ связана в первую очередь с занимаемыми рыночными позициями и высокой диверсификацией операционного дохода ввиду универсального характера бизнеса. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
10: В 20:48 в Москве вы слушаете Business FM. Вторник на российском рынке завершился ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2,6% на основных торгах, закрывшись на отметке в 2148 пунктов. Долларовый индекс РТС вырос на 2,4%. Рынок отыгрывал техническую перепроданность. После падения на прошлой неделе поддержку оказала дорогая нефть. Брент превышала вечером $92 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Среди лидеров роста акции Московского кредитного банка, самолета и ДВМП. Рубль к вечеру немного укрепился, юань опустился снизился до 12 рублей 59 копеек, отыграв дневные потери. Официальный доллар на завтра подорожал до 85 рублей 16 копеек. Давление на валюту сохраняется из-за высокого импорта и покупок Минфина, но дорогая нефть и приближающиеся налоговые выплаты оказывают поддержку. Все мы обсудили со старшим персональным брокером БКС Мир Инвестиций Александром Бартеневым.
0: Если речь идет про рынок акций, то у меня сейчас осторожный сценарий. Боюсь, что это кратковременное явление. И те проблемы, которые были на рынке акций, они, к сожалению, сохраняются. Мне кажется, рынок пойдет ниже.
10: Сейчас совершенно разные цифры называются. Одни говорят, что на 2000 где-то мы остановимся. Другие говорят, нет, 1900. Третьи говорят, да какие, 1400 нормально. У вас какие прогнозы?
0: Думаю, осторожный сценарий пока 1900-1950. Я думаю, в общем, движение вниз, оно ограничено. И все-таки 1900. И все-таки ожидаю разворот рынка акций после октября.
10: А почему именно после октября?
0: Нам кажется, что хоть и курс поднялся выше 85 рублей, но тем не менее 85 рублей не то чтобы недостижимая цель, но наоборот, скоро привыкнем к курсу 90-95 рублей. И все-таки так или иначе это начнет влиять на прибыли компании. Так или иначе. То есть поскольку вес экспортеров в корзине все еще большой, в отчете за третий квартал мы это в прибылях компании увидим, и, соответственно, какие-то переоценки рынка здесь могут быть. Где-то местами может быть возрастут дивидендные ожидания, поэтому рост курса рано или поздно в любом случае должен привести к небольшому росту рынка.
10: Сейчас не ожидаете отката доллара, то есть усиления рубля?
0: Да, наверное, на 2-3 рубля это возможно, потому что у нас, с одной стороны, никто не отменял продажи валюты экспортерами, хоть и не снизились, но, тем не менее, они все еще есть, поэтому здесь спекулятивное, может быть, достижение там 82 рублей за доллар, оно возможно.
10: Ну, а все-таки тогда почему у нас так вдруг стала резко расти валюта, несмотря на то, что нефть, в общем, тоже достаточно высокая и последние дни тоже растет?
0: Здесь совпадение нескольких факторов. С одной стороны, продажи валюты экспортерами снизились, не помню цифры, по-моему, 5,5 или 5,6 миллиардов долларов по итогу июля и по итогу августа. Там также падение продаж со стороны экспортера по валютной выручке. Но сейчас нефть начала расти. И если нефть на такой высокой отметке сохранится какое-то время, то вот на самом деле вот и есть точка разворота в долларе. То есть, условно, если у нас нефть сейчас еще простоит 2 недели, то эти объемы уже перейдут в сентябрьские продажи со стороны экспортеров. И там можно будет по новой пробовать набирать валютную позицию.
10: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций. Аналитики ожидают, что на неделе курс доллара будет в диапазоне 83-85 рублей, а юаня 12.45-12.65. Центр внимания данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые могут повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке 11 сентября. Хотите обучить нейросеть? Заплатите. Разработчиков искусственного интеллекта хотят обязать платить правообладателям за обучение на и-контенте. О разработке такого законопроекта пишут «Ведомости». По данным издания, те, кто владеет правами на фильмы, музыку и другой контент, смогут публично запретить использовать свои материалы. Как рассказал источник «Бизнес-ФМ», пока поправки не носят публичного характера и будут дорабатываться в ближайшие недели. Пока предлагает, что правообладатели могут напрямую заключить лицензионное соглашение с разработчиком большой фундаментальной модели. А для тех, кто не заключил такое соглашение, не запретил использовать свой контент, так называемых молчащих правообладателей, будет механизм компенсаций. Суммы определит правительство. Идею комментирует гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии, кандидат юридических наук Никита Данилов.
21: Когда мы проходили несколько обсуждений законопроекта, который в итоге был принят как закон, да, о развитии искусственного интеллекта в России, когда проходили обсуждения с разработчиками этого закона, нам напрямую говорили, что на самом деле большие фундаментальные модели уже на всем обучились. Они обучились уже на всем контенте, без согласия правообладателей. И вот такой компенсационный механизм, возможно, будет действен для правообладателей-мучунов, да, которые не придут к заключению прямых лицензионных соглашений с разработчиками системы искусственного интеллекта. Но мы надеемся, что прямые лицензионные соглашения, они закроют больше 90% потребностей в обучении системы искусственного интеллекта, потому что, например, если взять компании-члены Национальной федерации музыкальной индустрии, которые возглавляют, у нас в составе 10 музыкальных лейблов издательств, и совокупность компаний-членов мы принадлежит, я думаю, что порядка 70% каталогов российской музыки, музыки, которая представлена в России. То есть уже можно, заключив 10 договоров с членами ФМИ, очистить для цели обучения искусственного интеллекта контент, и это будет порядка 70%. 80% контента. Если добавить к этим 10 членам НФМИ еще 4-5 крупных музыкальных компаний в России, то это будет, я думаю, что уже порядка 90% музыки, которая используется и может использоваться для обучения. А что делать с оставшимися 10% каталога и правообладателей? Тоже не проблема будет для Big Tech компаний заключить лицензионные договоры или расширить существующие уже лицензионные договоры. Если взять средний каталог российских стриминговых сервисов, например, Звука или Яндекс.Музыки, других сервисов, то это будет порядка 70 миллионов, а то уже и больше треков. И весь этот каталог, он очищен. В отношении всего этого каталога уже у компании Big Tech есть лицензионные договоры. И нет никаких проблем расширить сферу действия существующих лицензионных договоров на цели обучения машинных моделей и искусственного интеллекта.
10: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. Однако, когда речь заходит об обучении искусственного интеллекта, разработчики оказываются между двумя полюсами – пиратством и избыточным регулированием, рассуждает гендиректор компании Nevel AI Алексей Хохунов.
1: Я когда думаю про данные для обучения, я представляю себе всегда такую шкалу, где у нас с одной стороны это такое абсолютное пиратство, где любой разработчик вот что нашел из данных, то его. Ну а с другой это такая максимально легитимизированная, прописанная с точки зрения права сфера, где даже пользователю вписать согласие на обработку персональных данных без явного его согласия нельзя. У каждого

0: суд практически невозможно. То есть суд — это основной способ вообще, как можно что-то достать. И в этом плане, конечно, практики какой-то простроенной в России, там с размером компенсации, что вокруг этого будет, очень сложно это предсказать и понять. Ну, то, что там всякие сущности вроде упущенной прибыли должны возникать, там, в общем, вложенных средств, это все очень широко манипулятивная история. Непонятно, там, не знаю, мы использовали фильм для обучения искусственного интеллекта. И разработчик скажет: ну вот, а я на фильм потратил 30 миллионов долларов. Вот компенсацию, которую мне должны заплатить. Ну и пойди там оспорь, сколько вообще на самом деле здесь будет подходить.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Nevel AI. Поправки, как пишет «Ведомости», завтра планирует рассмотреть рабочая группа по регулированию административным барьерам, которую возглавляет статс-секретарь замминистра цифрового развития Иван Лебедев.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл «Дека» так и не подписал контракт с «Битлз» после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. «Дека» сделал выбор в пользу лондонской группы «Tremolos», а «Битлз» позже достались лейблу «Эмми». И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты «Битлов» приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. «Дека» в ответ подписал «Роллинг Стоунс», «Тома Джонса» и «Муди Блюз». Но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха «Ливерпульской четверки». В итоге продюсер «Дека» Дик Роу остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг «Битлз». Знал бы прикуп. На «Бизнес FM». Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: 20:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В России произошел массовый сбой интернета. Из-за проблем у крупного регистратора доменных имен начали сбоить сайты и приложения. Пользователи жалуются на проблемы с маркетплейсами, нейросетями, мессенджерами, соцсетями и другими сервисами. Кроме того, в Гагаринском районе Москвы и Хамовниках произошел частичный блэкаут. До этого на Ленинском проспекте мигал свет и светофоры, сообщают очевидцы. Затем электричество полностью отключилось. Есть проблемы с работой мобильного интернета. Из-за аварии произошел сбой на оранжевой ветке метро. Электричество также пропало в торговом центре «Гагаринский». Посетителей эвакуировали. Минпромторг может потребовать локализации чипов для искусственного интеллекта. Ведомство совместно с компаниями-разработчиками и производителями электроники обсуждает введение бальной системы для определения уровня локализации, рассказали газете «Коммерсант» 3 источника, участвующие в обсуждениях. Для признания продукции отечественной производителям потребуется набрать необходимое количество баллов. Оно, по словам собеседников издания, пока не определено. Мера позволит ограничить массовое внедрение зарубежных ускорителей на объектах критической информационной инфраструктуры, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Россия планирует начать строительство атомной электростанции малой мощности в Мьянме. Об этом сообщил ТАСС гендиректор корпорации «Росатом» Сергей Лихачев. По его словам, до конца года планируется подписать контракт на первичные изыскания и на будущий год выйти на площадку. Лихачев подчеркнул, что скорость строительства определяется не только российской стороной, но и стороной заказчика. После подписанного соглашения будут проведены контрактная обвязка и выход на площадку. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Регионы ведут работу по заключению соглашений с

0: независимыми АЗС, сообщили ФАС. Цель — обеспечить справедливые цены на частных заправках. А вице-премьер Новак вновь поручил усилить контроль за обеспечением регионов топливом. Что там происходит, спросили мы жителей. Ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов в Канье Уэст в Петербурге. За сутки организаторы продали уже более половины билетов. Их стоимость доходит до 160 тысяч рублей. Резко подскочил и спрос на питерские отели и билеты до северной столицы. И 4 педагога получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были антитеррористические учения в городском округе Щелково. По данным Минздрава региона, трое госпитализированы. Как это комментируют эксперты по безопасности, подробности на «Бизнес-ФМ». Бензиновый кризис. Серия вторая. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов. А Федеральная антимонопольная служба сообщила, что идет работа по подготовке соглашения с регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Ситуация с наличием топлива на АЗС различается от региона к региону.
1: Москвичка Нина поехала в Архангельскую область на автомобиле. Больших проблем с бензином по дороге не заметила.
2: От Москвы до Ярославля вообще не смотрел, потому что я ехала на полном баке. После Ярославля до Вологды я начала присматриваться. Там совершенно нормально все было. Бензин везде был разный. Но я нигде не заправилась. Заехав в Вологду, поняла, что зря. Потому что в Вологде были очереди на заправке на сетевых. А вот те, которые местные, частные, там было дороже, но машин не было, никого не было. В общем, я все отпустила на самотек. В Вологде пробыла 2 дня. Когда выезжала, ситуация была точно такая же. Просто выехала за город, совершенно спокойно заправилась на сетевой заправке, без очереди, без всего. Потом дальше меня встречало несколько сетевых, там бензин был, но были очереди, и потом я ехала 400 километров, не было вообще просто заправок, в принципе, никаких до Каргополя. В Каргополе всего 2 заправки Роснефти и местная какая-то. На Роснефти была очередь, я спокойно заправилась на местной подороже и уехала дальше. То есть, ну вот везде по-разному.
1: О ситуации с бензином в Подмосковье рассказал Бизнес-ФМ таксист Павел.
3: В основном на заправках есть только дизель. Еще реже встречается сотый, 98-й, и иногда встречается 92-й. В очереди, к сожалению, я бы сказал, они больше, чем вот в первую волну. И еще я обнаружил, что в навигаторе начали писать, со скольки до скольки заправки работают. И вот сегодня заметил, если на основных магистралях, ну, понятно, будут большие очереди, а если заправка где-то в стороне, дальше от основной дороги, то там меньше очереди на заправку. Особенно, что сегодня заметил, есть заправки, где операторы, ну, прям магазинчик, а есть заправки самообслуживания. Вот, и я увидел, что стоит заправка самообслуживания, но она как бы выключена, нету цен, ничего. Но можем на нее подъехать, заправиться через навигатор. Представляете, какой нонсенс. Так что так вот, если вы видите, что заправка выключена, попробуйте, заедьте, вдруг у вас получится заправиться через навигатор.
1: Еще одной москвичке Ольге заправиться не удалось, поэтому весь вторник она передвигалась по городу на такси.
4: Мне вчера так и не удалось заправиться. Я около 2 часов потратила на поиски бензина. Проехала от метро Щукинской по Волоколамскому шоссе в сторону Строгино. Проехала все Строгино. Никаких заправок я с бензином не заметила. Выехала на МКАД в сторону Шереметьево. Тоже, проехав какое-то время, ни одной заправки не было, где был бы 95-й. Периодически встречался дизель. Переехала на противоположную сторону МКАДа. Отправилась в сторону Рублевского шоссе. Там была единственная заправка при съезде с МКАДа на Рублевское шоссе. Но очередь была огромной. Машин 60 было, не меньше. Поэтому итог таков, что стоять с 12 часов ночи до 2 часов и с вероятностью того, что перед тобой может закончиться бензин, тоже не очень радует. Поэтому такси. Сегодня такси.
0: Глава Минэнерго Сергей Цеверев заявил, что бензин на заправках есть, правда, признал проблему очередей, активно работаем, чтобы эту проблему решить, сказал он в комментарии для телеграм-канала «Юнаш». При этом дизель, по словам министра, есть везде. Тем временем Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это на E92 стандартов Евро 2, 3, 4, а также 95 и 98 бензин Евро 4. Михаил Задорожный продолжит.
5: Итоги первого дня торгов бензином евро 2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос «Бизнес-ФМ» прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже евро 5 на площадке осуществляют две компании – «Татнефть» и «Форта Инвест». За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть ненулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а евро 5 оставлять для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов евро 2, 3, 4 пока еще не приобретали. Но если кончится евро 5, то придется торговать тем, что есть, рассказал «Бизнес-ФМ» директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
6: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5, и пока не планировали переходить на К2 или К3, например. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
5: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни евро 5, ни любого другого.
7: Мы вроде как запнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день.
8: Ну, тяжелая ситуация, но нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузят. И сделки очень многие задерживаются, потом нам просто обнуляют и пишут письма, что типа согласитесь на возврат денежных средств. Ну, обнуляют сделки просто, значит, и все.
5: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином евро 2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда национальной Игоря Юшкова.
9: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с евро-2, с евро-3 до евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только евро-3, но и евро-2. То есть технически произвести подобное топливо проще, но смысл даже не в простоте и какой-то рентабельности производства, а в том, чтобы НПЗ, по сути, не простаивал.
5: Ранее вице-премьер Александр Ноуга заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: О том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее. А за сутки организаторы концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге продали уже более половины билетов при стоимости от 9 до 160 тысяч рублей. Те, что попадают в продажу, разлетаются моментально. Но, как заявили бизнес-фэм в агентстве S-Agency, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы на даты концертов, и цены на проживание уже пошли вверх. Иван Медведев подробнее.
10: Всего на концерты Канье Уэста 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Бизнес ФМ гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
11: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, и по 21, и по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
10: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Канье Уэста могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали Business FM представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
12: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
10: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам? Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
13: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта. Да? То есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
10: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Огонь!

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Педагоги получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были учения в городском округе Щелково, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру. По данным Минздрава региона, пострадали 4 человека, трое были госпитализированы. Как уточняют телеграм-каналы, учения касались антитеррористической защищенности, а граната была страйкбольной. Ее закинули в окно, граната попала в деревянную балку и щепками посекло 4 человек. Пострадавшим оказана помощь в больнице, их отпустили домой. Комментирует эксперт по безопасности, бывший сотрудник спецслужб полковник Сергей Петров.
2: Виновные понесут наказание. Если это какое-то стечение обстоятельств, случайность какая-то, то сработала страховка, что учебная граната, она не боевая, и она не принесла смертельных ранений. Ну, а мелкие там посекушки, это, так сказать, обычное дело на учениях. Люди, прошедшие через этот момент, они становятся более подготовленными, более ценными кадрами. Таких людей очень мало, их берегут, они очень полезны.
3: Ну, а насколько это стоит того в плане, что, может быть, надо какую-то более безопасную тактическую гранату выбирать, я не знаю, которая хотя бы не разрывается, и она делает вид, что она разрывается.
2: В данном случае синяки, мелкие ссадины, это нормально для таких тренировок. Зато обстановка была приближена к реальности. Я думаю, что когда мы учимся собирать грибы, это одно дело. Когда мы учимся сражаться с бандитами, это совсем другое дело. Когда я занимался тренировками аналогичными, то были

0: особом контроле розничные цены на АЗС, сообщил Кабмин. Там заверили, что аграрии обеспечены топливом в достаточном объеме. Уборочная компания идет штатно, северный завоз осуществляется по утвержденному графику. По сообщению правительства, власти работают над заключением типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей АЗС для обеспечения справедливых розничных цен. Большинство компаний в России, около 85%, не планируют повышать зарплату в третьем квартале этого года, несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынке труда. Другие планируют поднять ее в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. Это следует из данных мониторинга Центробанка. По данным ЦБ, увеличить зарплату готовы только предприятия в сфере сельского хозяйства из-за высокой потребности в сотрудниках в период уборки урожая. Рост, согласно оценке регулятора, составит 2,2%. Также отмечается, что планы компании по найму работников на третий квартал стали более умеренными, достигнув минимума с аналогичного периода 2020 года. Каждый житель Тайваня получит денежные дивиденды от искусственного интеллекта. Так, в следующем году местные власти выплатят гражданам по $314. В бюджете на эти цели будет заложено около 7,5 миллиардов, пишут островные СМИ. Деньги будут выделены благодаря росту экономики Тайваня за счет увеличения экспорта устройств и сервисов, полупроводников, информационно-коммуникационной и производственных отраслей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 21 градус. Осадки уже сегодня не ожидаются. Ночью плюс 18. Завтра днем до 19 градусов. Облачно с прояснениями. Предварительно без осадков. В четверг плюс 22. Потеплее, но возможны кратковременные дожди. «21.17 в Москве. Вы слушаете Business FM». В России отзывают 60 тысяч доз вакцины для собак после сообщения о тяжелых осложнениях и гибели животных. Речь о 20-й серии мультикана 8, комплексные вакцины российского производителя ветпрепаратов «Ветбиохим». Его поставили более чем в 10 регионов страны. Компания повторно проверит качество препарата и условия производства. Документ по отзыву, подготовленный для Россельхознадзора. Бизнес ФМ поговорил с владельцами собак из разных регионов, чьих питомцев прививали этой серии. Что могло пойти не так и что делать тем, чьи животные пострадали, подробнее об этом Олеся Савуськина.
3: Температура под 42, судороги, рвота с кровью. О таких симптомах рассказывает владельцы собак после прививки мультиканом 8 20 серии. Обычно животным становилось плохо через несколько дней после укола. Некоторых спасти не удалось. Больше всего таких историй пока в Ярославской области. Там Центр ветеринарии подтвердил поствакцинальные осложнения у животных и еще 14 августа прекратил использовать эту серию. В Рыбинске 4-месячному щенку вакцину ввели 11 августа. Через несколько дней собаку пришлось усыпить, рассказывает хозяйка Наталья.
4: Мы поставили вакцину, мы ставим ее очень много лет, никогда никаких инцидентов не было. Вакцина вторая, щенок был здоров. В ночь на 15 с 4 утра у щенка начались судороги. Он визжал, кричал. В 9 утра мы пришли в клинику, собаку осмотрели, назначили инъекции обезболивающие, но ничего не помогло. Собака истошно кричала, судороги, но это смотреть было, конечно, невозможно. Я сама медик, я понимала, что улучшений нет. Пришлось сделать эвтаназию. Когда мы привели собаку на эвтаназию, ветеринары сказали, идите и прививайтесь от бешенства. Были, видать, мысли, что собака вместо вакцины комплексной ввели живой вирус бешенства.
3: Связь между прививкой и тяжелыми осложнениями официально пока не установлена. Могла ли вакцина вызвать само заболевание, объясняет ветеринарный врач, хирург, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.
5: Самое главное, что вакцины все инактивированы, то есть они вообще не содержат вирус бешенства, чтобы можно было им заболеть. От вакцин есть ряд каких-то осложнений. Наиболее частые аллергические, анафилактические реакции. Ситуация с этой вакциной, ее применяют уже на протяжении многих лет и давно себя зарекомендовала. У нас довольно сильно продвинулось производство за последние несколько лет фармкомпаний. Наша вакцина считалась одной из лучших против бешенства. Она дает великолепные титры, прекрасные. Их держит. К вакцине от бешенства вообще никаких вопросов никогда не было.
3: СМИ пишут о похожих случаях в Петербурге, Вологде, Подмосковье и других регионах. В Саратове сейчас борются за жизнь 2-месячный

0: Бразилии, щенке русского охотничьего спаниеля. Той же 20-й серии ее привили 14 августа, рассказывает заводчик Камила.
1: Щенок сейчас жив, у щенка сейчас выраженная дезориентация в пространстве, щенок продолжает скулить, выгрызать себе лапу до мяса, испытывает явную боль, он, пока ехали в ветеринарную клинику, сильно выгибался. У щенка проявляется обезвоживание, отсутствует аппетит, была рвота с алой кровью. Сейчас щенок оставлен в стационаре, владельцы поедут ближе к 7 вечера на часы посещений. Щенку проводятся необходимые медикаментозные процедуры, капельница, системы, уколы.
0: По словам Камилы, хозяева щенка передали производителю вакцины, компании «Ветбиохим», результаты обследований и получили от его представителя рекомендации по лечению. Для выяснения обстоятельств компания направила своих специалистов в Ярославскую область. Главный вопрос – где мог произойти сбой? В Ярославской области вакцину закупали напрямую у производителя. Центр ветеринарии утверждает, что температурный режим при перевозке соблюдали, и раньше «Мультикан-8» использовали без подобных проблем. 20-я серия перед выпуском также прошла контроль качества, заявляет компания. Теперь препарат проверяют заново вместе с условиями производства. Все 60 тысяч доз отзывают. Архивные образцы отправят на независимую экспертизу. «Мультикан-8» выпускает с 96 года. Ежегодно продают больше 2 миллионов доз. Это комплексный препарат. Он защищает от бешенства, чумы, аденовирусных инфекций и нескольких видов энтерита. В соцсетях владельцы пострадавших собак уже обсуждают обращение в суд. На какую компенсацию они могут рассчитывать, рассказывает юрист, председатель Ассоциации зооправа Анастасия Федюнина.
2: Правоотношения сторон распространяется закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков рыночной стоимости животного, которое погибло, а также те расходы, которые владелец понес в связи либо с лечением собаки, либо на производство патологоанатомического вскрытия трупа животного. Владельцы могут рассчитывать на возмещение неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. В части доказательств необходимо подтвердить факт вакцинации животного, приобретения вакцины, гибели животного или дальнейшего лечения, собрать все ветеринарные документы. В случае, если наступила гибель, желательно провести вскрытие трупа животного.
0: В ответ на запрос «Бизнес-ФМ» производитель заявил, что видит, цитата, «признаки возможного организованного распространения недостоверной информации о вакцине». Официальных претензий от владельцев и обращений в Россельхознадзор, как утверждают в компании, пока не поступало. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
3: Топливный кризис разногнал цены на картофель. Оптовые цены на него выросли на 40%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса АБ-центр. На 7 августа средняя закупочная цена почти достигла 25 рублей за килограмм, в рознице превысила 68. Обычно с началом сбора нового урожая цены на картошку снижаются, но в этом году тренд сменился. Проблема в сокращении собранных объемов картофеля по сравнению с прошлым годом, но не только, продолжит Алина Орлова.
4: Оценивать урожай пока рано. В большинстве регионов картошку только начали собирать. На Урале объемы могут быть ниже из-за обильных дождей, затопивших посевы. Только на Кубани уборочная кампания подходит к концу и ожидается лучше прошлогодней. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. Урожайность 257 центнеров с гектара. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Первая отличительная особенность этого сезона – топливный кризис новых масштабов. Продолжает руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
5: В цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. То, что везут с южных регионов, я еще не вижу плохого урожая. Те регионы, которые являются донорами, там еще только начинается массовая уборка. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал по прошлому году ценам, просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических пятилетних цен.
4: Другая причина – сокращение посевных площадей. В промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет, а увеличивать их аграрии не могут. Закупочные цены не покрывают рост себестоимости. Поэтому сколько будет стоить картошка к концу года, зависит не от качества урожая, а от реальных объемов производства. Председатель агрофирмы «Элитный картофель» в подмосковном Раменском и в Пензенской области Владимир Акатьев говорит, что цена реализации в 25 рублей за килограмм устроила бы сельхозпроизводителей. Акатьев тоже называет главной угрозой для хозяйств дефицит топлива, который косвенно бьет по всем отраслям.
6: В Пензенской области покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? Мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. А он требует определенных размеров. У нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем в продовольственном картофеле. Тут получается такая вилочка. И зерно вот то же самое. Мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживать, мы пока не представляем. Продавать зерно за бесценок не хочется. Но вынуждены будем продавать за бесценок. Ну а потом, да ведь и будущий год надо жить.
4: Если картошка продолжит дорожать, Россия может нарастить импорт из Белоруссии и Китая, Азербайджана и Египта. Цены от российских не сильно отличаются. Но пока поставки из этих стран не росли, говорят эксперты. На оптовом рынке практически 100% товара – это Россия. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
8: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
7: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
8: и, очевидно, уже в курсе.
7: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
7: Все золото мира. Самым узнаваемым золотым артефактом в мире признана корона первого монарха Венгерского королевства святого Иштвана. Она изображена на современном гербе Венгрии с венчающим ее наклоненным золотым крестом, именно таким, как и на реальной короне. По общепризнанной версии, однажды корону выкрали, поместив в слишком тесный ларец, крышка которого и погнула крест. Впоследствии выправить повреждения никто не взялся. Корону подарил Иштвану папа римский Сильвестр II в 1000 году нашей эры. Во время Второй мировой войны корона была вывезена нацистами в Австрию, а потом попала в США. Там она хранилась в Форт-Ноксе и в 1978 году после венгерско-американских переговоров снова вернулась в Венгрию. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: 21:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Глава МИДа Сергей Лавров заявил о праве России рассматривать удары британских дронов по своей территории как прямое участие Великобритании в конфликте со всеми вытекающими последствиями. Так он ответил на заявление британского премьера Энди Бёрнама, который после появления информации об использовании британских дронов в ВСУ сказал, что Лондон продолжит на 100% поддерживать Украину. В интервью «Вестям» Лавров напомнил слова президента Владимира Путина, который предупреждал о правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на интересы России и российскую собственность. Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск прокуратуры об аннулировании сделки по продаже предприятия, занимавшегося производством железобетонных изделий для Минобороны в Новороссийске. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Завод был продан в 2023 году за 328 миллионов рублей, в то время как его реальная стоимость составляла 1,4 миллиарда. Согласовал сделку бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Суд назначил экспертизу для установления реальной стоимости актива на сегодняшний день. В прошлом году Иванов был осужден на 13 лет за растрату государственных средств. Ажиотаж вокруг концерта рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге спровоцировал появление новых мошеннических схем. Злоумышленники предлагают приобрести билеты по заниженной цене. В случае предоплаты или перехода по ссылке для покупки жертва теряет деньги и получает ненастоящие билеты, предупреждают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на экспертов. Если предложение чересчур заманчивое или собеседник настойчиво торопит с решением, стоит взять паузу и самостоятельно сверить информацию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Истек 60-дневный срок перемирия между США и Ираном. Трамп заявил, что не намерен продлевать соглашение, поскольку никуда не торопится. На этом фоне цена на нефть Brent вновь превысили $90 за баррель. Есть ли выход из этого тупика? Комментарий Георгия Бофта. Компания VetBiochem отзывает вакцину для собак Multicam 8 20 серии после многочисленных сообщений об осложнениях и гибели животных. Сам производитель заявил Business FM о признаках организованного распространения недостоверной информации о вакцине. На какую компенсацию могут рассчитывать владельцы собак, если обвинения подтвердятся? Блэкаут в нескольких районах Москвы. О проблемах со светом сообщали жители Хамовникова, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Свет временно отключился и на станции метро Октябрьская. Телеграм-каналы сообщают, что на улице Вавилова произошла авария на электроподстанции. С этим связывают и сбой в работе Рунет. Подробности на Business FM. Перемирие закончилось, так и не заработав. Истек 60-дневный срок исламабадского меморандума между США и Ираном, установивший перемирие. Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать соглашение, поскольку никуда не торопится. На этом фоне цены на нефть Brent взлетели выше $90 за баррель. Трамп, в свою очередь, еще и обрушился на Оман, который пытается договориться с Тегераном о судоходстве в Ормузском проливе. Это уже тупик или еще нет? Георгий Бофт комментирует, автор телеграм-канала. Лобов знает.
10: По сути, перемирие толком и не соблюдалось. Хотя формально стороны по-прежнему спорят о ядерной программе Тегерана, на деле спор идет о том, кто будет контролировать Ормуз. Учитывая отсутствие перспектив скорейшего урегулирования, реакция нефтяного рынка выглядит пока еще сдержанно. Несмотря на сохраняющийся дефицит предложения, цена не поднимается сильно выше $90 за баррель. Во многом потому, что Саудовская Аравия и Эмираты отчасти компенсировали сокращение нефтяного транзита через Ормуз прокачкой по трубопроводам в обход пролива. А Goldman Sachs вообще насчитал аж 7 готовых проектов, способных не далее конца 2028 года покрыть свыше 2/3 довоенного экспорта через Ормуз. На цены давят и прогнозы. Так, Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз мирового спроса на текущий год в сторону сокращения его на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Наконец, экспортеры переняли тактику подсанкционных стран и теперь проводят танкеры через Ормуз с выключенными транспондерами. По некоторым данным, уже 2/3 танкеров именно в таком режиме проходит пролив. Министр энергетики США Крис Райт на днях утверждал, что за неделю удалось вывести около 9 миллионов баррелей в сутки, почти половину довоенного объема. Таким образом, при сохранении нынешней неопределенной ситуации равновесная цена на нефть останется в диапазоне $85-90. Скачок к 140, как было в апреле, может произойти лишь в случае особенно резкой эскалации, например, в форме иранских ударов по нефтедобыче и местным НПЗ залива. На этом фоне Трамп вдруг неожиданно набросился на Оман. «Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомим их чертям». При том, что страна поддерживает США отношения, близкие к союзническим. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме опасаются, что в случае согласования двумя прибрежными странами новая схема судоходства де-факто закрепит контроль Ирана над проливом. Ормуз ведь целиком находится в территориальных водах Ирана и Омана. США могут вообще остаться не у дел, к чему там не привыкли. Посему Вашингтон настаивает на международном контроле над этим водным путем. Отсюда же недавнее показавшееся странным заявление Трампа о том, что он скоро объявит Ормуз территории США. Позже Белый дом объяснил это шуткой. Однако логику мышления в Вашингтоне она передала точно. К тому же Оман – единственная страна Персидского залива, которая стала бенефициаром войны. тайны. Через оманские порты, находящиеся за пределами Ормузского пролива, за время войны грузооборот вырос более чем вдвое. Предварительно Оман и Иран уже договорились по карте судоходных маршрутов. Вход в залив будет проходить вдоль иранского побережья, а выход уже со стороны территориальных вод Омана. Прежние маршруты закрываются. Так просто продавить такой формат вряд ли удастся. США все же продолжают блокаду иранских портов, и глава Пентагона Хексет обещает делать это бессрочно. Что касается России, то блокада Ормуза Москве помогла, но не так, чтобы сильно. После апрельского пика в $94 расчетная цена нефти сорта «Юралс» пошла вниз. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев на 17% ниже прошлогодних. Блокада Ормуза, во-первых, добавляет к цене российской нефти меньше, чем к цене ее логистики и страхования. Во-вторых, санкции и непрекращающиеся удары по НПЗ еще больше съедают эту временную премию. В случае дальнейшей эскалации нефтяные цены могут пойти еще выше. На это ускорит сокращение спроса в Азии, куда идет основной российский экспорт, а также подтолкнет Индию и Китай к более жесткому торгу по дисконту. Так что оптимальный для Москвы сценарий – это ровно тот, который реализуется сейчас. Неопределенность без внятной развязки.
3: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». В нескольких районах Москвы случился блокаут по одной из версий из-за аварии на электроподстанции. О проблемах со светом сообщали жители Хамовников, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Оказались частично обесточенные торговые центры Гагаринский и Ереван-Плаза, а на Ленинском проспекте выключились светофоры. Телеграм-каналы сообщают, что на улице Вавилова произошла авария на электроподстанции. Из-за этого временно прекратилась подача электроэнергии к одному из крупных узлов связи. Поэтому в работе Руната произошел массовый сбой, сообщили ТАСС в доменном регистраторе РЭК.ру. Свет временно отключился и на станции метро «Октябрь». В соцсетях появились кадры, как москвичи спускаются по отключенному эскалатору, подсвечивая путь фонариками. Вот что нам рассказала москвичка Варвара.
11: Началось все у нас в офисе на Шаболовской. Отрубился свет и мигал несколько раз. Мы сидели минут 10, наверное, в первый раз без света. Потом на какие-то несколько минут все включилось, снова погасло. И так раза 3, наверное. Потом, когда свет все-таки дали, мы решили, что, наверное, пора ехать домой. И узнали, что света нет в метро. Мы, когда подошли, нас еще не пускали. Ну, потом свет появился, нас спустили, мы уехали домой. Но у нас коллега позвонил своему мужу, и он сказал, что у них на Октябрьской тоже не было света в офисе.
12: Я еще видел на Октябрьской эскалатор в метро. Не работал, а вы просто у входа ждали в метро, да?
11: Да, но мы постояли немножко, нас запустили.
12: А сколько минут вы стояли примерно?
11: Ну, мы, видимо, еще удачно подошли, не знаю, пару минут. Как-то частично, еще когда спускались, уже было темноватенько. Я немного переживала, что, может, в середине пути что-то случится, но нет, все в порядке.
3: Москвичка Варвара, на Калужско-Рижской линии на рыжей ветке из-за частичного блокаута были временно увеличены интервалы движения поездов. Сейчас там все работает в штатном режиме, сообщили в Дептрансе Москвы. Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, изначально зародился в Китае. А сейчас, как пишет Рейтер, в Штатах микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. Конечно, не высшего разряда, но все же прогнозируется, что в этом году рынок этих сериалов в США вырастет до $1.5 миллиарда. Валерий Убадоев продолжит.
13: Как напоминает Рейтер, Голливуд довольно ощутимо пострадал из-за пандемии и забастовок сценаристов и актеров. Некоторые из них до сих пор так и не смогли найти себе место на большом экране, но в итоге попали на малые, в микродрамы. Это сериалы, длительность эпизодов которых зачастую составляет примерно 2 минуты. Причем сняты они вертикально, а смотрят их на смартфонах. Разумеется, в таком жанре не увидишь Брэда Питта или работы Кристофера Нолана. В микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры не первого и даже не второго эшелона. Но рынок продолжает расти. Прогнозируется, что в США по итогам этого года микродрамы принесут до $1.5 миллиарда. Ни в какое сравнение с традиционным телевизионным форматом для сериалов. Там рынок оценивается в 125 миллиардов, но ожидается, что в ближайшие годы он будет стремительно сокращаться. Микродрамы тем временем привлекают инвестиции. Зачастую пару серий можно посмотреть бесплатно, а вот за остальные придется отдать деньги в виде подписки. Но почему микродрамы смотрят? Говорит редактор раздела кино «Афиша Дейли» Евгений Ткачев.
14: вертикальная микродрама, в принципе, похожа немножко на такую дофаминовую яму. Серия длится 2-3 минуты, и она обычно заканчивается каким-то таким неожиданным сюжетным твистом, клиффхенгером. Но при этом качество, конечно, там постановочное, актерское оставляет желать лучшего, но каким-то большим искусством, мне кажется, это назвать нельзя. Я говорю, это, в принципе, сравнимо с просмотром тиктоков, когда ты просто как бы продолжаешь думскроллить какую-то ленту.
13: Ключевое преимущество таких микродрам – дешевизна производства. Платформа Candy Jar сообщила, что каждая их микродрама – это примерно 50-75 эпизодов. Съемки и монтаж занимают около 3 месяцев, а весь цикл производства обходится в сумму от 100 до 300 тысяч долларов. Традиционные телевизионные ситкомы длительностью по полчаса могут стоить от 2 до 4 миллионов долларов только за один эпизод. Темы таких микродрам при этом абсолютно избитые, но оттого, видимо, не менее интересные. Мелодрамы про безответную любовь, про безнадежность, надежную любовь, про запретную любовь и так далее. Основная аудитория – женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Встречаются и микродрамы в жанре научной фантастики или даже ужасов. Зародился этот формат в Китае, а в прошлом году такие сериалы пришли и в Россию. Отечественные стриминги запустили разделы с микродрамами. Некоторые компании и студии даже заявляли, что будут их производить. О ситуации на российском рынке рассказывает программный директор фестиваля вертикальных сериалов «Реалист», автор телеграм-канала «Пшеница на международке» Катерина Пшеницына.
15: Закупочные зарубежные проекты из Китая и других стран не нашли отклика у российского зрителя. Многие платформы начали экспериментировать со съемками российских версий по канонам микродрамы, но и эти проекты пока еще наш зритель принимает с осторожностью. Реально успешные кейсы там, где формат вертикального сериала работал не как самостоятельный контент, а именно как инструмент, который ведет зрителя на какой-то другой основной продукт. Очень крутой кейс с вертикальным сериалом про Галину Ивановну сделала «Пятерочка». Также мы видели примеры вертикальных реалити, которые вирусились в соцсетях и вели зрителя на покупку музыкальных треков.
13: В 2024 году рынок микродрам в Китае впервые обогнал по объемам традиционный кинопрокат. Тогда маленькие сериалы заработали почти 7 миллиардов долларов, а кино – чуть меньше 6 миллиардов. В остальном мире рынок пока не такой большой, но аналитики ожидают, что к 2030 году микродрамы за пределами Китая заработают примерно 9,5 миллиардов долларов при существующих темпах роста. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги. Самая крупная купюра была выпущена в 1934 году в Соединенных Штатах и имела номинал 100 тысяч долларов. В оборот она не поступала и фактически представляла собой золотой сертификат. Он был предназначен для внутренних взаиморасчетов между банками Федеральной резервной системы. На банкноте был изображен 28-й президент Вудро Вильсон, хозяин Белого дома с 1913 по 1921 год. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
17: Саудовская государственная нефтекомпания, Сауди Арамко и горнодобывающая Маадан договорились о создании совместного предприятия для разработки и добычи металлов в королевстве. Как говорится в совместном пресс-релизе, 51% в новом СП будет принадлежать Маадан, оставшиеся 49% – Арамко. Оно будет заниматься разведкой ископаемых в так называемой зоне 4 на Аравийской платформе. Площадь зоны составляет около 182 тысяч квадратных километров или почти 10% гектаров площади всей страны. Основной целью СП станет разведка и добыча меди, а также оно будет искать месторождение цинка, свинца и редкоземельных металлов.
8: Ценные бумаги.
17: Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 5,3% максимума за последние 18 лет. Причина – рекордный с марта 2021 года дефицит бюджета. В июле он составил 432 миллиарда долларов, а с начала года – почти 1,8 триллиона. По мнению аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC, инвесторы обеспокоены отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана и рисками вокруг Армузского пролива. Это давит на рынки. Совет директоров Инарктики, крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщили в компании. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 23 сентября. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: «21.45 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Вторник на российском рынке завершился ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2,6% на основных торгах, закрывшись на отметке в 2148 пунктов. Долларовый индекс РТС вырос на 2,4%. Вечернюю сессию рост продолжился. Сейчас индекс Мосбиржи 2162 пункта. Рынок отыгрывал техническую перепроданность. После падения на прошлой неделе поддержку оказала дорогая нефть. Брент превышал $91 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Среди лидеров роста акции Московского кредитного банка, самолета и ДВМП. Рубль к вечеру немного укрепился. Юань опустился до 12 рублей 59 копеек, отыграв дневные потери. Официальный доллар на завтра подорожал до 85 рублей 16 копеек. Давление на валюту сохраняется из-за высокого импорта и покупок Минфина, но дорогая нефть и приближающиеся налоговые выплаты оказывают поддержку. Все это мы обсудили со старшим персональным брокером БКС «Мир инвестиций» Александром Бартеневым.
18: Если речь идет про рынок акций, то у меня сейчас осторожный сценарий. Боюсь, что это кратковременное явление. И те проблемы, которые были на рынке акций, они, к сожалению, сохраняются. Мне кажется, рынок пойдет ниже.
3: Сейчас совершенно разные цифры называются. Одни говорят, что на 2000 где-то мы остановимся. Другие говорят, нет, 1900. Третьи говорят, да какие, 1400 нормально. У вас какие прогнозы?
18: Думаю, осторожный сценарий пока 1900-1950. Я думаю, в общем, движение вниз, оно ограничено. И все-таки 1900. И все-таки ожидаю разворот рынка акций после октября.
3: А почему именно после октября?
18: Нам кажется, что хоть и курс поднялся выше 85 рублей, но тем не менее 85 рублей не то чтобы недостижимая цель, наоборот, скоро привыкнем к курсу 90-95 рублей. Все-таки так или иначе это начнет влиять на прибыли компании, так или иначе. То есть поскольку вес экспортеров в корзине все еще большой, в отчете за третий квартал мы это в прибылях компании увидим, и, соответственно, какие-то переоценки рынка здесь могут быть. Где-то местами может быть возрастут дивидендные ожидания, поэтому рост курса рано или поздно в любом случае должен привести к небольшому росту рынка.
3: Сейчас не ожидаете отката доллара, то есть усиления рубля?
18: Да, наверное, на 2-3 рубля это возможно, потому что у нас, с одной стороны, никто не отменял продажи валюты экспортерами, хоть и не снизились, но, тем не менее, они все еще есть. Поэтому здесь спекулятивное, может быть, достижение там 82 рублей за доллар, оно возможно.
3: Ну, а все-таки тогда почему у нас так вдруг стала резко расти валюта, несмотря на то, что нефть, в общем, тоже достаточно высокая и последние дни тоже растет?
18: Здесь совпадение нескольких факторов. С одной стороны, продажи валюты экспортерами снизились. Не помню цифру, по-моему, 5,5 или 5,6 миллиардов долларов. Это по итогу июля и по итогу августа. Там также падение продаж со стороны экспортера по валютной выручке. Но сейчас нефть начала расти. И если нефть на такой высокой отметке сохранится какое-то время, то вот на самом деле вот и есть точка разворота в долларе. То есть, условно, если у нас нефть сейчас еще простоит 2 недели, то эти объемы уже перейдут в сентябрьские продажи со стороны экспортеров. И там можно будет по новой пробовать набирать валютную позицию.
3: Александр Бартенев, персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Аналитики ожидают, что на неделе курс доллара будет в диапазоне 83-85 рублей, а юаня 12.45-12.65. В центре внимания данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые могут повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке 11 сентября. МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Ведомство заявило решительные протесты за, цитата, провокационных, оскорбительных и угрожающих заявлений в адрес республики в российском медиапространстве. Ранее азербайджанская прокуратура обвинила журналистов проекта на YouTube под названием «Чистота понимания» Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чудаева, цитирую, публичных призывов к терроризму и насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны. В частности, в том выпуске участники говорили о том, должны ли постсоветские страны подчиняться законодательству России как правопреемницы Советского Союза. О причинах острой реакции говорит политический обозреватель, главред азербайджанского издания «Вести АС» Неджат Гаджиев.
19: Нападки на азербайджанское государство, персонально самого президента, со стороны российских экспертов, журналистов, отдельных СМИ и так далее, на протяжении последнего года временами продолжались. Ну и азербайджанское, значит, руководство СМИ, да, никак не реагировало, разве что на это были комментарии и реакции отдельных журналистов СМИ в отношении российского руководства асимметричны. И то это было очень аккуратно. А азербайджанские СМИ никогда не шли на провокационные заявления в отношении руководства России или отдельных персоналей. Это было достаточно аккуратно, это было на фоне конфликта и так далее. То есть очень все дипломатично делалось. Но последнее, то, что было, это было уже, как говорится, предел терпения, которого...
20: А вы имеете в виду программу, ту самую «Чистота понимания» на YouTube?
19: Да, да, проект? Да. Угу. Значит, я имею в виду проект, это «Чистота понимания». Ну, во-первых, ставился под вопрос суверенитет государства. Баку прекрасно понимает, какие отделы, какие кураторы, и какие финансисты, какие группы владеют какими медийными структурами. И именно месседжем на эти круги вызывайте посол и объясняйте, что если вы так хотите играть, ну хорошо, тогда да, мы тоже будем играть по-другому, да?
3: Неджат Гаджиев, главред издания «Вести АС». В МИДе на России заявили, что готовы обеспечить троим российским гражданам Ивану Князеву, Семену Уралову и Алексею Чадаеву защиту в связи с решением Азербайджана объявить их в международный розыск. При этом ведомстве подчеркнули, что заявления этих частных лиц не отражают подходы Москвы к Азербайджану. А вот градус высказывания в азербайджанских СМИ и соцсетях в адрес России в последнее время стал гораздо выше, считает политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
21: Во-первых, у Азербайджана действительно много вопросов к Российской Федерации. Азербайджанские власти, ну, в общем-то, не скрывают своих больших симпатий к Украине. В современном военном конфликте, официально заявляя о том, что они признают территориальную целостность Украины, включая, соответственно, Крым и Севастополь. Честно говоря, у меня нет никаких вопросов к Семену Уралову и к Князеву. В общем-то, ну, как бы люди высказывают свои мнения, и в конце концов это какой-то неофициальный продукт. Грубо говоря, можно было бы предъявлять претензии к ним. Я не знаю, на самом деле является ли Алексей Чадаев советником министра транспорта Российской Федерации. Ну, наверное, этот статус предполагает, если он действительно существует, более аккуратное отношение к своим словам. Ну, опять же, это пусть разбираются соответствующие министерства. Уровень радикальности высказываний в азербайджанских средствах массовой информации и социальных сетях в адрес России очень сильно выше по градусу, чем то, что было высказано, как я вижу, из тех цитат, которые были выдраны, может быть, из контекста. Я бы так сказал, что уровень жесткости и агрессивности азербайджанских СМИ и блогеров в адрес России сильно жестче.
3: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы в МИДе Азербайджана, отметили, что Баку ожидает принятия мер по прекращению негативных высказываний в российских СМИ. Между тем, Алексей Чадаев ушел с поста советника министра транспорта России после того, как МВД Азербайджана объявил его в розыск. Об этом сам Чадаев написал в своем телеграм-канале. «Я не считаю правильным, когда чья-либо личная экспертная позиция или публичные высказывания связываются на межгосударственном взаимодействии, сказываются и создают препятствия для совместной работа государств», говорится в его сообщении. Во Франции заблокирован законопроект о запрете соцсетей для несовершеннолетних. Документ должен был вступить в силу с 1 сентября и предполагал запрет на создание аккаунтов в соцсетях лицами младше 15 лет, пишет Рейтер. Уже открытые страницы платформы должны были заблокировать в течение 4 месяцев. Также сервис хотели обязать внедрить проверку возраста. Конституционный совет Франции пришел к выводу, что законопроект не определяет условия и ограничения, при которых должно осуществляться подтверждение возраста. Также документ нарушает права на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения, мнения и коммуникации. Как пишет Гардиан, это решение стало ударом для президента Эммануэля Макрона, который поддержал эту инициативу. Теперь придется переписывать закон, но Макрон не отказывается от идеи и хочет принять новую версию до весны 2027 года, говорит гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
1: Обсуждение данного закона оживило политическую жизнь Франции в этот летний отпускной период. Надо сказать, что вокруг закона было много шумихи и получилась парадоксальная ситуация. То, что называется сейчас в политической жизни Франции экстремальный центр, ну, то есть сторонники Макрона, они, естественно, за него ратовали. При этом в оппозиции оказались ультралевые и ультраправые. Удивление вызвала позиция партии Ле Пен, национальное объединение, которое проголосовали, воздержались. Ключевое положение закона отменил Конституционный совет, так что нас ждет бурная политическая жизнь в сентябре-октябре месяце. После решения Конституционного совета глава государства и действующий премьер-министр сделали соответствующее заявление о том, что будут менять юридические формулировки для того, чтобы провести закон. Данный закон активно обсуждается в обществе, в социальных сетях тоже. Некоторые видят позитивную сторону, чтобы защитить молодежь от тлетворного влияния социальных сетей. Но те, кто наиболее активно обсуждают, они в этом видят угрозу личным свободам и использование закона как претекста для того, чтобы еще больше контролировать общество.
3: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже. Законодатели Франции одобрили документ в июле. Франция могла стать первой европейской страной, которая ввела возрастные ограничения для соцсетей. Ряд стран последовали примеру Австралии, которая в декабре прошлого года запретила лицам младше 16 лет пользоваться ведущими соцсетями. Аналогичные законы приняли в Индонезии, Турции, Эмиратах, Малайзии и других государствах.
2: Продолжительность жизни.
22: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
2: Журналист Алена Копылова.
22: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждение ткани. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Позиция России по урегулированию конфликта на Украине исключает его заморозку по линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в эфире «Вестей». 14 августа аналогичное мнение высказал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, прекращение огня допустимо только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования. Лефортовский суд Москвы заочно приговорил бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, к 8 годам колонии. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела о хищении около 40 миллиардов рублей у Промсвязьбанка. По решению суда подсудимые должны возместить ущерб и выплатить штраф в размере 700 тысяч. Также им на 2,5 года запретили заниматься деятельностью, которая связана с управлением коммерческими и кредитными организациями. Суд Дамаска приговорил к смертной казни двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Васима Асада. Его признали виновным в убийствах и пытках, которые квалифицировали как военные преступления и преступления против человечности, сообщает Сирия ТВ. Суд арестовал его движимое и недвижимое имущество и обязал выплатить компенсации гражданским истцам. Приговор вынесли примерно через год после задержания Васима Асада на сирийско-ливанской границе. Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер написал книгу о своей сестре. Мемуары под названием «Лебединая песня» поступят в продажу в Великобритании 22 сентября, сообщает Daily Mail. Чарльз Спенсер признался, что в канун 30-летней годовщины трагической гибели Дианы на него обрушился шквал просьб от журналистов об интервью. По его словам, это его убедило записать свои мысли и воспоминания раз и навсегда, чтобы не испытывать неловкости, снова читая мнения других, многие из которых осуществляют. Основанной на неправде, которая со временем стала общепринятой. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Регионы ведут работу по заключению соглашения с независимыми АЗС, сообщили ФАС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Минэнерго признали проблему очередей, а вице-премьер Новак вновь поручил усилить контроль за топливом в регионах. Что рассказывают водители? Компания «Ветбиохим» отзывает вакцину для собак «Мультикан-8» 20-й серии после многочисленных сообщений об осложнениях и гибели животных. Сам производитель заявил «Бизнес-ФМ» о признаках организованного распространения недостоверной информации о вакцине. На какую компенсацию могут рассчитывать владельцы собак, если обвинения подтвердятся? И ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов Kanye West в Петербурге. За сутки организаторы продали уже более половины билетов. Их официальная стоимость доходит до 160 тысяч рублей. К делу активно подключились перекупщики и мошенники. Резко подскочил спрос на питерские отели и билеты до северной столицы. Подробности на Business FM. Бензиновый кризис, серия вторая. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов, а Федеральная антимонопольная служба сообщила, что идет работа по подготовке соглашения с регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Ситуация с наличием топлива на АЗС различается от региона к региону.
0: Москвичка Нина поехала в Архангельскую область на автомобиле. Больших проблем с бензином по дороге не заметила.
5: От Москвы до Ярославля вообще не смотрел, потому что я ехала на полном баке. После Ярославля до Вологды я начала присматриваться. Там совершенно нормально все было. Бензин везде был разный. Но я нигде не заправилась. Заехав в Вологду, поняла, что зря, потому что в Вологде были очереди заправки на сетевых. А вот те, которые местные, частные, там было дороже, но и машин не было, никого не было. В общем, я все отпустила на самотек. В Вологде пробыла 2 дня. Когда выезжала, ситуация была точно такая же. Просто выехала за город, совершенно спокойно заправилась. На сетевой заправке, без очереди, без всего. Потом дальше меня встречало несколько сетевых, там бензин был, но были очереди, и потом я ехала 400 километров, не было вообще просто заправок, в принципе, никаких до Каргополя. В Каргополе всего 2 заправки Роснефти и местной какая-то. На Роснефти была очередь, я спокойно заправилась на местной подороже и уехала дальше. То есть, ну вот везде по-разному.
0: О ситуации с бензином в Подмосковье рассказал Бизнес ФМ таксист Павел.
6: В основном на заправках есть только дизель. Еще реже встречается сотый, 98-й,
4: и иногда встречается 92-й. В очереди, к сожалению, я бы сказал, они больше, чем вот в первую волну. И еще я обнаружил, что в навигаторе начали писать, со скольки до скольки заправки работают. И вот сегодня заметил, если на основных магистралях, ну, понятно, будут большие очереди, а если заправка где-то в стороне, дальше от основной дороги, то там меньше очереди на заправку. Особенно, что сегодня заметил, есть заправки, где операторы, ну, прям магазинчик, а есть заправки самообслуживания. Вот, и я увидел, что стоит заправка самообслуживания, но она как бы выключена, нету цен, ничего. Но можно на нее подъехать, заправиться через навигатор. Представляете, какой нонсенс. Так что так вот, если вы видите, что заправка выключена, попробуйте, заедьте, вдруг у вас получится заправиться через навигатор.
0: Еще одной москвичке Ольге заправиться не удалось, поэтому весь вторник она передвигалась по городу на такси.
6: Мне вчера так и не удалось заправиться. Я около 2 часов потратила на поиски бензина. Проехала от метро Щукинской по Волоколамскому шоссе в сторону Строгино. Проехала все Строгино. Никаких заправок я с бензином не заметила. Выехала на МКАД в сторону Шереметьево. Тоже, проехав какое-то время, ни одной заправки не было, где был бы 95-й. Периодически встречался дизель. Переехала на противоположную сторону МКАДа. Отправилась в сторону Рублевского шоссе. Там была единственная заправка при съезде с МКАДа на Рублевское шоссе. Но очередь была огромной. Машин 60 было, не меньше. Поэтому итог таков, что стоять с 12 часов ночи до 2 часов и с вероятностью того, что перед тобой может закончиться бензин, тоже не очень радует. Поэтому такси. Сегодня такси.
3: Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин на заправках есть, правда, признал проблему очередей. «Активно работаем, чтобы эту проблему решить», — сказал он в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Лайв». При этом дизель, по словам министра, есть везде. Тем временем Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АИ-92 стандартов Евро 2, 3 и 4, а также 95-й и 98-й бензин Евро 4. Михаил Задорожный продолжит.
7: Итоги первого дня торгов бензином Евро 2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос «Бизнес-ФМ» прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже Евро 5 на площадке осуществляют две компании – «Татнефть» и «Форта Инвест». За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть не нулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а Евро-5 оставлять для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов Евро-2, 3 и 4 пока еще не приобретали. Но если кончится Евро-5, то придется торговать тем, что есть, рассказал «Бизнес-ФМ» директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
23: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5, и пока не планировали переходить на К2 или К3, например. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
7: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни Евро-5, ни любого другого.
24: Мы вроде как заткнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день.
25: Ну, тяжелая ситуация, но нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузит. И сделки очень многие задерживаются, потом нам их просто обнуляют и пишут письма, что мы, типа, согласитесь на возврат денежных средств. Ну, обнуляют сделки просто, значит, и все.
7: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином Евро 2, 3 или 4, чтобы узнать, работают двигатели современных машин. Но никто двигатель становится возможным. Но здесь такой бензин ищем для самих. Потому что ты продажи бензина и подвижного экологического класса, даже бензин, мы не видим, что там топливо. Смешнее объявляющего эксперта финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игоря Юшкова.
10: по всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с Евро-2, с Евро-3 до Евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса Евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только Евро-3, но и Евро-2. То есть технически произвести подобное топливо проще, но смысл даже не в простоте и какой-то рентабельности производства, а в том, чтобы НПЗ, по сути, не простаивал.
7: Ранее вице-премьер Александр Ноуга заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Топливный кризис разогнал цены на картофель. Несмотря на новый урожай, оптовые цены выросли на 40%, подсчитали в АБ-центре. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас о том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концерта в Канье Уэста в Санкт-Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей они разлетаются моментально, но, как заявили бизнес-ФМ в агентстве Сейдженсы, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы, на даты концертов, и цены на проживание уже пошли вверх. Иван Медведев подробнее.
11: Всего на концерты Канье Уэста 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Business FM гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
12: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, по 21, по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
11: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Канье Уэста могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали Business FM представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
13: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
11: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам? Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
14: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта. Да? То есть в целом где-то тур занимает там, 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
11: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
15: Огонь!

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
1: Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли. Торжественная церемония состоялась в присутствии президентов Владимира Путина и Мин Аун Хлайна. По словам российского лидера, Россия готова подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме, в том числе на шельфе. Также на повестке совместное строительство на юге страны электростанции и нефтеперерабатывающего завода, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что Россия видит возможности для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, Москва готова делиться с партнерами разработками в сфере

0: Продаж по году сократился на 54%. Последним успешным годом для Теслы в России был 23-й. Тогда в стране зарегистрировали 1257 электрокаров. Mazda Motor Rus, которая до 2022 года позиционировалась как дистрибьютор и импортер Mazda в России, продлила на 10 лет до 2036 года срок действия исключительного права на товарный знак с логотипом автомобильной марки. Как следует из базы Роспатента, с которой ознакомился ТАСС, товарный знак регистрируется по классам автомобили, запчасти и ремонт. Впервые заявка на регистрацию товарного знака была подана в 1996 году, а зарегистрирована в 1997. Действие прав продлевалось два раза, в последний до 2026 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России отзывают 60 тысяч доз вакцины для собак после сообщения о тяжелых осложнениях и гибели животных. Речь о 20-й серии Мультикана 8, комплексной вакцины российского производителя ветпрепаратов Ветбиохим. Его поставили более чем в 10 регионов страны. Компания повторно проверит качество препарата и условия производства. Документы по отзыву подготовлены для Россельхознадзора. Бизнес-ФМ поговорил с владельцами собак из разных регионов, чьих питомцев прививали этой серии. Что могло произойти и как быть тем, чьи животные пострадали, подробнее об этом Олеся Савоськина.
2: Температура под 42, судороги, рвота с кровью. О таких симптомах рассказывают владельцы собак после прививки мультиканом 8 20 серии. Обычно животным становилось плохо через несколько дней после укола. Некоторых спасти не удалось. Больше всего таких историй пока в Ярославской области. Там Центр ветеринарии подтвердил поствакцинальное осложнение у животных и еще 14 августа прекратил использовать эту серию. В Рыбинске 4-месячному щенку вакцину ввели 11 августа. Через несколько дней собаку пришлось усыпить, рассказывает хозяйка Наталья.
3: Мы поставили вакцину, мы ставим ее очень много лет, никогда никаких инцидентов не было. Вакцина вторая, щенок был здоров. В ночь на 15 с 4 утра у щенка начались судороги. Он визжал, кричал. В 9 утра мы пришли в клинику, собаку осмотрели, назначили инъекции обезболивающие, но ничего не помогло. Собака истошно кричала, судороги, но это смотреть было, конечно, невозможно. Я сама медик, я понимала, что улучшения нет. Пришлось сделать эвтаназию. Когда мы привели собаку на эвтаназию, ветеринары сказали, идите и прививайтесь от бешенства. Были, видать, мысли, что собакам вместо вакцины комплексной ввели живой вирус бешенства.
2: Связь между прививкой и тяжелыми осложнениями официально пока не установлена. Могла ли вакцина вызвать само заболевание, объясняет ветеринарный врач, хирург, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.
4: Самое главное, что вакцины все инактивированы, то есть они вообще не содержат вирус бешенства, чтобы можно было им заболеть. От вакцин есть ряд каких-то осложнений, наиболее частые аллергические, анафилактические реакции. Ситуация с этой вакциной, ее применяют уже на протяжении многих лет и давно себя зарекомендовала. У нас довольно сильно продвинулось производство за последние несколько лет фармкомпаний. Наша вакцина считалась одной из лучших против бешенства. Она дает великолепные титры, прекрасные их держит. Вакцина от бешенства вообще никаких вопросов никогда не было.
2: СМИ пишут о похожих случаях в Петербурге, Вологде, Подмосковье и других регионах. В Саратове сейчас борются за жизнь 2-месячной Зилии, щенке русского охотничьего спаниеля. Той же 20-й серии ее привили 14 августа, рассказывает заводчик Камила.
5: Щенок сейчас жив, у щенка сейчас выраженная дезориентация в пространстве, щенок продолжает скулить, выгрызать себе лапу до мяса, испытывает явную боль, он, пока ехали в ветеринарную клинику, сильно выгибался. У щенка проявляется обезвоживание, отсутствует аппетит, была рвота с алой кровью. Сейчас щенок оставлен в стационаре, владельцы поедут ближе к 7 вечера на часы посещений. Щенку проводятся необходимые медикаментозные процедуры, капельница, системы, уколы.
2: По словам Камилы, хозяева щенка передали производителю вакцины, компании Ветбиохим, результаты обследований и получили от его представителя рекомендации по лечению. Для выяснения обстоятельств компания направила своих специалистов в Ярославскую область. Главный вопрос – где мог произойти сбой? В Ярославской области вакцину закупали напрямую у производителя. Центр ветеринарии утверждает, что температурный режим при перевозке соблюдали и раньше Мультикан-8 использовали без подобных проблем. 20-я серия перед выпуском также прошла контроль. контроль качества, заявляет

0: компания. Теперь препарат проверяют заново вместе с условиями производства. Все 60 тысяч доз отзывают. Архивные образцы отправят на независимую экспертизу. Мультикан 8 выпускает с 96 года. Ежегодно продают больше 2 миллионов доз. Это комплексный препарат. Он защищает от бешенства, чумы, аденовирусных инфекций и нескольких видов энтерита. В соцсетях владельцы пострадавших собак уже обсуждают обращение в суд. На какую компенсацию они могут рассчитывать, рассказывает юрист, председатель Ассоциации зооправа Анастасия Федюнина.
1: В правоотношении сторон распространяется закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков рыночной стоимости животного, которое погибло, а также те расходы, которые владелец понес в связи либо с лечением собаки, либо на производство патологоанатомического вскрытия трупа животного. Владельцы могут рассчитывать на возмещение неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. В части доказательств необходимо подтвердить факт вакцинации животного, приобретения вакцины, гибели животного или дальнейшего лечения, собрать все ветеринарные документы. В случае, если наступила гибель, желательно провести вскрытие трупа животного.
0: В ответ на запрос Бизнес-ФМ производитель заявил, что видит, цитата, признаки возможного организованного распространения недостоверной информации о вакцине. Официальных претензий от владельцев и обращений в Россельхознадзор, как утверждают в компании, пока не поступало. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
2: Педагоги получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были учения в городском округе Щелково, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру. По данным Минздрава, пострадали 4 человека, трое были госпитализированы. Как уточняет телеграм-канал, учения были антитеррористическими, а граната страйкбольной. Ее закинули в окно, она попала в деревянную балку и щепками посекло 4 человек. Пострадавшим оказали помощь, в больнице отпустили домой. Комментирует эксперт по безопасности, бывший сотрудник спецслужб, полковник Сергей Петров.
3: Если это какое-то стечение обстоятельств, случайность какая-то, то сработала страховка, что учебная граната, она не боевая, и она не принесла смертельных ранений. Ну, а мелкие там посекушки, это, так сказать, обычное дело на учениях. Люди, прошедшие через этот момент, они становятся более подготовленными, более ценными кадрами. Таких людей очень мало, их берегут, они очень полезны.
4: Может быть, надо какую-то более безопасную гранату выбирать?
3: Синяки, мелкие ссадины, это нормально для таких тренировок. Зато обстановка была приближена к реальности. Когда я занимался тренировками аналогичными, то были случаи и вывихов, и падений, и какие-то ссадины. И, насколько мне известно, даже бывают какие-то там небольшие ранения. Обучение, оно без слез не бывает.
2: Сергей Петров, эксперт по безопасности Щелковской городской прокуратуры, устанавливает обстоятельства ЧП с гранатой. Топливный кризис разогнал цены на картофель. Оптовые цены на него выросли на 40%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса «Б-центр». На 7 августа средняя закупочная цена почти достигла 25 рублей за килограмм, розница превысила 68 рублей. Обычно с началом сбора нового урожая цена на картошку снижается, но в этом году тренд сменился. Проблема в сокращении собранных объемов картофеля по сравнению с прошлым годом, но не только, продолжит Алина Орлова.
5: Оценивать урожай пока рано. В большинстве регионов картошку только начали собирать. На Урале объемы могут быть ниже из-за обильных дождей, затопивших посевы. Только на Кубани уборочная кампания подходит к концу и ожидается лучше прошлогодней. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. Урожайность 257 центнеров с гектара. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Первая отличительная особенность этого сезона – топливный кризис новых масштабов. Продолжает руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
6: В цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. То, что везут с южных регионов, я еще не вижу плохого урожая. Те регионы, которые являются донорами, там еще только начинается массовая уборка. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал

0: космических 5-летних цен.
1: Другая причина – сокращение посевных площадей. В промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет. А увеличивать их аграрии не могут. Закупочные цены не покрывают рост себестоимости. Поэтому сколько будет стоить картошка к концу года, зависит не от качества урожая, а от реальных объемов производства. Председатель агрофирмы «Элитный картофель» в подмосковном Раменском и в Пензенской области Владимир Акатьев говорит, что цена реализации в 25 рублей за килограмм устроила бы сельхозпроизводителей. Акатьев тоже называет главной угрозой для хозяйств дефицит топлива, который косвенно бьет по всем отраслям.
2: В Пензенской области покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? Мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. А он требует определенных размеров. У нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем продовольственного картофеля. Тут вот получается такая вилочка. И зерно то же самое. Мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживать, мы пока не представляем. Продавать зерно за бесценок не хочется, но вынуждены будем продавать за бесценок. Ну а потом, да ведь и будущий год надо жить.
1: Если картошка продолжит дорожать, Россия может нарастить импорт из Белоруссии и Китая, Азербайджана и Египта. Цены от российских не сильно отличаются. Но пока поставки из этих стран не росли, говорят эксперты. На оптовом рынке практически 100% товара – это Россия. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Все золото мира. Золотые яблоки – это часть древнегреческой мифологии, плоды, дарующие вечную молодость. Добыча золотых яблок, которые росли в неприступном и строго охраняемом саду, стала 12-м подвигом Геракла, самым сложным и впечатляющим, если верить словам царя Микен Эфеспия. Именно он и выдал герою такое задание. Любопытно, что в легенде о Геракле вечно молодым в итоге так никто и не стал. Эфеспий подарил золотые яблоки своей покровительнице, богине Афине Палладе, а та вернула их в волшебный сад. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль пока ничего не может сказать по поводу возможного приезда в Россию эмиссаров США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Такие встречи требуют серьезной подготовки и согласования, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос «Вестей». Комментируя публикации в СМИ о том, что Москва и Вашингтон ведут тихую дипломатию, он отметил, что дипломатия обычно и ведется по-тихому. «Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, а публичные заявления», сказал представитель Кремля. Арабские Эмираты обвинили Иран в запуске двух баллистических ракет в свою сторону. Одна упала в территориальных водах страны, другая за их пределами, сообщило Министерство обороны. Там отметили, что ведомство находится в состоянии повышенной готовности и полностью готово противостоять любым угрозам. Незадолго до этого жители Эмиратов получили предупреждение о ракетной угрозе с призывами укрыться в безопасном месте. Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск прокуратуры об аннулировании сделки по продаже предприятия Минобороны в Новороссийске. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Завод был продан в 2023 году за 328 миллионов рублей, в то время как его реальная стоимость составляла 1,4 миллиарда. Согласовал сделку бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В прошлом году он был осужден на 13 лет за растрату государственных средств. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 33% исторического минимума за его второй президентский срок. В последний раз такой показатель фиксировался в его первый срок в декабре 2017-го в ходе непопулярной налоговой реформы и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Сейчас катализаторами спада стали затянувшаяся война в Иране и рост цен на топливо. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держите курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп не намерен продлевать перемирие с Ираном. Президент США заявил, что никуда не торопится. Он также пригрозил разнести Оман за сотрудничество с Ираном по организации движения на Бормузском проливе. На этом фоне цены на нефть Брент вновь превысили $90 за баррель. Комментарий Георгия Гофта.

0: Блокаут в нескольких районах Москвы. О проблемах со светом сообщали жители Хамовникова, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Свет временно отключался и на станции метро Октябрьская. Телеграм-каналы сообщают, что на улице Вавилова произошла авария на электроподстанции. С этим связывают и проблемы в работе Рунета. Вечером в мэрии заявили о восстановлении энергоснабжения после сбоя. И Голливуд пошел в микродрамы. Формат сериалов с короткими эпизодами зародился в Китае, однако сейчас в Штатах в микродрамы перетекают актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. В этом году рынок таких сериалов в США может превысить $1.5 миллиарда. Подробности на Business FM. Перемирие закончилось, так и не заработав. Истек 60-дневный срок исламабадского меморандума между США и Ираном, установивший перемирие. Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать соглашение, поскольку никуда не торопится. На этом фоне цены на нефть Brent взлетели выше $90 за баррель. Трамп, в свою очередь, еще и обрушился на Оман, который пытается договориться с Тегераном о судоходстве в Ормузском проливе. И даже заявил, что Ормуз станет частью территории США. Это уже тупик или еще нет, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: По сути, перемирие толком и не соблюдалось. Хотя формально стороны по-прежнему спорят о ядерной программе Тегерана, на деле спор идет о том, кто будет контролировать Ормуз. Учитывая отсутствие перспектив скорейшего урегулирования, реакция нефтяного рынка выглядит пока еще сдержанно. Несмотря на сохраняющийся дефицит предложения, цена не поднимается сильно выше $90 за баррель. Во многом потому, что Саудовская Аравия и Эмираты отчасти компенсировали сокращение нефтяного транзита через Ормуз прокачкой по трубопроводам в обход пролива. А Goldman Sachs вообще насчитал аж 7 готовых проектов, способных не далее конца 2028 года покрыть свыше 2/3 довоенного экспорта через Ормуз. На цены давят и прогнозы. Так, Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз мирового спроса на текущий год в сторону сокращения его на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Наконец, экспортеры переняли тактику подсанкционных стран и теперь проводят танкеры через Ормуз с выключенными транспондерами. По некоторым данным, уже 2/3 танкеров именно в таком режиме проходит пролив. Министр энергетики США Крис Райт на днях утверждал, что за неделю удалось вывести около 9 миллионов баррелей в сутки, почти половину довоенного объема. Таким образом, при сохранении нынешней неопределенной ситуации равновесная цена на нефть останется в диапазоне $85-90. Скачок к 140, как было в апреле, может произойти лишь в случае особенно резкой эскалации, например, в форме иранских ударов по нефтедобыче и местным НПЗ залива. На этом фоне Трамп вдруг неожиданно набросился на Оман. «Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомим их чертям». При том, что страна поддерживает США отношения, близкие к союзническим. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме опасаются, что в случае согласования двумя прибрежными странами новая схема судоходства де-факто закрепит контроль Ирана над проливом. Ормуз ведь целиком находится в территориальных водах Ирана и Омана. США могут вообще остаться не у дел, к чему там не привыкли. Посему Вашингтон настаивает на международном контроле над этим водным путем. Отсюда же недавнее показавшееся странным заявление Трампа о том, что он скоро объявит Ормуз территории США. Позже Белый дом объяснил это шуткой. Однако логику мышления в Вашингтоне она передала точно. К тому же Оман – единственная страна Персидского залива, которая стала бенефициаром войны. Через оманские порты, находящиеся за пределами Ормузского пролива, за время войны грузооборот вырос более чем вдвое. Предварительно Оман и Иран уже договорились по карте судоходных маршрутов. Вход в залив будет проходить вдоль иранского побережья, а выход уже со стороны территориальных вод Омана. Прежние маршруты закрываются. Так просто продавить такой формат вряд ли удастся. США все же продолжают блокаду иранских портов, и глава Пентагона Хексет обещает делать это бессрочно. Что касается России, то блокада Ормуза в Москве помогла, но не так, чтобы сильно. После апрельского пика в $94 расчетная цена нефти сорта «Юралс» пошла вниз. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев на 17% ниже прошлогодних. Блокада Ормуза, во-первых, добавляет к цене российской нефти меньше, чем к цене ее логистики и страхования. Во-вторых, санкции и непрекращающиеся удары по НПЗ еще больше съедают эту временную премию. В случае дальнейшей эскалации нефтяные цены могут пойти еще выше. На это ускорит сокращение спроса в Азии, куда идет основной российский экспорт, а также по подтолкнет Индию и Китай к более жесткому торгу по дисконту. Так что оптимальный для Москвы сценарий – это ровно тот, который реализуется сейчас. Неопределенность без внятной развязки.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В нескольких районах Москвы случился блэкаут. На данный момент электроснабжение уже восстановлено. Сначала появилась версия, что отключение электроэнергии произошло из-за аварии на электроподстанции на улице Вавилова. Позднее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что блэкаут связан с технологическим переключением источников энергоснабжения. О проблемах со светом сообщили жители Хамовников, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Оказались временно обесточены торговые центры Гагаринский и Ереван-Плаза, а на Ленинском проспекте выключились светофоры. Свет отключался и на станции метро Октябрьская. В соцсетях появились кадры, как пассажиры спускаются по отключенному эскалатору, подсвечивая путь фонариками. На Калужско-Рижской линии из-за частичного блэкаута были временно увеличены интервалы движения поездов. Потом движение было переведено в штатный режим, сообщили в Дептрансе Москвы. Вот что нам рассказала москвичка Варвара.
2: Началось все у нас в офисе на Шаболовской, отрубился свет и мигал несколько раз. Мы сидели минут 10, наверное, в первый раз без света, потом на какие-то несколько минут все включилось, снова погасло, и так раза три, наверное. Потом, когда свет все-таки дали, мы решили, что, наверное, пора ехать домой, и узнали, что света нет в метро. Мы, когда подошли, нас еще не пускали, ну, потом свет появился, нас спустили, мы уехали домой. Но у нас коллега позвонил своему мужу, и он сказал, что у них на Октябрьской тоже не было света в офисе.
3: Я еще видел на Октябрьской эскалатор в метро. Не работал. А вы просто у входа ждали в метро, да?
2: Да, но мы постояли немножко, нас запустили.
3: А сколько минут вы стояли примерно?
2: Ну, мы, видимо, еще удачно подошли. Не знаю, пару минут. Как-то частично. Еще когда спускались, уже было темноватенько. Я немного переживала, что, может быть, в середине пути что-то случится, но нет, все в порядке.
0: Москвичка Варвара. Одновременно с блэкаутом произошел крупный сбой в Рунете. Пользователи сообщали, что не грузились сайты банков, маркетплейсов, соцсетей и других сервисов. Телеграм-каналы утверждали, что сбой был связан с проблемами у крупнейшего регистратора доменов в России, это Река.ру. Но в компании сообщили то, что к одному из крупных узлов связи перестало поступать электроэнергия из-за блэкаута, поэтому и произошел сбой. Комментирует гендиректор аналитического агентства Телеком Дели Денис Косков.
4: Интернет и работа ресурсов перестают функционировать по двум основным проблемам. Это аппаратная, когда либо перерезали, либо отсутствует электричество, либо система кондиционирования не работает, и программная, когда внесли какой-то программный ход или хакерская атака. Что касается подстанции в текущем случае, то надо понимать, что значит дата-центр, в котором были расположены основные ресурсы компании Регру, была подключена вот именно той подстанции, от которой были проблемы с подачей электроэнергии, что вызвало определенные трудности. То есть не значит, что это единственная, так сказать, дата-центр компании, единственный вариант, но на ней были сосредоточены основные ресурсы. По идее, резервное питание должно быть, то есть, как минимум, это дизель-генераторы, которые должны подключаться в случае выхода из строя. Но вопрос заключается в том, какой это дата-центр, какое количество стоек находится в этом дата-центре, потому что это, допустим, если выходит одна базовая станция у сотового оператора, то дизель-генератор может работать, грубо говоря, сутки. Дата-центр для того, чтобы обеспечить работоспособность в течение нескольких часов, должна быть очень большая дополнительная надежность, которая могла бы в течение 5-6 часов выдерживать определенную нагрузку. Видимо, этого не случилось.
5: Сбои в работе одного дата-центра могут привести к сбоям в других?
4: Если электричество перестает поступать, допустим, в каком-то микрорайоне, а в этом микрорайоне находится несколько дата-центров, конечно, возможно. Но ведь это не грипп, это не заразно, что невозможно при сбое в одном начнется какие-то сбои в другом.
0: Денис Кусков, Телеком Дейли. Телеграм-канал утверждает, что из-за блэкаута произошел сбой в работе узла связи МТС-9. Там расположена крупнейшая российская точка обмена интернет-трафиком. Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, изначально зародился в Китае. Однако сейчас, как пишет Рейтер, в Штатах в микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. Конечно, не высшего разряда, но все же прогнозируют, что в этом году рынок этих сериалов в США вырастет до 1,5 миллиарда долларов. Валерий Бадоев продолжит.
6: Как напоминает Рейтер, Голливуд довольно ощутимо пострадал из-за пандемии и забастовок сценаристов и актеров. Некоторые из них до сих пор так и не смогли найти себе место на большом экране, но в итоге попали на малые, в микродрамы. Это сериалы, длительность эпизодов которых зачастую составляет примерно 2 минуты. Причем сняты они вертикально, а смотрят их на смартфонах. Разумеется, в таком жанре не увидишь Брэда Питта или работы Кристофера Нолана. В микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры не первого и даже не второго эшелона. Но рынок продолжает расти. Прогнозируется, что в США по итогам этого года микродрамы принесут до 1,5 миллиарда долларов. Ни в какое сравнение с традиционным телевизионным форматом для сериалов. Там рынок оценивается в 125 миллиардов, но ожидается, что в ближайшие годы он будет стремительно сокращаться. Микродрамы тем временем привлекают инвестиции. Зачастую пару серий можно посмотреть бесплатно, а вот за остальные придется отдать деньги в виде подписки. Но почему микродрамы смотрят? Говорит редактор раздела кино «Афиша Дейли» Евгений Ткачев.
7: Вертикальные микродрамы, в принципе, похожи немножко на такую дофаминовую яму. Серия длится 2-3 минуты, и она обычно заканчивается каким-то таким неожиданным сюжетным твистом, клиффхенгером. Но при этом качество, конечно, там постановочное, актерское оставляет желать лучшего. Но каким-то большим искусством, мне кажется, это назвать нельзя. Я говорю, это, в принципе, сравнимо с просмотром тиктоков, когда ты просто как бы продолжаешь думскроллить какую-то ленту.
6: Ключевое преимущество таких микродрам – дешевизна производства. Платформа Candy Jar сообщила, что каждая их микродрама – это примерно 50-75 эпизодов. Съемки и монтаж занимают около 3 месяца, а весь цикл производства обходится в сумму от 100 до 300 тысяч долларов. Традиционные телевизионные ситкомы длительностью по полчаса могут стоить от 2 до 4 миллионов долларов только за один эпизод. Темы таких микродрам при этом абсолютно избитые, но оттого, видимо, не менее интересные. Мелодрамы про безответную любовь, про безнадежность, надежную любовь, про запретную любовь и так далее. Основная аудитория – женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Встречаются и микродрамы в жанре научной фантастики или даже ужасов. Зародился этот формат в Китае, а в прошлом году такие сериалы пришли и в Россию. Отечественные стриминги запустили разделы с микродрамами. Некоторые компании и студии даже заявляли, что будут их производить. О ситуации на российском рынке рассказывает программный директор фестиваля вертикальных сериалов «Реалист», автор телеграм-канала «Пшеница на международке» Катерина Пшеницына.
8: Закупочные зарубежные проекты из Китая и других стран не нашли отклика у российского зрителя. Многие платформы начали экспериментировать со съемками российских версий по канонам микродрамы, но и эти проекты пока еще наш зритель принимает с осторожностью. Реально успешные кейсы там, где формат вертикального сериала работал не как самостоятельный контент, а именно как инструмент, который ведет зрителя на какой-то другой основной продукт. Очень крутой кейс с вертикальным сериалом про Галину Ивановну сделал «Пятерочка». Также мы видели примеры вертикальных реалити, которые вирусились в соцсетях и вели зрителя на покупку музыкальных треков.
6: В 2024 году рынок микродрам в Китае впервые обогнал по объемам традиционный кинопрокат. Тогда маленькие сериалы заработали почти 7 миллиардов долларов, а кино чуть меньше 6 миллиардов. В остальном мире рынок пока не такой большой, но аналитики ожидают, что к 2030 году микродрамы за пределами Китая заработают примерно 9,5 миллиардов долларов при существующих темпах роста. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
9: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
10: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Деньги.
13: Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
12: История денег на Business FM.
14: Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
16: Лысьва, Пермский край, 60 тысяч жителей. Известно еще с конца 17 века, поселок стал городом в 1785 году, когда его новая владелица, княгиня Шаховская, получила разрешение на строительство в этих землях чугунолитейного завода.
14: Как появлялись города на Business FM.
17: Компании и корпорации.
18: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
18: Саудовская государственная нефтекомпания, Сауди Арамко и горнодобывающая Маадан договорились о создании совместного предприятия для разработки и добычи металлов в королевстве. Как говорится в совместном пресс-релизе, 51% в новом СП будет принадлежать Маадан, оставшиеся 49% – Арамко. Оно будет заниматься разведкой ископаемых в так называемой зоне 4 на Аравийской платформе. Площадь зоны составляет около 182 тысяч квадратных километров или почти 10% площади всей страны. Основной целью СП станет разведка и добыча меди, а также оно будет искать месторождение цинка, свинца и редкоземельных металлов.
19: Ценные бумаги.
18: Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 5,3% максимума за последние 18 лет. Причина – рекордный с марта 2021 года дефицит бюджета. В июле он составил 432 миллиарда долларов, а с начала года – почти 1,8 триллиона. По мнению аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC, инвесторы обеспокоены отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана и рисками вокруг Ормузского пролива. Это давит на рынки. Совет директоров Инарктики, крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщили в компании. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 23 сентября. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторник на российском рынке завершился ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2,6%, закрывшись на отметке 2148 пунктов. По итогам основных торгов, долларовый индекс РТС вырос на 2,4%. Вечерняя сессия рост продолжился. Рынок отыгрывал техническую перепроданность после падения на прошлой неделе. Поддержку оказала дорогая нефть. Брент превышал 91 доллар за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Среди лидеров роста акции Московского кредитного банка, самолеты и ДВМП. Рубль к вечеру немного укрепился, юань опустился до 12 рублей 59 копеек, это граф дневные потери. Официальный доллар подорожал до 85 рублей 16 копеек. Давление на валюту сохраняется из-за высокого импорта и покупок Минфина, но дорогая нефть и приближающиеся налоговые выплаты оказывают поддержку. Это все мы обсудили со старшим персональным брокером БКС «Мир инвестиций» Александром Бартеневым.
20: Если речь идет про рынок акций, то у меня сейчас осторожный сценарий. Боюсь, что это кратковременное явление. И те проблемы, которые были на рынке акций, они, к сожалению, сохраняются. Мне кажется, рынок пойдет ниже.
0: Сейчас совершенно разные цифры называются. Одни говорят, что на 2000 где-то мы остановимся. Другие говорят, нет, 1900. Третьи говорят, да какие, 1400 нормально. У вас какие прогнозы?
20: Думаю, осторожный сценарий пока 1900-1950. Я думаю, в общем, движение вниз, оно ограничено. И все-таки 1900. И все-таки ожидаю разворот рынка акций после октября.
0: А почему именно после октября?
20: Нам кажется, что хоть и курс поднялся выше 85 рублей, но тем не менее 85 рублей не то чтобы недостижимая цель, наоборот, скоро привыкнем к курсу 90-95 рублей. Все-таки так или иначе это начнет влиять на прибыли компании. Так или иначе. То есть поскольку вес экспортеров в корзине все еще большой, в отчете за третий квартал мы это в прибылях компании увидим, и, соответственно, какие-то переоценки рынка здесь могут быть. Где-то местами может быть возрастут дивидендные ожидания, поэтому рост курса рано или поздно в любом случае должен привести к небольшому росту рынка.
0: Сейчас не ожидаете отката доллара, то есть усиления рубля?
20: Да, наверное, на 2-3 рубля это возможно, потому что у нас с одной стороны, никто не отменял продажи валюты экспортерами, хоть и не снизились, но, тем не менее, они все еще есть. Поэтому здесь спекулятивное, может быть, достижение там 82 рублей за доллар, оно возможно.
0: Ну, а все-таки тогда почему у нас так вдруг стала резко расти валюта, несмотря на то, что нефть, в общем, тоже достаточно высокая и последние дни тоже растет?
20: Здесь совпадение нескольких факторов. С одной стороны, продажи валюты экспортерами снизились. Не помню цифру, по-моему, 5,5 или 5,6 миллиардов долларов по итогу июля и по итогу августа. Там также падение продаж со стороны экспортера по валютной выручке. Но сейчас нефть начала расти. И если нефть на такой высокой отметке сохранится какое-то время, то вот на самом деле вот и есть точка разворота в долларе. То есть, условно, если у нас нефть сейчас еще простоит 2 недели, то эти объемы уже перейдут в сентябрьские продажи со стороны экспортеров. И там можно будет по новой пробовать набирать валютную позицию.
0: Александр Бартенев, персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Аналитики ожидают, что на неделе курс доллара будет в диапазоне 83-85 рублей, а юаня 12.45-12.65. В центре внимания данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые могут повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке 11 сентября. МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Ведомство заявило решительные протесты за, цитата, «провокационных, оскорбительных и угрожающих заявлений в адрес республики о российском медиапространстве». Ранее азербайджанская прокуратура обвинила журналистов проекта на YouTube под названием «Чистота понимания» Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чедаева в публичных призывах к терроризму и насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны. Конец цитаты. В частности, в том выпуске участники говорили о том, что должны ли на постсоветские страны подчиняться законодательству России как правоприемницы Советского Союза. О причинах острой реакции говорит политический обозреватель, главный редактор азербайджанского издания «Вести АС» Ниджат Гаджиев.
19: Нападки на азербайджанское государство, персонально самого президента, со стороны российских экспертов, журналистов, отдельных СМИ и так далее, на протяжении последнего года временами продолжались. Ну и азербайджанское, значит, руководство СМИ, да, никак не реагировало, разве что на это были комментарии и реакции отдельных журналистов СМИ в отношении российского руководства асимметричны. И то это было очень аккуратно. А азербайджанские СМИ никогда не шли на провокационные заявления в отношении руководства России или отдельных персоналей. Это было достаточно аккуратно, это было на фоне конфликта и так далее. То есть очень все дипломатично делалось. Но последнее, то, что было, это было уже, как говорится, предел терпения, у которого...
21: А вы имеете в виду программу, ту самую «Чистота понимания» на YouTube?
19: Да, проект. Значит, я имею в виду проект, это «Чистота понимания». Ну, во-первых, ставился под вопрос суверенитет государства. Баку прекрасно понимает, какие отделы, какие кураторы и какие финансисты, какие группы владеют какими медийными структурами. И именно месседжем на эти круги вызывайте посол и объясняйте, что если вы так хотите играть, ну хорошо, тогда мы тоже будем играть по-другому, да?
0: Ниджат Гаджиев, главред азербайджанского издания «Вести.АС». В МИДе России заявили, что готовы обеспечить троим российским гражданам, Ивану Князеву, Семену Уралову и Алексею Чедаеву, защиту в связи с решением Азербайджана объявить их в международный розыск. При этом ведомстве подчеркнули, что заявления этих частных лиц не отражают подходы Москвы к Азербайджану. А вот градус высказывания в азербайджанских СМИ и соцсетях в адрес России в последнее время стал гораздо выше, считает политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
22: Во-первых, у Азербайджана действительно много вопросов к Российской Федерации. Азербайджанские власти, ну, в общем-то, не скрывают своих больших симпатий к Украине. В современном военном конфликте официально заявляя о том, что они признают территориальную целостность Украины, включая, соответственно, Крым и Севастополь. Честно говоря, у меня нет никаких вопросов к Семену Уралову и к Князеву. В общем-то, ну, как бы люди высказывают свои мнения, и в конце концов это какой-то неофициальный продукт. Грубо говоря, можно было бы предъявлять претензии к ним. Я не знаю, на самом деле является ли Алексей Чедаев советника министра транспорта Российской Федерации. Ну, наверное, этот статус предполагает, если он действительно существует, более аккуратное отношение к своим словам. Ну, опять же, это пусть разбираются соответствующие министерства. Уровень радикальности высказываний в азербайджанских средствах массовой информации и социальных сетях в адрес России очень сильно выше по градусу, чем то, что было высказано, как я вижу, из тех цитат, которые были выдраны, может быть, из контекста. Я бы так сказал, что уровень жесткости и агрессивности азербайджанских СМИ и блогеров в адрес России сильно жестче.
0: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. Медиа Азербайджана отметили, что Баку ожидает принятия мер по прекращению негативных высказываний в российских СМИ. Между тем, Алексей Чедаев ушел с поста советника министра транспорта России после того, как МВД Азербайджана объявил его в розыск. Об этом сам Чедаев написал в своем телеграм-канале. «Я не считаю правильным, когда чья-либо личная экспертная позиция или публичное высказывание сказывается на межгосударственном взаимодействии и создает препятствия для совместной работы государству», говорится в его сообщении.
23: Дело в
1: вкуса» с Катей Калиной.
5: Новое пространство на Покровском бульваре от человека, который опытным путем научился мастерски создавать идеальную городскую среду для современных москвичей. Камерно, зелено, немножко электронно, винно-кофейно и журнально-фотогенично. Идеальный такой мир планеты Альфа из Кинзадза. Создатель Яузы, Блан, Нюансы и ДК Кристалл. В новом его виде Алексей Ольховой представил летнюю веранду «Аманка-дом» во дворе усадьбы Телешовых-Корзинкиных. Придумано им, впрочем, совместно с продюсером и диджеем Евгением Машковым. Усадьба, где расположился «Аманка-дом» – это ресторан и креативное пространство, место для творческой Москвы конца XIX века значимое. Здесь собирался литературный кружок Николая Телешова «Среда», на которых бывали Чехов и Бунин, Горький и Шаляпин, Куприн и Рахманинов. Теперь здесь другая публика, преимущественно, надо сказать, дамская с собачками, но не менее требовательная к красоте себя и окружающих – друзей, еды, среды. Поэтому множество сценариев приземлиться. Маленькие столики под белую скатерть, диваны низкой лаунжевой посадки, уличные кресла в стиле мид-сенчури на газоне под липой и большие столы на компанию. Летние коктейли – очень внятная, надо сказать, в отличие от того же «Блан», еда. Берешь томатный суп цвета красного ткемали с измельченными креветками, шашлык из премиального рибая, что уже само по себе вызов. Пьешь тигуанинь, заедая клафути с персиком и соленым миндалем, и как будто машинку перемещения нажал. Телепортировался в прошлое. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Позиция России по урегулированию конфликта на Украине исключает его заморозку по линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в эфире «Вестей». 14 августа аналогичное мнение высказал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, прекращение огня допустимо только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования. Лефортовский суд Москвы заочно приговорил бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых к 8 годам колонии. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела о хищении около 40 миллиардов рублей у Промсвязьбанка. По решению суда подсудимые должны возместить ущерб и выплатить штраф в размере 700 тысяч. Также им на 2,5 года запретили заниматься деятельностью, которая связана с управлением коммерческими и кредитными организациями. Суд Дамаска приговорил к смертной казни двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Васима Асада. Его признали виновным в убийствах и пытках, которые квалифицировали как военные преступления и преступления против человечности, сообщает Сирия ТВ. Суд арестовал его движимое и недвижимое имущество и обязал выплатить компенсации гражданским истцам. Приговор вынесли примерно через год после задержания Васима Асада на сирийско-ливанской границе. Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер написал книгу о своей сестре. Мемуары под названием «Лебединая песня» поступят в продажу в Великобритании 22 сентября, сообщает Daily Mail. Чарльз Спенсер признался, что в канун 30-летней годовщины трагической гибели Дианы на него обрушился шквал просьб от журналистов об интервью. По его словам, это его убедило записать свои мысли и воспоминания раз и навсегда, чтобы не испытывать неловкости, снова читая мнения других, многие из которых основанной на неправде, которая со временем стала общепринятой. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Регионы ведут работу по заключению соглашения с независимыми АЗС, сообщили ФАС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Минэнерго признали проблему очередей, а вице-премьер Новак вновь поручил усилить контроль за топливом в регионах. Что рассказывают водители? Компания «Ветбиохим» отзывает вакцину для собак «Мультикан-8» 20-й серии после многочисленных сообщений об осложнениях и гибели животных. Сам производитель заявил «Бизнес-ФМ» о признаках организованного распространения недостоверной информации о вакцине. На какую компенсацию могут рассчитывать владельцы собак, если обвинения подтвердятся? И ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов Канье Уэста в Петербурге. За сутки организаторы продали уже более половины билетов. Их официальная стоимость доходит до 160 тысяч рублей. К делу активно подключились перекупщики и мошенники. Резко подскочил спрос на питерские отели и билеты до северной столицы. Подробности на Business FM. Бензиновый кризис, серия вторая. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов, а Федеральная антимонопольная служба сообщила, что идет работа по подготовке соглашения регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Ситуация с наличием топлива на АЗС различается от региона к региону.
4: Москвичка Нина поехала в Архангельскую область на автомобиле. Больших проблем с бензином по дороге не заметила.
7: От Москвы до Ярославля вообще не смотрела, потому что я ехала на полном баке. После Ярославля до Вологды я начала присматриваться. Там совершенно нормально все было. Бензин везде был разный. Но я нигде не заправилась. Заехав в Вологду, поняла, что зря. Потому что в Вологде были очереди на заправке на сетевых. А вот те, которые местные, частные, там было дороже, но и машин не было, никого не было. В общем, я все это пустила на самотек. В Вологде пробыла 2 дня. Когда выезжала, ситуация была точно такая же. Просто выехала за город, совершенно спокойно заправилась. На сетевой заправке, без очереди, без всего. Потом дальше меня встречало несколько сетевых, там бензин был, но были очереди, и потом я ехала 400 километров, не было вообще просто заправок, в принципе, никаких до Каргополя. В Каргополе всего 2 заправки Роснефти и местной какая-то. На Роснефти была очередь, я спокойно заправилась на местной подороже и уехала дальше. То есть, ну вот везде по-разному.
4: О ситуации с бензином в Подмосковье рассказал Бизнес FM таксист Павел.
23: В основном на заправках есть только дизель. Еще реже встречается сотый, 98-й, и иногда встречается 92-й. В очереди, к сожалению, я бы сказал, они больше, чем вот в первую волну. И еще я обнаружил, что навигаторы начали писать, со скольки до скольки заправки работают. И вот сегодня заметил, если на основных магистралях, ну, понятно, будут большие очереди, а если заправка где-то в стороне, дальше от основной дороги, то там меньше очереди на заправку. Особенно, что сегодня заметил, есть заправки, где операторы, ну, прям магазинчик, а есть заправки самообслуживания. Вот, и я увидел, что стоит заправка самообслуживания, но она как бы выключена, нету цен, ничего. Но можно на нее подъехать, заправиться через навигатор. Представляете, какой нонсенс. Так что вот так вот, если вы видите, что заправка выключена, попробуйте, заедьте, вдруг у вас получится заправиться через навигатор.
4: Еще одной москвичке Ольге заправиться не удалось, поэтому весь вторник она передвигалась по городу на такси.
24: Мне вчера так и не удалось заправиться. Я около 2 часов потратила на поиски бензина. Проехала от метро Щукинской по Волоколамскому шоссе в сторону Строгино. Проехала все Строгино. Никаких заправок я с бензином не заметила. Выехала на МКАД в сторону Шереметьево. Тоже, проехав какое-то время, ни одной заправки не было, где был бы 95-й. Периодически встречался дизель. Переехала на противоположную сторону МКАДа. Отправилась в сторону Рублевского шоссе. Там была единственная заправка при съезде с МКАДа на Рублевское шоссе. Но очередь была огромной. Машин 60 было, не меньше. Поэтому итог таков, что стоять с 12 часов ночи до 2 часов и с вероятностью того, что перед тобой может закончиться бензин, тоже не очень радует. Поэтому такси. Сегодня такси.
0: Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин на заправках есть, правда, признал проблему очередей. «Активно работаем, чтобы эту проблему решить», — сказал он в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Лайв». При этом дизель, по словам министра, есть везде. Тем временем Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АИ-92 стандартов Евро 2, 3 и 4, а также 95 и 98 бензин Евро 4. Михаил Задорожный продолжит.
6: Итоги первого дня торгов бензином Евро 2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос «Бизнес-ФМ» прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже Евро 5 на площадке осуществляют две компании – «Татнефть» и «Форта Инвест». За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть не нулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а Евро-5 оставлять и для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов Евро-2, 3 и 4 пока еще не приобретали. Но если кончится Евро-5, то придется торговать тем, что есть, рассказал «Бизнес-ФМ» директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
8: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5, и пока не планировали переходить на К2 или К3, например. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
6: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни Евро-5, ни любого другого.
9: Мы вроде как запнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день.
10: Ну, тяжелая ситуация, но нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузят. И сделки очень многие задерживаются, потом нам их просто обнуляют и пишут письма, что, типа, согласитесь на возврат денежных средств. Ну, обнуляют сделки просто, значит, и все.
6: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином Евро 2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игоря Юшкова.
11: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с Евро-2, с Евро-3 до Евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса Евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только Евро-3, но и Евро-2. То есть технически произвести подобное топливо проще, но смысл даже не в простоте и какой-то рентабельности производства, а в том, чтобы НПЗ, по сути, не простаивал.
6: Ранее вице-премьер Александр Ноуга заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Топливный кризис разогнал цены на картофель, несмотря на новый урожай. Оптовые цены выросли на 40%, подсчитали в АБ-центре. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас о том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концерта в Канье Уэста в Санкт-Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей они разлетаются моментально, но, как заявили бизнес-ФМ в агентстве Сэйдженси, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы, на даты концертов, и цены на проживание уже пошли вверх. Иван Медведев подробнее.
25: Всего на концерты Канье Уэста 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Business FM гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
12: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, и по 21, и по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
25: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Канье Уэста могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали Business FM представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
13: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
25: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам? Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
14: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта, да, то есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
25: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

0: вообще организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет, а тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50 и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от полутора до двух лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка трех лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже 1,5 века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли. Торжественная церемония состоялась в присутствии президентов Владимира Путина и Мин Аун Хлайна. По словам российского лидера, Россия готова подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме, в том числе на шельфе. Также на повестке совместное строительство на юге страны электростанции и нефтеперерабатывающего завода, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что Россия видит возможности для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, Москва готова делиться с партнерами разработками в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Китаем вырос с начала года на 34%. Экспорт увеличился более чем на 43%, импорт на 15,7%, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. По итогам прошлого года товарооборот в рамках АПК составил около 11 миллиардов долларов. Продажи электрокаров «Тесла» в России сократились на 80%. Падение продолжается 3-й год подряд, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков. На российский учет в июле встало только 9 электромобилей.

0: Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России отзывают 60 тысяч доз вакцины для собак после сообщения о тяжелых осложнениях и гибели животных. Речь о 20-й серии Мультикана 8, комплексной вакцины российского производителя ветпрепаратов Ветбиохим. Его поставили более чем в 10 регионов страны. Компания повторно проверит качество препарата и условия производства. Документы по отзыву подготовлены для Россельхознадзора. Бизнес-ФМ поговорил с владельцами собак из разных регионов, чьих питомцев прививали этой серии. Что могло произойти и как быть тем, чьи животные пострадали, подробнее об этом Олеся Савоськина.
2: Температура под 42, судороги, рвота с кровью. О таких симптомах рассказывают владельцы собак после прививки мультиканом 8 20 серии. Обычно животным становилось плохо через несколько дней после укола. Некоторых спасти не удалось. Больше всего таких историй пока в Ярославской области. Там Центр ветеринарии подтвердил поствакцинальное осложнение у животных и еще 14 августа прекратил использовать эту серию. В Рыбинске 4-месячному щенку вакцину ввели 11 августа. Через несколько дней собаку пришлось усыпить, рассказывает хозяйка Наталья.
3: Мы поставили вакцину, мы ставим ее очень много лет, никогда никаких инцидентов не было. Вакцина вторая, щенок был здоров. В ночь на 15 с 4 утра у щенка начались судороги. Он визжал, кричал. В 9 утра мы пришли в клинику, собаку осмотрели, назначили инъекции обезболивающие, но ничего не помогло. Собака истошно кричала, судороги, но это смотреть было, конечно, невозможно. Я сама медик, я понимала, что улучшения нет. Пришлось сделать эвтаназию. Когда мы привели собаку на эвтаназию, ветеринары сказали, идите и прививайтесь от бешенства. Были, видать, мысли, что собака вместо вакцины комплексной ввели живой вирус бешенства.
2: Связь между прививкой и тяжелыми осложнениями официально пока не установлена. Могла ли вакцина вызвать само заболевание, объясняет ветеринарный врач, хирург, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.
4: Самое главное, что вакцины все инактивированы, то есть они вообще не содержат вирус бешенства, чтобы можно было им заболеть. От вакцин есть ряд каких-то осложнений, наиболее частые аллергические, анафилактические реакции. Ситуация с этой вакциной, ее применяют уже на протяжении многих лет и давно себя зарекомендовала. У нас довольно сильно продвинулось производство за последние несколько лет фармкомпаний. Наша вакцина считалась одной из лучших против бешенства. Она дает великолепные титры, прекрасно их держит. К вакцине от бешенства вообще никаких вопросов никогда не было.
2: СМИ пишут о похожих случаях в Петербурге, Вологде, Подмосковье и других регионах. В Саратове сейчас борются за жизнь 2-месячной Зилии, щенке русского охотничьего спаниеля. Той же 20-й серии ее привили 14 августа, рассказывает заводчик Камила.
5: Щенок сейчас жив, у щенка сейчас выражена дезориентация в пространстве, щенок продолжает скулить, выгрызать себе лапу до мяса, испытывает явную боль, он, пока ехали в ветеринарную клинику, сильно выгибался. У щенка проявляется обезвоживание, отсутствует аппетит, была рвота с алой кровью. Сейчас щенок оставлен в стационаре, владельцы поедут ближе к 7 вечера на часы посещений. Щенку проводятся необходимые медикаментозные процедуры, капельница, системы, уколы.
2: По словам Камилы, хозяева щенка передали производителю вакцины, компании Ветбиохим, результаты обследований и получили от его представителя рекомендации по лечению. Для выяснения обстоятельств компания направила своих специалистов в Ярославскую область. Главный вопрос – где мог произойти сбой? В Ярославской области вакцину закупали напрямую у производителя. Центр ветеринарии утверждает, что температурный режим при перевозке соблюдали, и раньше Мультикан-8 использовали без подобных проблем. 20-я серия перед выпуском также прошла контроль качества, заявляет компания. Теперь препарат проверяют заново вместе с условиями производства. Все 60 тысяч доз отзывают. Архивные образцы отправят на независимую экспертизу. Мультикан-8 выпускает с 96 года. Ежегодно продают больше 2 миллионов доз. Это комплексный препарат. Он защищает от бешенства, чумы, аденовирусных инфекций и нескольких видов энтерита. В соцсетях владельцы пострадавших собак уже обсуждают обращение в суд. На какую компенсацию они могут рассчитывать, рассказывает юрист, председатель Ассоциации зооправа Анастасия Федюнина.
6: Правоотношения сторон распространяется закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков рыночной стоимости животного, которое погибло, а также те расходы, которые владелец понес в связи либо с лечением собаки, либо на производство

0: анатомического вскрытия трупа животного. Владельцы могут рассчитывать на возмещение неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. В части доказательств необходимо подтвердить факт вакцинации животного, приобретения вакцины, гибели животного или дальнейшего лечения, собрать все ветеринарные документы. В случае, если наступила гибель, желательно провести вскрытие трупа животного.
1: В ответ на запрос Business FM производитель заявил, что видит, цитата, «признаки возможного организованного распространения недостоверной информации о вакцине». Официальных претензий от владельцев и обращений в Россельхознадзор, как утверждают в компании, пока не поступало. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, Business FM.
2: Педагоги получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были учения в городском округе Щелково, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру. По данным Минздрава, пострадали 4 человека, 3 были госпитализированы. Как уточняет телеграм-канал, учения были антитеррористическими, а граната страйкбольной. Ее закинули в окно, она попала в деревянную балку и щепками посекло 4 человек. Пострадавшим оказали помощь в больнице и отпустили домой. Комментирует эксперт по безопасности, бывший сотрудник спецслужб, полковник Сергей Петров.
3: Если это какое-то стечение обстоятельств, случайность какая-то, то сработала страховка, что учебная граната, она не боевая, и она не принесла смертельных ранений. Ну, а мелкие там посекушки, это, так сказать, обычное дело на учениях. Люди, прошедшие через этот момент, они становятся более подготовленными, более ценными кадрами. Таких людей очень мало, их берегут, они очень полезны.
4: Может быть, надо какую-то более безопасную гранату выбирать?
3: Синяки, мелкие ссадины, это нормально для таких тренировок. Зато обстановка была приближена реальности. Когда я занимался тренировками аналогичными, то были случаи и вывихов, и падений, и какие-то ссадины, и, насколько мне известно, даже бывают какие-то там небольшие ранения. Обучение, оно без слез не бывает.
2: Сергей Петров, эксперт по безопасности Щелковской городской прокуратуры, устанавливает обстоятельства ЧП с гранатой. Топливный кризис разогнал цены на картофель. Оптовые цены на него выросли на 40%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса «Б-центр». На 7 августа средняя закупочная цена почти достигла 25 рублей за килограмм, в рознице превысила 68 рублей. Обычно с началом сбора нового урожая цена на картошку снижается, но в этом году тренд сменился. Проблема в сокращении собранных объемов картофеля по сравнению с прошлым годом, но не только, продолжит Алина Орлова.
5: Оценивать урожай пока рано. В большинстве регионов картошку только начали собирать. На Урале объемы могут быть ниже из-за обильных дождей, затопивших посевы. Только на Кубани уборочная кампания подходит к концу и ожидается лучше прошлогодней. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. Урожайность 257 центнеров с гектара. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Первая отличительная особенность этого сезона – топливный кризис новых масштабов. Продолжает руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
6: В цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. То, что везут с южных регионов, я еще не вижу плохого урожая. Те регионы, которые являются донорами, там еще только начинается массовая уборка. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал по прошлому году ценам, просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических 5-летних цен.
5: Другая причина – сокращение посевных площадей. В промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет, а увеличивать их аграрии не могут. Закупочные цены не покрывают рост себестоимости. Поэтому сколько будет стоить картошка к концу года, зависит не от качества урожая, а от реальных объемов производства. Председатель агрофирмы «Элитный картофель» в подмосковном Раменском и в Пензенской области Владимир Акатьев говорит, что цена реализации в 25 рублей за килограмм устроила бы сельхозпроизводителей. Акатьев тоже называет главной угрозой для хозяйств дефицит топлива, который косвенно бьет по всем отраслям.
7: Пензенской области. Покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? Мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. А он требует определенных размеров. У нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем продовольственного картофеля. Тут вот получается такая вилочка. И зернового то же самое. Мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживать, мы пока не представляем. Продавать зерно за бесценок не хочется. Но вынуждены будем продавать за бесценок. Ну а потом, да ведь и будущий год надо жить.
5: Если картошка продолжит дорожать, Россия может нарастить импорт из Белоруссии и Китая, Азербайджана и Египта. Цены от российских не сильно отличаются. Но пока поставки из этих стран не росли, говорят эксперты. На оптовом рынке практически 100% товара – это Россия. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
9: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
10: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль пока ничего не может сказать по поводу возможного приезда в Россию эмиссаров США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Такие встречи требуют серьезной подготовки и согласования, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос «Вестей». Комментируя публикации в СМИ о том, что Москва и Вашингтон ведут тихую дипломатию, он отметил, что дипломатия обычно и ведется по-тихому. «Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, а публичные заявления», сказал представитель Кремля. Арабские Эмираты обвинили Иран в запуске двух баллистических ракет в свою сторону. Одна упала в территориальных водах страны, другая за их пределами, сообщило Министерство обороны. Там отметили, что ведомство находится в состоянии повышенной готовности и полностью готово противостоять любым угрозам. Незадолго до этого жители Эмиратов получили предупреждение о ракетной угрозе с призывами укрыться в безопасном месте. Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск прокуратуры об аннулировании сделки по продаже предприятия Минобороны в Новороссийске. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Завод был продан в 2023 году за 328 миллионов рублей, в то время как его реальная стоимость составляла 1,4 миллиарда. Согласовал сделку бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В прошлом году он был осужден на 13 лет за растрату государственных средств. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 33% исторического минимума за его второй президентский срок. В последний раз такой показатель фиксировался в его первый срок в декабре 2017-го в ходе непопулярной налоговой реформы и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Сейчас катализаторами спада стали затянувшаяся война в Иране и рост цен на топливо. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп не намерен продлевать перемирие с Ираном. Президент США заявил, что никуда не торопится. Он также пригрозил разнести Оман за сотрудничество с Ираном по организации движения на Бармудском проливе. На этом фоне цены на нефть Брент вновь превысили $90 за баррель. Комментарий Георгия Бофта. Блокаут в нескольких районах Москвы. О проблемах со светом сообщали жители Хамовникова, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Свет временно отключался и на станции метро Октябрьская. Телеграм-каналы сообщают, что на улице Вавилова произошла авария на электроподстанции. С этим связывают и проблемы в работе Рунета. Вечером в мэрии заявили о восстановлении энергоснабжения после сбоя. И Голливуд пошел в микродрамы. Формат сериалов с короткими эпизодами зародился в Китае, однако сейчас в Штатах в микродрамы перетекают актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. В этом году рынок таких сериалов в США может превысить 1,5 миллиарда долларов. Подробности на Business FM. Перемирие закончилось, так и не заработав. Истек 60-дневный срок исламабадского меморандума между США и Ираном, установивший перемирие. Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать соглашение, поскольку никуда не торопится. На этом фоне цены на нефть Brent взлетели выше 90 долларов за баррель. Трамп, в свою очередь, еще и обрушился на Оман, который пытается договориться с Тегераном о судоходстве в Ормузском проливе. И даже заявил, что Ормуз станет частью территории США. Это уже тупик или еще нет, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
11: По сути, перемирие толком и не соблюдалось. Хотя формально стороны по-прежнему спорят о ядерной программе Тегерана, на деле спор идет о том, кто будет контролировать Ормуз. Учитывая отсутствие перспектив скорейшего урегулирования, реакция нефтяного рынка выглядит пока еще сдержанно. Несмотря на сохраняющийся дефицит предложения, цена не поднимается сильно выше 90 долларов за баррель. Во многом потому, что Саудовская Аравия и Эмираты отчасти компенсировали сокращение нефтяного транзита через Ормуз прокачкой по трубопроводам в обход пролива. А Goldman Sachs вообще насчитал аж 7 готовых проектов, способных не далее конца 2028 года покрыть свыше 2/3 довоенного экспорта через Ормуз. На цены давят и прогнозы. Так, Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз мирового спроса на текущий год в сторону сокращения его на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Наконец, экспортеры переняли тактику подсанкционных стран и теперь проводят танкеры через Ормуз с выключенными транспондерами. По некоторым данным, уже 2/3 танкеров именно в таком режиме проходит пролив. Министр энергетики США Крис Райт на днях утверждал, что за неделю удалось вывести около 9 миллионов баррелей в сутки, почти половину довоенного объема. Таким образом, при сохранении нынешней неопределенной ситуации равновесная цена на нефть останется в диапазоне 85-90 долларов. Скачок к 140, как было в апреле, может произойти лишь в случае особенно резкой эскалации, например, в форме иранских ударов по нефтедобыче и местным НПЗ залива. На этом фоне Трамп вдруг неожиданно набросился на Оман. «Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомим их чертям», при том, что страна поддерживает США отношения, близкие к союзническим. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме опасаются, что в случае согласования двумя прибрежными странами новая схема судоходства с де-факто закрепит контроль Ирана над проливом. Ормуз ведь целиком находится в территориальных водах Ирана и Омана. США могут вообще остаться не у дел, к чему там не привыкли. Посему Вашингтон настаивает на международном контроле над этим водным путем. Отсюда же недавнее показавшееся странным заявление Трампа о том, что он скоро объявит Ормуз территорией США. Позже Белый дом объяснил это шуткой. Однако логику мышления в Вашингтоне она передала точно. К тому же Оман – единственная страна Персидского залива, которая стала бенефициаром войны. Через оманские порты, находящиеся за пределами Ормузского пролива, за время войны грузооборот вырос более чем вдвое. Предварительно Оман и Иран уже договорились по карте судоходных маршрутов. Вход в залив будет проходить вдоль иранского побережья, а выход уже со стороны территориальных вод Омана. Прежние маршруты закрываются. Так просто продавить такой формат вряд ли удастся. США все же продолжают блокаду иранских портов, и глава Пентагона Хексет обещает делать это бессрочно. Что касается России, то блокада Ормуза Москве помогла, но не так, чтобы сильно. После апрельского пика в 94 доллара расчетная цена нефти сорта «Юралс» пошла вниз. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев на 17% ниже прошлогодних. Блокада Ормуза, во-первых, добавляет к цене российской нефти меньше, чем к цене ее логистики и страхования. Во-вторых, санкции и непрекращающиеся удары по НПЗ еще больше съедают эту временную премию. В случае дальнейшей эскалации нефтяные цены могут пойти еще выше. Но это ускорит сокращение спроса в Азии, куда идет основной российский экспорт, а также подтолкнет Индию и Китай к более жесткому торгу по дисконту. Так что оптимальный для Москвы сценарий – это ровно тот, который реализуется сейчас. Неопределенность без внятной развязки.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В нескольких районах Москвы случился блэкаут. На данный момент электроснабжение уже восстановлено. Сначала появилась версия, что отключение электроэнергии произошло из-за аварии на электроподстанции на улице Вавилова. Позднее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что блокаут связан с технологическим переключением источников энергоснабжения. О проблемах со светом сообщили жители Хамовников, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Оказались временно обесточены торговые центры Гагаринский и Ереван-Плаза, а на Ленинском проспекте выключились светофоры. Свет отключался и на станции метро Октябрьская. В соцсетях появились кадры, как пассажиры спускаются по отключенному эскалатору, подсвечивая путь фонариками. На Калужско-Рижской линии из-за частичного блокаута были временно увеличены интервалы движения поездов. Потом движение было переведено в штатный режим, сообщили в Дептрансе Москвы. Вот что нам рассказала москвичка Варвара.
12: Началось все у нас в офисе на Шаболовской. Отрубился свет и мигал несколько раз. Мы сидели минут 10, наверное, в первый раз без света. Потом на какие-то несколько минут все включилось, снова погасло. И так раза 3, наверное. Потом, когда свет все-таки дали, мы решили, что, наверное, пора ехать домой. И узнали, что света нет в метро. Мы, когда подошли, нас еще не пускали. Ну, потом свет появился, нас спустили, мы уехали домой. Но у нас коллега позвонил своему мужу, и он сказал, что у них на Октябрьской тоже не было света в офисе.
13: Я еще видел на Октябрьской эскалатор в метро. Не работал, а вы просто у входа ждали в метро, да?
12: Да, но мы постояли немножко, нас запустили.
13: А сколько минут вы стояли примерно?
12: Ну, мы, видимо, еще удачно подошли, не знаю, пару минут. Как-то частично, еще когда спускались, уже было темноватенько. Я немного переживала, что, может быть, в середине пути что-то случится, но нет, все в порядке.
2: Москвичка Варвара. Одновременно с блокаутом произошел крупный сбой в Рунете. Пользователи сообщали, что не грузились сайты банков, маркетплейсов, соцсетей и других сервисов. Телеграм-каналы утверждали, что сбой был связан с проблемами у крупнейшего регистратора доменов в России, это Река.ру. Но в компании сообщили так, что к одному из крупных узлов связи перестала поступать электроэнергия из-за блокаута, поэтому и произошел сбой. Комментирует гендиректор аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Косков.
14: Интернет и работа ресурсов перестают функционировать по двум основным проблемам. Это аппаратная, когда либо перерезали, либо отсутствует электричество, либо система кондиционирования не работает. И программная, когда внесли какой-то программный ход или хакерская атака. Что касается подстанции в текущем случае, то надо понимать, что значит дата-центр, в котором были расположены основные ресурсы компании Регру, была подключена вот именно к той подстанции, от которой были проблемы с подачей электроэнергии, что вызвало определенные трудности. То есть не значит, что это единственный, кстати, дата-центр компании, единственный вариант, но на ней были сосредоточены основные ресурсы. По идее, резервное питание должно быть, то есть, как минимум, это дизель-генераторы, которые должны подключаться в случае выхода из строя. Но вопрос заключается в том, какой это дата-центр, какое количество стоек находится в этом дата-центре, потому что это, допустим, если выходит одна базовая станция у сотового оператора, то дизель-генератор может работать, грубо говоря, сутки. Дата-центр для того, чтобы обеспечить работоспособность в течение нескольких часов, должна быть очень большая дополнительная надежность, которая могла бы в течение 5-6 часов выдерживать определенную нагрузку. Видимо, этого не случилось.
15: Сбои в работе одного дата-центра могут привести к сбоям в других?
14: Если электричество перестает поступать, допустим, в каком-то микрорайоне, а в этом микрорайоне находится несколько дата-центров, конечно, возможно. Но ведь это не грипп, это не заразно, что невозможно при сбое в одном начнется какие-то сбои в другом.
2: Денис Кусков, Телеком Дели. Телеграм-канал утверждает, что из-за блокаута произошел сбой в работе узла связи МТС-9. Там расположена крупнейшая российская точка обмена интернет-трафиком. Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, изначально зародился в Китае. Однако сейчас, как пишет Рейтер, в Штатах в микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. Конечно, не высшего разряда, но все же прогнозируют, что в этом году рынок этих сериалов в США вырастет до 1,5 миллиарда долларов. Валерий Бадоев продолжит.
16: Как напоминает Рейтер, Голливуд довольно ощутимо пострадал из-за пандемии, из-за забастовок сценаристов и актеров. Некоторые из них до сих пор так и не смогли найти себе место на большом экране. Но в итоге попали на малые, в микродрамы. Это сериалы, длительность эпизодов которых зачастую составляет примерно 2 минуты. Причем сняты они вертикально, а смотрят их на смартфонах. Разумеется, в таком жанре не увидишь Брэда Питта или работы Кристофера Нолана. В микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры не первого и даже не второго эшелона. Но рынок продолжает расти. Прогнозируется, что в США по итогам этого года микродрамы принесут до 1,5 миллиарда долларов. Ни в какое сравнение с традиционным телевизионным форматом для сериалов. Там рынок оценивается в 125 миллиардов, но ожидается, что в ближайшие годы он будет стремительно сокращаться. Микродрамы тем временем привлекают инвестиции. Зачастую пару серий можно посмотреть бесплатно, а вот за остальные придется отдать деньги в виде подписки. Но почему микродрамы смотрят? Говорит редактор раздела кино «Афиша Дейли» Евгений Ткачев.
17: вертикальная микродрама, в принципе, похожа немножко на такую дофаминовую яму. Серия длится 2-3 минуты, и она обычно заканчивается каким-то таким неожиданным сюжетным твистом, клиффхенгером. Но при этом качество, конечно, там постановочное, а актерское оставляет желать лучшего. Но каким-то большим искусством, мне кажется, это назвать нельзя. Я говорю, это, в принципе, сравнимо с просмотром тиктоков, когда ты просто как бы продолжаешь думскроллить какую-то ленту.
16: Ключевое преимущество таких микродрам – дешевизна производства. Платформа Candy Jar сообщила, что каждая их микродрама – это примерно 50-75 эпизодов. Съемки и монтаж занимают около 3 месяцев, а весь цикл производства обходится в сумму от 100 до 300 тысяч долларов. Традиционные телевизионные ситкомы длительностью по полчаса могут стоить от 2 до 4 миллионов долларов только за один эпизод. Темы таких микродрам при этом абсолютно избитые, но оттого, видимо, не менее интересные. Мелодрамы про безответную любовь, про безнадежность, надежную любовь, про запретную любовь и так далее. Основная аудитория – женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Встречаются и микродрамы в жанре научной фантастики или даже ужасов. Зародился этот формат в Китае, а в прошлом году такие сериалы пришли и в Россию. Отечественные стриминги запустили разделы с микродрамами. Некоторые компании и студии даже заявляли, что будут их производить. О ситуации на российском рынке рассказывает программный директор фестиваля вертикальных сериалов «Реалист», автор телеграм-канала «Пшеница на международке» Катерина Пшеницына.
18: Закупочные зарубежные проекты из Китая и других стран не нашли отклика у российского зрителя. Многие платформы начали экспериментировать со съемками российских версий по канонам микродрамы, но и эти проекты пока еще наш зритель принимает с осторожностью. Реально успешные кейсы там, где формат вертикального сериала работал не как самостоятельный контент, а именно как инструмент, который ведет зрителя на какой-то другой основной продукт. Очень крутой кейс с вертикальным сериалом про Галину Ивановну сделала «Пятерочка». Также мы видели примеры вертикальных реалити, которые вирусились в соцсетях и вели зрителя на покупку музыкальных треков.
16: В 2024 году рынок микродрам в Китае впервые обогнал по объемам традиционный кинопрокат. Тогда маленькие сериалы заработали почти 7 миллиардов долларов, а кино – чуть меньше 6 миллиардов. В остальном мире рынок пока не такой большой, но аналитики ожидают, что к 2030 году микродрамы за пределами Китая заработают примерно 9,5 миллиардов долларов при существующих темпах роста. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
8: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
19: Орехово-Зуево, Подмосковье, 120 тысяч жителей. Мануфактуры в селах Никольское, Зуево и Орехово стали основой текстильной империи купцов Морозовых. Фабричное начальство в 1917 году само попросило объединить поселки в город, чтобы силами городской полиции эффективнее бороться с революционными стачками.
8: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
20: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
20: Саудовская государственная нефтекомпания, Сауди Арамко и горнодобывающая Маадан договорились о создании совместного предприятия для разработки и добычи металлов в королевстве. Как говорится в совместном пресс-релизе, 51% в новом СП будет принадлежать Маадан, оставшиеся 49% – Арамко. Оно будет заниматься разведкой ископаемых в так называемой зоне 4 на Аравийской платформе. Площадь зоны составляет около 182 тысяч квадратных километров или почти 10%. В площади всей страны. Основной целью СП станет разведка и добыча меди, а также оно будет искать месторождение цинка, свинца и редкоземельных металлов.
8: Ценные бумаги.
20: Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 5,3% максимума за последние 18 лет. Причина – рекордный с марта 2021 года дефицит бюджета. В июле он составил 432 миллиарда долларов, а с начала года – почти 1,8 триллиона. По мнению аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC, инвесторы обеспокоены отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана и рисками вокруг Ормузского пролива. Это давит на рынки. Совет директоров Инарктики, крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщили в компании. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 23 сентября. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторник на российском рынке завершился ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2,6%, закрывшись на отметке 2148 пунктов. По итогам основных торгов долларовый индекс РТС вырос на 2,4%. Вечерняя сессия рост продолжился. Рынок отыгрывал техническую перепроданность после падения на прошлой неделе. Поддержку оказала дорогая нефть. Брент превышал $91 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Среди лидеров роста акции Московского кредитного банка, самолеты и ДВМП. Рубль к вечеру немного укрепился, юань опустился до 12 рублей 59 копеек, это граф дневные потери. Официальный доллар подорожал до 85 рублей 16 копеек. Давление на валюту сохраняется из-за высокого импорта и покупок Минфина, но дорогая нефть и приближающиеся налоговые выплаты оказывают поддержку. Это все мы обсудили со старшим персональным брокером БКС Мир Инвестиции Александром Бартеневым.
0: Если речь идет про рынок акций, то у меня сейчас осторожный сценарий. Боюсь, что это кратковременное явление, и те проблемы, которые были на рынке акций, они, к сожалению, сохраняются. Мне кажется, рынок пойдет ниже.
2: Сейчас совершенно разные цифры называются. Одни говорят, что на 2000 где-то мы остановимся, другие говорят, нет, 1900, третьи говорят, да какие, 1400 нормально. У вас какие прогнозы?
0: Думаю, осторожный сценарий пока 1900-1950. Я думаю, в общем, движение вниз, оно ограничено, и все-таки 1900, и все-таки ожидаю разворот рынка акций после октября.
2: А почему именно после октября?
0: Нам кажется, что хоть и курс поднялся выше 85 рублей, но тем не менее 85 рублей не то чтобы недостижимая цель, но наоборот, скоро привыкнем к курсу 90-95 рублей, и все-таки так или иначе это начнет влиять на прибыли компании, так или иначе. То есть поскольку вес экспортеров в корзине все еще большой, в отчете за третий квартал мы это в прибылях компании увидим, и, соответственно, какие-то переоценки рынка здесь могут быть. Где-то местами, может быть, возрастут дивидендные ожидания, поэтому рост курса рано или поздно в любом случае должен привести к небольшому росту рынка.
2: Сейчас не ожидаете отката доллара, то есть усиления рубля?
0: Да, наверное, на 2-3 рубля это возможно, потому что у нас, с одной стороны, никто не отменял продажи валюты экспортерами, хоть и не снизились, но, тем не менее, они все еще есть, поэтому здесь спекулятивное, может быть, достижение там 82 рублей за доллар, оно возможно.
2: Ну, а все-таки тогда почему у нас так вдруг стала резко расти валюта, несмотря на то, что нефть, в общем, тоже достаточно высокая и последние дни тоже растет?
0: Здесь совпадение нескольких факторов. С одной стороны, продажи валюты экспортерами снизились, не помню цифру, по-моему, 5,5 или 5,6 миллиардов долларов по итогу июля и по итогу августа. Там также падение продаж со стороны экспортера по валютной выручке. Но сейчас нефть начала расти. И если нефть на такой высокой отметке сохранится какое-то время, то вот на самом деле вот и есть точка разворота в долларе. То есть, условно, если у нас нефть сейчас еще простоит 2 недели, то эти объемы уже перейдут в сентябрьские продажи со стороны экспортеров. И там можно будет по новой пробовать набирать валютную позицию.
2: Александр Бартеньев, персональный брокер БКС Мир Инвестиций. Аналитики ожидают, что на неделе курс доллара будет в диапазоне 83-85 рублей, а юаня 12.45-12.65. В центре внимания данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые могут повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке 11 сентября. МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Ведомство заявило решительные протесты за, цитата, «провокационных, оскорбительных и угрожающих заявлений в адрес республики в российском медиапространстве». Ранее азербайджанская прокуратура обвинила журналистов проекта на YouTube под названием «Чистота понимания» Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чедаева в публичных призывах к терроризму и насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны. Конец цитаты. В частности, в том выпуске участники говорили о том, что должны ли на постсоветские страны подчиняться законодательству России как правоприемницы Советского Союза. О причинах острой реакции говорит политический обозреватель, главный редактор азербайджанского издания «Вести АС» Ниджат Гаджиев.
1: нападки на азербайджанское государство, персонально самого президента, со стороны российских экспертов, журналистов, отдельных СМИ и так далее, по наблюдению последнего года временами продолжались. Ну и азербайджанское, значит, руководство СМИ, знаете, никак не реагировало, разве что на это были комментарии и реакции отдельных журналистов, СМИ в отношении российского руководства асимметричны. И то это было очень аккуратно. А азербайджанские СМИ никогда не шли на провокационные заявления в отношении руководства России или отдельных персоналей. Это было достаточно аккуратно, это было на фоне конфликта и так далее. То есть очень все дипломатично делалось. Но последнее, то, что было, это было уже, как говорится, предел терпения, которого...
21: А вы имеете в виду программу, ту самую «Чистота понимания» на YouTube?
1: Да, да, да. Да, да. Угу. А, значит, я имею в виду проект, это «Чистота понимания». Ну, во-первых, ставился под вопрос суверенитет государства. Баку прекрасно понимает, какие отделы, какие кураторы, и какие финансисты, какие группы владеют какими медийными структурами. И именно месседжем на эти круги вызывайте посол и объясняйте, что если вы так хотите играть, ну хорошо, тогда да, мы тоже будем играть по-другому, да?
2: Неджат Гаджиев, главред азербайджанского издания «Вести.АС». В МИДе России заявили, что готовы обеспечить троим российским гражданам Ивану Князеву, Семену Уралову и Алексею Чедаеву защиту в связи с решением Азербайджана объявить их в международный розыск. При этом ведомстве подчеркнули, что заявления этих частных лиц не отражают подходы Москвы к Азербайджану. А вот градус высказывания в азербайджанских СМИ и соцсетях в адрес России в последнее время стал гораздо выше, считает политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
22: Во-первых, у Азербайджана действительно много вопросов к Российской Федерации. Азербайджанские власти, ну, в общем-то, не скрывают своих больших симпатий к Украине. В современном военном конфликте официально заявляя о том, что они признают территориальную целостность Украины, включая, соответственно, Крым и Севастополь. Честно говоря, у меня нет никаких вопросов к Семену Уралову и к Князеву. В общем-то, ну, как бы люди высказывают свои мнения, и в конце концов это какой-то неофициальный продукт. Грубо говоря, можно было бы предъявлять претензии к ним. Я не знаю, на самом деле является ли Алексей Чедаев советника министра транспорта Российской Федерации. Ну, наверное, этот статус предполагает, если он действительно существует, более аккуратное отношение к своим словам. Ну, опять же, это пусть разбираются соответствующие министерства. Уровень радикальности высказываний в азербайджанских средствах массовой информации и социальных сетях в адрес России очень сильно выше по градусу, чем то, что было высказано, как я вижу, из тех цитат, которые были выдраны, может быть, из контекста. Я бы так сказал, что уровень жесткости и агрессивности азербайджанских СМИ и блогеров в адрес России сильно жестче.
2: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. Медиа Азербайджана отметили, что Баку ожидает принятия мер по прекращению негативных высказываний в российских СМИ. Между тем, Алексей Чедаев ушел с поста советника министра транспорта России после того, как МВД Азербайджана объявил его в розыск. Об этом сам Чедаев написал в своем телеграм-канале. «Я не считаю правильным, когда чья-либо личная экспертная позиция или публичное высказывание сказывается на межгосударственном взаимодействии и создает препятствия для совместной работы государству», говорится в его сообщении.
8: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
23: Турецкие спортивные клубы – это интересная история. Рядовой российский болельщик обычно на них не обращает внимания. Про турецкий футбол, кроме названий команд, мы мало что знаем. А тот же Фенербахче – это спортивное общество, такое же, как ЦСКА или Динамо, в котором есть команды по многим видам спорта. Футбольный Фенербахче – 19-кратный чемпион Турции, а свою историю ведет с 1907 года. И за это время ни разу не вылетал из высшего дивизиона страны. В прошлом сезоне команда заняла второе место в национальном первенстве, и в групповой этап Лиги чемпионов придется пробиваться через квалификацию. Для этого Фенер собрал очень забавный состав. Практически вся команда укомплектована сбитыми летчиками, звездами на закате своих карьер. Общая трансферная стоимость оценивается в 337 миллионов евро, и теперь это клуб из топ-40. Самый дорогой игрок – левый вингер. Англичанин Мейсон Гринвуд, который начинал свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Но это перспективная молодежь. А вот какие тут ветераны? Бывший вратарь Ман-Сити Эдерсон, трансфер которого когда-то стоил 70 миллионов евро, а теперь 10. На острие атаки гигант Ромелу Лукаку. 7 лет назад в составе МЮ он стоил 100 миллионов, а теперь скромные 6. В полузащите Н'Голо Канте, подешевевший со 100 до 4 миллионов. В защите Семедо и Аки. Незаметно для всех Фенербахче собрал мощный ветеранский состав. Успех не гарантирован, но опыта хоть отбавляй. В ближайшие две недели предстоят игры с Лионом за выход в основную фазу Лиги чемпионов. Зная, как заключаются и расторгаются контракты в турецком спорте, в случае неудачи в стыковых матчах мы можем скоро увидеть совсем другой состав Фенера. Ну а пока будет очень интересно наблюдать за этим экспериментом.
3: Спорт и деньги на Business FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
4: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
3: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключение.
3: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Позиция России по урегулированию конфликта на Украине исключает его заморозку по линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в эфире «Вестей». 14 августа аналогичное мнение высказал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, прекращение огня допустимо только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования. Лефортовский суд Москвы заочно приговорил бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, к 8 годам колонии. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела о хищении около 40 миллиардов рублей у Промсвязьбанка. По решению суда подсудимые должны возместить ущерб и выплатить штраф в размере 700 тысяч. Также им на 2,5 года запретили заниматься деятельностью, которая связана с управлением коммерческими и кредитными организациями. Суд Дамаска приговорил к смертной казни двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Васима Асада. Его признали виновным в убийствах и пытках, которые квалифицировали как военные преступления и преступления против человечности, сообщает Сирия ТВ. Суд арестовал его движимое и недвижимое имущество и обязал выплатить компенсации гражданским истцам. Приговор вынесли примерно через год после задержания Васима Асада на сирийско-ливанской границе. Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер написал книгу о своей сестре. Мемуары под названием «Лебединая песня» поступят в продажу в Великобритании 22 сентября, сообщает Daily Mail. Чарльз Спенсер признался, что в канун 30-летней годовщины трагической гибели Дианы на него обрушился шквал просьб от журналистов об интервью. По его словам, это его убедило записать свои мысли и воспоминания раз и навсегда, чтобы не испытывать неловкости, снова читая мнения других, многие из которых основанные на неправде, которая со временем стала общепринятой. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Регионы ведут работу по заключению соглашения с независимыми АЗС, сообщили ФАС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Минэнерго признали проблему очередей, а вице-премьер Новак вновь поручил усилить контроль за топливом в регионах, что рассказывают водителям. Компания «Ветбиохим» отзывает вакцину для собак «Мультикан-8» 20-й серии после многочисленных сообщений об осложнениях и гибели животных. Сам производитель заявил «Бизнес-ФМ» о признаках организованного распространения недостоверной информации о вакцине. На какую компенсацию могут рассчитывать владельцы собак, если обвинения подтвердятся? И ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов Канье Уэста. В Петербурге за сутки организаторы продали уже более половины билетов. Их официальная стоимость доходит до 160 тысяч рублей. К делу активно подключились перекупщики и мошенники. Резко подскочил спрос на питерские отели и билеты до северной столицы. Подробности на Business FM. Бензиновый кризис, серия вторая. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов, а Федеральная антимонопольная служба сообщила, что идет работа по подготовке соглашения регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Ситуация с наличием топлива на АЗС различается от региона к региону.
5: Москвичка Нина поехала в Архангельскую область на автомобиле. Больших проблем с бензином по дороге не заметила.
6: От Москвы до Ярославля вообще не смотрел, потому что я ехала на полном баке. После Ярославля до Вологды я начала присматриваться, там совершенно нормально все было, бензин везде был разный. Но я нигде не заправилась. Заехав в Вологду, поняла, что зря, потому что в Вологде были очереди на заправке на сетевых. А вот те, которые местные, частные, там было дороже, но машин не было, никого не было. В общем, я все отпустила на самотек. В Вологде пробыла 2 дня. Когда выезжала, ситуация была точно такая же, просто выехала за город, совершенно спокойно заправилась на сетевой заправке, без очереди, без всего. Потом дальше меня встречало несколько сетевых, там бензин был, но были очереди, и потом я ехала 400 километров, не было вообще просто заправок, в принципе, никаких, до Каргополя. В Каргополе всего 2 заправки Роснефти и местная какая-то. На Роснефти была очередь, я спокойно заправилась на местной подороже и уехала дальше. То есть, ну вот везде по-разному.
5: О ситуации с бензином в Подмосковье рассказал Бизнес ФМ таксист Павел.
7: В основном на заправках есть только дизель. Еще реже встречается сотый, 98-й, и иногда встречается 92-й. В очереди, к сожалению, я бы сказал, они больше, чем вот в первую волну. И еще я обнаружил, что в навигаторе начали писать, со скольки до скольки заправки работают. И вот сегодня заметил, если на основных магистралях, ну, понятно, будут большие очереди, а если заправка где-то в стороне, дальше от основной дороги, то там меньше очереди на заправку. Особенно, что сегодня заметил, есть заправки, где операторы, ну, прям магазинчик, а есть заправки самообслуживания. Вот, и я увидел, что стоит заправка самообслуживания, но она как бы выключена, нету цен, ничего. Но можем на нее подъехать, заправиться через навигатор. Представляете, какой нонсенс. Так что так вот, если вы видите, что заправка выключена, попробуйте, заедьте, вдруг у вас получится заправиться через навигатор.
5: Еще одной москвичке Ольге заправиться не удалось, поэтому весь вторник она передвигалась по городу на такси.
9: Мне вчера так и не удалось заправиться. Я около 2 часов потратила на поиски бензина. Проехала от метро Щукинской по Волоколамскому шоссе в сторону Строгино. Проехала все Строгино. Никаких заправок я с бензином не заметила. Выехала на МКАД в сторону Шереметьево. Тоже, проехав какое-то время, ни одной заправки не было, где был бы 95-й. Периодически встречался дизель. Переехала на противоположную сторону МКАДа. Отправилась в сторону Рублевского шоссе. Там была единственная заправка при съезде с МКАДа на Рублевское шоссе. Но очередь была огромной. Машин 60 было, не меньше. Поэтому итог таков, что стоять с 12 часов ночи до 2 часов и с вероятностью того, что перед тобой может закончиться бензин, тоже не очень радует. Поэтому такси. Сегодня такси.
2: Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин на заправках есть, правда, признал проблему очередей. «Активно работаем, чтобы эту проблему решить», — сказал он в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Лайв». При этом дизель, по словам министра, есть везде. Тем временем Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АИ-92 стандартов Евро 2, 3 и 4, а также 95-й и 98-й бензин Евро 4. Михаил Задорожный продолжит.
11: Итоги первого дня торгов бензином евро 2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос Business.fm прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже евро 5 на площадке осуществляют две компании – Татнефть и Форта Инвест. За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть не нулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а евро 5 оставлять для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов евро 2, 3, 4 пока еще не приобретали. Но если кончится евро 5, то придется торговать тем, что есть, рассказал Бизнес.фм директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
12: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5, и пока не планировали переходить на К2 или К3, например. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
11: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни евро 5, ни любого другого.
13: Мы вроде как запнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день.
15: Ну, тяжелая ситуация, но нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех, короче. А нам ничего не грузят. И сделки очень многие задерживаются, потом нам их просто обнуляют и пишут письма, что, типа, согласитесь на возврат денежных средств. Ну, обнуляют сделки просто, значит, и все.
11: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином евро 2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда национальной безопасности Игоря Юшкова.
24: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с евро-2, с евро-3 до евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только евро-3, но и евро-2. То есть технически произвести подобное топливо проще, но смысл даже не в простоте и какой-то рентабельности производства, а в том, чтобы НПЗ по сути не простаивал.
11: Ранее вице-премьер Александр Ноуг заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес.фм.
2: Топливный кризис разогнал цены на картофель, несмотря на новый урожай. Оптовые цены выросли на 40%, подсчитали в АБ-центре. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес.фм. Сейчас о том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концерта в Канье Уэста в Санкт-Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей они разлетаются моментально, но, как заявили Бизнес.фм в агентстве Сейдженси, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы, на даты концертов, и цены на проживание уже пошли вверх. Иван Медведев подробнее.
25: Всего на концерты Канье Уэста 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Бизнес.фм гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
14: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, по 21, по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
25: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Канье Уэста могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали «Бизнес-ФМ» представители отеля «Лахта-Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
16: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
25: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам. Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
17: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта, да, то есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
25: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Огонь!

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли. Торжественная церемония состоялась в присутствии президентов Владимира Путина и Мин Аун Хлайна. По словам российского лидера, Россия готова подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме, в том числе на шельфе. Также на повестке совместное строительство на юге страны электростанции и нефтеперерабатывающего завода, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что Россия видит возможности для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, Москва готова делиться с партнерами разработками в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Китаем вырос с начала года на 34%. Экспорт увеличился более чем на 43%, импорт на 15,7%, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. По итогам прошлого года товарооборот в рамках АПК составил около 11 миллиардов долларов. Продажи электрокаров «Тесла» в России сократились на 80%. Падение продолжается третий год подряд, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков. На российский учет в июле встало только 9 электромобилей «Тесла», а с начала года 89. Нарастающий итог продаж по году сократился на 54%. Последним успешным годом для «Теслы» в России был 23-й. Тогда в стране зарегистрировали 1257 электрокаров. Mazda Motor Rus, которая до 2022 года позиционировалась как дистрибьютор и импортер Mazda в России, продлила на 10 лет до 2036 года срок действия исключительного права на товарный знак с логотипом автомобильной марки. Как следует из базы Роспатента, с которой ознакомился ТАСС, товарный знак регистрируется по классам автомобили, запчасти и ремонт. Впервые заявка на регистрацию товарного знака была подана в 1996 году, а зарегистрирована в 1997. Действие прав продлевалось два раза, в последний до 26 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России отзывают 60 тысяч доз вакцины для собак после сообщения о тяжелых осложнениях

0: Больше всего таких историй пока в Ярославской области. Там Центр ветеринарии подтвердил поствакцинальное осложнение у животных и еще 14 августа прекратил использовать эту серию. В Рыбинске 4-месячному щенку вакцину ввели 11 августа. Через несколько дней собаку пришлось усыпить, рассказывает хозяйка Наталья.
1: Мы поставили вакцину, мы ставим ее очень много лет, никогда никаких инцидентов не было. Вакцина вторая, щенок был здоров. В ночь на 15 с 4 утра у щенка начались судороги. Он визжал, кричал. В 9 утра мы пришли в клинику, собаку осмотрели, назначили инъекции обезболивающие, но ничего не помогло. Собака истошно кричала, судороги, но это смотреть было, конечно, невозможно. Я сама медик, я понимала, что улучшения нет. Пришлось сделать эвтаназию. Когда мы привели собаку на эвтаназию, ветеринары сказали, идите и прививайтесь от бешенства. Были, видать, мысли, что собака вместо вакцины комплексной ввели живой вирус бешенства.
0: Связь между прививкой и тяжелыми осложнениями официально пока не установлена. Могла ли вакцина вызвать само заболевание, объясняет ветеринарный врач, хирург, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.
2: Самое главное, что вакцины все инактивированы, то есть они вообще не содержат вирус бешенства, чтобы можно было им заболеть. От вакцин есть ряд каких-то осложнений, наиболее частые аллергические, анафилактические реакции. Ситуация с этой вакциной, ее применяют уже на протяжении многих лет и давно себя зарекомендовала. У нас довольно сильно продвинулось производство за последние несколько лет фармкомпаний. Наша вакцина считалась одной из лучших против бешенства. Она дает великолепные титры, прекрасно их держит. К вакцине от бешенства вообще никаких вопросов никогда не было.
0: СМИ пишут о похожих случаях в Петербурге, Вологде, Подмосковье и других регионах. В Саратове сейчас борются за жизнь 2-месячной Зилии, щенке русского охотничьего спаниеля. Той же 20-й серии ее привили 14 августа, рассказывает заводчик Камила.
3: Щенок сейчас жив, у щенка сейчас выраженная дезориентация в пространстве, щенок продолжает скулить, выгрызать себе лапу до мяса, испытывает явную боль, он, пока ехали в ветеринарную клинику, сильно выгибался. У щенка проявляется обезвоживание, отсутствует аппетит, была рвота с алой кровью. Сейчас щенок оставлен в стационаре, владельцы поедут ближе к 7 вечера на часы посещений. Щенку проводятся необходимые медикаментозные процедуры, капельница, системы, уколы.
0: По словам Камилы, хозяева щенка передали производителю вакцины, компании «Ветбиохим», результаты обследований и получили от его представителя рекомендации по лечению. Для выяснения обстоятельств компания направила своих специалистов в Ярославскую область. Главный вопрос – где мог произойти сбой? В Ярославской области вакцину закупали напрямую у производителя. Центр ветеринарии утверждает, что температурный режим при перевозке соблюдали и раньше «Мультикан-8» использовали без подобных проблем. 20-я серия перед выпуском также прошла контроль качества, заявляет компания. Теперь препарат проверяют заново вместе с условиями производства. Все 60 тысяч доз отзывают. Архивные образцы отправят на независимую экспертизу. «Мультикан-8» выпускает с 96 года. Ежегодно продают больше 2 миллионов доз. Это комплексный препарат. Он защищает от бешенства, чумы, аденовирусных инфекций и нескольких видов энтерита. В соцсетях владельцы пострадавших собак уже обсуждают обращение в суд. На какую компенсацию они могут рассчитывать, рассказывает юрист, председатель Ассоциации зооправа Анастасия Федюнина.
4: Правоотношения сторон распространяются закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков рыночной стоимости животного, которое погибло, а также те расходы, которые владелец понес в связи либо с лечением собаки, либо на производство патологоанатомического вскрытия трупа животного. Владельцы могут рассчитывать на возмещение неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. В части доказательств необходимо подтвердить факт вакцинации животного, приобретения вакцины, гибели животного или дальнейшего лечения, собрать все ветеринарные документы. В случае, если наступила гибель, желательно провести вскрытие трупа животного.
0: В ответ на запрос «Бизнес-ФМ» производитель заявил, что видит, цитата, «признаки возможного организованного распространения недостоверной информации о вакцине». Официальных претензий от владельцев и обращений в Россельхознадзор, как утверждают в компании, пока не поступало. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
5: Педагоги получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были учения в городском округе Щелково, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру. По данным Минздрава, пострадали 4 человека, 3 были госпитализированы. Как уточняет телеграм-канал, учения были

0: антитеррористическими, а граната страйкбольной. Ее закинули в окно, она попала в деревянную балку и щепками посекло 4 человек. Пострадавшим оказали помощь, в больнице отпустили домой. Комментирует эксперт по безопасности, бывший сотрудник спецслужб, полковник Сергей Петров.
1: Если это какое-то стечение обстоятельств, случайность какая-то, то сработала страховка, что учебная граната, она не боевая и она не принесла смертельных ранений. Ну, а мелкие там посекушки, это, так сказать, обычное дело на учениях. Люди, прошедшие через этот момент, они становятся более подготовленными, более ценными кадрами. Таких людей очень мало, их берегут, они очень полезны.
2: Может быть, надо какую-то более безопасную гранату выбирать?
1: Синяки, мелкие ссадины, это нормально для таких тренировок. Зато обстановка была приближена к реальности. Когда я занимался тренировками аналогичными, то были случаи и вывихов, и падений, и какие-то ссадины, и, насколько мне известно, даже бывают какие-то там небольшие ранения. Обучение, оно без слез не бывает.
0: Сергей Петров, эксперт по безопасности. Щелковская городская прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП с гранатой. Топливный кризис разогнал цены на картофель. Оптовые цены на него выросли на 40%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса «Б-центр». На 7 августа средняя закупочная цена почти достигла 25 рублей за килограмм, в рознице превысила 68 рублей. Обычно с началом сбора нового урожая цена на картошку снижается, но в этом году тренд сменился. Проблема в сокращении собранных объемов картофеля по сравнению с прошлым годом, но не только, продолжит Алина Орлова.
3: Оценивать урожай пока рано. В большинстве регионов картошку только начали собирать. На Урале объемы могут быть ниже из-за обильных дождей, затопивших посевы. Только на Кубани уборочная кампания подходит к концу и ожидается лучше прошлогодней. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. Урожайность 257 центнеров с гектара. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Первая отличительная особенность этого сезона – топливный кризис новых масштабов. Продолжает руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
4: В цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. То, что везут с южных регионов, я еще не вижу плохого урожая. Те регионы, которые являются донорами, там еще только начинается массовая уборка. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано в том числе с экономикой, потому что фермеров, если бы он продавал по прошлому году ценам, просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических пятилетних цен.
3: Другая причина – сокращение посевных площадей. В промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет, а увеличивать их аграрии не могут. Закупочные цены не покрывают рост себестоимости. Поэтому сколько будет стоить картошка к концу года, зависит не от качества урожая, а от реальных объемов производства. Председатель агрофирмы «Элитный картофель» в подмосковном Раменском и в Пензенской области Владимир Акатьев говорит, что цена реализации в 25 рублей за килограмм устроила бы сельхозпроизводителей. Акатьев тоже называет главной угрозой для хозяйств дефицит топлива, который косвенно бьет по всем отраслям.
5: В Пензенской области покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? Мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. Он требует определенных размеров. У нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем в продовольственном картофеле. Тут вот получается такая вилочка. И зерно вот то же самое. Мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживать, я пока не представляю. Продавать зерно за бесценок не хочется. Но вынуждены будем продавать за бесценок. Ну а потом, да ведь и будущий год надо жить.
3: Если картошка продолжит дорожать, Россия может нарастить импорт из Белоруссии и Китая, Азербайджана и Египта. Цены от российских не сильно отличаются. Но пока поставки из этих стран не росли, говорят эксперты. На оптовом рынке практически 100% товара – это Россия. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
6: «Бизнес-ФМ». Инструкция по применению.
7: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
6: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
6: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
6: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно. невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль пока ничего не может сказать по поводу возможного приезда в Россию эмиссаров США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Такие встречи требуют серьезной подготовки и согласования, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос Вестей. Комментируя публикации в СМИ о том, что Москва и Вашингтон ведут тихую дипломатию, он отметил, что дипломатия обычно и ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, а публичные заявления, сказал представитель Кремля. Арабские Эмираты обвинили Иран в запуске двух баллистических ракет в свою сторону. Одна упала в территориальных водах страны, другая за их пределами, сообщило Министерство обороны. Там отметили, что ведомство находится в состоянии повышенной готовности и полностью готово противостоять любым угрозам. Незадолго до этого жители Эмиратов получили предупреждение о ракетной угрозе с призывами укрыться в безопасном месте. Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск прокуратуры об аннулировании сделки по продаже предприятия Минобороны в Новороссийске. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Завод был продан в 2023 году за 328 миллионов рублей, в то время как его реальная стоимость составляла 1,4 миллиарда. Согласовал сделку бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В прошлом году он был осужден на 13 лет за растрату государственных средств. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 33% исторического минимума за его второй президентский срок. В последний раз такой показатель фиксировался в его первый срок в декабре 2017-го в ходе непопулярной налоговой реформы и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Сейчас катализаторами спада стали затянувшаяся война в Иране и рост цен на топливо. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп не намерен продлевать перемирие с Ираном. Президент США заявил, что никуда не торопится. Он также пригрозил разнести Оман за сотрудничество с Ираном по организации движения на Бормузском проливе. На этом фоне цены на нефть Brent вновь превысили $90 за баррель. Комментарий Георгия Гофта. Блокаут в нескольких районах Москвы. О проблемах со светом сообщали жители Хамовников, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Свет временно отключался и на станции метро Октябрьская. Телеграм-каналы сообщают, что на улице Вавилова произошла авария на электроподстанции. С этим связывают и проблемы в работе Рунета. Вечером в мэрии заявили о восстановлении энергоснабжения после сбоя. И Голливуд пошел в микродрамы. Формат сериалов с короткими эпизодами зародился в Китае, однако сейчас в Штатах в микродрамы перетекают актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. В этом году рынок таких сериалов в США может превысить $1.5 миллиарда. Подробности на Business FM. Перемирие закончилось, так и не заработав. Истек 60-дневный срок исламабадского меморандума между США и Ираном, установивший перемирие. Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать соглашение, поскольку никуда не торопится. На этом фоне цены на нефть Brent взлетели выше $90 за баррель. Трамп, в свою очередь, еще и обрушился на Оман, который пытается договориться с Тегераном о судоходстве в Ормузском проливе. И даже заявил, что Ормуз станет частью территории США. Это уже тупик или еще нет, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
9: По сути, перемирие толком и не соблюдалось. Хотя формально стороны по-прежнему спорят о ядерной программе Тегерана, на деле спор идет о том, кто будет контролировать Ормуз. Учитывая отсутствие перспектив скорейшего урегулирования, реакция нефтяного рынка выглядит пока еще сдержанно. Несмотря на сохраняющийся дефицит предложения, цена не поднимается сильно выше $90 за баррель. Во многом потому, что Саудовская Аравия и Эмираты отчасти компенсировали сокращение нефтяного транзита через Ормуз прокачкой по трубопроводам в обход пролива. А Goldman Sachs вообще насчитал аж 7 готовых проектов, способных не далее конца 2028 года покрыть свыше 2/3 довоенного экспорта через Ормуз. На цены давят и прогнозы. Так, Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз мирового спроса на текущий год в сторону сокращения его на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Наконец, экспортеры переняли тактику подсанкционных стран и теперь проводят танкеры через Ормуз с выключенными транспондерами. По некоторым данным, уже 2/3 танкеров именно в таком режиме проходит пролив. Министр энергетики США Крис Райт на днях утверждал, что за неделю удалось вывести около 9 миллионов баррелей в сутки, почти половину довоенного объема. Таким образом, при сохранении нынешней неопределенной ситуации равновесная цена на нефть останется в диапазоне $85-90. Скачок к 140, как было в апреле, может произойти лишь в случае особенно резкой эскалации, например, в форме иранских ударов по нефтедобыче и местным НПЗ залива. На этом фоне Трамп вдруг неожиданно набросился на ОМОН. «Если ОМОН встанет у нас на пути, мы разбомим их чертям». При том, что страна поддерживает США отношения, близкие к союзническим. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме опасаются, что в случае согласования двумя прибрежными странами новая схема судоходства де-факто закрепит контроль Ирана над проливом. Ормуз ведь целиком находится в территориальных водах Ирана и Омана. США могут вообще остаться не у дел, к чему там не привыкли. Посему Вашингтон настаивает на международном контроле над этим водным путем. Отсюда же недавнее показавшееся странным заявление Трампа о том, что он скоро объявит Ормуз территории США. Позже Белый дом объяснил это шуткой. Однако логику мышления в Вашингтоне она передала точно. К тому же Оман – единственная страна Персидского залива, которая стала бенефициаром войны. Через оманские порты, находящиеся за пределами Ормузского пролива, за время войны грузооборот вырос более чем вдвое. Предварительно Оман и Иран уже договорились по карте судоходных маршрутов. Вход в залив будет проходить вдоль иранского побережья, а выход уже со стороны территориальных вод Омана. Прежние маршруты закрываются. Так просто продавить такой формат вряд ли удастся. США все же продолжают блокаду иранских портов, и глава Пентагона Хексет обещает делать это бессрочно. Что касается России, то блокада Ормуза Москве помогла, но не так, чтобы сильно. После апрельского пика в $94 расчетная цена нефти сорта «Юралс» пошла вниз. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев на 17% ниже прошлогодних. Блокада Ормуза, во-первых, добавляет к цене российской нефти меньше, чем к цене ее логистики и страхования. Во-вторых, санкции и непрекращающиеся удары по НПЗ еще больше съедают эту временную премию. В случае дальнейшей эскалации нефтяные цены могут пойти еще выше. На это ускорит сокращение спроса в Азии, куда идет основной российский экспорт, а также подтолкнет Индию и Китай к более жесткому торгу по дисконту. Так что оптимальный для Москвы сценарий – это ровно тот, который реализуется сейчас. Неопределенность без внятной развязки.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В нескольких районах Москвы случился блэкаут. На данный момент электроснабжение уже восстановлено. Сначала появилась версия, что отключение электроэнергии произошло из-за аварии на электроподстанции на улице Вавилова. Позднее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что блэкаут связан с технологическим переключением источников энергоснабжения. О проблемах со светом сообщили жители Хамовников, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Оказались временно обесточены торговые центры Гагаринский и Ереван-Плаза, а на Ленинском проспекте выключились светофоры. Свет отключался и на станции метро Октябрьская. В соцсетях появились кадры, как пассажиры спускаются по отключенному эскалатору, подсвечивая путь фонариками. На Калужской и Рижской линии из-за частичного блэкаута были временно увеличены интервалы движения поездов. Потом движение было переведено в штатный режим, сообщили в Дептрансе Москвы. Вот что нам рассказала москвичка Варвара.
10: Началось все у нас в офисе на Шаболовской. Отрубился свет и мигал несколько раз. Мы сидели минут 10, наверное, в первый раз без света. Потом на какие-то несколько минут все включилось, снова погасло. И так раза 3, наверное. Потом, когда свет все-таки дали, мы решили, что, наверное, пора ехать домой. И узнали, что света нет в метро. Мы, когда подошли, нас еще не пускали. Ну, потом свет появился, нас спустили, мы уехали домой. Но у нас коллега позвонил своему мужу, и он сказал, что у них на Октябрьской тоже не было света в офисе.
11: Я еще видел на Октябрьской эскалатор, в метро не работал. А вы просто у входа ждали в метро, да?
10: Да, но мы постояли немножко, нас запустили.
11: А сколько минут вы стояли примерно?
10: Ну, мы, видимо, еще удачно подошли. Не знаю, пару минут. Как-то частично. Еще когда спускались, уже было темноватенько. Я немного переживала, что, может быть, в середине пути что-то случится, но нет, все в порядке.
0: Москвичка Варвара. Одновременно с блокаутом произошел крупный сбой в Рунете. Пользователи сообщали, что не грузили сайты банков, маркетплейсов, соцсетей и других сервисов. Телеграм-каналы утверждали, что сбой был связан с проблемами у крупнейшего регистратора доменов в России, это Река.ру. Но в компании сообщили то, что к одному из крупных узлов связи перестало поступать электроэнергия из-за блокаута, поэтому и произошел сбой. Комментирует гендиректор аналитического агентства Телеком Дели Денис Косков.
12: Интернет и работа ресурсов перестают функционировать по двум основным проблемам. Это аппаратная, когда либо перерезали, либо отсутствует электричество, либо система кондиционирования не работает. И программная, когда внесли какой-то программный ход или хакерская атака. Что касается подстанции в текущем случае, то надо понимать, что значит дата-центр, в котором были расположены основные ресурсы компании Регру, была подключена вот именно к подстанции, от которой были проблемы с подачей электроэнергии, что вызвало определенные трудности. То есть не значит, что это единственный, так сказать, дата-центр компании, единственный вариант, но на ней были сосредоточены основные ресурсы. По идее, резервное питание должно быть, то есть, как минимум, это дизель-генераторы, которые должны подключаться в случае выхода из строя. Но вопрос заключается в том, какой это дата-центр, какое количество стоек находится в этом дата-центре, потому что это, допустим, если выходит одна базовая станция у сотового оператора, то дизель-генератор может работать, грубо говоря, сутки. Дата-центр для того, чтобы обеспечить работоспособность в течение нескольких часов, должна быть очень большая дополнительная надежность, которая могла бы в течение 5-6 часов выдерживать определенную нагрузку. Видимо, этого не случилось.
8: Сбои в работе одного дата-центра могут привести к сбоям в других?
12: Если электричество перестает поступать, допустим, в каком-то микрорайоне, а в этом микрорайоне находится несколько дата-центров, конечно, возможно. Но ведь это не грипп, это не заразно, что невозможно при сбое в одном начнется какие-то сбои в другом.
0: Денис Кусков, Телеком Дели. Телеграм-канал утверждает, что из-за блокаута произошел сбой в работе узла связи МТС-9. Там расположена крупнейшая российская точка обмена интернет-трафиком. Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, изначально зародился в Китае. Однако сейчас, как пишет Рейтер, в Штатах в микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. Конечно, не высшего разряда, но все же. А прогнозируют, что в этом году рынок этих сериалов в США вырастет до $1.5 миллиарда. Валерий Бадоев продолжит.
13: Как напоминает Рейтер, Голливуд довольно ощутимо пострадал из-за пандемии и забастовок сценаристов и актеров. Некоторые из них до сих пор так и не смогли найти себе место на большом экране. Но в итоге попали на малые, в микродрамы. Это сериалы, длительность эпизодов которых зачастую составляет примерно 2 минуты. Причем сняты они вертикально, а смотрят их на смартфонах. Разумеется, в таком жанре не увидишь Брэда Питта или работы Кристофера Нолана. В микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры не первого и даже не второго эшелона. Но рынок продолжает расти. Прогнозируется, что в США по итогам этого года микродрамы принесут до $1.5 миллиарда. Ни в какое сравнение с традиционным телевизионным форматом для сериалов. Там рынок оценивается в $125 миллиардов, но ожидается, что в ближайшие годы он будет стремительно сокращаться. Микродрамы тем временем привлекают инвестиции. Зачастую пару серий можно посмотреть бесплатно, а вот за остальные придется отдать деньги в виде подписки. Но почему микродрамы смотрят? Говорит редактор раздела кино Афиша Дейли Евгений Ткачев.
14: Вертикальные микродрамы, в принципе, похожи немножко на такую дофаминовую яму. Серия длится 2-3 минуты, и она обычно заканчивается каким-то таким неожиданным сюжетным твистом, клиффхенгером. Но при этом качество, конечно, там постановочное, актерское оставляет желать лучшего. Но каким-то большим искусством, мне кажется, это назвать нельзя. Я говорю, это, в принципе, сравнимо с просмотром тиктоков, когда ты просто как бы продолжаешь думскроллить какую-то ленту.
13: Ключевое преимущество таких микродрам – дешевизна производства. Платформа Candy Jar сообщила, что каждая их микродрама – это примерно 50-75 эпизодов. Съемки и монтаж занимают около 3 месяцев, а весь цикл производства обходится в сумму от 100 до 300 тысяч долларов. Традиционные телевизионные ситкомы длительностью по полчаса могут стоить от 2 до 4 миллионов долларов только за один эпизод. Темы таких микродрам при этом абсолютно избитые, но оттого, видимо, не менее интересные. Мелодрамы про безответную любовь, про безнадежность, надежную любовь, про запретную любовь и так далее. Основная аудитория – женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Встречаются и микродрамы в жанре научной фантастики или даже ужасов. Зародился этот формат в Китае, а в прошлом году такие сериалы пришли и в Россию. Отечественные стриминги запустили разделы с микродрамами. Некоторые компании и студии даже заявляли, что будут их производить. О ситуации на российском рынке рассказывает программный директор фестиваля вертикальных сериалов «Реалист», автор телеграм-канала «Пшеница на международке» Катерина Пшеницына.
15: Закупочные зарубежные проекты из Китая и других стран не нашли отклика у российского зрителя. Многие платформы начали экспериментировать со съемками российских версий по канонам микродрамы, но и эти проекты пока еще наш зритель принимает с осторожностью. Реально успешные кейсы там, где формат вертикального сериала работал не как самостоятельный контент, а именно как инструмент, который ведет зрителя на какой-то другой основной продукт. Очень крутой кейс с вертикальным сериалом про Галину Ивановну сделал «Пятерочка». Также мы видели примеры вертикальных реалити, которые вирусились в соцсетях и вели зрителя на покупку музыкальных треков.
13: В 2024 году рынок микродрам в Китае впервые обогнал по объемам традиционный кинопрокат. Тогда маленькие сериалы заработали почти 7 миллиардов долларов, а кино чуть меньше 6 миллиардов. В остальном мире рынок пока не такой большой, но аналитики ожидают, что к 2030 году микродрамы за пределами Китая заработают примерно 9,5 миллиардов долларов при существующих темпах роста. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки. И до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Воркута, Республика Коми, 50 тысяч жителей. О том, что в этих краях есть огненные камни, как называли уголь, было известно с незапамятных времен. Но разработка месторождений стоила слишком дорого. Лишь в 1937 году на левом берегу реки Воркуты началось строительство шахты «Капитальная» и поселка при ней. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
16: Саудовская государственная нефтекомпания, Сауди Арамко и горнодобывающая Маадан договорились о создании совместного предприятия для разработки и добычи металлов в королевстве. Как говорится в совместном пресс-релизе, 51% в новом СП будет принадлежать Маадан, оставшиеся 49% – Арамко. Оно будет заниматься разведкой ископаемых в так называемой зоне 4 на Аравийской платформе. Площадь зоны составляет около 182 тысяч квадратных километров или почти 10%. В площади всей страны. Основной целью СП станет разведка и добыча меди, а также оно будет искать месторождение цинка, свинца и редкоземельных металлов.
6: Ценные бумаги.
16: Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 5,3% максимума за последние 18 лет. Причина – рекордный с марта 2021 года дефицит бюджета. В июле он составил 432 миллиарда долларов, а с начала года – почти 1,8 триллиона. По мнению аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC, инвесторы обеспокоены отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана и рисками вокруг Ормузского пролива. Это давит на рынки. Совет директоров Инарктики, крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщили в компании. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 23 сентября. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторник на российском рынке завершился ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2,6%, закрывшись на отметке 2148 пунктов. По итогам основных торгов долларовый индекс РТС вырос на 2,4%. Вечерняя сессия рост продолжился. Рынок отыгрывал техническую перепроданность после падения на прошлой неделе. Поддержку оказала дорогая нефть. Брент превышал 91 доллар за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Среди лидеров роста акции Московского кредитного банка, самолеты и ДВМП. Рубль к вечеру немного укрепился, юань опустился до 12 рублей 59 копеек, это граф дневные потери. Официальный доллар подорожал до 85 рублей 16 копеек. Давление на валюту сохраняется из-за высокого импорта и покупок Минфина, но дорогая нефть и приближающиеся налоговые выплаты оказывают поддержку. Это все мы обсудили со старшим персональным брокером БКС Мир Инвестиции Александром Бартеневым.
17: Если речь идет про рынок акций, то у меня сейчас осторожный сценарий. Боюсь, что это кратковременное явление, и те проблемы, которые были на рынке акций, они, к сожалению, сохраняются. Мне кажется, рынок пойдет ниже.
0: Сейчас совершенно разные цифры называются. Одни говорят, что на 2000 где-то мы остановимся, другие говорят, нет, 1900, третьи говорят, да какие, 1400 нормально. У вас какие прогнозы?
17: Думаю, осторожный сценарий пока 1900-1950. Я думаю, в общем, движение вниз, оно ограничено, все-таки 1900, и все-таки ожидаю разворот рынка акций после октября.
0: А почему именно после октября?
17: Нам кажется, что хоть и курс поднялся выше 85 рублей, но тем не менее 85 рублей не то чтобы недостижимая цель, но наоборот, скоро привыкнем к курсу 90-95 рублей, и все-таки так или иначе это начнет влиять на прибыли компании, так или иначе. То есть поскольку вес экспортеров в корзине все еще большой, в отчете за третий квартал мы это в прибылях компании увидим, и, соответственно, какие-то переоценки рынка здесь могут быть. Где-то местами, может быть, возрастут дивидендные ожидания, поэтому рост курса рано или поздно в любом случае должен привести к небольшому росту рынка.
0: Сейчас не ожидаете отката доллара, то есть усиления рубля?
17: Да, наверное, на 2-3 рубля это возможно, потому что у нас, с одной стороны, никто не отменял продажи валюты экспортерами, хоть и не снизились, но, тем не менее, они все еще есть, поэтому здесь спекулятивное, может быть, достижение там 82 рублей за доллар, оно возможно.
0: Ну, а все-таки тогда почему у нас так вдруг стала резко расти валюта, несмотря на то, что нефть, в общем, тоже достаточно высокая и последние дни тоже растет?
17: Здесь совпадение нескольких факторов. С одной стороны, продажи валюты экспортерами снизились, не помню цифру, по-моему, 5,5 или 5,6 миллиардов долларов по итогу июля и по итогу августа. Там также падение продаж со стороны экспортера по валютной выручке. Но сейчас нефть начала расти. И если нефть на такой высокой отметке сохранится какое-то время, то вот на самом деле вот и есть точка разворота в долларе. То есть, условно, если у нас нефть сейчас еще простоит 2 недели, то эти объемы уже перейдут в сентябрьские продажи со стороны экспортеров. И там можно будет по новой пробовать набирать валютную позицию.
0: Александр Бартеньев, персональный брокер БКС Мир Инвестиций. Аналитики ожидают, что на неделе курс доллара будет в диапазоне 83-85 рублей, а юаня 12.45-12.65. В центре внимания данные по инфляции, инфляционным ожиданиям, которые могут повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке 11 сентября. МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Ведомство заявило решительные протесты за, цитата, «провокационных, оскорбительных и угрожающих заявлений в адрес республики о российском медиапространстве». Ранее азербайджанская прокуратура обвинила журналистов проекта на YouTube под названием «Чистота понимания» Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чудаева в публичных призывах к терроризму и насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны. Конец цитаты. В частности, в том выпуске участники говорили о том, что должны ли на постсоветском советские страны подчиняться законодательству России как правоприемницы Советского Союза. О причинах острой реакции говорит политический обозреватель, главный редактор азербайджанского издания «Вести АС» Ниджат Гаджиев.
18: Нападки на азербайджанское государство, персонально самого президента, со стороны российских экспертов, журналистов, отдельных СМИ и так далее, на протяжении последнего года временами продолжались. Ну и азербайджанское, значит, руководство СМИ, знаете, никак не реагировало, разве что на это были комментарии и реакции отдельных журналистов СМИ в отношении российского руководства асимметричны. И то это было очень аккуратно. А азербайджанские СМИ никогда не шли на провокационные заявления в отношении руководства России или отдельных персоналей. Это было достаточно аккуратно, это было на фоне конфликта и так далее. То есть очень все дипломатично делалось. Но последнее, то, что было, это было уже, как говорится, предел терпения, у которого...
19: А вы имеете в виду программу, ту самую «Чистота понимания» на YouTube?
18: Да, проект. Значит, я имею в виду проект, это «Чистота понимания». Ну, во-первых, ставился под вопрос суверенитет государства. Баку прекрасно понимаешь, какие отделы, какие кураторы и какие финансисты, какие группы владеют какими медийными структурами. И именно месседжем на эти круги вызывайте посол и объясняйте, что если вы так хотите играть, ну хорошо, тогда мы тоже будем играть по-другому, да?
0: Ниджат Гаджиев, главред азербайджанского издания «Вести.АС». В медиа России заявили, что готовы обеспечить троим российским гражданам Ивану Князеву, Семену Уралову и Алексею Чудаеву защиту в связи с решением Азербайджана объявить их в международный розыск. При этом ведомстве подчеркнули, что заявления этих частных лиц не отражают подходы Москвы к Азербайджану. А вот градус высказывания в азербайджанских СМИ и соцсетях в адрес России в последнее время стал гораздо выше, считает политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
20: Во-первых, у Азербайджана действительно много вопросов к Российской Федерации. Азербайджанские власти, ну, в общем-то, не скрывают своих больших симпатий к Украине. В современном военном конфликте официально заявляя о том, что они признают территориальную целостность Украины, включая, соответственно, Крым и Севастополь. Честно говоря, у меня нет никаких вопросов к Семену Уралову и к Князеву. В общем-то, ну, как бы люди высказывают свои мнения, и в конце концов это какой-то неофициальный продукт. Грубо говоря, можно было бы предъявлять претензии к ним. Я не знаю, на самом деле является ли Алексей Чудаев советника министра транспорта Российской Федерации. Ну, наверное, этот статус предполагает, если он действительно существует, более аккуратное отношение к своим словам. Ну, опять же, это пусть разбираются соответствующие министерства. Уровень радикальности высказываний в азербайджанских средствах массовой информации и социальных сетях в адрес России очень сильно выше по градусу, чем то, что было высказано, как я вижу, из тех цитат, которые были выдраны, может быть, из контекста. Я бы так сказал, что уровень жесткости и агрессивности азербайджанских СМИ и блогеров в адрес России сильно жестче.
0: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. Медиа Азербайджана отметили, что Баку ожидает принятия мер по прекращению негативных высказываний в российских СМИ. Между тем, Алексей Чедаев ушел с поста советника министра транспорта России после того, как МВД Азербайджана объявил его в розыск. Об этом сам Чедаев написал в своем телеграм-канале. «Я не считаю правильным, когда чья-либо личная экспертная позиция или публичное высказывание сказывается на межгосударственном взаимодействии и создает препятствия для совместной работы государству, говорится в его сообщении.
21: Продолжительность жизни.
22: В каждой нашей клетке хранится около 3 миллиардов символов генетического кода. Сегодня часть этой огромной инструкции можно прочитать буквально по капле крови или образцу слюны.
21: журналист Алена Копылова.
22: Генетические тесты способны обнаруживать наследственные заболевания, оценивать риски для здоровья и помогать выбирать лекарства. В лаборатории из клеток выделяют ДНК, а дальше все зависит от задачи. Самый простой тест ищет конкретные генетические варианты. Более сложный может прочитать все участки ДНК, кодирующие белки. А полногеномное секвенирование исследует почти всю последовательность ДНК. Наиболее точны тесты там, где заболевание тесно связано с определенными генетическими изменениями. Так диагностируют наследственные болезни или выясняют, является ли человек носителем опасного варианта, который может передать ребенку. Генетика способна заглянуть и в будущее, но здесь результат становится вероятностным. Например, определенные варианты генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск рака молочной железы и яичников. С диабетом, гипертонией и многими другими распространенными заболеваниями все сложнее. На их вероятность влияют тысячи участков ДНК вместе с образом жизни и окружающей средой. Для таких случаев существуют полигенные индексы. Алгоритм складывает влияние множества генетических вариантов и определяет, насколько риск конкретного человека отличается от среднего. А вот обещание определить по тесту идеальную диету, интеллект, характер или врожденный талант часто значительно опережают возможности науки.
21: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Позиция России по урегулированию конфликта на Украине исключает его заморозку по линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в эфире «Вестей». 14 августа аналогичное мнение высказал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, прекращение огня допустимо только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования. Лефортовский суд Москвы заочно приговорил бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых к 8 годам колонии. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела о хищении около 40 миллиардов рублей у Промсвязьбанка. По решению суда подсудимые должны возместить ущерб и выплатить штраф в размере 700 тысяч. Также им на 2,5 года запретили заниматься деятельностью, которая связана с управлением коммерческими и кредитными организациями. Суд Дамаска приговорил к смертной казни двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Васима Асада. Его признали виновным в убийствах и пытках, которые квалифицировали как военные преступления и преступления против человечности, сообщает Сирия ТВ. Суд арестовал его движимое и недвижимое имущество и обязал выплатить компенсации гражданским истцам. Приговор вынесли примерно через год после задержания Васима Асада на сирийско-ливанской границе. Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер написал книгу о своей сестре. Мемуары под названием «Лебединая песня» поступят в продажу в Великобритании 22 сентября, сообщает Daily Mail. Чарльз Спенсер признался, что в канун 30-летней годовщины трагической гибели Дианы на него обрушился шквал просьб от журналистов об интервью. По его словам, это его убедило записать свои мысли и воспоминания раз и навсегда, чтобы не испытывать неловкости, снова читая мнения других, многие из которых основанной на неправде, которая со временем стала общепринятой. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пунтелеев. Здравствуйте. Регионы ведут работу по заключению соглашения с независимыми АЗС, сообщили ФАС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Минэнерго признали проблему очередей, а вице-премьер Новак вновь поручил усилить контроль за топливом в регионах. Что рассказывают водители? Компания «Ветбиохим» отзывает вакцину для собак «Мультикан-8» 20-й серии после многочисленных сообщений об осложнениях и гибели животных. Сам производитель заявил «Бизнес-ФМ» о признаках организованного распространения недостоверной информации о вакцине. На какую компенсацию могут рассчитывать владельцы собак, если обвинения подтвердятся? И ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов Kanye West. В Петербурге за сутки организаторы продали уже более половины билетов. Их официальная стоимость доходит до 160 тысяч рублей. К делу активно подключились перекупщики и мошенники. Резко подскочил спрос на питерские отели и билеты до северной столицы. Подробности на Business FM. Бензиновый кризис, серия вторая. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов, а Федеральная антимонопольная служба сообщила, что идет работа по подготовке соглашения регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Ситуация с наличием топлива на АЗС различается от региона к региону.
1: Москвичка Нина поехала в Архангельскую область на автомобиле, больших проблем с бензином по дороге не заметила.
2: От Москвы до Ярославля вообще не смотрел, потому что я ехала на полном баке. После Ярославля до Вологды я начала присматриваться, там совершенно нормально все было, бензин везде был разный. Но я нигде не заправилась. Заехав в Вологду, поняла, что зря, потому что в Вологде были очереди на заправке на сетевых. А вот те, которые местные, частные, там было дороже, но машин не было, никого не было. В общем, я все отпустила на самотек, в Вологде пробыла 2 дня. Когда выезжала, ситуация была точно такая же, просто выехала за город, совершенно спокойно заправилась. На сетевой заправке, без очереди, без всего. Потом дальше меня встречало несколько сетевых, там бензин был, но были очереди, и потом я ехала 400 километров, не было вообще просто заправок, в принципе, никаких, до Каргополя. В Каргополе всего 2 заправки Роснефти и местной какая-то. На Роснефти была очередь, я спокойно заправилась на местной подороже и уехала дальше. То есть, ну вот везде по-разному.
1: О ситуации с бензином в Подмосковье рассказал бизнес-ФМ таксист Павел.
4: В основном на заправках есть только дизель. Еще реже встречается сотый, 98-й, и иногда встречается 92-й. В очереди, к сожалению, я бы сказал, они больше, чем вот в первую волну. И еще я обнаружил, что в навигаторе начали писать, со скольки до скольки заправки работают. И вот сегодня заметил, если на основных магистралях, ну, понятно, будут большие очереди, а если заправка где-то в стороне, дальше от основной дороги, то там меньше очереди на заправку. Особенно, что сегодня заметил, есть заправки, где операторы, ну, прям магазинчик, а есть заправки самообслуживания. Вот, и я увидел, что стоит заправка самообслуживания, но она как бы выключена, нету цен, ничего. Но можем на нее подъехать, заправиться через навигатор. Представляете, какой нонсенс. Так что так вот, если вы видите, что заправка выключена, попробуйте, заедьте, вдруг у вас получится заправиться через навигатор.
1: Еще одной москвичке Ольге заправиться не удалось, поэтому весь вторник она передвигалась по городу на такси.
23: Мне вчера так и не удалось заправиться. Я около 2 часов потратила на поиски бензина. Проехала от метро Щукинской по Волоколамскому шоссе в сторону Строгино. Проехала все Строгино. Никаких заправок я с бензином не заметила. Выехала на МКАД в сторону Шереметьево. Тоже, проехав какое-то время, ни одной заправки не было, где был бы 95-й. Периодически встречался дизель. Переехала на противоположную сторону МКАДа. Отправилась в сторону Рублевского шоссе. Там была единственная заправка при съезде с МКАДа на Рублевское шоссе. Но очередь была огромной. Машин 60 было, не меньше. Поэтому итог таков, что стоять с 12 часов ночи до 2 часов и с вероятностью того, что перед тобой может закончиться бензин, тоже не очень радует. Поэтому такси. Сегодня такси.
0: Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин на заправках есть, правда, признал проблему очередей. «Активно работаем, чтобы эту проблему решить», — сказал он в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Лайв». При этом дизель, по словам министра, есть везде. Тем временем Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АИ-92 стандартов Евро-2, 3 и 4, а также 95-й и 98-й бензин Евро-4. Михаил Задорожный продолжит.
3: Итоги первого дня торгов бензином евро 2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос бизнес-фм прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже евро 5 на площадке осуществляют две компании – Татнефть и Форта Инвест. За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть не нулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а евро 5 оставлять для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов евро 2, 3, 4 пока еще не приобретали. Но если кончится евро 5, то придется торговать тем, что есть, рассказал бизнес-фм директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
5: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5, и пока не планировали переходить на К2 или К3, например. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
3: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни евро 5, ни любого другого.
7: Мы вроде как запнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день.
9: Ну, тяжелая ситуация, но нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузят. И сделки очень многие задерживаются, потом нам их просто обнуляют и пишут письма, что типа согласитесь на возврат денежных средств. Ну, обнуляют сделки просто, значит, и все.
3: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином евро 2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игоря Юшкова.
24: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с евро-2, с евро-3 до евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только евро-3, но и евро-2. То есть технически произвести подобное топливо проще, но смысл даже не в простоте и какой-то рентабельности производства, а в том, чтобы НПЗ по сути не простаивал.
3: Ранее вице-премьер Александр Нолга заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Топливный кризис разогнал цены на картофель, несмотря на новый урожай. Оптовые цены выросли на 40%, подсчитали в АБ-центре. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас о том, как приехать на Канье, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концерта в Канье Уэста в Санкт-Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей они разлетаются моментально. Но, как заявили бизнес-фм в агентстве Сейдженси, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы, на даты концертов, и цены на проживание уже пошли вверх. Иван Медведев подробнее.
25: Всего на концерты Канье Уэста 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС-Защитник. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Бизнес ФМ гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
10: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, по 21, по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
25: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Канье Уэста могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали Business FM представители отеля «Лахта Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
10: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
25: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам. Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
11: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта, да, то есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
25: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

0: Вообще, организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканили золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. Если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли. Торжественная церемония состоялась в присутствии президентов Владимира Путина и Мин Аун Хлайна. По словам российского лидера, Россия готова подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме, в том числе на шельфе. Также на повестке совместное строительство на юге страны электростанции и нефтеперерабатывающего завода, сообщил премьер. Михаил Мишустин. Он отметил, что Россия видит возможности для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, Москва готова делиться с партнерами разработками в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Китаем вырос с начала года на 34%. Экспорт увеличился более чем на 43%, импорт на 15,7%, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. По итогам прошлого года товарооборот в рамках АПК составил около 11 миллиардов долларов. Продажи электрокаров «Тесла» в России сократились на 80%. Падение продолжается третий год подряд, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков. На российский учет в июле встало только 9 электромобилей «Тесла», а с начала года 89. Нарастающий итог продаж по году сократился на 54%. Последним успешным годом для «Теслы» в России был 23-й. Тогда в стране зарегистрировали 1257 электрокаров. Mazda Motor Rus, которая до 2022 года позиционировалась как дистрибьютор и импортер Mazda в России, продлила на 10 лет до 2036 года срок действия исключительного права на товарный знак с логотипом автомобильной марки. Как следует из базы Роспатента, с которой ознакомился ТАСС, товарный знак регистрируется по классам автомобили, запчасти и ремонт. Впервые заявка на регистрацию товарного знака была подана в 1996 году, а зарегистрирована в 1997. Действие прав продлевалось 2 раза, в последний до 26 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России отзывают 60 тысяч доз вакцины для собак после сообщения о тяжелых осложнениях и гибели животных. Речь о 20-й серии Мультикана 8, комплексной вакцины российского производителя ветпрепаратов Ветбиохим. Ее поставили более чем в 10 регионов страны. Компания повторно проверит качество препарата и условия производства. Документы по отзыву подготовлены для Россельхознадзора. Бизнес FM поговорил с владельцами собак из разных регионов, чьих питомцев прививали.

0: инцидентов не было. Вакцина вторая. Щенок был здоров. В ночь на 15 с 4 утра у щенка начались судороги. Он визжал, кричал. В 9 утра мы пришли в клинику. Собаку осмотрели, назначили инъекции обезболивающие, но ничего не помогло. Собака истошно кричала, судороги. Но это смотреть было, конечно, невозможно. Я сама медик, я понимала, что улучшений нет. Пришлось сделать эвтаназию. Когда мы привели собаку на эвтаназию, ветеринары сказали, идите и прививайтесь от бешенства. Были, видать, мысли, что собака вместо вакцины комплексной ввели живой вирус бешенства.
1: Связь между прививкой и тяжелыми осложнениями официально пока не установлена. Могла ли вакцина вызвать само заболевание, объясняет ветеринарный врач, хирург, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.
2: Самое главное, что вакцины все инактивированы, то есть они вообще не содержат вирус бешенства, чтобы можно было им заболеть. От вакцин есть ряд каких-то осложнений, наиболее частые аллергические, анафилактические реакции. Ситуация с этой вакциной, ее применяют уже на протяжении многих лет и давно себя зарекомендовала. У нас довольно сильно продвинулось производство за последние несколько лет фармкомпаний. Наша вакцина считалась одной из лучших против бешенства. Она дает великолепные титры, прекрасные, их держит. К вакцине от бешенства вообще никаких вопросов никогда не было.
1: СМИ пишут о похожих случаях в Петербурге, Вологде, Подмосковье и других регионах. В Саратове сейчас борются за жизнь двухмесячной Зилии, щенке русского охотничьего спаниеля. Той же 20-й серии ее привили 14 августа, рассказывает заводчик Камила.
3: Щенок сейчас жив, у щенка сейчас выраженная дезориентация в пространстве, щенок продолжает скулить, выгрызать себе лапу до мяса, испытывает явную боль, он, пока ехали в ветеринарную клинику, сильно выгибался. У щенка проявляется обезвоживание, отсутствует аппетит, была рвота с алой кровью. Сейчас щенок оставлен в стационаре, владельцы поедут ближе к 7 вечера на часы посещений. Щенку проводятся необходимые медикаментозные процедуры, капельница, система, уколы.
1: По словам Камилы, хозяева щенка передали производителю вакцины, компании «Ветбиохим», результаты обследований и получили от его представителя рекомендации по лечению. Для выяснения обстоятельств компания направила своих специалистов в Ярославскую область. Главный вопрос – где мог произойти сбой? В Ярославской области вакцину закупали напрямую у производителя. Центр ветеринарии утверждает, что температурный режим при перевозке соблюдали, и раньше «Мультикан-8» использовали без подобных проблем. 20-я серия перед выпуском также прошла контроль качества, заявляет компания. Теперь препарат проверяют заново вместе с условиями производства. Все 60 тысяч доз отзывают, архивные образцы отправят на независимую экспертизу. «Мультикан-8» выпускает с 96 года. Ежегодно продают больше 2 миллионов доз. Это комплексный препарат. Он защищает от бешенства, чумы, аденовирусных инфекций и нескольких видов энтерита. В соцсетях владельцы пострадавших собак уже обсуждают обращение в суд. На какую компенсацию они могут рассчитывать, рассказывает юрист, председатель Ассоциации зооправа Анастасия Федюнина.
4: Правоотношения сторон распространяются закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков рыночной стоимости животного, которое погибло, а также те расходы, которые владелец понес в связи либо с лечением собаки, либо на производство патологоанатомического вскрытия трупа животного. Владельцы могут рассчитывать на возмещение неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. В части доказательств необходимо подтвердить факт вакцинации животного, приобретения вакцины, гибели животного или дальнейшего лечения, собрать все ветеринарные документы. В случае, если наступила гибель, желательно провести вскрытие трупа животного.
1: В ответ на запрос «Бизнес-ФМ» производитель заявил, что видит, цитата, «признаки возможного организованного распространения недостоверной информации о вакцине». Официальных претензий от владельцев и обращений в Россельхознадзор, как утверждают в компании, пока не поступало. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
5: Педагоги получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были учения в городском округе Щелково, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру. По данным Минздрава, пострадали 4 человека, 3 были госпитализированы. Как уточняет телеграм-канал, учения были антитеррористическими, а граната страйкбольной. Ее закинули в окно, она попала в деревянную балку и щепками посекло 4 человек. Пострадавшим оказали помощь в больнице и отпустили домой. Комментирует эксперт по безопасности, бывший сотрудник спецслужб, полковник Сергей Петров.
6: Если это какое-то стечение обстоятельств, случайность какая-то, то сработала страховка, что учебная граната, она не боевая и она не принесла

0: смертельных ранений. Ну, а мелкие там посекушки, это, так сказать, обычное дело на учениях. Люди, прошедшие через этот момент, они становятся более подготовленными, более ценными кадрами. Таких людей очень мало, их берегут, они очень полезны.
1: Может быть, надо какую-то более безопасную гранату выбирать?
0: Синяки, мелкие ссадины, это нормально для таких тренировок. Зато обстановка была приближена к реальности. Когда я занимался тренировками аналогичными, то были случаи и вывихов, и падений, и какие-то ссадины, и, насколько мне известно, даже бывают какие-то там небольшие ранения. Обучение, оно без слез не бывает.
2: Сергей Петров, эксперт по безопасности, Щелковская городская прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП с гранатой. Топливный кризис разогнал цены на картофель. Оптовые цены на него выросли на 40%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса АБ-центр. На 7 августа средняя закупочная цена почти достигла 25 рублей за килограмм, в рознице превысила 68 рублей. Обычно с началом сбора нового урожая цена на картошку снижается, но в этом году тренд сменился. Проблема в сокращении собранных объемов картофеля по сравнению с прошлым годом, но не только, продолжит Алина Орлова.
3: Оценивать урожай пока рано. В большинстве регионов картошку только начали собирать. На Урале объемы могут быть ниже из-за обильных дождей, затопивших посевы. Только на Кубани уборочная кампания подходит к концу и ожидается лучше прошлогодней. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. Урожайность 257 центнеров с гектара. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Первая отличительная особенность этого сезона – топливный кризис новых масштабов. Продолжает руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
4: В цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. То, что везут с южных регионов, я еще не вижу плохого урожая. Те регионы, которые являются донорами, там еще только начинается массовая уборка. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал по прошлому году, ценам просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических пятилетних цен.
3: Другая причина – сокращение посевных площадей. В промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет, а увеличивать их аграрии не могут. Закупочные цены не покрывают рост себестоимости. Поэтому сколько будет стоить картошка к концу года, зависит не от качества урожая, а от реальных объемов производства. Председатель агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье в Раменском и в Пензенской области Владимир Акатьев говорит, что цена реализации в 25 рублей за килограмм устроила бы сельхозпроизводителей. Акатьев тоже называет главной угрозой для хозяйств дефицит топлива, который косвенно бьет по всем отраслям.
5: В Пензенской области покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? Мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. Он требует определенных размеров. У нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем в продовольственном картофеле. Тут получается такая вилочка. И зернового то же самое. Мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживать, мы пока не представляем. Продавать зерно за бесценок не хочется, но вынуждены будем продавать за бесценок. Ну а потом, да ведь и будущий год надо жить.
3: Если картошка продолжит дорожать, Россия может нарастить импорт из Белоруссии и Китая, Азербайджана и Египта. Цены от российских не сильно отличаются. Но пока поставки из этих стран не росли, говорят эксперты. На оптовом рынке практически 100% товара – это Россия. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
7: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль пока ничего не может сказать по поводу возможного приезда в Россию эмиссаров США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Такие встречи требуют серьезной подготовки и согласования, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос Вестей. Комментируя публикации в СМИ о том, что Москва и Вашингтон ведут тихую дипломатию, он отметил, что дипломатия обычно и ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, а публичные заявления, сказал представитель Кремля. Арабские Эмираты обвинили Иран в запуске двух баллистических ракет в свою сторону. Одна упала в территориальных водах страны, другая за их пределами, сообщило Министерство обороны. Там отметили, что ведомство находится в состоянии повышенной готовности и полностью готово противостоять любым угрозам. Незадолго до этого жители Эмиратов получили предупреждение о ракетной угрозе с призывами укрыться в безопасном месте. Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск прокуратуры об аннулировании сделки по продаже предприятия Минобороны в Новороссийске. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Завод был продан в 2023 году за 328 миллионов рублей, в то время как его реальная стоимость составляла 1,4 миллиарда. Согласовал сделку бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В прошлом году он был осужден на 13 лет за растрату государственных средств. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 33% исторического минимума за его второй президентский срок. В последний раз такой показатель фиксировался в его первый срок в декабре 2017-го в ходе непопулярной налоговой реформы и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Сейчас катализаторами спада стали затянувшаяся война в Иране и рост цен на топливо. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп не намерен продлевать перемирие с Ираном. Президент США заявил, что никуда не торопится. Он также пригрозил разнести Оман за сотрудничество с Ираном по организации движения на Бармудском проливе. На этом фоне цены на нефть Брент вновь превысили $90 за баррель. Комментарий Георгия Бофта. Блокаут в нескольких районах Москвы, о проблемах со светом сообщали жители Хамовникова, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Свет временно отключался и на станции метро Октябрьская. Телеграм-каналы сообщают, что на улице Вавилова произошла авария на электроподстанции. С этим связывают и проблемы в работе Рунета. Вечером в мэрии заявили о восстановлении энергоснабжения после сбоя. И Голливуд пошел в микродрамы. Формат сериалов с короткими эпизодами зародился в Китае, однако сейчас в Штатах в микродрамы перетекают актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. В этом году рынок таких сериалов в США может превысить $1.5 миллиарда. Подробности на Business FM. Перемирие закончилось, так и не заработав. Истек 60-дневный срок исламабадского меморандума между США и Ираном, установивший перемирие. Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать соглашение, поскольку никуда не торопится. На этом фоне цены на нефть Брент взлетели выше $90 за баррель. Трамп, в свою очередь, еще и обрушился на Оман, который пытается договориться с Тегераном о судоходстве в Ормузском проливе. И даже заявил, что Ормуз станет частью территории США. Это уже тупик или еще нет, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
9: По сути, перемирие толком и не соблюдалось. Хотя формально стороны по-прежнему спорят о ядерной программе Тегерана, на деле спор идет о том, кто будет контролировать Ормуз. Учитывая отсутствие перспектив скорейшего урегулирования, реакция нефтяного рынка выглядит пока еще сдержанно. Несмотря на сохраняющийся дефицит предложения, цена не поднимается сильно выше $90 за баррель. Во многом потому, что Саудовская Аравия и Эмираты отчасти компенсировали сокращение нефтяного транзита через Ормуз прокачкой по трубопроводам в обход пролива. А Goldman Sachs вообще насчитал аж 7 готовых проектов, способных не далее конца 2028 года покрыть свыше 2/3 довоенного экспорта через Ормуз. На цены давят и прогнозы. Так, Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз мирового спроса на текущий год в сторону сокращения его на 1.5 миллиона баррелей в сутки. Наконец, экспортеры переняли тактику подсанкционных стран и теперь проводят танкеры через Ормуз с выключенными транспондерами. По некоторым данным, уже 2/3 танкеров именно в таком режиме проходит пролив. Министр энергетики США Крис Райт на днях утверждал, что за неделю удалось вывести около 9 миллионов баррелей в сутки, почти половину довоенного объема. Таким образом, при сохранении нынешней неопределенной ситуации равновесная цена на нефть останется в диапазоне $85-90. Скачок к 140, как было в апреле, может произойти лишь в случае особенно резкой эскалации, например, в форме иранских ударов по нефтедобыче и местным НПЗ залива. На этом фоне Трамп вдруг неожиданно набросился на ОМОН. «Если ОМОН встанет у нас на пути, мы разбомим их чертям». При том, что страна поддерживает США отношения, близкие к союзническим. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме опасаются, что в случае согласования двумя прибрежными странами новая схема судоходства де-факто закрепит контроль Ирана над проливом. Армуз ведь целиком находится в территориальных водах Ирана и Омана. США могут вообще остаться не у дел, к чему там не привыкли. Посему Вашингтон настаивает на международном контроле над этим водным путем. Отсюда же недавнее показавшееся странным заявление Трампа о том, что он скоро объявит Армуз территории США. Позже Белый дом объяснил это шуткой. Однако логику мышления в Вашингтоне она передала точно. К тому же Оман – единственная страна Персидского залива, которая стала бенефициаром войны. Через оманские порты, находящиеся за пределами Армузского пролива, за время войны грузооборот вырос более чем вдвое. Предварительно Оман и Иран уже договорились по карте судоходных маршрутов. Вход в залив будет проходить вдоль иранского побережья, а выход уже со стороны территориальных вод Омана. Прежние маршруты закрываются. Так просто продавить такой формат вряд ли удастся. США все же продолжают блокаду иранских портов, и глава Пентагона Хексет обещает делать это бессрочно. Что касается России, то блокада Армуза в Москве помогла, но не так, чтобы сильно. После апрельского пика в $94 расчетная цена нефти сорта Urals пошла вниз. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев на 17% ниже прошлогодних. Блокада Армуза, во-первых, добавляет к цене российской нефти меньше, чем к цене ее логистики и страхования. Во-вторых, санкции и непрекращающиеся удары по НПЗ еще больше съедают эту временную премию. В случае дальнейшей эскалации нефтяные цены могут пойти еще выше. На это ускорит сокращение спроса в Азии, куда идет основной российский экспорт, а также подтолкнет Индию и Китай к более жесткому торгу по дисконту. Так что оптимальный для Москвы сценарий – это ровно тот, который реализуется сейчас. Неопределенность без внятной развязки.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». В нескольких районах Москвы случился блокаут. На данный момент электроснабжение уже восстановлено. Сначала появилась версия, что отключение электроэнергии произошло из-за аварии на электроподстанции на улице Вавилова. Позднее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что блокаут связан с технологическим переключением источников энергоснабжения. О проблемах со светом сообщили жители Хамовников, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Оказались временно обесточены торговые центры Гагаринский и Ереван-Плаза, а на Ленинском проспекте выключились светофоры. Свет отключался и на станции метро Октябрьская. В соцсетях появились кадры, как пассажиры спускаются по отключенному эскалатору, подсвечивая путь фонариками. На Калужско-Рижской линии из-за частичного блокаута были временно увеличены интервалы движения поездов. Потом движение было переведено в штатный режим, сообщили в Дептрансе Москвы. Вот что нам рассказала москвичка Варвара.
10: Началось все у нас в офисе на Шаболовской, отрубился свет и мигал несколько раз. Мы сидели минут 10, наверное, в первый раз без света, потом на какие-то несколько минут все включилось, снова погасло, и так раза 3, наверное. Потом, когда свет все-таки дали, мы решили, что, наверное, пора ехать домой, и узнали, что света нет в метро. Мы, когда подошли, нас еще не пускали, ну, потом свет появился, нас спустили, мы уехали домой. Но у нас коллега позвонил своему мужу, и он сказал, что у них на Октябрьской тоже не было света в офисе.
11: Я еще видел на Октябрьской эскалатор в метро. Метро не работал, а вы просто у входа ждали в метро, да?
10: Да, но мы постояли немножко, нас запустили.
11: А сколько минут вы стояли примерно?
10: Ну, мы, видимо, еще удачно подошли, не знаю, пару минут. Как-то частично, еще когда спускались, уже было темноватенько. Я немного переживала, что, может быть, в середине пути что-то случится, но нет, все в порядке.
2: Москвичка Варвара. Одновременно с блокаутом произошел крупный сбой в Рунете. Пользователи сообщали, что не грузили сайты банков, маркетплейсов, соцсетей и других сервисов. Телеграм-каналы утверждали, что сбой был связан с проблемами у крупнейшего регистратора доменов России, это Река.ру. Но в компании сообщили то, что к одному из крупных узлов связи перестала поступать электроэнергия из-за блокаута, поэтому и произошел сбой. Комментирует гендиректор аналитического агентства Телеком Дели Денис Косков.
12: интернет и работа ресурсов перестает функционировать по двум основным проблемам. Это аппаратная, когда либо перерезали, либо отсутствует электричество, либо система кондиционирования не работает, и программная, когда внесли какой-то программный ход или хакерская атака. Что касается подстанции в текущем случае, то надо понимать, что значит дата-центр, в котором были расположены основные ресурсы компании «Регру», была подключена вот именно к подстанции, от которой были проблемы с подачей электроэнергии, что вызвало определенные трудности. То есть не значит, что это единственная, так сказать, дата-центр компании, единственный вариант, но на ней были сосредоточены основные ресурсы. По идее, резервное питание должно быть, то есть как минимум это дизель-генераторы, которые должны подключаться в случае выхода из строя. Но вопрос заключается в том, какой это дата-центр, какое количество стоек находится в этом дата-центре, потому что это, допустим, если выходит одна базовая станция у сотового оператора, то дизель-генератор может работать, грубо говоря, сутки. Дата-центр для того, чтобы обеспечить работоспособность в течение нескольких часов, должна быть очень большая дополнительная надежность, которая могла бы в течение 5-6 часов выдерживать определенную нагрузку. Видимо, этого не случилось.
13: Сбои в работе одного дата-центра могут привести к сбоям в других?
12: Если электричество перестает поступать, допустим, в каком-то микрорайоне, а в этом микрорайоне находится несколько дата-центров, конечно, возможно. Но, сказать, это не грипп, это не заразно, что невозможно при сбое в одном начнется какие-то сбои в другом.
2: Денис Кусков, Телеком Дейли. Телеграм-канал утверждает, что из-за блокаута произошел сбой в работе узла связи МТС-9. Там расположена крупнейшая российская точка обмена интернет-трафиком. Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, изначально зародился в Китае. Однако сейчас, как пишет Рейтер, в Штатах в микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. Конечно, не высшего разряда, но все же. А прогнозируют, что в этом году рынок этих сериалов в США вырастет до $1.5 миллиарда. Валерий Бадоев продолжит.
14: Как напоминает Рейтер, Голливуд довольно ощутимо пострадал из-за пандемии и забастовок сценаристов и актеров. Некоторые из них до сих пор так и не смогли найти себе место на большом экране. Но в итоге попали на малые, в микродрамы. Это сериалы, длительность эпизодов которых зачастую составляет примерно 2 минуты. Причем сняты они вертикально, а смотрят их на смартфонах. Разумеется, в таком жанре не увидишь Брэда Питта или работы Кристофера Нолана. В микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры не первого и даже не второго эшелона. Но рынок продолжает расти. Прогнозируется, что в США по итогам этого года микродрамы принесут до $1.5 миллиарда. Ни в какое сравнение с традиционным телевизионным форматом для сериалов. Там рынок оценивается в $125 миллиардов, но ожидается, что в ближайшие годы он будет стремительно сокращаться. Микродрамы тем временем привлекают инвестиции. Зачастую пару серий можно посмотреть бесплатно, а вот за остальные придется отдать деньги в виде подписки. Но почему микродрамы смотрят? Говорит редактор раздела кино «Афиша Дейли» Евгений Ткачев.
15: Вертикальные микродрамы, в принципе, похожи немножко на такую дофаминовую яму. Серия длится 2-3 минуты, и она обычно заканчивается каким-то таким неожиданным сюжетным твистом, клиффхенгером. Но при этом качество, конечно, там постановочное, актерское оставляет желать лучшего. Но каким-то большим искусством, мне кажется, это назвать нельзя. Я говорю, это, в принципе, сравнимо с просмотром тиктоков, когда ты просто как бы продолжаешь думскроллить какую-то ленту.
14: Ключевое преимущество таких микродрам – дешевизна производства. Платформа Candy Jar сообщила, что каждая их микродрама – это примерно 50-75 эпизодов. Съемки и монтаж занимают около 3 месяца, а весь цикл производства обходится в сумму от 100 до 300 тысяч долларов. Традиционные телевизионные ситкомы длительностью по полчаса могут стоить от 2 до 4 миллионов долларов только за один эпизод. Темы таких микродрам при этом абсолютно избитые, но оттого, видимо, не менее интересные. Мелодрамы про безответную любовь, про безнадежность, надежную любовь, про запретную любовь и так далее. Основная аудитория – женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Встречаются и микродрамы в жанре научной фантастики или даже ужасов. Зародился этот формат в Китае, а в прошлом году такие сериалы пришли и в Россию. Отечественные стриминги запустили разделы с микродрамами. Некоторые компании и студии даже заявляли, что будут их производить. О ситуации на российском рынке рассказывает программный директор фестиваля вертикальных сериалов «Реалист», автор телеграм-канала «Пшеница на международке» Катерина Пшеницына.
16: Закупочные зарубежные проекты из Китая и других стран не нашли отклика у российского зрителя. Многие платформы начали экспериментировать со съемками российских версий по канонам микродрамы, но и эти проекты пока еще наш зритель принимает с осторожностью. Реально успешные кейсы там, где формат вертикального сериала работал не как самостоятельный контент, а именно как инструмент, который ведет зрителя на какой-то другой основной продукт. Очень крутой кейс с вертикальным сериалом про Галину Ивановну сделал стояла пятерочка. Также мы видели примеры вертикальных реалити, которые вирусились в соцсетях и вели зрителя на покупку музыкальных треков.
14: В 2024 году рынок микродрам в Китае впервые обогнал по объемам традиционный кинопрокат. Тогда маленькие сериалы заработали почти 7 миллиардов долларов, а кино чуть меньше 6 миллиардов. В остальном мире рынок пока не такой большой, но аналитики ожидают, что к 2030 году микродрамы за пределами Китая заработают примерно 9,5 миллиардов долларов при существующих темпах роста. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
6: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
8: Саудовская государственная нефтекомпания, Сауди Арамко и горнодобывающая Маадан договорились о создании совместного предприятия для разработки и добычи металлов в королевстве. Как говорится в совместном пресс-релизе, 51% в новом СП будет принадлежать Маадан, оставшиеся 49% – Арамко. Оно будет заниматься разведкой ископаемых в так называемой зоне 4 на Аравийской платформе. Площадь зоны составляет около 182 тысяч квадратных километров или почти 10%. В площади всей страны. Основной целью СП станет разведка и добыча меди, а также оно будет искать месторождение цинка, свинца и редкоземельных металлов.
6: Ценные бумаги.
8: Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 5,3% максимума за последние 18 лет. Причина – рекордный с марта 2021 года дефицит бюджета. В июле он составил 432 миллиарда долларов, а с начала года – почти 1,8 триллиона. По мнению аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC, инвесторы обеспокоены отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана и рисками вокруг Ормузского пролива. Это давит на рынки. Совет директоров Инарктики, крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщили в компании. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 23 сентября. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторник на российском рынке завершился ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2,6%, закрывшись на отметке 2148 пунктов. По итогам основных торгов долларовый индекс РТС вырос на 2,4%. Вечерняя сессия рост продолжился. Рынок отыгрывал техническую перепроданность после падения на прошлой неделе. Поддержку оказала дорогая нефть. Брент превышал 91 доллар за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Среди лидеров роста акции Московского кредитного банка, самолеты и ДВМП. Рубль к вечеру немного укрепился, юань опустился до 12 рублей 59 копеек, это граф дневные потери. Официальный доллар подорожал до 85 рублей 16 копеек. Давление на валюту сохраняется из-за высокого импорта и покупок Минфина, но дорогая нефть и приближающиеся налоговые выплаты оказывают поддержку. Это все мы обсудили со старшим персональным брокером БКС Мир Инвестиции Александром Бартеневым.
17: Если речь идет про рынок акций, то у меня сейчас осторожный сценарий. Боюсь, что это кратковременное явление, и те проблемы, которые были на рынке акций, они, к сожалению, сохраняются. Мне кажется, рынок пойдет ниже.
2: Сейчас совершенно разные цифры называются. Одни говорят, что на 2000 где-то мы остановимся, другие говорят, нет, 1900, третий говорит, да какие, 1400 нормально. У вас какие прогнозы?
17: Думаю, осторожный сценарий пока 1900-1950. Я думаю, в общем, движение вниз, оно ограничено, и все-таки 1900, и все-таки ожидаю разворот рынка акций после октября.
2: А почему именно после октября?
17: Нам кажется, что хоть и курс поднялся выше 85 рублей, но тем не менее 85 рублей не то чтобы недостижимая цель, но наоборот, скоро привыкнем к курсу 90-95 рублей, и все-таки так или иначе это начнет влиять на прибыли компании, так или иначе. То есть, поскольку вес экспортеров в корзине все еще большой, в отчете за третий квартал мы это в прибылях компании увидим, и, соответственно, какие-то переоценки рынка здесь могут быть. Где-то местами, может быть, возрастут дивидендные ожидания, поэтому рост курса рано или поздно в любом случае должен привести к небольшому росту рынка.
2: Сейчас не ожидаете отката доллара, то есть усиления рубля?
17: Да, наверное, на 2-3 рубля это возможно, потому что у нас, с одной стороны, никто не отменял продажи валюты экспортерами, хоть и не снизились, но, тем не менее, они все еще есть, поэтому здесь спекулятивные, может быть, достижение там 82 рублей за доллар, оно возможно.
2: Ну, а все-таки тогда почему у нас так вдруг стала резко расти валюта, несмотря на то, что нефть, в общем, тоже достаточно высокая и последние дни тоже растет?
17: Здесь совпадение нескольких факторов. С одной стороны, продажи валюты экспортерами снизились, не помню цифру, по-моему, 5,5 или 5,6 миллиардов долларов по итогу июля и по итогу августа. Там также падение продаж со стороны экспортера по валютной выручке. Но сейчас нефть начала расти. И если нефть на такой высокой отметке сохранится какое-то время, то вот на самом деле вот и есть точка разворота в долларе. То есть, условно, если у нас нефть сейчас еще простоит 2 недели, то эти объемы уже перейдут в сентябрьские продажи со стороны экспортеров. И там можно будет по новой пробовать набирать валютную позицию.
2: Александр Бартенев, персональный брокер БКС Мир Инвестиций. Аналитики ожидают, что на неделе курс доллара будет в диапазоне 83-85 рублей, а юаня 12.45-12.65. В центре внимания данные по инфляции, инфляционным ожиданиям, которые могут повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке 11 сентября. МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Ведомство заявило решительный протест из-за, цитата, «провокационных, оскорбительных и угрожающих заявлений в адрес республики о российском медиапространстве». Ранее азербайджанская прокуратура обвинила журналистов проекта на YouTube под названием «Чистота понимания» Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чедаева в публичных призывах к терроризму и насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны. Конец цитаты. В частности, в том выпуске участники говорили о том, что должны ли на постсоветском советские страны подчиняться законодательству России как правоприемницы Советского Союза. О причинах острой реакции говорит политический обозреватель, главный редактор азербайджанского издания «Вести АС» Ниджат Гаджиев.
18: Нападки на азербайджанское государство, персонально самого президента, со стороны российских экспертов, журналистов, отдельных СМИ и так далее, на протяжении последнего года временами продолжались. Ну и азербайджанское, значит, руководство СМИ, да, никак не реагировало, разве что на это были комментарии и реакции отдельных журналистов СМИ в отношении российского руководства асимметричны. И то это было очень аккуратно. А азербайджанские СМИ никогда не шли на провокационные заявления в отношении руководства России или отдельных персоналей. Это было достаточно аккуратно, это было на фоне конфликта и так далее. То есть очень все дипломатично делалось. Но последнее, то, что было, это было уже, как говорится, предел терпения, у которого...
11: А вы имеете в виду программу, ту самую «Чистота понимания» на YouTube, да проект?
18: Да. Угу. Значит, я имею в виду проект, это «Чистота понимания». Ну, во-первых, ставился под вопрос суверенитет государства. Баку прекрасно понимает, какие отделы, какие кураторы и какие финансисты, какие группы владеют какими медийными структурами. И именно месседжем на эти круги вызывайте посол и объясняйте, что если вы так хотите играть, ну хорошо, тогда мы тоже будем играть по-другому, да?
2: Неджат Гаджиев, главред азербайджанского издания «Вести.ас». В медиа России заявили, что готовы обеспечить троим российским гражданам Ивану Князеву, Семену Уралову и Алексею Чудаеву защиту в связи с решением Азербайджана объявить их в международный розыск. При этом ведомстве подчеркнули, что заявления этих частных лиц не отражают подходы Москвы к Азербайджану. А вот градус высказывания в азербайджанских СМИ и соцсетях в адрес России в последнее время стал гораздо выше, считает политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
19: Во-первых, у Азербайджана действительно много вопросов к Российской Федерации. Азербайджанские власти, ну, в общем-то, не скрывают своих больших симпатий к Украине. В современном военном конфликте, официально заявляя о том, что они признают территориальную целостность Украины, включая, соответственно, Крым и Севастополь. Честно говоря, у меня нет никаких вопросов к Семену Уралову и к Князеву. В общем-то, ну, как бы люди высказывают свои мнения, и в конце концов это какой-то неофициальный продукт. Грубо говоря, можно было бы предъявлять претензии к ним. Я не знаю, на самом деле является ли Алексей Чудаев советника министра транспорта Российской Федерации. Ну, наверное, этот статус предполагает, если он действительно существует, более аккуратное отношение к своим словам. Ну, опять же, это пусть разбираются соответствующие министерства. Уровень радикальности высказываний в азербайджанских средствах массовой информации и социальных сетях в адрес России очень сильно выше по градусу, чем то, что было высказано, как я вижу, из тех цитат, которые были выдраны, может быть, из контекста. Я бы так сказал, что уровень жесткости и агрессивности азербайджанских СМИ и блогеров в адрес России сильно жестче.
2: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. Медиа Азербайджана отметили, что Баку ожидает принятия мер по прекращению негативных высказываний в российских СМИ. Между тем, Алексей Чедаев ушел с поста советника министра транспорта России после того, как МВД Азербайджана объявил его в розыск. Об этом сам Чедаев написал в своем телеграм-канале. «Я не считаю правильным, когда чья-либо личная экспертная позиция или публичное высказывание сказывается на межгосударственном взаимодействии и создает препятствия для совместной работы государству, говорится в его сообщении.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
20: Начинается новый футбольный сезон в Европе и завершились предсезонные кубки. Во Франции сенсационно трофей чемпионов завоевал обладатель Кубка страны Ланс, обыграв Пари Сен-Жермен. Все внимание сфокусировано на том, что обладатель трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА споткнулся на последнем шаге от идеального сезона. Уже посчитали, что это первое поражение Матвея Сафонова в 10 финальных матчах с парижской командой. А коллектив, победивший в матче за Суперкубок Франции, заслуживает отдельного внимания. Расин Клуб де Ланс прошел через многие трудности, чтобы стать обладателем трофея чемпионов и участником группового этапа Лиги чемпионов нового сезона. В 2014-м команда победила во втором дивизионе Лиги 2 и после долгого перерыва вернулась в главный турнир французского футбола. Радость длилась недолго. Из-за пропущенного транша в 10 миллионов евро от тогдашнего владельца клуба, азербайджанского бизнесмена Хафиза Мамадова, команду после нескольких судебных разбирательств принудительно опустили дивизионом ниже. Только в 2021 году, после сокращенного из-за пандемии сезона, Ланс смог снова подняться в Лигу 1. Прошлый чемпионат, клуб, трансферная стоимость игроков которого очень скромные 187 миллионов евро, завершил на второй строчке одного из лучших турниров планеты и взял свой первый Кубок Франции. А в воскресенье со счетом 1-0 обыграл Гегемона. Для сравнения, состав ПСЖ оценивается в 1,5 миллиарда. Очень необычно, но самый дорогой игрок – это вратарь. 21-летний Робен Риссе, получивший приз лучшего вратаря Франции прошлого сезона. Его переход оценивают в 30 миллионов евро. Большинство футболистов Ланса молодые и голодные до побед. Мне кажется, что они могут приятно удивить и в Лиге чемпионов.
6: Спорт и деньги на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка.
1: Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал Крика выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон.
6: Культ на личности. На Бизнес FM. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Позиция России по урегулированию конфликта на Украине исключает его заморозку по линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в эфире «Вестей». 14 августа аналогичное мнение высказал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, прекращение огня допустимо только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования. Лефортовский суд Москвы заочно приговорил бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, к 8 годам колонии. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела о хищении около 40 миллиардов рублей у Промсвязьбанка. По решению суда подсудимые должны возместить ущерб и выплатить штраф в размере 700 тысяч. Также им на 2,5 года запретили заниматься деятельностью, которая связана с управлением коммерческими и кредитными организациями. Суд Дамаска приговорил к смертной казни двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Васима Асада. Его признали виновным в убийствах и пытках, которые квалифицировали как военные преступления и преступления против человечности, сообщает Сирия ТВ. Суд арестовал его движимое и недвижимое имущество и обязал выплатить компенсации гражданским истцам. Приговор вынесли примерно через год после задержания Васима Асада на сирийско-ливанской границе. Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер написал книгу о своей сестре. Мемуары под названием «Лебединая песня» поступят в продажу в Великобритании 22 сентября, сообщает Daily Mail. Чарльз Спенсер признался, что в канун 30-летней годовщины трагической гибели Дианы на него обрушился шквал просьб от журналистов об интервью. По его словам, это его убедило записать свои мысли и воспоминания раз и навсегда, чтобы не испытывать неловкости, снова читая мнения других, многие из которых основанной на неправде, которая со временем стала общепринятой. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Регионы ведут работу по заключению соглашения с независимыми АЗС, сообщили ФАС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Минэнерго признали проблему очередей, а вице-премьер Новак вновь поручил усилить контроль за топливом в регионах. Что рассказывают водители? Компания «Ветбиохим» отзывает вакцину для собак «Мультикан-8» 20-й серии после многочисленных сообщений об осложнениях и гибели животных. Сам производитель заявил «Бизнес-ФМ» о признаках организованного распространения недостоверной информации о вакцине. На какую компенсацию могут рассчитывать владельцы собак, если обвинения подтвердятся? И ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов Канье Уэста в Петербурге. За сутки организаторы продали уже более половины билетов. Их официальная стоимость доходит до 160 тысяч рублей. К делу активно подключились перекупщики и мошенники. Резко подскочил спрос на питерские отели и билеты до северной столицы. Подробности на Бизнес FM. Бензиновый кризис, серия вторая. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов, а Федеральная антимонопольная служба сообщила, что идет работа по подготовке соглашения с регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Ситуация с наличием топлива на АЗС различается от региона к региону.
21: Москвичка Нина поехала в Архангельскую область на автомобиле, больших проблем с бензином по дороге не заметила.
0: От Москвы до Ярославля вообще не смотрел, что я ехала на полном баке. После Ярославля до Вологды я начала присматриваться. Там совершенно нормально все было. Бензин везде был разный. Но я нигде не заправилась. Заехав в Вологду, поняла, что зря, потому что в Вологде были очереди на заправке на сетевых. А вот те, которые местные, частные, там было дороже, но машин не было, никого не было. В общем, я все отпустила на самотек. В Вологде пробыла 2 дня. Когда выезжала, ситуация была точно такая же. Просто выехала за город, совершенно спокойно заправилась на сетевой заправке, без очереди, без всего. Потом дальше меня встречало несколько сетевых, там бензин был, но были очереди. И потом я ехала 400 километров, не было вообще просто заправок, в принципе, никаких до Каргополя. В Каргополе всего 2 заправки, Роснефти и местная какая-то. На Роснефти была очередь, я спокойно заправилась на местной подороже и уехала дальше. То есть, ну вот везде по-разному.
21: О ситуации с бензином в Подмосковье рассказал Бизнес FM таксист Павел.
22: В основном на заправках есть только дизель. Еще реже встречается сотый, 98-й, и иногда встречается 92-й. В очереди, к сожалению, я бы сказал, они больше, чем вот в первую волну. И еще я обнаружил, что в навигаторе начали писать, со скольки до скольки заправки работают. И вот сегодня заметил, если на основных магистралях, ну, понятно, будут большие очереди, а если заправка где-то в стороне, дальше от основной дороги, то там меньше очереди на заправку. Особенно, что сегодня заметил, есть заправки, где операторы, ну, прям магазинчик, а есть заправки самообслуживания. Вот, и я увидел, что стоит заправка самообслуживания, но она как бы выключена, нету цен, ничего. Но можно на нее подъехать, заправиться через навигатор. Знаете, какой нонсенс. Так что вот так вот, если вы видите, что заправка выключена, попробуйте, заедьте, вдруг у вас получится заправиться через навигатор.
21: Еще одной москвичке Ольге заправиться не удалось, поэтому весь вторник она передвигалась по городу на такси.
23: Мне вчера так и не удалось заправиться. Я около 2 часов потратила на поиски бензина. Проехала от метро Щукинской по Волоколамскому шоссе в сторону Строгино. Проехала все Строгино. Никаких заправок я с бензином не заметила. Выехала на МКАД в сторону Шереметьево. Тоже, проехав какое-то время, ни одной заправки не было, где был бы 95-й. Периодически встречался дизель. Переехала на противоположную сторону МКАДа. Отправилась в сторону Рублевского шоссе. Там была единственная заправка при съезде с МКАДа на Рублевское шоссе. Но очередь была огромной. Машин 60 было, не меньше. Поэтому итог таков, что стоять с 12 часов ночи до 2 часов и с вероятностью того, что перед тобой может закончиться бензин, тоже не очень радует. Поэтому такси. Сегодня такси.
2: Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что бензин на заправках есть, правда, признал проблему очередей. «Активно работаем, чтобы эту проблему решить», — сказал он в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Лайв». При этом дизель, по словам министра, есть везде. Тем временем Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торговлю бензином более низких экологических классов. Это АИ-92 стандартов Евро 2, 3 и 4, а также 95-й и 98-й бензин Евро 4. Михаил Задорожный продолжит.
24: Итоги первого дня торгов бензином Евро 2, 3 и 4 неизвестны. Во вторник сайт Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи работал с перебоями. Посмотреть результаты не удалось. А в пресс-службе биржи на запрос Бизнес-ФМ прислали письменный ответ, в котором об итогах тоже ничего не говорится. Биржа сообщает, что продажу топлива класса ниже Евро 5 на площадке осуществляют 2 компании – Татнефть и Форта Инвест. За счет биржевого норматива учитываются торги всеми экологическими классами топлива. То есть есть ненулевая вероятность, что производители будут отправлять на биржу в основном топливо пониженных экологических классов, а Евро-5 оставлять и для своих АЗС. Правда, сами независимые АЗС, которые в основном и покупают бензин на бирже, топливо стандартов Евро-2, 3 и 4 пока еще не приобретали. Но если кончится Евро-5, то придется торговать тем, что есть, рассказал Бизнес FM директор Костромской топливной компании Александр Моисеев.
25: Мы пока еще сидим на старых запасах, у нас экологичный стандарт К5, и пока не планировали переходить на К2 или К3, например. Если вообще не будет ничего на рынке, то, конечно, ничего не остается, кроме как купить пониженный стандарт. Но готовы ли покупатели это брать, пока непонятно. Первое – это необходимость. Насколько это необходимо будет покупателю? Если будет покупатель на этот продукт, наверняка мы будем его реализовывать.
24: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин признался, что сейчас у них бензина нет. Ни Евро-5, ни любого другого.
26: Мы вроде как запнули немножко, поторговали с 31 июля по 10 августа, а потом все закончилось. У нас в Нижегородской области из 300 заправок работает максимум 50, и то по 5 часов в день. Ну, тяжелая ситуация, но нам просто-напросто не грузят нефтепродукты. Хотя мы являемся, например, основными поставщиками для сельхозпроизводителей, для школ, для больниц, для администрации, для полиции, для всех. Короче, а нам ничего не грузят. И сделки очень многие задерживаются, потом нам их просто обнуляют и пишут письма, что, типа, согласитесь на возврат денежных средств. Ну, обнуляют сделки просто, значит, и все.
24: Мы попытались найти автомобилистов, которые заправляли свои машины бензином Евро 2, 3 или 4, чтобы узнать, как на таком топливе работают двигатели современных машин. Но никто не откликнулся. Возможно, до самих АЗС такой бензин еще не дошел. Поможет ли продажа бензина пониженного экологического класса решить проблему с дефицитом топлива? Мнение ведущего эксперта финансового университета и фонда Нацэнергобезопасности Игоря Юшкова.
3: По всей видимости, было повреждено на ряде НПЗ оборудование, которое позволяет, скажем так, довести качество топлива с Евро-2, с Евро-3 до Евро-5. То есть это система, которая позволяет очистить дополнительно топливо, и бензин, и дизель, убрать из него серу, прежде всего, и ароматические углеводороды. И пока эти установки находятся на ремонте, сначала отдельным НПЗ разрешили выпускать топливо класса Евро-3, а потом и в целом всем НПЗ разрешили производить топливо не только Евро-3, но и Евро-2. То есть технически произвести подобное топливо проще, но смысл даже не в простоте и какой-то рентабельности производства, а в том, чтобы НПЗ, по сути, не простаивал.
24: Ранее вице-премьер Александр Нолга заявил, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Однако жестких требований, похоже, нет. Это может быть бирка на пистолете или, например, табличка на колонке. Вероятно, АЗС будут сами определять, как именно сообщать автомобилистам, какое топливо сегодня есть в продаже. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Топливный кризис разогнал цены на картофель, несмотря на новый урожай. Оптовые цены выросли на 40%, подсчитали в АБ-центре. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Сейчас о том, как приехать на Канди, лучше подумать заранее. За сутки организаторы концерта в Канье Уэста в Санкт-Петербурге продали уже более половины билетов. При стоимости от 9 до 160 тысяч рублей они разлетаются моментально, но, как заявили бизнес-ФМ в агентстве Сейдженси, билеты еще будут выкладываться поэтапно. А в Петербурге тем временем резко возрос спрос на гостиницы, на даты концертов, и цены на проживание уже пошли вверх. Иван Медведев подробнее.
4: Всего на концерты Канье Уэста 10 и 11 октября смогут попасть 160 тысяч человек. Билеты продаются не по датам, а слотами по ценовым категориям. За сутки более 81 тысячи билетов уже раскупили. На этом фоне активизировались мошенники, заявили агентству РИА Новости в сервисе МТС «Защитник». Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по выгодной цене, утверждая, что официальные дешевые билеты уже распроданы. «Билеты еще есть», заявила Business FM гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Супчева.
5: Мы билеты все добавляем постепенно в продажу. Билеты появляются, пусть зрители мониторят. Билеты появляются и по 9, и по 17, по 21, по 15 тысяч рублей. По всем ценовым категориям.
4: В агентстве еще раз подчеркнули, Канье приедет. Вопрос, как приехать в Петербург поклонникам его творчества. В Тутуру заявили, что спрос на железнодорожные билеты в Петербург на эти даты за сутки вырос в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником. А Яндекс.Путешествия сообщают, что в понедельник россияне забронировали на 10-11 октября столько же отелей, сколько за всю первую половину августа на эти даты. В ЦИАНе посчитали, что концерты Канье Уэста могут поднять цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге на 25-30%. Спрос на некоторые отели вблизи «Газпром-арены» уже вырос вдвое, рассказали «Бизнес-ФМ» представители отеля «Лахта-Плаза». Впрочем, для гостиниц возле этой площадки такой хайп привычен, заявили нам в отделе продаж апарт-отеля «Доклендс».
5: Любое большое мероприятие, которое происходит на «Газпром-арене», оно всегда имеет вес. Был бы объявлен любой другой концерт на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, был бы также скачок бронирований.
4: В целом, средств размещения в северной столице достаточно для того, чтобы поклонники американского рэпера нормально разместились в городе на эти несколько дней. Вопрос, по каким ценам. Некоторые туроператоры предлагают комплексный подход. Так, агентство «Розовый слон» предлагает туры на Уэста с перелетом, проживанием и билетом на концерт. Цены зависят от категории билета, стоимости отеля и города вылета, продолжает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
7: Обычно это в среднем 1-2 дня до концерта, 1-2 дня после концерта. Да? То есть в целом где-то тур занимает там 4 дня, 3 ночи. Это примерно 90% продаж идут на 4 дня, 3 ночи.
4: Разнообразилась и околополитическая риторика вокруг концертов Канье в России. Если в первый день некоторые депутаты и активисты призывали не пускать рэпера к нам, то уже на следующий первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что американский артист может встретиться в России с президентом Владимиром Путиным. А, например, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что с удовольствием сходила бы на концерт Канье. Не смог пройти мимо самой хайповой темы и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

0: вообще организаторы уже заявляли о том, что разогрева у Канье не будет. А тут как будто бы можно и призадуматься. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
2: Инта, Республика Коми, 23 тысячи жителей. В начале 20 века на территории республики были найдены значительные залежи энергетических углей. Но осваивать их начали лишь в 1932 году. А рядом расположилась база по проектированию шахт. Поселок, которым она обросла, уже через десятилетия стал городом.
1: Как появлялись города? На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли. Торжественная церемония состоялась в присутствии президентов Владимира Путина и Мин Аун Хлайна. По словам российского лидера, Россия готова подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме, в том числе на шельфе. Также на повестке совместное строительство на юге страны электростанции и нефтеперерабатывающего завода, сообщил премьер. Михаил Мишустин. Он отметил, что Россия видит возможности для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, Москва готова делиться с партнерами разработками в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Китаем вырос с начала года на 34%. Экспорт увеличился более чем на 43%, импорт на 15,7%, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. По итогам прошлого года товарооборот в рамках АПК составил около 11 миллиардов долларов. Продажи электрокаров «Тесла» в России сократились на 80%. Падение продолжается третий год подряд, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков. На российский учет в июле встало только 9 электромобилей «Тесла», а с начала года 89. Нарастающий итог продаж по году сократился на 54%. Последним успешным годом для «Теслы» в России был 23-й. Тогда в стране зарегистрировали 1257 электрокаров. Mazda Motor Rus, которая до 2022 года позиционировалась как дистрибьютор и импортер Mazda в России, продлила на 10 лет до 2036 года срок действия исключительного права на товарный знак с логотипом автомобильной марки. Как следует из базы Роспатента, с которой ознакомился ТАСС, товарный знак регистрируется по классам автомобили, запчасти и ремонт. Впервые заявка на регистрацию товарного знака была подана в 1996 году, а зарегистрирована в 1997. Действие прав продлевалось два раза, в последний до 26 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России отзывают 60 тысяч доз вакцины для собак после сообщения о тяжелых осложнениях и гибели животных. Речь о 20-й серии Мультикана 8, комплексной вакцины российского производителя ветпрепаратов Ветбиохим. Его поставили более чем в 10 регионов страны. Компания повторно проверит качество препарата и условия производства. Документы по отзыву подготовлены для Россельхознадзора. Бизнес-ФМ поговорил с владельцами собак из разных регионов, чьих питомцев прививали этой серии. Что могло произойти, как бы тем, чьи животные пострадали, подробнее об этом Олеся Савоськина.
5: Температура под 42, судороги, рвота с кровью. О таких симптомах рассказывают владельцы собак после прививки мультиканом 8 20 серии. Обычно животным становилось плохо через несколько дней после укола. Некоторых спасти не удалось. Больше всего таких историй пока в Ярославской области. Там Центр ветеринарии подтвердил поствакцинальное осложнение у животных и еще 14 августа прекратил использовать эту серию. В Рыбинске 4-месячному щенку вакцину ввели 11 августа. Через несколько дней собаку пришлось усыпить, рассказывает хозяйка Наталья.
6: Мы поставили вакцину, мы ставим ее очень много лет, никогда никаких инцидентов не было. Вакцина вторая.

0: Член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пинова.
1: Самое главное, что вакцины все инактивированные, то есть они вообще не содержат вирус вешенства, чтобы можно было им заболеть. От вакцин есть ряд каких-то осложнений. Наиболее частые аллергические, анафилактические реакции. Ситуация с этой вакциной, ее применяют уже на протяжении многих лет и давно себя зарекомендовала. У нас довольно сильно продвинулось производство за последние несколько лет фармкомпаний. Наша вакцина считалась одной из лучших против бешенства. Она дает великолепные титры, прекрасно их держит. К вакцине от бешенства вообще никаких вопросов никогда не было.
0: СМИ пишут о похожих случаях в Петербурге, Вологде, Подмосковье и других регионах. В Саратове сейчас борются за жизнь двухмесячной Зилии, щенке русского охотничьего спаниеля. Той же 20-й серии ее привили 14 августа, рассказывает заводчик Камила.
2: Щенок сейчас жив, у щенка сейчас выраженная дезориентация в пространстве, щенок продолжает скулить, выгрызать себе лапу до мяса, испытывает явную боль, он, пока ехали в ветеринарную клинику, сильно выгибался. У щенка проявляется обезвоживание, отсутствует аппетит, была рвота с алой кровью. Сейчас щенок оставлен в стационаре, владельцы поедут ближе к 7 вечера на часы посещений. Щенку проводятся необходимые медикаментозные процедуры, капельница, системы, уколы.
0: По словам Камилы, хозяева щенка передали производителю вакцины, компании «Ветбиохим», результаты обследования и получили от его представителя рекомендации по лечению. Для выяснения обстоятельств компания направила своих специалистов в Ярославскую область. Главный вопрос – где мог произойти сбой? В Ярославской области вакцину закупали напрямую у производителя. Центр ветеринарии утверждает, что температурный режим при перевозке соблюдали, и раньше «Мультикан-8» использовали без подобных проблем. 20-я серия перед выпуском также прошла контроль качества, заявляет компания. Теперь препарат проверяют заново вместе с условиями производства. Все 60 тысяч доз отзывают. Архивные образцы отправят на независимую экспертизу. «Мультикан-8» выпускает с 96 года. Ежегодно продают больше 2 миллионов доз. Это комплексный препарат. Он защищает от бешенства, чумы, аденовирусных инфекций и нескольких видов энтерита. В соцсетях владельцы пострадавших собак уже обсуждают обращение в суд. На какую компенсацию они могут рассчитывать, рассказывает юрист, председатель Ассоциации зооправа Анастасия Федюнина.
3: Правоотношения сторон распространяются закон о защите прав потребителей. Владельцы пострадавших или погибших животных могут рассчитывать на возмещение убытков рыночной стоимости животного, которое погибло, а также те расходы, которые владелец понес в связи либо с лечением собаки, либо на производство патологоанатомического вскрытия трупа животного. Владельцы могут рассчитывать на возмещение неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. В части доказательств необходимо подтвердить факт вакцинации животного, приобретения вакцины, гибели животного или дальнейшего лечения, собрать все ветеринарные документы. В случае, если наступила гибель, желательно провести вскрытие трупа животного.
0: В ответ на запрос «Бизнес-ФМ» производитель заявил, что видит, цитата, «признаки возможного организованного распространения недостоверной информации о вакцине». Официальных претензий от владельцев и обращений в Россельхознадзор, как утверждают в компании, пока не поступало. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
4: Педагоги получили ранения в результате взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе. Это были учения в городском округе Щелково, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру. По данным Минздрава, пострадали 4 человека, 3 были госпитализированы. Как уточняет телеграм-канал, учения были антитеррористическими, а граната страйкбольной. Ее закинули в окно, она попала в деревянную балку и щепками посекло 4 человек. Пострадавшим оказали помощь в больнице и отпустили домой. Комментирует эксперт по безопасности, бывший сотрудник спецслужб, полковник Сергей Петров.
5: Если это какое-то стечение обстоятельств, случайность какая-то, то сработала страховка, что учебная граната, она не боевая, и она не принесла смертельных ранений. Ну, а мелкие там посекушки, это, так сказать, обычное дело на учениях. Люди, прошедшие через этот момент, они становятся более подготовленными, более ценными кадрами. Таких людей очень мало, их берегут, они очень полезны.
6: Может быть, надо какую-то более безопасную гранату выбирать?
5: Синяки, мелкие ссадины, это нормально для таких тренировок. Зато обстановка была приближена реальности. Когда я занимался тренировками аналогичными, то были случаи и вывихов, и падений, и какие-то ссадины, и, насколько мне известно, даже бывают какие-то там небольшие ранения. Обучение, оно без слез не бывает.
4: Сергей Петров, эксперт по безопасности Щелковской городской прокуратуры, устанавливает обстоятельства ЧП.

0: с гранатой. Топливный кризис разогнал цены на картофель. Оптовые цены на него выросли на 40%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса B-Center. На 7 августа средняя закупочная цена почти достигла 25 рублей за килограмм, в рознице превысила 68 рублей. Обычно с началом сбора нового урожая цена на картошку снижается, но в этом году тренд сменился. Проблема в сокращении собранных объемов картофеля по сравнению с прошлым годом, но не только, продолжит Алина Орлова.
1: Оценивать урожай пока рано. В большинстве регионов картошку только начали собирать. На Урале объемы могут быть ниже из-за обильных дождей, затопивших посевы. Только на Кубани уборочная кампания подходит к концу и ожидается лучше прошлогодней. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. Урожайность 257 центнеров с гектара. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Первая отличительная особенность этого сезона – топливный кризис новых масштабов. Продолжает руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
2: В цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. То, что везут с южных регионов, я еще не вижу плохого урожая. Те регионы, которые являются донорами, там еще только начинается массовая уборка. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано в том числе с экономикой, потому что фермеру, если бы он продавал по прошлому году ценам, просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических пятилетних цен.
1: Другая причина – сокращение посевных площадей. В промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет, а увеличивать их аграрии не могут. Закупочные цены не покрывают рост себестоимости. Поэтому сколько будет стоить картошка к концу года, зависит не от качества урожая, а от реальных объемов производства. Председатель агрофирмы «Элитный картофель» в подмосковном Раменском и в Пензенской области Владимир Акатьев говорит, что цена реализации в 25 рублей за килограмм устроила бы сельхозпроизводителей. Акатьев тоже называет главной угрозой для хозяйств дефицит топлива, который косвенно бьет по всем отраслям.
3: В Пензенской области покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? Мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. Он требует определенных размеров. У нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем продовольственного картофеля. Тут вот получается такая вилочка. И зернового то же самое. Мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживать, мы пока не представляем. Продавать зерно за бесценок не хочется, но вынуждены будем продавать за бесценок. Ну а потом, да ведь и будущий год надо жить.
1: Если картошка продолжит дорожать, Россия может нарастить импорт из Белоруссии и Китая, Азербайджана и Египта. Цены от российских не сильно отличаются. Но пока поставки из этих стран не росли, говорят эксперты. На оптовом рынке практически 100% товара – это Россия. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
4: «Бизнес-ФМ». Инструкция по применению.
5: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
4: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
4: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кремль пока ничего не может сказать по поводу возможного приезда в Россию эмиссаров США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Такие встречи требуют серьезной подготовки и согласования, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос «Вестей». Комментируя публикации в СМИ о том, что Москва и Вашингтон ведут тихую дипломатию, он отметил, что дипломатия обычно и ведется по-тихому. «Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, а публичные заявления», сказал представитель Кремля. Арабские Эмираты обвинили Иран в запуске двух баллистических ракет в свою сторону. Одна упала в территориальных водах страны, другая за их пределами, сообщило Министерство обороны. Там отметили, что ведомство находится в состоянии повышенной готовности и полностью готово противостоять любым угрозам. Незадолго до этого жители Эмиратов получили предупреждение о ракетной угрозе с призывами укрыться в безопасном месте. Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск прокуратуры об аннулировании сделки по продаже предприятия Минобороны в Новороссийске. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Завод был продан в 2023 году за 328 миллионов рублей, в то время как его реальная стоимость составляла 1,4 миллиарда. Согласовал сделку бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В прошлом году он был осужден на 13 лет за растрату государственных средств. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 33% исторического минимума за его второй президентский срок. В последний раз такой показатель фиксировался в его первый срок в декабре 2017-го в ходе непопулярной налоговой реформы и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Сейчас катализаторами спада стали затянувшаяся война в Иране и рост цен на топливо. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп не намерен продлевать перемирие с Ираном. Президент США заявил, что никуда не торопится. Он также пригрозил разнести Оман за сотрудничество с Ираном по организации движения на Бармудском проливе. На этом фоне цены на нефть Брент вновь превысили $90 за баррель. Комментарий Георгия Бофта. Блокаут в нескольких районах Москвы. О проблемах со светом сообщали жители Хамовникова, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Свет временно отключался и на станции метро Октябрьская. Телеграм-каналы сообщают, что на улице Вавилова произошла авария на электроподстанции. С этим связывают и проблемы в работе Рунета. Вечером в мэрии заявили о восстановлении энергоснабжения после сбоя. И Голливуд пошел в микродрамы. Формат сериалов с короткими эпизодами зародился в Китае, однако сейчас в Штатах в микродрамы перетекают актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. В этом году рынок таких сериалов в США может превысить $1.5 миллиарда. Подробности на Business FM. Перемирие закончилось, так и не заработав. Истек 60-дневный срок исламабадского меморандума между США и Ираном, установивший перемирие. Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать соглашение, поскольку никуда не торопится. На этом фоне цены на нефть Брент взлетели выше $90 за баррель. Трамп, в свою очередь, еще и обрушился на Оман, который пытается договориться с Тегераном о судоходстве в Ормузском проливе. И даже заявил, что Ормуз станет частью территории США. Это уже тупик или еще нет, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
7: По сути, перемирие толком и не соблюдалось. Хотя формально стороны по-прежнему спорят о ядерной программе Тегерана, на деле спор идет о том, кто будет контролировать Ормуз. Учитывая отсутствие перспектив скорейшего урегулирования, реакция нефтяного рынка выглядит пока еще сдержанно. Несмотря на сохраняющийся дефицит предложения, цена не поднимается сильно выше $90 за баррель. Во многом потому, что Саудовская Аравия и Эмираты отчасти компенсировали сокращение нефтяного транзита через Ормуз прокачкой по трубопроводам в обход пролива. А Goldman Sachs вообще насчитал аж 7 готовых проектов, способных не далее конца 2028 года покрыть свыше 2/3 довоенного экспорта через Ормуз. На цены давят и прогнозы. Так, Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз мирового спроса на текущий год в сторону сокращения его на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Наконец, экспортеры переняли тактику подсанкционных стран и теперь проводят танкеры через Ормуз с выключенными транспондерами. По некоторым данным, уже 2/3 танкеров именно в таком режиме проходит пролив. Министр энергетики США Крис Райт на днях утверждал, что за неделю удалось вывести около 9 миллионов баррелей в сутки, почти половину довоенного объема. Таким образом, при сохранении нынешней неопределенной ситуации равновесная цена на нефть останется в диапазоне 85-90 долларов. Скачок к 140, как было в апреле, может произойти лишь в случае особенно резкой эскалации, например, в форме иранских ударов по нефтедобыче и местным НПЗ залива. На этом фоне Трамп вдруг неожиданно набросился на ОМОН. «Если ОМОН встанет у нас на пути, мы разбомим их чертям», при том, что страна поддерживает США отношения, близкие к союзническим. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме опасаются, что в случае согласования двумя прибрежными странами новая схема судоходства с де-факто закрепит контроль Ирана над проливом. Армуз ведь целиком находится в территориальных водах Ирана и Омана. США могут вообще остаться не у дел, к чему там не привыкли. Посему Вашингтон настаивает на международном контроле над этим водным путем. Отсюда же недавнее показавшееся странным заявление Трампа о том, что он скоро объявит Армуз территории США. Позже Белый дом объяснил это шуткой. Однако логику мышления в Вашингтоне она передала точно. К тому же Оман – единственная страна Персидского залива, которая стала бенефициаром войны. Через оманские порты, находящиеся за пределами Армузского пролива, за время войны грузооборот вырос более чем вдвое. Предварительно Оман и Иран уже договорились по карте судоходных маршрутов. Вход в залив будет проходить вдоль иранского побережья, а выход уже со стороны территориальных вод Омана. Прежние маршруты закрываются. Так просто продавить такой формат вряд ли удастся. США все же продолжают блокаду иранских портов, и глава Пентагона Хексет обещает делать это бессрочно. Что касается России, то блокада Армуза в Москве помогла, но не так, чтобы сильно. После апрельского пика в 94 доллара расчетная цена нефти сорта «Юралс» пошла вниз. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев на 17% ниже прошлогодних. Блокада Армуза, во-первых, добавляет к цене российской нефти меньше, чем к цене ее логистики и страхования. Во-вторых, санкции и непрекращающиеся удары по НПЗ еще больше съедают эту временную премию. В случае дальнейшей эскалации нефтяные цены могут пойти еще выше. Но это ускорит сокращение спроса в Азии, куда идет основной российский экспорт, а также подтолкнет Индию и Китай к более жесткому торгу по дисконту. Так что оптимальный для Москвы сценарий – это ровно тот, который реализуется сейчас. Неопределенность без внятной развязки.
0: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». В нескольких районах Москвы случился блокаут. На данный момент электроснабжение уже восстановлено. Сначала появилась версия, что отключение электроэнергии произошло из-за аварии на электроподстанции на улице Вавилова. Позднее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что блокаут связан с технологическим переключением источников энергоснабжения. О проблемах со светом сообщили жители Хамовников, Замоскворечья, Даниловского и Гагаринского районов. Оказались временно обесточены торговые центры Гагаринский и Ереван-Плаза, а на Ленинском проспекте выключились светофоры. Свет отключался и на станции метро Октябрьская. В соцсетях появились кадры, как пассажиры спускаются по отключенному эскалатору, подсвечивая путь фонариками. На Калужско-Рижской линии из-за частичного блокаута были временно увеличены интервалы движения поездов. Потом движение было переведено в штатный режим, сообщили в Дептрансе Москвы. Вот что нам рассказала москвичка Варвара.
8: Началось все у нас в офисе на Шаболовской, отрубился свет и мигал несколько раз. Мы сидели минут 10, наверное, в первый раз без света, потом на какие-то несколько минут все включилось, снова погасло, и так раза 3, наверное. Потом, когда свет все-таки дали, мы решили, что, наверное, пора ехать домой, и узнали, что света нет в метро. Мы, когда подошли, нас еще не пускали, ну, потом свет появился, нас спустили, мы уехали домой. Но у нас коллега позвонил своему мужу, и он сказал, что у них на Октябрьской тоже не было света в офисе.
9: Я еще видел на Октябрьской эскалатор в метро не работал, а вы просто у входа ждали в метро, да?
8: Да, но мы постояли немножко, нас запустили.
9: А сколько минут вы стояли примерно?
8: Ну, мы, видимо, еще удачно подошли, не знаю, пару минут. Как-то частично. Еще когда спускались, уже было темноватенько. Я немного переживала, что, может быть, в середине пути что-то случится, но нет, все в порядке.
0: Москвичка Варвара. Одновременно с блокаутом произошел крупный сбой в Рунете. Пользователи сообщали, что не грузились сайты банков, маркетплейсов, соцсетей и других сервисов. Телеграм-каналы утверждали, что сбой был связан с проблемами у крупнейшего регистратора доменов в России, это Река.ру. Но в компании сообщили так, что к одному из крупных узлов связи перестало поступать электроэнергия из-за блокаута, поэтому и произошел сбой. Комментирует гендиректор аналитического агентства Телеком Дели Денис Косков.
10: интернет и работа ресурсов перестают функционировать по двум основным проблемам. Это аппаратная, когда либо перерезали, либо отсутствует электричество, либо система кондиционирования не работает, и программная, когда внесли какой-то программный ход или хакерская атака. Что касается подстанции в текущем случае, то надо понимать, что значит дата-центр, в котором были расположены основные ресурсы компании Regroup, была подключена вот именно к той подстанции, от которой были проблемы с подачей электроэнергии, что вызвало определенные трудности. То есть не значит, что это единственная, так сказать, дата-центр компании, единственный вариант, но на ней были сосредоточены основные ресурсы. По идее, резервное питание должно быть, то есть как минимум это дизель-генераторы, которые должны подключаться в случае выхода из строя. Но вопрос заключается в том, какой это дата-центр, какое количество стоек находится в этом дата-центре, потому что это, допустим, если выходит одна базовая станция у сотового оператора, то дизель-генератор может работать, грубо говоря, сутки. Дата-центр для того, чтобы обеспечить работоспособность в течение нескольких часов, должна быть очень большая дополнительная надежность, которая могла бы в течение 5-6 часов выдерживать определенную нагрузку. Видимо, этого не случилось.
11: Сбои в работе одного дата-центра могут привести к сбоям в других?
10: Если электричество перестает поступать, допустим, в каком-то микрорайоне, а в этом микрорайоне находится несколько дата-центров, конечно, возможно. Но ведь это не грипп, это не заразно, что невозможно при сбое в одном начнется какие-то сбои в другом.
0: Денис Кусков, Телеком Дейли. Телеграм-канал утверждает, что из-за блокаута произошел сбой в работе узла связи МТС-9. Там расположена крупнейшая российская точка обмена интернет-трафиком. Рынок микродрам набирает обороты. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, изначально зародился в Китае. Однако сейчас, как пишет Рейтер, в Штатах в микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры из Голливуда. Конечно, не высшего разряда, но все же. А прогнозируют, что в этом году рынок этих сериалов в США вырастет до 1,5 миллиарда долларов. Валерий Бадоев продолжит.
12: Как напоминает Рейтер, Голливуд довольно ощутимо пострадал из-за пандемии, из-за забастовок сценаристов и актеров. Некоторые из них до сих пор так и не смогли найти себе место на большом экране. Но в итоге попали на малые, в микродрамы. Это сериалы, длительность эпизодов которых зачастую составляет примерно 2 минуты. Причем сняты они вертикально, а смотрят их на смартфонах. Разумеется, в таком жанре не увидишь Брэда Питта или работы Кристофера Нолана. В микродрамы перекочевали актеры, сценаристы и режиссеры не первого и даже не второго эшелона. Но рынок продолжает расти. Прогнозируется, что в США по итогам этого года микродрамы принесут до 1,5 миллиарда долларов. Ни в какое сравнение с традиционным телевизионным форматом для сериалов. Там рынок оценивается в 125 миллиардов, но ожидается, что в ближайшие годы он будет стремительно сокращаться. Микродрамы тем временем привлекают инвестиции. Зачастую пару серий можно посмотреть бесплатно, а вот за остальные придется отдать деньги в виде подписки. Но почему микродрамы смотрят? Говорит редактор раздела кино «Афиша Дейли» Евгений Ткачев.
13: Эти вертикальные микродрамы, в принципе, похожи немножко на такую дофаминовую яму. Серия длится 2-3 минуты, и она обычно заканчивается каким-то таким неожиданным сюжетным твистом, клиффхенгером. Но при этом качество, конечно, там постановочное, актерское оставляет желать лучшего, но каким-то большим искусством, мне кажется, это назвать нельзя. Я говорю, это, в принципе, сравнимо с просмотром тиктоков, когда ты просто как бы продолжаешь думскроллить какую-то ленту.
12: Ключевое преимущество таких микродрам – дешевизна производства. Платформа Candy Jar сообщила, что каждая их микродрама – это примерно 50-75 эпизодов. Съемки и монтаж занимают около 3 месяца, а весь цикл производства обходится в сумму от 100 до 300 тысяч долларов. Традиционные телевизионные ситкомы длительностью по полчаса могут стоить от 2 до 4 миллионов долларов только за один эпизод. Темы таких микродрам при этом абсолютно избитые, но оттого, видимо, не менее интересные. Мелодрамы про безответную любовь, про безнадежность, надежную любовь, про запретную любовь и так далее. Основная аудитория – женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Встречаются и микродрамы в жанре научной фантастики или даже ужасов. Зародился этот формат в Китае, а в прошлом году такие сериалы пришли и в Россию. Отечественные стриминги запустили разделы с микродрамами. Некоторые компании и студии даже заявляли, что будут их производить. О ситуации на российском рынке рассказывает программный директор фестиваля вертикальных сериалов «Реалист», автор телеграм-канала «Пшеница на международке» Катерина Пшеницына.
14: Закупочные зарубежные проекты из Китая и других стран не нашли отклика у российского зрителя. Многие платформы начали экспериментировать со съемками российских версий по канонам микродрамы, но и эти проекты пока еще наш зритель принимает с осторожностью. Реально успешные кейсы там, где формат вертикального сериала работал не как самостоятельный контент, а именно как инструмент, который ведет зрителя на какой-то другой основной продукт. Очень крутой кейс с вертикальным сериалом про Галину Ивановну сделал сделала пятерочка. Также мы видели примеры вертикальных реалити, которые вирусились в соцсетях и вели зрителя на покупку музыкальных треков.
12: В 2024 году рынок микродрам в Китае впервые обогнал по объемам традиционный кинопрокат. Тогда маленькие сериалы заработали почти 7 миллиардов долларов, а кино – чуть меньше 6 миллиардов. В остальном мире рынок пока не такой большой, но аналитики ожидают, что к 2030 году микродрамы за пределами Китая заработают примерно 9,5 миллиардов долларов при существующих темпах роста. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров. Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Саудовская государственная нефтекомпания, Сауди Арамко и горнодобывающая Маадан договорились о создании совместного предприятия для разработки и добычи металлов в королевстве. Как говорится в совместном пресс-релизе, 51% в новом СП будет принадлежать Маадан, оставшиеся 49% – Арамко. Оно будет заниматься разведкой ископаемых в так называемой зоне 4 на Аравийской платформе. Площадь зоны составляет около 182 тысяч квадратных километров или почти 10%. В площади всей страны. Основной целью СП станет разведка и добыча меди, а также оно будет искать месторождение цинка, свинца и редкоземельных металлов.
5: Ценные бумаги.
6: Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 5,3% максимума за последние 18 лет. Причина – рекордный с марта 2021 года дефицит бюджета. В июле он составил 432 миллиарда долларов, а с начала года – почти 1,8 триллиона. По мнению аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC, инвесторы обеспокоены отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана и рисками вокруг Армузского пролива. Это давит на рынки. Совет директоров Инарктики, крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщили в компании. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 23 сентября. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторник на российском рынке завершился ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2,6%, закрывшись на отметке 2148 пунктов. По итогам основных торгов долларовый индекс РТС вырос на 2,4%. Вечерняя сессия рост продолжился. Рынок отыгрывал техническую перепроданность после падения на прошлой неделе. Поддержку оказала дорогая нефть. Брент превышал 91 доллар за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Среди лидеров роста акции Московского кредитного банка, самолеты и ДВМП. Рубль к вечеру немного укрепился, юань опустился до 12 рублей 59 копеек, это граф дневные потери. Официальный доллар подорожал до 85 рублей 16 копеек. Давление на валюту сохраняется из-за высокого импорта и покупок Минфина, но дорогая нефть и приближающиеся налоговые выплаты оказывают поддержку. Это все мы обсудили со старшим персональным брокером БКС Мир Инвестиции Александром Бартеневым.
15: Если речь идет про рынок акций, то у меня сейчас осторожный сценарий. Боюсь, что это кратковременное явление, и те проблемы, которые были на рынке акций, они, к сожалению, сохраняются. Мне кажется, рынок пойдет ниже.
0: Сейчас совершенно разные цифры называются. Одни говорят, что на 2000 где-то мы остановимся, другие говорят, нет, 1900, третий говорит, да какие, 1400 нормально. У вас какие прогнозы?
15: Думаю, осторожный сценарий пока 1900-1950. Я думаю, в общем, движение вниз, оно ограниченное, все-таки 1900, и все-таки ожидаю разворот рынка акций после октября.
0: А почему именно после октября?
15: Нам кажется, что хоть и курс поднялся выше 85 рублей, но тем не менее 85 рублей не то чтобы недостижимая цель, но наоборот, скоро привыкнем к курсу 90-95 рублей, и все-таки так или иначе это начнет влиять на прибыли компании, так или иначе. То есть, поскольку вес экспортеров в корзине все еще большой, в отчете за третий квартал мы это в прибылях компании увидим, и, соответственно, какие-то переоценки рынка здесь могут быть. Где-то местами, может быть, возрастут дивидендные ожидания, поэтому рост курса рано или поздно в любом случае должен привести к небольшому росту рынка.
0: Сейчас не ожидаете отката доллара, то есть усиления рубля?
15: Да, наверное, на 2-3 рубля это возможно, потому что у нас, с одной стороны, никто не отменял продажи валюты экспортерами, хоть и не снизились, но, тем не менее, они все еще есть, поэтому здесь спекулятивные, может быть, достижение там 82 рублей за доллар, оно возможно.
0: Ну, а все-таки тогда почему у нас так вдруг стала резко расти валюта, несмотря на то, что нефть, в общем, тоже достаточно высокая и последние дни тоже растет?
15: Здесь совпадение нескольких факторов. С одной стороны, продажи валюты экспортерами снизились, не помню цифру, по-моему, 5,5 или 5,6 миллиардов долларов по итогу июля и по итогу августа. Там также падение продаж со стороны экспортера по валютной выручке. Но сейчас нефть начала расти. И если нефть на такой высокой отметке сохранится какое-то время, то вот на самом деле вот и есть точка разворота в долларе. То есть, условно, если у нас нефть сейчас еще простоит 2 недели, то эти объемы уже перейдут в сентябрьские продажи со стороны экспортеров. И там можно будет по новой пробовать набирать валютную позицию.
0: Александр Бартенев, персональный брокер БКС Мир Инвестиций. Аналитики ожидают, что на неделе курс доллара будет в диапазоне 83-85 рублей, а юаня 12.45-12.65. В центре внимания данные по инфляции, инфляционным ожиданиям, которые могут повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке 11 сентября. МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Ведомство заявило решительный протест из-за, цитата, «провокационных, оскорбительных и угрожающих заявлений в адрес республики о российском медиапространстве». Ранее азербайджанская прокуратура обвинила журналистов проекта на YouTube под названием «Чистота понимания» Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чедаева в публичных призывах к терроризму и насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны. Конец цитаты. В частности, в том выпуске участники говорили о том, что должны ли на постсоветском страны подчиняться законодательству России как правоприемницы Советского Союза. О причинах острой реакции говорит политический обозреватель, главный редактор азербайджанского издания «Вести АС» Ниджат Гаджиев.
16: Нападки на азербайджанское государство, персонально самого президента, со стороны российских экспертов, журналистов, отдельных СМИ и так далее, на протяжении последнего года временами продолжались. Ну и азербайджанское, значит, руководство, СМИ, да, никак не реагировало, разве что на это были комментарии и реакции отдельных журналистов, СМИ в отношении российского руководства асимметричны. И то это было очень аккуратно. А азербайджанские СМИ никогда не шли на провокационные заявления в отношении руководства России или отдельных персоналей. Это было достаточно аккуратно, это было на фоне конфликта и так далее. То есть очень все дипломатично делалось. Но последнее, то, что было, это было уже, как говорится, предел терпения, которого...
17: А вы имеете в виду программу, ту самую «Чистота понимания» на YouTube?
16: Да, проект. Значит, я имею в виду проект, это «Чистота понимания». Ну, во-первых, ставился под вопрос суверенитет государства. Баку прекрасно понимает, какие отделы, какие кураторы и какие финансисты, какие группы владеют какими медийными структурами. И именно месседжем на эти круги вызывайте посол и объясняйте, что если вы так хотите играть, ну хорошо, тогда мы тоже будем играть по-другому, да?
0: Неджат Гаджиев, главред азербайджанского издания «Вести.ас». В МИДе России заявили, что готовы обеспечить троим российским гражданам Ивану Князеву, Семену Уралову и Алексею Чудаеву защиту в связи с решением Азербайджана объявить их в международный розыск. При этом ведомстве подчеркнули, что заявления этих частных лиц не отражают подходы Москвы к Азербайджану. А вот градус высказывания в азербайджанских СМИ и соцсетях в адрес России в последнее время стал гораздо выше, считает политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
18: Во-первых, у Азербайджана действительно много вопросов к Российской Федерации. Азербайджанские власти, ну, в общем-то, не скрывают своих больших симпатий к Украине. В современном военном конфликте, официально заявляя о том, что они признают территориальную целостность Украины, включая, соответственно, Крым и Севастополь. Честно говоря, у меня нет никаких вопросов к Семену Уралову и к Князеву. В общем-то, ну, как бы люди высказывают свои мнения, и в конце концов это какой-то неофициальный продукт. Грубо говоря, можно было бы предъявлять претензии к ним. Я не знаю, на самом деле является ли Алексей Чудаев советником министра транспорта Российской Федерации. Ну, наверное, этот статус предполагает, если он действительно существует, более аккуратное отношение к своим словам. Ну, опять же, это пусть разбираются соответствующие министерства. Уровень радикальности высказываний в азербайджанских средствах массовой информации и социальных сетях в адрес России очень сильно выше по градусу, чем то, что было высказано, как я вижу, из тех цитат, которые были выдраны, может быть, из контекста. Я бы так сказал, что уровень жесткости и агрессивности азербайджанских СМИ и блогеров в адрес России сильно жестче.
0: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. МИДи Азербайджана отметили, что Баку ожидает принятия мер по прекращению негативных высказываний в российских СМИ. Между тем, Алексей Чедаев ушел с поста советника министра транспорта России после того, как МВД Азербайджана объявил его в розыск. Об этом сам Чедаев написал в своем телеграм-канале. «Я не считаю правильным, когда чья-либо личная экспертная позиция или публичное высказывание сказывается на межгосударственном взаимодействии и создает препятствия для совместной работы государству», говорится в его сообщении.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: В продолжение разговора о формировании городской идентичности собеседники Business FM отмечают 7 постулатов организации общественных пространств, которые сформулировала руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова, прекрасная основа, но она может быть дополнена. По словам CEO MAD Architects Марии Николаевой, крайне важно наличие конкретного защитника проекта на каждом этапе реализации. Если за сохранение исходной логики не отвечает конкретное лицо с реальными бюджетными полномочиями, то даже гениальная концепция окажется разобранной на рядовой набор элементов. Глава аналитического отдела агентства стратегического развития «Центр» Ольга Грицан считает, что в поисках городской идентичности необходим компромисс между смысловой основой, неприходящей ценностью места, и вариативной частью, следующей заменяющимися функциональными запросами, эстетическими предпочтениями, технологическим прогрессом. Автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова, добавляет: «Идентичность должна быть экономической, устойчивой. Если проект живет только на грантах и энтузиазме, он не жизнеспособен. Сегодня наследие рассматривается как ресурс устойчивого развития территорий. Но чтобы все работало, нужна смена оптики. Не охранять и спасать, капитализировать и развивать». А глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев напоминает, что история – только один из возможных подходов. Иногда гораздо важнее не события прошлого, а рельеф, вода, панорама, сложившиеся транзитные маршруты, художественный статус или новая функция района. И новая территория вполне может получить современную идентичность без искусственного поиска исторического сюжета. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
4: Недвижимость на Business FM.
19: Вначале был бизнес.
20: Как появлялись города?
21: Реж, Свердловская область, 36 тысяч жителей. В 1773 году заводчик Сава Яковлев получил от Берг-коллегии разрешение на строительство железоделательного и чугуноплавильного завода в верховье реки Реж на Урале. Тогда же был основан и поселок. Статус города получил в 1943 году.
19: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ.
22: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ.
23: Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе. Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтвангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт.
22: Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Позиция России по урегулированию конфликта на Украине исключает его заморозку по линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в эфире «Вестей». 14 августа аналогичное мнение высказал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, прекращение огня допустимо только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования. Лефортовский суд Москвы заочно приговорил бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, к 8 годам колонии. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела о хищении около 40 миллиардов рублей у Промсвязьбанка. По решению суда подсудимые должны возместить ущерб и выплатить штраф в размере 700 тысяч. Также им на 2,5 года запретили заниматься деятельностью, которая связана с управлением коммерческими и кредитными организациями. Суд Дамаска приговорил к смертной казни двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Васима Асада. Его признали виновным в убийствах и пытках, которые квалифицировали как военные преступления и преступления против человечности, сообщает Сирия ТВ. Суд арестовал его движимое и недвижимое имущество и обязал выплатить компенсации гражданским истцам. Приговор вынесли примерно через год после задержания Васима Асада на сирийско-ливанской границе. Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер написал книгу о своей сестре. Мемуары под названием «Лебединая песня» поступят в продажу в Великобритании 22 сентября, сообщает Daily Mail. Чарльз Спенсер признался, что в канун 30-летней годовщины трагической гибели Дианы на него обрушился шквал просьб от журналистов об интервью. По его словам, это его убедило записать свои мысли и воспоминания раз и навсегда, чтобы не испытывать неловкости, снова читая мнения других, многие из которых основаны на неправде, которая со временем стала общепринятой. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Регионы ведут работу по заключению соглашения с независимыми АЗС, сообщили ФАС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Минэнерго признали проблему очередей, а вице-премьер Новак вновь поручил усилить контроль за топливом в регионах. Что рассказывают водители? Компания «Ветбиохим» отзывает вакцину для собак «Мультикан-8» 20-й серии после многочисленных сообщений об осложнениях и гибели животных. Сам производитель заявил «Бизнес-ФМ» о признаках организованного распространения недостоверной информации о вакцине. На какую компенсацию могут рассчитывать владельцы собак, если обвинения подтвердятся? И ажиотаж вокруг грядущих октябрьских концертов Kanye West. В Петербурге за сутки организаторы продали уже более половины билетов. Их официальная стоимость доходит до 160 тысяч рублей. К делу активно подключились перекупщики и мошенники. Резко подскочил спрос на питерские отели и билеты до северной столицы. Подробности на Business FM. Бензиновый кризис, серия вторая. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов, а Федеральная антимонопольная служба сообщила, что идет работа по подготовке соглашения с регионов с независимыми АЗС. Цель – обеспечить справедливые цены на частных заправках. Ситуация с наличием топлива на АЗС различается от региона к региону.
1: Москвичка Нина поехала в Архангельскую область на автомобиле. Больших проблем с бензином по дороге не заметила.
2: От Москвы до Ярославля вообще не смотрела, потому что я ехала на полном баке. После Ярославля до Вологды я начала присматриваться. Там совершенно нормально все было. Бензин везде был разный. Но я нигде не заправилась. Заехав в Вологду, поняла, что зря. Потому что в Вологде были очереди заправки на сетевых. А вот те, которые местные, частные, там было дороже, но машин не было, никого не было. В общем, я все отпустила на самотек. В Вологде пробыла 2 дня. Когда выезжала, ситуация была точно такая же. Просто выехала за город, совершенно спокойно заправилась. На сетевой заправке, без очереди, без всего. Потом дальше меня встречало несколько сетевых, там бензин был, но были очереди, и потом я ехала 400 километров, не было вообще просто заправок, в принципе, никаких, до Каргополя. В Каргополе всего 2 заправки Роснефти и местная какая-то. На Роснефти была очередь, я спокойно заправилась на местной подороже и уехала дальше. То есть, ну вот везде по-разному.
1: О ситуации с бензином в Подмосковье рассказал бизнес-ФМ таксист Павел.
3: В основном на заправках есть только дизель. Еще реже встречается сотый, 98-й, и иногда встречается 92-й. В очереди, к сожалению, я бы сказал, они больше, чем вот в первую волну. И еще я обнаружил, что в навигаторе начали писать, со скольки до скольки заправки работают. И вот сегодня